0: инвестиционными. Это доходы от дивидендов, процентов по вкладам, операций с ценными бумагами и цифровыми правами, продажи имущества и реализации долей участия, договоров страхования и дарения. Сейчас они облагаются по ставкам 13-15%, а после изменений к ним будут применяться ставки 13-22% в зависимости от размера дохода. Отдельной строкой указывается, что ставка налога будет зависеть от размера дохода, а не от способа и источника его получения. Это такой намек на то, что все доходы гражданина теперь будут суммироваться, и попасть под повышенную шкалу налогообложения станет проще, говорит доктор экономических наук, профессор, завкафедрой налогов и налогового администрирования Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Риховский.
1: У нас на сегодняшнюю секунду это разные налогооблагаемые базы. Пассивные доходы, они облагаются по ставке 13-15%. Если мы посмотрим, что будет, у нас будет единая база, то есть все виды доходов будут объединяться в один. То есть если я получил где-то там на работе, например, 1,5 миллиона рублей, получил, например, в виде вкладов тоже те же самые 1,5 миллиона рублей, в этом случае у меня уже будет прогрессивная ставка применяться.
2: Богатых людей у нас станет больше.
1: Формально будет меньше разрыв между бедными и богатыми. Давайте так рассуждать.
0: Поправки по шкале НДФЛ не коснутся действующей преференции для малых вкладов, необлагаемого налогами порога до 1 миллиона рублей. Также изменения не распространяются на доходы участников СВО. В итоге предлагаемая унификация коснется не более 6% населения. Это около 4 миллионов граждан, посчитали в Минфине. Пока точно не ясно, будут ли учитываться в пассивной части доходов поступления от сдачи квартиры. Напрямую об этом не говорится. Мы направили запрос в Минфин. Скорее всего, ключевым моментом станет способ сдачи квартиры. Если арендодатель оформлен как самозанятый, выплачивающий 4 или 6%, доход учитываться не будет, так же, как и в случае с ИП на упрощенной системе налогообложения. Если же сдается квартира физическим лицом, который подает декларацию 3 НДФЛ, тогда доход будет учитываться по новым правилам. Условно, с зарплатой в 1,5 миллиона в год и с доходом от сдачи квартиры в 1,5 миллиона будет ставка в 15%, продолжает основатель Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев.
3: Он может быть самозанятым, если он собственник этого помещения. Он может быть ИП. Он может, например, выбрать такую модель, как патент, ну, либо платить налог с дохода. В том случае, если он не выбрал модель налогообложения, то, наверное, доход от сдачи жилья в аренду, скорее всего, должен попадать в общий годовой доход, с которого уплачивается вот 13%, либо при превышении определенного дохода он, по идее, попадает в общую шкалу налогообложения.
0: Ожидаемый дефицит бюджета составит около 2% ВВП ежегодно. Однако, учитывая новые подходы в НДФЛ, Минфин обещает, что все социальные обязательства будут выполнены. В подготовке проекта за базовую цену нефти взята планка в $50 за баррель. Это очень консервативная оценка, но легко проследить, откуда она взялась, говорит ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
4: Минфин здесь явно закладывает очень консервативный сценарий, как раз-таки пытаясь защититься от турбулентности на мировых рынках углеводородов. И, по сути, он закладывает сценарий открытия Ормузского пролива. Потому что мы видели, когда Соединенные Штаты с Ираном договорились, подписали меморандум, то цены на нефть сорта Brent упали в район $75 за баррель примерно. А учитывая, что разница в ценах между российским Юрлсом и Brent, если мы сравниваем нашу нефть в порту отправления, примерно $25 за баррель, это получается, что тогда наша цена будет $50 за баррель. Вот этот сценарий, по сути, Минфин закладывает, что если Ормузский пролив откроется, то российский Юрлс будет стоить около $50 за баррель. Да, конечно, здесь цена может быть и выше, чем этот показатель, но эти деньги тогда пойдут в Фонд национального благосостояния, и все равно потом им можно будет воспользоваться.
0: Наши собеседники отмечают, что каждый год мы платим налог за год предыдущий. Новый проект бюджета здесь никаких изменений не несет. Так что в этом, в 2026 году, мы заплатим налог по старым правилам. И первая выплата налога по унифицированной шкале НДФЛ и учете пассивных доходов ожидается только в конце 2027 года. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
5: Android без российских приложений? Глава Минцифры увидел риски в новой политике Google, которая может затронуть российских разработчиков. По словам Максуда Шадаева, это может коснуться тех, чьи приложения уже удалены из магазинов приложений. Насколько реален этот сценарий? Сможем ли мы в случае необходимости перейти на отечественный продукт? И готовы ли сами чиновники показать всем примеры отказаться от недружественных смартфонов? Об этом Михаил Задорожный.
6: По словам Максута Шадаева, сейчас Минцифры вместе с участниками отрасли работает над

0: Минимизация рисков, связанных с введением верификации разработчиков Android-приложений компании Google. О чем идет речь, он не уточнил, да и вообще не очень вдавался в подробности, отвечая на соответствующие вопросы журналистов. Но заявление главы Минцифры, а точнее то, что не было сказано прямо, но читалось между строк, создают определенное впечатление. Как будто нас приучают к мысли, что рано или поздно придется переходить на свое родное, разработанное и произведенное у нас, а не за рубежом. Потому что в один не очень прекрасный момент все айфоны и андроиды в России могут превратиться в кирпичи. Вероятность, кстати, не нулевая. До сих пор все попытки пересадить чиновников и госслужащих на отечественные смартфоны с российскими мобильными ОС были не слишком успешными. Об одной из них рассказывает председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
1: Я знаком с историей изгнания Apple из администрации президента. Это было там 2 года назад. И тогда была такая волна целая убрать продукцию компании Apple и перейти, видимо, планировалось на отечественное. Наши отечественные оказались не готовы и перешли на Samsung. Я думаю, что максимум что нас ждет, что мы перейдем на смартфоны Honor Samsung и Huawei Samsung. Соответственно, мы перейдем на них, и все. Сервисы Google не нужны, давайте так скажем. Приложения, которые мы будем читать на Android, встанут и без этого. И у Honor есть свой стор, и Huawei есть свой стор. Поэтому я думаю, что максимум, что нам грозит, это переход на санкционные телефоны именно Китай.
0: Отечественные смартфоны, например, на мобильный ОС Aurora на самом деле есть, и в определенных структурах ими уже пользуются. Но это, скажем так, не продукт для служебного пользования. На массовый рынок претендовали другие российские операционки, но они тоже пока не зашли. Сами же российские чиновники и госслужащие до недавнего времени не скрывали своей любви к айфонам. Но в последнее время демонстрировать статусные смартфоны стало немодно. Мы попросили нейросеть проанализировать фото и видео с публичных мероприятий в этом году с участием членов правительства, сенаторов, депутатов, руководителей госкомпаний и так далее. Цель была рассмотреть их смартфоны, но оказалось, что телефоны на большинстве кадров просто отсутствуют, а если есть, то изображение не позволяет точно идентифицировать модель или хотя бы производителя. И найти подтверждение того, что кто-то пользуется российскими телефонами с российской ОС, не удалось. Некоторые, правда, не стесняются говорить, что отечественный продукт пока еще, что называется, не дотягивает, продолжает зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.
2: Я считаю, что чиновники и все остальные госслужащие, они такие же граждане, как и наши граждане, которые не работают напрямую на государство. Поэтому если продукт недоработанный, то, конечно, он неудобен как таксисту, так и министру. Поэтому здесь вопрос, еще раз подчеркну, планового входа. То есть также, например, могут быть закуплены для Государственной Думы, для министерств, для ведомств определенный объем устройств с российской операционкой для того, чтобы пройти вот этот период пусконаладки.
3: Пока что, вот по вашим наблюдениям, коллеги, депутаты и крупные чиновники, пока Android, iPhone или у кого-то есть российская ОС, по вашим наблюдениям, кто чем пользуется?
2: Я ни за кем не подглядываю. У меня Android и второе устройство Apple, поэтому я тоже стараюсь диверсифицировать, как и многие наши коллеги. Если будет сопоставимый по качеству российский продукт, но я откажусь от iPhone, у меня будет Android и российский продукт.
0: Кстати, глава того же Думского комитета Сергей Боярский тоже не скрывает, что пользуется iPhone, но подумывает перейти на Android, о чем он недавно рассказывал Business FM. Возвращаясь к планам Google, о которых, кстати, известно уже достаточно давно. 30 сентября верификацию Android-разработчиков запускает в 4 странах. Россия в их число не входит. При этом у пользователей все равно остается возможность установить приложение разработчика, которого не одобрил Google. Процедура, правда, нетривиальная, но она хотя бы есть. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Business FM.
4: Новые правила семейной ипотеки. С 1 октября Минфин корректирует ставки и предельные суммы кредитов в зависимости от числа детей в семье.
5: Подробности.
6: Везде, кроме Москвы, Петербурга и их областей, максимальная сумма семейной ипотеки составит 10 миллионов рублей. Семьям с 5 и более детьми ее будут выдавать под 2%. Если в семье 4 ребенка, ставка составит 4% годовых. С 3 детьми 6%. При этом в каждой из таких семей хотя бы один ребенок должен быть младше 7 лет на момент заключения договора. Если в семье 2 детей, ставка составит 8% и максимум, на который можно рассчитывать по этой программе, 8 миллионов. Семье с одним ребенком до 7 лет дадут максимум 6 миллионов и уже под 10%. Для Москвы, Петербурга, Московской и Ленинградской областей выше и суммы, и ставки. 4% и 18 миллионов для семей с 5 и более детьми, 6% годовых для семей с 4 детьми и 8%, если детей трое. Семьи с 2 детьми могут рассчитывать уже максимум на 15 миллионов под 10%. А для семей с одним ребенком, не достигшим 7 лет, семейная ипотека предусматривает кредиты до 12 миллионов под 12%.
4: О том, как изменения правил могут отразиться на ипотечном рынке и на рынке недвижимости, рассуждает учредитель Ассоциации ипотечных брокеров, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.
7: Это ужесточение для заемщиков, для рынка недвижимости. И, понятное дело, особенно семьям, у которых один ребенок, ежемесячный платеж вырастает несколько раз, и переплата банку в том числе. Помимо этого, у нас сокращается срок. У застройщиков настанет не самый хороший период, потому что все-таки льгот ипотека, это 50% доли рынка и сделок, а сейчас вопрос, будет ли, ну, во-первых, так активно ей пользоваться, второе, как застройщики поменяют свою бизнес-модель, чтобы поддерживать активные продажи. Не так много у нас все-таки заемщиков, у которых 3, 4, 5 и более детей.
4: Дмитрий Ракута, эксперт по недвижимости. Свежей официальной статистики по составу семей нет, но по данным последней переписи населения от 2021 года, больше половины российских семей на тот момент – это семьи с одним ребенком, еще чуть меньше 33% – это семьи с двумя детьми, трое детей – это 8,5% и далее по нисходящей.
5: 5 миллионов долларов забыть в такси. 8 миллионов выбросить в мусор. 100 миллионов перевести не туда, опечатавшись в цифре. Когда цена невнимательности – целое состояние. Истории шокирующих потерь в специальном проекте «Легко ушло». Скоро на Business FM. Наизусть. Антон Палыч Чехов. Если жена тебе изменила, то радуйся, что она изменила тебе, а не отечеству. Наизусть. На Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
8: У микрофона Сердар Влекулиев. Нефтегазовый дефицит федерального бюджета в 2027-2029 годах сократится до 5% ВВП. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов на заседании правительства России. Доля ненефтегазовых доходов будет стабильно превышать 80% всех доходов. Ненефтегазовый дефицит сократится до 5% от валового внутреннего продукта. Это минимальный уровень с 2008 года, сказал Силуанов. Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, увеличится в России по итогам этого года на 12,1% по сравнению с предыдущим. Об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития России на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, подготовленным Минэкономразвитием. По прогнозу ведомства, в 2027 году рост фармрынка замедлится почти вдвое, до 6,6%. Российские рыбоводы в январе-августе произвели 48 тонн осетровой икры, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Рыбный союз по итогам анализа данных Росстата. Как сообщалось, по итогам 2025 года производство осетровой икры увеличилось на 9% до 89 тонн. Речь идет об икре, полученной в осетроводческих хозяйствах. Белоруссия на 6 месяцев вводит лицензирование импорта яблок, сообщила пресс-служба белорусского правительства. Ввоз яблок, происходящих из государств, не являющихся членами ЕАЭС, будет осуществляться по разовым лицензиям, говорится в сообщении. Постановление принято в целях обеспечения внутреннего рынка отечественными яблоками в межсезонный период в полном объеме, исходя из высокого урожая, уточнили в пресс-службе. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Вы слушаете Business FM. Платный выход по доброй воле. НСПК и ЦБ обещают упростить систему разблокировки банковских счетов в случае добровольного возврата денег жертвам мошенников. А точнее, эта система должна стать автоматической. Пилот запустят в октябре. По словам экспертов, это не решит всех проблем добросовестных граждан, получивших украденные деньги. Но некоторым упростит задачу. Иван Медведев подробнее.
6: Сама возможность добиться исключения из базы ЦБ в случае добровольного возврата средств появилась давно. Но сейчас человек, попавший под блокировки просто потому, что деньги ему перевели мошенники, даже при готовности вернуть их жертве из своего кармана, сначала должен обратиться в банк с номером спорной операции, потом вернуть деньги, после чего банк потерпевшего должен подтвердить их получение. И только после этого ЦБ будет учитывать факт возврата при решении об исключении реквизитов случайной жертвы мошеннической схемы. В октябре НСПК, ЦБ и банки собираются испытать систему, при которой возврат через уже работающий сервис «Добрая воля» и подтверждение потерпевшего автоматически запустит передачу заявления в ЦБ. Такой подход действительно должен сделать процесс быстрее и надежнее, считает младший директор по рейтингам кредитных институтов агентства «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский.
9: Эти деньги, они отправляются не просто некоему отправителю, который непонятно зачем их прислал, а по подконтрольному ЦБ и банкам каналу. И это дает какую-то гарантию того, что деньги не уйдут непонятно куда, и будет какое-то понимание, что вопрос был урегулирован. Потому что целый ряд схем мошенничества основан на том, что сначала человеку присылают некие деньги, непонятно откуда взявшиеся, потом просят их вернуть под каким-либо предлогом. В итоге человек попадает на деньги уже сам.
6: Но обязанности платить за снятие блокировок это не снимает. Одно дело, когда гражданин получил от кого-то перевод, которого он не ждал, случайно или по инициативе мошенников. Такому человеку ничего не стоит вернуть эти случайные деньги, чтобы выйти из-под блокировок. Но совсем другое, когда украденными деньгами мошенники с кем-то расплатились. Недавно мы рассказывали о том, как предприниматель в своем магазине продал обычному на первый взгляд покупателю 3 айфона, но расплатились с ним картой, на которой лежали деньги, украденные мошенниками. И легальный продавец, имея на руках все чеки, попал под блокировки. И для быстрой разблокировки он должен где-то найти почти 500 000 рублей и отдать их жертве мошенников. С одной стороны, это абсолютно несправедливо, но с другой, для кого-то это выход, говорит управляющий RTM Group, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
10: Он из своих денег хотя бы может возместить ущерб пострадавшему лицу и таким образом избежать вот этой длительной процедуры. Так что в целом механизм-то абсолютно правильный, и он должен быть хотя бы в том виде, в котором он есть сейчас.
6: Можно, конечно, и не платить, но в таком случае единственная альтернатива – судиться. Долго и утомительно. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
4: ЛДПР отозвала свою заявку на регистрацию бренда «Жириновский». Информация об этом появилась на сайте Роспатента. Регистрацию товарных знаков, начатую в прошлом году, партия прервала, цитата, в связи с техническими и юридическими деталями, заявили Бизнес-ФМ в пресс-службе ЛДПР. Товары «Жириновские» выпускались даже при жизни политика, от водки до предметов одежды. Как они продвигались и что от «Жириновского» можно купить сейчас и по какой цене, выясняла Диана Чебанова.
11: «Жириновский навсегда» – портрет политика эпохи 90-х в его знаменитой кепке типа картуза. Фамилия Жириновский с подписью политика, силуэт его весьма узнаваемого профиля. Всего ЛДПР отозвала заявку на регистрацию 4 товарных знаков незадолго до выборов в августе. Партия подала ее в прошлом году на использование практически во всех категориях товаров с незначительными ограничениями. Это широко освещалось в СМИ. Фамилия одного из самых знаменитых политиков современной России давно используется в коммерческих целях, как и его портреты и цитаты. Вот Владимир Вольфович сам рекламирует водку и имени себя в одном из интервью в 2017 году.
12: Красавица, посмотрите, какая литр. 700 рублей стоит. Качество гарантирую. Великий Новгород. И это вот не я. Начали бизнесмены, попросили. Имя раскручено.
11: А это уже сменивший Владимира Вольфовича на посту лидера ЛДПР Леонид Слуцкий на показе молодежной одежды бренда «Жириновский». С его же цитатами в июне 2024 года. На носках любимое слово лидера ЛДПР однозначно и фраза «мем Сафонов оплатить на худе».
13: В Новая коллекция «Жириновский навсегда» значит для меня очень много. Это креатив, это молодежь, это мода. Когда надеваешь эти вещи, они смотрятся гораздо лучше, чем на вешалке, на манекене. Они комфортны. Их не хочется снимать.
11: При этом, кажется, партия умела попадать в свою молодежную аудиторию еще до ухода политика из жизни. Он был настолько ярок, что стал героем мемов, его цитируют. На улицах российских городов появляются граффити с изображением политика. Вот отрывок из видеоблогера Филиппа. Он выпустил в 2020 году обзор духов Жириновский, надев кепку ЛДПР.
14: Как вы могли догадаться по моей дурацкой кепке, а сегодня с вами поговорю я про ароматы от Владимира Вольфовича Жириновского. Это Жириновский Блу и Жириновский Ред. Видимо, это тот другой после баньки. Вообще удивительно, что даже сейчас, на момент 2020 года, Владимир Вольфович и его партия ЛДПР до сих пор остаются на слуху, до сих пор в тренде. Я думаю, это связано с активизацией молодежной политики внутри партии.
11: Кроме всего этого, в Брянске выпускались пиво и квас имени политика, табачные изделия. Из последнего российский бренд выпустил iPhone 17 Pro с портретом Жириновского и часы. А РЖД вместе с ЛДПР запустили в этом году 18 поездов с брендированными вагонами Жириновский. Отзыв заявки вовсе не означает, что партия отказалась от бренда, рассказала Бизнес-ФМ заместитель руководителя центрального аппарата ЛДПР по информационной политике Элеонора Ковшар.
15: ЛДПР не отказывалась от прав на бренд Жириновский. Отзыв поданных заявок на регистрацию товарных знаков связан только лишь с технико-юридическими деталями. После урегулирования приведения в соответствие вопрос будет решен и будет направлена соответствующая заявка в Роспатент. Партия ЛДПР – это самое главное детище Владимира Вольфовича Жириновского. И, безусловно, работа связана с сохранением наследия Владимира Вольфовича, с приумножением этого наследия, с развитием этого наследия велась и будет вестись в партии и ее лидером Леонидом Эдуардовичем Слуцким.
11: При этом коммерческие цели тут явно не ставятся. Просто чем больше Жириновского, тем чаще упоминается ЛДПР, говорит исполнительный директор ВСК Групп Максим Тищенко.
16: Бренд Жириновский, он необходим и важен для партии ЛДПР. Уверен, что там какой-то небольшой процент, но добавочной стоимости бренд даст. Но на самом деле очень небольшой. Больше это сделано для того, чтобы все знали, кто такой Жириновский. Больше для узнаваемости. Сила бренда, она зарабатывается десятилетиями. Говорить о том, что в России такие вот бренды, связанные с политиками, будут в каком-то там длительном периоде времени сильно востребованы, я бы не говорил. Все равно, в первую очередь, наше население будет обращать внимание на качество.
11: У ЛДПР есть свой магазин мерча, где футболка с силуэтом профиля Жириновского стоит 2200 рублей. С фразой «Слушайте меня, не меня не слушайте» 1200. Столько же с цитатой «Вы все подонки». Самая бюджетная футболка, хватит это терпеть, за 550 рублей. Диана Чубанова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
4: Роспотребнадзор выявил заболевших свиным и гонконгским гриппом. Но преобладают сейчас в России вирусы негриппозной этиологии. Их почти 99,5%. Заболеваемость ОРВИ, гриппом и COVID-19 за неделю выросла почти на треть, до 734 тысяч человек. В Москве гонконгского гриппа пока нет. Доминируют риновирусы, сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. Между тем, в стране идет всероссийская прививочная кампания против гриппа. В Роспотребнадзоре отметили, что состав вакцин обновлен с учетом рекомендаций ВОЗ и есть их необходимый запас на сезон. Вакцинация происходит в рамках ОМС, но привиться можно и в частных клиниках, рассказала врач-педиатр СМ-клиника Евгения Малыгина.
17: Никакой специальной подготовки, чтобы прийти на вакцинацию от гриппа, не нужно. Главное, чтобы ребенок был здоров. Достаточно просто осмотра педиатра, и в этот же день можно ставить эту прививку.
18: Но это что-то новое?
17: Нет, ей вакцинировались и раньше. Есть несколько вакцин, просто вот Ультик Сквад, она именно четырехвалентная. Есть и трех, и двухвалентная.
18: Чье производство это?
17: Это наша русская вакцина. У нас в целом все вакцины нашего производства в России только от гриппа.
18: Как переносится?
17: Переносится хорошо. Это не живая прививка. Максимум, что может быть, небольшая температура, но однократным приемом жаропонижающего, нурофена или парацетамола, все признаки купируются. Это вакцина на основе куриного белка. Если, например, у ребенка анафилактический шок, отек венки был когда-то на яйцо, это может являться условно противопоказанием, но опять-таки все решается очно на приеме. ВОЗ посчитал, что именно в этом году не так принципиально вакцинироваться четырехвалентной вакциной, можно и другими, где валентность меньше.
4: Врач-педиатр СМ-клиника Евгения Малыгина. В прошлом году в рамках всероссийской прививочной кампании от гриппа в России вакцинировались более 73 миллионов человек, почти половина населения страны.
5: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
19: В рамках потенциального бизнес-проекта с использованием искусственного интеллекта обсуждали с командой, в каком виде передавать клиенту готовый продукт. С учетом всех ограничений и требований комплаенса, самым осмысленным решением оказался ноутбук с развернутой и дообученной языковой моделью и графической оболочкой сверху. Цена необходимого железа порядка 500 тысяч рублей не кажется фантастической. Сооснователь Ethereum Виталик Бутерин пишет по этому поводу. Общество годами боролось за цифровую приватность, шло к сквозному шифрованию и локальным данным. Искусственный интеллект разворачивает это движение вспять, приучая скармливать облаку всю цифровую жизнь. Мы обсуждаем с облачными моделями корпоративную стратегию, финансовые результаты, вопросы здоровья и личной жизни. Разумное желание вернуть пользователю абсолютный контроль за своими данными – это особенно важно, если речь идет о проектах с чувствительной информацией. Например, юристам фармацевтических компаний было бы гораздо спокойнее, если все данные лежали внутри закрытого контура. Интересы производителей компьютерного железа в этой точке совпали с интересами пользователей. Вместо того, чтобы отдавать вычисления в облачный дата-центр, почему бы не купить компьютер помощнее? Среди новинок, прошедшей в начале сентября берлинской выставки IFA, я нашел компьютеры и ноутбуки, которые прямо позиционируются как системы для настольного развертывания искусственного интеллекта. Центр умного дома, способные принимать решения самостоятельно, не посылая данные в облако. Сетевые и файловые хранилища, оптимизированные для развертывания больших языковых моделей. На новом витке мы возвращаемся к идее коробочного софта. Но в коробке лежат не дискеты и компакт-диски, а мощный ноутбук с поднятой и дообученной под запросы клиента большой языковой моделью.
5: Сумма технологий на Business FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
20: У микрофона Сердар Влекулеев. Правительство на заседании в четверг одобрило законопроект о федеральном бюджете на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, сообщила пресс-служба Кабмина. Проектировка бюджета предполагает дефицит порядка 2% ВВП ежегодно, при этом в 2027 году он будет на уровне 2,2 ВВП, сообщил на заседании министр финансов Антон Силуанов. Расходы бюджета в следующем году составят 48 триллионов 800 миллиардов рублей, доходы 43 триллиона 300 миллиардов. Минэкономразвития России в своем прогнозе закладывает возвращение инвестиций к росту в 2028-2029 годах до 2,5-3% соответственно, заявил министр экономического развития Максим Решетников, представляя в Кабмине обновленный прогноз социально-экономического развития России. Евросоюз рассматривает меры по ограничению возвращения российских спортсменов к участию в международных соревнованиях с флагом и гимном, сообщает Евроактив со ссылкой на европейских дипломатов. По информации источника, предложенные меры включают адресные санкции и визовые ограничения. Ранее МОК восстановил членство Олимпийского комитета России и рекомендовал международным федерациям снять ограничения с атлетов. Google проведет первый испытательный запуск спутника на орбиту для оценки производительности процессора TPU в рамках проекта по созданию ИИ-инфраструктуры в космосе под названием Suncatcher. Основной целью проекта является перенос спутников с ИИ-инфраструктуры на орбиту, где аппаратное обеспечение, по предварительным оценкам, сможет генерировать в 8 раз больше энергии, чем на Земле. Первый запуск TPU состоится уже 1 октября с помощью космического корабля Transporter 18, разработанного компанией Planet совместно со SpaceX. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. А встреча Сергея Лаврова и Марка Рубио на полях Генассамблеи ООН подняла информационную волну на тему возможного частичного прекращения огня на Украине. А есть ли основания для оптимизма? Комментарий Георгия Буфта. Зарубежные покупки в интернете могут подорожать. Минфин предложил установить НДС в размере 22% на все товары, которые россияне заказывают напрямую у иностранных продавцов в рамках трансграничной интернет-торговли. Как это отразится на покупателях и что про это думают участники рынка? Минпромторг определил ставки техсбора на смартфоны, телефоны и ноутбуки. И в базовом варианте он составит от 37 до 746 рублей с единицы продукции. Эти и другие темы на Business FM. Круги по воде после встречи Лаврова и Рубио. Встреча Сергея Лаврова и Марка Рубио на полях Генассамблеи ООН подняла определенную информационную волну на тему возможного частичного прекращения огня на Украине. Ее подхватило издание «Аксиос», основываясь на интервью Зеленского Бараку Равиду. В нем украинский президент изложил американский план из трех шагов: прекращение ударов по энергетике, возобновление Черноморского зернового коридора и трехсторонняя встреча США, Россия, Украина, возможно, в Абу-Даби. Сначала на уровне технических групп, а не лидеров. Также «Аксиос» и «Рейтер» со ссылкой на источники сообщили, что в четверг в Нью-Йорк прилетает Кирилл Дмитриев для встречи с Уиткофом и Кушнером. Есть ли основания для оптимизма? Комментарий политолога Георгия Бовта, телеграм-канал «Бовт знает».
1: В украинских СМИ появился даже слух о том, что трехсторонняя встреча может пройти уже на днях. Однако сначала советник офиса президента Литвин заявил, что украинская делегация уже летит домой, а представитель Дмитриева, что никаких трехсторонних встреч не будет. Впрочем, в СМИ также говорилось со ссылкой на украинские источники, что отдельные элементы пакетного предложения еще предстоит доработать в течение двух недель, и лишь после этого американцы повезут их в Москву. Хотя Лавров, выступая на Генассамблее, подчеркнул, что никаких пауз в СВО Москва делать не собирается, в том числе на время переговоров. Саму идею энергоперемирия он отвергать, впрочем, не стал. Ранее Кремль заявил, что условий для возобновления мирных переговоров пока нет, как и перспективы встреч на высшем уровне. Зачем же тогда в США отправился Дмитриев? 18 сентября Трамп подписал закон Грэма Блюменталя. Помимо санкций против чиновников, банков и теневого флота, он предписывает президенту не позднее, чем через 30 дней ввести пошлины до 500% на российские товары и до 100% на весь импорт из стран, входящих в пятерку крупнейших покупателей российской нефти или газа. Отсчет идет от даты подписания, то есть окно закрывается 18 октября. Закон оставляет Белому дому гибкость в применении ряда санкций. Возможно, задача Дмитриева состоит в том, чтобы убедить окружение Трампа не спешить с включением жесткого режима, по крайней мере, до возможной личной встречи Путина и Трампа на ноябрьском саммите АТЭС в Китае, куда Путин пока точно собирается, в отличие от саммита «Большой двадцатки» в Майами в декабре, с поездкой куда ничего не ясно. В любом случае, Москва хотела бы включить в энергоперемирие, если оно вообще состоится, ослабление санкций против экспорта энергоносителей и судов так называемого «теневого флота». На этом фоне в Белом доме прошли переговоры Трампа с Си Цзиньпином. Первый госвизит китайского лидера в США более чем за 10 лет. Трамп лично встретил его на базе Эндрюс, чего американские президенты не делали лет 60. Лично Трамп еще встречал только Путина, но на Аляске. Китай – потенциальная мишень нового санкционного закона, как крупнейший покупатель российской нефти и газа. Когда Трамп подписывал закон, то на вопрос о его последствиях для Пекина он ответил, что обсудит это с китайским лидером. МИД КНР очень заранее отверг любые попытки облагать пошлинами его энергетическое сотрудничество с Россией. Действующее торговое перемирие США и Китая, истекавшее в ноябре, уже продлено до 10 января. Американо-китайский саммит на энергоперемирие повлияет косвенно. Вероятность того, что Трамп обрушит на Китай 100% пошлины в наказание за российскую нефть на фоне начавшегося восстановления отношений Вашингтона с Пекином, близка к нулю. А вот рычагом давления на Индию, Турцию и других покупателей российской нефти закон остается реальным. Однако, на фоне ближневосточного кризиса Трамп вряд ли захочет усугублять мировые проблемы с топливом. Чисто гипотетически для Москвы было бы выгодно, если бы Си в разговоре с Трампом, увязав вопрос тарифов с украинским урегулированием, выразил бы готовность играть роль гаранта. Однако за все годы войны в Украине Китай избегал брать на себя обязательства, способные рассорить его с одной из сторон. И нет пока признаков, что он сделает это теперь. Средняя цена дизеля в США бьет рекорды. В пересчете примерно 130 рублей за литр. А промежуточные выборы через 6 недель. Американские СМИ в этой связи называют прекращение украинских ударов по российским НПЗ важным приоритетом администрации, чтобы как-то повлиять на мировые цены. Тем более, что с Ираном быстрого разрешения конфликта не предвидится. Правда, у самих воюющих сторон мотивация куда слабее. В условиях вязкого оппозиционного противостояния на фронте делается акцент на удары по тылу. Москва рассчитывает, что зима добьет украинскую энергетику. Киев, что атаки на НПЗ и экспортную инфраструктуру пробьют брешь в российском бюджете, а собственные потери покроют европейцы. Энергоперемирие ломает обе стратегии. Зеленский, возможно, потому и говорит, что готов на полное прекращение огня, что заведомо знает, что Москва откажется от такой передышки, дающей возможность ВСУ восстановить силы. Давление идет и со стороны Анкары. Президент Эрдоган в разговоре с Зеленским назвал атаки на торговые суда в Черном море, в том числе турецкие, необъяснимыми. Анкара уже отправила обеим сторонам предложение о морском перемирии. Но нерешенным остаются два ключевых вопроса. Первый. Одинаково ли стороны понимают перечень объектов, по которым объявить мораторий на удары? Второй. Готовы ли США и тем более ЕС хоть частично ослабить санкции против российского нефтегазового сектора? Пока признаков такой готовности нет ни у кого. Ну а что тогда обсуждать?
4: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, телеграм-канал «Бовт знает». Напомню, что Линдси Грэм признана в России экстремистом и террористом. Зарубежные покупки в интернете могут подорожать. Минфин предложил установить НДС в размере 22% на товары, которые россияне заказывают напрямую у иностранных продавцов в рамках трансграничной интернет-торговли. Как это отразится на конечном покупателе и поможет ли рынку? Продолжит Ольга Кашинская.
3: Раньше вводить НДС на зарубежные товары планировалось поэтапно. 7% в следующем году, 14% в 2028 и прийти к 22% только в 2029. Но процесс решили ускорить. Эту меру Минфин предложил для выравнивания условий торговли на внутреннем рынке. Проблема дискриминации российских селлеров в сравнении с зарубежными обсуждается давно. Так что отечественные предприниматели новость встретили с облегчением, говорит селлер, основатель и директор компании Love Machines.ru Сергей Иванов.
21: Это нужно было давно сделать для того, чтобы уравнять в правах и возможностях российских продавцов и зарубежных продавцов. Обозначим их общим словом китайских продавцов. Китайские продавцы через различные платформы, в том числе российские маркетплейсы, продают очень много товаров в Россию физическим лицам и при этом порой не платят никаких совершенно пошлин и налогов. Ни в российский бюджет, ни даже в свой китайский. Не сразу, но постепенно, когда они посчитают первые продажи, они, конечно же, увидят, что да, рост у них расходной части существенный и начнут повышать цены. Делают ли это все? Сложно сказать. Китайцы торгуют товарами на наших маркетплейсах зачастую в убыток, видимо, разрабатывая просто оборот своей продукции, может быть, приучая потребителя к своим именно товарам. Поэтому какое-то время цена на китайские товары не поменяется, но постепенно, конечно же, все продавцы заложат свою цену для конечного покупателя, эту налоговую ставку.
3: Раньше у отечественных селлеров было, по сути, одно конкурентное преимущество перед иностранными – меньшие сроки доставки. Теперь же, с окончанием эпохи откровенно дешевых товаров, конкуренция станет честнее. Что для потребителя, конечно, новость плохая, зато для индустрии хорошая, считает генеральный директор аналитическо-консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов.
22: Внедрение НДС в ближайшее время в размере 22% несомненно приведет к росту стоимости особенно дешевых товаров, то есть для товаров за 500 рублей рост стоимости будет практически на 40%. Для товара за 1000 рублей это будет около 30%. Однако, скорее всего, роста в таком объеме мы не увидим, потому что часть, скорее всего, будет возмещаться за счет прибыли непосредственно зарубежных продавцов, а часть, может быть, будет возмещаться за счет непосредственно маркетплейса. Насыщение рынка дешевыми товарами, с одной стороны, является благом для потребителей, с другой стороны, являются огромной стратегической угрозой. Поэтому эти меры однозначно в долгосрочной перспективе должны оказать позитивное влияние на российскую экономику.
3: Как раньше рассказывала бизнес-ФМ, некоторые отечественные селлеры стали специально регистрировать свои юрлица в других странах, чтобы снизить налоги и комиссии. Теперь же ситуация будет обратной. Многие иностранные продавцы, вероятно, переведут свой бизнес в Россию, предположили селлеры в разговоре с бизнес-ФМ. Беспрецедентная дешевизна онлайн-ритейла в любом случае изначально была конечной, считает основатель консалтинговой компании «Wow Стратегия», эксперт в области e-com Сергей Петренко.
23: Конечно же, это всегда бьет по карману конечного потребителя. Понятно, что продавец, да и площадка,
0: переложит свои затраты, которые она получит в услугу. Маркетплейс повысит там где-то комиссию, либо ведет дополнительный какой-то сбор, а продавец отреагирует на это повышением цены, грубо говоря, на товары. В конечном итоге потребитель за это заплатит. Маркетплейс — это непосредственный участник платформенной электронной экономики. И он действительно занимает в текущем варианте львиную долю продаж. Правительство, ну, как бы дало время окрепнуть данному институту, и в ближайшее время он будет все больше и больше зарегулирован со стороны закона, и, соответственно, будет подведена максимально возможная налоговая база.
3: Поэтапное введение НДС, планируемое изначально, эксперты считают все-таки более грамотным решением. А при таких внезапных реформах есть риск перетока торговли в нерегулируемую плоскость. Телеграм-каналы, прямые заказы у байеров или C2C-сервисы. Ольга Кашинская, Маргарита Юдина, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
4: Минпромторг определил ставки техсбора на смартфоны, ноутбуки и телефонные аппараты. Это следует из опубликованного в четверг проекта приказа ведомства. Ставки зависят от вида продукции, а также от того, включен ли товарный знак или модель в специальный справочник. На примере ноутбуков, если товарный знак и модель зарегистрированы, то ставка сбора составит 500 рублей, если же нет, то 992 рубля. А в случае со смартфонами это 250 и 496 рублей соответственно. Обязательная маркировка в отношении всех видов радиоэлектронной продукции введена в России с 1 марта этого года. Важно, что средства с этого техсбора пойдут на развитие отечественной промышленности, говорит соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
2: Минпромторг изначально закладывал несколько градаций, то есть это довольно дешевые телефоны массовые для простых людей. Там было как раз таки предусмотрено минимальное значение взимания денег, а за какие-нибудь Samsung и айфоны флагманские, там, естественно, предполагалось много денег брать. Но, опять же, в районе все крутилось 500 рублей. Эта ставка должна была быть. А для серых, платимых, незарегистрированных в России телефонов, там была максимальная как раз таки ставка. Соответственно, мы это увидели, это все сохранилось. И колебания, например, на курсе доллара, они как раз таки могут составлять и большую сумму, чем это технологический сбор. Поэтому теоретически это никак не влияет на конечного потребителя. Но нужно понимать, что данные деньги пойдут как раз-таки на то, чтобы сформировать условную кубышку, с которой будет дальше финансироваться строительство и производство российской электронной компании.
4: Максим Горшенин, соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620. Однако направлять средства на поддержку российским производителям нужно избирательно, указывает главный редактор Вильянов.ком Сергей Вильянов.
7: Данный сбор, он же не только затевается ради сбора, но и ради того, чтобы окончательно упорядочить поставки техники на отечественный рынок. То есть, если такого сбора не будет снято с техники, то, соответственно, она не сможет появляться на хоть сколько-то официальных платформах, как онлайн, так и офлайн. И плюс этот механизм сам по себе со стороны компании по выплате этого сбора нужно будет как-то обеспечивать. То есть, это тоже дополнительная зарплата на обслуживание платформ. Сама платформа, это оборудование, это люди. То есть, это тоже косвенное увеличение цены. Нельзя сказать, что это что-то шокирующее и пугающее, но в то же время это больше, чем вот те цифры, которые озвучиваются сейчас. Я бы сказал, на круг раза в два больше. То есть вот эти вот цифры стоит умножать на два в конечном счете. Формулировка «поддержка отечественной отрасли», она очень емкая, она слишком емкая, и все-таки нужно чуть больше конкретики. Там было прям расписано, на какие именно отрасли, на какие именно бренды, на какие именно продукты. Ну, тогда было чуть понятнее. А так у нас есть, в общем-то, немало игроков рынка, которые чувствуют себя крайне уверенно. И есть те, которые просто задыхаются от нехватки денег. И вот если всем дадут поровну, то это ровным счетом ничего не изменит.
4: Сергей Вильянов, главный редактор Вильянов.ком. В ноябре прошлого года замглавы Минфина Алексей Сазанов прогнозировал, что доходы бюджета от введения тех сборов в 2026-2028 годах могут составить 218 миллиардов рублей.
5: Компании и корпорации.
3: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
5: Отчеты и планы.
3: Роспотребнадзор обнаружил нарушение состава по физико-химическим показателям в популярных детских смесях компании «Нестле России», сообщает РИА Новости. По результатам внеплановой проверки Роспотребнадзора, в сухой смеси для детей Нестажен 1 состав не соответствовал заявленному содержанию компонентов. Сильно занижено содержание витаминов А, Е и йода в продукции. Содержание жирных кислот, наоборот, значительно превышает количество, указанное на упаковке. Аналогичные нарушения состава замечены и в детской смеси Нестажен 2. Группа ПИК оптимизирует портфель, договариваясь о продаже 3 гектаров за 4,6 миллиардов рублей, сообщает Коммерсант. Землю планируют использовать под строительство 75 тысяч квадратных метров жилья на Ленинградском шоссе на севере Москвы. Новым владельцем может стать петербургский застройщик «Элемент».
5: Арбитраж.
3: Сбер Девайсес подала иск в арбитражный суд Москвы к основной операционной компании М-Видео на 6 миллиардов 600 миллионов рублей, следует из картотеки арбитражных дел. Суть претензий не раскрывается. Сбер Девайсес от комментариев отказалась. М-Видео заявила, что работает над урегулированием спора. Ранее коммерческий директор М-Видео Сергей Уваров сообщил о нехватке оборотных средств у компании. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
4: Вы слушаете «Бизнес ФМ». В Краснодарском крае ввели режим ЧС из-за перенасыщения рынка зерна. Фермеры не могут его реализовать, вывести его нет возможности, поскольку не работают порты Азовского и Черного морей. Из-за атак дронов нарушено судоходство. Распоряжение АЧС подписал накануне губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. В качестве причин указано, что ситуация может повлечь за собой нарушение условий жизнедеятельности людей и значительные материальные потери. Аграрии сейчас вынуждены продавать зерно себе в убыток, чтобы покрыть хотя бы текущие расходы. Но проблема в том, что даже ниже себестоимости не продаж, рассказал владелец крестьянско-фермерского хозяйства из Калининского района Краснодарского края Алексей Волченко.
8: Все склады полностью забиты зерном. Спроса нету. Не то, что там за копейки забирать. Вообще спроса нету никакого. Зерно лежит у всех фермеров. А сейчас надо зимой сеять, солярку покупать. Ну, к сожалению, не за что. Я не знаю, как будут фермеры отсеиваться. В этом году очень хороший урожай зерновых. В среднем 70 и выше центнеров за гектара получили. Погода была хорошая. Поэтому избыток очень большой. И у всех фермеров. Закупки нету. Введенные меры, так называемые, не действуют, не работают. То обещают определенную цену поставить не ниже 15 рублей за килограмм зерна. То обещают субсидировать это все. То в банках обещают льготные кредиты дать. Пока это дальше разговоров не заходит. А сейчас зимы и сеять, подготавливать почву, все нужно делать. Ну, в следующем году при таких обстоятельствах просто нас вообще пшеницы может не быть. 5-7 рублей предлагают цены, но это очень низкая цена. Ну, в прошлом году цена доходила до 15 рублей, а в этом году максимум предлагают 5 рублей. Ну, а себестоимость ее на данный момент 11 рублей с половиной. Минимум, по которой цене фермер может продать себе не в убыток. Мы в рамках края, у нас закупщики приезжали, закупали и экспортировали через Новороссийск, через Тамань, через Ейск за границу.
4: Сейчас к вам трейдеры не приезжают?
8: Нет, не приезжают. Вывоза нету, поэтому что им приезжать-то?
4: Владелец крестьянско-фермерского хозяйства Алексей Волченко. В Ростовской области аналогичный режим ЧС из-за сложностей с логистикой и ограничений судоходства в Азовском море ввели в конце августа 26-го. Искусственный интеллект взломал правительственный портал с данными о медстраховании в Австралии. Об этом заявил премьер-министр страны в ходе общения с журналистами на Генассамблее ООН к закрытым данным австралийского портала. Получил доступ ИИ-агент от американской OpenAI. Утверждается, что личные данные австралийцев украдены не были. Валерий Убадоев продолжит.
9: Инцидент произошел еще в июне, но австралийским властям стало о нем известно только в сентябре. А вот сама OpenAI узнала об этом чуть раньше, в августе, в ходе внутренней проверки. Почему компания медлила с уведомлением Канберры, не уточняется. Сам взлом произошел уже, по сути, привычным образом. Перед ИИ-агентом поставили задачу – собрать данные для исследования о расходах на здравоохранение. И модель, чтобы выполнить цель и получить информацию, к которой у нее не было доступа, проникла в австралийскую Medicare. Это государственная система всеобщего медстрахования. По заверениям властей и OpenAI, личные данные австралийцев ИИ-агент все же не украл. Но к какому-то набору информации, как публичной, так и нет, модель все же получила доступ. В основном это различные агрегированные данные, по которым идентифицировать конкретного человека нельзя. CNN отмечает, что на данный момент это первый известный случай взлома правительственных систем искусственным интеллектом. Ранее ИИ-агенты получали доступ к базам данных частных компаний. Причем сообщалось о таких инцидентах тоже только через несколько месяцев. И, как и во все прошлые разы, ИИ-агент, по сути, выполнил поставленную перед ним задачу. Но не так, как этого ожидали разработчики из OpenAI. Продолжает старший эксперт Касперский Грейд Леонид Безвершенко.
10: Самостоятельно, целенаправленно атаковать систему ИИ-агента
6: президент точно не собирался. Поэтому я бы не называл это взломом в его классическом понимании. В первую очередь, эта история еще раз подчеркивает, что повышается общий уровень угроз. Количество желающих взломать защитные решения системы увеличивается, а порог входа для злоумышленников снижается. Даже начинающий атакующий может взять готовый инструментарий, потратить не очень много времени и ресурсов для того, чтобы запустить агента против какой-либо системы или компании. И на самом деле главный вывод не в том, что все плохо защищено, а в том, что нужно более тщательно прорабатывать подходы контроля искусственного интеллекта и ответственность разработчиков к своевременному информированию о подобных инцидентах.
9: Австралийский премьер Альбанезе, по его словам, в ходе телефонного разговора с главой OpenAI Сэмом Альтманом указал, что компания не торопилась с уведомлением властей, а сам способ уведомления был, цитата, «неприемлемым». OpenAI направила информацию на общедоступный почтовый ящик правительства, что привело к задержке. И в целом этот инцидент вызвал серьезную обеспокоенность у Канберры. Примечательно, что за день до этого главы OpenAI и Anthropic Сэм Альтман и Дарио Амадей по отдельности выступили на Генассамблее, где в очередной раз предупредили о рисках, связанных с ИИ. Также они призвали разработать общие стандарты развития и тестирования этой технологии и указали, что для решения проблемы необходимо международное сотрудничество. Напомним, что такие идеи от лидеров ИИ рынка остальные разработчики, в основном главы стартапов, восприняли со скепсисом, писала New York Times. Есть предположение, что ведущие американские компании таким образом хотят ограничить потенциальных конкурентов, включая Китай. В случае с Австралией, возможно, есть некое преувеличение хакерских способностей модели, поэтому это может быть и способ пиара, считает эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
10: Я уверен с вероятностью на 90%, что там история довольно простая. Люди допустили природные ошибки и надеялись, что эти ошибки никто не заметит. Для визуализации можно себе представить, что у вас 1 000 000 дверей, и одна из них не заперта. И вы думаете, ну их 1 000 000, кто эту дверь найдет? А нейронка берет и находит эту дверь. В целом, все вообще кейсы, что были с тем, как агенты а-ля что-то взламывают, они вот были по этой метафоре. Но из-за того, что все эти организации либо выходят, либо уже вышли на биржу, они, естественно, заинтересованы в том, чтобы интерес к их детищу подогревался.
9: В сентябре Microsoft и Gallup провели исследование в 37 странах. Данные показали, что в 34 из них положительные эмоции от ИИ перевешивают отрицательные. Исключение – США, Египет и Палестина. В России тоже к ИИ относятся скорее положительно, а ежедневно в рабочих или в личных целях его используют 21% россиян. Это 15-е место среди 37. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
4: Российский рынок в четверг снижался после публикации параметров нового бюджета. При этом индекс Мосбиржи завершил основные торги без изменений на отметке 2312 пунктов. Минэкономразвитие повысило прогноз по инфляции в 2026 году до 6,8% с 5,2%. ЦБ установил официальный курс доллара с 25 сентября на уровне 84,90, евро 96,80. А ситуация на рынках генеральный директор инвестиционной компании «Инвестленд» Игорь Вагизов.
12: Сегодня, несмотря на небольшое изменение индекса по рынку акций, мы видели очень разнонаправленные движения. После опубликования налоговых инициатив Минфина мы увидели резкий провал в акциях горно-металлургического сектора. Русал, Норникель, Фосагра резко снизились. 4-5%, даже 6% снижения в течение дня было. С другой стороны, цены на сырье, на нефть, на газ на мировых рынках снова растут. Поэтому нефтегазовый сектор, которого не затронул windfall tax новации, соответственно, чувствовал себя хорошо. Поэтому сегодня инвесторы действительно перекладывались из секторов, на которые будет действовать дополнительная налоговая нагрузка, в сектора, которые от текущей ситуации скорее выигрывают.
4: А что с рублем будет происходить? Как-то сегодняшние решения могут повлиять на это?
12: Ну, мы видели, на рынке долго была краткосрочная негативная реакция, потому что, да, 2% прогнозируемого дефицита бюджета, это не очень хорошо с точки зрения потенциального навеса предложения государственных облигаций. На валютном рынке сильной активности нет, поэтому, да, цена отсечения установлена в $50, соответственно, это очень консервативная оценка. Это, наверное, не будет способствовать укреплению рубля. Потенциально после консолидации мы все-таки ждем, что постепенно тренд на ослабление рубля продолжится.
4: Игорь Вагизов, гендиректор компании «Инвестленд». Нефть марки «Брент» закончил торги на уровне $107 за баррель. Это на 4,6% выше, чем на закрытии предыдущих торгов.
5: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Кошелек или жизнь?
13: «Кошелек сегодня, а жизнь завтра». Это уже стало своеобразным девизом рынка криоконсервации человеческих тел, который сегодня не так уж и велик. Его ежегодный мировой оборот не превышает 8 миллионов долларов. Стоимость возможной будущей жизни после разморозки крионические компании в Европе и США оценивают примерно одинаково – в 220 тысяч американских долларов или 200 тысяч евро. В прайс-листе российской фирмы «Криорус» цена процедуры начинается от 3 миллионов 800 тысяч рублей. Число реально замороженных во всем мире оценивается примерно в 800, из которых более половины в США. В России чуть больше сотни. На данный момент технологии, которые позволяли бы оживить криогенно сохраненного человека или хотя бы его мозг, не существует.
14: Кошелек или жизнь? Специальный проект «Бизнес FM». Между делом с Кирой Альтман.
15: Правду о себе. И только о себе, и только себе. Это очень трудно и без иллюзий. Говорить правду себе о себе. Потому что мы лишаемся иллюзии. Как ее себе сказать? Этим со мной поделилась Татьяна Владимировна Черниговская, ученый в области нейронауки, психолингвистики.
23: Самое сложное зеркалом говорить. Честно, я студентов, особенно студенток, учу. В какой-то момент себе надо сказать правду. Я говорю, только себе, больше никому. Вошел в ванную комнату, разделся, всю косметику смыть, на ключ изнутри ванную закрыть. Никогда никому не рассказывать то, что вы увидите. Посмотреть на себя внимательно в зеркало и искать, я красивая или нет. Вот без не мейкап там, не стилист. Я красивая или нет? Так себе, но если приложим усилия, то сойдет. Как, я умная или нет? На самом деле, я стерва или нет? Я на самом деле хочу их растоптать? Я никому этого больше не скажу. Себе. Надо сказать себе. Это очень трудно сделать.
15: А вы себя спрашивали перед зеркалом? Я сильная?
23: Да, я ответила, я сильная, и это не обязательно положительный ответ. Понимаете, на все есть цена. Это цена внутреннее неспокойствие, мне не нравится все, я сама себе не нравлюсь. При том, что я комплиментами засыпана с ног до головы. Но я же не идиотка, что мне эти комплименты? В общем, самый трудный разговор, это, конечно, разговор с собой и возможность найти какой-то внутренний компромисс.
15: Татьяна Черниговская, академик, доктор биологических наук, директор Института когнитивных исследований Санкт-Петербургского государственного университета. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
14: Между делом на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
24: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ направить мониторинговую миссию в Эстонию для оценки образовательных программ и уровня агрессивной риторики среди молодежи. Поводом стал ролик из Сталина, в котором подростков спросили, какую страну они бы удалили с карты мира. Несколько участников назвали Россию. Захарова заявила, что международным организациям стоит обратить внимание на уровень ненависти и образовательные программы, которые, по ее мнению, приводят к подобным результатам. Президент США Дональд Трамп заявил о снижении рейтингов каналов CNN и MS Now. В своей социальной сети он связал это с падением доверия аудитории. Американский лидер также обвинил телеканалы в отказе освещать визит председателя КНР Си Цзиньпина в США. По словам Трампа, СМИ негативно освещают деятельность его администрации и игнорируют события, которые демонстрируют ее успехи. Новые единые учебники для 10-11 классов по естественно-научным предметам, русскому языку и литературе появятся в российских школах к 1 сентября 2027 года. Об этом заявила замминистра просвещения Ольга Колударова. По ее словам, сейчас ведомство работает над учебниками вместе с авторами. Закупки для школ планируется начать весной следующего года. Среднемесячная начисленная зарплата в России в 2026 году может составить 112 300 рублей. Это более чем на 10% выше показателя прошлого года, следует из данных Минэкономразвития. В 2025 году средняя номинальная зарплата составила около 102 тысяч рублей. Согласно прогнозу ведомства, в 2027 году она может приблизиться к 120 тысячам рублей, в 2028 к 128 тысячам, а в 2029 к 137 тысячам рублей. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
14: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Все пассивные доходы с Нового года пойдут в основную налоговую базу. Это означает, что максимальная налоговая ставка по ним может составить 22%. Такое положение содержится в проекте бюджета Минфина на ближайшую трехлетку. Есть и другие нововведения. Подробности через минуту. Google потенциально может усложнить установку российских приложений на Android. Глава Минцифры Максуд Шадаев сообщил, что ведомство рассматривает это как реальный риск. На данный момент с установкой российских приложений на Android особых проблем не возникает. А что, если они появятся? Новые правила семейной ипотеки. С 1 октября Минфин корректирует ставки и предельные суммы кредитов в зависимости от числа детей в семье. Эти и другие темы на Business FM. Все пассивные доходы с Нового года пойдут в основную налоговую базу. Это означает, что максимальная налоговая ставка по ним может составить 22%. Такое положение содержится в проекте бюджета Минфина на ближайшую трехлетку. Проект одобрило правительство России. Бюджет будет дефицитным и сверстан он, исходя из консервативной оценки стоимости нефти в $50 за баррель. Есть и другие нововведения. Евгений Перельчук.

0: под повышенную шкалу налогообложения станет проще, говорит доктор экономических наук, профессор, завкафедрой налогов и налогового администрирования Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Риховский.
1: У нас на сегодняшнюю секунду это разные налогооблагаемые базы. Пассивные доходы, они облагаются по ставке 13-15%. Если мы посмотрим, что будет, у нас будет единая база, то есть все виды доходов будут объединяться в один. То есть если я получил где-то там на работе, например, 1,5 миллиона рублей, получил, например, в виде вкладов тоже те же самые 1,5 миллиона рублей, в этом случае у меня уже будет прогрессивная ставка применяться.
2: Богатых людей нас станет больше.
1: Формально будет меньше разрыв между бедными и богатыми. Давайте так рассуждать.
0: Поправки по шкале НДФЛ не коснутся действующей преференции для малых вкладов, не облагаемого налогами порога до 1 миллиона рублей. Также изменения не распространяются на доходы участников СВО. В итоге предлагаемая унификация коснется не более 6% населения. Это около 4 миллионов граждан, посчитали в Минфине. Пока точно не ясно, будут ли учитываться в пассивной части доходов поступления от сдачи квартиры. Напрямую об этом не говорится. Мы направили запрос в Минфин. Скорее всего, ключевым моментом станет способ сдачи квартиры. Если арендодатель оформлен как самозанятый, выплачивающий 4 или 6%, доход учитываться не будет, так же, как и в случае с ИП на упрощенной системе налогообложения. Если же сдается квартира физическим лицом, который подает декларацию 3 НДФЛ, тогда доход будет учитываться по новым правилам. Условно, с зарплатой в 1,5 миллиона в год и с доходом от сдачи квартиры в 1,5 миллиона будет ставка в 15%, продолжает основатель Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев.
3: Он может быть самозанятым, если он собственник этого помещения. Он может быть ИП. Он может, например, выбрать такую модель, как патент, ну, либо платить налог с дохода. В том случае, если он не выбрал модель налогообложения, то, наверное, доход от сдачи жилья в аренду, скорее всего, должен попадать в общий годовой доход, с которого уплачивается вот 13%, либо при превышении определенного дохода он, по идее, попадает в общую шкалу налогообложения.
0: Ожидаемый дефицит бюджета составит около 2% ВВП ежегодно. Однако, учитывая новые подходы в НДФЛ, Минфин обещает, что все социальные обязательства будут выполнены. В подготовке проекта за базовую цену нефти взята планка в $50 за баррель. Это очень консервативная оценка, но легко проследить, откуда она взялась, говорит ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
4: Минфин здесь явно закладывает очень консервативный сценарий, как раз таки пытаясь защититься от турбулентности на мировых рынках углеводородов. И, по сути, он закладывает сценарий открытия Ормузского пролива. Потому что мы видели, когда Соединенные Штаты с Ираном договорились, подписали меморандум, то цены на нефть сорта Brent упали в район $75 за баррель примерно. А учитывая, что разница в ценах между российским Юрлсом и Brent, если мы сравниваем нашу нефть в порту отправления, примерно $25 за баррель, вот и получается, что тогда наша цена будет $50 за баррель. Вот этот сценарий, по сути, Минфин закладывает, что если Ормузский пролив откроется, то российский Юрлс будет стоить около $50 за баррель. Да, конечно, здесь цена может быть и выше, чем этот показатель, но эти деньги тогда пойдут в Фонд национального благосостояния, и все равно потом им можно будет воспользоваться.
0: Наши собеседники отмечают, что каждый год мы платим налог за год предыдущий. Новый проект бюджета здесь никаких изменений не несет. Так что в этом, в 2026 году, мы заплатим налог по старым правилам. И первая выплата налога по унифицированной шкале НДФЛ и учете пассивных доходов ожидается только в конце 2027 года. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Business FM.
5: Android без российских приложений? Глава Минцифры увидела риски в новой политике Google, которая может затронуть российских разработчиков. По словам Максуда Шадаева, это может коснуться тех, чьи приложения уже удалены из магазинов приложений. Насколько реален этот сценарий? Сможем ли мы в случае необходимости перейти на отечественный продукт? И готовы ли сами чиновники показать всем примеры и отказаться от недружественных смартфонов? Об этом Михаил Задорожный.
6: По словам Максута Шадаева, сейчас Минцифры вместе с участниками отрасли работает над минимизацией рисков, связанных с введением верификации разработчиков Android-приложений компании Google. О чем идет речь, он не уточнил, да и вообще не очень вдавался в подробности, отвечая на соответствующие вопросы журналистов. Но заявление главы Минцифры, а точнее то, что не было сказано прямо, но читалось между строк, создают определенное впечатление. Как будто нас приучают к мысли, что рано или поздно придется переходить на свое родное, разработанное и произведенное у нас, а не за рубежом. Потому что в один не очень прекрасный момент все айфоны и андроиды в России могут превратиться в кирпичи. Вероятность, кстати, не нулевая. До сих пор

0: Все попытки пересадить чиновников и госслужащих на отечественные смартфоны с российскими мобильными ОС были не слишком успешными. Об одной из них рассказывает председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
1: Я знаком с историей изгнания Apple из администрации президента. Это было всего 2 года назад. И тогда была такая волна целая убрать продукцию компании Apple и перейти, видимо, планировалось на отечественное. Наши отечественные оказались не готовы и перешли на Samsung. Я думаю, что максимум, что нас ждет, что мы перейдем на смартфоны Honor санкционные, их лавы санкционные. Соответственно, мы перейдем на них, и все. Сервисы Google не нужны, давайте так скажем. Приложения, которые могут читать на Android, встанут и без этого. И у Honor есть свой стор, и Huawei есть свой стор. Поэтому я думаю, что максимум, что нам грозит, это переход на санкционные телефоны именно Китай.
0: Отечественные смартфоны, например, на мобильный ОС Aurora, на самом деле есть, и в определенных структурах ими уже пользуются. Но это, скажем так, нишевый продукт для служебного пользования. На массовый рынок претендовать другие российские операционки, но они тоже пока не зашли. Сами же российские чиновники и госслужащие до недавнего времени не скрывали своей любви к айфонам. Но в последнее время демонстрировать статусные смартфоны стало немодно. Мы попросили нейросеть проанализировать фото и видео с публичных мероприятий в этом году с участием членов правительства, сенаторов, депутатов, руководителей госкомпаний и так далее. Цель была рассмотреть их смартфоны. Но оказалось, что телефоны на большинстве кадров просто отсутствуют. А если есть, то изображение не позволяет точно идентифицировать модель или хотя бы производителя. И найти подтверждение того, что кто-то пользуется российскими телефонами с российской ОС, не удалось. Некоторые, правда, не стесняются говорить, что отечественный продукт пока еще, что называется, не дотягивает, продолжает зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.
2: Я считаю, что чиновники и все остальные госслужащие, они такие же граждане, как и наши граждане, которые не работают напрямую на государство. Поэтому если продукт недоработанный, то, конечно, он неудобен как таксисту, так и министру. Поэтому здесь вопрос, еще раз подчеркну, планового входа. То есть также, например, могут быть закуплены для Государственной Думы, для министерств, для ведомств определенный объем устройств с российской операционкой для того, чтобы пройти вот этот период пусконаладки.
3: Пока что, вот по вашим наблюдениям, коллеги, депутаты и крупные чиновники, пока Android, iPhone или у кого-то есть российская ОС, по вашим наблюдениям, кто чем пользуется?
2: Я ни за кем не подглядываю. У меня Android и второе устройство Apple. Поэтому я тоже стараюсь диверсифицировать, как и многие наши коллеги. Если будет сопоставимый по качеству российский продукт, но я откажусь от айфона, у меня будет Android и российский продукт.
0: Кстати, глава того же Думского комитета Сергей Боярский тоже не скрывает, что пользуется айфоном, но подумывает перейти на Android, о чем он недавно рассказывал Business FM. Возвращаясь к планам Google, о которых, кстати, известно уже достаточно давно. 30 сентября верификацию Android-разработчиков запускает в 4 странах. Россия в их число не входит. При этом у пользователей все равно остается возможность установить приложение разработчика, которого не одобрил Google. Процедура, правда, нетривиальная, но она хотя бы есть. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
4: Новые правила семейной ипотеки. С 1 октября Минфин корректирует ставки и предельные суммы кредитов в зависимости от числа детей в семье.
5: Подробности.
6: Везде, кроме Москвы, Петербурга и их областей, максимальная сумма семейной ипотеки составит 10 миллионов рублей. Семьям с 5 и более детьми ее будут выдавать под 2%. Если в семье 4 ребенка, ставка составит 4% годовых. С 3 детьми 6%. При этом в каждой из таких семей хотя бы один ребенок должен быть младше 7 лет на момент заключения договора. Если в семье 2 детей, ставка составит 8% и максимум, на который можно рассчитывать по этой программе, 8 миллионов. Семье с одним ребенком до 7 лет дадут максимум 6 миллионов и уже под 10%. Для Москвы, Петербурга, Московской и Ленинградской областей выше и суммы, и ставки. 4% и 18 миллионов для семей с 5 и более детьми, 6% годовых для семей с 4 детьми и 8%, если детей 3. Семьи с 2 детьми могут рассчитывать уже максимум на 15 миллионов под 10%. А для семей с одним ребенком, не достигшим 7 лет, семейная ипотека предусматривает кредиты до 12 миллионов под 12%.
4: О том, как изменения правил могут отразиться на ипотечном рынке и на рынке недвижимости, рассуждает учредитель Ассоциации ипотечных брокеров, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.
7: Это ужесточение для заемщиков, для рынка недвижимости. И, понятное дело, особенно семьям, у которых один ребенок, ежемесячный платеж вырастает несколько раз, и переплата банку в том числе. Помимо этого, у нас сокращается срок. У застройщиков настанет не самый хороший период, потому что все-таки льготная ипотека – это 50% доли рынка и сделок, а сейчас вопрос, будет ли, ну, во-первых, так активно ей пользоваться. Второе, как застройщики поменяют свою бизнес-модель, чтобы поддерживать активные продажи. Не так много у нас все-таки заемщиков, у которых 3, 4, 5 и более детей.
4: Дмитрий Ракута, эксперт по недвижимости. Свежей официальной статистики по составу семей нет, но по данным последней переписи населения от 2021 года, больше половины российских семей на тот момент – это семьи с одним ребенком, еще чуть меньше 33% – это семьи с двумя детьми, трое детей – это 8,5% и далее по нисходящей.
5: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Органайзер миллиардера. Живая легенда фондового рынка Уоррен Баффет в день прочитывает не менее 500 страниц. Инвестор признается, что если бы у него не было такой привычки, то он вряд ли стал бы миллиардером. По мнению Баффета, правило сложного процента применимо не только к вложениям, но и к знаниям. И чем больше книг человек будет читать, тем лучше он поймет те долгосрочные процессы, которые позволяют заработать. Сам Баффет, кстати, не любит сиюминутные инвестиции. И если уж вкладывается, то обычно, как говорится, сидит в активе десятки лет. По вечерам миллиардер откладывает книгу в сторону и берет в руки карты. Баффет говорит, что бридж для него – это лучший способ разрядки. По словам инвестора, игра захватывает его настолько, что если неожиданно в комнату войдет обнаженная красотка, то он едва ли ее заметит. Органайзер миллиардера на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
8: У микрофона Сердар Влекулиев. Нефтегазовый дефицит федерального бюджета в 2027-2029 годах сократится до 5% ВВП. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов на заседании правительства России. Доля ненефтегазовых доходов будет стабильно превышать 80% всех доходов. Ненефтегазовый дефицит сократится до 5% от валового внутреннего продукта. Это минимальный уровень с 2008 года, сказал Силуанов. Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, увеличится в России по итогам этого года на 12,1% по сравнению с предыдущим. Об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития России на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, подготовленным Минэкономразвития. По прогнозу ведомства, в 2027 году рост фармрынка замедлится почти вдвое, до 6,6%. Российские рыбоводы в январе-августе произвели 48 тонн осетровой икры, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Рыбный союз по итогам анализа данных Росстата. Как сообщалось, по итогам 2025 года производство осетровой икры увеличилось на 9% до 89 тонн. Речь идет об икре, полученной в осетрово-водческих хозяйствах. Белоруссия на 6 месяцев вводит лицензирование импорта яблок, сообщила пресс-служба белорусского правительства. Ввоз яблок, происходящих из государств, не являющихся членами ЕАЭС, будет осуществляться по разовым лицензиям, говорится в сообщении. Постановление принято в целях обеспечения внутреннего рынка отечественными яблоками в межсезонный период в полном объеме, исходя из высокого урожая, уточнили в пресс-службе. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Вы слушаете Бизнес FM. Платный выход по доброй воле. НСПК и ЦБ обещают упростить систему разблокировки банковских счетов в случае добровольного возврата денег жертвам мошенников. А точнее, эта система должна стать автоматической. Пилот запустят в октябре. По словам экспертов, это не решит всех проблем добросовестных граждан, получивших украденные деньги. Но некоторым упростит задачу. Иван Медведев подробнее.
6: Сама возможность добиться исключения из базы ЦБ в случае добровольного возврата средств появилась давно. Но сейчас человек, попавший под блокировки просто потому, что деньги ему перевели мошенники, даже при готовности вернуть их жертве из своего кармана, сначала должен обратиться в банк с номером спорной операции, потом вернуть деньги, после чего банк потерпевшего должен подтвердить их получение. И только после этого ЦБ будет учитывать факт возврата при решении об исключении реквизитов случайной жертвы мошеннической схемы. В октябре НСПК, ЦБ и банки собираются испытать систему, при которой возврат через уже работающий сервис «Добрая воля» и подтверждение потерпевшего автоматически запустит передачу заявления в ЦБ. Такой подход действительно должен сделать процесс быстрее и надежнее, считает младший директор по рейтингам кредитных институтов агентства «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский.
9: Эти деньги, они отправляются не просто некоему отправителю, который непонятно зачем их прислал, а по подконтрольному ЦБ и банкам каналу. И это дает какую-то гарантию того, что деньги не уйдут непонятно куда, и будет какое-то понимание, что вопрос был урегулирован. Потому что целый ряд схем мошенничества основан на том, что сначала человеку присылают некие деньги, непонятно откуда взявшиеся, потом просят их вернуть под каким-либо предлогом. В итоге человек попадает на деньги уже сам.
6: Но обязанности платить за снятие блокировок это не снимает. Одно дело, когда гражданин получил от кого-то перевод, которого он не ждал, случайно или по инициативе мошенников. Такому человеку ничего не стоит вернуть эти случайные деньги, чтобы выйти из-под блокировок. Но совсем другое, когда украденными деньгами мошенники с кем-то расплатились. Недавно мы рассказывали о том, как предприниматель в своем магазине продал обычному на первый взгляд покупателю 3 айфона. Но расплатились с ним картой, на которой лежали деньги, украденные мошенниками. И легальный продавец, имея на руках все чеки, попал под блокировки. И для быстрой разблокировки он должен где-то найти почти 500 000 рублей и отдать их жертве мошенников. С одной стороны, это абсолютно несправедливо, но с другой, для кого-то это выход, говорит управляющий RTM Group, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
10: Он из своих денег хотя бы может возместить ущерб пострадавшему лицу и таким образом избежать вот этой длительной процедуры. Так что в целом механизм-то абсолютно правильный, и он должен быть хотя бы в том виде, в котором он есть сейчас.
6: Можно, конечно, и не платить, но в таком случае единственная альтернатива – судиться. Долго и утомительно. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
4: ЛДПР отозвала свою заявку на регистрацию бренда «Жириновский». Информация об этом появилась на сайте Роспатента. Регистрацию товарных знаков, начатую в прошлом году, партия прервала, цитата, в связи с техническими и юридическими деталями, заявили Бизнес-ФМ в пресс-службе ЛДПР. Товары «Жириновские» выпускались даже при жизни политикам, от водки до предметов одежды. Как они продвигались и что от «Жириновского» можно купить сейчас и по какой цене, выясняла Диана Чебанова.
11: «Жириновский навсегда» – портрет политика эпохи 90-х в его знаменитой кепке типа картуза. Фамилия Жириновский с подписью политика, силуэт его весьма узнаваемого профиля. Всего ЛДПР отозвала заявку на регистрацию 4 товарных знаков незадолго до выборов в августе. Партия подала ее в прошлом году на использование практически во всех категориях товаров с незначительными ограничениями. Это широко освещалось в СМИ. Фамилия одного из самых знаменитых политиков современной России давно используется в коммерческих целях, как и его портреты и цитаты. Вот Владимир Вольфович сам рекламирует водку и себя в одном из интервью в 2017 году.
12: Красавица, посмотрите, какая литр. 700 рублей стоит. Качество гарантирую. Великий Новгород. И это вот не я. Начали бизнесмены, попросили. Имя раскручено.
11: А это уже сменивший Владимира Вольфовича на посту лидера ЛДПР Леонид Слуцкий на показе молодежной одежды бренда «Жириновский». С его же цитатами в июне 2024 года. На носках любимое слово лидера ЛДПР однозначно и фраза-мем «Сафонов оплатить на худе».
13: Ну, Новая коллекция «Жириновский навсегда» значит для меня очень много. Это креатив, это молодежь, это мода. Когда надеваешь эти вещи, они смотрятся гораздо лучше, чем на вешалке, на манекене. Они комфортны, их не хочется снимать.
11: При этом, кажется, партия умела попадать в свою молодежную аудиторию еще до ухода политика из жизни. Он был настолько ярок, что стал героем мемов, его цитируют. На улицах российских городов появляются граффити с изображением политика. Вот отрывок из видеоблогера Филиппа. Он выпустил в 2020 году обзор духов «Жириновский», надев кепку ЛДПР.
14: Как вы могли догадаться по моей дурацкой кепке, сегодня с вами поговорю я про ароматы от Владимира Вольфовича Жириновского. Это «Жириновский Блу» и «Жириновский Ред». Видимо, это тот и другой после баньки. Вообще удивительно, что даже сейчас, на момент 2020 года, Владимир Вольфович и его партия ЛДПР до сих пор остаются на слуху, до сих пор в тренде. Я думаю, это связано с активизацией молодежной политики внутри партии.
11: Кроме всего этого, в Брянске выпускались пиво и квас имени политика, табачные изделия. Из последнего российский бренд выпустил iPhone 17 Pro с портретом Жириновского и часы. А РЖД вместе с ЛДПР запустили в этом году 18 поездов с брендированными вагонами «Жириновский». Отзыв заявки вовсе не означает, что партия отказалась от бренда, рассказала «Бизнес-ФМ» заместитель руководителя центрального аппарата ЛДПР по информационной политике Элеонора Ковшар.
15: ЛДПР не отказывалась от прав на бренд «Жириновский». Отзыв поданных заявок на регистрацию товарных знаков связан только лишь с технико-юридическими деталями. После урегулирования приведения в соответствие вопрос будет решен и будет направлена соответствующая заявка в Роспатент. Партия ЛДПР – это самое главное детище Владимира Вольфовича Жириновского. И, безусловно, работа связана с сохранением наследия Владимира Вольфовича, с приумножением этого наследия, с развитием этого наследия велась и будет вестись в партии и ее лидером Леонидом Эдуардовичем Слуцким.
11: При этом коммерческие цели тут явно не ставятся. Просто чем больше Жириновского, тем чаще упоминается ЛДПР, говорит исполнительный директор ВСК Групп Максим Тищенко.
16: Бренд Жириновский, он необходим и важен для партии ЛДПР. Уверен, что там какой-то небольшой процент, но добавочной стоимости бренд даст. Но на самом деле очень небольшой. Больше это сделано для того, чтобы все знали, кто такой Жириновский. Больше для узнаваемости. Сила бренда, да, она зарабатывается десятилетиями. Говорить о том, что в России, ну, такие вот бренды, связанные с политиками, будут в каком-то там длительном периоде времени сильно востребованы, я бы не говорил. Все равно, в первую очередь, наше население будет обращать внимание на качество.
11: У ЛДПР есть свой магазин мерча, где футболка с силуэтом профиля Жириновского стоит 2200 рублей. С фразой «Слушайте меня, не меня не слушайте» 1200. Столько же с цитатой «Вы все подонки». Самая бюджетная футболка, хватит это терпеть, за 550 рублей. Диана Чубанова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
4: Роспотребнадзор выявил заболевших свиным и гонконгским гриппом. Но преобладают сейчас в России вирусы негриппозной этиологии. Их почти 99,5%. Заболеваемость ОРВИ, гриппом и COVID-19 за неделю выросла почти на треть, до 734 тысяч человек. В Москве гонконгского гриппа пока нет. Доминируют риновирусы, сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. Между тем, в стране идет всероссийская прививочная кампания против гриппа. В Роспотребнадзоре отметили, что состав вакцин обновлен с учетом рекомендаций ВОЗ и есть их необходимый запас на сезон. Вакцинация происходит в рамках ОМС, но привиться можно и в частных клиниках, рассказала врач-педиатр СМ-клиника Евгения Малыгина.
17: Никакой специальной подготовки, чтобы прийти на вакцинацию от гриппа, не нужно. Главное, чтобы ребенок был здоров. Достаточно просто осмотра педиатра, и в этот же день можно ставить эту прививку.
18: Но это что-то новое?
17: Нет, ей вакцинировались и раньше. Есть несколько вакцин, просто вот ультиксквад, она именно четырехвалентная.
18: А чье производство это?
17: Это наша русская вакцина.
18: Как переносится?
17: Переносится хорошо. Это не живая прививка. Это вакцина на основе куриного белка. Если, например, у ребенка анафилактический шок, отек венки был когда-то на яйцо, это может являться условным противопоказанием, но опять-таки все решается очно на приеме. ВОЗ посчитал, что именно в этом году не так принципиально вакцинироваться четырехвалентной вакциной. Можно и другими, где валентность меньше.
4: Врач-педиатр СМ-клиника Евгения Малыгина. В прошлом году в рамках всероссийской прививочной кампании от гриппа в России вакцинировались более 73 миллионов человек, почти половина населения страны.
19: Другим наука с Сергеем Корзуном. Первые устройства механизированного перевода были независимо запатентованы Петром Троянским в Советском Союзе и Жоржем Арцруни во Франции в 1933 году. В 1949-м математик Уоррен Уивер предложил использовать для этого статистические закономерности языка. В 1954-м публичная демонстрация в США автоматического перевода с русского на английский породила ожидание скорого прорыва. Но через 12 лет доклад Национальной академии наук резко охладил финансирование американских проектов. Многие перечисленные в нем фундаментальные проблемы – многозначность, контекст, смысл – остаются не полностью решенными и сегодня. С конца 80-х, когда оцифровывали языковые корпуса, попробовали статистический перевод, выбирая самые вероятные последовательности слов. В 2016-м Google объявил переход к нейросетевой системе. Но даже современные большие языковые модели в тестах не всегда превосходят специализированные системы, которые заточены под требуемый тип перевода. Саму адекватность перевода без указания его цели оценить нельзя. Для простого новостного сообщения стилистические неточности не так важны, а для медицинской инструкции ошибка может стать критичной. Машинный черновик и специализированные цифровые инструменты реально облегчают работу переводчика. Но мегаускорение это не дало. Постредактирование в любом случае требует вникнуть в исходный текст. Языковые модели неплохо переводят даже художественную литературу, но эксперты ставят человеческие переводы выше. Любопытно, что автоматические метрики нередко предпочитают именно машинный вариант. Творческую находку хорошего переводчика они могут посчитать ошибкой.
20: Другим наука на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
21: У микрофона Сердар Рубликулей. Правительство на заседании в четверг одобрило законопроект о федеральном бюджете на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, сообщила пресс-служба Кабмина. Проектировка бюджета предполагает дефицит порядка 2% ВВП ежегодно, при этом в 2027 году он будет на уровне 2,2 ВВП, сообщил на заседании министр финансов Антон Силуанов. Расходы бюджета в следующем году составят 48 триллионов 800 миллиардов рублей, доходы 43 триллиона 300 миллиардов. Минэкономразвития России в своем прогнозе закладывает возвращение инвестиций к росту в 2028-2029 годах до 2,5-3% соответственно, заявил министр экономического развития Максим Решетников, представляя в Кабмине обновленный прогноз социально-экономического развития России. Евросоюз рассматривает меры по ограничению возвращения российских спортсменов к участию в международных соревнованиях с флагом и гимном, сообщает Евроактив со ссылкой на европейских дипломатов. По информации источника, предложенные меры включают адресные санкции и визовые ограничения. Ранее МОК восстановил членство Олимпийского комитета России и рекомендовал международным федерациям снять ограничения с атлетов. Google проведет первый испытательный запуск спутника на орбиту для оценки производительности процессора TPU в рамках проекта по созданию ИИ-инфраструктуры в космосе под названием Suncatcher. Основной целью проекта является перенос спутников с ИИ-инфраструктурой на орбиту, где аппаратное обеспечение, по предварительным оценкам, сможет генерировать в 8 раз больше энергии, чем на Земле. Первый запуск TPU состоится уже 1 октября с помощью космического корабля Transporter 18, разработанного компанией Planet совместно со SpaceX. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
20: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
22: Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. А встреча Сергея Лаврова и Марка Рубио на полях Генассамблеи ООН подняла информационную волну на тему возможного частичного прекращения огня на Украине. А есть ли основания для оптимизма? Комментарий Георгия Буфта. Зарубежные покупки в интернете могут подорожать. Минфин предложил установить НДС в размере 22% на все товары, которые россияне заказывают напрямую у иностранных продавцов в рамках трансграничной интернет-торговли. Как это отразится на покупателях и что про это думают участники рынка? Минпромторг определил ставки техсбора на смартфоны, телефоны и ноутбуки. И в базовом варианте он составит от 37 до 746 рублей с единицы продукции. Эти и другие темы на Business FM. Круги по воде после встречи Лаврова и Рубио. Встреча Сергея Лаврова и Марко Рубио на полях Генассамблеи ООН подняла определенную информационную волну на тему возможного частичного прекращения огня на Украине. Ее подхватило издание «Аксиос», основываясь на интервью Зеленского Бараку Равиду. В нем украинский президент изложил американский план из трех шагов: прекращение ударов по энергетике, возобновление Черноморского зернового коридора и трехсторонняя встреча США, Россия, Украина, возможно, в Абу-Даби. Сначала на уровне технических групп, а не лидеров. Также «Аксиос» и «Рейтер» со ссылкой на источники сообщили, что в четверг в Нью-Йорк прилетает Кирилл Дмитриев для встречи с Уиткофом и Кушнером. Есть ли основания для оптимизма? Комментарий политолога Георгия Бовта, телеграм-канал «Бовт знает».
1: В украинских СМИ появился даже слух о том, что трехсторонняя встреча может пройти уже на днях. Однако сначала советник офиса президента Литвин заявил, что украинская делегация уже летит домой, а представитель Дмитриева, что никаких трехсторонних встреч не будет. Впрочем, в СМИ также говорилось со ссылкой на украинские источники, что отдельные элементы пакетного предложения еще предстоит доработать в течение двух недель, и лишь после этого американцы повезут их в Москву. Хотя Лавров, выступая на Генассамблее, подчеркнул, что никаких пауз в СВО Москва делать не собирается, в том числе на время переговоров. Саму идею энергоперемирия он отвергать, впрочем, не стал. Ранее Кремль заявил, что условий для возобновления мирных переговоров пока нет, как и перспективы встреч на высшем уровне. Зачем же тогда в США отправился Дмитриев? 18 сентября Трамп подписал закон Грэма Блюменталя. Помимо санкций против чиновников, банков и теневого флота, он предписывает президенту не позднее, чем через 30 дней ввести пошлины до 500% на российские товары и до 100% на весь импорт из стран, входящих в пятерку крупнейших покупателей российской нефти или газа. Отсчет идет от даты подписания, то есть окно закрывается 18 октября. Закон оставляет Белому дому гибкость в применении ряда санкций. Возможно, задача Дмитриева состоит в том, чтобы убедить окружение Трампа не спешить с включением жесткого режима, по крайней мере, до возможной личной встречи Путина и Трампа на ноябрьском саммите ОТЭС в Китае, куда Путин пока точно собирается, в отличие от саммита Большой Двадцатки в Майами в декабре, с поездкой куда ничего не ясно. В любом случае, Москва хотела бы включить в энергоперемирие, если оно вообще состоится, ослабление санкций против экспорта энергоносителей и судов так называемого теневого флота. На этом фоне в Белом доме прошли переговоры Трампа с Си Цзиньпином. Первый госвизит китайского лидера в США более чем за 10 лет. Трамп лично встретил его на базе Эндрюс, чего американские президенты не делали лет 60. Лично Трамп еще встречал только Путина, но на Аляске. Китай – потенциальная мишень нового санкционного закона, как крупнейший покупатель российской нефти и газа. Когда Трамп подписывал закон, то на вопрос о его последствиях до Пекина он ответил, что обсудит это с китайским лидером. МИД КНР, впрочем, заранее отверг любые попытки облагать пошлинами его энергетическое сотрудничество с Россией. Действующее торговое перемирие США и Китая, истекавшее в ноябре, уже продлено до 10 января. Американо-китайский саммит на энергоперемирие повлияет косвенно. Вероятность того, что Трамп обрушит на Китай 100% пошлины в наказание за российскую нефть на фоне начавшегося восстановления отношений Вашингтона с Пекином, близка к нулю. А вот рычагом давления на Индию, Турцию и других покупателей российской нефти закон остается реальным. Однако на фоне ближневосточного кризиса Трамп вряд ли захочет усугублять мировые проблемы с топливом. Чисто гипотетически для Москвы было бы выгодно, если бы Си в разговоре с Трампом, увязав вопрос тарифов с украинским урегулированием, выразил бы готовность играть роль гаранта. Однако за все годы войны в Украине Китай избегал брать на себя обязательства, способные рассорить его с одной из сторон. И нет пока признаков, что он сделает это теперь. Средняя цена дизеля в США бьет рекорды. В пересчете примерно 130 рублей за литр. А промежуточные выборы через 6 недель. Американские СМИ в этой связи называют прекращение украинских ударов по российским НПЗ важным приоритетом администрации, чтобы как-то повлиять на мировые цены. Тем более, что с Ираном быстрого разрешения конфликта не предвидится. Правда, у самих воюющих сторон мотивация куда слабее. В условиях вязкого оппозиционного противостояния на фронте делается акцент на удары по тылу. Москва рассчитывает, что зима добьет украинскую энергетику. Киев, что атаки на НПЗ и экспортную инфраструктуру пробьют брешь в российском бюджете, а собственные потери покроют европейцы. Энергоперемирие ломает обе стратегии. Зеленский, возможно, потому и говорит, что готов на полное прекращение огня, что заведомо знает, что Москва откажется от такой передышки, дающей возможность ВСУ восстановить силы. Давление идет и со стороны Анкары. Президент Эрдоган в разговоре с Зеленским назвал атаки на торговые суда в Черном море, в том числе турецкие, необъяснимыми. Анкара уже отправила обеим сторонам предложение о морском перемирии. Но нерешенным остаются два ключевых вопроса. Первый. Одинаково ли стороны понимают перечень объектов, по которым объявить мораторий на удары? Второй. Готовы ли США и тем более ЕС хоть частично ослабить санкции против российского нефтегазового сектора? Пока признаков такой готовности нет ни у кого. Ну а что тогда обсуждать?
22: Это был комментарий политолога Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает». Напомню, что Линдси Грэм признана в России экстремистом и террористом. Зарубежные покупки в интернете могут подорожать. Минфин предложил установить НДС в размере 22% на товары, которые россияне заказывают напрямую у иностранных продавцов в рамках трансграничной интернет-торговли. Как это отразится на конечном покупателе и поможет ли рынку? Продолжит Ольга Кашинская.
0: Раньше вводить НДС на зарубежные товары планировалось поэтапно. 7% в следующем году, 14% в 2028 и прийти к 22% только в 2029. Но процесс решили ускорить. Эту меру Минфин предложил для выравнивания условий торговли на внутреннем рынке. Проблема дискриминации российских селлеров в сравнении с зарубежными обсуждается давно. Так что отечественные предприниматели новость встретили с облегчением, говорит селлер, основатель и директор компании Love Machines.ru Сергей Иванов.
2: Это нужно было давно сделать для того, чтобы уравнять в правах и в возможностях российских продавцов и зарубежных продавцов. Обозначим их общим словом китайских продавцов. Китайские продавцы через различные платформы, в том числе российские маркетплейсы, продают очень много товаров в Россию физическим лицам и при этом порой не платят никаких совершенно пошлин и налогов ни в российский бюджет, ни даже в свой китайский. Не сразу, но постепенно, когда они посчитают первые продажи, они, конечно же, увидят, что да, рост у них расходной части существенный и начнут повышать цены. Делают ли это все? Сложно сказать. Китайцы торгуют товарами на наших маркетплейсах зачастую в убыток, видимо, разрабатывая просто оборот своей продукции, может быть, приучая потребителя к своим именно товарам. Поэтому какое-то время цена на китайские товары не поменяется, но постепенно, конечно же, все продавцы заложат свою цену для конечного покупателя, эту налоговую ставку.
0: Раньше у отечественных селлеров было, по сути, одно конкурентное преимущество перед иностранными – меньшие сроки доставки. Теперь же, с окончанием эпохи откровенно дешевых товаров, конкуренция станет честнее. Что для потребителя, конечно, новость плохая, зато для индустрии хорошая, считает генеральный директор аналитическо-консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов.
3: Внедрение НДС в ближайшее время в размере 22% несомненно приведет к росту стоимости особенно дешевых товаров, то есть для товаров за 500 рублей рост стоимости будет практически на 40%. Для товара за 1000 рублей это будет около 30%. Однако, скорее всего, роста в таком объеме мы не увидим, потому что часть, скорее всего, будет возмещаться за счет прибыли непосредственно зарубежных продавцов, а часть, может быть, будет возмещаться за счет непосредственно маркетплейса. Насыщение рынка дешевыми товарами, с одной стороны, является благом для потребителей, с другой стороны, являются огромной стратегической угрозой. Поэтому эти меры однозначно в долгосрочной перспективе должны оказать позитивное влияние на российскую экономику.
0: Как раньше рассказывала бизнес ФМ, некоторые отечественные селлеры стали специально регистрировать свои юрлица в других странах, чтобы снизить налоги и комиссии. Теперь же ситуация будет обратной. Многие иностранные продавцы, вероятно, переведут свой бизнес в Россию, предположили селлеры в разговоре с бизнес ФМ. Беспрецедентная дешевизна онлайн-ритейла в любом случае изначально была конечной, считает основатель консалтинговой компании «Wow Стратегия», эксперт в области e-com Сергей Петренко.
23: Конечно же, это всегда бьет по карману конечного потребителя. Понятно, что продавец, да и площадка, переложит свои затраты, которые она получит в услугу. Маркетплейс повысит там где-то комиссию, либо ведет дополнительный какой-то сбор, а продавец отреагирует на это повышением цены, грубо говоря, на товары. В конечном итоге потребитель за это заплатит. Маркетплейс — это непосредственно участник платформенной электронной экономики. И он действительно занимает в текущем варианте львиную долю продаж. Правительство, ну, как бы дало время окрепнуть данному институту, и в ближайшее время он будет все больше и больше зарегулировано со стороны закона, и, соответственно, будет подведена максимально возможная налоговая база.
0: Поэтапное введение НДС, планируемое изначально, эксперты считают все-таки более грамотным решением. А при таких внезапных реформах есть риск перетока торговли в нерегулируемую плоскость. Телеграм-каналы, прямые заказы у байеров или C2C-сервисы. Ольга Кашинская, Маргарита Юдина, Андрей Гаврилов, Бизнес-ФМ.
22: Минпромторг определил ставки техсбора на смартфоны, ноутбуки и телефонные аппараты. Это следует из опубликованного в четверг проекта приказа ведомства. Ставки зависят от вида продукции, а также от того, включен ли товарный знак или модель в специальный справочник. На примере ноутбуков, если товарный знак и модель зарегистрированы, то ставка сбора составит 500 рублей, если же нет, то 992 рубля. В случае со смартфонами это 250 и 496 рублей соответственно. Обязательная маркировка в отношении всех видов радиоэлектронной продукции введена в России с 1 марта этого года. Важно, что средства с этого техсбора пойдут на развитие отечественной промышленности, говорит соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
5: Минпромторг изначально закладывал несколько градаций, то есть это довольно дешевые телефоны массовые для простых людей. Там было как раз таки предусмотрено минимальное значение взимания денег, а за какие-нибудь Samsung и айфоны флагманские, там, естественно, предполагалось много денег брать. Но, опять же, в районе все крутилось 500 рублей. Эта ставка должна была быть. А для серых, платимых, незарегистрированных в России телефонов, там была максимальная как раз таки ставка. Соответственно, мы это увидели, это все сохранилось. И колебания, например, на курсе доллара, они как раз таки могут составлять и большую сумму, чем это технологический сбор. Поэтому теоретически это никак не влияет на конечного потребителя. Но нужно понимать, что данные деньги пойдут как раз-таки на то, чтобы сформировать условную кубышку, с которой будет дальше финансироваться строительство и производство российской электронной компоненты.
22: Максим Горшенин, соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620. Однако направлять средства на поддержку российским производителям нужно избирательно, указывает главный редактор Вильянов.ком Сергей Вильянов.
7: Данный сбор, он же не только затевается ради сбора, но и ради того, чтобы окончательно упорядочить поставки техники на отечественный рынок. То есть, если такого сбора не будет снято с техники, то, соответственно, она не сможет появляться на хоть сколько-то официальных платформах, как онлайн, так и офлайн. И плюс этот механизм сам по себе со стороны компании по выплате этого сбора нужно будет как-то обеспечивать. То есть, это тоже дополнительная зарплата на обслуживание платформ. Сама платформа, это оборудование, это люди. То есть, это тоже косвенное увеличение цены. Нельзя сказать, что это что-то шокирующее и пугающее, но в то же время это больше, чем вот те цифры, которые озвучиваются сейчас. Я бы сказал, на круг раза в два больше. То есть вот эти вот цифры стоит умножать на два в конечном счете. Формулировка «поддержка отечественной отрасли», она очень емкая, она слишком емкая, и все-таки нужно еще больше конкретики. Там было прям расписано, на какие именно отрасли, на какие именно бренды, на какие именно продукты. Ну, тогда было чуть понятнее. А так у нас есть, в общем-то, немало игроков рынка, которые чувствуют себя крайне уверенно. И есть те, которые просто задыхаются от нехватки денег. И вот если всем дадут поровну, то это ровным счетом ничего не изменит.
22: Сергей Вильянов, главный редактор Вильянов.ком. В ноябре прошлого года замглавы Минфина Алексей Сазанов прогнозировал, что доходы бюджета от введения тех сборов в 2026-2028 годах могут составить 218 миллиардов рублей.
20: Компании и корпорации.
8: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
20: Отчеты и планы.
8: Роспотребнадзор обнаружил нарушение состава по физико-химическим показателям в популярных детских смесях компании «Нестле России», сообщает РИА Новости. По результатам внеплановой проверки Роспотребнадзора, в сухой смеси для детей Нестажен 1 состав не соответствовал заявленному содержанию компонентов. Сильно занижено содержание витаминов А, Е и йода в продукции. Содержание жирных кислот, наоборот, значительно превышает количество, указанное на упаковке. Аналогичные нарушения состава замечены и в детской смеси Нестажен 2. Группа ПИК оптимизирует портфель, договариваясь о продаже 3 гектаров за 4,6 миллиардов рублей, сообщает Коммерсант. Землю планируют использовать под строительство 75 тысяч квадратных метров жилья на Ленинградском шоссе на севере Москвы. Новым владельцем может стать петербургский застройщик «Элемент».
20: Арбитраж.
8: Сбер Девайсес подала иск в арбитражный суд Москвы к основной операционной компании М-Видео на 6 миллиардов 600 миллионов рублей, следует из картотеки арбитражных дел. Суть претензий не раскрывается. Сбер Девайсес от комментариев отказалась. М-Видео заявила, что работает над урегулированием спора. Ранее коммерческий директор М-Видео Сергей Уваров сообщил о нехватке оборотных средств у компании. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
22: Вы слушаете «Бизнес-ФМ». Краснодарском крае ввели режим ЧС из-за перенасыщения рынка зерна. Фермеры не могут его реализовать, вывести его нет возможности, поскольку не работают порты Азовского и Черного морей. Из-за атак дронов нарушено судоходство. Распоряжение АЧС подписал накануне губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. В качестве причин указано, что ситуация может повлечь за собой нарушение условий жизнедеятельности людей и значительные материальные потери. Аграрии сейчас вынуждены продавать зерно себе в убыток, чтобы покрыть хотя бы текущие расходы. Но проблема в том, что даже ниже себестоимости не продаж, рассказал владелец крестьянско-фермерского хозяйства из Калининского района Краснодарского края Алексей Волченко.
6: Все склады полностью забиты зерном. Спроса нету. Не то, что там за копейки забирать, вообще спроса нету никакого. Зерно лежит у всех фермеров. А сейчас надо зимой сеять, столярку покупать. Ну, к сожалению, не за что. Я не знаю, как будут фермеры отсеиваться. В этом году очень хороший урожай зерновых. В среднем 70 и выше центнера за гектара получили. Погода была хорошая. Поэтому избыток очень большой. И у всех фермеров закупки нету. Введенные меры, так называемые, не действуют, не работают. То обещают определенную цену поставить не ниже 15 рублей за килограмм зерна. То обещают субсидировать это все. То в банках обещают льготные кредиты дать. Пока это дальше разговоров не заходит. А сейчас зимой сеять, подготавливать почву, все нужно делать. Ну, в следующем году при таких обстоятельствах просто нас вообще пшеницы может не быть. 5-7 рублей предлагают цены, но это очень низкая цена. Ну, в прошлом году цена доходила до 15 рублей, а в этом году максимум предлагают 5 рублей. Ну, а себестоимость ее на данный момент 11 рублей с половиной. Минимум, по которой цене фермер может продать себе не в убыток. Мы в рамках края, у нас закупщики приезжали, закупали, экспортировали через Новороссийск, через Тамань, через Ейск за границу.
9: Сейчас к вам трейдеры не приезжают?
6: Нет, не приезжают. Вывоза нету, поэтому что им приезжать-то?
22: Владелец крестьянско-фермерского хозяйства Алексей Волченко. В Ростовской области аналогичный режим ЧС из-за сложностей с логистикой и ограничений судоходства в Азовском море ввели в конце августа 26-го. Искусственный интеллект взломал правительственный портал с данными о медстраховании в Австралии. Об этом заявил премьер-министр страны в ходе общения с журналистами на Генассамблее ООН. К закрытым данным австралийского портала получил доступ ИИ-агент от американской OpenAI. Утверждается, что личные данные австралийцев украдены не были. Валерий Убадоев продолжит.
10: Инцидент произошел еще в июне, но австралийским властям стало о нем известно только в сентябре. А вот сама OpenAI узнала об этом чуть раньше, в августе, в ходе внутренней проверки. Почему компания медлила с уведомлением Канберры, не уточнилось. Сам взлом произошел уже, по сути, привычным образом. Перед ИИ-агентом поставили задачу – собрать данные для исследования о расходах на здравоохранение. И модель, чтобы выполнить цель и получить информацию, которой у нее не было доступа, проникла в австралийскую Medicare. Это государственная система всеобщего медстрахования. По заверениям властей и OpenAI, личные данные австралийцев ИИ-агент все же не украл. Но к какому-то набору информации, как публичной, так и нет, модель все же получила доступ. В основном это различные агрегированные данные, по которым идентифицировать конкретного человека нельзя. CNN отмечает, что на данный момент это первый известный случай взлома правительственных систем искусственным интеллектом. Ранее ИИ-агенты получали доступ к базам данных частных компаний. Причем сообщалось о таких инцидентах тоже только через несколько месяцев. И, как и во все прошлые разы, ИИ-агент, по сути, выполнил поставленную перед ним задачу. Но не так, как этого ожидали разработчики из OpenAI. Продолжает старший эксперт Касперский Грейд Леонид Безвершенко.
12: Самостоятельно, целенаправленно атаковать систему и агент точно не собирался. Поэтому я бы не называл это взломом в его классическом понимании. В первую очередь, эта история еще раз подчеркивает, что повышается общий уровень угроз. Количество желающих взломать защитные решения или системы увеличивается, а порог входа для злоумышленников снижается. Даже начинающий атакующий может взять готовый инструментарий, потратить не очень много времени и ресурсов для того, чтобы запустить агента против какой-либо системы или компании. И на самом деле, главный вывод не в том, что все плохо защищено, а в том, что нужно более тщательно прорабатывать подходы контроля искусственного интеллекта и ответственность разработчиков к своевременному информированию о подобных инцидентах.
10: Австралийский премьер Альбанезе, по его словам, в ходе телефонного разговора с главой OpenAI Сэмом Альтманом указал, что компания не торопилась с уведомлением властей, а сам способ уведомления был, цитата, неприемлемым. OpenAI направила информацию на общедоступный почтовый ящик правительства, что привело к задержке. И в целом этот инцидент вызвал серьезную обеспокоенность у Канберры, Примечательно, что за день до этого главы OpenAI и Anthropic Сэм Альтман и Дарио Амадей по отдельности выступили на Генассамблее, где в очередной раз предупредили о рисках, связанных с ИИ. Также они призвали разработать общие стандарты развития и тестирования этой технологии и указали, что для решения проблемы необходимо международное сотрудничество. Напомним, что такие идеи от лидеров ИИ рынка остальные разработчики, в основном главы стартапов, восприняли со скепсисом, писала New York Times. Есть предположение, что ведущие американские компании таким образом хотят ограничить потенциальных конкурентов, включая Китай. В случае с Австралией, возможно, есть некое преувеличение хакерских способностей модели, поэтому это может быть и способ пиара, считает эксперт по информационной безопасности, гендиректор Fishman Алексей Горелкин.
13: Я уверен с вероятностью на 90%, что там история довольно простая. Люди допустили природные ошибки и надеялись, что эти ошибки никто не заметит. Для визуализации можно себе представить, что у вас 1 000 000 дверей, и одна из них не заперта. И вы думаете, ну их 1 000 000, кто эту дверь найдет? А нейронка берет и находит эту дверь. В целом, все вообще кейсы, что были с тем, как агенты а-ля что-то взламывают, они вот были по этой метафоре, но из-за того, что все эти организации либо выходят, либо уже вышли на биржу, они, естественно, заинтересованы в том, чтобы интерес к их детищу подогревался.
10: В сентябре Microsoft и Gallup провели исследование в 37 странах. Данные показали, что в 34 из них положительные эмоции от ИИ перевешивают отрицательные. Исключение – США, Египет и Палестина. В России тоже к ИИ относятся скорее положительно, а ежедневно в рабочих или в личных целях его использует 21% россиян. Это 15-е место среди 37. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
22: Российский рынок в четверг снижался после публикации параметров нового бюджета. При этом индекс Мосбиржи завершил основные торги без изменений на отметке 2312 пунктов. Минэкономразвитие повысило прогноз по инфляции в 2026 году до 6,8% с 5,2%. ЦБ установил официальный курс доллара с 25 сентября на уровне 84,90, евро 96,80. О ситуации на рынках генеральный директор инвестиционной компании «Инвестленд» Игорь Вагизов.
14: Сегодня, несмотря на небольшое изменение индекса по рынку акций, мы видели очень разнонаправленные движения. После опубликования налоговых инициатив Минфина мы увидели резкий провал в акциях горно-металлургического сектора. Русал, Норникель, Фосагра резко снизились 4-5%, даже 6% снижения в течение дня было. С другой стороны, цены на сырье, на нефть, на газ на мировых рынках снова растут, поэтому нефтегазовый сектор, которого не затронул windfall tax новации, соответственно, чувствовал себя хорошо, поэтому сегодня инвесторы действительно перекладывались из секторов, на которые будет действовать дополнительная налоговая нагрузка, в сектора, которые от текущей ситуации скорее выигрывают.
22: А что с рублем будет происходить? Как-то сегодняшние решения могут повлиять на это?
14: Ну, мы видели, на рынке долго была краткосрочно негативная реакция, потому что, да, 2% прогнозируемого дефицита бюджета, это не очень хорошо с точки зрения потенциального навеса предложения государственных облигаций. На валютном рынке сильной активности нет, поэтому, да, цена отсечения установлена в $50, соответственно, это очень консервативная оценка. Это, наверное, не будет способствовать укреплению рубля. Потенциально после консолидации мы все-таки ждем, что постепенно тренд на ослабление рубля продолжится.
22: Игорь Вагизов, гендиректор компании «Инвестленд». Нефть марки «Брент» закончил торги на уровне $107 за баррель. Это на 4,6% выше, чем на закрытии предыдущих торгов.
20: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Кошелек или жизнь? Кошелек сегодня, а жизнь завтра. Это уже стало своеобразным девизом рынка криоконсервации человеческих тел, который сегодня не так уж и велик. Его ежегодный мировой оборот не превышает $8 миллионов. Стоимость возможной будущей жизни после разморозки крионические компании в Европе и США оценивают примерно одинаково – в $220 000 американских или $200 000 евро. В прайс-листе российской фирмы «Криорус» цена процедуры начинается от $3 800 000. Число реально замороженных во всем мире оценивается примерно в 800, из которых более половины в США. В России чуть больше сотни. На данный момент технологии, которые позволяли бы оживить криогенно сохраненного человека или хотя бы его мозг, не существует. Кошелек или жизнь? Специальный проект «Бизнес ФМ». Карьера с Ольгой Дементьевой.
11: «Помогите найти мне работу». Именно так часто начинаются письма, которые получают хедхантеры. И уже в этой первой фразе скрывается распространенное заблуждение. Многие уверены, что существует специалист, который способен буквально устроить человека на работу. Было бы здорово, если бы это работало именно так. Но рынок труда устроен иначе. Давайте обсудим, почему никто не может гарантировать трудоустройство. Что может сделать хороший карьерный консультант? Например, увидеть сильные стороны, доработать резюме, подготовить к собеседованию, разобраться, почему поиск работы затянулся. Но если вам обещают гарантированное трудоустройство за месяц или два и просят оплатить эту услугу заранее, то это повод насторожиться. Дело в том, что решение о найме принимает не консультант, его принимает работодатель. И кроме опыта, рекомендаций и профессиональных компетенций, есть еще множество факторов, которые невозможно предсказать. Иногда их называют просто химия. На встрече становится понятно, совпадают ли ожидания компании и кандидата. Теперь о хедхантерах. Их тоже часто воспринимают как людей, которые обязаны найти работу каждому, кто к ним обратился. На самом деле задача хедхантера совсем другая. Он представляет интересы работодателя, изучает рынок, понимает, кто из специалистов действительно силен и помогает компании найти лучшего кандидата под конкретную задачу. Да, знакомство с хедхантером может однажды привести к предложению, но никто не станет обещать его заранее. Карьерный консультант работает на стороне соискателя, хедхантер на стороне бизнеса. И это принципиальная разница. Поэтому используйте консультации по назначению, чтобы понять свою стоимость на рынке труда, проверить, насколько убедительно звучит ваша самопрезентация, чтобы посмотреть на себя глазами работодателя и, возможно, скорректировать стратегию поиска.
15: Карьера на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
16: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ направить мониторинговую миссию в Эстонию для оценки образовательных программ и уровня агрессивной риторики среди молодежи. Поводом стал ролик из Сталина, в котором подростков спросили, какую страну они бы удалили с карты мира. Несколько участников назвали Россию. Захарова заявила, что международным организациям стоит обратить внимание на уровень ненависти и образовательные программы, которые, по ее мнению, приводят к подобным результатам. Президент США Дональд Трамп заявил о снижении рейтингов каналов CNN и MS Now. В своей социальной сети он связал это с падением доверия аудитории. Американский лидер также обвинил телеканалы в отказе освещать визит председателя КНР Си Цзиньпина в США. По словам Трампа, СМИ негативно освещают деятельность его администрации и игнорируют события, которые демонстрируют ее успехи. Новые единые учебники для 10-11 классов по естественно-научным предметам, русскому языку и литературе появятся в российских школах к 1 сентября 2027 года. Об этом заявила замминистра просвещения Ольга Колударова. По ее словам, сейчас ведомство работает над учебниками вместе с авторами. Закупки для школ планируется начать весной следующего года. Среднемесячная начисленная зарплата в России в 2026 году может составить 112 300 рублей. Это более чем на 10% выше показателя прошлого года, следует из данных Минэкономразвития. В 2025 году средняя номинальная зарплата составила около 102 тысяч рублей. Согласно прогнозу ведомства, в 2027 году она может приблизиться к 120 тысячам рублей, в 2028 к 128 тысячам, а в 2029 к 137 тысячам рублей. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
15: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
22: Вы слушаете Бизнес FM. У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Все пассивные доходы с Нового года пойдут в основную налоговую базу. Это означает, что максимальная налоговая ставка по ним может составить 22%. Такое положение содержится в проекте бюджета Минфина на ближайшую трехлетку. Есть и другие нововведения. Подробности через минуту. Google потенциально может усложнить установку российских приложений на Android. Глава Минцифры Максуд Шадаев сообщил, что ведомство рассматривает это как реальный риск. На данный момент с установкой российских приложений на Android особых проблем не возникает. А что, если они появятся? Новые правила семейной ипотеки. С 1 октября Минфин корректирует ставки и предельные суммы кредитов в зависимости от числа детей в семье. Эти и другие темы на Business FM. Все пассивные доходы с нового года пойдут в основную налоговую базу. Это означает, что максимальная налоговая ставка по ним может составить 22%. Такое положение содержится в проекте бюджета Минфина на ближайшую трехлетку. Проект одобрило правительство России. Бюджет будет дефицитным и сверстан он, исходя из консервативной оценки стоимости нефти в $50 за баррель. Есть и другие нововведения. Евгений Перельчук подробнее.
4: Минфин в проекте трехлетнего бюджета предложил меры по унификации уровня налогообложения доходов граждан. Главное из них – включение в основную базу НДФЛ так называемых пассивных доходов. Их еще называют инвестиционными. Это доходы от дивидендов, процентов по вкладам, операций с ценными бумагами и цифровыми правами, продажи имущества и реализации долей участия, договоров страхования и дарения. Сейчас они облагаются по ставкам 13-15%, а после изменений к ним будут применяться ставки 13-22% в зависимости от размера дохода. Отдельной строкой указывается, что ставка налога будет зависеть от размера дохода.

0: формально будет меньше разрыв между бедными и богатыми. Давайте так рассуждать.
1: Поправки по шкале НДФЛ не коснутся действующей преференции для малых вкладов, необлагаемого налогами порога до 1 миллиона рублей. Также изменения не распространяются на доходы участников СВО. В итоге предлагаемая унификация коснется не более 6% населения. Это около 4 миллионов граждан, посчитали в Минфине. Пока точно не ясно, будут ли учитываться в пассивной части доходов поступления от сдачи квартиры. Напрямую об этом не говорится. Мы направили запрос в Минфин. Скорее всего, ключевым моментом станет способ сдачи квартиры. Если арендодатель оформлен как самозанятый, выплачивающий 4 или 6%, доход учитываться не будет. Так же, как и в случае с ИП на упрощенной системе налогообложения. Если же сдается квартира физическим лицом, который подает декларацию 3 НДФЛ, тогда доход будет учитываться по новым правилам. Условно, с зарплатой в 1,5 миллиона в год и с доходом от сдачи квартиры в 1,5 миллиона будет ставка в 15%. Продолжает основатель Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев.
2: Он может быть самозанятым, если он собственник этого помещения. Он может быть ИП. Он может, например, выбрать такую модель, как патент, ну, либо платить налог с дохода. В том случае, если он не выбрал модель налогообложения, то, наверное, доход от сдачи жилья в аренду, скорее всего, должен попадать в общий годовой доход, с которого уплачивается вот 13%, либо при превышении определенного дохода он, по идее, попадает в общую шкалу налогообложения.
1: Ожидаемый дефицит бюджета составит около 2% ВВП ежегодно. Однако, учитывая новые подходы в НДФЛ, Минфин обещает, что все социальные обязательства будут выполнены. В подготовке проекта за базовую цену нефти взята планка в $50 за баррель. Это очень консервативная оценка, но легко проследить, откуда она взялась, говорит ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
3: Минфин здесь явно закладывает очень консервативный сценарий, как раз таки пытаясь защититься от турбулентности на мировых рынках углеводородов. И, по сути, он закладывает сценарий открытия Ормузского пролива. Потому что мы видели, когда Соединенные Штаты с Ираном договорились, подписали меморандум, то цены на нефть сорта Brent упали в район $75 за баррель примерно. А учитывая, что разница в ценах между российским Юрлсом и Brent, если мы сравниваем нашу нефть в порту отправления, примерно $25 за баррель, вот и получается, что тогда наша цена будет $50 за баррель. Вот этот сценарий, по сути, Минфин закладывает, что если Ормузский пролив откроется, то российский Юрлс будет стоить около $50 за баррель. Да, конечно, здесь цена может быть и выше, чем этот показатель, но эти деньги тогда пойдут в Фонд национального благосостояния, и все равно потом им можно будет воспользоваться.
1: Наши собеседники отмечают, что каждый год мы платим налог за год предыдущий. Новый проект бюджета здесь никаких изменений не несет. Так что в этом, в 2026 году, мы заплатим налог по старым правилам. И первая выплата налога по унифицированной шкале НДФЛ и учете пассивных доходов ожидается только в конце 2027 года. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
4: Android без российских приложений? Глава Минцифры увидел риски в новой политике Google, которая может затронуть российских разработчиков. По словам Максуда Шадаева, это может коснуться тех, чьи приложения уже удалены из магазинов приложений. Насколько реален этот сценарий? Сможем ли мы в случае необходимости перейти на отечественный продукт? И готовы ли сами чиновники показать всем примеры и отказаться от недружественных смартфонов? Об этом Михаил Задорожный.
5: По словам Максуда Шадаева, сейчас Минцифры вместе с участниками отрасли работает над минимизацией рисков, связанных с введением верификации разработчиков Android-приложений компании Google. О чем идет речь, он не уточнил, да и вообще не очень вдавался в подробности, отвечая на соответствующие вопросы журналистов. Но заявление главы Минцифры, а точнее то, что не было сказано прямо, но читалось между строк, создают определенное впечатление, как будто нас приучают к мысли, что рано или поздно придется переходить на свое родное, разработанное и произведенное у нас, а не за рубежом. Потому что в один не очень прекрасный момент все айфоны и андроиды в России могут превратиться в кирпичи. Вероятность, кстати, не нулевая. До сих пор все попытки пересадить чиновников и госслужащих на отечественные смартфоны с российскими мобильными ОС были не слишком успешными. Об одной из них рассказывает председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
6: Я знаком с историей изгнания Apple из администрации президента. Это было всего 2 года назад. И тогда была такая волна целая убрать продукцию компании Apple и перейти, видимо, планировалось на отечественное. Наши отечественные оказались не готовы и перешли на Samsung. Я думаю, что максимум, что нас ждет, что мы перейдем на смартфон фоны Honor санкционные, Huawei санкционные. Соответственно, мы перейдем на них и все. Сервисы Google не нужны, давайте так скажем. Приложения, которые мы будем читать на Android, встанут и без этого. И у Honor есть свой стор, и Huawei есть свой стор. Поэтому я думаю,

0: что, ну, максимум, что нам грозит, это переход на санкционные телефоны именно Китай.
1: Отечественные смартфоны, например, на мобильный ОС «Аврора» на самом деле есть, и в определенных структурах ими уже пользуются. Но это, скажем так, нишевый продукт для служебного пользования. На массовый рынок претендовали другие российские операционки, но они тоже пока не зашли. Сами же российские чиновники и госслужащие до недавнего времени не скрывали своей любви к айфонам. Но в последнее время демонстрировать статусные смартфоны стало немодно. Мы попросили нейросеть проанализировать фото и видео с публичных мероприятий в этом году с участием членов правительства, сенаторов, депутатов, руководителей госкомпаний и так далее. Цель была рассмотреть их смартфоны. Но оказалось, что телефоны на большинстве кадров просто отсутствуют. А если есть, то изображение не позволяет точно идентифицировать модель или хотя бы производителя. И найти подтверждение того, что кто-то пользуется российскими телефонами с российской ОС, не удалось. Некоторые, правда, не стесняются говорить, что отечественный продукт пока еще, что называется, не дотягивает, продолжает зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.
2: Я считаю, что чиновники и все остальные госслужащие, они такие же граждане, как и наши граждане, которые не работают напрямую на государство. Поэтому, если продукт недоработанный, то, конечно, он неудобен как таксисту, так и министру. Поэтому здесь вопрос, еще раз подчеркну, планового входа. То есть также, например, могут быть закуплены для Государственной Думы, для министерств, для ведомств определенный объем устройств с российской операционкой для того, чтобы пройти вот этот период пусконаладки.
3: Пока что, вот по вашим наблюдениям, коллеги, депутаты и крупные чиновники, пока Android, iPhone или у кого-то есть российская ОС, по вашим наблюдениям, кто чем пользуется?
2: Я ни за кем не подглядываю. У меня Android и второе устройство Apple. Поэтому я тоже стараюсь диверсифицировать, как и многие наши коллеги. Если будет сопоставимый по качеству российский продукт, ну, я откажусь от айфона, у меня будет Android и российский продукт.
1: Кстати, глава того же Думского комитета Сергей Боярский тоже не скрывает, что пользуется айфоном, но подумывает перейти на Android, о чем он недавно рассказывал у Business FM. Возвращаясь к планам Google, о которых, кстати, известно уже достаточно давно. 30 сентября верификацию Android-разработчиков запускает в 4 странах. Россия в их число не входит. При этом у пользователей все равно остается возможность установить приложение разработчика, которого не одобрил Google. Процедура, правда, нетривиальная, но она хотя бы есть. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Business FM.
4: Новые правила семейной ипотеки. С 1 октября Минфин корректирует ставки и предельные суммы кредитов в зависимости от числа детей в семье.
5: Подробности.
6: Везде, кроме Москвы, Петербурга и их областей, максимальная сумма семейной ипотеки составит 10 миллионов рублей. Семьям с 5 и более детьми ее будут выдавать под 2%. Если в семье 4 ребенка, ставка составит 4% годовых. С 3 детьми 6%. При этом в каждой из таких семей хотя бы один ребенок должен быть младше 7 лет на момент заключения договора. Если в семье 2 детей, ставка составит 8% и максимум, на который можно рассчитывать по этой программе, 8 миллионов. Семье с одним ребенком до 7 лет дадут максимум 6 миллионов и уже под 10%. Для Москвы, Петербурга, Московской и Ленинградской областей выше и суммы, и ставки. 4% и 18 миллионов для семей с 5 и более детьми, 6% годовых для семей с 4 детьми и 8%, если детей трое. Семьи с 2 детьми могут рассчитывать уже максимум на 15 миллионов под 10%. А для семей с одним ребенком, не достигшим 7 лет, семейная ипотека предусматривает кредиты до 12 миллионов под 12%.
4: О том, как изменения правил могут отразиться на ипотечном рынке и на рынке недвижимости, рассуждает учредитель Ассоциации ипотечных брокеров, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.
7: Это ужесточение для заемщиков, для рынка недвижимости. И, понятное дело, особенно семьям, у которых один ребенок, ежемесячный платеж вырастает несколько раз, и переплата банку в том числе. Помимо этого, у нас сокращается срок. У застройщиков настанет не самый хороший период, потому что все-таки льгот ипотека – это 50% доли рынка и сделок. А сейчас вопрос, будет ли, ну, во-первых, так активно ей пользоваться. Второе, как застройщики поменяют свою бизнес-модель, чтобы поддерживать активные продажи. Не так много у нас все-таки заемщиков, у которых 3, 4, 5 и более детей.
4: Дмитрий Ракута, эксперт по недвижимости. Свежей официальной статистики по составу семей нет, но по данным последней переписи населения от 2021 года, больше половины российских семей на тот момент – это семьи с одним ребенком, еще чуть меньше 33% – это семьи с двумя детьми, трое детей – это 8,5% и далее по нисходящей.
5: Реклама. Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Esteo MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
8: Предзаказ уже открыт у официального дилера Esteo Центр Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Реклама не оферта.
9: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Реклама – наша профессия.
10: Одним из самых крупных рекламных агентов 19-го столетия был Джордж Роуэлл. Главную трудность в работе для него представляло отсутствие точной информации о тиражах газет и журналов. И тогда Роуэлл выпустил американский газетный справочник, содержавший подробные данные по 5000 изданий. Подобный гид существует и сегодня. Это справочник Эйра по газетам и журналам.
9: Реклама. Наша профессия. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
11: У микрофона Сердар Влекулиев. Не нефтегазовый дефицит федерального бюджета в 2027-2029 годах сократится до 5% ВВП. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов на заседании правительства России. Доля не нефтегазовых доходов будет стабильно превышать 80% всех доходов. Не нефтегазовый дефицит сократится до 5% от валового внутреннего продукта. Это минимальный уровень с 2008 года, сказал Силуанов. Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, увеличится в России по итогам этого года на 12,1% по сравнению с предыдущим. Об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития России на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, подготовленным Минэкономразвития. По прогнозу ведомства, в 2027 году рост фармрынка замедлится почти вдвое, до 6,6%. Российские рыбоводы в январе-августе произвели 48 тонн осетровой икры, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Рыбный союз по итогам анализа данных Росстата. Как сообщалось, по итогам 2025 года производство осетровой икры увеличилось на 9% до 89 тонн. Речь идет об икре, полученной в осетрово-водческих хозяйствах. Белоруссия на 6 месяцев вводит лицензирование импорта яблок, сообщила пресс-служба белорусского правительства. Ввоз яблок, происходящих из государств, не являющихся членами ЕАЭС, будет осуществляться по разовым лицензиям, говорится в сообщении. Постановление принято в целях обеспечения внутреннего рынка отечественными яблоками в межсезонный период в полном объеме, исходя из высокого урожая, уточнили в пресс-службе. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Вы слушаете Бизнес FM. Платный выход по доброй воле. НСПК и ЦБ обещают упростить систему разблокировки банковских счетов в случае добровольного возврата денег жертвам мошенников. А точнее, эта система должна стать автоматической. Пилот запустят в октябре. По словам экспертов, это не решит всех проблем добросовестных граждан, получивших украденные деньги. Но некоторым упростит задачу. Иван Медведев подробнее.
6: Сама возможность добиться исключения из базы ЦБ в случае добровольного возврата средств появилась давно. Но сейчас человек, попавший под блокировки просто потому, что деньги ему перевели мошенники, даже при готовности вернуть их жертве из своего кармана, сначала должен обратиться в банк с номером спорной операции, потом вернуть деньги, после чего банк потерпевшего должен подтвердить их получение. И только после этого ЦБ будет учитывать факт возврата при решении об исключении реквизитов случайной жертвы мошеннической схемы. В октябре НСПК, ЦБ и банки собираются испытать систему, при которой возврат через уже работающий сервис «Добрая воля» и подтверждение потерпевшего автоматически запустят передачу заявления в ЦБ. Такой подход действительно должен сделать процесс быстрее и надежнее, считает младший директор по рейтингам кредитных институтов агентства «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский.
12: Эти деньги, они отправляются не просто некоему отправителю, который непонятно зачем их прислал, а по подконтрольному ЦБ и банкам каналу. И это дает какую-то гарантию того, что деньги не уйдут непонятно куда, и будет какое-то понимание, что вопрос был урегулирован. Потому что целый ряд схем мошенничества, что основан на том, что сначала человеку присылают некие деньги, непонятно откуда взявшиеся, потом просят их вернуть под каким-либо предлогом. В итоге человек попадает на деньги уже сам.
6: Но обязанности платить за снятие блокировок это не снимает. Одно дело, когда гражданин получил от кого-то перевод, которого он не ждал, случайно или по инициативе мошенников. Такому человеку ничего не стоит вернуть эти случайные деньги, чтобы выйти из-под блокировок. Но совсем другое, когда украденными деньгами мошенники с кем-то расплатились. Недавно мы рассказывали о том, как предприниматель в своем магазине продал обычному, на первый взгляд, покупателю 3 айфона. Но расплатились с ним картой, на которой лежали деньги, украденные мошенниками. И легальный продавец, имея на руках все чеки, попал под блокировки. И для быстрой разблокировки он должен где-то найти почти 500 000 рублей и отдать их жертве мошенников. С одной стороны, это абсолютно несправедливо, но с другой, для кого-то это выход, говорит управляющий RTM Group, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
13: Он из своих денег хотя бы может возместить ущерб пострадавшему лицу и таким образом избежать вот этой длительной процедуры. Так что в целом механизм-то абсолютно правильный, и он должен быть хотя бы в том виде, в котором он есть сейчас.
6: Можно, конечно, и не платить, но в таком случае единственная альтернатива – судиться. Долго и утомительно. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
4: ЛДПР отозвала свою заявку на регистрацию бренда «Жириновский». Информация об этом появилась на сайте Роспатента. Регистрацию товарных знаков, начатую в прошлом году, партия прервала, цитата, в связи с техническими и юридическими деталями, заявили Бизнес-ФМ в пресс-службе ЛДПР. Товары «Жириновские» выпускались даже при жизни политика, от водки до предметов одежды. Как они продвигались и что от «Жириновского» можно купить сейчас и по какой цене, выясняла Диана Чебанова.
14: Жириновский навсегда, портрет политика эпохи 90-х в его знаменитой кепке типа картуза, фамилия Жириновский с подписью политика, силуэт его весьма узнаваемого профиля. Всего ЛДПР отозвала заявку на регистрацию 4 товарных знаков незадолго до выборов в августе. Партия подала ее в прошлом году на использование практически во всех категориях товаров с незначительными ограничениями. Это широко освещалось в СМИ. Фамилия одного из самых знаменитых политиков современной России давно используется в коммерческих целях, как и его портреты и цитаты. Вот Владимир Вольфович сам рекламирует водку имени себя в одном из интервью в 2017 году.
15: Красавица, посмотрите, какая литр. 700 рублей стоит. Качество гарантирую. Великий Новгород. И это вот не я. Начали бизнесмены, попросили. Имя раскручено.
14: А это уже сменивший Владимира Вольфовича на посту лидера ЛДПР Леонид Слуцкий на показе молодежной одежды бренда «Жириновский». С его же цитатами в июне 24 года. На носках любимое слово лидера ЛДПР однозначно и фраза «мем» «Сафонов оплатить на худи».
16: Новая коллекция «Жириновский навсегда» значит для меня очень много. Это креатив, это молодежь, это мода. Когда надеваешь эти вещи, они смотрятся гораздо лучше, чем на вешалке, на манекене. Они комфортны, их не хочется снимать.
14: При этом, кажется, партия умела попадать в свою молодежную аудиторию еще до ухода политика из жизни. Он был настолько ярок, что стал героем мемов, его цитируют. На улицах российских городов появляются граффити с изображением политика. Вот отрывок из видеоблогера Филиппа. Он выпустил в 2020 году обзор духов «Жириновский», надев кепку ЛДПР.
17: Как вы могли догадаться по моей дурацкой кепке, сегодня с вами поговорю я про ароматы от Владимира Вольфовича Жириновского. Это Жириновский Blue и Жириновский Red, видимо, это тот и другой после баньки. Вообще удивительно, что даже сейчас, на момент 2020 года, Владимир Вольфович и его партия ЛДПР до сих пор остаются на слуху, до сих пор в тренде. Я думаю, это связано с активизацией молодежной политики внутри партии.
14: Кроме всего этого, в Брянске выпускались пиво и квас имени политика, табачные изделия. Из последнего российский бренд выпустил iPhone 17 Pro с портретом Жириновского и часы. А РЖД вместе с ЛДПР запустили в этом году 18 поездов с брендированными вагонами Жириновский. Отзыв заявки вовсе не означает, что партия отказалась от бренда, рассказала Бизнес-ФМ заместитель руководителя Центрального аппарата ЛДПР по информационной политике Элеонора Ковшар.
18: ЛДПР не отказывалась от прав на бренд «Жириновский». Отзыв поданных заявок на регистрацию товарных знаков связан только лишь с технико-юридическими деталями. После урегулирования приведения в соответствие вопрос будет решен и будет направлена соответствующая заявка в Роспатент. Партия ЛДПР – это самое главное детище Владимира Вольфовича Жириновского. И, безусловно, работа связана с сохранением наследия Владимира Вольфовича, с приумножением этого наследия, с развитием этого наследия велась и будет вестись в партии и ее лидера Владимира Эдуардовича Слуцкого.
14: При этом коммерческие цели тут явно не ставятся. Просто чем больше Жириновского, тем чаще упоминается ЛДПР, говорит исполнительный директор ВСК Групп Максим Тищенко.
19: Бренд Жириновский, он необходим и важен для партии ЛДПР. Уверен, что там какой-то небольшой процент, но добавочной стоимости бренд даст. Ну, на самом деле, очень небольшой. Больше это сделано для того, чтобы все знали, кто такой Жириновский. Больше для узнаваемости. Сила бренда, она зарабатывается десятилетиями. Говорить о том, что в России, ну, такие вот бренды, связанные с политиками, будут в каком-то там длительном периоде времени сильно востребованы, я бы не говорил. Все равно, в первую очередь, наше население будет обращать внимание на качество.
14: У ЛДПР есть свой магазин мерча, где футболка с силуэтом профиля Жириновского стоит 2200 рублей. С фразой «Слушайте меня, не меня, не слушайте» 1200. Столько же с цитатой «Вы все подонки». Самая бюджетная футболка, хватит это терпеть, за 550 рублей. Диана Чубанова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
9: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
20: Росреестр прорабатывает возможность экстерриториального оформления электронных сделок с недвижимостью внутри СНГ. Об этом глава ведомства Олег Скуфинский заявил на состоявшейся в Москве 48-й сессии Межгосударственного совета по геодезии, картографии, кадастру и дистанционному зонированию земли государств-участников СНГ. В 2023 году было подписано соглашение о создании геопортала СНГ, первого межгосударственного проекта стран-содружества в сфере пространственных данных. С начала 26-го года началась его практическая реализация. До конца 27-го на портале планируется разместить открытые данные 5 стран – Белоруссии, Киргизии, Казахстана, России и Таджикистана. Сейчас уже работают 4 сервиса, в том числе сервис «Я турист», помогающий планировать путешествия по странам СНГ, подбирать готовые маршруты и места для проживания, и «Я инвестор» – единый бесплатный доступ ко всем инвест-площадкам стран СНГ. В Росреестре подчеркивают, что пользователь может не только подобрать площадку, но и проанализировать потенциал развития выбранной территории. На сегодняшний день на платформе размещены 48 базовых и тематических слоев и в общей сложности более 17 миллионов объектов. Как рассказал бизнес-фм Олег Скуфинский, появление такого нового сервиса, как экстерриториальные сделки внутри стран СНГ, предполагает детальное изучение основных запросов и потребностей заявителей в странах СНГ, а также всех правовых, организационных и технических аспектов. Кроме того, важной задачей является обеспечение кибербезопасности и защиты от мошенничества. Впрочем, профильный опыт в Росреестре уже имеется. Заявитель из Белоруссии, находясь в Ставропольском крае и представляя интересы республики, зарегистрировал объект недвижимости, расположенный в Крыму. Подробности в мобильном приложении Бизнес ФМ и на портале BFM.ru.
9: Недвижимость на Бизнес ФМ. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Радио Плеер и новое приложение от Яндекса Яндекс Радио. Оба в белых списках.
0: А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
21: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
22: У микрофона Сердар Влекулеев. Правительство на заседании в четверг одобрило законопроект о федеральном бюджете на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, сообщила пресс-служба Кабмина. Проектировка бюджета предполагает дефицит порядка 2% ВВП ежегодно, при этом в 2027 году он будет на уровне 2,2 ВВП, сообщил на заседании министр финансов Антон Силуанов. Расходы бюджета в следующем году составят 48 триллионов 800 миллиардов рублей, доходы 43 триллиона 300 миллиардов. Минэкономразвития России в своем прогнозе закладывает возвращение инвестиций к росту в 2028-2029 годах до 2,5-3% соответственно, заявил министр экономического развития Максим Решетников, представляя в Кабмине обновленный прогноз социально-экономического развития России. Евросоюз рассматривает меры по ограничению возвращения российских спортсменов к участию в международных соревнованиях с флагом и гимном, сообщает Евроактив со ссылкой на европейских дипломатов. По информации источника, предложенные меры включают адресные санкции и визовые ограничения. Ранее МОК восстановил членство Олимпийского комитета России и рекомендовал международным федерациям снять ограничения с атлетов. Google проведет первый испытательный запуск спутника на орбиту для оценки производительности процессора TPU в рамках проекта по созданию ИИ-инфраструктуры в космосе под названием Suncatcher. Основной целью проекта является перенос спутников с ИИ-инфраструктурой на орбиту, где аппаратное обеспечение, по предварительным оценкам, сможет генерировать в 8 раз больше энергии, чем на Земле. Первый запуск TPU состоится уже 1 октября с помощью космического корабля Transporter 18, разработанного компанией Planet совместно со SpaceX. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. А встреча Сергея Лаврова и Марка Рубио на полях Генассамблеи ООН подняла информационную волну на тему возможного частичного прекращения огня на Украине. А есть ли основания для оптимизма? Комментарий Георгия Буфта. Зарубежные покупки в интернете могут подорожать. Минфин предложил установить НДС в размере 22% на все товары, которые россияне заказывают напрямую у иностранных продавцов в рамках трансграничной интернет-торговли. Как это отразится на покупателях и что про это думают участники рынка? Минпромторг определил ставки техсбора на смартфоны, телефоны и ноутбуки. И в базовом варианте он составит от 37 до 746 рублей с единицы продукции. Эти и другие темы на Business FM. Круги по воде после встречи Лаврова и Рубио. Встреча Сергея Лаврова и Марка Рубио на полях Генассамблеи ООН подняла определенную информационную волну на тему возможного частичного прекращения огня на Украине. Ее подхватило издание «Axios», основываясь на интервью Зеленского Бараку Равиду. В нем украинский президент изложил американский план из трех шагов. Прекращение ударов по энергетике, возобновление Черноморского зернового коридора и трехсторонняя встреча США-Россия-Украина. Возможно, в Абу-Даби. Сначала на уровне технических групп, а не лидеров. Также Axios и Reuters со ссылкой на источники сообщили, что в четверг в Нью-Йорк прилетает Кирилл Дмитриев для встречи с Уиткофом и Кушнером. Есть ли основания для оптимизма? Комментарий политолога Георгия Бовта, телеграм-канал «Бовт знает».
23: В украинских СМИ появился даже слух о том, что трехсторонняя встреча может пройти уже на днях. Однако сначала советник офиса президента Литвин заявил, что украинская делегация уже летит домой, а представитель Дмитриева, что никаких трехсторонних двусторонних встреч не будет. Впрочем, в СМИ также говорилось со ссылкой на украинские источники, что отдельные элементы пакетного предложения еще предстоит доработать в течение 2 недель, и лишь после этого американцы повезут их в Москву. Хотя Лавров, выступая на Генассамблее, подчеркнул, что никаких пауз в СВО Москва делать не собирается, в том числе на время переговоров. Саму идею энергоперемирия он отвергать, впрочем, не стал. Ранее Кремль заявил, что условий для возобновления мирных переговоров пока нет, как и перспективы встреч на высшем уровне. Зачем же тогда в США отправился Дмитриев? 18 сентября Трамп подписал закон Грэма Блюменталя. Помимо санкций против чиновников, банков и теневого флота, он предписывает президенту не позднее, чем через 30 дней ввести пошлины до 500% на российские товары и до 100% на весь импорт из стран, входящих в пятерку крупнейших покупателей российской нефти или газа. Отсчет идет от даты подписания, то есть окно закрывается 18 октября. Закон оставляет Белому дому гибкость в применении ряда санкций. Возможно, задача Дмитриева состоит в том, чтобы убедить окружение Трампа не спешить с включением жесткого режима, по крайней мере, до возможной личной встречи Путина и Трампа на ноябрьском саммите ОТЭС в Китае, куда Путин пока точно собирается, в отличие от саммита Большой Двадцатки в Майами в декабре, с поездкой куда ничего не ясно. В любом случае, Москва хотела бы включить в энергоперемирие, если оно вообще состоится, ослабление санкций против экспорта энергоносителей и судов так называемого теневого флота. На этом фоне в Белом доме прошли переговоры Трампа с Си Цзиньпином. Первый госвизит китайского лидера в США более чем за 10 лет. Трамп лично встретил его на базе Эндрюс, чего американские президенты не делали лет 60. Лично Трамп еще встречал только Путина, но на Аляске. Китай – потенциальная мишень нового санкционного закона, как крупнейший покупатель российской нефти и газа. Когда Трамп подписывал закон, то на вопрос о его последствиях до Пекина он ответил, что обсудит это с китайским лидером. МИД КНР, впрочем, заранее отверг любые попытки облагать пошлинами его энергетическое сотрудничество с Россией. Действующее торговое перемирие США и Китая, истекавшее в ноябре, уже продлено до 10 января. Американо-китайский саммит на энергоперемирие повлияет косвенно. Вероятность того, что Трамп обрушит на Китай 100% пошлины в наказание за российскую нефть на фоне начавшегося восстановления отношений Вашингтона с Пекином, близка к нулю. А вот рычагом давления на Индию, Турцию и других покупателей российской нефти закон остается реальным. Однако, на фоне ближневосточного кризиса Трамп вряд ли захочет усугублять мировые проблемы с топливом. Чисто гипотетически для Москвы было бы выгодно, если бы Си в разговоре с Трампом, увязав вопрос тарифов с украинским урегулированием, выразил бы готовность играть роль гаранта. Однако, за все годы войны в Украине Китай избегал брать на себя обязательства, способные рассорить его с одной из сторон. И нет пока признаков, что он сделает это теперь. Средняя цена дизеля в США бьет рекорды. В пересчете примерно 130 рублей за литр, а промежуточные выборы через 6 недель. Американские СМИ в этой связи называют прекращение украинских ударов по российским НПЗ важным приоритетом администрации, чтобы как-то повлиять на мировые цены. Тем более, что с Ираном быстрого разрешения конфликта не предвидится. Правда, у самих воюющих сторон мотивация куда слабее. В условиях вязкого оппозиционного противостояния на фронте делается акцент на удары по тылу. Москва рассчитывает, что зима добьет украинскую энергетику. Киев, что атаки на НПЗ и экспортную инфраструктуру пробьют брешь в российском бюджете, а собственные потери покроют европейцы. Энергоперемирие ломает обе стратегии. Зеленский, возможно, потому и говорит, что готов на полное прекращение огня, что заведомо знает, что Москва откажется от такой передышки, дающей возможность ВСУ восстановить силы. Давление идет и со стороны Анкары. Президент Эрдоган в разговоре с Зеленским назвал атаки на торговые суда в Черном море, в том числе турецкие, необъяснимыми. Анкара уже отправила обеим сторонам предложение о морском перемирии. Но нерешенным остаются два ключевых вопроса. Первый. Одинаково ли стороны понимают перечень объектов, по которым объявить мораторий на удары? Второй. Готовы ли США и тем более ЕС хоть частично ослабить санкции против российского нефтегазового сектора? Пока признаков такой готовности нет ни у кого. Ну а что тогда обсуждать?
4: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, телеграм-канал «Бовт знает». Напомню, что Линдси Грэм признана в России экстремистом и террористом. Зарубежные покупки в интернете могут подорожать. Минфин предложил установить НДС в размере 22% на товары, которые россияне заказывают напрямую у иностранных продавцов в рамках трансграничной интернет-торговли. Как это отразится на конечном покупателе и поможет ли рынку, продолжит Ольга Кашинская.
1: Раньше вводить НДС на зарубежные товары планировалось поэтапно. 7% в следующем году, 14% в 2028 и прийти к 22% только в 2029. Но процесс решили ускорить. Эту меру Минфин предложил для выравнивания условий торговли на внутреннем рынке. Проблема дискриминации российских селлеров в сравнении с зарубежными обсуждается давно. Так что отечественные предприниматели новость встретили с облегчением, говорит селлер, основатель и директор компании Love Machines.ru Сергей Иванов.
2: Это нужно было давно сделать для того, чтобы уравнять в правах и в возможностях российских продавцов и зарубежных продавцов. Обозначим их общим словом китайских продавцов. Китайские продавцы через различные платформы, в том числе российские маркетплейсы, продают очень много товаров в Россию физическим лицам и при этом порой не платят никаких совершенно пошлин и налогов ни в российский бюджет, ни даже в свой китайский. Не сразу, но постепенно, когда они посчитают первые продажи, они, конечно же, увидят, что да, рост у них расходной части существенный и начнут повышать цены. Делают ли это все? Сложно сказать. Китайцы торгуют товарами на наших маркетплейсах зачастую в убыток, видимо, разрабатывая просто оборот своей продукции, может быть, приучая потребителя к своим именно товарам. Поэтому какое-то время цена на китайские товары не поменяется, но постепенно, конечно же, все продавцы заложат свою цену для конечного покупателя, эту налоговую ставку.
1: Раньше у отечественных селлеров было, по сути, одно конкурентное преимущество перед иностранными – меньшие сроки доставки. Теперь же, с окончанием эпохи откровенно дешевых товаров, конкуренция станет честнее. Что для потребителя, конечно, новость плохая, зато для индустрии хорошая, считает генеральный директор аналитическо-консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов.
3: Внедрение НДС в ближайшее время в размере 22% несомненно приведет к росту стоимости особенно дешевых товаров, то есть для товаров за 500 рублей рост стоимости будет практически на 40%. Для товара за 1000 рублей это будет около 30%. Однако, скорее всего, роста в таком объеме мы не увидим, потому что часть, скорее всего, будет возмещаться за счет прибыли непосредственно зарубежных продавцов, а часть, может быть, будет возмещаться за счет непосредственно маркетплейса. Насыщение рынка дешевыми товарами, с одной стороны, является благом для потребителей, с другой стороны, является огромной стратегической угрозой. Поэтому эти меры однозначно в долгосрочной перспективе должны оказать позитивное влияние на российскую экономику.
1: Как раньше рассказывала бизнес ФМ, некоторые отечественные селлеры стали специально регистрировать свои юрлица в других странах, чтобы снизить налоги и комиссии. Теперь же ситуация будет обратной. Многие иностранные продавцы, вероятно, переведут свой бизнес в Россию, предположили селлеры в разговоре с бизнес ФМ. Беспрецедентная дешевизна онлайн-ритейла в любом случае изначально была конечной, считает основатель консалтинговой компании «Wow Стратегия», эксперт в области e-com Сергей Петренко.
7: Конечно же, это всегда бьет по карману конечного потребителя. Понятно, что продавец, да и площадка, переложит свои затраты, которые она получит в услугу. Маркетплейс повысит там где-то комиссию, либо ведет дополнительный какой-то сбор, а продавец отреагирует на это повышением цены, грубо говоря, на товары. В конечном итоге потребитель за это заплатит. Маркетплейс — это непосредственно участник платформенной электронной экономики. И он действительно занимает в текущем варианте львиную долю продаж. Правительство, ну, как бы дало время окрепнуть данному институту, и в ближайшее время оно будет все больше и больше зарегулировано со стороны закона, и, соответственно, будет подведена максимально возможная налоговая база.
1: Поэтапное введение НДС, планируемое изначально, эксперты считают все-таки более грамотным решением. А при таких внезапных реформах есть риск перетока торговли в нерегулируемую плоскость. Телеграм-каналы, прямые заказы у байеров или C2C-сервисы. Ольга Кашинская, Маргарита Юдина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
4: Минпромторг определил ставки техсбора на смартфоны, ноутбуки и телефонные аппараты. Это следует из опубликованного в четверг проекта приказа ведомства. Ставки зависят от вида продукции, а также от того, включен ли товарный знак или модель в специальный справочник. На примере ноутбуков, если товарный знак и модель зарегистрированы, то ставка сбора составит 500 рублей, если же нет, то 992 рубля. А в случае со смартфонами это 250 и 496 рублей соответственно. Обязательная маркировка в отношении всех видов радиоэлектронной продукции введена в России с 1 марта этого года. Важно, что средства с этого техсбора пойдут на развитие отечественной промышленности, говорит соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
5: Минпромторг изначально закладывал несколько градаций, то есть это довольно дешевые телефоны массовые для простых людей. Там было как раз таки предусмотрено минимальное значение взимания денег, а за какие-нибудь Samsung и iPhone флагманские, там, естественно, предполагалось много денег брать. Но, опять же, в районе все крутилось 500 рублей. Эта ставка должна была быть. А для серых, платимых, незарегистрированных в России телефонов, там была максимальная как раз таки ставка. Соответственно, мы это увидели, это все сохранилось. И колебания, например, на курсе доллара, они как раз таки могут составлять и большую сумму, чем это технологический сбор. Поэтому теоретически это никак не влияет на конечного потребителя. Но нужно понимать, что данные деньги пойдут как раз-таки на то, чтобы сформировать условную кубышку, с которой будет дальше финансироваться строительство и производство российской электронной компонентной базы.
4: Максим Горшенин, соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620. Однако направлять средства на поддержку российским производителям нужно избирательно, указывает главный редактор Вильянов.ком Сергей Вильянов.
8: Данный сбор, он же не только затевается ради сбора, но и ради того, чтобы окончательно упорядочить поставки техники на отечественный рынок. То есть, если такого сбора не будет снято с техники, то, соответственно, она не сможет появляться на хоть сколько-то официальных платформах, как онлайн, так и офлайн. И плюс этот механизм сам по себе со стороны компании по выплате этого сбора нужно будет как-то обеспечивать, то есть это тоже дополнительно зарплата на обслуживание платформ. Сама платформа, это оборудование, это люди. То есть это тоже косвенное увеличение цены. Нельзя сказать, что это что-то шокирующее и пугающее, но в то же время это больше, чем вот те цифры, которые озвучиваются сейчас. Я бы сказал, на круг раза в два больше. То есть вот эти вот цифры стоит умножать на два в конечном счете. Формулировка поддержка отечественной отрасли, она очень емкая, она слишком емкая, и все-таки нужно чуть больше конкретно. Там было прям расписано, на какие именно отрасли, на какие именно бренды, на какие именно продукты. Ну, тогда было чуть понятнее. А так у нас есть, в общем-то, немало игроков рынка, которые чувствуют себя крайне уверенно. И есть те, которые просто задыхаются от нехватки денег. И вот если всем дадут поровну, то это ровным счетом ничего не изменит.
4: Сергей Вильянов, главный редактор Вильянов.ком. В ноябре прошлого года замглавы Минфина Алексей Сазанов прогнозировал, что доходы бюджета от введения тех сборов в 2026-2028 годах могут составить 218 миллиардов рублей.
0: Компании и корпорации.
10: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
10: Роспотребнадзор обнаружил нарушение состава по физико-химическим показателям в популярных детских смесях компании «Несле России», сообщает РИА Новости. По результатам внеплановой проверки Роспотребнадзора, в сухой смеси для детей Нестажен 1 состав не соответствовал заявленному содержанию компонентов. Сильно занижено содержание витаминов А, Е и йода в продукции. Содержание жирных кислот, наоборот, значительно превышает количество, указанное на упаковке. Аналогичные нарушения состава замечены и в детской смеси Нестажен 2. Группа ПИК оптимизирует портфель, договариваясь о продаже 3 гектаров за 4,6 миллиардов рублей, сообщает Коммерсант. Землю планируют использовать под строительство 75 тысяч квадратных метров жилья на Ленинградском шоссе на севере Москвы. Новым владельцем может стать петербургский застройщик «Элемент».
0: Арбитраж.
10: Сбер Девайсес подала иск в арбитражный суд Москвы к основной операционной компании М-Видео на 6 миллиардов 600 миллионов рублей, следует из картотеки арбитражных дел. Суть претензий не раскрывается. Сбер Девайсес от комментариев отказалась. М-Видео заявила, что работает над урегулированием спора. Ранее коммерческий директор М-Видео Сергей Уваров сообщил о нехватке оборотных средств у компании. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
4: Вы слушаете «Бизнес ФМ». В Краснодарском крае ввели режим ЧС из-за перенасыщения рынка зерна. Фермеры не могут его реализовать, вывести его нет возможности, поскольку не работают порты Азовского и Черного морей. Из-за атак дронов нарушено судоходство. Распоряжение АЧС подписал накануне губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. А в качестве причин указано, что ситуация может повлечь за собой нарушение условий жизнедеятельности людей и значительные материальные потери. Аграрии сейчас вынуждены продавать зерно себе в убыток, чтобы покрыть хотя бы текущие расходы. Но проблема в том, что даже ниже себестоимости не продаж, рассказал владелец крестьянско-фермерского хозяйства из Калининского района Краснодарского края Алексей Волченко.
6: все склады полностью забиты зерном. Спроса нету не то, что там за копейки забирать, вообще спроса нету никакого. Зерно лежит у всех фермеров, а сейчас надо зимой сеять, солярку покупать. Ну, к сожалению, не за что. Я не знаю, как будут фермеры отсеиваться. В этом году очень хороший урожай зерновых. В среднем 70 и выше центнеров гектара получили. Погода была хорошая, поэтому избыток очень большой. И у всех фермеров закупки нету. Введенные меры, так называемые, не действуют, не работают. То обещают определенную цену поставить не ниже 15 рублей за килограмм зерна. То обещают субсидировать это все, то в банках обещают льготные кредиты дать. Пока это дальше разговоров не заходит. А сейчас зимой сеять, подготавливать почву, все нужно делать. Ну, в следующем году при таких обстоятельствах просто у нас вообще пшеницы может не быть. 5-7 рублей предлагают цены, но это очень низкая цена. Ну, в прошлом году цена доходила до 15 рублей, а в этом году максимум предлагают 5 рублей. Ну, а себестоимость ее на данный момент 11 рублей с половиной, минимум, по которой цене фермер может продать себе не в убыток. Мы в рамках края, у нас закупщики приезжали, закупали и экспортировали через Новороссийск, через Тамань, через Ейск за границу.
11: Сейчас к вам трейдеры не приезжают?
6: Нет, не приезжают, вывоза нету, поэтому что им приезжать-то?
4: Владелец крестьянско-фермерского хозяйства Алексей Волченко. В Ростовской области аналогичный режим ЧС из-за сложностей с логистикой и ограничений судоходства в Азовском море ввели в конце августа 26-го. Искусственный интеллект взломал правительственный портал с данными о медстраховании в Австралии. Об этом заявил премьер-министр страны в ходе общения с журналистами на Генассамблее ООН. К закрытым данным австралийского портала получил доступ ИИ-агент от американской OpenAI. Утверждается, что личные данные австралийцев украдены не были. Валерий Убадоев продолжит.
12: Инцидент произошел еще в июне, но австралийским властям стало о нем известно только в сентябре. А вот сама OpenAI узнала об этом чуть раньше, в августе, в ходе внутренней проверки. Почему компания медлила с уведомлением Канберры, не уточнилось. Сам взлом произошел уже, по сути, привычным образом. Перед ИИ-агентом поставили задачу собрать данные для исследования о расходах на здравоохранение. И модель, чтобы выполнить цель и получить информацию, к которой у нее не было доступа, проникла в австралийскую Medicare. Это государственная система всеобщего медстрахования. По заверениям властей и OpenAI, личные данные австралийцев ИИ-агент все же не украл. Но к какому-то набору информации, как публичной, так и нет, модель все же получила доступ. В основном это различные агрегированные данные, по которым идентифицировать конкретного человека нельзя. CNN отмечает, что на данный момент это первый известный случай взлома правительственных систем искусственным интеллектом. Ранее ИИ-агенты получали доступ к базам данных частных компаний, причем сообщалось о таких инцидентах тоже только через несколько месяцев. И, как и во все прошлые разы, ИИ-агент, по сути, выполнил поставленную перед ним задачу, но не так, как этого ожидали разработчики из OpenAI, продолжает старший эксперт Касперский Грейд Леонид Безвершенко.
13: Самостоятельно, целенаправленно атаковать систему и агент точно не собирался. Поэтому я бы не называл это взломом в его классическом понимании. В первую очередь, эта история еще раз подчеркивает, что повышается общий уровень угроз. Количество желающих взломать защитные решения или системы увеличивается, а порог входа для злоумышленников снижается. Даже начинающий атакующий может взять готовый инструментарий, потратить не очень много времени и ресурсов для того, чтобы запустить агента против какой-либо системы или компании. И на самом деле, главный вывод не в том, что все плохо защищено, а в том, что нужно более тщательно прорабатывать подходы контроля искусственного интеллекта и ответственность разработчиков к своевременному информированию о подобных инцидентах.
12: Австралийский премьер Альбанезе, по его словам, в ходе телефонного разговора с главой OpenAI Сэмом Альтманом указал, что компания не торопилась с уведомлением властей, а сам способ уведомления был, цитата, неприемлемым. OpenAI направила информацию на общедоступный почтовый ящик правительства, что привело к задержке. И в целом этот инцидент вызвал серьезную обеспокоенность у Канберры. Примечательно, что за день до этого главы OpenAI и Anthropic Сэм Альтман и Дарио Амадей по отдельности выступили на Генассамблее, где в очередной раз предупредили о рисках, связанных с ИИ. Также они призвали разработать общие стандарты развития и тестирования этой технологии и указали, что для решения проблемы необходимо международное сотрудничество. Напомним, что такие идеи от лидеров ИИ рынка остальные разработчики, в основном главы стартапов, восприняли со скепсисом, писала New York Times. Есть предположение, что ведущие американские компании таким образом хотят ограничить потенциальный потенциальных конкурентов, включая Китай. В случае с Австралией, возможно, есть некое преувеличение хакерских способностей модели, поэтому это может быть и способ пиара, считает эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
15: Я уверен с вероятностью на 90%, что там история довольно простая. Люди допустили природные ошибки и надеялись, что эти ошибки никто не заметит. Для визуализации можно себе представить, что у вас 1 000 000 дверей, и одна из них не заперта. И вы думаете, что ну, их 1 000 000, кто эту дверь найдет? А нейронка берет и находит эту дверь. В целом, все вообще кейсы, что были с тем, как агенты а-ля что-то взламывают, они вот были по этой метафоре. Но из-за того, что все эти организации либо выходят, либо уже вышли на биржу, они, естественно, заинтересованы в том, чтобы интерес к их детищу подогревался.
12: В сентябре Microsoft и Gallup провели исследование в 37 странах. Данные показали, что в 34 из них положительные эмоции от ИИ перевешивают отрицательные. Исключение – США, Египет и Палестина. В России тоже к ИИ относятся скорее положительно, а ежедневно в рабочих или в личных целях его используют 21% россиян. Это 15-е место среди 37. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
4: Российский рынок в четверг снижался после публикации параметров нового бюджета. При этом индекс Мосбиржи завершил основные торги без изменений на отметке 2312 пунктов. Минэкономразвитие повысило прогноз по инфляции в 2026 году до 6,8% с 5,2%. ЦБ установил официальный курс доллара с 25 сентября на уровне 84,90, евро 96,80. А ситуация на рынках генеральный директор инвестиционной компании «Инвестленд» Игорь Вагизов.
16: Сегодня, несмотря на небольшое изменение индекса, по рынку акций мы видели очень разнонаправленные движения. После опубликования налоговых инициатив Минфина мы увидели резкий провал в акциях горно-металлургического сектора. Русал, Норникель, Фосагро резко снизились 4-5%, даже 6% снижения в течение дня было. С другой стороны, цены на сырье, на нефть, на газ на мировых рынках снова растут. Поэтому нефтегазовый сектор, которого не затронул windfall tax новации, соответственно, чувствовал себя хорошо. Поэтому сегодня инвесторы действительно перекладывались из секторов, на которые будет действовать дополнительная налоговая нагрузка, в сектора, которые от текущей ситуации скорее выигрывают.
4: А что с рублем будет происходить? Как-то сегодняшние решения могут повлиять на это?
16: Ну, мы видели, на рынке долго была краткосрочная негативная реакция, потому что, да, 2% прогнозируемого дефицита бюджета, это не очень хорошо с точки зрения потенциального навеса предложения государственных облигаций. На валютном рынке сильной активности нет, поэтому, да, цена отсечения установлена в $50, соответственно, это очень консервативная оценка. Это, наверное, не будет способствовать укреплению рубля потенциально после консолидации. Мы все-таки ждем, что постепенно тренд на ослабление рубля продолжится.
4: Игорь Вагизов, гендиректор компании «Инвестленд». Нефть марки Brent закончил торги на уровне $107 за баррель. Это на 4,6% выше, чем на закрытии предыдущих торгов.
21: Реклама. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган Центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.
17: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
21: Деньги.
18: В Мексике в годы правления испанского короля Филиппа II в середине 16 века чеканилась серебряная 8-реаловая монета «Макукина». Название – производное от арабского «макук», что значит «неправильный». Их чеканили вручную, и монеты получались неправильной формы. Отсюда и пошло их название.
21: История денег на Business FM. FM. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
24: В рамках потенциального бизнес-проекта с использованием искусственного интеллекта обсуждали с командой, в каком виде передавать клиенту готовый продукт. С учетом всех ограничений и требований комплаенса, самым осмысленным решением оказался ноутбук с развернутой и дообученной языковой моделью и графической оболочкой сверху. Цена необходимого железа порядка 500 000 рублей не кажется фантастической. Сооснователь Ethereum Виталик Бутерин пишет по этому поводу. Общество годами боролось за цифровую приватность, шло к сквозному шифрованию и локальным данным. Искусственный интеллект разворачивает это движение вспять, приучая скармливать облаку всю цифровую жизнь. Мы обсуждаем с облачными моделями корпоративную стратегию, финансовые результаты, вопросы здоровья и личной жизни. Разумное желание вернуть пользователю абсолютный контроль за своими данными – это особенно важно, если речь идет о проектах с чувствительной информацией. Например, юристам фармацевтической компании было бы гораздо спокойнее, если все данные лежали внутри закрытого контура. Интересы производителей компьютерного железа в этой точке совпали с интересами пользователей. Вместо того, чтобы отдавать вычисления в облачный дата-центр, почему бы не купить компьютер помощнее? Среди новинок, прошедшей в начале сентября берлинской выставки IFA, я нашел компьютеры и ноутбуки, которые прямо позиционируются как системы для настольного развертывания искусственного интеллекта. Центр умного дома, способные принимать решения самостоятельно, не посылая данные в облако. Сетевые файловые хранилища, оптимизированные для развертывания больших языковых моделей. На новом витке мы возвращаемся к идее коробочного софта. Но в коробке лежат не дискеты и компакт-диски, а мощный ноутбук с поднятой и дообученной под запросы клиента большой языковой моделью.
9: Сумма технологий на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
14: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ направить мониторинговую миссию в Эстонию для оценки образовательных программ и уровня агрессивной риторики среди молодежи. Поводом стал ролик из Сталина, в котором подростков спросили, какую страну они бы удалили с карты мира. Несколько участников назвали Россию. Захарова заявила, что международным организациям стоит обратить внимание на уровень ненависти и образовательные программы, которые, по ее мнению, приводят к подобным результатам. Президент США Дональд Трамп заявил о снижении рейтингов каналов CNN и MS Now. В своей социальной сети он связал это с падением доверия аудитории. Американский лидер также обвинил телеканалы в отказе освещать визит председателя КНР Си Цзиньпина в США. По словам Трампа, СМИ негативно освещают деятельность его администрации и игнорируют события, которые демонстрируют ее успехи. Новые единые учебники для 10-11 классов по естественно-научным предметам русскому языку и литературе появятся в российских школах к 1 сентября 2027 года. Об этом заявила замминистра просвещения Ольга Колударова. По ее словам, сейчас ведомство работает над учебниками вместе с авторами. Закупки для школ планируется начать весной следующего года. Среднемесячная начисленная зарплата в России в 2026 году может составить 112 300 рублей. Это более чем на 10% выше показателя прошлого года, следует из данных Минэкономразвития. В 2025 году средняя номинальная зарплата составила около 102 000 рублей. Согласно прогнозу ведомства, в 2027 году она может приблизиться к 120 000 рублей, в 2028 к 128 000, а в 2029 к 137 000 рублей. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
9: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Вы слушаете Бизнес FM. У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Все пассивные доходы с Нового года пойдут в основную налоговую базу. Это означает, что максимальная налоговая ставка по ним может составить 22%. Такое положение содержится в проекте бюджета Минфина на ближайшую трехлетку. Есть и другие нововведения. Подробности через минуту. Google потенциально может усложнить установку российских приложений на Android. Глава Минцифры Максуд Шадаев сообщил, что ведомство рассматривает это как реальный риск. На данный момент с установкой российских приложений на Android особых проблем не возникает. А что, если они появятся? Новые правила семейной ипотеки. С 1 октября Минфин корректирует ставки и предельные суммы кредитов в зависимости от числа детей в семье. Эти и другие темы на Business FM. Все пассивные доходы с Нового года пойдут в основную налоговую базу. Это означает, что максимальная налоговая ставка по ним может составить 22%. Такое положение содержится в проекте бюджета Минфина на ближайшую трехлетку. Проект одобрило правительство России. Бюджет будет дефицитным и сверстан он, исходя из консервативной оценки стоимости нефти в $50 за баррель. Есть и другие нововведения. Евгений Перельчук подробнее.
19: Минфин в проекте трехлетнего бюджета предложил меры по унификации уровня
2: повышение налогообложения доходов граждан. Главное из них – включение в основную базу НДФЛ так называемых пассивных доходов. Их еще называют инвестиционными. Это доходы от дивидендов, процентов по вкладам, операций с ценными бумагами и цифровыми правами, продажи имущества и реализации долей участия, договоров страхования и дарения. Сейчас они облагаются по ставкам 13-15%, а после изменений к ним будут применяться ставки 13-22% в зависимости от размера дохода. Отдельной строкой указывается, что ставка налога будет зависеть от размера дохода, а не от способа и источника его получения. Это такой намек на то, что все доходы гражданина теперь будут суммироваться, и попасть под повышенную шкалу налогообложения станет проще, говорит доктор экономических наук, профессор, завкафедрой налогов и налогового администрирования Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Риховский.
19: У нас на сегодняшнюю секунду это разные налогооблагаемые базы. Пассивные доходы, они облагаются по ставке 13-15%. Если мы посмотрим, что будет, у нас будет единая база, то есть все виды доходов будут объединяться в один. То есть если я получил где-то там на работе, например, 1,5 миллиона рублей, получил, например, в виде вкладов тоже те же самые 1,5 миллиона рублей, в этом случае у меня уже будет прогрессивная ставка применяться.
20: Богатых людей нас станет больше.
19: Формально будет меньше разрыв между бедными и богатыми. Давайте так рассуждать.
2: Поправки по шкале НДФЛ не коснутся действующей преференции для малых вкладов, необлагаемого налогами порога до 1 миллиона рублей. Также изменения не распространяются на доходы участников СВО. В итоге предлагаемая унификация коснется не более 6% населения. Это около 4 миллионов граждан, посчитали в Минфине. Пока точно не ясно, будут ли учитываться в пассивной части доходов поступления от сдачи квартиры. Напрямую об этом не говорится. Мы направили запрос в Минфин. Скорее всего, ключевым моментом станет способ сдачи квартиры. Если арендодатель оформлен как самозанятый, выплачивающий 4 или 6%,

0: оплачивается вот 13%, либо при превышении определенного дохода он, по идее, попадает в общую шкалу налогообложения.
1: Ожидаемый дефицит бюджета составит около 2% ВВП ежегодно. Однако, учитывая новые подходы в НДФЛ, Минфин обещает, что все социальные обязательства будут выполнены. В подготовке проекта за базовую цену нефти взята планка в $50 за баррель. Это очень консервативная оценка, но легко проследить, откуда она взялась, говорит ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
2: Минфин здесь явно закладывает очень консервативный сценарий, как раз таки пытаясь защититься от турбулентности на мировых рынках углеводородов. И, по сути, он закладывает сценарий открытия Ормузского пролива. Потому что мы видели, когда Соединенные Штаты с Ираном договорились, подписали меморандум, то цены на нефть сорта Brent упали в район $75 за баррель примерно. А учитывая, что разница в ценах между российским Юрлсом и Brent, если мы сравниваем нашу нефть в порту отправления, примерно $25 за баррель, вот и получается, что тогда наша цена будет $50 за баррель. Вот этот сценарий, по сути, Минфин закладывает, что если Ормузский пролив откроется, то российский Юрлс будет стоить около $50 за баррель. Да, конечно, здесь цена может быть и выше, чем этот показатель, но эти деньги тогда пойдут в Фонд национального благосостояния, и все равно потом им можно будет воспользоваться.
1: Наши собеседники отмечают, что каждый год мы платим налог за год предыдущий. Новый проект бюджета здесь никаких изменений не несет. Так что в этом, в 2026 году, мы заплатим налог по старым правилам. И первая выплата налога по унифицированной шкале НДФЛ и учете пассивных доходов ожидается только в конце 2027 года. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
3: Android без российских приложений? Глава Минцифры увидела риски в новой политике Google, которая может затронуть российских разработчиков. По словам Максуда Шадаева, это может коснуться тех, чьи приложения уже удалены из магазинов приложений. Насколько реален этот сценарий? Сможем ли мы в случае необходимости перейти на отечественный продукт? И готовы ли сами чиновники показать всем примеры и отказаться от недружественных смартфонов? Об этом Михаил Задорожный.
4: По словам Максута Шадаева, сейчас Минцифры вместе с участниками отрасли работает над минимизацией рисков, связанных с введением верификации разработчиков Android-приложений компании Google. О чем идет речь, он не уточнил, да и вообще не очень вдавался в подробности, отвечая на соответствующие вопросы журналистов. Но заявление главы Минцифры, а точнее то, что не было сказано прямо, но читалось между строк, создают определенное впечатление. Как будто нас приучают к мысли, что рано или поздно придется переходить на свое родное, разработанное и произведенное у нас, а не за рубежом. Потому что в один не очень прекрасный момент все айфоны и андроиды в России могут превратиться в кирпичи. Вероятность, кстати, не нулевая. До сих пор все попытки пересадить чиновников и госслужащих на отечественные смартфоны с российскими мобильными ОС были не слишком успешными. Об одной из них рассказывает председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
5: Я знаком с историей изгнания Apple из администрации президента. Это было, по-моему, 2 года назад. И тогда была такая волна целая убрать продукцию компании Apple и перейти, видимо, планировалось на наши отечественные оказались не готовы и перешли на Samsung. Я думаю, что максимум, что нас ждет, что мы перейдем на смартфоны Honor Samsung и Huawei Samsung. Соответственно, мы перейдем на них и все. Сервисы Google не нужны, давайте так скажем. Приложения, которые мы будем читать на Android, встанут и без этого. И у Honor есть свой стор, и Huawei есть свой стор. Поэтому я думаю, что максимум, что нам грозит, это переход на санкционные телефоны именно Китай.
4: Отечественные смартфоны, например, на мобильный ОС Aurora, на самом деле есть, и в определенных структурах ими уже пользуются. Но это, скажем так, нишевый продукт для служебного пользования. На массовый рынок претендовали другие российские операционки, но они тоже пока не зашли. Сами же российские чиновники и госслужащие до недавнего времени не скрывали своей любви к айфонам. Но в последнее время демонстрировать статусные смартфоны стало немодно. Мы попросили нейросеть проанализировать фото и видео с публичных мероприятий в этом году с участием членов правительства, сенаторов, депутатов, руководителей госкомпаний и так далее. Цель была рассмотреть их смартфоны, но оказалось, что телефоны на большинстве кадров просто отсутствуют, а если есть, то изображение не позволяет точно идентифицировать модель или хотя бы производителя, и найти подтверждение того, что кто-то пользуется российскими телефонами с российской ОС, не удалось. Некоторые, правда, не стесняются говорить, что отечественный продукт пока еще, что называется, получается, не дотягивает, продолжает зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.
6: Я считаю, что чиновники и все остальные госслужащие, они такие же граждане, как и наши граждане, которые не работают напрямую на государство. Поэтому, если продукт недоработанный, то, конечно, он неудобен как таксисту, так и министру. Поэтому здесь вопрос, еще раз подчеркну, планового входа. То есть, также, например,

0: могут быть закуплены для Государственной Думы, для министерств, для ведомств определенный объем устройств с российской операционкой для того, чтобы пройти вот этот период пусконаладки.
1: Пока что, вот по вашим наблюдениям, коллеги, депутаты и крупные чиновники, пока Android, iPhone или у кого-то есть российское ОС, по вашим наблюдениям, кто чем пользуется?
0: Я ни за кем не подглядываю. У меня Android и второе устройство Apple. Поэтому я тоже стараюсь диверсифицировать, как и многие наши коллеги. Если будет сопоставимый по качеству российский продукт, ну, я откажусь от айфона, у меня будет Android и российский продукт.
2: Кстати, глава того же Думского комитета Сергей Боярский тоже не скрывает, что пользуется айфоном, но подумывает перейти на Android, о чем он недавно рассказывал у Business FM. Возвращаясь к планам Google, о которых, кстати, известно уже достаточно давно. 30 сентября верификацию Android-разработчиков запускает в 4 странах. Россия в их число не входит. При этом у пользователей все равно остается возможность установить приложение разработчика, которого не одобрил Google. Процедура, правда, нетривиальная, но она хотя бы и есть. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
3: Новые правила семейной ипотеки. С 1 октября Минфин корректирует ставки и предельные суммы кредитов в зависимости от числа детей в семье.
4: Подробности.
5: Везде, кроме Москвы, Петербурга и их областей, максимальная сумма семейной ипотеки составит 10 миллионов рублей. Семьям с 5 и более детьми ее будут выдавать под 2%. Если в семье 4 ребенка, ставка составит 4% годовых. С 3 детьми – 6%. При этом в каждой из таких семей хотя бы один ребенок должен быть младше 7 лет на момент заключения договора. Если в семье 2 детей, ставка составит 8%, и максимум, на который можно рассчитывать по этой программе – 8 миллионов. Семье с одним ребенком до 7 лет дадут максимум 6 миллионов и уже под 10%. Для Москвы, Петербурга, Московской и Ленинградской областей выше и суммы, и ставки. 4% и 18 миллионов для семей с 5 и более детьми, 6% годовых для семей с 4 детьми и 8%, если детей трое. Семьи с 2 детьми могут рассчитывать уже максимум на 15 миллионов под 10%. А для семей с одним ребенком, не достигшим 7 лет, семейная ипотека предусматривает кредиты до 12 миллионов под 12%.
3: О том, как изменения правил могут отразиться на ипотечном рынке и на рынке недвижимости, рассуждает учредитель Ассоциации ипотечных брокеров, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.
6: Это ужесточение для заемщиков, для рынка недвижимости. И, понятное дело, особенно семьям, у которых один ребенок, ежемесячный платеж вырастает несколько раз, и переплата банку в том числе. Помимо этого, у нас сокращается срок. У застройщиков настанет не самый хороший период, потому что все-таки льгот ипотека, это 50% доли рынка и сделок, а сейчас вопрос, будет ли, ну, во-первых, так активно ей пользоваться, второе, как застройщики поменяют свою бизнес-модель, чтобы поддерживать активные продажи. Не так много у нас все-таки заемщиков, у которых 3, 4, 5 и более детей.
3: Дмитрий Ракута, эксперт по недвижимости. Свежей официальной статистики по составу семей нет, но по данным последней переписи населения от 2021 года, больше половины российских семей на тот момент – это семьи с одним ребенком, еще чуть меньше 33% – это семьи с двумя детьми, трое детей – это 8,5% и далее по нисходящей.
7: Реклама. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.
8: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
9: Вначале был бизнес.
10: Как появлялись города?
11: Клин. 80 тысяч жителей. К концу 15 века подмосковный форпост утратил свое военно-стратегическое значение, но в упадок не пришел. Жители занялись извозом и торговлей. На пересечении двух дорог поставили торговые ряды. Статус города Клин получил в 1781 году.
9: Как появлялись города на Бизнес FM.
12: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
13: У микрофона Сердар Гликулиев. Нефтегазовый дефицит федерального бюджета в 2027-2029 годах сократится до 5% ВВП. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов на заседании правительства России. Доля ненефтегазовых доходов будет стабильно превышать 80% всех доходов. Ненефтегазовый дефицит сократится до 5% от валового внутреннего продукта. Это минимальный уровень с 2008 года, сказал Силуанов. Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, увеличится в России по итогам этого года на 12,1% по сравнению с предыдущим. Об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития России на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, подготовленным Минэкономразвития. По прогнозу ведомства, в 2027 году рост фармрынка замедлится почти вдвое, до 6,6%. Российские рыбоводы в январе-августе произвели 48 тонн осетровой икры, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Рыбный союз по итогам анализа данных Росстата. Как сообщалось, по итогам 2025 года производство осетровой икры увеличилось на 9% до 89 тонн. Речь идет об икре, полученной в осетрово-водческих хозяйствах. Белоруссия на 6 месяцев вводит лицензирование импорта яблок, сообщила пресс-служба белорусского правительства. Ввоз яблок, происходящих из государств, не являющихся членами ЕАЭС, будет осуществляться по разовым лицензиям, говорится в сообщении. Постановление принято в целях обеспечения внутреннего рынка отечественными яблоками в межсезонный период в полном объеме, исходя из высокого урожая, уточнили в пресс-службе. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Вы слушаете Бизнес ФМ. Платный выход по доброй воле. НСПК и ЦБ обещают упростить систему разблокировки банковских счетов в случае добровольного возврата денег жертвам мошенников. А точнее, эта система должна стать автоматической. Пилот запустят в октябре. По словам экспертов, это не решит всех проблем добросовестных граждан, получивших украденные деньги. Но некоторым упростит задачу. Иван Медведев подробнее.
14: Сама возможность добиться исключения из базы ЦБ в случае добровольного возврата средств появилась давно. Но сейчас человек, попавший под блокировки просто потому, что деньги ему перевели мошенники, даже при готовности вернуть их жертве из своего кармана, сначала должен обратиться в банк с номером спорной операции, потом вернуть деньги, после чего банк потерпевшего должен подтвердить их получение. И только после этого ЦБ будет учитывать факт возврата при решении об исключении реквизитов случайной жертвы мошеннической схемы. В октябре НСПК, ЦБ и банки собираются испытать систему, при которой возврат через уже работающий сервис «Добрая воля» и подтверждение потерпевшего автоматически запустит передачу заявления в ЦБ. Такой подход действительно должен сделать процесс быстрее и надежнее, считает младший директор по рейтингам кредитных институтов агентства «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский.
15: Эти деньги, они отправляются не просто некоему отправителю, который непонятно зачем их прислал, а по подконтрольному ЦБ и банкам каналу. И это дает какую-то гарантию того, что деньги не уйдут непонятно куда, и будет какое-то понимание, что вопрос был урегулирован. Потому что целый ряд схем мошенничества основан на том, что сначала человеку присылают некие деньги, непонятно откуда взявшиеся, потом просят их вернуть под каким-либо предлогом. В итоге человек попадает на деньги уже сам.
14: Но обязанности платить за снятие блокировок это не снимает. Одно дело, когда гражданин получил от кого-то перевод, которого он не ждал, случайно или по инициативе мошенников. Такому человеку ничего не стоит вернуть эти случайные деньги, чтобы выйти из-под блокировок. Но совсем другое, когда украденными деньгами мошенники с кем-то расплатились. Недавно мы рассказывали о том, как предприниматель в своем магазине продал обычному, на первый взгляд, покупателю 3 айфона. Но расплатились с ним картой, на которой лежали деньги, украденные мошенниками. И легальный продавец, имея на руках все чеки, попал под блокировки. И для быстрой разблокировки он должен где-то найти почту. почти 500 000 рублей и отдать их жертве мошенников. С одной стороны, это абсолютно несправедливо, но с другой, для кого-то это выход, говорит управляющий RTM Group, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
16: Он из своих денег хотя бы может возместить ущерб пострадавшему лицу и таким образом избежать вот этой длительной процедуры. Так что в целом механизм-то абсолютно правильный, и он должен быть хотя бы в том виде, в котором он есть сейчас.
14: Можно, конечно, и не платить, но в таком случае единственная альтернатива – судиться. Долго и утомительно. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
3: ЛДПР отозвала свою заявку на регистрацию бренда «Жириновский». Информация об этом появилась на сайте Роспатента. Регистрацию товарных знаков, начатую в прошлом году, партия прервала, цитата, в связи с техническими и юридическими деталями, заявили Бизнес-ФМ в пресс-службе ЛДПР. Товары «Жириновские» выпускались даже при жизни политика, от водки до предметов одежды. Как они продвигались и что от «Жириновского» можно купить сейчас и по какой цене, выясняла Диана Чебанова.
17: «Жириновский навсегда» – портрет политика эпохи 90-х в его знаменитой кепке типа картуза. Фамилия Жириновский с подписью политика, силуэт его весьма узнаваемого профиля. Всего ЛДПР отозвала заявку на регистрацию 4 товарных знаков незадолго до выборов в августе. Партия подала ее в прошлом году на использование практически во всех категориях товаров с незначительными ограничениями. Это широко освещалось в СМИ. Фамилия одного из самых знаменитых политиков современной России давно используется в коммерческих целях, как и его портреты и цитаты. Вот Владимир Вольфович сам рекламирует водку и себя в одном из интервью в 2017 году.
18: Красавица, посмотрите, какая литр. 700 рублей стоит. Качество гарантирую. Великий Новгород. И это вот не я. Начали бизнесмены, попросили. Имя раскручено.
17: А это уже сменивший Владимира Вольфовича на посту лидера ЛДПР Леонид Слуцкий на показе молодежной одежды бренда «Жириновский». С его же цитатами в июне 2024 года. На носках любимое слово лидера ЛДПР однозначно и фраза «мем Сафонов оплатить на худи».
19: Новая коллекция «Жириновский навсегда» значит для меня очень много. Это креатив, это молодежь, это мода. Когда надеваешь эти вещи, они смотрятся гораздо лучше, чем на вешалке, на манекене. Они комфортны, их не хочется снимать.
17: При этом, кажется, партия умела попадать в свою молодежную аудиторию еще до ухода политика из жизни. Он был настолько ярок, что стал героем мемов, его цитируют. На улицах российских городов появляются граффити с изображением политика. Вот отрывок из видеоблогера Филиппа. Он выпустил в 2020 году обзор духов «Жириновский», надев кепку ЛДПР.
20: Как вы могли догадаться по моей дурацкой кепке, сегодня с вами поговорю я про ароматы от Владимира Вольфовича Жириновского. Это «Жириновский Блу» и «Жириновский Ред». Видимо, это тот и другой после баньки. Вообще удивительно, что даже сейчас, на момент 2020 года, Владимир Вольфович и его партия ЛДПР до сих пор остаются на слуху, до сих пор в тренде. Я думаю, это связано с активизацией молодежной политики внутри партии.
17: Кроме всего этого, в Брянске выпускались пиво и квас имени политика, табачные изделия. Из последнего российский бренд выпустил iPhone 17 Pro с портретом Жириновского и часы. АРЖД вместе с ЛДПР запустили в этом году 18 поездов с брендированными вагонами «Жириновский». Отзыв заявки вовсе не означает, что партия отказалась от бренда, рассказала Бизнес FM заместитель руководителя центрального аппарата ЛДПР по информационной политике Элеонора Ковшар.
21: ЛДПР не отказывалась от прав на бренд «Жириновский». Отзыв поданных заявок на регистрацию товарных знаков связан только лишь с технико-юридическими деталями. После урегулирования приведения в соответствие вопрос будет решен и будет направлена соответствующая заявка в Роспатент. Партия ЛДПР – это самое главное детище Владимира Вольфовича Жириновского. И, безусловно, работа связана с сохранением наследия Владимира Вольфовича, с приумножением этого наследия, с развитием этого наследия велась и будет вестись в партии и ее лидера Владимира Эдуардовича Слуцкого.
17: При этом коммерческие цели тут явно не ставятся. Просто чем больше Жириновского, тем чаще упоминается ЛДПР, говорит исполнительный директор ВСК Групп Максим Тищенко.
22: Бренд «Жириновский», он необходим и важен для партии ЛДПР. Уверен, что там какой-то небольшой процент, но добавочной стоимости бренд даст. Но на самом деле очень небольшой. Больше это сделано для того, чтобы все знали, кто такой Жириновский. говорить больше для узнаваемости. Сила бренда, да, она зарабатывается десятилетиями. Говорить о том, что в России, ну, такие вот бренды, связанные с политиками, будут в каком-то там длительном периоде времени сильно востребованы, я бы не говорил. Все равно, в первую очередь, наше население будет обращать внимание на качество.
17: У ЛДПР есть свой магазин мерча, где футболка с силуэтом профиля Жириновского стоит 2200 рублей. С фразой «Слушайте меня, не меня не слушайте» 1200. Столько же с цитатой «Вы все подонки». Самая бюджетная футболка, хватит это терпеть, за 550 рублей. Диана Чубанова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
3: Роспотребнадзор выявил заболевших свиным и гонконгским гриппом. Но преобладают сейчас в России вирусы негриппозной этиологии. Их почти 99,5%. Заболеваемость ОРВИ, гриппом и COVID-19 за неделю выросла почти на треть, до 734 тысяч человек. В Москве гонконгского гриппа пока нет. Доминируют риновирусы, сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. Между тем, в стране идет всероссийская прививочная кампания против гриппа. В Роспотребнадзоре отметили, что состав вакцин обновлен с учетом рекомендаций ВОЗ и есть их необходимый запас на сезон. Вакцинация происходит в рамках ОМС, но привиться можно и в частных клиниках, рассказала врач-педиатр СМ-клиника Евгения Малыгина.
0: Никакой специальной подготовки, чтобы прийти на вакцинацию от гриппа, не нужно. Главное, чтобы ребенок был здоров. Достаточно просто осмотра педиатра, и в этот же день можно ставить эту прививку.
1: Но это что-то новое?
0: Нет, ей вакцинировались и раньше. Есть несколько вакцин, просто вот ультиксквад, она именно четырехвалентная. Есть и трех, и двухвалентная.
1: Чье производство это?
0: Это наша русская вакцина. У нас в целом все вакцины нашего производства в России только от гриппа.
1: Как переносится?
0: Переносится хорошо. Это не живая прививка. Максимум, что может быть, небольшая температура, но однократным приемом жаропонижающего, нурофена или парацетамола, все признаки купируются. Это вакцина на основе куриного белка. Если, например, у ребенка анафилактический шок, отек венки был когда-то на яйцо, это может являться условием противопоказанием, но опять-таки все решается очно на приеме. ВОЗ посчитал, что именно в этом году не так принципиально вакцинироваться четырехвалентной вакциной, можно и другими, где валентность меньше.
3: Врач-педиатр СМ-клиника Евгения Малыгина. В прошлом году в рамках всероссийской прививочной кампании от гриппа в России вакцинировались более 73 миллионов человек, почти половина населения страны.
2: Между делом с Кирой Альтман.
23: Правду о себе. И только о себе, и только себе. Это очень трудно и без иллюзий говорить правду себе о себе. Потому что мы лишаемся иллюзии. Как ее себе сказать? Этим со мной поделилась Татьяна Владимировна Черниговская, ученый в области нейронауки, психолингвистики.
24: Самое сложное зеркалом говорить. Честно, я студентов, особенно студенток, учу. В какой-то момент себе надо сказать правду, я говорю. Только себе, больше никому. Вошел в ванную комнату, разделся, всю косметику смыть, на ключ изнутри ванную закрыть. Никогда никому не рассказывать то, что вы увидите. Посмотреть на себя внимательно в зеркало и искать, я красивая или нет. Вот без не мейкап там, не стилист. Я красивая или нет? Так себе, но если приложим усилия, то сойдет. Как, я умная или нет? На самом деле, я стерва или нет? Я на самом деле хочу их растоптать? Я никому этого больше не скажу. Себе. Надо сказать себе. Это очень трудно сделать.
23: А вы себя спрашивали перед зеркалом? Я сильная?
24: Да, я ответила, я сильная, и это не обязательно положительный ответ. Понимаете, на все есть цена. Это цена внутреннее неспокойствие, мне не нравится все, я сама себе не нравлюсь. При том, что я комплиментами засыпана с ног до головы. Но я же не идиотка, что мне эти комплименты? В общем, самый трудный разговор, это, конечно, разговор с собой и возможность найти какой-то внутренний компромисс.
23: Татьяна Черниговская, академик, доктор биологических наук, директор Института когнитивных исследований Санкт-Петербургского государственного университета. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
2: Между делом на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
4: У микрофона Сердар Увлекулеев. Правительство на заседании в четверг одобрило законопроект о федеральном бюджете на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, сообщила пресс-служба Кабмина. Проектировка бюджета предполагает дефицит порядка 2% ВВП ежегодно, при этом в 2027 году он будет на уровне 2,2 ВВП, сообщил на заседании министр финансов Антон Силуанов. Расходы бюджета в следующем году составят 48 триллионов 800 миллиардов рублей, доходы 43 триллиона 300 миллиардов. Минэкономразвития России в своем прогнозе закладывает возвращение инвестиций к росту в 2028-2029 годах до 2,5-3% соответственно, заявил министр экономического развития Максим Решетников, представляя в Кабмине обновленный прогноз социально-экономического развития России. Евросоюз рассматривает меры по ограничению возвращения российских спортсменов к участию в международных соревнованиях с флагом и гимном, сообщает Евроактив со ссылкой на европейских дипломатов. По информации источника, предложенные меры включают адресные санкции и визовые ограничения. Ранее МОК восстановил членство Олимпийского комитета России и рекомендовал международным федерациям снять ограничения с атлетов. Google проведет первый испытательный запуск спутника на орбиту для оценки производительности процессора TPU в рамках проекта по созданию ИИ-инфраструктуры в космосе под названием Suncatcher. Основной целью проекта является перенос спутников с ИИ-инфраструктуры на орбиту, где аппаратное обеспечение, по предварительным оценкам, сможет генерировать в 8 раз больше энергии, чем на Земле. Первый запуск TPU состоится уже 1 октября с помощью космического корабля Transporter 18, разработанного компанией Planet совместно со SpaceX. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. А встреча Сергея Лаврова и Марко Рубио на полях Генассамблеи ООН подняла информационную волну на тему возможного частичного прекращения огня на Украине. А есть ли основания для оптимизма? Комментарий Георгия Буфта. Зарубежные покупки в интернете могут подорожать. Минфин предложил установить НДС в размере 22% на все товары, которые россияне заказывают напрямую у иностранных продавцов в рамках трансграничной интернет-торговли. Как это отразится на покупателях и что про это думают участники рынка? Минпромторг определил ставки техсбора на смартфоны, телефоны и ноутбуки. И в базовом варианте он составит от 37 до 746 рублей с единицы продукции. Эти и другие темы на Business FM. Круги по воде после встречи Лаврова и Рубио. Встреча Сергея Лаврова и Марко Рубио на полях Генассамблеи ООН подняла определенную информационную волну на тему возможного частичного прекращения огня на Украине. Ее подхватило издание «Аксиос», основываясь на интервью Зеленского Бараку Равиду. В нем украинский президент изложил американский план из трех шагов: прекращение ударов по энергетике, возобновление Черноморского зернового коридора и трехсторонняя встреча США-Россия-Украина, возможно, в Абу-Даби. Сначала на уровне технических групп, а не лидеров. Также «Аксиос» и «Рейтер» со ссылкой на источники сообщили, что в четверг в Нью-Йорк прилетает Кирилл Дмитриев для встречи с Уиткофом и Кушнером. Есть ли основания для оптимизма? Комментарий политолога Георгия Бовта, телеграм-канал «Бовт знает».
6: В украинских СМИ появился даже слух о том, что трехсторонняя встреча может пройти уже на днях. Однако сначала советник офиса президента Литвин заявил, что украинская делегация уже летит домой, а представитель Дмитриева, что никаких трехсторонних встреч не будет. Впрочем, в СМИ также говорилось со ссылкой на украинские источники, что отдельные элементы пакетного предложения еще предстоит доработать в течение 2 недель, и лишь после этого американцы повезут их в Москву. Хотя Лавров, выступая на Генассамблее, подчеркнул, что никаких пауз в СВО Москва делать не собирается, в том числе на время переговоров. Саму идею энергоперемирия он отвергать, впрочем, не стал. Ранее Кремль заявил, что условий для возобновления мирных переговоров пока нет, как и перспективы встреч на высшем уровне. Зачем же тогда в США отправился Дмитриев? 18 сентября Трамп подписал закон Грэма Блюменталя. Помимо санкций против чиновников, банков и теневого флота, он предписывает президенту не позднее, чем через 30 дней ввести пошлины до 500% на российские товары и до 100% на весь импорт из стран, входящих в пятерку крупнейших покупателей российской нефти или газа. Отсчет идет от даты подписания, то есть окно закрывается 18 октября. Закон оставляет Белому дому гибкость в применении ряда санкций. Возможно, задача Дмитриева состоит в том, чтобы убедить окружение Трампа не спешить с включением жесткого режима, по крайней мере, до возможной личной встречи Путина и Трампа на ноябрьском саммите ОТЭС в Китае, куда Путин пока точно собирается, в отличие от саммита Большой Двадцатки в Майами в декабре, с поездкой куда ничего не ясно. В любом случае, Москва хотела бы включить в энергоперемирие, если оно вообще состоится, ослабление санкций против экспорта энергоносителей и судов так называемого «теневого флота». На этом фоне в Белом доме прошли переговоры Трампа с Си Цзиньпином. Первый госвизит китайского лидера в США более чем за 10 лет. Трамп лично встретил его на базе Эндрюс, чего американские президенты не делали лет 60. Лично Трамп еще встречал только Путина, но на Аляске. Китай – потенциальная мишень нового санкционного закона, как крупнейший покупатель российской нефти и газа. Когда Трамп подписывал закон, то на вопрос о его последствиях для Пекина он ответил, что обсудит это с китайским лидером. МИД КНР очень заранее отверг любые попытки облагать пошлинами его энергетическое сотрудничество с Россией. Действующее торговое перемирие США и Китая, истекавшее в ноябре, уже продлено до 10 января. Американо-китайский саммит на энергоперемирие повлияет косвенно. Вероятность того, что Трамп обрушит на Китай 100% пошлины в наказание за российскую нефть на фоне начавшегося восстановления отношений Вашингтона с Пекином, близка к нулю. А вот рычагом давления на Индию, Турцию и других покупателей российской нефти закон остается реальным. Однако, на фоне ближневосточного кризиса Трамп вряд ли захочет усугублять мировые проблемы с топливом. Чисто гипотетически для Москвы было бы выгодно, если бы Си в разговоре с Трампом, увязав вопрос тарифов с украинским урегулированием, выразил бы готовность играть роль гаранта. Однако за все годы войны в Украине Китай избегал брать на себя обязательства, способные рассорить его с одной из сторон. И нет пока признаков, что он сделает это теперь. Средняя цена дизеля в США бьет рекорды. В пересчете примерно 130 рублей за литр. А промежуточные выборы через 6 недель. Американские СМИ в этой связи называют прекращение украинских ударов по российским НПЗ важным приоритетом администрации, чтобы как-то повлиять на мировые цены. Тем более, что с Ираном быстрого разрешения конфликта не предвидится. Правда, у самих воюющих сторон мотивация куда слабее. В условиях вязкого оппозиционного противостояния на фронте делается акцент на удары по тылу. Москва рассчитывает, что зима добьет украинскую энергетику. Киев, что атаки на НПЗ и экспортную инфраструктуру пробьют брешь в российском бюджете, а собственные потери покроют европейцы. Энергоперемирие ломает обе стратегии. Зеленский, возможно, потому и говорит, что готов на полное прекращение огня, что заведомо знает, что Москва откажется от такой передышки, дающей возможность ВСУ восстановить силы. Давление идет и со стороны Анкары. Президент Эрдоган в разговоре с Зеленским назвал атаки на торговые суда в Черном море, в том числе турецкие, необъяснимыми. Анкара уже отправила обеим сторонам предложение о морском перемирии. Но нерешенным остаются два ключевых вопроса. Первый. Одинаково ли стороны понимают перечень объектов, по которым объявить мораторий на удары? Второй. Готовы ли США и тем более ЕС хоть частично ослабить санкции против российского нефтегазового сектора? Пока признаков такой готовности нет ни у кого. Ну а что тогда обсуждать?
3: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, телеграм-канал «Бовт знает». Напомню, что Линдси Грэм признана в России экстремистом и террористом. Зарубежные покупки в интернете могут подорожать. Минфин предложил установить НДС в размере 22% на товары, которые россияне заказывают напрямую у иностранных продавцов в рамках трансграничной интернет-торговли. Как это отразится на конечном покупателе и поможет ли рынку? Продолжит Ольга Кашинская.
7: Раньше вводить НДС на зарубежные товары планировалось поэтапно. 7% в следующем году, 14% в 2028 и прийти к 22% только в 2029. Но процесс решили ускорить. Эту меру Минфин предложил для выравнивания условий торговли на внутреннем рынке. Проблема дискриминации российских селлеров в сравнении с зарубежными обсуждается давно. Так что отечественные предприниматели новость встретили с облегчением, говорит селлер, основатель и директор компании Love Machines.ru Сергей Иванов.
8: Это нужно было давно сделать для того, чтобы уравнять в правах и возможностях российских продавцов и зарубежных продавцов, обозначим их общим словом китайских продавцов. Китайские продавцы через различные платформы, в том числе российские маркетплейсы, продают очень много товаров в Россию физическим лицам и при этом порой не платят никаких совершенно пошлин и налогов ни в российский бюджет, ни даже в свой китайский. Не сразу, но постепенно, когда они посчитают первые продажи, они, конечно же, увидят, что да, рост у них расходной части существенный и начнут повышать повышать цены. Делают ли это все? Сложно сказать. Китайцы торгуют товарами на наших маркетплейсах зачастую в убыток, видимо, разрабатывая просто оборот своей продукции, может быть, приучая потребителя к своим именно товарам. Поэтому какое-то время цена на китайские товары не поменяется, но постепенно, конечно же, все продавцы заложат свою цену для конечного покупателя в эту налоговую ставку.
7: Раньше у отечественных селлеров было, по сути, одно конкурентное преимущество перед иностранными – меньшие сроки доставки. Теперь же, с окончанием эпохи откровенно дешевых товаров, конкуренция станет честнее. Что для потребителя, конечно, новость плохая, зато для индустрии хорошая, считает генеральный директор аналитическо-консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов.
9: Внедрение НДС в ближайшее время в размере 22% несомненно приведет к росту стоимости особенно дешевых товаров. То есть для товаров за 500 рублей рост стоимости будет практически на 40%. Для товара за 1000 рублей это будет около 30%. Однако, скорее всего, роста в таком объеме мы не увидим, потому что часть, скорее всего, будет возмещаться за счет прибыли непосредственно зарубежных продавцов, а часть, может быть, будет возмещаться за счет непосредственно маркетплейса. Насыщение рынка дешевыми товарами, с одной стороны, является благом для потребителей, с другой стороны, является огромной стратегической угрозой. Поэтому эти меры однозначно в долгосрочной перспективе должны оказать позитивное влияние на российскую экономику.
7: Как раньше рассказывала бизнес ФМ, некоторые отечественные селлеры стали специально регистрировать свои юрлица в других странах, чтобы снизить налоги и комиссии. Теперь же ситуация будет обратной. Многие иностранные продавцы, вероятно, переведут свой бизнес в Россию, предположили селлеры в разговоре с бизнес ФМ. Беспрецедентная дешевизна онлайн-ритейла в любом случае изначально была конечной, считает основатель консалтинговой компании «Вау Стратегия», эксперт в области e-com Сергей Петренко.
10: Конечно же, это всегда бьет по карману конечного потребителя. Понятно, что продавец, да и площадка, переложит свои затраты, которые она получит в услугу. Маркетплейс повысит там где-то комиссию, либо ведет дополнительный какой-то сбор, а продавец отреагирует на это повышением цены, грубо говоря, на товары. В конечном итоге потребитель за это заплатит. Маркетплейс — это непосредственный участник платформенной электронной экономики. И он действительно занимает в текущем варианте львиную долю продаж. Правительство, ну, как бы дало время окрепнуть данному институту, и в ближайшее время он будет все больше и больше зарегулировано со стороны закона, и, соответственно, будет подведена максимально возможная налоговая база.
7: Поэтапное введение НДС, планируемое изначально, эксперты считают все-таки более грамотным решением. А при таких внезапных реформах есть риск перетока торговли в нерегулируемую плоскость. Телеграм-каналы, прямые заказы у байеров или C2C-сервисы. Ольга Кашинская, Маргарита Юдина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
3: Минпромторг определил ставки техсбора на смартфоны, ноутбуки и телефонные аппараты. Это следует из опубликованного в четверг проекта приказа ведомства. Ставки зависят от вида продукции, а также от того, включен ли товарный знак или модель в специальный справочник. На примере ноутбуков, если товарный знак и модель зарегистрированы, то ставка сбора составит 500 рублей, если же нет, то 992 рубля. А в случае со смартфонами это 250 и 496 рублей соответственно. Обязательная маркировка в отношении всех видов радиоэлектронной продукции введена в России с 1 марта этого года. Важно, что средства с этого техсбора пойдут на развитие отечественной промышленности, говорит соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
11: Минпромторг изначально закладывал несколько градаций, то есть это довольно дешевые телефоны массовые для простых людей. Там было как раз таки предусмотрено минимальное значение взимания денег, а за какие-нибудь Samsung и айфоны флагманские, там, естественно, предполагалось много денег брать. Но, опять же, в районе все крутилось 500 рублей. Эта ставка должна была быть. А для серых, платимых, незарегистрированных в России телефонов, там была максимальная как раз таки ставка. Соответственно, мы это увидели, это все сохранилось. И колебания, например, на курсе доллара, они как раз таки могут составлять и большую сумму, чем это технологический сбор. Поэтому теоретически это никак не влияет на конечного потребителя. Но нужно понимать, что данные деньги пойдут как раз-таки на то, чтобы сформировать условную кубышку, с которой будет дальше финансироваться строительство и производство российской электронной компании.
3: Максим Горшенин, соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620. Однако направлять средства на поддержку российским производителям нужно избирательно, указывает главный редактор Вильянов.ком Сергей Вильянов.
12: Данный сбор, он же не только затевается ради сбора, но и ради того, чтобы окончательно упорядочить поставки техники на отечественный рынок. То есть есть если такого сбора не будет снято с техники, то, соответственно, она не сможет появляться на хоть сколько-то официальных платформах, как онлайн, так и офлайн. И плюс этот механизм сам по себе со стороны компании по выплате этого сбора нужно будет как-то обеспечивать, то есть это тоже дополнительная зарплата на обслуживание платформ. Сама платформа, это оборудование, это люди, то есть это тоже косвенное увеличение цены. Нельзя сказать, что это что-то шокирующее и пугающее, но в то же время это больше, чем вот те цифры, которые озвучиваются сейчас. Я бы сказал, на круг раза в два больше. То есть вот эти вот цифры стоит умножать на два в конечном счете. Формулировка «поддержка отечественной отрасли», она очень емкая, она слишком емкая, и все-таки нужно чуть больше конкретики. Там было прям расписано, как, на какие именно отрасли, на какие именно бренды, на какие именно продукты. Ну, тогда было чуть понятнее. А так у нас есть, в общем-то, немало игроков рынка, которые чувствуют себя крайне уверенно. И есть те, которые просто задыхаются от нехватки денег. И вот если всем дадут поровну, то это ровным счетом ничего не изменит.
3: Сергей Вильянов, главный редактор Вильянов.ком. В ноябре прошлого года замглавы Минфина Алексей Сазанов прогнозировал, что доходы бюджета от введения тех сборов в 2026-2028 годах могут составить 218 миллиардов рублей.
5: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
13: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
14: Мечтаете о новом авто, но дилеры говорят «нет»? Агат.РФ говорит «да». Мы запускаем новое направление «Агат.РФ Импорт». В наличии и под заказ автомобили под любой ваш запрос. Японские, немецкие, корейские. В Агат.РФ Импорт. Огромный выбор. И главное, каждая машина юридически проверена. Ждем вас на Казанском шоссе 1А. Звоните 239-37. Успейте выбрать свой идеальный автомобиль.
15: Агат. Покупай выгодно.
5: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Компании и корпорации.
16: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
5: Отчеты и планы.
16: Роспотребнадзор обнаружил нарушение состава по физико-химическим показателям в популярных детских смесях компании «Нестле России», сообщают РИА Новости. По результатам внеплановой проверки Роспотребнадзора, в сухой смеси для детей нестажен-1 состав не соответствовал заявленному содержанию компонентов. Сильно занижено содержание витаминов А, Е и йода в продукции. Содержание жирных кислот, наоборот, значительно превышает количество, указанное на упаковке. Аналогичные нарушения состава замечены и в детской смеси нестажен-2. Группа ПИК оптимизирует портфель, договариваясь о продаже 3 гектаров за 4,6 миллиардов рублей, сообщает Коммерсант. Землю планируют использовать под строительство 75 тысяч квадратных метров жилья на Ленинградском шоссе на севере Москвы. Новым владельцем может стать петербургский застройщик «Элемент».
5: Арбитраж.
16: Сбер Девайсес подала иск в арбитражный суд Москвы к основной операционной компании М-Видео на 6 миллиардов 600 миллионов рублей, следует из картотеки арбитражных дел. Суть претензий не раскрывается. Сбер Девайсес от комментариев отказалась. М-Видео заявила, что работает над урегулированием спора. Ранее коммерческий директор М-Видео Сергей Уваров сообщил о нехватке оборотных средств у компании. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес FM». В Краснодарском крае ввели режим ЧС из-за перенасыщения рынка зерна. Фермеры не могут его реализовать, вывести его нет возможности, поскольку не работают порты Азовского и Черного морей. Из-за атак дронов нарушено судоходство. Распоряжение АЧС подписал накануне губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. А в качестве причин указано, что ситуация может повлечь за собой нарушение условий жизнедеятельности людей и значительные материальные потери. Аграрии сейчас вынуждены продавать зерно себе в убыток, чтобы покрыть хотя бы текущие расходы. Но проблема в том, что даже ниже себестоимости не продашь, рассказал владелец крестьянско-фермерского хозяйства из Калининского района Краснодарского края Алексей Волченко.
18: все склады полностью забиты зерном. Спроса нету, не то, что там за копейки забирать, вообще спроса нету никакого. Зерно лежит у всех фермеров, а сейчас надо зимой сеять, солярку покупать. Но, к сожалению, не за что. Я не знаю, как будут фермеры отсеиваться. В этом году очень хороший урожай зерновых. В среднем 70 и выше центнеров за гектара получили. Погода была хорошая, поэтому избыток очень большой. И у всех фермеров закупки нету. Введенные меры, так называемые, не действуют, не работают. То обещают определенную цену поставить не ниже 15 рублей за килограмм зерна, то обещают субсидировать это все, то в банках обещают льготные кредиты дать. Пока это дальше разговоров не заходит. А сейчас зимы и сеять, подготавливать почву, все нужно делать. Ну, в следующем году при таких обстоятельствах просто у нас вообще пшеницы может не быть. 5-7 рублей предлагают цены, но это очень низкая цена. Ну, в прошлом году цена доходила до 15 рублей, а в этом году максимум предлагают 5 рублей. Ну, а себестоимость ее на данный момент 11 рублей с половиной, минимум, по которой цене фермер может продать себе не в убыток. Мы в рамках края, у нас закупщики приезжали, закупали и экспортировали через Новороссийск, через Тамань, через Ейск за границу.
19: Сейчас к вам трейдеры не приезжают?
18: Нет, не приезжают, вывоза нету, поэтому что им приезжать-то?
3: Владелец крестьянско-фермерского хозяйства Алексей Волченко. В Ростовской области аналогичный режим ЧС из-за сложностей с логистикой и ограничений судоходства в Азовском море ввели в конце августа 26-го. Искусственный интеллект взломал правительственный портал с данными о медстраховании в Австралии. Об этом заявил премьер-министр страны в ходе общения с журналистами на Генассамблее ООН. К закрытым данным австралийского портала получил доступ ИИ-агент от американской OpenAI. Утверждается, что личные данные австралийцев украдены не были. Валерий Убадоев продолжит.
20: Инцидент произошел еще в июне, но австралийским властям стало о нем известно только в сентябре. А вот сама OpenAI узнала об этом чуть раньше, в августе, в ходе внутренней проверки. Почему компания медлила с уведомлением Канберры, не уточняется. Сам взлом произошел уже, по сути, привычным образом. Перед ИИ-агентом поставили задачу – собрать данные для исследования о расходах на здравоохранение. И модель, чтобы выполнить цель и получить информацию, к которой у нее не было доступа, проникла в австралийскую Medicare. Это государственная система всеобщего медстрахования. По заверениям властей и OpenAI, личные данные австралийцев ИИ-агент все же не украл. Но к какому-то набору информации, как публичной, так и нет, модель все же получила доступ. В основном это различные агрегированные данные, по которым идентифицировать конкретного человека нельзя. CNN отмечает, что на данный момент это первый известный случай взлома правительственных систем искусственным интеллектом. Ранее ИИ-агенты получали доступ к базам данных частных компаний. Причем сообщалось о таких инцидентах тоже только через несколько месяцев. И, как и во все прошлые разы, ИИ-агент, по сути, выполнил поставленную перед ним задачу. Но не так, как этого ожидали разработчики из OpenAI. Продолжает старший эксперт Касперский Грейд Леонид Безвершенко.
21: Самостоятельно, целенаправленно атаковать систему и агент точно не собирался. Поэтому я бы не называл это взломом в его классическом понимании. В первую очередь, эта история еще раз подчеркивает, что повышается общий уровень угроз. Количество желающих взломать защитные решения или системы увеличивается, а порог входа для злоумышленников снижается. Даже начинающий атакующий может взять готовый инструментарий, потратить не очень много времени и ресурсов для того, чтобы запустить агента против какой-либо системы или компании. И на самом деле, главный вывод не в том, что все плохо защищено, а в том, что нужно более тщательно прорабатывать подходы контроля искусственного интеллекта и ответственность разработчиков к своевременному информированию о подобных инцидентах.
20: Австралийский премьер Альбанезе, по его словам, в ходе телефонного разговора с главой OpenAI Сэмом Альтманом указал, что компания не торопилась с уведомлением властей, а сам способ уведомления был, цитата, неприемлемым. OpenAI направила информацию на общедоступный почтовый ящик правительства, что привело к задержке. И в целом этот инцидент вызвал серьезную обеспокоенность у Канберры. Примечательно, что за день до этого главы OpenAI и Anthropic Сэм Альтман и Дарио Амадей по отдельности выступили на Генассамблее, где в очередной раз предупредили о рисках, связанных с ИИ. Также они призвали разработать общие стандарты развития и тестирования этой технологии и указали, что для решения проблемы необходимо международное сотрудничество. Напомним, что такие идеи от лидеров ИИ рынка остальные разработчики, в основном главы стартапов, восприняли со скепсисом, писала New York Times. Есть предположение, что ведущие американские компании таким образом хотят ограничить потенциал потенциальных конкурентов, включая Китай. В случае с Австралией, возможно, есть некое преувеличение хакерских способностей модели, поэтому это может быть и способ пиара, считает эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
0: Я уверен с вероятностью на 90%, что там история довольно простая. Люди допустили природные ошибки и надеялись, что эти ошибки никто не заметит. Для визуализации можно себе представить, что у вас 1 000 000 дверей, и одна из них не заперта. И вы думаете, ну их 1 000 000, кто эту дверь найдет? А нейронка берет и находит эту дверь. В целом, все вообще кейсы, что были с тем, как агенты а-ля что-то взламывают, они вот были по этой метафоре, но из-за того, что все эти организации либо выходят, либо уже вышли на биржу, они, естественно, заинтересованы в том, чтобы интерес к их детищу подогревался.
20: В сентябре Microsoft и Gallup провели исследование в 37 странах. Данные показали, что в 34 из них положительные эмоции от ИИ перевешивают отрицательные. Исключение – США, Египет и Палестина. В России тоже к ИИ относятся скорее положительно, а ежедневно в рабочих или в личных целях его используют 21% россиян. Это 15-е место среди 37. Валерий Ободоев, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
3: Российский рынок в четверг снижался после публикации параметров нового бюджета. При этом индекс Мосбиржи завершил основные торги без изменений на отметке 2312 пунктов. Минэкономразвитие повысило прогноз по инфляции в 2026 году до 6,8% с 5,2%. ЦБ установил официальный курс доллара с 25 сентября на уровне 84,90, евро 96,80. А ситуация на рынках — генеральный директор инвестиционной компании «Инвестленд» Игорь Вагизов.
1: Сегодня, несмотря на небольшое изменение индекса по рынку акций, мы видели очень разнонаправленные движения. После опубликования налоговых инициатив Минфина мы увидели резкий провал в акциях горно-металлургического сектора. Русал, Норникель, Фосагра резко снизились, 4-5%, даже 6% снижения в течение дня было. С другой стороны, цены на сырье, на нефть, на газ на мировых рынках снова растут, поэтому нефтегазовый сектор, которого не затронул windfall tax новации, соответственно, чувствовал себя хорошо, поэтому сегодня инвесторы действительно перекладывались из секторов, на которые будет действовать дополнительная налоговая нагрузка, в сектора, которые от текущей ситуации скорее выигрывают.
3: А что с рублем будет происходить? Как-то сегодняшние решения могут повлиять на это?
1: Ну, мы видели, на рынке долго была краткосрочная негативная реакция, потому что, да, 2% прогнозируемого дефицита бюджета — это не очень хорошо с точки зрения потенциального навеса предложения государственных облигаций. На валютном рынке сильной активности нет, поэтому, да, цена отсечения установлена в $50, соответственно, это очень консервативная оценка, это, наверное, не будет способствовать укреплению рубля потенциально после консолидации. Мы все-таки ждем, что постепенно тренд на ослабление рубля продолжится.
3: Игорь Вагизов, гендиректор компании «Инвестленд». Нефть марки Brent закончил торги на уровне $107 за баррель. Это на 4,6% выше, чем на закрытии предыдущих торгов.
17: Реклама. Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
22: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Тэнк» «Агат» в Афонино на магистральной 137Б. Не оферта.
24: «Агат». Покупай выгодно.
25: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
26: Пока звучит этот текст, в метрополитены мира спустятся 20 тысяч человек.
27: Успеть за 10 секунд на «Бизнес FM».
28: Строго по делу. Победитель телевизионного конкурса «ТЭФИ Капитал» в номинации «Диджитал» Илья Краснопеев. О главных темах главный редактор «Бизнес FM» Илья Капелевич.
29: Наш герой служил актером в театре Романа Вицюка и снимался в сериалах. Поработал в Бразилии, а теперь создает ферму в Бурятии, о чем ведет реалити-шоу. Все это в неполные 32. Об актерском прошлом и о бизнес-настоящем.
28: Фермер и лауреат «ТЭФИ Капитал» Илья Краснопеев. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
2: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
27: Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: В Москве 6 часов 58 минут, студия Олеси Потапова. В результате атаки беспилотников на Ульяновск есть пострадавшие. Зафиксировано повреждение гражданской промышленной инфраструктуры, сообщил губернатор региона Алексей Русских. По его словам, предварительно работа систем жизнеобеспечения и снабжения жителей коммунальными ресурсами не нарушены. Отражение массированной атаки беспилотников на город продолжается, сказал губернатор. Российские силы ПВО этой ночью сбили 17 беспилотников, летевших на Москву, сообщает мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, на месте падения обломков работают оперативные службы. Информация о пострадавших или последствиях на земле не поступала. День траура по погибшим на Каспии военнослужащим проходит в Казахстане. По всей стране приспущены государственные флаги, отменены или перенесены концерты, фестивали, праздничные мероприятия. Накануне во время учений, во время резкого ухудшения погоды в Каспийское море унесло 17 моряков ВМС Казахстана. 12 из них погибли, 3 удалось спасти. Поиски еще 2 военнослужащих продолжаются. Среди погибших на учениях офицеры, 11 матросов. Срочной службы. Отношения Китая и США находятся на новом историческом этапе, заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время ужина в Белом доме. Он призвал обе стороны проявлять ответственность и искать новый путь сосуществования. Си Цзиньпин также заявил, что его переговоры с президентом США Дональдом Трампом были откровенными и глубокими, а стороны достигли новых консенсусов. Си Цзиньпин прибыл в США с госвизитом, который стал первым более чем за 10 лет. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
27: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: 7 утра в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Пассивные доходы россиян предложили включить в общую базу НДФЛ. Положение содержится в проекте бюджета Минфина на ближайшую 3-летку. Дивиденды, проценты по вкладам и доходы от операций с ценными бумагами могут попасть под ту же шкалу, что и зарплаты. По оценке Минфина, изменения затронут около 4 миллионов граждан, а максимальная ставка 22%. Google потенциально может усложнить установку российских приложений на Android. Глава Минцифры Максуд Шадаев сообщил, что ведомство рассматривает это как реальный риск. На данный момент с установкой российских приложений на Android особых проблем нет. Насколько реален сценарий и что делать? Новые правила семейной ипотеки. С 1 октября Минфин корректирует ставки и предельные суммы кредитов в зависимости от количества детей в семье. Подробности в эфире «Бизнес FM». Все пассивные доходы с нового года пойдут в основную налоговую базу. Это означает, что максимальная налоговая ставка по ним может составить 22%. Такое положение содержится в проекте бюджета Минфина на ближайшую 3-летку. Проект одобрило правительство России. Бюджет будет дефицитным и сверстан он, исходя из консервативной оценки стоимости нефти в $50 за баррель. Есть и другие нововведения. Евгений Перельчук подробнее.
7: Минфин в проекте 3-летнего бюджета предложил меры по унификации уровня налогообложения доходов граждан. Главное из них – включение в основную базу НДФЛ так называемых пассивных доходов. Их еще называют инвестиционными. Это доходы от дивидендов, процентов по вкладам, операций с ценными бумагами и цифровыми правами, продажи имущества и реализации долей участия, договоров страхования и дарения. Сейчас они облагаются по ставкам 13-15%, а после изменений к ним будут применяться ставки 13-22%. В зависимости от размера дохода. Отдельной строкой указывается, что ставка налога будет зависеть от размера дохода, а не от способа и источника его получения. Это такой намек на то, что все доходы гражданина теперь будут суммироваться, и попасть под повышенную шкалу налогообложения станет проще, говорит доктор экономических наук, профессор, завкафедрой налогов и налогового администрирования Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Риховский.
5: У нас на сегодняшнюю секунду это разные налогооблагаемые базы. Пассивные доходы, они облагаются по ставке 13-15%. Если мы посмотрим, что будет, у нас будет единая база, то есть все виды доходов будут объединяться в один. То есть если я получил где-то там на работе, например, 1,5 миллиона рублей, получил, например, в виде вкладов тоже те же самые 1,5 миллиона рублей, в этом случае у меня уже будет прогрессивная ставка применяться.
8: Богатых людей нас станет больше.
5: Формально будет меньше разрыв между бедными и богатыми. Давайте так рассуждать.
7: Поправки по шкале НДФЛ не коснутся действующей преференции для малых вкладов, необлагаемого налогами порога до 1 миллиона рублей. Также изменения не распространяются на доходы участников СВО. В итоге предлагаемая унификация коснется не более 6% населения. Это около 4 миллионов граждан, посчитали в Минфине. Пока точно не ясно, будут ли учитываться в пассивной части доходов поступления от сдачи квартиры. Напрямую об этом не говорится. Мы направили запрос в Минфин. Скорее всего, ключевым моментом станет способ сдачи квартиры. Если арендодатель оформлен как самозанятый, выплачивающий 4 или 6%, доход учитываться не будет. Так же, как и в случае с ИП, на упрощенной системе налогообложения. Если же сдается квартира физическим лицом, который подает декларацию 3 НДФЛ, тогда доход будет учитываться по новым правилам. Условно, с зарплатой

0: 2% ВВП ежегодно. Однако, учитывая новые подходы в НДФЛ, Минфин обещает, что все социальные обязательства будут выполнены. В подготовке проекта за базовую цену нефти взята планка в $50 за баррель. Это очень консервативная оценка, но легко проследить, откуда она взялась, говорит ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
1: Минфин здесь явно закладывает очень консервативный сценарий, как раз-таки пытаясь защититься от турбулентности на мировых рынках углеводородов. И, по сути, он закладывает сценарий открытия Ормузского пролива. Потому что мы видели, когда Соединенные Штаты с Ираном договорились, подписали меморандум, то цены на нефть сорта Brent упали в район $75 за баррель примерно. А учитывая, что разница в ценах между российским Юрлсом и Brent, если мы сравниваем нашу нефть в порту отправления, примерно $25 за баррель, это получается, что тогда наша цена будет $50 за баррель. Вот этот сценарий, по сути, Минфин закладывает, что если Ормузский пролив откроется, то российский Юрлс будет стоить около $50 за баррель. Да, конечно, здесь цена может быть и выше, чем этот показатель, но эти деньги тогда пойдут в Фонд национального благосостояния, и все равно потом им можно будет воспользоваться.
0: Наши собеседники отмечают, что каждый год мы платим налог за год предыдущий. Новый проект бюджета здесь никаких изменений не несет. Так что в этом, в 2026 году, мы заплатим налог по старым правилам. И первая выплата налога по унифицированной шкале НДФЛ и учете пассивных доходов ожидается только в конце 2027 года. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
2: Прямо сейчас.
3: 8 человек пострадали, в том числе ребенок, при атаке БПЛА в Ульяновске, сообщил губернатор ранее. Он говорил о том, что при отражении массированной атаки БПЛА в городе есть пострадавшие, повреждены промышленная и гражданская инфраструктура. Кроме того, сегодня в Пермском крае БПЛА атаковали промышленный объект. Там пострадавших, по предварительным данным, нет. Все подробности в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ». Android без российских приложений. Глава Минцифры увидел риски в новой политике Google, которая может затронуть российских разработчиков. По словам Максута Шадаева, это может коснуться тех, чьи приложения уже удалены из магазинов приложений. Насколько реален этот сценарий? Сможем ли мы в случае необходимости перейти на отечественный продукт? И готовы ли сами чиновники показать всем примеры отказаться от недружественных смартфонов? Об этом Михаил Задорожный.
4: По словам Максута Шадаева, сейчас Минцифра вместе с участниками отрасли работает над минимизацией рисков, связанных с введением верификации разработчиков Android-приложений компании Google. О чем идет речь, он не уточнил, да и вообще не очень вдавался в подробности, отвечая на соответствующие вопросы журналистов. Но заявление главы Минцифры, а точнее то, что не было сказано прямо, но читалось между строк, создают определенное впечатление. Как будто нас приучают к мысли, что рано или поздно придется переходить на свое родное, разработанное и произведенное у нас, а не за рубежом. Потому что в один не очень прекрасный момент все айфоны и андроиды в России могут превратиться в кирпичи. Вероятность, кстати, не нулевая. До сих пор все попытки пересадить чиновников и госслужащих на отечественные смартфоны с российскими мобильными ОС были не слишком успешными. Об одной из них рассказывает председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
5: Я знаком с историей изгнания Apple из администрации президента. Это было там 2 года назад. И тогда была такая волна целая убрать продукцию компании Apple и перейти, видимо, планировалось на наши отечественные оказались не готовы и перешли на Samsung. Я думаю, что максимум, что нас ждет, что мы перейдем на смартфоны Honor Samsung и Huawei Samsung. Соответственно, мы перейдем на них и все. Сервисы Google не нужны, давайте так скажем. Приложения, которые мы будем читать на Android, встанут и без этого. И у Honor есть свой стор, и Huawei есть свой стор. Поэтому я думаю, что максимум, что нам грозит, это переход на санкционные телефоны именно Китай.
4: Отечественные смартфоны, например, на мобильный ОС Aurora, на самом деле есть, и в определенных структурах ими уже пользуются. Но это, скажем так, нишевый продукт для служебного пользования. На массовый рынок претендовали другие российские операционки, но они тоже пока не зашли. Сами же российские чиновники и госслужащие до недавнего времени не скрывали своей любви к айфонам. Но в последнее время демонстрировать статусные смартфоны стало немодно. Мы попросили нейросеть проанализировать фото и видео с публичных мероприятий в этом году с участием членов правительства, сенаторов, депутатов, руководителей госкомпаний и так далее. Цель была рассмотреть их смартфоны, но оказалось, что телефоны на большинстве кадров просто отсутствуют, а если есть, то изображение не позволяет точно идентифицировать модель или хотя бы производителя, и найти подтверждение того, что кто-то пользуется российскими телефонами с российской ОС, не удалось. Некоторые, правда, не стесняются говорить, что отечественный продукт пока еще, что называется, не дотягивает, продолжает зампред Комитета Госдумы по информационной политике.

0: информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.
1: Я считаю, что чиновники и все остальные госслужащие, они такие же граждане, как и наши граждане, которые не работают напрямую на государство. Поэтому если продукт недоработанный, то, конечно, он неудобен как таксисту, так и министру. Поэтому здесь вопрос, еще раз подчеркну, планового входа. То есть также, например, могут быть закуплены для Государственной Думы, для министерств, для ведомств определенный объем устройств с российской операционкой для того, чтобы пройти вот этот период пусконаладки.
2: Пока что, вот по вашим наблюдениям, коллеги, депутаты и крупные чиновники, пока Android, iPhone или у кого-то есть российская ОС, по вашим наблюдениям, кто чем пользуется?
1: Я ни за кем не подглядываю. У меня Android и второе устройство Apple. Поэтому я тоже стараюсь диверсифицировать, как и многие наши коллеги. Если будет сопоставимый по качеству российский продукт, ну, я откажусь от iPhone, у меня будет Android и российский продукт.
0: Кстати, глава того же Думского комитета Сергей Боярский тоже не скрывает, что пользуется iPhone, но подумывает перейти на Android, о чем он недавно рассказывал у Business FM. Возвращаясь к планам Google, о которых, кстати, известно уже достаточно давно. 30 сентября верификацию Android-разработчиков запускает в 4 странах. Россия в их число не входит. При этом у пользователей все равно остается возможность установить приложение разработчика, которого не одобрил Google. Процедура, правда, нетривиальная, но она хотя бы есть. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Business FM.
3: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УКРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
4: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
5: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем лето», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
6: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
7: Деньги. В 1960 году в Германии была введена в оборот третья серия немецких марок. С этого момента и вплоть до перехода на евро номинал валюты не менялся ни разу. А дизайн лишь однажды, в 1990-м, когда появились новые технологии защиты денег. С 2002 года немецкая марка не является платежным средством, но по-прежнему без ограничений обменивается на евро. По оценкам Бундесбанка, на руках у немцев до сих пор остается более 7 миллиардов марок. Это примерно половина всех находившихся в обороте монет.
8: История денег на Business FM.
9: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Наизусть. Мольер.
10: Кто выиграл время, тот выиграл все. Наизусть. На Business FM.
11: В эфире радио не на словах, а на деле.
12: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Л-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
11: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
13: Здравствуйте, в студии Наталья Самородова. Минздрав планирует разработать национальные рекомендации по питанию. Они будут предназначены для врачей и других медработников, которые консультируют здоровых людей по профилактике заболеваний. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. Рекомендации должны помочь сформировать единый подход к профилактическому консультированию. Минфин предложил ввести таможенный сбор в размере 100 рублей на товары для личного потребления стоимостью до 200 евро, пересылаемые из-за рубежа почтовыми отправлениями. Инициатива содержится в трехлетнем проекте бюджета, представленном правительству. В министерстве уточнили, что сбор будет способствовать формированию конкурентной среды и обелению экономики. Минфин считает, что в этом поможет расширение возможностей сбора таможенных платежей. 379 новых профильных классов по 13 направлениям открылись в школах Нижегородской области с начала учебного года. Всего в системе образования региона функционирует 1610 профильных классов, в которых обучается 24 тысячи детей. Как сообщил министр образования области Михаил Пучков, выбор профиля обучения напрямую связан с экономическими показателями региона и прогнозируемой кадровой потребностью на несколько лет вперед. Наибольшее количество профильных классов приходится на инженерное направление. Нововведением этого учебного года стали 4 космических класса. По каждому направлению со школой взаимодействуют индустриальные партнеры, которые помогают составить профильную образовательную программу. Они также предоставляют возможность проведения экскурсий. В Шахунье в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» на восстановление улично-дорожной сети направлено более 3,5 миллиарда рублей, начиная с 2019 года. Это позволило привести в нормативное состояние почти 200 километров дорог, около 60% от их общей протяженности. Такие данные предоставили в Главном управлении автодорог области. Работа по приведению дорог Шахунского округа в нормативное состояние продолжается. В следующем году в план ремонта включены 17 километров трассы Шахунья-Таншаева. Тираж, созданный с помощью искусственного интеллекта версии второго тома «Мертвых душ», уже напечатан и скоро появится в магазинах. Об этом сообщил писатель Владислав Отрошенко, который является куратором проекта. Работа над изданием продолжалась 1,5 года. Искусственный интеллект создал не только текст, но и иллюстрации. В подготовке книги участвовали писатели и молодые редакторы. Отрошенко подчеркнул, что несмотря на способность искусственного интеллекта создавать диалоги в гоголевском стиле, юмористические ситуации, идея сюжета принадлежит человеку. Одной из задач проекта он назвал привлечение молодого поколения к чтению Гоголя и изучению его наследия. Как известно, Гоголь сжег рукопись второго тома «Мертвых душ» в феврале 1852 года. От него сохранились 5 неполных глав в черновых редакциях. О развитии событий на «Бизнес-ФМ» Нижний Новгород. Держитесь курса.
14: Погода. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается пасмурное небо и плюс 22 градуса. Вечером возможен небольшой дождь и плюс 17, ночью также осадки и плюс 14.
15: Валюта. Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 25 сентября. Доллар 84 рубля 91 копейка, евро 96 рублей 89 копеек. Курс китайского юаня 12 рублей 65 копеек. Держитесь курса.
16: Компании и корпорации.
13: Минэкономразвития России одобрило выделение субсидий на создание технопарков «Цех 2.0» и «Боголюбов» в Нижегородской области. Технопарки получат по 500 миллионов рублей, 400 миллионов из федерального бюджета и еще 100 миллионов из регионального. ООО «Инструмент Холдинг» планирует построить промышленный технопарк «Цех 2.0» на территории особой экономической зоны «Кулибин» в рамках проекта по созданию станкоинструментального кластера. Он будет специализироваться на станкостроении и металлообработке. Технопарк «Боголюбов» будет построен компанией «Артпроект НН» на территории кластера «Акимова» центра «Квантовая долина». Его специализация – компьютерные разработки, а также опытное и лабораторное производство электронного оборудования. Планируется, что оба технопарка будут введены в эксплуатацию в 2029 году. Резидентам технопарков будут предоставляться в аренду административно-производственные площади с готовой инженерной инфраструктурой, что позволит вести разработки и производство новой продукции в комфортных условиях. Строительство молочной фермы на 800 голов началось в Богородском округе при господдержке. Новый комплекс позволит дополнительно получить 8 тысяч тонн молока в год. Проект реализует агрофирма «Искра». В него планируется вложить 323 миллиона рублей. Общая площадь объекта составит около 3,5 тысячи квадратных метров. Проект предусматривает возведение двух коровников, доильно-молочного блока, насосной станции, а также галерей, которые соединят все здания в единый производственный комплекс. Ввести ферму в эксплуатацию планируется в следующем году. Предприятие народно-художественных промыслов «Арком» из Павлова стало лауреатом первой степени в номинации «Художественные изделия из дерева, металла, камня, кости и рога» всероссийского конкурса «Заповедный сувенир». Высшую оценку жюри получил авторский нож павловских мастеров «Самурай». Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
17: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва».
18: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
17: Реклама.
19: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган Центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.
20: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
21: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют. «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На «Бизнес ФМ».
22: Гордость английской технической мысли, изобретатель паровоза, инженер-конструктор Джордж Стефенсон через много лет после своей смерти неожиданно стал причиной серьезных финансовых потерь британской казны. В 1990 году Банк Англии выпустил несколько миллионов банкнот достоинством в 5 фунтов стерлингов с портретом Стефенсона, но обнаружилось, что год кончины изобретателя под его портретом указан неверно. 1845 вместо 1848. Тираж пришлось срочно перепечатать, списав в убыток все расходы на производство и уничтожение неправильных купюр.
21: Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ.
23: Через век. Главные капиталы России. Эммануил Людвигович Нобель.
24: Основой российского капитала братьев Нобелей являлся механический завод их отца в Санкт-Петербурге. В 1859 году Эммануэль Нобель объявил себя банкротом и со всей семьей уехал в Швецию, где и прославился впоследствии его сын Альфред, наладив производство динамитов и учредив премию имени себя. А Людвиг и Роберт в 60-х годах вернулись в Россию, чтобы восстановить дела завода, но быстро переключились на самую прогрессивную отрасль промышленности того времени. В 76-м году они купили свой первый нефтяной участок, а к концу 19 века товарищество нефтяного производства братьев Нобель было самой крупной нефтяной компанией на территории Российской империи. Нобели наладили добычу и переработку нефти в Баку и на Северном Кавказе. Они также создали собственную транспортную и сбытовую сеть, которая включала нефтепроводы, танкеры, вагоны-цистерны и нефтебазы с причалами и железнодорожными ветками. Кроме нефтепереработки, компания занималась производством вспомогательных веществ, например, соды и серной кислоты. К тому же механический завод Нобелей в Санкт-Петербурге постоянно получал госзаказы, как военные, так и гражданские. В 1880 году Роберт Нобель по состоянию здоровья отошел от дел и уехал на родину, в Стокгольм. В России остался только Людвиг с семьей. После его смерти в 88 году дела товарищества братьев Нобель перешли к его сыну, Эммануилу Людвиговичу. Год спустя Эммануил, первый из Нобелей, принял российское подданство. Альфред Нобель умер в декабре 1896 года. Сразу было обнародовано его завещание, учреждавшее премии в области науки. В шведской печати высказывалось мнение, что эта идея может привести к коррупции. А протестовать последнюю волю Альфреда Нобеля пытался даже король Швеции. Вот тут Эммануил Людвигович впервые заявил о себе как о человеке, мнение которого имеет вес. Племянник Альфреда Нобеля настоял на выполнении завещания, изъял все вклады дяди из промышленного производства и создал фонд размером в 2 миллиона фунтов стерлингов. он и стал финансовой основой для будущих премий. Устав Нобелевского фонда был принят шведским Риксдагом и утвержден королем 29 июня 1900 года. Эммануил Людвигович, инженер по образованию, продолжил семейную традицию внедрения технических новшеств. В 1998 году он купил лицензию на двигатель конструкции Рудольфа Дизеля и начал его производство на собственном петербургском заводе. Мало того, сам внес в агрегат конструктивные изменения. На международной выставке в Париже 1900 года двигатель Рудольфа Дизеля получил гран-при, а Нобель представил свой вариант, который мог работать как на очищенном топливе, так и на мазуте, который до этого рассматривался исключительно как отход производства керосина. Эта машина, как и завод, ее выпустивший, была названа «Русский дизель» и продавалась очень активно как в России, так и в Европе. Новый двигатель стали ставить в первую очередь на морские и речные суда. Так появился новый вид водного транспорта – теплоход. В 1909 году совершила первое плавание отечественная подводная лодка «Минога», оснащенная дизельным двигателем «Нобеля». А три года спустя Эммануил Нобель договорился с владельцем машиностроительного завода в Таллине Артуром Леснером о создании строительной верфи и поставил «Миноги» на поток. Переломным для Нобеля стал 1912 год. Акционирование завода «Людвиг Нобель» открыло новую страницу в истории семейного дела. Речь шла об объединении нескольких предприятий в концерн. В него вошли четыре фирмы. Товарищество нефтяного производства «Братьев Нобель», акционерное общество «Людвиг Нобель», производившее русский дизель, акционерное общество «Ноблеснер», строившее подводные лодки, и торговый дом «Альфа Нобель», продававший молочные сепараторы, отделявшие сливки от молока. Февральский переворот 1917 года начался с одновременного выступления рабочих на нескольких предприятиях на Выборгской стороне в отчине Эммануила Нобеля. Сначала он решил остаться в России и продолжить вести семейный бизнес, но быстро понял, что большевики ему этого не позволят. После национализации всех предприятий летом 1918-го Нобель уехал из России. Революция нанесла ему серьезный удар, и он постепенно отошел от всех дел. Умер Эммануил Людвигович Нобель в мае 1932 года в Швеции.
0: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес FM. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Дезабье Пьер по абье Поль. Дословно в переводе с французского «ограбить Пьера, чтобы заплатить Полю». Это выражение родилось примерно в середине 16 века. Тогда были собраны деньги для ремонта собора Святого Петра, но в итоге направили их в казну собора Святого Павла. Смысл фразы «решать одну проблему за счет другой» по-русски ближе всего «латать Тришкин кафтан», оборот, появившийся благодаря басне Крылова на ту же тему.
1: Срочные переводы на Бизнес FM. Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 7:28. В студии Олеся Потапова. В результате атаки беспилотников на Ульяновск пострадали 7 взрослых, а один ребенок, сообщил губернатор Алексей Русских. По его словам, 5 из них находятся в состоянии средней степени тяжести, остальные в легкой. Всем оказывается необходимая медицинская помощь. Ранее губернатор сообщал о повреждениях в результате ударов гражданской и промышленной инфраструктуры. В школах и колледжах региона отменены занятия. При атаке беспилотников в Воронеже ранены 4 человека, 2 женщины и 2 мужчин, сообщил губернатор Алексей Гусев. А над городом, по его словам, было сбито 88 украинских дронов. В ряде многоквартирных и частных домов посечены фасады и выбиты окна, повреждены автомобили. Кроме того, есть повреждения нескольких нежилых и производственных зданий. В ряде случаев попадание фрагментов беспилотников сопровождались возгораниями, сказал губернатор. В городе обнаружено множество обломков дронов. Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев обсудил сотрудничество Москвы и Вашингтона со спецпосланником американского лидера Дональда Трампа Стивом Уиткофом и зятем президента США Джаредом Кушнером. Встреча прошла в Нью-Йорке, утверждает CNN со ссылкой на источники. По информации телеканала, стороны обсудили сотрудничество между США и Россией, мирное урегулирование конфликта на Украине. РИА Новости отмечает, что Дмитриева видели возле одной из гостиниц на Манхэттене. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 7:30 в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Встреча Сергея Лаврова и Марка Рубио на полях Генассамблеи. Он подняла информационную волну на тему возможного частичного прекращения огня на Украине. Кроме того, по данным СМИ, в Нью-Йорке должна пройти встреча Кирилла Дмитриева с Уиткофом и Кушнером. Есть ли основания для оптимизма? Сегодня об этом Георгий Бофт. Зарубежные покупки в интернете могут подорожать. Минфин предложил установить НДС в размере 22% на товары, которые россияне заказывают напрямую у иностранных продавцов в рамках трансграничной интернет-торговли. Что про это думают участники рынка? Искусственный интеллект взломал правительственный портал с данными о медстраховании в Австралии. Доступ к ним получил ИИ-агент от американской OpenAI, при этом данные украдены не были. Какие последствия это может иметь, подробности в эфире. Business FM. Круги по воде после встречи Лаврова и Рубио. Встреча на полях Генассамблеи ООН подняла определенную информационную волну на тему возможного частичного прекращения огня на Украине. Ее подхватило издание «Аксиос», основываясь на интервью Зеленского Бараку Равиду. В нем украинский президент изложил американский план из 3 шагов: прекращение ударов по энергетике, возобновление Черноморского зернового коридора и трехсторонняя встреча США, Россия и Украина, возможно, в Абу-Даби. Также «Аксиос» и «Рейтер» со ссылкой на источники сообщили, что в четверг в Нью-Йорк прилетает Кирилл Дмитриев для встречи с Уиткофом и Кушнером. Есть ли основания для оптимизма? Комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает».
3: В украинских СМИ появился даже слух о том, что трехсторонняя встреча может пройти уже на днях. Однако сначала советник офиса президента Литвин заявил, что украинская делегация уже летит домой, а представитель Дмитриева, что никаких трехсторонних встреч не будет. Лавров, выступая на Генассамблее, подчеркнул, что никаких пауз в СВО Москва делать не собирается, в том числе на время переговоров. Саму идею энергоперемирия он отвергать, впрочем, не стал. Ранее Кремль заявил, что условий для возобновления мирных переговоров пока нет, как и перспективы встреч на высшем уровне. Зачем же тогда в США отправился Дмитриев? 18 сентября Трамп подписал закон Грэма Блюменталя. Помимо санкций против чиновников, банков и теневого флота, он предписывает президенту не позднее, чем через 30 дней ввести пошлины до 500% на российские товары и до 100% на весь импорт из стран, входящих в пятерку крупнейших покупателей российской нефти или газа. отсчет идет от даты подписания, то есть окно закрывается 18 октября. Закон оставляет Белому дому гибкость в применении ряда санкций. Возможно, задача Дмитриева состоит в том, чтобы убедить окружение Трампа не спешить с включением жесткого режима, по крайней мере, до возможной личной встречи Путина и Трампа на ноябрьском саммите АТЭС в Китае, куда Путин пока точно собирается, в отличие от саммита Большой Двадцатки в Майами в декабре, с поездкой куда ничего не ясно. На этом фоне в Белом доме прошли переговоры Трампа с Си Цзиньпином. Первый госвизит китайского лидера в США более чем за 10 лет. Трамп лично встретил его на базе Эндрюс, чего американские президенты не делали лет 60. Лично Трамп еще встречал только Путина, но на Аляске. Китай – потенциальная мишень нового санкционного закона, как крупнейший покупатель российской нефти и газа. Когда Трамп подписывал закон, то на вопрос о его последствиях для Пекина он ответил, что обсудит это с китайским лидером. МИД КНР очень заранее отверг любые попытки облагать пошлинами его энергетическое сотрудничество с Россией. Действующее торговое перемирие США и Китая, истекавшее в ноябре, уже продлено до 10 января. Вероятность того, что Трамп обрушит на Китай 100% пошлины в наказание за российскую нефть на фоне начавшегося восстановления отношений Вашингтона с Пекином, близка к нулю. А вот рычагом давления на Индию, Турцию и других покупателей российской нефти закон остается реальным. Однако, на фоне ближневосточного кризиса Трамп вряд ли захочет усугублять мировые проблемы с топливом. Чисто гипотетически для Москвы было бы выгодно, если бы Си в разговоре с Трампом, увязав вопрос тарифов с украинским урегулированием, выразил бы готовность играть роль гаранта. Однако, за все годы войны в Украине Китай избегал брать на себя обязательства, способные рассорить его с одной из сторон. И нет пока признаков, что он сделает это теперь. Средняя цена дизеля в США бьет рекорды, а промежуточные выборы через 6 недель. Американские СМИ в этой связи называют прекращение украинских ударов по российским НПЗ важным приоритетом администрации, чтобы как-то повлиять на мировые цены. Тем более, что с Ираном быстрого разрешения конфликта не предвидится. Правда, у самих воюющих сторон мотивация куда слабее. Москва рассчитывает, что зима добьет украинскую энергетику. Киев, что атаки на НПЗ и экспортную инфраструктуру пробьют брешь в российском бюджете, а собственные потери покроют европейцы. Энергоперемирие ломает обе стратегии. Давление идет и со стороны Анкары. Президент Эрдоган в разговоре с Зеленским назвал атаки на торговые суда в Черном море, в том числе турецкие, необъяснимыми. Анкара уже отправила обеим сторонам предложение о морском перемирии. Но нерешенным остаются два ключевых вопроса. Первый. Одинаково ли стороны понимают перечень объектов, по которым объявить мораторий на удары? Второй. Готовы ли США и тем более ЕС хоть частично ослабить санкции против российского нефтегазового сектора? Пока признаков такой готовности нет ни у кого. Ну а что тогда обсуждать?
2: Это был комментарий политолога Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает». Напомню, что Линдси Грэм признан в России экстремистом и террористом. Зарубежные покупки в интернете могут подорожать. Минфин предложил установить НДС в размере 22% на товары, которые россияне заказывают напрямую у иностранных продавцов в рамках трансграничной интернет-торговли. Как это отразится на конечном покупателе и поможет ли рынку? Продолжит Ольга Кашинская.
4: Раньше вводить НДС на зарубежные товары планировалось поэтапно. 7% в следующем году, 14% в 2028 и прийти к 22% только в 2029. Но процесс решили ускорить. Эту меру Минфин предложил для выравнивания условий торговли на внутреннем рынке. Проблема дискриминации российских селлеров в сравнении с зарубежными обсуждается давно. Так что отечественные предприниматели новость встретили с облегчением, говорит селлер, основатель и директор компании Love Machines.ru Сергей Иванов.
5: Это нужно было давно сделать для того, чтобы уравнять в правах и возможностях российских продавцов и зарубежных продавцов. Обозначим их общим словом китайских. Китайские продавцы через различные платформы, в том числе российские маркетплейсы, продают очень много товаров в Россию физическим лицам и при этом порой не платят никаких совершенно пошлин и налогов ни в российский бюджет, ни даже в свой китайский. Не сразу, но постепенно, когда они посчитают первые продажи, они, конечно же, увидят, что да, рост у них расходной части существенный и начнут повышать цены. Делают ли это все? Сложно сказать. Китайцы торгуют товарами на наших маркетплейсах зачастую в убыток, видимо, разрабатывая просто оборот своей продукции, может быть, приучая потребителя к своим именно товарам. Поэтому какое-то время цена на китайские товары не поменяется, но постепенно, конечно же, все продавцы заложат свою цену для конечного покупателя, эту налоговую ставку.
4: Раньше у отечественных селлеров было, по сути, одно конкурентное преимущество перед иностранными – меньшие сроки доставки. Теперь же, с окончанием эпохи откровенно дешевых товаров, конкуренция станет честнее. Что для потребителя, конечно, новость плохая, зато для индустрии хорошая, считает генеральный директор аналитическо-консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов.
6: Внедрение НДС в ближайшее время в размере 22% несомненно приведет к росту стоимости особенно дешевых товаров, то есть для товаров за 500 рублей рост стоимости будет практически на 40%. Для товара за 1000 рублей это будет около 30%. Однако, скорее всего, роста в таком объеме мы не увидим, потому что часть, скорее всего, будет возмещаться за счет прибыли непосредственно зарубежных продавцов, а часть, может быть, будет возмещаться за счет непосредственно маркетплейс. Эти меры однозначно в долгосрочной перспективе должны оказать позитивное влияние на российскую экономику.
4: Как раньше рассказывала Бизнес-ФМ, некоторые отечественные селлеры стали специально регистрировать свои юрлица в других странах, чтобы снизить налоги и комиссии. Теперь же многие иностранные продавцы, вероятно, переведут свой бизнес в Россию, предположили селлеры в разговоре с Бизнес-ФМ. Беспрецедентная дешевизна онлайн-ритейла в любом случае изначально была конечной, считает основатель консалтинговой компании «Wow Стратегия», эксперт в области e-com Сергей Петренко.
7: Понятно, что в конечном итоге потребитель за это заплатит. Маркетплейс – это непосредственный участник платформенной электронной экономики. И он действительно занимает в текущем варианте львиную долю продаж. Правительство, дало время окрепнуть данному институту, и в ближайшее время оно будет все больше и больше зарегулировано со стороны закона, и, соответственно, будет подведена максимально возможная налоговая база.
4: Поэтапное введение НДС, планируемое изначально, эксперты считают все-таки более грамотным решением. А при таких внезапных реформах есть риск перетока торговли в нерегулируемую плоскость. Телеграм-каналы, прямые заказы у байеров или C2C-сервисы. Ольга Кашинская, Маргарита Юдина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Искусственный интеллект взломал правительственный портал с данными о медстраховании в Австралии. Об этом заявил премьер-министр страны Альбанезе в ходе обращения с журналистами на Генассамблее ООН. К закрытым данным австралийской правительственной системы получил доступ ИИ-агент от американской OpenAI. Утверждается, что личные данные австралийцев украдены не были. Продолжит Валерий Бадоев.
8: Инцидент произошел еще в июне, но австралийским властям стало о нем известно только в сентябре. А вот сама OpenAI узнала об этом чуть раньше, в августе, в ходе внутренней проверки. Почему компания медлила с уведомлением Канберры, не уточняется. Сам взлом произошел уже, по сути, привычным образом. Перед ИИ-агентом поставили задачу – собрать данные для исследования о расходах на здравоохранение. И модель, чтобы выполнить цель и получить информацию, к которой у нее не было доступа, проникла в австралийскую Medicare. Это государственная система всеобщего медстрахования. По заверениям властей и OpenAI, личные данные австралийцев и агент все же не украл. Но к какому-то набору информации, как публичной, так и нет, модель получила доступ. В основном это различные агрегированные данные, по которым идентифицировать конкретного человека нельзя. CNN отмечает, что на данный момент это первый известный случай взлома правительственных систем искусственным интеллектом. Ранее и агенты получали доступ к базам данных частных компаний. Причем сообщалось о таких инцидентах тоже только через несколько месяцев. И, как и во все прошлые разы, и агент, по сути, выполнил поставленную перед ним задачу, но не так, как этого ожидали разработчики из OpenAI, продолжает старший эксперт Касперский Грейд Леонид Безвершенко.
9: Самостоятельно, целенаправленно атаковать систему и агент точно не собирался, поэтому я бы не называл это взломом в его классическом понимании. В первую очередь, эта история еще раз подчеркивает, что повышается общий уровень угроз. Количество желающих взломать защитные решения или системы увеличивается, а порог входа для злоумышленников снижается. Даже начинающий атакующий может взять готовый инструментарий, потратить не очень много времени и ресурсов для того, чтобы запустить агента против какой-либо системы или компании. И на самом деле главный вывод не в том, что все плохо защищено, а в том, что нужно более тщательно прорабатывать подходы контроля искусственного интеллекта и ответственность разработчиков к своевременному информированию о подобных инцидентах.
8: Австралийский премьер Альбанезе, по его словам, в ходе телефонного разговора с главой OpenAI Сэмом Альтманом указал, что компания не торопилась с уведомлением властей. А сам способ уведомления был, цитата, неприемлемым. OpenAI направила информацию на общедоступный почтовый ящик правительства, что привело к задержке. И в целом этот инцидент вызвал серьезную обеспокоенность у Канберры. Примечательно, что за день до этого главы OpenAI и Anthropic Сэм Альтман и Дарио Амадей по отдельности выступили на Генассамблее, где в очередной раз предупредили о рисках, связанных с ИИ. Также они призвали разработать общие стандарты развития и тестирования этой технологии и указали, что для решения проблемы необходимо международное сотрудничество. Напомним, что такие идеи от лидеров и рынка остальные разработчики, в основном главы стартапов, восприняли со скепсисом, писала Нью-Йорк Таймс. Есть предположение, что ведущие американские компании таким образом хотят ограничить потенциальных конкурентов, включая Китай. В случае с Австралией, возможно, есть некое преувеличение хакерских способностей модели. Поэтому это может быть и способ пиара, считает эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
10: Я уверен с вероятностью на 90%, что там история довольно простая. Люди допустили определенные ошибки и надеялись, что эти ошибки никто не заметит. Для визуализации можно себе представить, что у вас 1 000 000 дверей, и одна здесь не заперта. И вы думаете, что их 1 000 000, кто эту дверь найдет? А нейронка берет и находит эту дверь. В целом, все вообще кейсы, что были с тем, как агенты а-ля что-то взламывают, они вот были по этой метафоре, но из-за того, что все эти организации либо выходят, либо уже вышли на биржу, они, естественно, заинтересованы в том, чтобы интерес к их детищу подогревался.
8: В сентябре Microsoft и Gallup провели исследование в 37 странах. Данные показали, что в 34 из них положительные эмоции от ИИ перевешивают отрицательные. Исключение – США, Египет и Палестина. В России тоже к ИИ относятся скорее положительно, а ежедневно в рабочих или в личных целях его используют 21% россиян. Это 15-е место среди 37. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
0: Реклама. Хорошие новости очень нужны. Знай, в сентябре в Максидоме будут скидки до половины цены на качественную посуду. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
11: Мечтаете о новом авто, но дилеры говорят нет? Агат РФ говорит да. Мы запускаем новое направление Агат РФ Импорт. В наличии и под заказ автомобили под любой ваш запрос. Японские, немецкие, корейские. В Агат РФ Импорт. Огромный выбор. И главное, каждая машина юридически проверена. Ждем вас на Казанском шоссе 1А. Звоните 239-37. Успейте выбрать свой идеальный автомобиль.
0: Агат. Покупай выгодно. Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Business FM. В конце 17 века физик, механик, автор математических начал натуральной философии Исаак Ньютон был назначен смотрителем лондонского монетного двора. Неизвестно, способствовал назначению авторитет ученого или сыграла роль дружба с канцлером казначейства лордом Галифаксом. В любом случае, Ньютон проявил себя на новом посту энергичным администратором и компетентным финансистом. Он усовершенствовал форму денег, успешно боролся с их порчей и подделкой, провел техническое переоснащение и осуществил полную перечеканку всей обращавшейся в Англии монеты. Ньютон руководил монетным двором 28 лет до самой смерти. Именно благодаря ученому в 1717 году в мире де-факто был впервые введен золотой стандарт. Деньги к деньгам. На Business FM. Компании и корпорации.
12: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
12: Роспотребнадзор обнаружил нарушение состава по физико-химическим показателям в популярных детских смесях компании «Несле России», сообщают РИА Новости. По результатам внеплановой проверки Роспотребнадзора, в сухой смеси для детей Нестажен 1 состав не соответствовал заявленному содержанию компонентов. Сильно занижено содержание витаминов А, Е и йода в продукции. Содержание жирных кислот, наоборот, значительно превышает количество, указанное на упаковке. Аналогичные нарушения состава замечены и в детской смеси Нестажен 2. Группа ПИК оптимизирует портфель, договариваясь о продаже 3 гектара за 4,6 миллиардов рублей, сообщает Коммерсант. Землю планируют использовать под строительство 75 тысяч квадратных метров жилья на Ленинградском шоссе на севере Москвы. Новым владельцем может стать петербургский застройщик «Элемент».
0: Арбитраж.
12: Сбер Девайсес подала иск в арбитражный суд Москвы к основной операционной компании М-Видео на 6 миллиардов 600 миллионов рублей, следует из картотеки арбитражных дел. Суть претензий не раскрывается. Сбер Девайсес от комментариев отказалась. М-Видео заявила, что работает над урегулированием спора. Ранее коммерческий директор М-Видео Сергей Уваров сообщил о нехватке оборотных средств у компании. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: 7.48 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». Минпромторг определил ставки техсбора на смартфоны, ноутбуки и телефонные аппараты. Это следует из опубликованного в четверг проекта приказа ведомства. Ставки зависят от вида продукции, а также от того, включен ли товарный знак или модель в специальный справочник. На примере ноутбуков, если товарный знак и модель зарегистрированы, то ставка сбора составит 500 рублей, если же нет, то 992 рубля. В случае со смартфонами это 250 и 496 рублей соответственно. Обязательная маркировка в отношении всех видов радиоэлектронной продукции введена в России с 1 марта этого года. Важно, что средства с этого техсбора пойдут на развитие отечественной промышленности, говорится учредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
13: Минпромторг изначально закладывал несколько градаций, то есть это довольно дешевые телефоны массовые для простых людей. Там было как раз таки предусмотрено минимальное значение взимания денег, а за какие-нибудь Samsung и айфоны флагманские, там, естественно, предполагалось много денег брать. Но, опять же, в районе все крутилось 500 рублей. Эта ставка должна была быть. А для серых, владимых, незарегистрированных в России телефонов, там была максимальная как раз таки ставка. Соответственно, мы это увидели, это все сохранилось. И колебания, например, на курсе доллара, они как раз таки могут составлять и большую сумму, чем это технологический сбор. Поэтому теоретически это никак не влияет на конечного потребителя. Но нужно понимать, что данные деньги пойдут как раз-таки на то, чтобы сформировать условную кубышку, с которой будет дальше финансироваться строительство и производство российской электронной компоненты.
2: Максим Горшенин. Однако направлять средства на поддержку российским производителям нужно избирательно, указывает главный редактор Вильянов.ком Сергей Вильянов.
14: Данный сбор, он же не только затевается ради сбора, но и ради того, чтобы окончательно упорядочить поставки техники на отечественный рынок. То есть, если такого сбора не будет снято с техники, то, соответственно, она не сможет появляться на хоть сколько-то официальных платформах, как онлайн, так и офлайн. И плюс этот механизм сам по себе со стороны компании по выплате этого сбора нужно будет как-то обеспечивать. То есть это тоже дополнительная зарплата на обслуживание платформ. Сама платформа, это оборудование, это люди. То есть это тоже косвенное увеличение цены. Нельзя сказать, что это что-то шокирующее и пугающее, но в то же время это больше, чем вот те цифры, которые озвучиваются сейчас. Я бы сказал, на круг раза в два больше. То есть вот эти вот цифры стоит умножать на два в конечном счете. Формулировка «поддержка отечественной отрасли», она очень емкая, она слишком емкая, и все-таки нужно чуть больше конкретики. Там было прям расписано, как, на какие именно отрасли, на какие именно бренды, на какие именно продукты. Ну, тогда было чуть понятнее. А так у нас есть, в общем-то, немало игроков рынка, которые чувствуют себя крайне уверенно. И есть те, которые просто задыхаются от нехватки денег. И вот если всем дадут поровну, то это ровным счетом ничего не изменит.
2: Сергей Вильянов. В ноябре прошлого года замглава Минфина Алексей Сазанов прогнозировал, что доходы бюджета от введения техсборов в 2026-2028 годах могут составить 218 миллиардов рублей. С теми, кто в теме Android. Глава Минцифры увидел риски для российских приложений в программе Google по верификации разработчиков. Но вопрос надо ставить шире. Не превратятся ли iPhone и Android в России в кирпичи? Независимый консультант по взаимодействию с Apple и Google Никита Тюников о рисках блокировки зарубежных смартфонов.
15: Возможность есть, но на это никто не пойдет. Ни компания Apple, ни компания Google на это не пойдет, только потому что это создает существенный риск для пользователей и других стран, потому что они начинают думать, если Apple управляет моим телефоном и при этом может мне его заблокировать, потому что я нахожусь в какой-либо стране, то не ждет ли меня это завтра?
2: Тема рисков для Android в России в дневном эфире полностью после полудня и 18.30 на Business FM. А если днем или вечером слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах через колонку Алиса и, конечно, на сайте bfm.ru в разделе «Подкасты и интервью». В Краснодарском крае ввели режим ЧС из-за перенасыщения рынка зерном. Фермеры не могут его вывести, поскольку из-за атак дронов не работают порты Азовского и Черного морей, нарушено судоходство. Распоряжение ЧС подписал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. В качестве причин указано, что ситуация может повлечь за собой нарушение условий жизнедеятельности людей и значительные материальные потери. Что даст режим ЧС кубанским фермерам, которые не могут продать собранный урожай? Комментирует эксперт по агропромышленному комплексу, руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов» Николай Лычев.
16: Какие уже вот меры заявлены? Их на самом деле три, которые именно касаются краевого и муниципальных бюджетов. Это закупка зерна у фермеров и малых предприятий в размере 5 миллиардов рублей. Деньги поступят в ноябре из краевого бюджета. Это кредитные каникулы по займам. И это отсрочка арендной платы за землю. Кстати, самая долгоиграющая, по-моему, мера до нормализации ситуации. Главная цель – не допустить банкротства аграриев, ухода с рынка, особенно малых, да, и средних сельхозпредприятий, фермеров и частных хозяйств.
2: Николай Лычев. Аграрии сейчас вынуждены продавать зерно себе в убыток, чтобы покрыть хотя бы текущие расходы. Но проблема в том, что даже ниже себестоимости не продашь, рассказал владелец крестьянского фермерского хозяйства из Калининского района Краснодарского края Алексей Волченко.
17: Все склады полностью забиты зерном. Спроса нету не то, что там за копейки забирать, вообще спроса нету никакого. Зерно лежит у всех фермеров, а сейчас надо зимой сеять, солярку покупать. Ну, к сожалению, не за что. Я не знаю, как будет фермер отсеиваться. В этом году очень хороший урожай зерновых. В среднем 70 и выше центнеров гектара получили. Погода была хорошая, поэтому избыток очень большой. И у всех фермеров закупки нету. Введенные меры, так называемые, не действуют, не работают. То обещают определенную цену поставить, не ниже 15 рублей за килограмм зерна, то обещают субсидировать это все, то в банках обещают льготные кредиты дать. Пока это дальше разговоров не заходит. Ну, в следующем году при таких обстоятельствах просто нас вообще пшеницы может не быть. Ну, в прошлом году цена доходила до 15 рублей, а в этом году максимум предлагают 5 рублей. Ну, а себестоимость ее на данный момент 11 рублей с половиной, минимум, по которой цене фермер может продать себе не в убыток. Мы в рамках края, у нас закупщики приезжали, закупали и экспортировали через Новороссийск, через Тамань, через Ейск за границу.
18: Сейчас к вам трейдеры не приезжают?
17: Нет, не приезжают. Вывоза нету, поэтому что им приезжать-то?
2: Алексей Волченко. В Ростовской области аналогичный режим ЧС из-за сложностей с логистикой и судоходством в Азовском море ввели в конце августа. Ранее стало известно, что экспорт зерна переводят из южных портов России в северные.
0: Реклама. Как получить кэшбэк за инвестицию, как вложиться в одно касание и даже как выбрать жену по портфелю акций.
19: У Ларисы 300% профит, а у Светланы 280%, но она рискует.
0: О том, что инвестиции – это не скучно, ведущие шоу «Инвест Летучка» от Сберинвестиций Тимур Ромашко и биржевой стратег Дмитрий Макаров в преддверии инвестфорума «Настоящее будущее» в программе «Капитал» в воскресенье после 12 на «Бизнес-ФМ».
20: ПАО «Сбербанк».
21: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
22: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Esteo MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
23: Предзаказ уже открыт у официального дилера Esteo Центр Нижегородец на Надежды Сусловой 28. Реклама не оферта.
0: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Реклама – наша профессия. Механизм и форма пачки для сигарет были разработаны как часть дизайна марки Marlboro. Все было сделано, чтобы повысить узнаваемость бренда. Чтобы вытащить сигарету из мягкой пачки, ее совершенно не обязательно доставать из кармана. С новой жесткой упаковкой Marlboro сделать это оказалось куда труднее. Так что курильщики сами стали рекламными носителями. Реклама. Наша профессия.
1: наизусть. Фёдор Достоевский.
3: Люди не любят, более того, ненавидят тех, кого они обидели. Наизусть. На Бизнес FM.
5: Бизнес FM. Новости. Коротко.
20: В Москве 7 часов 58 минут. Студия Алисы Потапова. Массированные атаки беспилотников зафиксированы в ряде регионов России. В Ульяновске пострадали 8 человек, в Воронеже 4. Зафиксированы повреждения домов и промышленных предприятий, сообщали губернаторы. Кроме того, не менее 50 беспилотников сбито над Ростовской областью минувшей ночью. Там поврежден Новошахтинский завод нефтепродуктов. Работа предприятия сейчас остановлена. По предварительным данным, пострадавших нет. Российские силы ПВО за ночь сбили 17 украинских беспилотников, летевших на Москву, сообщает мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, на месте падения обломков работают оперативные службы. Информация о пострадавших или последствиях на земле не поступала. Очередное нападение медведя на людей зафиксировано в Красноярском крае на Чукотке. Под Красноярском хищник убил женщину на приусадебном участке, когда та вышла в загон с домашними животными. Медведя застрелил сосед погибший. На Чукотке бурый медведь напал на рыбака, отобрал у него рыбу. Житель села выжил, он находится в больнице. Это уже второй случай нападения хищника на человека на Чукотке в этом году. Отношения Китая и США находятся на новом историческом этапе, заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время ужина в Белом доме. Он призвал обе стороны проявить ответственность и искать новый путь сосуществования. Си Цзиньпин также заявил, что его переговоры с президентом США Дональдом Трампом были откровенными и глубокими, а стороны достигли новых консенсусов. Си Цзиньпин прибыл в США с госвизитом, который стал для него первым за более чем 10 лет. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 8 утра в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Пассивные доходы россиян предложили включить в общую базу НДФЛ. Вложения содержатся в проекте бюджета Минфина на ближайшую трехлетку. Дивиденды, проценты по вкладам и доходы от операций с ценными бумагами могут попасть под ту же шкалу, что и зарплаты. По оценке Минфина, изменения затронут около 4 миллионов граждан, а максимальная ставка 22%. Google потенциально может усложнить установку российских приложений на Android. Глава Минцифры Максуд Шадаев сообщил, что ведомство рассматривает это как реальный риск. На данный момент с установкой российских приложений на Android особых проблем нет. Насколько реален сценарий и что делать? Новые правила семейной ипотеки. С 1 октября Минфин корректирует ставки и предельные суммы кредитов в зависимости от количества детей в семье. Подробнее в эфире. Бизнес FM. Все пассивные доходы с нового года пойдут в основную налоговую базу. Это означает, что максимальная налоговая ставка по ним может составить 22%. Такое положение содержится в проекте бюджета Минфина на ближайшую трехлетку. Проект одобрило правительство России. Бюджет будет дефицитным и сверстан он, исходя из консервативной оценки стоимости нефти в $50 за баррель. Есть и другие нововведения. Евгений Перельчук подробнее.
24: Минфин в проекте трехлетнего бюджета предложил меры по унификации уровня налога обложения доходов граждан. Главное из них – включение в основную базу НДФЛ так называемых пассивных доходов. Их еще называют инвестиционными. Это доходы от дивидендов, процентов по вкладам, операций с ценными бумагами и цифровыми правами, продажи имущества и реализации долей участия, договоров страхования и дарения. Сейчас они облагаются по ставкам 13-15%, а после изменений к ним будут применяться ставки 13-22% в зависимости от размера дохода. Отдельной строкой указывается, что ставка налогов налога будет зависеть от размера дохода, а не от способа и источника его получения. Это такой намек на то, что все доходы гражданина теперь будут суммироваться, и попасть под повышенную шкалу налогообложения станет проще, говорит доктор экономических наук, профессор, завкафедрой налогов и налогового администрирования Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Риховский.
4: У нас на сегодняшнюю секунду это разные налогооблагаемые базы. Пассивные доходы, они облагаются по ставке 13-15%. Если мы посмотрим, что будет, у нас будет единая база, то есть все виды доходов будут объединяться в один. То есть если я получил где-то там на работе, например, 1,5 миллиона рублей, получил, например, в виде вкладов тоже те же самые 1,5 миллиона рублей, в этом случае у меня уже будет прогрессивная ставка применяться.
6: Богатых людей нас станет больше.
4: Формально будет меньше разрыв между бедными и богатыми. Давайте так рассуждать.
24: Поправки по шкале НДФЛ не коснутся действующей преференции для малых вкладов, необлагаемого налогами порога до 1 миллиона рублей. Также изменения не распространяются на доходы участников СВО. В итоге предлагаемая унификация коснется не более 6% населения. Это около 4 миллионов граждан, посчитали в Минфине. Пока точно не ясно, будут ли учитываться в пассивной части доходов поступления от сдачи квартиры. Напрямую об этом не говорится. Мы направили запрос в Минфин. Скорее всего, ключевым моментом станет способ сдачи квартиры. Если арендодатель оформлен как самозанятый, выплачивающий 4 или 6%, доход учитываться не будет, так же, как и в случае с ИП на упрощенной системе налогообложения. Если же сдается квартира физическим лицом, который подает декларацию 3 НДФЛ, тогда доход будет учитываться по новым правилам. Условно, с зарплатой в 1,5 миллиона в год и с доходом от сдачи квартиры в 1,5 миллиона будет ставка в 15%, продолжает основатель Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев.
7: Он может быть самозанятым, если он собственник этого помещения. Он может быть ИП. Он может, например, выбрать такую модель, как патент, ну, либо платить налог с дохода. В том случае, если он не выбрал модель налогообложения, то, наверное, доход от сдачи жилья в аренду, скорее всего, должен попадать в общий годовой доход, с которого уплачивается вот 13%, либо при превышении определенного дохода он, по идее, попадает в общую шкалу налогообложения.
24: Ожидаемый дефицит бюджета составит около 2% ВВП ежегодно. Однако, учитывая новые подходы в НДФЛ, Минфин обещает, что все средства

0: запарили. Вот этот сценарий, по сути, Минфин закладывает, что если Ормузский пролив откроется, то российский Юрус будет стоить около $50 за баррель. Да, конечно, здесь цена может быть и выше, чем этот показатель, но эти деньги тогда пойдут в Фонд национального благосостояния, и все равно потом им можно будет воспользоваться.
1: Наши собеседники отмечают, что каждый год мы платим налог за год предыдущий. Новый проект бюджета здесь никаких изменений не несет. Так что в этом, в 2026 году, мы заплатим налог по старым правилам. И первая выплата налога по унифицированной шкале НДФЛ и учете пассивных доходов ожидается только в конце 2027 года. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
2: Android без российских приложений. Глава Минцифры увидел риски в новой политике Google, которая может затронуть российских разработчиков. По словам Макса Утшадаева, это может коснуться тех, чьи приложения уже удалены из магазинов приложений. Насколько реален этот сценарий? Сможем ли мы в случае необходимости перейти на отечественный продукт? И готовы ли сами чиновники показать всем примеры отказаться от недружественных смартфонов? Об этом Михаил Задорожный.
3: По словам Максута Шадаева, сейчас Минцифра вместе с участниками отрасли работает над минимизацией рисков, связанных с ведением верификации разработчиков Android-приложений компании Google. О чем идет речь, он не уточнил, да и вообще не очень вдавался в подробности, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Но заявление главы Минцифры, а точнее то, что не было сказано прямо, но читалось между строк, создают определенное впечатление. Как будто нас приучают к мысли, что рано или поздно придется переходить на свое родное, разработанное и произведенное у нас, а не за рубежом. Потому что в один не очень прекрасный момент все айфоны и андроиды в России могут превратиться в кирпичи. Вероятность, кстати, не нулевая. До сих пор все попытки пересадить чиновников и госслужащих на отечественные смартфоны с российскими мобильными ОС были не слишком успешными. Об одной из них рассказывает председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
4: Я знаком с историей изгнания Apple из администрации президента. Это было, по-моему, 2 года назад. И тогда такая волна целая убрать продукцию компании Apple и перейти, видимо, планировалось на наши отечественные оказались не готовы и перешли на Samsung. Я думаю, что максимум, что нас ждет, что мы перейдем на смартфоны Honor Samsung и Huawei Samsung. Соответственно, мы перейдем на них и все. Сервисы Google не нужны, давайте так скажем. Приложения, которые мы будем читать на Android, встанут и без этого. И у Honor есть свой стор, и Huawei есть свой стор. Поэтому я думаю, что максимум, что нам грозит, это переход на санкционные телефоны именно Китай.
3: Отечественные смартфоны, например, на мобильный OS Aurora, на самом деле есть, и в определенных структурах ими уже пользуются. Но это, скажем так, нишевый продукт для служебного пользования. На массовый рынок претендовали другие российские операционки, но они тоже пока не зашли. Сами же российские чиновники и госслужащие до недавнего времени не скрывали своей любви к айфонам. Но в последнее время демонстрировать статусные смартфоны стало немодно. Мы попросили нейросеть проанализировать фото и видео с публичных мероприятий в этом году с участием членов правительства, сенаторов, депутатов, руководителей госкомпаний и так далее. Цель была рассмотреть их смартфоны, но оказалось, что телефоны на большинстве кадров просто отсутствуют, а если есть, то изображение не позволяет точно идентифицировать модель или хотя бы производителя. И найти подтверждение того, что кто-то пользуется российскими телефонами с российской ОС, не удалось. Некоторые, правда, не стесняются говорить, что отечественный продукт пока еще, что называется, не дотягивает, продолжает зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.
5: Я считаю, что чиновники и все остальные госслужащие, они такие же граждане, как и наши граждане, которые не работают напрямую на государство. Поэтому если продукт недоработанный, то, конечно, он неудобен как таксисту, так и министру. Поэтому здесь вопрос, еще раз подчеркну, планового входа. То есть также, например, могут быть закуплены для Государственной Думы, для министерств, для ведомств определенный объем устройств с российской операционкой для того, чтобы пройти вот этот период пусконаладки.
6: Пока что, вот по вашим наблюдениям, коллеги, депутаты и крупные чиновники, пока Android айфоны или у кого-то есть российская ОС? По вашим наблюдениям, кто чем пользуется?
5: Я ни за кем не подглядываю. У меня Android и второе устройство Apple. Поэтому я тоже стараюсь диверсифицировать, как и многие наши коллеги. Если будет сопоставимый по качеству российский продукт, но я откажусь от айфона, у меня будет Android и российский продукт.
3: Кстати, глава того же Думского комитета Сергей Боярский тоже не скрывает, что пользуется айфоном, но подумывает перейти на Android, о чем он недавно рассказывал у Business FM. Возвращаясь к планам Google, о которых, кстати, известно уже достаточно давно. 30 сентября верификацию Android-разработчиков запускает в 4 странах. Россия в их число не входит. При этом у пользователей все равно остается возможность установить приложение разработчика, которого не одобрил Google. Процедура, правда, нетривиальная, но она хотя бы есть. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
7: Реклама. Пользоваться инструментами

0: ИИ и пользоваться ими эффективно. В чем реальная разница и для кого она принципиальна? Микробизнес как клиент телеком-индустрии. Какие возможности дают микропредпринимателю современные ИИ-технологии? Есть ли задачи, которые оператор может взять на себя? И как это выглядит в конкретных примерах? Валерия Орлова, директор по работе с микробизнесом Beeline Business. В пятницу после 17 на Business FM.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru.
3: Свои первые короткие ролики американский блогер Джейк Пол начал снимать в 2013-м. Уже через 3 года на платформе Vine, где он выкладывал видео, у Джейка было 5 миллионов подписчиков. И зарабатывал 19-летний юноша в разы больше родителей. Когда Vine закрылся, Джейк создал канал на YouTube, где выкладывал пранки и свою музыку в стиле хип-хоп. В 2017-м он начал участвовать в любительских боксерских поединках. Сначала с другими YouTube-звездами, а позже и с бывшими профессиональными боксерами. Даже умудрился победить знаменитого Майка Тайсона. Все поединки Джейка, естественно, транслировались на его канале. Сейчас у блогера более 20 миллионов подписчиков и личное состояние в 80 миллионов долларов, которое он заработал просмотрами, рекламой и боксерскими гонорарами.
2: На Business FM.
4: 5 миллионов долларов забыть в такси. 8 миллионов выбросить в мусор. 100 миллионов перевести не туда, опечатавшись в цифре. Когда цена невнимательности – целое состояние. Истории шокирующих потерь в специальном проекте «Легко ушло». Скоро на Business FM.
5: Строго по делу. Победитель телевизионного конкурса «ТЭФИ Капитал» в номинации «Digital» Илья Краснопеев. О главных темах главный редактор «Business FM» Илья Капелевич.
6: Наш герой служил актером в театре Романа Вицюка и снимался в сериалах. Поработал в Бразилии, а теперь создает ферму в Бурятии, о чем ведет реалити-шоу. Все это в неполные 32. Об актерском прошлом и о бизнес-настоящем.
5: Фермер и лауреат «ТЭФИ Капитал» Илья Краснопеев. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
7: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
2: В эфире радио не на словах, а на деле.
8: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород», зарегистрированный управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
9: Здравствуйте, в студии Наталья Самородова. Страховые пенсии в России в следующем году планируется повысить дважды. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина. С 1 февраля их увеличат на 6,8% по уровню инфляции за прошлый год. И с 1 апреля страховая часть пенсии дополнительно будет увеличена на 3,3% по темпу роста зарплаты. Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области 8-го созыва получили удостоверение. Ранее избирательная комиссия утвердила итоги голосования. Выборы депутатов по 25 одномандатным избирательным округам и по областному избирательному округу признаны состоявшимися и результаты выборов действительными. Избраны депутатами Заксобрания 50 человек. В детских смесях Nestlé обнаружены нарушения состава по физико-химическим показателям. По данным Роспотребнадзора, в сухой смеси для детей Нистаген-1 состав не соответствовал заявленному. В частности, фактическое содержание витамина А было в 4 раза меньше, витамина Е – в 2 раза. Также занижено содержание йода. Помимо этого, содержание жирных кислот значительно превышает количество, указанное на упаковке. Аналогичные нарушения состава выявлены и в смеси Нистаген-2. Роспотребнадзор рекомендовал усилить контроль за изготавливаемой продукцией и вынес Nestlé Россия предостережение. Травмпункт на улице Страж Революции в здании городской больницы номер 17 закрывается в связи с реорганизацией медицинских учреждений. Изменение связано с созданием кластера «Семейный квартал». Ближайшим травмпунктом для жителей Московского района станет отделение при городской больнице номер 12 в Сормовском районе. Добавлю, сейчас в Нижнем Новгороде работают 7 травматологических пунктов, куда жители могут обращаться независимо от места регистрации. В Ветлужском округе завершился первый этап этнографических исследований в рамках программы «Русский народ. Традиции, ценности. Образ будущего». Исследования проводят Институт этнологии и антропологии имени Миклуха Маклая РАН совместно с Нижегородским музеем-заповедником и Казанским федеральным университетом. Об этом сообщает Министерство культуры Нижегородской области. За неделю команда ученых обследовала более 20 населенных пунктов Ветлужского округа. Ученые работали напрямую с жителями, записывали интервью, песни, танцы, сведения о традиционных занятиях и семейных историях. В дальнейшем работа экспедиции в Нижегородской области продолжится в Городецком, Семеновском, Кстовском и Арзамасском округах. О развитии событий на Бизнес-ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
10: Погода. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается пасмурное небо и плюс 22 градуса. Вечером возможен небольшой дождь и плюс 17, ночью также осадки и плюс 14.
11: Валюта.
10: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 25 сентября. Доллар 84 рубля 91 копейка, евро 96 рублей 89 копеек, курс китайского юаня 12 рублей 65 копеек. Держитесь курса.
11: Компании и корпорации.
9: Минэкономразвития России одобрило выделение субсидий на создание технопарков «Цех 2.0» и «Боголюбов» в Нижегородской области. Технопарки получат по 500 миллионов рублей, 400 миллионов из федерального бюджета и еще 100 миллионов из регионального. ООО «Инструмент Холдинг» планирует построить промышленный технопарк «Цех 2.0» на территории особой экономической зоны «Кулибин» в рамках проекта по созданию станкоинструментального кластера. Он будет специализироваться на станкостроении и металлообработке. Технопарк «Боголюбов» будет построен компанией «Артпроект НН» на территории кластера «Акимова» центра «Квантовая долина». Его специализация – компьютерные разработки, а также опытное и лабораторное производство электронного оборудования. Планируется, что оба технопарка будут введены в эксплуатацию в 2029 году. Резидентам технопарков будут предоставляться в аренду административно-производственные площади с готовой инженерной инфраструктурой, что позволит вести разработки и производство новой продукции в комфортных условиях. Строительство молочной фермы на 800 голов началось в Богородском округе при господдержке. Новый комплекс позволит дополнительно получить 8 тысяч тонн молока в год. Проект реализует агрофирма «Искра». В него планируется вложить 323 миллиона рублей. Общая площадь объекта составит около 3500 квадратных метров. Проект предусматривает возведение 2 коровников, доильно-молочного блока, насосной станции, а также галерей, которые соединят все здания в единый производственный комплекс. Ввести ферму в эксплуатацию планируется в следующем году. Предприятие народно-художественных промыслов «Арком» из Павлова стало лауреатом первой степени в номинации «Художественные изделия из дерева, металла, камня, кости и рога» всероссийского конкурса «Заповедный сувенир». Высшую оценку жюри получил авторский нож павловских мастеров «Самурай». Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского «Бизнес-ФМ». Держитесь курса.
11: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва».
12: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
11: Реклама.
13: великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
14: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
15: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
16: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган-центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.

0: первых морозов. Линарис. К сезону гололедов готов. Подробности на сайте и в шинных центрах Линарис.
1: Стиль. Характер. Динамика. Городской кроссовер Geely Cool Ray в новой комплектации Sport от 2 624 990 рублей. Получите персональное предложение на покупку до конца сентября. Интер-автоцентр. Южное шоссе 1. geely-nov.ru. Цена указана при покупке автомобиля в кредит и трейд-ин. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
3: Главные капиталы России. Михаил и Сергей Собашниковы.
4: Братья родились в семье сибирского купца Василия Никитича Собашникова. Во второй половине 19 века отец занимался оптовыми поставками китайского чая на нижегородские ярмарки, а затем вложил капиталы в золотодобычу. В 70-е годы 19 века ему принадлежали богатые месторождения золота на реке Анон, в Забайкалье и в верховьях притока Амура реки Зеи. К этому времени семейство Собашниковых переехало в Москву, где и родились сыновья Михаил и Сергей. После смерти родителей воспитанием младших детей занялась старшая сестра Екатерина Собашникова, в замужестве Барановская. Она дала братьям блестящее домашнее образование благодаря учителям-ученым. Руководил обучением близкий друг семьи Николай Васильевич Спиранский. Издательская деятельность братьев Собашниковых началась как финансирование публикаций книг их домашних учителей. Братья также безвозмездно отправляли книги в различные учебные и образовательные учреждения по всей стране, а во время голода 1891 года они пожертвовали бедствующим сумму в размере своего годового дохода. Еще будучи студентами Московского университета, в 1896 году Собашниковы выкупили у младшей сестры и ее мужа Любимовский сахарный завод в Курской губернии, находившийся на грани краха. А через несколько лет превратили его в мощное предприятие и включились в деятельность Всероссийского общества сахарозаводчиков. Вскоре Михаил Васильевич был избран членом его правления. После разорения нескольких известных московских кондитерских фирм, покупавших любимовский сахар, Михаил Собашников не только устоял на ногах, но и, приняв управление обанкротившимися фирмами, поправил их дела. В своих владимирских и курских имениях братья Собашниковы сразу же активно занялись строительством школ и больниц. Вскоре Сергей Васильевич был избран гласным Покровского уездного земского собрания Владимирской губернии, а Михаил Васильевич – гласным Суджинского земства в Курской губернии. За этим последовало избрание обоих братьев в Московскую городскую думу, где они активно продвигали прогрессивные идеи российского земства. Однако власти на тот момент не видели существенных различий между мирным земским и революционным движением. Начались преследования, которые подтолкнули земцев к созданию нелегальной организации. В 1905 году молодые политики и предприниматели братья Собашниковы вступили в Земский союз освобождения и начали активную работу над созданием Конституционно-демократической партии России. Михаил Васильевич был избран в ее центральный комитет, а Сергей Васильевич курировал крестьянское переселенческое движение. Этот год стал роковым для Сергея. На него напал безумец, разоренный деловыми провалами третьего брата, Федора Собашникова. Сергей был серьезно ранен. В течение последующих 4 лет ему сделали множество операций, но он так и не смог оправиться и умер в 1909 году. Михаил Собашников продолжил вести дела. В начале 20 века он был председателем правления товарищества Любимовского свекло-сахарного завода, членом администрации сахарных заводов графа Бобринского в Тульской губернии, председателем администрации по делам товарищества Напоях Аврикосова и сыновей в Москве, членом правления Всероссийского общества сахарозаводчиков и выборным Московского биржевого общества. После февральской революции 17 года был избран в Центральный комитет партии кадетов, а с приходом к власти большевиков вступил в подпольную кадетскую организацию. С 18 по 20 год его несколько раз арестовывали, но освобождали по поручительству влиятельных знакомых. В июле 21 года Михаил Собашников был назначен казначеем Всероссийского комитета помощи голодающим. Все эти годы Михаил Васильевич не оставлял издательское дело. Под его руководством были изданы серии «История», «Памятники мировой литературы», «Страны, века и народы», а также сочинения Белинского и Огарева. В 1930 году его в последний раз арестовали, и в этом же году издательство Собашниковых было ликвидировано и преобразовано в кооперативную промысловую артель «Север». С 1934 года Михаил работал ответственным редактором в артели «Сотрудник», печатавший учебные пособия. Умер Михаил Собашников зимой 1943 года в Москве.
3: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес ФМ. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Pull the plug.
4: Такой фразой в англоязычном мире предлагают закрыть неудачный проект. Близко к тексту это переводится как «выдернуть вилку из розетки». В самой вероятной версии выражение пришло в мир бизнеса из медицины, означая «отключение аппаратов, которые искусственно поддерживают жизнь безнадежного больного». Также «pull the plug» можно перевести как «вытянуть пробку, чтобы спустить воду в унитазе». Русские люди в подобных ситуациях посоветуют «выпустить пар и успокоиться».
3: Срочные переводы на Бизнес ФМ.
4: Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 8 часов 28 минут. В студии Олеся Потапова. Пассажирский поезд получил повреждения на границе Ульяновской и Самарской областей, сообщил самарский губернатор Вячеслав Федорищев. Пострадавших среди пассажиров нет. Что именно произошло, не уточняется. Но инцидент зафиксирован в границах Ульяновского региона. График движения поездов будет скорректирован. Ранее стало известно о массированной атаке беспилотников в Ульяновской области. Там пострадали 8 человек. Повреждена гражданская и промышленная инфраструктура. Власти Ульяновской области опровергают информацию об утечке ядовитых веществ на заводе «Искра». Там назвали фейками подобную, распространяемую в соцсетях информацию. Эти сообщения не соответствуют действительности, заявили в Центре управления регионом. При атаке беспилотника в Воронеже ранены 4 человека, 2 женщины, 2 мужчин, сообщил губернатор Александр Гусев. Над городом, по его словам, было сбито 88 украинских дронов. Повреждения получили многоквартирные дома, производственные здания, автомобили. Не менее 50 беспилотников сбито за ночь над Ростовской областью. Там поврежден Новошахтинский завод нефтепродуктов, который приостановил работу. Спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев обсудил сотрудничество Москвы и Вашингтона со спецпосланником американского лидера Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем президента Джаредом Кушнером. Об этом сообщает CNN. По информации телеканала, стороны в четверг в Нью-Йорке обсудили сотрудничество между США и Россией, мирное урегулирование конфликта на Украине. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 8:30 в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Встреча Сергея Лаврова и Марко Рубио на полях Генассамблеи ООН подняла информационную волну на тему возможного частичного прекращения огня на Украине. Кроме того, по данным СМИ, в Нью-Йорке прошла встреча Кирилла Дмитриева с Уиткоффом и Кушнером. Есть ли основания для оптимизма? Сегодня об этом Георгий Бофт. Зарубежные покупки в интернете могут подорожать. Минфин предложил установить НДС в размере 22% на товары, которые россияне заказывают напрямую у иностранных продавцов в рамках трансграничной интернет-торговли. Что про это думают участники рынка? Минпромторг определил ставки техсбора на смартфоны, телефоны и ноутбуки. Ставки зависят от вида продукции, а также от того, включен ли товарный знак или модель в специальный справочник. Средства с этого техсбора пойдут на развитие отечественной промышленности. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM».
0: Реклама. Как получить кэшбэк за инвестицию, как вложиться в одно касание и даже как выбрать жену по портфелю акций.
3: У Ларисы 300% профит, а у Светланы 280%, но она рискует.
0: О том, что инвестиции – это не скучно, ведущие шоу «Инвест-летучка» от «Перинвестиций» Тимур Ромашко и биржевой стратег Дмитрий Макаров в преддверии инвест-форума «Настоящее будущее» в программе «Капитал» в воскресенье после 12 на «Бизнес-ФМ».
4: ПАО «Сбербанк».
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.ru/16+.
0: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru.
2: Круги по воде после встречи Лаврова и Рубио. Встреча на полях Генассамблеи ООН подняла определенную информационную волну на тему возможного частичного прекращения огня на Украине. Ее подхватило издание «Аксиос», основываясь на интервью Зеленского Бараку Равиду. В нем украинский президент изложил американский план из 3 шагов: прекращение ударов по энергетике, возобновление Черноморского зернового коридора и трехсторонняя встреча США, Россия и Украина, возможно, в Абу-Даби. Также «Аксиос» Axios Reuters со ссылкой на источники сообщили, что в четверг в Нью-Йорк прилетает Кирилл Дмитриев для встречи с Уиткоффом и Кушнером. Есть ли основания для оптимизма? Комментарий политолога Георгия Бовта телеграм-канал «Бовт знает».
4: В украинских СМИ появился даже слух о том, что трехсторонняя встреча может пройти уже на днях. Однако сначала советник офиса президента Литвин заявил, что украинская делегация уже летит домой, а представитель Дмитриева, что никаких трехсторонних встреч не будет. Лавров, выступая на Генассамблее, подчеркнул, что никаких пауз в СВО Москва делать не собирается, в том числе на время переговоров. Саму идею энергоперемирия он отвергать, впрочем, не стал. Ранее Кремль заявил, что условий для возобновления мирных переговоров пока нет, как и перспективы встреч на высшем уровне. Зачем же тогда в США отправился Дмитриев? 18 сентября Трамп подписал закон Грэма Блюменталя. Помимо санкций против чиновников, банков и теневого флота, он предписывает президенту не позднее, чем через 30 дней ввести пошлины до 500% на российские товары и до 100% на весь импорт из стран, входящих в пятерку крупнейших покупателей российской нефти или газа. Отсчет идет от даты подписания, то есть окно закрывается 18 октября. Закон оставляет Белому дому гибкость в применении ряда санкций. Возможно, задача Дмитриева состоит в том, чтобы убедить окружение Трампа не спешить с включением жесткого режима, по крайней мере, до возможной личной встречи Путина и Трампа на ноябрьском саммите АТЭС в Китае, куда Путин пока точно собирается, в отличие от саммита Большой Двадцатки в Майами в декабре, с поездкой куда ничего не ясно. На этом фоне в Белом доме прошли переговоры Трампа с Си Цзиньпином. Первый госвизит китайского лидера в США более чем за 10 лет. Трамп лично встретил его на базе Эндрюс, чего американские президенты не делали лет 60. Лично Трамп еще встречал только Путина, но на Аляске. Китай – потенциальная мишень нового санкционного закона, как крупнейший покупатель российской нефти и газа. Когда Трамп подписывал закон, то на вопрос о его последствиях до Пекина он ответил, что обсудит это с китайским лидером. МИД КНР, впрочем, заранее отверг любые попытки облагать пошлинами его энергетическое сотрудничество с Россией. Действующее торговое перемирие США и Китая, истекавшее в ноябре, уже продлено до 10 января. Вероятность того, что Трамп обрушит на Китай 100% пошлины в наказание за российскую нефть на фоне начавшегося восстановления отношений Вашингтона с Пекином, близка к нулю. А вот рычагом давления на Индию, Турцию и других покупателей российской нефти закон остается реальным. Однако, на фоне ближневосточного кризиса Трамп вряд ли захочет усугублять мировые проблемы с топливом. Чисто гипотетически для Москвы было бы выгодно, если бы Си в разговоре с Трампом, увязав вопрос тарифов с украинским урегулированием, выразил бы готовность играть роль гаранта. Однако за все годы войны в Украине Китай избегал брать на себя обязательства, способные рассорить его с одной из сторон. И нет пока признаков, что он сделает это теперь. Средняя цена дизеля в США бьет рекорды, а промежуточные выборы через 6 недель. Американские СМИ в этой связи называют прекращение украинских ударов по российским НПЗ важным приоритетом администрации, чтобы как-то повлиять на мировые цены. Тем более, что с Ираном быстрого разрешения конфликта не предвидится. Правда, у самих воюющих сторон мотивация куда слабее. Москва рассчитывает, что зима добьет украинскую энергетику. Киев, что атаки на НПЗ и экспортную инфраструктуру пробьют брешь в российском бюджете, а собственные потери покроют европейцы. Энергоперемирие ломает обе стратегии. Давление идет и со стороны Анкары. Президент Эрдоган в разговоре с Зеленским назвал атаки на торговые суда в Черном море, в том числе турецкие, необъяснимыми. Анкара уже отправила обеим сторонам предложение о морском перемирии. Но нерешенным остаются два ключевых вопроса. Первый. Одинаково ли стороны понимают перечень объектов, по которым объявить мораторий на удары? Второй. Готовы ли США и тем более ЕС хоть частично ослабить санкции против российского нефтегазового сектора? Пока признаков такой готовности нет ни у кого. Ну а что тогда обсуждать?
2: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, телеграм-канал «Бовт знает». Напомню, что Линдси Грэм признан в России экстремистом и террористом. Зарубежные покупки в интернете могут подорожать. Минфин предложил установить НДС в размере 22% на товары, которые россияне заказывают напрямую у иностранных продавцов в рамках трансграничной интернет-торговли. Как это отразится на конечном покупателе и поможет ли рынку? Продолжит Ольга Кашинская.
6: Раньше вводить НДС на зарубежные товары планировалось поэтапно. 7% в следующем году, 14% в 2028 и прийти к 22% только в 2029. Но процесс решили ускорить. Эту меру Минфин предложил для выравнивания условий торговли на внутреннем рынке. Проблема дискриминации российских селлеров в сравнении с зарубежными обсуждается давно. Так что отечественные предприниматели новость встретили с облегчением, говорит селлер, основатель и директор компании Love Machines.ru Сергей Иванов.
7: Это нужно было давно сделать для того, чтобы уравнять в правах и возможностях российских продавцов и зарубежных продавцов. Обозначим их общим словом китайских. Китайские продавцы через различные платформы, в том числе российские маркетплейсы, продают очень много товаров в Россию физическим лицам и при этом порой не платят никаких совершенно пошлин и налогов ни в российский бюджет, ни даже в свой китайский. Не сразу, но постепенно, когда они посчитают первые продажи, они, конечно же, увидят, что да, рост у них расходной части существенный и начнут повышать цены. Делают ли это все? Сложно сказать. Китайцы торгуют товарами на наших маркетплейсах зачастую в убыток, видимо, разрабатывая просто оборот своей продукции, может быть, приучая потребителя к своим именно товарам. Поэтому какое-то время цена на китайские товары не поменяется, но постепенно, конечно же, все продавцы заложат свою цену для конечного покупателя, эту налоговую ставку.
6: Раньше у отечественных селлеров было, по сути, одно конкурентное преимущество перед иностранными – меньшие сроки доставки. Теперь же, с окончанием эпохи откровенно дешевых товаров, конкуренция станет честнее. Что для потребителя, конечно, новость плохая, зато для индустрии хорошая, считает генеральный директор аналитическо-консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов.
8: Внедрение НДС в ближайшее время в размере 22% несомненно приведет к росту стоимости особенно дешевых товаров. То есть для товаров за 500 рублей рост стоимости будет практически на 40%. Для товара за 1000 рублей это будет около 30%. Однако, скорее всего, роста в таком объеме мы не увидим, потому что часть, скорее всего, будет возмещаться за счет прибыли непосредственно зарубежных продавцов, а часть, может быть, будет возмещаться за счет непосредственно маркетплейс. Эти меры однозначно в долгосрочной перспективе должны оказать позитивное влияние на российскую экономику.
6: Как раньше рассказывала Business FM, некоторые отечественные селлеры стали специально регистрировать свои юрлица в других странах, чтобы снизить налоги и комиссии. Теперь же многие иностранные продавцы, вероятно, переведут свой бизнес в Россию, предположили селлеры в разговоре с Business FM. Беспрецедентная дешевизна онлайн-ритейла в любом случае изначально была конечной, считает основатель консалтинговой компании «Wow Стратегия», эксперт в области e-com Сергей Петренко.
9: Понятно, что в конечном итоге потребитель за это заплатит. Маркетплейс – это непосредственный участник платформенной электронной экономики. И он действительно занимает в текущем варианте львиную долю продаж. Правительство, ну, как бы дало время окрепнуть данному институту, и в ближайшее время оно будет все больше и больше зарегулировано со стороны закона, и, соответственно, будет подведена максимально возможная налоговая база.
6: Поэтапное введение НДС, планируемое изначально, эксперты считают все-таки более грамотным решением. А при таких внезапных реформах есть риск перетока торговли в нерегулируемую плоскость. Телеграм-каналы, прямые заказы у байеров или C2C-сервисы. Ольга Кашинская, Маргарита Юдина, Андрей Гаврилов, Business FM.
10: Прямо сейчас.
2: Электровоз и первый вагон поезда «Москва-Тольятти» повреждены из-за внешнего вмешательства. Машинист травмирован, это сообщили в Куйбышевской железной дороге. Пассажирский поезд не сошел с рельсов после повреждения. Пассажиры не пострадали. И сейчас два поезда задерживаются из-за внешнего вмешательства в работу железной дороги. Это тоже сообщили в Куйбышевской ЖД. Кроме того, в Пермском крае, прямо сейчас пришло сообщение от губернатора, при атаке БПЛА погиб мужчина. Также сообщается, что уничтожено в крае 39 БПЛА. Идет ликвидация последствий налета на промобъект, сообщил губернатор. Все подробности в нашем дальнейшем эфире. В теме «Кто в теме Android». Глава Минцифры увидел риски для российских приложений в программе Google по верификации разработчиков. Но вопрос надо ставить шире. Не превратятся ли iPhone и Android в России в кирпичи? Независимый консультант по взаимодействию с Apple и Google Никита Тюников о рисках блокировки зарубежных смартфонов.
11: Возможность есть, но на это никто не пойдет. Ни компания Apple, ни компания Google на это не пойдет, только потому что это создает существенный риск для пользователей и других стран, потому что они начинают думать, если Apple управляет моим телефоном и при этом может мне его заблокировать, потому что я нахожусь в какой-либо стране, то не ждет ли меня это завтра?
2: Тема рисков для Android в России в дневном эфире полностью после полудня и 18.30 на Business FM. А если днем или вечером слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алиса» и, конечно, на сайте bfm.ru в разделе «Подкасты и интервью».
10: Реклама. Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Тэнк» «Агат» в Афонино на магистральной 137Б.
12: Не оферта.
13: «Агат». Покупай выгодно.
14: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская.
15: Застройщик ОСЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Мечтаете о новом авто, но дилеры говорят нет? Агат РФ говорит да. Мы запускаем новое направление Агат РФ Импорт. В наличии и под заказ автомобили под любой ваш запрос. Японские, немецкие, корейские. В Агат РФ Импорт огромный выбор. И главное, каждая машина юридически проверена. Ждем вас на Казанском шоссе 1А. Звоните 239-37. Успейте выбрать свой идеальный автомобиль.
17: Агат. Покупай выгодно.
18: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
19: Деньги.
20: Одну из важнейших денежных реформ в России провел Петр I. Она длилась 20 лет. Сначала правительство уменьшило вес серебряной копейки до 28 сотых грамма. Это позволило выпустить серебряную полтину, полуполтинник и гривенник. Новый серебряный рубль, равный 100 копейкам, стал весить, соответственно, 28 граммов. Кроме того, в процессе реформы легче стали и медные деньги. Если в начале 18 века из пуда меди чеканилось чуть меньше 13 рублей, то к 1718 году уже 40.
21: История денег на Business FM. Компании и корпорации.
22: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
21: Отчеты и планы.
22: Роспотребнадзор обнаружил нарушение состава по физико-химическим показателям в популярных детских смесях компании «Нестле России», сообщают РИА Новости. По результатам внеплановой проверки Роспотребнадзора, в сухой смеси для детей Нестажен 1 состав не соответствовал заявленному содержанию компонентов. Сильно занижено содержание витаминов А, Е и йода в продукции. Содержание жирных кислот, наоборот, значительно превышает количество, указанное на упаковке. Аналогичные нарушения состава замечены и в детской смеси Нестажен 2. Группа ПИК оптимизирует портфель, договариваясь о продаже 3 гектаров за 4,6 миллиардов рублей, сообщает Коммерсант. Землю планируют использовать под строительство 75 тысяч квадратных метров жилья на Ленинградском шоссе на севере Москвы. Новым владельцем может стать петербургский застройщик «Элемент».
21: Арбитраж.
22: Сбер Девайсес подала иск в арбитражный суд Москвы к основной операционной компании М-Видео на 6 миллиардов 600 миллионов рублей, следует из картотеки арбитражных дел. Суть претензий не раскрывается. Сбер Девайсес от комментариев отказалась. М-Видео заявила, что работает над урегулированием спора. Ранее коммерческий директор М-Видео Сергей Уваров сообщил о нехватке оборотных средств у компании. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Восемь сорок семь в Москве. Вы слушаете Business FM. Минпромторг определил ставки техсбора на смартфоны, ноутбуки и телефонные аппараты. Это следует из опубликованного в четверг проекта приказа ведомства. Ставки зависят от вида продукции, а также от того, включен ли товарный знак или модель в специальный справочник. На примере ноутбуков. Если товарный знак и модель зарегистрированы, то ставка сбора составит 500 рублей. Если же нет, то 992 рубля. В случае со смартфонами это 250 и 496 рублей соответственно. Обязательная маркировка в отношении всех видов радиоэлектронной продукции введена в России с 1 марта этого года. Важно, что средства с этого техсбора пойдут на развитие отечественной промышленности, говорит соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
1: Минпромторг изначально закладывал несколько градаций, то есть это довольно дешевые телефоны массовые для простых людей. Там было как раз таки предусмотрено минимальное значение взимания денег, а за какие-нибудь Samsung и айфоны флагманские, там, естественно, предполагалось много денег брать. Но, опять же, в районе все крутилось 500 рублей. Эта ставка должна была быть. А для серых, возимых, незарегистрированных в России телефонов, там была максимальная как раз таки ставка. Соответственно, мы это увидели, это все сохранилось. И колебания, например, на курсе доллара, они как раз таки могут составлять и большую сумму, чем это технологический сбор. Поэтому теоретически это никак не влияет на конечного потребителя. Но нужно понимать, что данные деньги пойдут как раз-таки на то, чтобы сформировать условную кубышку, с которой будет дальше финансироваться строительство и производство российской электронной компании.
2: Максим Горшенин, однако, направлять средства на поддержку российским производителям нужно избирательно, указывает главный редактор Вильянов.ком Сергей Вильянов.
3: Данный сбор, он же не только затевается ради сбора, но и ради того, чтобы окончательно упорядочить поставки техники на отечественный рынок. То есть, если такого сбора не будет снято с техники, то, соответственно, она не сможет появляться на хоть сколько-то официальных платформах, как онлайн, так и офлайн. И плюс этот механизм сам по себе со стороны компании по выплате этого сбора нужно будет как-то обеспечивать. То есть, это тоже дополнительная зарплата на обслуживание платформ. Сама платформа, это оборудование, это люди. То есть, это тоже косвенное увеличение цены. Нельзя сказать, что это что-то шокирующее и пугающее, но в то же время это больше, чем вот те цифры, которые озвучиваются сейчас. Я бы сказал, на круг раза в два больше. То есть вот эти вот цифры стоит умножать на два в конечном счете. Формулировка «поддержка отечественной отрасли», она очень емкая, она слишком емкая, и все-таки нужно чуть больше конкретики. Там было прям расписано, на какие именно отрасли, на какие именно бренды, на какие именно продукты. Ну, тогда было чуть понятнее. А так у нас есть, в общем-то, немало игроков рынка, которые чувствуют себя крайне уверенно. И есть те, которые просто задыхаются от нехватки денег. И вот если всем дадут поровну, то это ровным счетом ничего не изменит.
2: Сергей Вильянов. В ноябре прошлого года замглавы Минфина Алексей Сазанов прогнозировал, что доходы бюджета от введения тех сборов в 2026-2028 годах могут составить 218 миллиардов рублей.
12: Капитал с Григорием Беглоряном.
2: Гриш, доброе утро.
23: Доброе утро.
2: Я смотрю, индекс Мосбиржи как-то все усиленно и усиленно снижается.
23: Да, пока с 0,5% теряем. Ну, вокруг отметки 2300 крутимся. Это, понимаю, это реакция на комментарии генсека НАТО о том, что в случае завершения конфликта, там, не знаю, перемирия, заморозка и прочее, НАТО обязательно ведет войска на Украину. Ну, таким образом, в свете вот надежды на какие-то компромиссные решения по Украине с учетом разговоров о том, что переговоры могут начаться трехсторонние, там, с участием американцев и прочее. Ну, соответственно, теперь, если брать тезисы от этого генсека НАТО, ну, вроде как все по-прежнему. Вы уйдете, вы прекратите, мы войдем. Ну, в таком случае получается, что тупик пока не преодолен. Ну, и в целом рынок пока переваривает вот последние новости по проекту бюджета трехлетнего. Там тоже, естественно, нет, ну, скажем так, недружественные для рынка. То есть факторы, тезисы и прочее, там, изъятие, по сути, через повышенный налог сверхдоходов и прочее. Соответственно, инвесторы мало что будут получать, даже если компании того или иного сектора, но это в основном сырьевые, ресурсные сектора, даже если там будет заработок, ну, получается повышенное налогообложение, часть этого заработка, даже большую часть, будет изымать через налоги. Ну, соответственно, пока рынок и человек приуныл, и становится понятным, в любом случае, да, опять же, анализируют этот трехлетний бюджет, вот бюджет такой с расчетом на то, что вот до 29 года ситуация будет достаточно напряженной и по санкциям, и прочее, что рынок это тоже учел. Рынок внутреннего долга у нас, наверное, наверное, сейчас поважнее, чем рынок акций, да, потому что ставки по долговым бумагам, они напрямую влияют на стоимость длинного кредита и стоимость ипотечных кредитов и прочее. Здесь индекс ОФЗМ всю неделю, по сути, топтался на месте, но так потихонечку, полигонечку за последнюю неделю опустился к низам почти двухлетней давности. Рынок практически полностью изъял из ожиданий варианты снижения ставки на октябрьском заседании со стороны российского ЦБ. Ну, тем более, еще повышаются тарифы коммунальные, да, по-моему, с 1 октября. Так что здесь какой-то скачок инфляции в любом случае будет, но ЦБ об этом тоже говорил. Глобальные рынки сегодня все спокойно. Напряженность на мировом рынке долга, вызванная периодическими скачками доходности, то на рынке долга в Америке, то в Японии, вчера вот в Европе все это дело было. Но пока рынок акции американской все это дело игнорирует, полагая, что эйфория, связанная с инвестициями в секторы, связанные с искусственным интеллектом, соответственно, нивелирует эффект от растущих ставок. Ну и в целом только американская валюта пока получает преимущество, но прежде всего против евро. На рынке нефти очередные скачки. Вчера были попытки очередных словесных интервенций через сбросы. Да, там я уже отмечал, что с учетом Генассамблеи ООН, где будут присутствовать президент Ирана и глава МИД, ну это такая своеобразная партия мира иранская, будут более-менее позитивно звучать миролюбивые тезисы, они и прозвучали, правда, агентство Reuters, которое вчера спровоцировало в моменте падения цен на нефть, сформулировало это по-своему, не было расшифровки насчет того, что Иран в течение 7 дней готов открыть Ормузский пролив. В итоге выясняется, что Иран готов, но только если Америка вернется к предыдущему меморандуму, отменит санкции, отменит блокаду и прочее. Ну, поэтому котировки нефтяных фьючерсов пока стабилизировались, Brent 105 долларов.
21: Капитал на бизнес FM. Реклама. Как возможность мгновенного перевода активов меняет правила игры на фондовом рынке? Насколько новый механизм СБП упрощает выбор брокера? И что это значит для разных категорий инвесторов? Об этом в преддверии инвестиционного форума «Сберинвестиции. Настоящее будущее» исполнительный директор «Сберинвестиций» Артем Демченко в специальном проекте «Таблица приумножения» с Алексеем Завьяловым на следующей неделе на Business FM.
0: Ого, красавец! Вот что значит порода.
4: А как зовут?
0: Равинол. Породистое синтетическое масло, с которым двигатель работает как надо. Покупайте масла Равинол у эксклюзивного представителя в Нижнем Новгороде в сети магазинов Иксора.
5: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Esteo MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
7: Предзаказ уже открыт у официального дилера Esteo Центр Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Реклама не оферта.
21: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
24: Пока звучит этот текст, в мире купят 350 смартфонов. Успеть за 10 секунд на Business FM.
25: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
26: В рамках потенциального бизнес-проекта с использованием искусственного интеллекта обсуждали с командой, в каком виде передавать клиенту готовый продукт. С учетом всех ограничений и требований комплаенса, самым осмысленным решением оказался ноутбук с развернутой и дообученной языковой моделью и графической оболочкой сверху. Цена необходимого железа порядка 500 тысяч рублей не кажется фантастической. Сооснователь Ethereum Виталик Бутерин пишет по этому поводу. Общество годами боролось за цифровую приватность, шло к сквозному шифрованию и локальным данным. Искусственный интеллект разворачивает это движение вспять, приучая скармливать облаку всю цифровую жизнь. Мы обсуждаем с облачными моделями корпоративную стратегию, финансовые результаты, вопросы здоровья и личной жизни. Разумное желание вернуть пользователю абсолютный контроль за своими данными – это особенно важно, если речь идет о проектах с чувствительной информацией. Например, юристам фармацевтической компании было бы гораздо спокойнее, если все данные лежали внутри закрытого контура. Интересы производителей компьютерного железа в этой точке совпали с интересами пользователей. Вместо того, чтобы отдавать вычисления в облачный дата-центр, почему бы не купить компьютер помощнее? Среди новинок, прошедшей в начале сентября берлинской выставки IFA, я нашел компьютеры и ноутбуки, которые прямо позиционируются как системы для настольного развертывания искусственного интеллекта. Центр умного дома, способные принимать решения самостоятельно, не посылая данные в облако. Сетевые и файловые хранилища, оптимизированные для развертывания больших языковых моделей. На новом витке мы возвращаемся к идее коробочного софта. Но в коробке лежат не дискеты и компакт-диски, а мощный ноутбук с поднятой и дообученной под запросы клиента большой языковой моделью.
25: Сумма технологий на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
4: В Москве 8 часов 58 минут. В студии Олеся Потапова. Очередное нападение медведя на людей зафиксировано в Красноярском крае, а также на Чукотке. Под Красноярском хищник убил женщину на приусадебном участке, когда та вышла в загон с домашними животными. Медведя застрелил сосед погибший. На Чукотке бурый медведь напал на рыбака и отобрал у него улов. Житель села выжил, он находится в больнице. Это уже второй случай нападения медведя на человека на Чукотке в этом году. Румыния поднимала в воздух истребители из-за цели у границы с Украиной, сообщает Минобороны. Силы ПВО зафиксировали воздушную цель в 20 километрах к востоку от Галыца. Для наблюдения в небо были подняты два истребителя F-16. Аварийное отключение на новой тепловой электростанции в Сырдарье затронуло энергоснабжение Узбекистана. Электричества не было в отдельных районах республики. Перебои в основном затронули сельскохозяйственные водяные насосы и бытовых потребителей. Сейчас электроснабжение восстановлено. Новая ТЭС была построена недавно при участии французской компании, и на ней проводятся пусконаладочные работы. В Казахстане сегодня день траура по погибшим на Каспии военнослужащим. По всей стране приспущены государственные флаги, отменены или перенесены концерты, фестивали, праздничные мероприятия. Накануне во время учений при резком ухудшении погоды в Каспийское море унесло 17 моряков ВМС Казахстана. 12 из них погибли, троих удалось спасти. Поиски еще двоих военнослужащих продолжаются. Среди погибших на учениях офицеры, 11 матросов, срочной службы. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
25: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 9 утра в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Электровоз и первый вагон поезда Москва-Тольятти повреждены из-за внешнего вмешательства. Травмирован машинист. Пострадавших среди пассажиров нет. В Ульяновске сегодня после масштабной атаки ранения получили 8 человек. В Пермском крае при атаке беспилотников погиб мужчина. На подлете к Москве за ночь сбили 23 ППЛА. Пассивные доходы россиян предложили включить в общую базу НДФЛ. Положение содержится в проекте бюджета Минфина на ближайшую трехлетку. Дивиденды и проценты по вкладам и доходу от операций с ценными бумагами могут попасть под ту же шкалу, что и зарплаты. По оценке Минфина, изменения затронут около 4 миллионов граждан, а максимальная ставка 22%. И новые правила семейной ипотеки. С 1 октября Минфин корректирует ставки и предельные суммы кредитов в зависимости от количества детей в семье. Подробнее в эфире. Business FM. Массированный налет беспилотников сразу на несколько российских регионов произошел ночью. В Новошахтинске, Ростовской области, поврежден завод нефтепродуктов, его работу временно приостановили. На границе Ульяновской и Самарской областей повреждения получили электровоз и первый вагон поезда «Москва-Тольятти». Травмирован машинист, среди пассажиров пострадавших нет. В самом Ульяновске повреждена промышленная и гражданская инфраструктура. 8 человек, в том числе ребенок, получили ранения. Из-за атаки перекрывали улицы, ограничивали движение общественного транспорта, отменили занятия в школах и вузах, говорит СОБКОР российской газеты по Ульяновской области Алексей Юхтанов.
6: Когда я находился дома, я слышал неясные какие-то хлопки, но я живу достаточно далеко от места, но достаточно близко от больницы. И поэтому сразу же подряд я услышал несколько сирен скорой помощи друг за другом. Понятно, что это не обычное отражение атаки, а как-то что-то более крупное. Я отправился на место, но не пропускают. Общественный транспорт, маршрутка, на которой я ехал, ее завернули. Пришлось достаточно долго идти пешком, когда я дошел уже. Тут конкретное оцепление, куда даже пешеходов не пускают. Здесь время от времени выезжает скорая помощь, полиция. Пожарное время от времени проезжает, но дыма не видно. Люди, с которыми я беседовал, кто-то говорит, 5 или 6 было хлопков, и стекла тряслись. Говорил с девушками тут, которые в общежитии живут. Их эвакуировали, очень они испугались. Где-то издалека я вижу поваленные деревья, которые лежат на трамвайных путях.
2: Алексей Юхтанов. В Ульяновской области опровергли сообщение об утечке ядовитых веществ на заводе «Искра» после атаки беспилотников. В Центре управления регионом заявили, что информация не соответствует действительности. Там же назвали фейками сообщение о погибших. В Пермском крае при атаке на промобъект погиб мужчина, последствия налета дронов ликвидируют. В Воронежской области, по данным властей, сбили 88 БПЛА. Это была самая мощная в регионе за все время атака, говорит главный редактор издания 36. Он, Воронеж, Владимир Смехнов.
8: Примерно с вечера объявили тревогу. Сначала там в районах Воронежской области, в самом Воронеже сирены. Ну, мы к этому уже привыкли, и, в принципе, это практически каждый вечер у нас происходит. Но сегодня, конечно, и читатели наши пишут, да и сами мы слышали очень много взрывов, и таких прям серьезных. И было уже понятно, что к утру, когда губернатор даст сводку, что не просто будет отражена атака. Так оно и получилось. Известно, что 4 человека пострадали в Воронеже, 2 мужчины и 2 женщины. К счастью, никто не погиб, но есть поврежденные дома, поврежденные нежилые здания. Мэрия уточняет список, проводит обход. Это была самая масштабная атака на Воронежскую область, потому что 88 беспилотников, такого пока не было. Будем держаться. В Воронеже живут крепкие люди.
2: Владимир Смехнов. Средства ПВО за ночь, по данным Минобороны, сбили над российскими регионами почти 600 БПЛА. Там также заявили о продолжении ударов по украинским объектам военно-промышленного комплекса и логистики. Так, за ночь поражено место сборки и хранения беспилотников в Борисполе, где также хранились двигатели для дальнобойных ракет «Фламинго». В Одессе и Нерубайском поражены 2 логистических центра, в порту Рейне причальная инфраструктура и 3 хранилища с военным имуществом. Кроме того, на морском переходе поражен сухогруз с военными и грузами двойного назначения. Украинские СМИ сообщали об ударах по Киеву. Повреждены нежилые здания в Соломенском и Подольском районах и жилая многоэтажка в Печерском районе. Все пассивные доходы с Нового года пойдут в основную налоговую базу. Это означает, что максимальная налоговая ставка по ним может составить 22%. Такое положение содержится в проекте бюджета Минфина на ближайшую 3-летку. Проект одобрило правительство России. Бюджет будет

0: ставка налога будет зависеть от размера дохода, а не от способа и источника его получения. Это такой намек на то, что все доходы гражданина теперь будут суммироваться, и попасть под повышенную шкалу налогообложения станет проще, говорит доктор экономических наук, профессор, завкафедрой налогов и налогового администрирования Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Риховский.
1: У нас на сегодняшнюю секунду это разные налогооблагаемые базы. Пассивные доходы, они облагаются по ставке 13-15%. Если мы посмотрим, что будет, у нас будет единая база, то есть все виды доходов будут объединяться в один. То есть если я получил где-то там на работе, например, 1,5 миллиона рублей, получил, например, в виде вкладов тоже те же самые 1,5 миллиона рублей, в этом случае у меня уже будет прогрессивная ставка применяться.
2: Богатых людей у нас станет больше.
1: Формально будет меньше разрыв между бедными и богатыми. Давайте так рассуждать.
0: Поправки по шкале НДФЛ не коснутся действующей преференции для малых вкладов, не облагаемого налогами порога до 1 миллиона рублей. Также изменения не распространяются на доходы участников СВО. В итоге предлагаемая унификация коснется не более 6% населения. Это около 4 миллионов граждан, посчитали в Минфине. Пока точно не ясно, будут ли учитываться в пассивной части доходов поступления от сдачи квартиры. Напрямую об этом не говорится. Мы направили запрос в Минфин. Скорее всего, ключевым моментом станет способ сдачи квартиры. Если арендодатель оформлен как самозанятый, выплачивающий 4 или 6%, доход учитываться не будет. Так же, как и в случае с ИП, на упрощенной системе налогообложения. Если же сдается квартира физическим лицом, который подает декларацию 3 НДФЛ, тогда доход будет учитываться по новым правилам. Условно, с зарплатой в 1,5 миллиона в год и с доходом от сдачи квартиры в 1,5 миллиона будет ставка в 15%, продолжает основатель Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев.
3: Он может быть самозанятым, если он собственник этого помещения. Он может быть ИП. Он может, например, выбрать такую модель, как патент, ну, либо платить налог с дохода. В том случае, если он не выбрал модель налогообложения, то, наверное, доход от сдачи жилья в аренду, скорее всего, должен попадать в общий годовой доход, с которого уплачивается вот 13%, либо при превышении определенного дохода он, по идее, попадает в общую шкалу налогообложения.
0: Ожидаемый дефицит бюджета составит около 2% ВВП ежегодно. Однако, учитывая новые подходы в НДФЛ, Минфин обещает, что все социальные обязательства будут выполнены. В подготовке проекта за базовую цену нефти взята планка в $50 за баррель. Это очень консервативная оценка, но легко проследить, откуда она взялась, говорит ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
4: Минфин здесь явно закладывает очень консервативный сценарий, как раз таки пытаясь защититься от турбулентности на мировых рынках углеводородов. И, по сути, он закладывает сценарий открытия Ормузского пролива. Потому что мы видели, когда Соединенные Штаты с Ираном договорились, подписали меморандум, то цены на нефть сорта Brent упали в район $75 за баррель примерно. А учитывая, что разница в ценах между российским Юрлсом и Brent, если мы сравниваем нашу нефть в порту отправления, примерно $25 за баррель, вот и получается, что тогда наша цена будет $50 за баррель. Вот этот сценарий, по сути, Минфин закладывает, что если Ормузский пролив откроется, то российский Юрлс будет стоить около $50 за баррель. Да, конечно, здесь цена может быть и выше, чем этот показатель, но эти деньги тогда пойдут в фонд национального благосостояния, и все равно потом им можно будет воспользоваться.
0: Наши собеседники отмечают, что каждый год мы платим налог за год предыдущий. Новый проект бюджета здесь никаких изменений не несет. Так что в этом, в 2026 году, мы заплатим налог по старым правилам. И первая выплата налога по унифицированной шкале НДФЛ и учете пассивных доходов ожидается только в конце 2027 года. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
2: Новые правила семейной ипотеки. 1 октября Минфин корректирует ставки и предельные суммы кредитов в зависимости от количества детей в семье.
5: Подробности.
6: Везде, кроме Москвы, Петербурга и их областей, максимальная сумма семейной ипотеки составит 10 миллионов рублей. Семьям с 5 и более детьми ее будут выдавать под 2%. Если в семье 4 ребенка, ставка составит 4% годовых, с 3 детьми 6%. При этом в каждой из таких семей хотя бы один ребенок должен быть младше 7 лет на момент заключения договора. Если в семье 2 детей, ставка составит 8%, и максимум, на который можно рассчитывать по этой программе, 8%. Миллионов. Семье с одним ребенком до 7 лет дадут максимум 6 миллионов и уже под 10%. Для Москвы, Петербурга, Московской и Ленинградской областей предельные суммы

0: ставки выше. 4% и 18 миллионов для семей с 5 и более детьми. 6% годовых для семей с 4 детьми и 8%, если детей трое. Семьи с 2 детьми могут рассчитывать уже на максимум 15 миллионов по 10%. А для семей с одним ребенком, не достигшим 7 лет, семейная ипотека предусматривает кредиты до 12 миллионов под 12%.
1: Свежей официальной статистики по составу семей нет, но по данным последней переписи населения 2021 года, больше половины российских семей на тот момент – это семьи с одним ребенком. Еще чуть меньше 33% – это семьи с двумя детьми. Трое детей – это 8,5%, и далее по нисходящей.
2: Реклама. Как получить кэшбэк за инвестицию, как вложиться в одно касание и даже как выбрать жену по портфелю акций.
3: У Ларисы 300% профит, а у Светланы 280%, но она рискует.
2: О том, что инвестиции – это не скучно, ведущие шоу «Инвест Летучка» от Сберинвестиций Тимур Ромашко и биржевой стратег Дмитрий Макаров в преддверии инвестфорума «Настоящее будущее» в программе «Капитал» в воскресенье после 12 на Бизнес-ФМ.
4: ПАО «Сбербанк».
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
2: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
9: Деньги.
10: Фарфоровые монеты, использовавшиеся внутри игорных заведений в Сиаме в 18-19 веках, назывались би. Они восполняли нехватку мелких монет и одновременно привязывали посетителей к конкретному игорному дому. Би были различными по форме и цвету. В надписях указывался игорный дом и номинал монеты. В 1871 году би запретили, так как ими стали пользоваться как средством обращения наряду с денежными единицами страны.
9: История денег на Business FM.
2: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Новости коротко.
11: Здравствуйте, в студии Наталья Самородова. Рост валового регионального продукта Нижегородской области в этом году ожидается около нулевым, сообщил замгубернатора Егор Поляков. По его словам, экономическая ситуация сейчас не самая лучшая для бизнеса. При этом она разнится в зависимости от отраслей. В отраслях, которые завязаны на потребительский спрос, услугах, розничной торговле, общепите и сфере развлечений, все более-менее хорошо в связи с ростом доходов населения. Наиболее сложная ситуация складывается в металлургии, автопроме и отраслях, которые работают с импортом, а также в строительстве. В основном это связано с дорогими кредитами и крепким рублем, подчеркнул Поляков. В новых государственных учебниках есть QR-коды, по которым школьники могут перейти к дополнительному контенту – виртуальным выставкам, литературе и спектаклям. Об этом сообщила замминистра просвещения Ольга Колударова. Она отметила, что также можно обратиться к цифровым помощникам, которые находятся в электронном образовательном ресурсе, чтобы пополнить свои знания. Все учебники проходят научную, педагогическую и мировоззренческую экспертизу, что гарантирует достоверность материалов. Ремонтные работы на участке Борской дамбы планируется приостанавливать в часы пик по субботам и воскресеньям. Об этом сообщили представители регионального Минтранса. Сейчас там ликвидируют колейность, из-за этого возникают пробки. В Минтрансе отметили, что без некоторых ограничений привести проезжую часть в нормативное состояние не представляется возможным. При сохранении благоприятных погодных условий работы планируется закончить в первой декаде октября. Самым популярным мужским именем в России в этом году стало Михаил, а женским – София. Об этом сообщила пресс-служба соцфонда. Чаще других имен родители также дают сыновьям имя Александр и Артем. Это второе и третье по популярности имена среди мальчиков. Замыкают топ-5 Матвей и Тимофей. Что касается женских имен, второе и третье место по популярности заняли Анна и Ева, также в пятерке Мария и Василиса. Торпедо в очередном матче континентальной хоккейной лиги дома уверенно переиграла Сочи. Встреча завершилась со счетом 3-0. Для «Торпедо» эта победа стала второй подряд, а всего в 8 играх с начала сезона нижегородцы проиграли лишь дважды. Сейчас «Торпедо» занимает второе место в западной конференции. Следующий матч команда проведет 28 сентября дома против Салавата Юлаева. О развитии событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
4: Погода. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается пасмурное небо и плюс 22 градуса. Вечером возможен небольшой дождь и плюс 17, ночью также осадки и плюс 14.
12: Валюта.
4: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 25 сентября. Доллар 84 рубля 91 копейка, евро 96 рублей 89 копеек. Курс китайского юаня 12 рублей 65 копеек. Держитесь курса.
12: Компании и корпорации.
11: Арбитражный суд Нижегородской области признал законным требование доплатить 644 миллиона рублей за негативное воздействие на окружающую среду, которое межрегиональное управление Росприроднадзора выставило компании «МАГ-Групп», оператору одного из крупнейших полигонов отходов, принимающему более половины объема ТКО в регионе. Инспекторы Росприроднадзора решили, что фильтрационные стоки, которые вывозили с полигона из пруда-накопителя во время строительства очистных сооружений и сдавали в канализацию областной коммунальной компании, являются отходами четвертого класса опасности. Надзорный орган обязал «МАГ-Групп» задекларировать стоки как отход и доплатить за негативное воздействие на окружающую среду. Компания обратилась в суд, оспаривая акт контроля за исчислением платы и требования Росприроднадзора. Ранее в «МАГ-Групп» отмечали, что оно превысило ее прибыль, а также операционные и инвестиционные расходы и поставило под угрозу работу полигона по приему и переработке отходов. Количество бургерных в Нижнем Новгороде за последний год сократилось на 13% до 72 заведений на сентябрь. В 2GIS посчитали, что это один из самых заметных спадов среди российских миллионников. Сильнее число бургерных уменьшилось только в Ростове-на-Дону – до 76 точек. За последний год общее число бургерных в крупнейших городах России сократилось в пределах 1%. МТС проанализировала нежелательные звонки, поступавшие нижегородцам в летний период. Злоумышленники использовали летний сезон, представляясь курьерами, сообщая о проблемах с посылкой или оформлении возврата. Топ-5 мошеннических схем также вошли звонки от имени госорганов, от имени пенсионных и социальных служб, навязчивые предложения товаров и услуг, а также звонки якобы от коммунальных служб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, активность спамеров в регионе снизилась. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского Бизнес ФМ. Держитесь курса.
12: Слушайте Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Esteo MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
13: Предзаказ уже открыт у официального дилера Esteo Центр Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Реклама не оферта.
12: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
14: Культ наличности. Лица на банкнотах.
15: На крупнейшей по номиналу американской купюре в $100 с 1914 года красуется знакомый всем портрет Бенджамина Франклина. Политик, дипломат, журналист и издатель, а также соавтор Конституции и Декларации независимости США. Франклин стал настоящим духовным лидером для американцев в 18 веке. Славился он и своими изобретениями. Например, первым доказал электрическую природу молний и предложил проект громоотвода, получил патент на конструкцию кресла-качалки, а также изобрел бифокальные очки. Кроме того, Франклин основал первую американскую публичную библиотеку и Филадельфийскую академию. К слову, вопреки распространенному заблуждению, Бенджамин Франклин никогда не был президентом США.
16: Культ на личности. На Бизнес FM. Через век. Главные капиталы России. Князь Феликс Феликсович Юсупов. Праправнук Кутузова и внук прусского короля Фридриха Вильгельма IV.
15: К началу 20 века стоимость имений, дач и домов князей Юсуповых составляла более 21 миллиона рублей. Антрацитовый рудник оценивался в миллион, а сахарный завод в полтора. Были еще бумажная и картонная фабрики и ценные бумаги на 3 с лишним миллиона. В 1908 году, после гибели брата Николая на дуэли, Феликс Юсупов стал единственным наследником фамильного состояния. Он родился в Санкт-Петербурге в 1887 году, учился в Оксфордском университете и основал там русское общество. В 1910 году создал и возглавил первый русский автомобильный клуб. Женился на племяннице Николая II, Ирине Романовой, и их называли самой красивой парой империи. Первая мировая война застала молодоженов в свадебном путешествии. Приехав к родным в Киссинген, Феликс и Ирина были задержаны в Германии в качестве военнопленных по приказу кайзера Вильгельма II. Ирина ходатайствовала о разрешении вернуться в Россию своей кузины, невестки кайзера, но безуспешно. Тогда отец Феликса, тоже князь Феликс Юсупов, по своим каналам привлек в качестве дипломатического посредника испанского посла. Через него удалось договориться с министром иностранных дел Германии о том, чтобы в распоряжении русской дипмиссии был предоставлен специальный поезд. На этом поезде работники посольства и подданные Российской империи, желающие выехать из вражеской Германии, смогут вернуться на родину. В этот поезд и сели молодожены Юсуповы. Когда императору Вильгельму доложили об их отъезде, он поспешно приказал арестовать их на границе, но приказ опоздал. Беглецам удалось пересечь границу нейтральной Дании. Вскоре, проехав через Финляндию, они оказались дома в Петербурге. Во время Первой мировой войны Феликс Юсупов был освобожден от призыва в армию, поскольку являлся единственным сыном в семье. Однако он не остался в стороне. Первый госпиталь для тяжелораненых был размещен именно в его особняке на Литейном. Работая в нем, он параллельно поступил на годичные офицерские курсы в пажеский корпус. В декабре 1916 года вместе с депутатом Государственной Думы Пуришкевичем и великим князем Дмитрием Павловичем князь Феликс Юсупов-младший был участником организации убийства Распутина, за что был сослан в имение Ракитное в Белгородской области. После Октябрьской революции Юсуповы уехали в Крым, откуда отправились на Мальту и позднее перебрались в Лондон. Вся их недвижимость и все предприятия в России были национализированы. В 1919 году на средства, вырученные от продажи фамильных драгоценностей и двух полотен Рембрандта, Юсуповы купили дом в Булонском лесу. Чтобы как-то существовать, в 1920-е годы они открыли дом моды «Ирфе», где моделями работали бывшие русские аристократки. В 1927 году Феликс Феликсович опубликовал книгу «Конец Распутина». В 1932-м на мировые экраны вышел фильм «Распутин и императрица». По сценарию жена князя Юсупова была любовницей демонического старца. За клевету князь отсудил у кинокомпании «Метро Голдвин Майер» $25 000. Именно после этого инцидента в Голливуде стало принято в начале фильмов уведомлять зрителей о том, что все события, показанные на экране, исключительно вымышлены, а всякое сходство с реальными лицами является случайным. В 1967 году в возрасте 80 лет последний из рода Юсуповых умер в Париже. Похоронен на русском кладбище в Сан-Женевьев-ду-Буа. Супруга Ирина Юсупова пережила мужа на 3 года.
16: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес FM. Валюты.
17: Валюты. Валюта африканского государства Сан-Томе и Принсипи называется «Добра». Введенная в обращение в 1977 году, она заменила «Эскуда». Название на португальском языке означает «дублон». В 2018-м «Добра» была деноминирована в соотношении 1000 к 1. И теперь только в несколько десятков раз дешевле доллара США.
18: Валюты на Бизнес FM.
19: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM.
20: Гордость английской технической мысли, изобретатель паровоза, инженер-конструктор Джордж Стефенсон через много лет после своей смерти неожиданно стал причиной серьезных финансовых потерь британской казны. В 1990 году Банк Англии выпустил несколько миллионов банкнот достоинством в 5 фунтов стерлингов с портретом Стефенсона. Но обнаружилось, что год кончины изобретателя под его портретом указан неверно. 1845 вместо 1848. Тираж пришлось срочно перепечатать, списав в убыток все расходы на производство и уничтожение неправильных купюр.
18: Деньги к деньгам. На Бизнес FM.
21: Знай меру. Ведро. Русская мера объема жидкости. Казенное ведро вмещало 12,3 литра. До середины 17 века ведро равнялось 12 кружкам, позже 10. Предполагают, что современный стандартный ящик на 20 бутылок – это исторически и есть объем одного ведра.
18: «Знай меру» на Бизнес FM.
22: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
18: Бизнес FM. Новости. Коротко.
23: В Москве 9 часов 28 минут. Студия Олеся Потапова. Число пострадавших в результате ночного налета на Воронеж выросло до 13, среди них 6-летний ребенок. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев. Он уточнил, что после атаки 2 человека находятся в реанимации, еще один госпитализирован, один проходит обследование. Ранее было известно о 4 пострадавших. Повреждены жилые дома, здания, автомобили. Автосообщение между Грузией и Россией через КПП Верхний Ларс Дарьяли было приостановлено сегодня утром из-за поступившего сигнала тревоги, сообщили в МВД Грузии. По данным ведомства, сигнал поступил от системы раннего предупреждения, которая отслеживает изменение русла реки при минимальном повышении уровня воды. После этого граждане и сотрудники полиции были эвакуированы в безопасное место. Одновременно в целях профилактики движения в обоих направлениях всех видов транспорта было временно ограничено. Обнаружены тела еще 2 военных ВМС Казахстана на Каспии. Число погибших выросло до 14, сообщает Минобороны. После обнаружения всех тел поисковая операция в Каспийском море завершена. Накануне во время военных учений в Каспийское море унесло 17 моряков. 12 из них погибли, 3 удалось спасти. В Казахстане был объявлен общенациональный траур. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
18: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 9:30 в Москве. В студии Мария Буянкина. Доброе утро. Встреча Сергея Лаврова и Марко Рубио на полях Генассамблеи ООН подняла информационную волну на тему возможного частичного прекращения огня на Украине. Кроме того, по данным СМИ, в Нью-Йорке прошла встреча Кирилла Дмитриева с Уиткофом и Кушнером. Обсуждалась Украина. Есть ли основания для оптимизма? Сегодня об этом Георгий Бофт. Зарубежные покупки в интернете могут подорожать. Минфин предложил установить НДС в размере 22% на товары, которые россияне заказывают напрямую у иностранных продавцов в рамках трансграничной интернет-торговли. Что про это думают участники рынка? Искусственный интеллект взломал правительственный портал с данными о медстраховании в Австралии. Доступ к ним получил ИИ-агент от американской OpenAI, при этом данные украдены не были. Какие последствия это может иметь? Эти и другие темы в эфире Business FM. Круги по воде после встречи Лаврова и Рубио. Встреча Сергея Лаврова и Марко Рубио на полях Генассамблеи ООН подняла определенную информационную волну на тему возможного частичного прекращения огня на Украине. Ее подхватило издание «Аксиос», основываясь на интервью Зеленского Барака Равиду. В нем украинский президент изложил американские планы с трех шагов: прекращение ударов по энергетике, возобновление Черноморского зернового коридора и трехсторонняя встреча США, Россия и Украина, возможно, в Абу-Даби. CNN сообщает, что в Нью-Йорке уже состоялась встреча Кирилла Дмитриева с Уитковым и Кушнером. По данным телеканала, обсуждали сотрудничество между США и Россией и урегулирование на Украине. Есть ли основания для оптимизма? Комментарий политолога Георгия Бовта, телеграм-канал «Бовт знает».
0: В украинских СМИ появился даже слух о том, что трехсторонняя встреча может пройти уже на днях. Однако сначала советник офиса президента Литвин заявил, что украинская делегация уже летит домой, а представитель Дмитриева, что никаких трехсторонних встреч не будет. Лавров, выступая на Генассамблее, подчеркнул, что никаких пауз в СВО Москва делать не собирается, в том числе на время переговоров. Саму идею энергоперемирия он отвергать, впрочем, не стал. Ранее Кремль заявил, что условий для возобновления мирных переговоров пока нет, как и перспективы встреч на высшем уровне. Зачем же тогда в США отправился Дмитриев? 18 сентября Трамп подписал закон Грэма Блюменталя. Помимо санкций против чиновников, банков и теневого флота, он предписывает президенту не позднее, чем через 30 дней ввести пошлины до 500% на российские товары и до 100% на весь импорт из стран, входящих в пятерку крупнейших покупателей российской нефти или газа. Отсчет идет от даты подписания, то есть окно закрывается 18 октября. Закон оставляет Белому дому гибкость в применении ряда санкций. Возможно, задача Дмитриева состоит в том, чтобы убедить окружение Трампа не спешить с включением жесткого режима, по крайней мере, до возможной личной встречи Путина и Трампа на ноябрьском саммите АТЭС в Китае, куда Путин пока точно собирается, в отличие от саммита Большой Двадцатки в Майами в декабре, с поездкой куда ничего не ясно. На этом фоне в Белом доме прошли переговоры Трампа с Си Цзиньпином. Первый госвизит китайского лидера в США более чем за 10 лет. Трамп лично встретил его на базе Эндрюс, чего американские президенты не делали лет 60. Лично Трамп еще встречал только Путина, но на Аляске. Китай – потенциальная мишень нового санкционного закона, как крупнейший покупатель российской нефти и газа. Когда Трамп подписывал закон, то на вопрос о его последствиях до Пекина он ответил, что обсудит это с китайским лидером. МИД КНР, впрочем, заранее отверг любые попытки облагать пошлинами его энергетическое сотрудничество с Россией. Действующее торговое перемирие США и Китая, истекавшее в ноябре, уже продлено до 10 января. Вероятность того, что Трамп обрушит на Китай 100% пошлины в наказание за российскую нефть на фоне начавшегося восстановления отношений Вашингтона с Пекином, близка к нулю. А вот рычагом давления на Индию, Турцию и других покупателей российской нефти закон остается реальным. Однако на фоне ближневосточного кризиса Трамп вряд ли захочет усугублять мировые проблемы с топливом. Чисто гипотетически для Москвы было бы выгодно, если бы Си в разговоре с Трампом, увязав вопрос тарифов с украинским урегулированием, выразил бы готовность играть роль гаранта. Однако за все годы войны в Украине Китай избегал брать на себя обязательства, способные рассорить его с одной из сторон. И нет пока признаков, что он сделает это теперь. Средняя цена дизеля в США бьет рекорды, а промежуточные выборы через 6 недель. Американские СМИ в этой связи называют прекращение украинских ударов по российским НПЗ важным приоритетом администрации, чтобы как-то повлиять на мировые цены. Тем более, что с Ираном быстрого разрешения конфликта не предвидится. Правда, у самих воюющих сторон мотивация куда слабее. Москва рассчитывает, что зима добьет украинскую энергетику. Киев, что атаки на НПЗ и экспортную инфраструктуру пробьют брешь в российском бюджете, а собственные потери покроют европейцы. Энергоперемирие ломает обе стратегии. Давление идет и со стороны Анкары. Президент Эрдоган в разговоре с Зеленским назвал атаки на торговые суда в Черном море, в том числе турецкие, необъяснимыми. Анкара уже отправила обеим сторонам предложение о морском перемирии. Но нерешенным остаются два ключевых вопроса. Первый. Одинаково ли стороны понимают перечень объектов, по которым объявить мораторий на удары? Второй. Готовы ли США и тем более ЕС хоть частично ослабить санкции против российского нефтегазового сектора? Пока признаков такой готовности нет ни у кого. Ну а что тогда обсуждать?
1: Это был комментарий политолога Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает». Напомню, что Линдси Грэм признан в России экстремистом и террористом. Зарубежные покупки в интернете могут подорожать. Минфин предложил установить НДС в размере 22% на товары, которые россияне заказывают напрямую у иностранных продавцов в рамках трансграничной интернет-торговли. Как это отразится на конечном покупателе и поможет ли рынку? Продолжит Ольга Кашинская.
3: Раньше вводить НДС на зарубежные товары планировалось поэтапно. 7% в следующем году, 14% в 2028 и прийти к 22% только в 2029. Но процесс решили ускорить. Эту меру Минфин предложил для выравнивания условий торговли на внутреннем рынке. Проблема дискриминации российских селлеров в сравнении с зарубежными обсуждается давно. Так что отечественные предприниматели новость встретили с облегчением, говорит селлер, основатель и директор компании Love Machines.ru Сергей Иванов.
5: Это нужно было давно сделать для того, чтобы уравнять в правах и возможностях российских продавцов и зарубежных продавцов. Обозначим их общим словом китайских. Китайские продавцы через различные платформы, в том числе российские маркетплейсы, продают очень много товаров в Россию физическим лицам и при этом порой не платят никаких совершенно пошлин и налогов ни в российский бюджет, ни даже в свой китайский. Не сразу, но постепенно, когда они посчитают первые продажи, они, конечно же, увидят, что да, рост у них расходной части существенный и начнут повышать цены. Делают ли это все? Сложно сказать. Китайцы торгуют товарами на наших маркетплейсах зачастую в убыток, видимо, разрабатывая просто оборот своей продукции, может быть, приучая потребителя к своим именно товарам. Поэтому какое-то время цена на китайские товары не поменяется, но постепенно, конечно же, все продавцы заложат свою цену для конечного покупателя, эту налоговую ставку.
3: Раньше у отечественных селлеров было, по сути, одно конкурентное преимущество перед иностранными – меньшие сроки доставки. Теперь же, с окончанием эпохи откровенно дешевых товаров, конкуренция станет честнее. Что для потребителя, конечно, новость плохая, зато для индустрии хорошая, считает генеральный директор аналитическо-консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов.
6: Внедрение НДС в ближайшее время в размере 22% несомненно приведет к росту стоимости особенно дешевых товаров. То есть для товаров за 500 рублей рост стоимости будет практически на 40%. Для товара за 1000 рублей это будет около 30%. Однако, скорее всего, роста в таком объеме мы не увидим, потому что часть, скорее всего, будет возмещаться за счет прибыли непосредственно зарубежных продавцов, а часть, может быть, будет возмещаться за счет непосредственно маркетплейс. Эти меры однозначно в долгосрочной перспективе должны оказать позитивное влияние на российскую экономику.
3: Как раньше рассказывала Бизнес ФМ, некоторые отечественные селлеры стали специально регистрировать свои юрлица в других странах, чтобы снизить налоги и комиссии. Теперь же многие иностранные продавцы, вероятно, переведут свой бизнес в Россию, предположили селлеры в разговоре с Бизнес ФМ. Беспрецедентная дешевизна онлайн-ритейла в любом случае изначально была конечной, считает основатель консалтинговой компании «Wow Стратегия», эксперт в области e-com Сергей Петренко.
7: Понятно, что в конечном итоге потребитель за это заплатит. Маркетплейсы – это непосредственный участник платформенной электронной экономики. И он действительно занимает в текущем варианте львиную долю продаж. Правительство, дало время окрепнуть данному институту, и в ближайшее время он будет все больше и больше зарегулировано со стороны закона, и, соответственно, будет подведена максимально возможная налоговая база.
3: Поэтапное введение НДС, планируемое изначально, эксперты считают все-таки более грамотным решением. А при таких внезапных реформах есть риск перетока торговли в нерегулируемую плоскость. Телеграм-каналы, прямые заказы у байеров или C2C-сервисы. Ольга Кашинская, Маргарита Юдина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: Искусственный интеллект взломал правительственный портал с данными о медстраховании в Австралии. Об этом заявил премьер-министр страны Альбанезе в ходе обращения с журналистами на Генассамблее ООН. К закрытым данным австралийской правительственной системы получил доступ ИИ-агент от американской OpenAI. Утверждается, что личные данные австралийцев украдены не были. Продолжит Валерий Убадоев.
24: Инцидент произошел еще в июне, но австралийским властям стало о нем известно только в сентябре. А вот сама OpenAI узнала об этом чуть раньше, в августе, в ходе внутренней проверки. Почему компания медлила с уведомлением Канберры, не уточняется. Сам взлом произошел уже, по сути, привычным образом. Перед ИИ-агентом поставили задачу собрать данные для исследования о расходах на здравоохранение. И модель, чтобы выполнить цель и получить информацию, которой у нее не было доступа, проникла в австралийскую Medicare. Это государственная система всеобщего медстрахования. По заверениям властей и OpenAI, личные данные австралийцев и агент все же не украл. Но к какому-то набору информации, как публичной, так и нет, модель получила доступ. В основном это различные агрегированные данные, по которым идентифицировать конкретного человека нельзя. CNN отмечает, что на данный момент это первый известный случай взлома взлома правительственных систем искусственным интеллектом. Ранее и агенты получали доступ к базам данных частных компаний. Причем сообщалось о таких инцидентах тоже только через несколько месяцев. И, как и во все прошлые разы, ИИ-агент, по сути, выполнил поставленную перед ним задачу. Но не так, как этого ожидали разработчики из OpenAI. Продолжает старший эксперт Касперский Грейд Леонид Безвершенко.
2: Самостоятельно, целенаправленно атаковать систему ИИ-агент точно не собирался. Поэтому я бы не называл это взломом его классического понимания. В первую очередь, эта история еще раз подчеркивает, что повышается общий уровень угроз. Количество желающих взломать защитные решения или системы увеличивается, а порог входа для злоумышленников снижается. Даже начинающий атакующий может взять готовый инструментарий, потратить не очень много времени и ресурсов для того, чтобы запустить агента против какой-либо системы или компании. И на самом деле главный вывод не в том, что все плохо защищено, а в том, что нужно более тщательно прорабатывать подходы контроля искусственного интеллекта и ответственность разработчиков к своевременному информированию о подобных инцидентах.
24: Австралийский премьер Альбанезе, по его словам, в ходе телефонного разговора с главой OpenAI Сэмом Альтманом указал, что компания не торопилась с уведомлением властей, а сам способ уведомления был, цитата, «неприемлемым». OpenAI направила информацию на общедоступный почтовый ящик правительства, что привело к задержке. И в целом этот инцидент вызвал серьезную обеспокоенность у Канберры. Примечательно, что за день до этого главы OpenAI и Anthropic Сэм Альтман и Дарио Амадей по отдельности выступили на Генассамблее, где в очередной раз предупредили о рисках, связанных с ИИ. Также они призвали разработать общие стандарты развития и тестирования этой технологии и указали, что для решения проблемы необходимо международное сотрудничество. Напомним, что такие идеи от лидеров ИИ рынка остальные разработчики, в основном главы стартапов, восприняли со скепсисом, писала New York Times. Есть предположение, что ведущие американские компании таким образом хотят ограничить потенциальных конкурентов, включая Китай. В случае с Австралией, возможно, есть некое преувеличение хакерских способностей модели, поэтому это может быть и способ пиара, считает эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
4: Я уверен с вероятностью на 90%, что там история довольно простая. Люди допустили природные ошибки и надеялись, что эти ошибки никто не заметит. Для визуализации можно себе представить, что у вас 1 000 000 дверей, и одна из них не заперта. И вы думаете, что ну их 1 000 000, кто эту дверь найдет? А нейронка берет и находит эту дверь. В целом, все вообще кейсы, что были с тем, как агенты а-ля что взламывают, они вот были по этой метафоре, но из-за того, что все эти организации либо выходят, либо уже вышли на биржу, они, естественно, заинтересованы в том, чтобы интерес к их детищу подогревался.
24: В сентябре Microsoft и Gallup провели исследование в 37 странах. Данные показали, что в 34 из них положительные эмоции от ИИ перевешивают отрицательные. Исключение – США, Египет и Палестина. В России тоже к ИИ относятся скорее положительно, а ежедневно в рабочих или в личных целях его используют 21% россиян. Это 15-е место среди 37. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
8: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане Ле Гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан Ле Гриль. Белинского, 11/66.
9: Телефон рекламной службы Бизнес ФМ в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
10: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкотт, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкотт ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкотта. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Компанией против Бойкотта заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10 раз больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах.
9: Говорящие фамилии на Бизнес ФМ.
25: Деньги. При Николае II Петербургский монетный двор не справлялся с нагрузкой
11: и чеканка российских рублей заказывалась в Париже и Брюсселе. Мелкую монету 10, 15, 20 копеек чеканили даже в Японии.
12: История денег на Business FM. Компании и корпорации.
13: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
12: Отчеты и планы.
13: Роспотребнадзор обнаружил нарушение состава по физико-химическим показателям в популярных детских смесях компании «Нестле России», сообщает РИА Новости. По результатам внеплановой проверки Роспотребнадзора, в сухой смеси для детей Нестажен-1 состав не соответствовал заявленному содержанию компонентов. Сильно занижено содержание витаминов А, Е и йода в продукции. Содержание жирных кислот, наоборот, значительно превышает количество, указанное на упаковке. Аналогичные нарушения состава замечены и в детской смеси Нестажен-2. Группа ПИК оптимизирует портфель, договариваясь о продаже 3 гектаров за 4,6 миллиардов рублей, сообщает Коммерсант. Землю планируют использовать под строительство 75 тысяч квадратных метров жилья на Ленинградском шоссе на севере Москвы. Новым владельцем может стать петербургский застройщик «Элемент».
12: Арбитраж.
13: Сбер Девайсес подала иск в арбитражный суд Москвы к основной операционной компании М-Видео на 6 миллиардов 600 миллионов рублей, следует из картотеки арбитражных дел. Суть претензий не раскрывается. Сбер Девайсес от комментариев отказалась. М-Видео заявила, что работает над урегулированием спора. Ранее коммерческий директор М-Видео Сергей Уваров сообщил о нехватке оборотных средств у компании. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Девять сорок семь. В Москве вы слушаете Business FM. Минпромторг определил ставки техсбора на смартфоны, ноутбуки и телефонные аппараты. Это следует из опубликованного в четверг проекта приказа ведомства. Ставки зависят от вида продукции, а также от того, включен ли товарный знак или модель в специальный справочник. На примере ноутбуков. Если товарный знак и модель зарегистрированы, то ставка сбора составит 500 рублей. Если же нет, то 992. В случае со смартфонами это 250 и 496 рублей соответственно. Обязательная маркировка в отношении всех видов радиоэлектронной продукции введена в России с 1 марта этого года. Важно, что средства с этого техсбора пойдут на развитие отечественной промышленности, говорит соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
14: Минпромторг изначально закладывал несколько градаций, то есть это довольно дешевые телефоны массовые для простых людей. Там было как раз таки предусмотрено минимальное значение взимания денег, а за какие-нибудь Samsung и айфоны флагманские, там, естественно, предполагалось много денег брать. Но, опять же, в районе все крутилось 500 рублей. Эта ставка должна была быть. А для серых, возимых, незарегистрированных в России телефонов, там была максимальная как раз таки ставка. Соответственно, мы это увидели, это все сохранилось. И колебания, например, на курсе доллара, они как раз таки могут составлять и большую сумму, чем это технологический сбор. Поэтому теоретически это никак не влияет на конечного потребителя. Но нужно понимать, что данные деньги пойдут как раз-таки на то, чтобы сформировать условную кубышку, с которой будет дальше финансироваться строительство и производство российской электронной компоненты.
1: Максим Горшенин, однако направлять средства на поддержку российским производителям нужно избирательно, указывает главный редактор Вильянов.ком Сергей Вильянов.
15: Данный сбор, он же не только затевается ради сбора, но и ради того, чтобы окончательно упорядочить поставки техники на отечественный рынок. То есть, если такого сбора не будет снято с техники, то, соответственно, она не сможет появляться на хоть сколько-то официальных платформах, как онлайн, так и офлайн. И плюс этот механизм сам по себе со стороны компании по выплате этого сбора нужно будет как-то обеспечивать. То есть, это тоже дополнительно зарплата на обслуживание платформ. Сама платформа, это оборудование, это люди. То есть это тоже косвенное увеличение цены. Нельзя сказать, что это что-то шокирующее и пугающее, но в то же время это больше, чем вот те цифры, которые озвучиваются сейчас. Я бы сказал, на круг раза в два больше. То есть вот эти вот цифры стоит умножать на два в конечном счете. Формулировка «поддержка отечественной отрасли», она очень емкая, она слишком емкая, и все-таки нужно чуть больше конкретики. С есть там было прям расписано, на какие именно отрасли, на какие именно бренды, на какие именно продукты, ну тогда было чуть понятнее. А так у нас есть, в общем-то, немало игроков рынка, которые чувствуют себя крайне уверенно, и есть те, которые просто задыхаются от нехватки денег. И вот если всем дадут поровну, то это ровным счетом ничего не изменит.
1: Сергей Вильянов, в ноябре прошлого года замглавы Минфина Алексей Сазанов прогнозировал, что доходы бюджета от введения этих сборов в 2026-2028 годах могут составить 218 миллиардов рублей.
18: Капитал с Григорием Беглоряном.
1: Гриш, доброе утро.
16: Доброе утро.
1: Поговорим про российский рынок. Как он себя сегодня чувствует?
16: Счет на табло, как говорится, открываемся пока вниз. Опять этот уровень 2300 ухватился за него рынок, хотя, по сути, это всего лишь психологическая отметка. Ну, в основные уровни здесь вот 2250 остаются как поддержка. Наверху, в принципе, почти до 2500 ничего нет. Так что при желании рынок может как бы сформировать новый ценовой диапазон и ждать, как говорится, с моря погоды. Но общее настроение чуть ухудшились, да, с учетом реплики со стороны генсека НАТО, да, насчет того, что там НАТО ведет войска на Украину, как только конфликт закончится или будет перемирие. Соответственно, рынок быстро истолковал такого рода комментарии, как некий признак очередного тупика и разговоры о переговорном процессе трехсторонних, там, с Америкой, с Украиной. Все это пока, естественно, уже на уровне совсем таких фантазий, с учетом нежелания одной из сторон идти на компромисс, ну, в данном случае Запад. Так что в этом плане с геополитикой у нас тут лучше не стало, хуже тоже не становится, но, тем не менее, пока рынок не определяет, куда идти дальше. Акции «Газпрома» неплохо вытолкнули индекс Мосбиржи наверх. Они были почти 103 рубля, но вот последние пару дней акции «Газпрома» тоже начали так потихонечку сдавать позиции, опять ниже 100. И с учетом проекта трехлетнего бюджета, кстати, правительство его утвердило, соответственно, там, скажем так, есть тезисные моменты, как говорят, недружественные рынку, ну, в виде повышенных налогов, которые изымают дополнительную прибыль у компаний, особенно ресурсных секторов и прочее. Рубль в концовке недели, кстати, так стабилизировался, 12.60, вот где-то здесь идет торговля по паре юань-рубль, но основные, наверное, уже движения будут ближе к 3 октября, когда Минфин озвучит новые параметры валютных операций в рамках бюджетного правила. Рынок пока настроен на резкое увеличение объема скупки валюты. Вот с нынешних 2 миллиардов рублей в день, там, втрое, в четверо выше. Ну, ожидания, естественно, завышены, но, может быть, они на этот раз и совпадут. Так что в случае, если такой объем будет действительно озвучен, спекулянты начнут активно наращивать позиции против российской валюты. На глобальном рынке в целом все тихо. Растущие доходности на американском рынке, долго японском, в Европе пока не привели к каким-то тряском на мировом фондовом рынке. Рынки пока держатся за счет эйфории по отношению к инвестициям в искусственный интеллект, но, тем не менее, напряженность, конечно, сохраняется. Цены на нефть пока стабилизируются в ожидании разъяснения позиции Ирана насчет того, что они готовы вести переговоры с Америкой, открывать пролив, но на своих условиях. Американская сторона пока ничего не ответила.
18: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
17: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7-агент». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de. 16+.
19: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштаба по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024 АО Альфа-банк 16+.
20: Масло есть. Фильтры есть. Скидка есть.
0: Полный комплект для ТО в Иксоре со скидкой 15% прямо сейчас. Сеть магазинов автозапчастей Иксора. Не упусти выгоду.
20: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
21: Слова, проверенные делом.
22: Запомните, этот день обмену и возврату не подлежит. В конце концов, когда волна отступает, становится видно, кто плавает голым. Правило первое. Никогда не теряй деньги. Правило второе. Никогда не забывай первое правило. Уоррен Баффет – крупнейший в мире инвестор и крупнейший благотворитель в истории человечества. Слова, проверенные делом. На Business FM.
23: Между делом с Кирой Альтман.
25: Правду о себе. И только о себе, и только себе. Это очень трудно и без иллюзий. Говорить правду себе о себе. Потому что мы лишаемся иллюзий. Как ее себе сказать? Этим со мной поделилась Татьяна Владимировна Черниговская, ученый в области нейронауки, психолингвистики.
26: Самое сложное – зеркалом говорить. Честно, я студентов, особенно студенток, учу. В какой-то момент себе надо сказать правду, я говорю. Только себе, больше никому. Вошел в ванную комнату, разделся, всю косметику смыть, на ключ изнутри ванную закрыть. Никогда никому не рассказывать то, что вы увидите. Посмотреть на себя внимательно в зеркало и искать, я красивая или нет. Вот без не мейкап там, не стилист. Я красивая или нет? Так себе, но если приложим усилия, то сойдет. Как, я умная или нет? На самом деле, я стерва или нет? Я на самом деле хочу их растоптать? Я никому этого больше не скажу. Себе. Надо сказать себе. Это очень трудно сделать.
25: А вы себя спрашивали перед зеркалом? Я сильная?
26: Да, я ответила, я сильная, и это не обязательно положительный ответ. Понимаете, на все есть цена. Это цена внутреннее неспокойствие, мне не нравится все, я сама себе не нравлюсь. При том, что я комплиментами засыпана с ног до головы. Но я же не идиотка, что мне эти комплименты. В общем, самый трудный разговор, это, конечно, разговор с собой и возможность найти какой-то внутренний компромисс.
25: Татьяна Черниговская, академик, доктор биологических наук, директор Института когнитивных исследований Санкт-Петербургского государственного университета. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
23: Между делом на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
27: В Москве 9 часов 59 минут, в студии Олеся Потапова. Автосообщение между Грузией и Россией через КПП Верхний Ларс Дарьяли приостановлено сегодня утром из-за поступившего сигнала тревоги, сообщает МВД Грузии. По данным ведомства, сигнал поступил от системы раннего предупреждения, которая отслеживает изменение русла реки при минимальном повышении уровня воды. После этого граждане и сотрудники полиции были эвакуированы в безопасное место одновременно в целях профилактики движения в обоих направлениях всех видов транспорта было ограничено. Румыния поднимала в воздух истребители из-за цели у границы с Украиной, сообщает Минобороны. Силы ПВО зафиксировали воздушную цель в 20 километрах к востоку от Галаца. Для наблюдения в небо были подняты два истребителя F-16. Число погибших от нападений медведей в России увеличилось до 21 человека. Данные за последние месяцы приводит агентство ТАСС. Повышенная активность бурых медведей фиксируется в регионах Сибири и Дальнего Востока. Самое большое число погибших в Красноярском крае – 7 человек. Последний случай произошел в этом регионе 25 сентября. Хищник набросился на женщину на ее приусадебном участке. Новый единые учебники для 10-11 классов по естественно-научным предметам, русскому языку и литературе появятся в российских школах к 1 сентября будущего года. Об этом сообщила замминистра просвещения Ольга Колударова. По ее словам, сейчас ведомство работает над созданием учебников вместе с авторами. Их закупку для школ планируется начать весной 2027 года. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
23: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 10:01 в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Электровоз и первый вагон поезда Москва-Тольятти были повреждены из-за внешнего воздействия. Травмирован машинист. Пострадавших среди пассажиров нет. Сообщила Куйбышевская железная дорога. Прямо сейчас говорится, что движение поездов прерванное было восстановлено. В Ульяновске после масштабной атаки ранения получили сегодня 8 человек. В Воронежской области 13. В Пермском крае при атаке беспилотников погиб мужчина. Пассивные доходы россиян предложили включить в общую базу НДФЛ. Положение содержится в проекте бюджета Минфина на ближайшую трехлетку. Дивиденды, проценты по вкладам и доходы от операций с ценными бумагами могут попасть под ту же шкалу, что и зарплата. По оценке Минфина, изменения затронут около 4 миллионов граждан, а максимальная ставка 22%. Новые правила семейной ипотеки. С 1 октября Минфин корректирует ставки и предельные суммы кредитов в зависимости от количества детей в семье. Подробности в эфире. Бизнес ФМ. Массированный налет беспилотников сразу на несколько российских регионов произошел ночью. В Новошахтинске, Ростовской области, поврежден завод нефтепродуктов. Его работу временно приостановили. На границе Ульяновской и Самарской областей повреждения получили электровоз и первый вагон поезда Москва-Тольятти. Травмирован машинист. Среди пассажиров пострадавших нет. В самом Ульяновске повреждена промышленная и гражданская инфраструктура. 8 человек, в том числе ребенок, получили ранения. Из-за атаки перекрывали улицы, ограничивали движение общественного транспорта, отменили занятия в школах и вузах, говорит СОБКОР российской газеты по Ульяновской области Алексей Юхтанов.
2: Когда я находился дома, я слышал неясные какие-то хлопки, но я живу достаточно далеко от места, но достаточно близко от больницы. И поэтому сразу же подряд я услышал несколько сирен скорой помощи друг за другом. Понятно, что это не обычное отражение атаки, а как-то что-то более крупное. Я отправился на место, но не пропускают. Общественный транспорт, маршрутка, на которой я ехал, ее завернули. Пришлось достаточно долго идти пешком, когда я дошел уже. Тут конкретное оцепление, куда даже пешеходов не пускают. Здесь время от времени выезжает скорая помощь, полиция. Пожарное время от времени проезжает, но дыма не видно. Люди, с которыми я беседовал, кто-то говорит, 5 или 6 было хлопков, и стекла тряслись. Говорил с девушками тут, которые в общежитии живут, и их эвакуировали, очень они испугались. Где-то издалека я вижу поваленные деревья, которые лежат на трамвайных путях.
1: Алексей Юхтанов. В Ульяновской области опровергли сообщение об утечке ядовитых веществ на заводе «Искра» после атаки беспилотников. В Центре управления регионом заявили, что информация не соответствует действительности. Там же назвали фейками сообщения о погибших. В Пермском крае атаковали промобъект. Последствия ликвидируют. Сообщается об одном погибшем. Один человек погиб в Белгородской области. Там беспилотник атаковал грузовик. В Воронежской области, по данным властей, сбили 88 БПЛА. Ранения получили 13 человек. Это была самая мощная атака на регион за все время, говорит главный редактор издания 36 «Он Воронеж» Владимир Смехнов.
3: Примерно с вечера объявили тревогу. Сначала там в районах Воронежской области, в самом Воронеже сирены. Ну, мы к этому уже привыкли, и в принципе это практически каждый вечер у нас происходит. Но сегодня, конечно, и читатели наши пишут, да и сами мы слышали очень много взрывов, и таких прям серьезных. И было уже понятно, что к утру, когда губернатор даст сводку, что не просто будет отражена атака. Так оно и получилось. К счастью, никто не погиб. Но есть поврежденные дома, поврежденные нежилые здания. Мэрия уточняет список, проводит обход. Это была самая масштабная атака на Воронежскую область, потому что 88 беспилотников, такого пока не было. Будем держаться, в Воронеже живут крепкие люди.
1: Владимир Смехнов. Средства ПВО за ночь, по данным Минобороны, сбили над российскими регионами почти 600 БПЛА. Там также заявили о продолжении ударов по украинским объектам военно-промышленного комплекса и логистики. Так, за ночь поражено место сборки и хранения беспилотников в Борисполе, где хранились и двигатели для дальнобойных ракет «Фламинго». В Одессе и Нерубайском поражены два логистических центра, в порту Рене причальная инфраструктура и три хранилища с военным имуществом. Кроме того, на морском переходе поражен сухогруз с военными и грузами двойного назначения. По данным украинских СМИ, в Киеве периодически звучит сирена. В четырех столичных районах повреждены нежилые здания и многоэтажка. Сообщается об одном погибшем. Под Киевом после попадания загорелось деревообрабатывающее предприятие. Повреждены склад и три частных дома. В Одесском районе повреждения получили почтовый терминал и склады. Погиб один человек. Все пассивные доходы с Нового года пойдут в основную налоговую базу. Это означает, что максимальная налоговая ставка по ним может составить 22%. Такое положение содержится в проекте.

0: процента в зависимости от размера дохода. Отдельной строкой указывается, что ставка налога будет зависеть от размера дохода, а не от способа и источника его получения. Это такой намек на то, что все доходы гражданина теперь будут суммироваться, и попасть под повышенную шкалу налогообложения станет проще, говорит доктор экономических наук, профессор, завкафедрой налогов и налогового администрирования Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Риховский.
1: У нас на сегодняшнюю секунду это разные налогооблагаемые базы. Пассивные доходы, они облагаются по ставке 13-15%. Если мы посмотрим, что будет, у нас будет единая база, то есть все виды доходов будут объединяться в один. То есть если я получил где-то там на работе, например, 1,5 миллиона рублей, получил, например, в виде вкладов тоже те же самые 1,5 миллиона рублей, в этом случае у меня уже будет прогрессивная ставка применяться.
2: Богатых людей нас станет больше.
1: Формально будет меньше разрыв между бедными и богатыми. Давайте так рассуждать.
0: Поправки по шкале НДФЛ не коснутся действующей преференции для малых вкладов, не облагаемого налогами порога до 1 миллиона рублей. Также изменения не распространяются на доходы участников СВО. В итоге предлагаемая унификация коснется не более 6% населения. Это около 4 миллионов граждан, посчитали в Минфине. Пока точно не ясно, будут ли учитываться в пассивной части доходов поступления от сдачи квартиры. Напрямую об этом не говорится. Мы направили запрос в Минфин. Скорее всего, ключевым моментом станет способ сдачи квартиры. Если арендодатель оформлен как самозанятый, выплачивающий 4 или 6%, доход учитываться не будет, так же, как и в случае с ИП, на упрощенной системе налогообложения. Если же сдается квартира физическим лицом, который подает декларацию 3 НДФЛ, тогда доход будет учитываться по новым правилам. Условно, с зарплатой в 1,5 миллиона в год и с доходом от сдачи квартиры в 1,5 миллиона будет ставка в 15%, продолжает основатель Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев.
3: Он может быть самозанятым, если он собственник этого помещения. Он может быть ИП. Он может, например, выбрать такую модель, как патент, ну, либо платить налог с дохода. В том случае, если он не выбрал модель налогообложения, то, наверное, доход от сдачи жилья в аренду, скорее всего, должен попадать в общий годовой доход, с которого уплачивается вот 13%, либо при превышении определенного дохода он, по идее, попадает в общую шкалу налогообложения.
0: Ожидаемый дефицит бюджета составит около 2% ВВП ежегодно. Однако, учитывая новые подходы в НДФЛ, Минфин обещает, что все социальные обязательства будут выполнены. В подготовке проекта за базовую цену нефти взята планка в $50 за баррель. Это очень консервативная оценка, но легко проследить, откуда она взялась, говорит ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
4: Минфин здесь явно закладывает очень консервативный сценарий, как раз таки пытаясь защититься от турбулентности на мировых рынках углеводородов. И, по сути, он закладывает сценарий открытия Ормузского пролива. Потому что мы видели, когда Соединенные Штаты с Ираном договорились, подписали меморандум, то цены на нефть сорта Brent упали в район $75 за баррель примерно. А учитывая, что разница в ценах между российским Юрлсом и Brent, если мы сравниваем нашу нефть в порту отправления, примерно $25 за баррель, вот и получается, что тогда наша цена будет $50 за баррель. Вот этот сценарий, по сути, Минфин закладывает, что если Ормузский пролив откроется, то российский Юрлс будет стоить около $50 за баррель. Да, конечно, здесь цена может быть и выше, чем этот показатель, но эти деньги тогда пойдут в Фонд национального благосостояния, и все равно потом им можно будет воспользоваться.
0: Наши собеседники отмечают, что каждый год мы платим налог за год предыдущий. Новый проект бюджета здесь никаких изменений не несет. Так что в этом, в 2026 году, мы заплатим налог по старым правилам. И первая выплата налога по унифицированной шкале НДФЛ и учете пассивных доходов ожидается только в конце 2027 года. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
5: Реклама. Пользоваться инструментами ИИ и пользоваться ими эффективно. В чем реальная разница и для кого она принципиальна? Микробизнес как клиент телеком-индустрии. Какие возможности дают микропредпринимателю современные ИИ-технологии? Есть ли задачи, которые оператор может взять на себя? И как это выглядит в конкретных примерах? Валерия Орлова, директор по работе с микробизнесом Beeline Business. В пятницу после 17 на Business FM.
6: Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Свои первые короткие ролики американский блогер Джейк Пол начал снимать в 2013-м. Уже через 3 года на платформе Vine, где он выкладывал видео

0: у Джейка было 5 миллионов подписчиков. И зарабатывал 19-летний юноша в разы больше родителей. Когда Вайн закрылся, Джейк создал канал на YouTube, где выкладывал пранки и свою музыку в стиле хип-хоп. В 2017-м он начал участвовать в любительских боксерских поединках. Сначала с другими YouTube-звездами, а позже и с бывшими профессиональными боксерами. Даже умудрился победить знаменитого Майка Тайсона. Все поединки Джейка, естественно, транслировались на его канале. Сейчас у блогера более 20 миллионов подписчиков и личное состояние в 80 миллионов долларов, которое он заработал просмотрами, рекламой и боксерскими гонорарами. На бизнес FM. 5 миллионов долларов забыть в такси. 8 миллионов выбросить в мусор. 100 миллионов перевести не туда, опечатавшись в цифре. Когда цена невнимательности – целое состояние. Истории шокирующих потерь в специальном проекте «Легко ушло». Скоро на бизнес FM. Строго по делу. Победитель телевизионного конкурса «ТЭФИ Капитал» в номинации «Диджитал» Илья Краснопеев. О главных темах главный редактор «Бизнес FM» Илья Капелевич.
1: Наш герой служил актером в театре Романа Вицюка и снимался в сериалах. Поработал в Бразилии, а теперь создает ферму в Бурятии, о чем ведет реалити-шоу. Все это в неполные 32. Об актерском прошлом и о бизнес-настоящем.
0: Фермер и лауреат «ТЭФИ Капитал» Илья Краснопеев. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород», зарегистрированный управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Самородова. Рост валового регионального продукта Нижегородской области в этом году ожидается около нулевым, сообщил замгубернатора Егор Поляков. По его словам, экономическая ситуация сейчас не самая лучшая для бизнеса. При этом она разнится в зависимости от отраслей. В отраслях, которые завязаны на потребительский спрос, услугах, розничной торговле, общепите и сфере развлечений, все более-менее хорошо в связи с ростом доходов населения. Наиболее сложная ситуация складывается в металлургии, автопроме и отраслях, которые работают с импортом, а также в строительстве. В основном это связано с дорогими кредитами и крепким рублем, подчеркнул Поляков. В новых государственных учебниках есть QR-коды, по которым школьники могут перейти к дополнительному контенту – виртуальным выставкам, литературе и спектаклям. Об этом сообщила замминистра просвещения Ольга Колударова. Она отметила, что также можно обратиться к цифровым помощникам, которые находятся в электронном образовательном ресурсе, чтобы пополнить свои знания. Все учебники проходят научную, педагогическую и мировоззренческую экспертизу, что гарантирует достоверность материалов. Ремонтные работы на участке Борской дамбы планируется приостанавливать в часы пик по субботам и воскресеньям. Об этом сообщили представители регионального Минтранса. Сейчас там ликвидируют колейность, из-за этого возникают пробки. В Минтрансе отметили, что без некоторых ограничений привести проезжую часть в нормативное состояние не представляется возможным. При сохранении благоприятных погодных условий работы планируется закончить в первой декаде октября. Самым популярным мужским именем в России в этом году стало Михаил, а женским – София. Об этом сообщила пресс-служба соцфонда. Чаще других имен родители также дают сыновьям имя Александр и Артем. Это второе и третье по популярности имена среди мальчиков. Замыкают топ-5 Матвей и Тимофей. Что касается женских имен, второе и третье место по популярности заняли Анна и Ева, также в пятерке Мария и Василиса. «Торпедо» в очередном матче континентальной хоккейной лиги дома уверенно переиграла «Сочи». Встреча завершилась со счетом 3-0. Для «Торпедо» эта победа стала второй подряд, а всего в 8 играх с начала сезона нижегородцы проиграли лишь дважды. Сейчас «Торпедо» занимает второе место в западной конференции. Следующий матч команда проведет 28 сентября дома против Салавата Юлаева. О развитии событий на Бизнес FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
3: Погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается пасмурное небо и плюс 22 градуса. Вечером возможен небольшой дождь и плюс 17, ночью также осадки и плюс 14.
3: Валюта.
4: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 25 сентября. Доллар 84 рубля 91 копейка, евро 96 рублей 89 копеек, курс китайского юаня 12 рублей 65 копеек. Держитесь курса.
3: Компании и корпорации.
2: Арбитражный суд Нижегородской области признал законным требование доплатить 644 миллиона рублей за негативное воздействие на окружающую среду, которое межрегиональное управление Росприроднадзора выставило компании «МАГ Групп», оператору одного из крупнейших полигонов отходов, принимающему более половины объема ТКО в регионе. Инспекторы Росприроднадзора решили, что фильтрационные стоки, которые вывозили с полигона из пруда-накопителя во время строительства очистных сооружений и сдавали в канализацию областной коммунальной компании, являются отходами четвертого класса опасности. Надзорный орган обязал «МАГ Групп» задекларировать стоки как отход и доплатить за негативное воздействие на окружающую среду. Компания обратилась в суд, оспаривая акт контроля за исчислением платы и требования Росприроднадзора. Ранее в «МАГ Групп» отмечали, что оно превысило ее прибыль, а также операционные и инвестиционные расходы и поставило под угрозу работу полигона по приему и переработке отходов. Количество бургерных в Нижнем Новгороде за последний год сократилось на 13%, до 72 заведений на сентябрь. В 2GIS посчитали, что это один из самых заметных спадов среди российских миллионников. Сильнее число бургерных уменьшилось только в Ростове-на-Дону, до 76 точек. За последний год общее число бургерных в крупнейших городах России сократилось в пределах 1%. МТС проанализировала нежелательные звонки, поступавшие нижегородцам в летний период. Злоумышленники использовали летний сезон, представляясь курьерами, сообщая о проблемах с посылкой или оформлении возврата. В топ-5 мошеннических схем также вошли звонки от имени госорганов, от имени пенсионных и социальных служб, навязчивые предложения товаров и услуг, а также звонки якобы от коммунальных служб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, активность спамеров в регионе снизилась. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского Бизнес FM. Держитесь курса.
3: Вы слушаете Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.

0: морозов. Линарис к сезону гололедов готов. Подробности на сайте и в шинных центрах Линарис.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
2: Через век. Главные капиталы России. Николай Александрович Второв. Состояние более 100 миллионов рублей.
3: Самый богатый человек дореволюционной России. Про его деловую хватку ходили легенды. А первой сделкой была авантюра по продаже купцу Варфоломееву прав на несуществующую дорогу Томск-Новосибирск за 135 тысяч рублей. Дело было в 1856 году. Юному мошеннику на тот момент было 15 лет. В наказание отец, иркутский купец первой гильдии Александр Федорович Второв, решил проучить сына и сослал его в Томск развивать бизнес. К концу 19 века товарищество на паях А.Ф. Второв вело торговлю текстилем, чаем, занималось поставкой в казну материалов, необходимых для производства пороха, и владело городской недвижимостью в 11 городах Сибири и Урала. В 97 году Николай Александрович перебрался в Москву. Больше всего он интересовался добычей золота и нефти. С начала нового века он начал свой путь золотопромышленника, выкупив паи в Николо-Сергиевской золотопромышленной компании и Нининском золотопромышленном товариществе «Артемьев и Ко». В 1907 году он стал коммерческим директором Серпуховской мануфактуры, одной из крупнейших в стране, состоявшей из 4 ткацких фабрик и множества разнородных заводов, среди которых были кирпичный и литейный. В 1911-м умер Второв отец, и большую часть его состояния получил Николай. Это около 150 розничных магазинов, паи во многих крупных мануфактурах, текстильные и химические предприятия, а также различные трактиры и гостиницы. В 1912 году Николай Александрович начал свой первый крупный самостоятельный проект – строительство комплекса зданий «Деловой двор» в Москве. Следующее дело Второго – текстильный трест, в который вошла, например, купленная бизнесменом Даниловская мануфактура. Практически сразу после начала Первой мировой российская армия столкнулась с недостатком боеприпасов, и главное артиллерийское управление страны создало организацию по изготовлению снарядов французского образца. Второву была предоставлена фабрика, которой достроили 2 снаряжательных завода и мастерские. Николай Александрович объединил военно-промышленные предприятия и часть текстильного бизнеса в акционерное общество «Поставщик». И, стараясь заместить импорт отечественной продукции, где только возможно, параллельно создал российское акционерное общество химической промышленности «Русско-Краска». В 1916 году Второв приобрел «Юнкерсбанк» с капиталом в 30 миллионов рублей и переименовал его в «Московский промышленный банк». С помощью этого учреждения приобретались металлургические, цементные и химические заводы, а также развивались предприятия, направленные на военное снабжение. Ко времени прихода к власти большевиков Николай Второв владел крупнейшей в России бизнес-империей. Вместе с Рябушинским он создал автомобильное московское общество, после революции преобразованное в ЗИЛ. Фронт требовал колоссальные объемы стали, и Второв в короткие сроки сумел наладить производство на основанном им заводе «Электросталь». Своей империей он управлял из особняка в Москве в Спасо-Песковском переулке. Сегодня этот дом арендуется правительством США как резиденция посла Соединенных Штатов в России и известен в народе как «Спасо-хаус». Советская власть предприятия Второго не трогала из-за их стратегической ценности. В мае 1918 года 52-летний промышленник был убит в своем рабочем кабинете. По Москве ходили слухи, что его застрелил агент большевиков, хотя тем вряд ли в тот момент была нужна смерть Николая Александровича. По другой версии, убийца, красноармеец и студент из Сибири по фамилии Гудков, был незаконным сыном Второва, родом из Томска. Как сообщали газеты, Гудков просил у Второва денег на продолжение учебы. Тот обещал, что поможет не только закончить среднее, но и получить высшее образование. Однако студент потребовал просто дать ему 20 тысяч здесь и сейчас. Получив отказ, он достал револьвер. Второв бросился на него, пытаясь обезоружить, но тот успел смертельно его ранить. Обливаясь кровью, Николай Александрович дошел до прихожей и сказал попавшейся на глаза служащей: «Дуняша, не ходи туда, там стреляют». Это были его последние слова. Убийцу заперли в кабинете. Поняв, что ему не скрыться, Гудков выстрелил себе в висок. Промышленника провожала вся Москва. Вероятно, в первый и последний раз при советской власти в одной колонне шли рабочие, оставшиеся представители буржуазии и красные комиссары. похоронная процессия растянулась более чем на версту. Одни венки заняли 9 колесниц, а рабочие несли венок с надписью «Великому организатору промышленности». Предприятие Второго национализировали уже после его смерти в 1918-19 годах.
2: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес ФМ. Деньги.
4: Еще в античности существовал обычай бросать монеты в колодцы в надежде на исцеление от какого-либо недуга. Теперь археологи говорят, история денег хранится на дне колодцев.
2: История денег на Бизнес ФМ. Курс истории или история курса.
5: Изначально в Канаде в качестве денежной единицы использовались завезенные колонистами французские монеты или реалы, выпускавшиеся для испанских колоний. В 1841 году главной денежной единицей стал канадский фунт, равный 4 долларам США. В 1858 объявили о переходе на канадский доллар, хотя еще более 10 лет в разных районах ходили свои деньги. До 1933 года в стране применялся золотой стандарт. Потом котировки фиксировались относительно доллара США. После ввели плавающий курс, потом снова привязали к американским деньгам. Окончательно вернулись к плавающему курсу в 70-е годы. Курс канадского доллара зависит от экономики США и мировых тенденций роста стоимости денежных единиц. Но колебания курса незначительны. В основном вокруг отметки 75 канадских центов за американский доллар.
2: Курс истории или история курса на Бизнес ФМ.
3: Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
6: В Москве 10 часов 28 минут. В студии Олеся Потапова. Трое жителей Омской области погибли при атаке ВСУ на гуманитарный конвой, сообщил губернатор Виталий Хаценко. По его словам, гуманитарная помощь следовала из региона в зону СВО. Один человек пострадал. Жертвами стали трое жителей Тары. Власти пообещали оказать необходимую помощь семьям погибших. Около 40 украинских беспилотников сбито в Пермском крае. В результате атаки от осколочных ранений погиб мужчина, сообщил губернатор Дмитрий Махонин. Сейчас оперативная служба устраняет последствия налета дронов на промышленный объект. Губернатор не уточнил, о каком предприятии идет речь. Управление Роспотребнадзора ведет мониторинг качества воздуха. По предварительным данным, превышение по загрязняющим веществам не зафиксировано. Школьники Германии планируют провести около 100 демонстраций против воинской повинности, пишут немецкие СМИ. Они планируют бастовать до тех пор, пока вопрос о воинской повинности не будет снят с повестки дня. Новые правила военной службы ФРГ вступили в силу в январе. Пока они предусматривают только обязательную военно-врачебную комиссию для мужчин, родившихся в 2008 году и позже. Таким образом, планируется набрать добровольцев для укрепления вооруженных сил. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
2: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: Половина 11 в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Встреча Сергея Лаврова и Марко Рубио на полях Генассамблеи ООН подняла информационную волну на тему возможного частичного прекращения огня на Украине. Кроме того, по данным СМИ, в Нью-Йорке прошла встреча Кирилла Дмитриева с Уиткофом и Кушнером. Помимо прочего, обсуждали Украину. Есть ли основания для оптимизма? Сегодня об этом Георгий Бофт. Зарубежные покупки в интернете могут подорожать. Минфин предложил установить НДС в размере 22% на товары, которые россияне заказывают напрямую у иностранных продавцов в рамках трансграничной интернет-торговли. Что про это думают участники рынка? Искусственный интеллект взломал правительственный портал с данными о медстраховании в Австралии. Доступ к ним получил ИИ-агент от американской OpenAI. При этом данные украдены не были. Какие последствия это может иметь? Подробности в эфире. Бизнес ФМ.
1: Реклама.
8: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7-агент». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
1: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru.
7: Круги по воде после встречи Лаврова и Рубио. Встреча Сергея Лаврова и Марка Рубио на полях Генассамблеи ООН подняла определенную информационную волну на тему возможного частичного прекращения огня на Украине. Ее подхватило издание «Аксиос», основываясь на интервью Зеленского Бараку Равиду. В нем украинский президент изложил американский план из трех шагов: прекращение ударов по энергетике, возобновление Черноморского зернового коридора и трехсторонняя встреча США, Россия и Украина, возможно, в Абу-Даби. CNN сообщает, что в Нью-Йорке уже состоялась встреча Кирилла Дмитриева с Уиткофом и Кушнером. По данным телеканала, обсуждали сотрудничество между США и Россией и урегулирование на Украине. Есть ли основания для оптимизма? Комментарий политолога Георгия Бовта, телеграм-канал «Бовт знает».
9: В украинских СМИ появился даже слух о том, что трехсторонняя встреча может пройти уже на днях. Однако сначала советник офиса президента Литвин заявил, что украинская делегация уже летит домой, а представитель Дмитриева, что никаких трехсторонних встреч не будет. Лавров, выступая на Генассамблее, подчеркнул, что никаких пауз в СВО Москва делать не собирается, в том числе на время переговоров. Саму идею энергоперемирия он отвергать, впрочем, не стал. Ранее Кремль заявил, что условий для возобновления мирных переговоров пока нет, как и перспективы встреч на высшем уровне. Зачем же тогда в США отправился Дмитриев? 18 сентября Трамп подписал закон Грэма Блюменталя. Помимо санкций против чиновников, банков и теневого флота, он предписывает президенту не позднее, чем через 30 дней ввести пошлины до 500% на российские товары и до 100% на весь импорт из стран, входящих в пятерку крупнейших покупателей российской нефти или газа. Отсчет идет от даты подписания, то есть окно закрывается 18 октября. Закон оставляет Белому дому гибкость в применении ряда санкций. Возможно, задача Дмитриева состоит в том, чтобы убедить окружение Трампа не спешить с включением жесткого режима, по крайней мере, до возможной личной встречи Путина и Трампа на ноябрьском саммите ОТЭС в Китае, куда Путин пока точно собирается, в отличие от саммита Большой Двадцатки в Майами в декабре, с поездкой куда ничего не ясно. На этом фоне в Белом доме прошли переговоры Трампа с Си Цзиньпином. Первый госвизит китайского лидера в США более чем за 10 лет. Трамп лично встретил его на базе Эндрюс, чего американские президенты не делали лет 60. Лично Трамп еще встречал только Путина, но на Аляске. Китай – потенциальная мишень нового санкционного закона, как крупнейший покупатель российской нефти и газа. Когда Трамп подписывал закон, то на вопрос о его последствиях для Пекина он ответил, что обсудит это с китайским лидером. МИД КНР, впрочем, заранее отверг любые попытки облагать пошлинами его энергетическое сотрудничество с Россией. Действующее торговое перемирие США и Китая, истекавшее в ноябре, уже продлено до 10 января. Вероятность того, что Трамп обрушит на Китай 100% пошлины в наказание за российскую нефть на фоне начавшегося восстановления отношений Вашингтона с Пекином, близка к нулю. А вот рычагом давления на Индию, Турцию и других покупателей российской нефти закон остается реальным. Однако на фоне ближневосточного кризиса Трамп вряд ли захочет усугублять мировые проблемы с топливом. Чисто гипотетически для Москвы было бы выгодно, если бы Си в разговоре с Трампом, увязав вопрос тарифов с украинским урегулированием, выразил бы готовность играть роль гаранта. Однако за все годы войны в Украине Китай избегал брать на себя обязательства, способные рассорить его с одной из сторон. И нет пока признаков, что он сделает это теперь. Средняя цена дизеля в США бьет рекорды, а промежуточные выборы через 6 недель. Американские СМИ в этой связи называют прекращение украинских ударов по российским НПЗ важным приоритетом администрации, чтобы как-то повлиять на мировые цены. Тем более, что с Ираном быстрого разрешения конфликта не предвидится. Правда, у самих воюющих сторон мотивация куда слабее. Москва рассчитывает, что зима добьет украинскую энергетику. Киев, что атаки на НПЗ и экспортную инфраструктуру пробьют брешь в российском бюджете, а собственные потери покроют европейцы. Энергоперемирие ломает обе стратегии. Давление идет и со стороны Анкары. Президент Эрдоган в разговоре с Зеленским назвал атаки на торговые суда в Черном море, в том числе турецкие, необъяснимыми. Анкара уже отправила обеим сторонам предложение о морском перемирии. Но нерешенным остаются два ключевых вопроса. Первый. Одинаково ли стороны понимают перечень объектов, по которым объявить мораторий на удары? Второй. Готовы ли США и тем более ЕС хоть частично ослабить санкции против российского нефтегазового сектора? Пока признаков такой готовности нет ни у кого. Ну а что тогда обсуждать?
7: Это был комментарий политолога Георгия Бофта. Телеграм-канал «Бофт знает». Напомню, что Линдси Грэм признан в России экстремистом и террористом. Зарубежные покупки в интернете могут подорожать. Минфин предложил установить НДС в размере 22% на товары, которые россияне заказывают напрямую у иностранных продавцов в рамках трансграничной интернет-торговли. Как это отразится на конечном покупателе и поможет ли рынку? Продолжит Ольга Кашинская.
10: Раньше вводить НДС на зарубежные товары планировалось поэтапно. 7% в следующем году, 14% в 2028 и прийти к 22% только в 2029. Но процесс решили ускорить. Эту меру Минфин предложил для выравнивания условий торговли на внутреннем рынке. Проблема дискриминации российских селлеров в сравнении с зарубежными обсуждается давно. Так что отечественные предприниматели новость встретили с облегчением, говорит селлер, основатель и директор компании Love Machines.ru Сергей Иванов.
11: Это нужно было давно сделать для того, чтобы уравнять в правах и возможностях российских продавцов и зарубежных продавцов. Обозначим их общим словом китайских. Китайские продавцы через различные платформы, в том числе российские маркетплейсы, продают очень много товаров в Россию физическим лицам и при этом порой не платят никаких совершенно пошлин и налогов. Ни в российский бюджет, ни даже в свой китайский. Не сразу, но постепенно, когда они посчитают первые продажи, они, конечно же, увидят, что да, рост у них расходной части существенный и начнут повышать цены. Делают ли это все? Сложно сказать. Китайцы торгуют товарами на наших маркетплейсах зачастую в убыток, видимо, разрабатывая просто оборот своей продукции, может быть, приучая потребителя к своим именно товарам. Поэтому какое-то время цена на китайские товары не поменяется, но постепенно, конечно же, все продавцы заложат свою цену для конечного покупателя, эту налоговую ставку.
10: Раньше у отечественных селлеров было, по сути, одно конкурентное преимущество перед иностранными – меньшие сроки доставки. Теперь же, с окончанием эпохи откровенно дешевых товаров, конкуренция станет честнее. Что для потребителя, конечно, новость плохая, зато для индустрии хорошая, считает генеральный директор аналитическо-консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов.
12: Внедрение НДС в ближайшее время в размере 22% несомненно приведет к росту стоимости особенно дешевых товаров. То есть для товаров за 500 рублей рост стоимости будет практически на 40%. Для товара за 1000 рублей это будет около 30%. Однако, скорее всего, роста в таком объеме мы не увидим, потому что часть, скорее всего, будет возмещаться за счет прибыли непосредственно зарубежных продавцов, а часть, может быть, будет возмещаться за счет непосредственно маркетплейс. Эти меры однозначно в долгосрочной перспективе должны оказать позитивное влияние на российскую экономику.
10: Как раньше рассказывала Бизнес ФМ, некоторые отечественные селлеры стали специально регистрировать свои юрлица в других странах, чтобы снизить налоги и комиссии. Теперь же многие иностранные продавцы, вероятно, переведут свой бизнес в Россию, предположили селлеры в разговоре с Бизнес-ФМ. Беспрецедентная дешевизна онлайн-ритейла в любом случае изначально была конечной, считает основатель консалтинговой компании «Wow Стратегия», эксперт в области e-com Сергей Петренко.
13: Понятно, что в конечном итоге потребитель за это заплатит. Маркетплейс – это непосредственный участник платформенной электронной экономики. И он действительно занимает в текущем варианте львиную долю продаж. Правительство, ну, как бы дало время окрепнуть данному институту, и в ближайшее время он будет все больше и больше зарегулировано со стороны закона, и, соответственно, будет подведена максимально возможная налоговая база.
10: Поэтапное введение НДС, планируемое изначально, эксперты считают все-таки более грамотным решением. А при таких внезапных реформах есть риск перетока торговли в нерегулируемую плоскость. Телеграм-каналы, прямые заказы у байеров или C2C-сервисы. Ольга Кашинская, Маргарита Юдина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
7: Искусственный интеллект взломал правительственный портал с данными о медстраховании в Австралии. Об этом заявил премьер-министр страны Альбанезе в ходе обращения с журналистами на Генассамблее ООН. К закрытым данным австралийской правительственной системы получил доступ ИИ-агент от американской OpenAI. Утверждается, что личные данные австралийцев украдены не были. Продолжит Валерий Убадоев.
14: Инцидент произошел еще в июне, но австралийским властям стало о нем известно только в сентябре. А вот сама OpenAI узнала об этом чуть раньше, в августе, в ходе внутренней проверки. Почему компания медлила с уведомлением Канберры, не уточняется. Сам взлом произошел уже, по сути, привычным образом. Перед ИИ-агентом поставили задачу собрать данные для исследования о расходах на здравоохранение. И модель, чтобы выполнить цель и получить информацию, к которой у нее не было доступа, проникла в австралийскую Medicare. Это государственная система всеобщего медстрахования. По заверениям властей и OpenAI, личные данные австралийцев ИИ-агент все же не украл. Но к какому-то набору информации, как публичной, так и нет, модель получила доступ. В основном это различные агрегированные данные, по которым идентифицировать конкретного человека нельзя. CNN отмечает, что на данный момент это первый известный случай взлома правительственных систем искусственным интеллектом. Ранее ИИ-агенты получали доступ к базам данных частных компаний, причем сообщалось о таких инцидентах тоже только через несколько месяцев. И, как и во все прошлые разы, ИИ-агент, по сути, выполнил поставленную перед ним задачу, но не так, как этого ожидали разработчики из OpenAI, продолжает старший эксперт Касперский Грейд Леонид Безвершенко.
15: Самостоятельно, целенаправленно атаковать систему ИИ-агент точно не собирался, поэтому я бы не называл это взломом в его классическом понимании. В первую очередь, эта история еще раз подчеркивает, что повышается общий уровень угроз. Количество желающих взломать защитные решения или системы увеличивается, а порог входа для злоумышленников снижается. Даже начинающий атакующий может взять готовый инструментарий, потратить не очень много времени и ресурсов для того, чтобы запустить агента против какой-либо системы или компании. И на самом деле главный вывод не в том, что все плохо защищено, а в том, что нужно более тщательно прорабатывать подходы контроля искусственного интеллекта и ответственность разработчиков к своевременному информированию о подобных инцидентах.
14: Австралийский премьер Альбанезе, по его словам, в ходе телефонного разговора с главой OpenAI Сэмом Альтманом указал, что компания не торопилась с уведомлением властей, а сам способ уведомления был, цитата, «неприемлемым». OpenAI направила информацию на общедоступный почтовый ящик правительства, что привело к задержке. И в целом этот инцидент вызвал серьезную обеспокоенность у Канберры. Примечательно, что за день до этого главы OpenAI и Anthropic Сэм Альтман и Дарио Амадей по отдельности выступили на Генассамблее, где в очередной раз предупредили о рисках, связанных с ИИ. Также они призвали разработать общие стандарты развития и тестирования этой технологии и указали, что для решения проблемы необходимо международное сотрудничество. Напомним, что такие идеи от лидеров ИИ рынка остальные разработчики, в основном главы стартапов, восприняли со скепсисом, писала New York Times. Есть предположение, что ведущие американские компании таким образом хотят ограничить потенциальных конкурентов, включая Китай. В случае с Австралией, возможно, есть некое преувеличение хакерских способностей модели, поэтому это может быть и способ пиара, считает эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
16: Я уверен с вероятностью на 90%, что там история довольно простая. Люди допустили природные ошибки и надеялись, что эти ошибки никто не заметит. Для визуализации можно себе представить, что у вас 1 000 000 дверей, и одна из них не заперта. И вы думаете, ну их 1 000 000, кто эту дверь найдет? А нейронка берет и находит эту дверь. В целом, все вообще кейсы, что были с тем, как агенты а-ля что-то взламывают, они вот были по этой метафоре, но из-за того, что все эти организации либо выходят, либо уже вышли на биржу, они, естественно, заинтересованы в том, чтобы интерес к их детищу подогревался.
14: В сентябре Microsoft и Gallup провели исследование в 37 странах. Данные показали, что в 34 из них положительные эмоции от ИИ перевешивают отрицательные. Исключение – США, Египет и Палестина. В России тоже к ИИ относятся скорее положительно, а ежедневно в рабочих или в личных целях его используют 21% россиян. Это 15-е место среди 37. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
2: Реклама. Мечтаете о новом авто, но дилеры говорят нет? Агат.РФ говорит да. Мы запускаем новое направление Агат.РФ Импорт. В наличии и под заказ автомобили под любой ваш запрос. Японские, немецкие, корейские. В Агат.РФ Импорт. Огромный выбор. И главное, каждая машина юридически проверена. Ждем вас на Казанском шоссе 1А. Звоните 239-37. Успейте выбрать свой идеальный автомобиль. Агат. Покупай выгодно. Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ОСЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стиль. Характер.
0: динамика. Городской кроссовер Geely Cool Ray в новой комплектации Sport от 2 624 990 рублей. Получите персональное предложение на покупку до конца сентября. Интер-автоцентр. Южное шоссе 1. geely-nov.ru. Цена указана при покупке автомобиля в кредитке Трейдин. ПАО Сбербанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот.
17: Калос и епности навги, коль триплес околос тилабри. В дословном переводе это значит «поспать утром прекрасно, только на Пасху останешься без штанов». Смысл греческой мудрости в том, что работать усердно надо всегда, и когда не хочется, тоже. Только в этом случае заслужишь и отдых, и праздник. В русском языке о том же самом сказано и глобальнее, и лаконичнее. Кто не работает, тот не ест.
1: Срочные переводы на Business FM. Компании и корпорации.
18: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
1: Арбитраж.
18: Сбер Девайсес подала иск к операционной компании М-Видео на сумму свыше 6,5 миллиардов рублей. Как пишут ведомости, иск зарегистрирован арбитражным судом Москвы. Причина спора не раскрывается. Сбер Девайсес разрабатывает и производит умные колонки, телевизоры, ТВ-приставки и устройства для умного дома. Продукция компании реализуется в том числе на площадках М-Видео. В пресс-службе ритейлера заявили, что находится в постоянном диалоге с контрагентом.
1: Отчеты и планы.
18: Производитель хлопьев «Фитро» может обанкротиться. Компания не смогла занять существенную долю в своем сегменте и, вероятно, столкнулась с общим падением спроса в категории, отмечают эксперты. «Фитро» была учреждена в 2021-м и специализируется на выпуске готовых завтраков. В первую очередь она известна из-за сотрудничества с бойцом UFC Хабибом Нурмагомедовым, чья фотография используется в дизайне упаковки кукурузных хлопьев. Starbucks закрывает сотни своих заведений в Северной Америке. Как минимум 250 кофеен не обеспечивают желаемый уровень обслуживания и являются финансово нерентабельными, говорится в сообщении компании. Вместе с тем, Starbucks планирует открыть в этом году более 400 новых точек по всему миру. Реорганизация в сети кофеен ведется уже не первый год. Главная цель – возвращение Starbucks к стабильному росту после затяжного спада. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
7: Десять сорок восемь в Москве. Вы слушаете Business FM. Защита от новых интернет-угроз. Несколько лет назад, после ухода западных вендоров, российские компании стали переходить на отечественные решения для защиты корпоративных сетей. С тех пор число атак на сетевую инфраструктуру в России заметно выросло. А хакеры начали активно использовать искусственный интеллект. Поэтому многие компании сегодня обновляют средства защиты от киберугроз. Сейчас в этой сфере идет вторая волна импортозамещения. Продолжает Денис Кораблев, генеральный директор компании TrizTech, которая по итогам года планируют занять не менее 20% российского рынка межсетевых экранов нового поколения.
19: Западные игроки практически все перестали работать в 2022 году, и очень быстро, то есть это в марте произошло. И в стране был достаточно большой в этом плане кризис и попытка найти какую-то замену. И компании бросились менять как можно скорее свои решения западные на российские. А российские в тот момент были не очень готовы к этому. И сейчас идет так называемая вторая волна импортозамещения, когда компании вынуждены менять купленные российские продукты еще в 2022 году или не до конца замененные западные на что-то российское, что действительно работает. И российскость тут важна даже не только и не столько потому, что западные не работают, а потому что Next Generation Firewall — это в целом продукт, который обеспечивает безопасность, он защищает. А защищать он должен от актуальных в стране угроз. То есть, если он, например, не знает, что такое 1С, что такое Bittrex, что такое популярные сервисы, которые в России присутствуют, то, в принципе, нормально защищать он не может. Качественно хороших российских решений в 2022 году не было. И сейчас, как я сказал, идет такой тренд, что компании заменяют и уже купленные российские решения, и еще не замененные западные, уже на российские работающие, ну, в частности, на наши, например.
20: Вы вышли на этот рынок 2 года назад со своим продуктом. Каковы результаты за это время? Сколько появилось заказчиков? Какую долю рынка удалось занять?
19: Мы вышли на рынок 20 ноября 2024 года, и за месяц небольшой небольшим. Мы успели окупить всю свою разработку и все вложенные средства в разработку этого продукта. Мы потратили порядка 750 миллионов рублей. А за первый месяц продаж заработали больше миллиарда, миллиард 200, если быть точным. Результатом первого полугодия этого года мы уже превзошли результаты всего прошлого года. В этом году цифры будут порядка 15-20% российского рынка Next Generation Firewall. На конец прошлого года это было 8%. То есть мы где-то вырастем больше, чем в два раза. И при этом мы уже имеем больше 350 клиентов, больше 1800 железок, которые проданы, внедрены, и мы знаем, что они работают.
20: Как вы планируете развивать свой продукт? Что сейчас нужнее всего заказчикам?
19: Ниша Next Generation Firewall, она в целом достаточно стабильна. Сделать продукт, который отвечает современным вызовам, этого более чем достаточно. Основное, от чего страдают клиенты, это две вещи. Первое, это стабильность, надежность, производительность. То есть мы над этим как раз хорошо поработаем. И вот здесь очень важно этот планку держать, это качество, потому что если вдруг Firewall не работает, то не работает интернет во всей компании. Второй момент, который очень важен, это, собственно, безопасность, ту, которую продукты могут обеспечить. С тем, что сейчас появились современные нейросети, которые способны в автоматическом режиме взламывать компании массово, активно и так далее, качество защиты, оно вышло на первый план. Соответственно, мы делаем упор на то, что у нас очень сильная экспертиза именно в безопасности, и именно функции безопасности являются теми ключевыми, которые позволяют клиентам выбирать нас.
7: Денис Кораблев, генеральный директор компании «Тристех». По данным Центра стратегических разработок, когда из России ушли западные IT-компании, рынок межсетевых экранов нового поколения вырос почти в 2.5 раза. По прогнозам, в этом году его объем превысит 70 миллиардов рублей в ценах заказчиков.
2: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
7: Идем смотреть, что происходит на рынках в эти минуты. Гриш, приветствую.
4: Добрый день. Ну, как говорится, на Западном фронте без перемен. И у нас тоже индексы снижаются. Ну, 2-300 потеряли, пока где-то здесь болтаемся. Основные выводы, с учетом того, что сегодня конец недели, наверное, после полудня будет традиционная какая-то активность. Ну, вот в какую сторону, это уже, конечно, вопрос открытый. Оптимизм по поводу возможных каких-то компромиссных вариантов решения конфликта вокруг Украины, я так смотрю, угас после комментариев генсеку НАТО Рюта. Ну, понятно, если они хотят вводить войска в случае перемирия или еще чего-то, понятно, что это опять возврат к тупиковому сценарию, и рынок это учел, тоже реакция была. Ну, и второй фактор еще, может быть, даже он чуть-чуть посильнее действует на рынок, это проект трехлетнего бюджета, в котором озвучены повышенные налоги для дополнительных доходов ряда компаний, в основном ресурсной отрасли и прочее. Ну, соответственно, рынок так серьезно отнесся вот к этому проекту. По логике вещей тут получается, что и дивиденды особо поднимать смысла нет, или даже платить, потому что налоги будут съедать большую часть доходов. Но единственное, что здесь вроде как про ПИФ уточнение пришло, налогообложение инвесторов, которые вкладывались в ПИФ, касается только инвестиций в закрытые ПИФы или интегральные. Ну, в основном как раз, видимо, это и та самая мера, которую Минфин озвучил. Он хочет помешать оптимизации налогов, потому что в закрытый ПИФ можно было вкладываться, а там налогообложений практически не было. Ну, в общем, рынок взвешивает все за и против. Правительство вроде как утвердило то, что и Минфин дал. Теперь в Думе надо будет утверждать этот трехлетний бюджет. Ну, посмотрим, может быть, будут какие-то изменения. Пока в целом, конечно, осадок у рынка негативный, потому что все эти решения, они носят недружественный, как говорят, для рынка характер. Но, с другой стороны, в общем-то, это, наверное, ожидаемое событие. На глобальном рынке все тихо. Цены на нефть топчутся на месте. Brent $106. Но здесь ожидания в отношении какого-то решения вокруг иранской проблемы, эти ожидания все время меняются. Ну, вчера был момент, когда рынок неправильно истолковал комментарий главы МИД Ирана о том, что есть понимание того, как выходить из тупика. 7-дневный период открытия Русского пролива связан будет с тем, если американцы за эти же 7 дней тоже поэтапно снимут блокаду и откажутся от санкций, а также разморозят активы. Ну, естественно, американцы на это пока не идут, так что все в подвешенном состоянии. Хуситы постреливают, танкеры периодически не ходят, ну, поэтому премия военная остается высокой. Brent $106.
2: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
5: Как получить кэшбэк за инвестицию, как вложиться в одно касание и даже как выбрать жену по портфелю акций.
21: У Ларисы 300% профит, а у Светланы 280%, но она рискует.
5: О том, что инвестиции – это не скучно, ведущие шоу «Инвест-летучка» от «Перинвестиций» Тимур Ромашко и биржевой стратег Дмитрий Макаров в преддверии инвест-форума «Настоящее будущее» в программе «Капитал» в воскресенье после 12 на «Бизнес-ФМ».
22: ПАО «Сбербанк».
23: В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
24: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
1: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
25: Деньги.
26: В Ульви, на Черноморском побережье Древней Фракии, примерно в 550 году до нашей эры появились бронзовые монеты в виде прыгающего дельфина. Такая форма была выбрана не случайно. Аполлон, символом которого и является морское млекопитающее, был одним из главных богов во Фракии. Поначалу бронзовые дельфины были просто атрибутом веры. Когда же они превратились в полноценное средство расчетов, выпуск таких денег был взят под контроль городов-государств. Деньги и дельфины стали плоскими, и на них появились обозначения номинала.
25: История денег на Business FM.
1: Другим наука. Сергеем Корзуном.
27: Первые устройства механизированного перевода были независимо запатентованы Петром Троянским в Советском Союзе и Жоржем Арцруни во Франции в 1933 году. В 1949-м математик Уоррен Уивер предложил использовать для этого статистические закономерности языка. В 1954-м публичная демонстрация в США автоматического перевода с русского на английский породила ожидание скорого прорыва. Но через 12 лет доклад Национальной академии наук резко охладил финансирование американских проектов. Многие перечисленные в нем фундаментальные проблемы – многозначность, контекст, смысл – остаются не полностью решенными и сегодня. С конца 80-х, когда оцифровывали языковые корпуса, попробовали статистический перевод, выбирая самые вероятные последовательности слов. В 2016-м Google объявил переход к нейросетевой системе. Но даже современные большие языковые модели в тестах не всегда превосходят специализированные системы, которые заточены под требуемый тип перевода. Саму адекватность перевода без указания его цели оценить нельзя. Для простого новостного сообщения стилистические неточности не так важны, а для медицинской инструкции ошибка может стать критичной. Машинный черновик и специализированные цифровые инструменты реально облегчают работу переводчика. Но мегаускорение это не дало. Постредактирование в любом случае требует вникнуть в исходный текст. Языковые модели неплохо переводят даже художественную литературу, но эксперты ставят человеческие переводы выше. Любопытно, что автоматические метрики нередко предпочитают именно машинный вариант. Творческую находку хорошего переводчика они могут посчитать ошибкой.
1: Другим наука на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
6: 10:59 в Москве, в студии Евгения Симонова. Министр цифрового развития Максуд Шадаев обратился к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной с просьбой воздействовать на банки по вопросу заключения договоров с операторами связи на маркировку вызовов. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на письмо главы ведомства. По словам Шадаева, в противном случае уже с 15 октября операторы могут начать блокировать все звонки от банков, которые не оформили такие соглашения. Новые единые учебники для 10-11 классов по естественно-научным предметам, русскому языку и литературе появятся в российских школах к 1 сентября 2027 года. Об этом заявила замминистра просвещения Ольга Колударова. По ее словам, сейчас ведомство работает над созданием учебников вместе с авторами. Их закупку для школ планируют начать весной будущего года. Автосообщение между Грузией и Россией через КПП Верхний Ларс Дарья-Алим было приостановлено сегодня утром из-за поступившего сигнала тревоги, сообщили в МВД Грузии. По данным ведомства, сигнал поступил от системы раннего предупреждения, которая отслеживает изменения русла реки при минимальном повышении уровня воды. После этого граждане и сотрудники полиции были эвакуированы в безопасное место. В Евросоюзе планируют ужесточить вступивший в силу в июне миграционный пакт. Об этом сообщает Евроактив со ссылкой на документ. Так, по информации портала, планируется упростить процедуры рассмотрения заявок на убежище, что ужесточит процедуру, так как подразумевает более быстрые отказы и депортации. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
25: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: 11:01 в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Масштабные атаки на российские регионы. В Ульяновске ранения получили 8 человек, в Воронежской области 13, в Пермском крае при атаке беспилотников погиб мужчина. Повреждена промышленная и гражданская инфраструктура, а в Новошахтинске Ростовской области поврежден завод нефтепродуктов. Google потенциально может усложнить установку российских приложений на Android. Глава Минцифры Максуд Шадаев сообщил, что ведомство рассматривает это как реальный риск. На данный момент с установкой российских приложений на Android особых проблем не возникает. Насколько реален сценарий и что делать? И новые правила семейной ипотеки. С 1 октября Минфин корректирует ставки и предельные суммы кредитов в зависимости от количества детей в семье. А подробности в эфире Business FM. Массированный налет беспилотников сразу на несколько российских регионов произошел ночью. В Новошахтинске Ростовской области поврежден завод нефтепродуктов, его работу временно приостановили. На границе Ульяновской и Самарской областей повреждения получили электровоз и первый вагон поезда «Москва-Тольятти». Травмирован машинист, среди пассажиров пострадавших нет. В самом Ульяновске повреждена промышленная и гражданская инфраструктура. 8 человек, в том числе ребенок, получили ранения. Из-за атаки перекрывали улицы, ограничивали движение общественного транспорта, отменили занятия в школах и вузах, говорит СОПКОР российской газеты по Ульяновской области Алексей Юхтанов.
3: Когда я находился дома, я слышал неясные какие-то хлопки, но я живу достаточно далеко от места, но достаточно близко от больницы. И поэтому сразу же подряд я услышал несколько сирен скорой помощи друг за другом. Понятно, что это не обычное отражение атаки, а как-то что-то более крупное. Я отправился на место, но не пропускают. Общественный транспорт, маршрутка, на которой я ехал, ее завернули. Пришлось достаточно долго идти пешком, когда я дошел уже. Тут конкретное оцепление, куда даже пешеходов не пускают. Здесь время от времени выезжает скорая помощь, полиция. Пожарное время от времени проезжает, но дыма не видно. Люди, с которыми я беседовал, кто-то говорит, 5 или 6 было хлопков, и стекла тряслись. Говорил с девушками тут, которые в общежитии живут. Их эвакуировали, очень они испугались. Где-то издалека я вижу поваленные деревья, которые лежат на трамвайных путях.
7: Алексей Юхтанов. В Ульяновской области опровергли сообщение об утечке ядовитых веществ на заводе «Искра» после атаки беспилотников. В центре управления регионом заявили, что информация не соответствует действительности. Там же назвали фейками сообщение о погибших. В Пермском крае атаковали промобъект, последствия ликвидируют, сообщается об одном погибшем. Один человек погиб в Белгородской области, там беспилотник атаковал грузовик. В Воронежской области, по данным властей, сбили 88 БПЛА, ранения получили 13 человек, и это была самая мощная атака на регион за все время, говорит главный редактор издания 36 «Он Воронеж» Владимир Смехнов.
8: Примерно с вечера объявили тревогу. Сначала там в районах Воронежской области, в самом Воронеже сирены. Ну, мы к этому уже привыкли, и, в принципе, это практически каждый вечер у нас происходит. Но сегодня, конечно, и читатели наши пишут, да и сами мы слышали очень много взрывов, и таких прям серьезных. И было уже понятно, что к утру, когда губернатор даст сводку, что не просто будет отражена атака. Так оно и получилось. К счастью, никто не погиб. Но есть поврежденные дома, поврежденные нежилые здания. Мэрия уточняет список, проводит обход. Это была самая масштабная атака на Воронежскую область, потому что 88 беспилотников, такого пока не было. Будем держаться. В Воронеже живут крепкие люди.
7: Владимир Смехнов. Средства ПВО за ночь, по данным Минобороны, сбили над российскими регионами почти 600 БПЛА. Там также заявили о продолжении ударов по украинским объектам военно-промышленного комплекса и логистики. Так, за ночь поражено место сборки и хранения беспилотников в Борисполе, где хранились и двигатели для дальнобойных ракет «Фламинго». В Одессе и Нерубайском поражены два логистических центра, в порту Рене причальная инфраструктура и три хранилища с военным имуществом. Кроме того, на морском переходе поражен сухогруз с военными и грузами двойного назначения. По данным украинских СМИ, в Киеве периодически звучит сирена. В четырех столичных районах повреждены нежилые здания и многоэтажка. Сообщается об одном погибшем. Под Киевом после попадания загорелось деревообрабатывающее предприятие, повреждены склады, три частных дома. В Одесском районе повреждения получили почтовые терминалы, склады. Погиб один человек. Новые правила семейной ипотеки. С 1 октября Минфин корректирует ставки и предельные суммы кредитов в зависимости от количества детей в семье.
25: Подробности.
9: Везде, кроме Москвы, Петербурга и их областей, максимальная сумма семейной ипотеки составит 10 миллионов рублей. Семьям с 5 и более детьми ее будут выдавать под 2%. Если в семье 4 ребенка, ставка составит 4% годовых, с 3 детьми 6%. При этом в каждой из таких семей хотя бы один ребенок должен быть младше 7 лет на момент заключения договора. Если в семье двое детей, ставка составит 8%, и максимум, на который можно рассчитывать по этой программе, 8 миллионов. Семье с одним ребенком до 7 лет дадут максимум 6 миллионов и уже под 10%. Для Москвы, Петербурга, Московской и Ленинградской областей предельные суммы

0: Один ребенок, ежемесячный платеж вырастает несколько раз, и переплата банку в том числе. Помимо этого, у нас сокращается срок. У застройщиков настанет не самый хороший период, потому что все-таки льготная ипотека – это 50% доли рынка и сделок. А сейчас вопрос, будет ли, ну, во-первых, так активно ей пользоваться. Второе, как застройщики поменяют свою бизнес-модель, чтобы поддерживать активные продажи. Не так много у нас все-таки заемщиков, у которых 3, 4, 5 и более детей.
1: Дмитрий Ракута. Свежей официальной статистики по составу семей нет, но по данным последней переписи населения от 2021 года больше половины российских семей на тот момент это семьи с одним ребенком. Еще чуть менее 33% это семьи с двумя детьми, трое детей это 8,5% и далее по нисходящей. Android без российских приложений? Глава Минцифры увидел риски в новой политике Google, которая может затронуть российских разработчиков. По словам Максута Шадаева, это может коснуться тех, чьи приложения уже удалены из магазинов. Насколько реален этот сценарий? Сможем ли мы в случае необходимости перейти на отечественный продукт? И готовы ли сами чиновники показать всем примеры отказаться от недружественных смартфонов? Об этом Михаил Задорожный.
2: По словам Максута Шадаева, сейчас Минцифры вместе с участниками отрасли работает над минимизацией рисков, связанных с введением верификации разработчиков Android-приложений компании Google. О чем идет речь, он не уточнил, да и вообще не очень вдавался в подробности, отвечая на соответствующие вопросы журналистов. Но заявление главы Минцифры, а точнее то, что не было сказано прямо, но читалось между строк, создают определенное впечатление. Как будто нас приучают к мысли, что рано или поздно придется переходить на свое родное, разработанное и произведенное у нас, а не за рубежом. Потому что в один не очень прекрасный момент все айфоны и андроиды в России могут превратиться в кирпичи. Вероятность, кстати, не нулевая. До сих пор все попытки пересадить чиновников и госслужащих на отечественные смартфоны с российскими мобильными ОС были не слишком успешными. Об одной из них рассказывает председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
3: Я знаком с историей изгнания Apple из администрации президента. Это было, по-моему, 2 года назад. И тогда такая волна целая убрать продукцию компании Apple и перейти, видимо, планировалось на наши отечественные оказались не готовы и перешли на Samsung. Я думаю, что максимум, что нас ждет, что мы перейдем на смартфоны Honor санкционные, их Huawei санкционные. Соответственно, мы перейдем на них и все. Сервисы Google не нужны, давайте так скажем. Приложения, которые мы будем читать на Android, встанут и без этого. И у Honor есть свой стор, и Huawei есть свой стор. Поэтому я думаю, что максимум, что нам грозит, это переход на санкционные телефоны именно Китай.
2: Отечественные смартфоны, например, на мобильный OS Aurora на самом деле есть, и в определенных структурах ими уже пользуются. Но это, скажем так, нишевый продукт для служебного пользования. На массовый рынок претендовали другие российские операционки, но они тоже пока не зашли. Сами же российские чиновники и госслужащие до недавнего времени не скрывали своей любви к айфонам. Но в последнее время демонстрировать статусные смартфоны стало немодно. Мы попросили нейросеть проанализировать фото и видео с публичных мероприятий в этом году с участием членов правительства, сенаторов, депутатов, руководителей госкомпаний и так далее. Цель была рассмотреть их смартфоны, но оказалось, что телефоны на большинстве кадров просто отсутствуют, а если есть, то изображение не позволяет точно идентифицировать модель или хотя бы производителя. И найти подтверждение того, что кто-то пользуется российскими телефонами с российской ОС, не удалось. Некоторые, правда, не стесняются говорить, что отечественный продукт пока еще, что называется, не дотягивает, продолжает зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.
4: Я считаю, что чиновники и все остальные госслужащие, они такие же граждане, как и наши граждане, которые не работают напрямую на государство. Поэтому если продукт недоработанный, то, конечно, он неудобен как таксисту, так и министру. Поэтому здесь вопрос, еще раз подчеркну, планового входа. То есть также, например, могут быть закуплены для Государственной Думы, для министерств, для ведомств определенный объем устройств с российской операционкой для того, чтобы пройти вот этот период пусконаладки.
5: Пока что, вот по вашим наблюдениям, коллеги, депутаты и крупные чиновники, пока Android айфоны или у кого-то есть российская ОС? По вашим наблюдениям, кто чем пользуется?
4: Я ни за кем не подглядываю. У меня Android и второе устройство Apple. Поэтому я тоже стараюсь диверсифицировать, как и многие наши коллеги. Если будет сопоставимый по качеству российский продукт, но я откажусь от айфона, у меня будет Android и российский продукт.
2: Кстати, глава того же Думского комитета Сергей Боярский тоже не скрывает, что пользуется айфоном, но подумывает перейти на Android, о чем он недавно рассказывал Business FM. Возвращаясь к планам Google, о которых, кстати, известно уже достаточно давно. 30 сентября верификацию Android-разработчиков запускает в

0: 4 странах. Россия в их число не входит. При этом у пользователей все равно остается возможность установить приложение разработчика, которого не одобрил Google. Процедура, правда, нетривиальная, но она хотя бы есть. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
1: Реклама. Пользоваться инструментами ИИ и пользоваться ими эффективно. В чем реальная разница и для кого она принципиальна? Микробизнес как клиент телеком-индустрии. Какие возможности дают микропредпринимателю современные ИИ-технологии? Есть ли задачи, которые оператор может взять на себя? И как это выглядит в конкретных примерах? Валерия Орлова, директор по работе с микробизнесом Beeline Business. В пятницу после 17 на Business FM.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
1: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. В эфире радио «Не на словах, а на деле». Строго по делу. Победитель телевизионного конкурса «ТЭФИ Капитал» в номинации «Диджитал» Илья Краснопеев. О главных темах главный редактор «Бизнес FM» Илья Капелевич.
5: Наш герой служил актером в театре Романа Вицюка и снимался в сериалах. Поработал в Бразилии, а теперь создает ферму в Бурятии, о чем ведет реалити-шоу. Все это в неполные 32. Об актерском прошлом и о бизнес-настоящем.
1: Фермер и лауреат ТЭФИ «Капитал» Илья Краснопеев. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только «Бизнес FM».
6: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
1: Новости экономики.
7: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Минфин предложил продлить нулевой НДПИ для Ямал-СПГ в обмен на инвестсоглашение. Оно предусматривает финансирование обязательств Камчатского края по строительству комплекса регазификации СПГ, а также развитие проектов по производству сжиженного природного газа, аммиака или водорода. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на источник, знакомый с проектом поправок в налоговый кодекс. Сейчас нулевая ставка НДПИ действует для ряда новых газовых проектов на Ямале. Резиденты преференциальных режимов Дальнего Востока намерены вложить более 314 миллиардов рублей в развитие туристических проектов, сообщила пресс-служба полпреда президента России в ДФО Юрия Труднева. В рамках ТОР и СПВ на Дальнем Востоке реализуется 248 проектов в сфере туризма. Инвесторы уже вложили в них почти 76 миллиардов рублей, создали практически 6 тысяч новых рабочих мест. Ранее сообщалось, что с 2022 года число турпоездок на Дальний Восток выросло в полтора раза. Россияне назвали самые ненужные опции сервисов банков. По данным опроса маркетплейса «Выберу.ру», такими являются финансовый календарь и персональные финансовые рекомендации. На бесполезность финансового календаря и инвест-рекомендаций в банковских приложениях указали 21 и 18% респондентов соответственно. Еще 16% участников опроса назвали бесполезной автоматическую категоризацию расходов, а 14% – раздел с оценкой финансового здоровья. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Погода в Москве.
8: Плюс 13 сейчас в городе, особо теплее не будет, до плюс 14. И во второй половине дня сегодня нас ждут небольшие дожди. Завтра без осадков и до плюс 17. 11:17 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». Платный выход по доброй воле. НСПК и ЦБ обещают упростить систему разблокировки банковских счетов в случае добровольного возврата денег жертвам мошенников. Точнее, система должна стать автоматической. Пилот запустят в октябре. По словам экспертов, это не решит всех проблем добросовестных граждан, получивших украденные деньги, но некоторым упростит задачу. Подробнее Иван Медведев.
9: Сама возможность добиться исключения из базы ЦБ в случае добровольного возврата средств появилась давно. Но сейчас человек, попавший под блокировки просто потому, что деньги ему перевели мошенники, даже при готовности вернуть их жертве из своего кармана, сначала должен обратиться в банк с номером спорной операции, потом вернуть деньги, после чего банк потерпевшего должен подтвердить их получение, и только после этого ЦБ будет учитывать факт возврата при решении об исключении реквизитов случайной жертвы мошеннической схемы. В октябре НСПК, ЦБ и банки собираются испытать систему, при которой возврат через уже работающий сервис «Добрая воля» и подтверждение потерпевшего автоматически запустят передачу заявления в ЦБ. Такой подход действительно должен сделать процесс быстрее и надежнее, считает младший директор по рейтингам кредитных институтов агентства «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский.
10: Эти деньги, они отправляются не просто некоему отправителю, который непонятно зачем их прислал, а по подконтрольному ЦБ и банкам каналу. И это дает какую-то гарантию того, что деньги не уйдут непонятно куда, и будет какое-то понимание, что вопрос был урегулирован. Потому что целый ряд схем мошенничества основан на том, что сначала человеку присылают некие деньги, непонятно откуда взявшиеся, потом просят их вернуть под каким-либо предлогом. В итоге человек попадает на деньги уже сам.
9: Но обязанности платить за снятие блокировок это не снимает. Одно дело, когда гражданин получил от кого-то перевод, которого он не ждал, случайно или по инициативе мошенников. Такому человеку ничего не стоит вернуть эти случайные деньги, чтобы выйти из-под блокировок. Но совсем другое, когда украденными деньгами мошенники с кем-то расплатились. Недавно мы рассказывали о том, как предприниматель в своем магазине продал обычному на первый взгляд покупателю 3 айфона. Но расплатились с ним картой, на которой лежали деньги, украденные мошенниками. И легальный продавец, имея на руках все чеки, попал под блокировки. И для быстрой разблокировки он должен где-то найти почти 500 000 рублей и отдать их жертве мошенников. С одной стороны, это абсолютно несправедливо, но с другой, для кого-то это выход, говорит управляющий RTM Group, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
11: Он из своих денег хотя бы может возместить ущерб пострадавшему лицу и таким образом избежать вот этой длительной процедуры. Так что в целом механизм-то абсолютно правильный, и он должен быть хотя бы в том виде, в котором он есть сейчас.
9: Можно, конечно, и не платить, но в таком случае единственная альтернатива – судиться. Долго и утомительно. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
8: ЛДПР отозвала свою заявку на регистрацию бренда «Жириновский». Информация об этом появилась на сайте Роспатента. Регистрацию товарных знаков, начатую в прошлом году, партия прервала, цитата, в связи с техническими и юридическими деталями, заявили бизнес-фм в пресс-службе ЛДПР. Товар «Жириновский» выпускались даже при жизни политика, от водки до предметов одежды. Как они продвигались и что от «Жириновского» можно купить сейчас и по какой цене, выясняла Диана Чебанова.
12: «Жириновский навсегда» – портрет политика эпохи 90-х в его знаменитой кепке типа картуза. Фамилия «Жириновский» с подписью «Политика». Силуэт его весьма узнаваемого профиля. Всего ЛДПР отозвала заявку на регистрацию 4 товарных знаков незадолго до выборов в августе. Партия подала ее в прошлом году на использование практически во всех категориях товаров с незначительными ограничениями. Это широко освещалось в СМИ. Фамилия одного из самых знаменитых политиков современной России давно используется в коммерческих целях, как и его портреты и цитаты. Вот Владимир Вольфович сам рекламирует водку имени себя в одном из интервью в 2017 году.
13: Красавица, посмотрите, какая литр. 700 рублей стоит. Качество гарантирую. Великий Новгород. И это вот не я. Начали бизнесмены, попросили. Имя раскручено.
12: А это уже сменивший Владимира Вольфовича на посту лидера ЛДПР Леонид Слуцкий на показе молодежной одежды бренда «Жириновский» в июне 24 года. На носках любимое слово лидера ЛДПР однозначно и фраза-мем «Сафонов оплатить на худе».
14: Новая коллекция «Жириновский навсегда» значит для меня очень много. Это креатив, это молодежь, это мода. Когда надеваешь эти вещи, они смотрятся гораздо лучше, чем на вешалке, на манекене. Они комфортны. Их не хочется снимать.
12: При этом, кажется, партия умела попадать в свою молодежную аудиторию еще до ухода политика из жизни. Он был настолько ярок, что стал героем мемов, его цитируют. На улицах российских городов появляются граффити с изображением политика. Вот отрывок из видеоблогера Филиппа. Он выпустил в 2020 году обзор духов «Жириновский», надев кепку ЛДПР.
15: Как вы могли догадаться по моей дурацкой кепке, а сегодня с вами поговорю я про ароматы от Владимира Вольфовича Жириновского. Это Жириновский Блу и Жириновский Ред, видимо, и тот, и другой после баньки. Вообще удивительно, что даже сейчас, на момент 2020 года, Владимир Вольфович и его партия ЛДПР до сих пор остаются на слуху, до сих пор в тренде. Я думаю, это связано с активизацией молодежной политики внутри партии.
12: Кроме всего этого, в Брянске выпускались пиво и квас имени политика. Из последнего российский бренд выпустил iPhone 17 Pro с портретом Жириновского и часы. А РЖД вместе с ЛДПР запустили в этом году 18 поездов с брендированными вагонами «Жириновский». Отзыв заявки вовсе не означает, что партия отказалась от бренда, рассказала Бизнес-ФМ заместитель руководителя центрального аппарата ЛДПР по информационной политике Элеонора Ковшар.
16: ЛДПР не отказывалась от прав на бренд «Жириновский». Отзыв поданных заявок на регистрацию товарных знаков связан только лишь с технико-юридическими деталями. После урегулирования приведения в соответствие вопрос будет решен и будет направлена соответствующая заявка в Роспатент. Партия ЛДПР – это самое главное детище Владимира Вольфовича Жириновского. И, безусловно, работа связана с сохранением наследия Владимира Вольфовича, с приумножением этого наследия, с развитием этого наследия велась и будет вестись в партии и ее лидером Леонидом Эдуардовичем Слуцким.
12: При этом коммерческие цели тут явно не ставятся. Просто чем больше Жириновского, тем чаще упоминается ЛДПР, говорит исполнительный директор ВСК Групп Максим Тищенко.
17: Бренд Жириновский, он необходим и важен для партии ЛДПР. Уверен, что там какой-то небольшой процент, но добавочной стоимости бренд даст. Но на самом деле очень небольшой. Больше это сделано для того, чтобы все знали, кто такой Жириновский. Больше для узнаваемости. Сила бренда, она зарабатывается десятилетиями. Говорить о том, что в России такие вот бренды, связанные с политиками, будут в каком-то там длительном периоде времени сильно востребованы, я бы не говорил. Все равно, в первую очередь, наше население будет обращать внимание на качество.
12: У ЛДПР есть свой магазин мерча, где футболка с силуэтом профиля Жириновского стоит 2200 рублей. С фразой «Слушайте меня, не меня не слушайте» 1200. Столько же с цитатой «Вы все подонки». Самая бюджетная футболка, хватит это терпеть, за 550 рублей. Диана Чубанова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
7: С теми, кто в теме Android. Глава Минцифры увидел риски для российских приложений в программе Google по верификации разработчиков. Но вопрос надо ставить шире. Не превратятся ли iPhone и Android в России в кирпичи? Независимый консультант по взаимодействию с Apple и Google Никита Тюников о рисках блокировки зарубежных смартфонов.
18: Возможность есть, но на это никто не пойдет. Ни компания Apple, ни компания Google на это не пойдет, только потому что это создает существенный риск для пользователей и других стран, потому что они начинают думать, если Apple управляет моим телефоном и при этом может мне его заблокировать, потому что я нахожусь в какой-либо стране, то не ждет ли меня это завтра?
7: Тема рисков для Android в России в дневном эфире полностью после полудня и 18.30 на Business FM. А если днем или вечером слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах через колонку Алисы и, конечно, на сайте bfm.ru в разделе «Подкасты и интервью».
19: 5 миллионов долларов забыть в такси. 8 миллионов выбросить в мусор. 100 миллионов перевести не туда, опечатавшись в цифре. Когда цена невнимательности – целое состояние. Истории шокирующих потерь в специальном проекте «Легко ушло». Скоро на Business FM.
6: Бизнес FM. Инструкция по применению.
20: Показания.
6: Потребность быть в курсе в любой момент.
20: Особые показания.
6: Дефицит времени.
20: Способ применения и дозы.
6: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
20: Передозировка.
6: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе.
20: Исключение.
6: Приступы острой информационной недостаточности. Breaking news. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
20: Консультация с врачом не требуется.
6: Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: 11:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Трое жителей Омской области погибли при атаке ВСУ на гуманитарный конвой. Об этом сообщил губернатор Виталий Хаценко. По его словам, гуманитарная помощь следовала из региона в зону СВО. Один человек пострадал, жертвами стали трое жителей Тарым. Власти пообещали оказать необходимую помощь семьям погибших. Мосгорсуд утвердил приговоры четверым бывшим сотрудникам РЖД за взятку в 7 миллионов рублей. Все они занимали в компании должности, связанные с закупками, снабжением, финансами и транспортом. Ранее эти сотрудники были осуждены за получение взятки в особо крупном размере к срокам от 8,6 до 12,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Следствие установило, что представители подрядных организаций передавали сотрудникам РЖД деньги за содействие при заключении договоров на техобслуживание и текущий ремонт автотранспорта компании. Москва и Пекин обсуждают разрешение россиянам посещать Китай на личных автомобилях. Об этом сообщил ТАСС замминистра иностранных дел России Андрей Руденко. По его словам, инициатива связана со стабильно высоким интересом к путешествиям между соседними странами, в том числе и на личном автотранспорте. Напомню, между Россией и Китаем действует безвизовый режим. На данный момент он продлен до 31 декабря 2027 года. Землетрясение произошло в акватории Черного моря в 23 километрах от Сочи. Его магнитуда составила 4,1. Очаг находился на глубине 5 километров. Толчки были зафиксированы около 6 утра. Никаких повреждений и пострадавших нет. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: 11:30 в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Встреча Сергея Лаврова и Марко Рубио на полях Генассамблеи ООН подняла информационную волну на тему возможного частичного прекращения огня на Украине. Кроме того, по данным СМИ, в Нью-Йорке должна пройти встреча Кирилла Дмитриева с Уиткофом и Кушнером. СМИ сообщили, что она уже состоялась. И есть ли основания для оптимизма? Сегодня об этом Георгий Бофт. В Краснодарском крае режим ЧС из-за перенасыщения рынка зерном. Фермеры не могут его вывести. Из-за атак дронов не работает порт Азовского и Черного морей, нарушено судоходство. А что даст режим ЧС кубанским фермерам, которые не могут продать собранный урожай? Около 1000 человек застряли на границе России и Грузии из-за угрозы схода селя. Как пишут СМИ, единственный автомобильный пункт пропуска между странами Верхний Ларс закрыли в обе страны. Сейчас перед границей растянулись километровые очереди. Все подробности в эфире «Бизнес FM». Круги по воде после встречи Лаврова и Рубио.
8: Встреча их на полях Генассамблеи ООН подняла определенную информационную волну на тему возможного частичного прекращения огня на Украине. Ее подхватило издание «Аксиос», основываясь на интервью Зеленского Бараку Равито. В нем украинский президент изложил американский план из трех шагов: прекращение ударов по энергетике, возобновление Черноморского зернового коридора и трехсторонняя встреча США, Россия, Украина, возможно, в Абу-Даби. CNN сообщает, что в Нью-Йорке уже состоялась встреча Кирилла Дмитриева с Уитковым и Кушнером. По данным телеканала, обсуждали сотрудничество между США и Россией и урегулирование на Украине. Есть ли основания для оптимизма? Комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает».
0: В украинских СМИ появился даже слух о том, что трехсторонняя встреча может пройти уже на днях. Однако сначала советник офиса президента Литвин заявил, что украинская делегация уже летит домой, а представитель Дмитриева, что никаких трехсторонних встреч не будет. Лавров, выступая на Генассамблее, подчеркнул, что никаких пауз в СВО Москва делать не собирается, в том числе на время переговоров. Саму идею энергоперемирия он отвергать, впрочем, не стал. Ранее Кремль заявил, что условий для возобновления мирных переговоров пока нет, как и перспективы встреч на высшем уровне. Зачем же тогда в США отправился Дмитриев? 18 сентября Трамп подписал закон Грэма Блюменталя. Помимо санкций против чиновников, банков и теневого флота, он предписывает президенту не позднее, чем через 30 дней ввести пошлины до 500% на российские товары и до 100% на весь импорт из стран, входящих в пятерку крупнейших покупателей российской нефти или газа. Отсчет идет от даты подписания, то есть окно закрывается 18 октября. Закон оставляет Белому дому гибкость в применении ряда санкций. Возможно, задача Дмитриева состоит в том, чтобы убедить окружение Трампа не спешить с включением жесткого режима, по крайней мере, до возможной личной встречи Путина и Трампа на ноябрьском саммите АТЭС в Китае, куда Путин пока точно собирается, в отличие от саммита Большой Двадцатки в Майами в декабре, с поездкой куда ничего не ясно. На этом фоне в Белом доме прошли переговоры Трампа с Си Цзиньпином. Первый госвизит китайского лидера в США более чем за 10 лет. Трамп лично встретил его на базе Эндрюс, чего американские президенты не делали лет 60. Лично Трамп еще встречал только Путина, но на Аляске. Китай – потенциальная мишень нового санкционного закона, как крупнейший покупатель российской нефти и газа. Когда Трамп подписывал закон, то на вопрос о его последствиях до Пекина он ответил, что обсудит это с китайским лидером. МИД КНР, впрочем, заранее отверг любые попытки облагать пошлинами его энергетическое сотрудничество с Россией. Действующее торговое перемирие США и Китая, истекавшее в ноябре, уже продлено до 10 января. Вероятность того, что Трамп обрушит на Китай 100% пошлины в наказание за российскую нефть на фоне начавшегося восстановления отношений Вашингтона с Пекином, близка к нулю. А вот рычагом давления на Индию, Турцию и других покупателей российской нефти закон остается реальным. Однако на фоне ближневосточного кризиса Трамп вряд ли захочет усугублять мировые проблемы с топливом. Чисто гипотетически для Москвы было бы выгодно, если бы Си в разговоре с Трампом, увязав вопрос тарифов с украинским урегулированием, выразил бы готовность играть роль гаранта. Однако за все годы войны в Украине Китай избегал брать на себя обязательства, способные рассорить его с одной из сторон. И нет пока признаков, что он сделает это теперь. Средняя цена дизеля в США бьет рекорды, а промежуточные выборы через 6 недель. Американские СМИ в этой связи называют прекращение украинских ударов по российским НПЗ важным приоритетом администрации, чтобы как-то повлиять на мировые цены. Тем более, что с Ираном быстрого разрешения конфликта не предвидится. Правда, у самих воюющих сторон мотивация куда слабее. Москва рассчитывает, что зима добьет украинскую энергетику. Киев, что атаки на НПЗ и экспортную инфраструктуру пробьют брешь в российском бюджете, а собственные потери покроют европейцы. Энергоперемирие ломает обе стратегии. Давление идет и со стороны Анкары. Президент Эрдоган в разговоре с Зеленским назвал атаки на торговые суда в Черном море, в том числе турецкие, необъяснимыми. Анкара уже отправила обеим сторонам предложение о морском перемирии. Но нерешенным остаются два ключевых вопроса. Первый. Одинаково ли стороны понимают перечень объектов, по которым объявить мораторий на удары? Второй. Готовы ли США и тем более ЕС хоть частично ослабить санкции против российского нефтегазового сектора? Пока признаков такой готовности нет ни у кого. Ну а что тогда обсуждать?
8: Это был комментарий политолога Георгия Бофта. Телеграм-канал «Бофт знает». Напомню, что Линдси Грэм признан в России экстремистом и террористом. В Краснодарском крае ввели режим ЧС из-за перенасыщения рынка зерном. Фермеры не могут его вывести, поскольку из-за атак дронов не работают порты Азовского и Черного морей, нарушено судоходство. Распоряжение ЧС подписал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. В качестве причин указано, что ситуация может повлечь за собой нарушение условий жизнедеятельности людей и значительные материальные потери. Что даст режим ЧС кубанским фермерам, которые не могут продать собранный урожай? Комментирует эксперт по агропромышленному комплексу, руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов» Николай Лычев.
2: Какие уже вот меры заявлены? Их на самом деле три, которые именно касаются краевого и муниципальных бюджетов. Это закупка зерна у фермеров и малых предприятий в размере 5 миллиардов рублей. Деньги поступят в ноябре из краевого бюджета. Это кредитные каникулы по займам. И это отсрочка арендной платы за землю. Кстати, это самая долгоиграющая, по-моему, мера до нормализации ситуации. Главная цель – не допустить банкротства аграриев, ухода с рынка, особенно малых и средних сельхозпредприятий, фермеров и частных хозяйств.
8: Николай Лычев. Аграрии сейчас вынуждены продавать зерно себе в убыток, чтобы покрыть хотя бы текущие расходы. Но проблема в том, что даже ниже себестоимости не продашь, рассказал владелец крестьянского фермерского хозяйства из Калининского района Краснодарского края Алексей Волченко.
21: Все склады полностью забиты зерном. Спроса нету, не то, что там за копейки забирать, вообще спроса нету никакого. Зерно лежит у всех фермеров, а сейчас надо зимой сеять, солярку покупать. Ну, к сожалению, не за что. Я не знаю, как будут фермеры отсеиваться. В этом году очень хороший урожай зерновых. В среднем 70 и выше центнеров гектара получили. Погода была хорошая, поэтому избыток очень большой. И у всех фермеров закупки нету. Введенные меры, так называемые, не действуют, не работают. То обещают определенную цену поставить, не ниже 15 рублей за килограмм зерна. То обещают субсидировать это все, то в банках обещают льготные кредиты дать. Пока это дальше разговоров не заходит. Ну, в следующем году при таких обстоятельствах просто нас вообще пшеницы может не быть. Ну, в прошлом году цена доходила до 15 рублей, а в этом году максимум предлагают 5 рублей. Ну, а себестоимость ее на данный момент 11 рублей. Половина, минимум, по которой цене фермер может продать себе не в убыток. Мы в рамках края, у нас закупщики приезжали, закупали и экспортировали через Новороссийск, через Тамань, через Ейск за границу.
22: Сейчас к вам трейдеры не приезжают?
21: Нет, не приезжают, вывоза нету, поэтому что им приезжать-то?
8: Алексей Волченко. В Ростовской области аналогичный режим ЧС из-за сложностей с логистикой и судоходством в Азовском море ввели в конце августа. Ранее стало известно, что экспорт зерна переводят из южных портов России в северные. Искусственный интеллект взломал правительственный портал с данными о медстраховании в Австралии. Об этом заявил премьер-министр страны Альбанезе в ходе обращения с журналистами на Генассамблее ООН. К закрытым данным австралийской правительственной системы получил доступ ИИ-агент от американской OpenAI. Утверждается, что личные данные австралийцев украдены не были. Продолжит Валерий Бадоев.
23: Инцидент произошел еще в июне, но австралийским властям стало о нем известно только в сентябре. А вот сама OpenAI узнала об этом чуть раньше, в августе, в ходе внутренней проверки. Почему компания медлила с уведомлением Канберры, не уточняется. Сам взлом произошел уже, по сути, привычным образом. Перед ИИ-агентом поставили задачу собрать данные для исследования о расходах на здравоохранение. И модель, чтобы выполнить цель и получить информацию, которой у нее не было доступа, проникла в австралийскую Medicare. Это государственная система всеобщего медстрахования. По заверениям властей и OpenAI, личные данные австралийцев и агент все же не украл. Но к какому-то набору информации, как публичной, так и нет, модель получила доступ. В основном это различные агрегированные данные, по которым идентифицировать конкретного человека нельзя. CNN отмечает, что на данный момент это первый известный случай в взлома правительственных систем искусственным интеллектом. Ранее и агенты получали доступ к базам данных частных компаний. Причем сообщалось о таких инцидентах тоже только через несколько месяцев. И, как и во все прошлые разы, ИИ-агент, по сути, выполнил поставленную перед ним задачу. Но не так, как этого ожидали разработчики из OpenAI. Продолжает старший эксперт Касперский Грейд Леонид Безвершенко.
24: Самостоятельно, целенаправленно атаковать систему ИИ-агент точно не собирался. Поэтому я бы не называл это взломом в его классическом понимании. В первую очередь, очередь, эта история еще раз подчеркивает, что повышается общий уровень угроз. Количество желающих взломать защитные решения или системы увеличивается, а порог входа для злоумышленников снижается. Даже начинающий атакующий может взять готовый инструментарий, потратить не очень много времени и ресурсов для того, чтобы запустить агента против какой-либо системы или компании. И на самом деле главный вывод не в том, что все плохо защищено, а в том, что нужно более тщательно прорабатывать подходы контроля искусственного интеллекта и ответственность разработчиков к своевременному информированию о подобных инцидентах.
23: Австралийский премьер Альбанезе, по его словам, в ходе телефонного разговора с главой OpenAI Сэмом Альтманом указал, что компания не торопилась с уведомлением властей, а сам способ уведомления был, цитата, «неприемлемым». OpenAI направила информацию на общедоступный почтовый ящик правительства, что привело к задержке. И в целом этот инцидент вызвал серьезную обеспокоенность у Канберры. Примечательно, что за день до этого главы OpenAI и Anthropic Сэм Альтман и Дарио Амадей по отдельности выступили на Генассамблее, где в очередной раз предупредили о рисках, связанных с ИИ. Также они призвали разработать общие стандарты развития и тестирования этой технологии и указали, что для решения проблемы необходимо международное сотрудничество. Напомним, что такие идеи от лидеров ИИ рынка остальные разработчики, в основном главы стартапов, восприняли со скепсисом, писала New York Times. Есть предположение, что ведущие американские компании таким образом хотят ограничить потенциальных конкурентов, включая Китай. В случае с Австралией, возможно, есть некое преувеличение хакерских способностей модели, поэтому это может быть и способ пиара, считает эксперт по информационной безопасности, гендиректор Fishman Алексей Горелкин.
1: Я уверен с вероятностью на 90%, что там история довольно простая. Люди допустили природные ошибки и надеялись, что эти ошибки никто не заметит. Для визуализации можно себе представить, что у вас 1 000 000 дверей, и одна здесь не заперта. И вы думаете, ну их 1 000 000, кто эту дверь найдет? А нейронка берет и находит эту дверь. В целом, все вообще кейсы, что были с тем, как агенты а-ля что-то взламывают, они вот были по этой метафоре, но из-за того, что все эти организации либо выходят, либо уже вышли на биржу, они, естественно, заинтересованы в том, чтобы интерес к их детищу подогревался.
23: В сентябре Microsoft и Gallup провели исследование в 37 странах. Данные показали, что в 34 из них положительные эмоции от ИИ перевешивают отрицательные. Исключение – США, Египет и Палестина. В России тоже к ИИ относятся скорее положительно, а ежедневно в рабочих или в личных целях его используют 21% россиян. Это 15-е место среди 37. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
3: Реклама. Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
4: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
5: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
10: Вначале был бизнес.
25: Как появлялись города?
26: Соликамск, Пермский край, 90 тысяч жителей. Соль на берегах реки Усолки стали добывать ручным способом еще в середине 15 века. За столетие промысел стал настолько прибыльным и популярным, что в 1573 году поселению соледобытчиков и соливаров был дарован статус города.
25: Как появлялись города на Бизнес FM.
27: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
28: Компании и корпорации.
29: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
30: Арбитраж.
29: Сбер Девайсес подала иск к операционной компании М-Видео на сумму свыше 6,5 миллиардов рублей. Как пишут ведомости, иск зарегистрирован арбитражным судом Москвы. Причина спора не раскрывается. Сбер Девайсес разрабатывает и производит умные колонки, телевизоры, ТВ-приставки и устройства для умного дома. Продукция компании реализуется в том числе на площадках М-Видео. В пресс-службе ритейлера заявили, что находится в постоянном диалоге с контрагентом.
30: Отчеты и планы.
29: Производитель хлопьев «Фитро» может обанкротиться. Компания не смогла занять существенную долю в своем сегменте и, вероятно, столкнулась с общим падением спроса в категории, отмечают эксперты. «Фитро» была учреждена в 2021 и специализируется на выпуске готовых завтраков. В первую очередь она известна из-за сотрудничества с бойцом UFC Хабибом Нурмагомедовым, чья фотография используется в дизайне упаковки кукурузных хлопьев. Starbucks закрывает сотни своих заведений в Северной Америке. Как минимум 250 кофеен не обеспечивают желаемый уровень обслуживания и являются финансово нерентабельными, говорится в сообщении компании. Вместе с тем, Starbucks планирует открыть в этом году более 400 новых точек по всему миру. Реорганизация в сети кофеен ведется уже не первый год. Главная цель – возвращение Starbucks к стабильному росту после затяжного спада. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
8: «11:47 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM».
9: Прямо сейчас.
8: ЦИК подвели итоги прошедшего голосования, уже теперь окончательные. Как сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, «Единая Россия» получила 349 мандатов в Госдуме, КПРФ 37, ЛДПР 23, «Новые люди» 19 и «Справедливая Россия» 17. Явка на выборах в Госдуму составила 59,8%. Зарубежные покупки в интернете могут подорожать. Минфин предложил установить НДС в размере 22% на товары, которые россияне заказывают напрямую у иностранных продавцов в рамках трансграничной интернет-торговли. Как это отразится на конечном покупателе и поможет ли рынку, продолжит Ольга Кашинская.
11: Раньше вводить НДС на зарубежные товары планировалось поэтапно. 7% в следующем году, 14% в 2028 и прийти к 22% только в 2029. Но процесс решили ускорить. Эту меру Минфин предложил для выравнивания условий торговли на внутреннем рынке. Проблема дискриминации российских селлеров в сравнении с зарубежными обсуждается давно. Так что отечественные предприниматели новость встретили с облегчением, говорит селлер, основатель и директор компании Love Machines.ru Сергей Иванов.
12: Это нужно было давно сделать для того, чтобы уравнять в правах и возможностях российских продавцов и зарубежных продавцов, обозначим их общим словом китайских. Китайские продавцы через различные платформы, в том числе российские маркетплейсы, продают очень много товаров в Россию физическим лицам и при этом порой не платят никаких совершенно пошлин и налогов ни в российский бюджет, ни даже в свой китайский. Не сразу, но постепенно, когда они посчитают первые продажи, они, конечно же, увидят, что да, рост у них расходной части существенный и начнут повышать цены. Делают ли это все? Сложно сказать. Китайцы торгуют товарами на наших маркетплейсах зачастую в убыток, видимо, разрабатывая просто оборот своей продукции, может быть, приучая потребителя к своим именно товарам. Поэтому какое-то время цена на китайские товары не поменяется, но постепенно, конечно же, все продавцы заложат свою цену для конечного покупателя в эту налоговую ставку.
11: Раньше у отечественных селлеров было, по сути, одно конкурентное преимущество перед иностранными – меньшие сроки доставки. Теперь же, с окончанием эпохи откровенно дешевых товаров, конкуренция станет честнее. Что для потребителя, конечно, новость плохая, зато для индустрии хорошая, считает генеральный директор аналитическо-консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов.
13: Внедрение НДС в ближайшее время в размере 22% несомненно приведет к росту стоимости особенно дешевых товаров, то есть для товаров за 500 рублей рост стоимости будет практически на 40%. Для товара за 1000 рублей это будет около 30%. Однако, скорее всего, роста в таком объеме мы не увидим, потому что часть, скорее всего, будет возмещаться за счет прибыли непосредственно зарубежных продавцов, а часть, может быть, будет возмещаться за счет непосредственно маркетплейса. Эти меры однозначно в долгосрочной перспективе должны оказать позитивное влияние на российскую экономику.
11: Как раньше рассказывала Business FM, некоторые отечественные селлеры стали специально регистрировать свои юрлица в других странах, чтобы снизить налоги и комиссии. Теперь же многие иностранные продавцы, вероятно, переведут свой бизнес в Россию, предположили селлеры в разговоре с Business FM. Беспрецедентная дешевизна онлайн-ритейла в любом случае изначально была конечной, считает основатель консалтинговой компании «Wow Strategy», эксперт в области e-com Сергей Петренко.
14: Понятно, что в конечном итоге потребитель за это заплатит. Маркетплейсы — это непосредственный участник платформенной электронной экономики. И он действительно занимает в текущем варианте львиную долю продаж. Правительство, дало время окрепнуть данному институту, и в ближайшее время оно будет все больше и больше больше зарегулировано со стороны закона и, соответственно, будет подведена максимально возможная налоговая база.
11: Поэтапное введение НДС, планируемое изначально, эксперты считают все-таки более грамотным решением. А при таких внезапных реформах есть риск перетока торговли в нерегулируемую плоскость. Телеграм-каналы, прямые заказы у байеров или C2C-сервисы. Ольга Кашинская, Маргарита Юдина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
0: Капитал с Григорием Беглоряном.
8: Гриш, приветствую.
2: Добрый день.
8: Что-то новое происходит на рынке или у нас сегодня как-то все в целом спокойно?
2: Можно считать, что все спокойно. По-прежнему топчется на наш фондовый рынок на месте. Ну, формальный индекс Мосбиржи в минусе. Опять идет топтание вокруг отметки 2300. Ну, это такой, не знаю, понравилась что ли цифра. Активность пока особо не растет. Такое ощущение, что, в принципе, наверное, в этом же режиме останемся. Тут сути не меняет, если индекс закроется выше 2300 или ниже. Главное, вот, сохранить поддержку 2250. Ну, а наверху там сопротивлений почти нет. Почти, ну, где-то до уровня 2400 плюс 2500. Поэтому при желании рынок сможет еще разогнаться. Ну, вот, как говорится, есть желание, нет возможности, потому что основные элементы игры, которая шла у нас на повышение последней недели, она базировалась на идее, что, может быть, стартуют какие-то переговорные процессы Украина, Россия, США. Ну, после вчерашних комментариев генсека НАТО, который опять подтвердил, что в случае завершения конфликта или перемирия НАТО ведет войска на Украину как элемент гарантии безопасности, ну, понятно, что возвращаемся на прежнюю позицию, опять тупик. Так что в этом плане рынок пока ничего нового не услышал, но нет и позитива. Движение на рынке валютном, в принципе, можно обосновать все-таки активизацией продаж валют со стороны экспортеров. Надо, видимо, платить налоги и прочее, поэтому юань к рублю, попытавшись вот в последние пару дней пойти повыше, там до 12.70 с лишним доходили, по-моему, позавчера это было, но не получилось пока, потому что рынок, с одной стороны, ждет увеличения объемов покупки валют с 3 октября, причем существенное увеличение, с другой стороны, до 3 октября спекулянтам еще как-то надо дожить, а продажи валюты на рынке явно продолжаются, поэтому сегодня посмотрим, как будет формироваться динамики, если после полудня продавцы останутся такими же активностью продавцы валют, то, в принципе, наверное, опять 12.50 будем тестировать. Ну, в любом случае, вот тут одно обстоятельство. Режим стабильности вроде как пока сохраняется. На глобальном рынке тоже пока ничего выдающегося нет. Американский доллар получил поддержку от растущей доходности на американском рынке долга. Хотя, с другой стороны, растущие доходности – это всегда нехорошо, потому что требуют высоких процентных платежей по обслуживанию долга и прочее, но, тем не менее, пока рынок не сильно на это реагирует. Цен на нефть, в принципе, в таком режиме болтанки. Brent был 106, сейчас $105. По-прежнему ждут спекулянты каких-то прояснений ситуации вокруг Персидского залива. Вчерашний комментарий главы МИД Ирана о том, что они готовы вести переговоры с Америкой, открыть пролив, но, правда, условия прежние: снять блокаду, разморозить активы и прочее, прочее. Ну, может быть, американцы что-нибудь в этом русле скажут, но это будет только к вечеру.
0: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
6: Как получить кэшбэк за инвестицию, как вложиться в одно касание и даже как выбрать жену по портфелю акций.
7: Лариса 300% профит, а у Светланы 280%, но она рискует.
6: О том, что инвестиции – это не скучно, ведущие шоу «Инвест-летучка» от «Перинвестиций» Тимур Ромашко и биржевой стратег Дмитрий Макаров в преддверии инвестфорума «Настоящее будущее» в программе «Капитал» в воскресенье после 12 на Бизнес-ФМ.
15: ПАО «Сбербанк».
16: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru 16+.
0: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM
28: на портале bfm.ru. Кошелек или жизнь?
1: Кошелек сегодня, а жизнь завтра. Это уже стало своеобразным девизом рынка криоконсервации человеческих тел, который сегодня не так уж и велик. Его ежегодный мировой оборот не превышает 8 миллионов долларов. Стоимость возможной будущей жизни после разморозки крионические компании в Европе и США оценивают примерно одинаково в 220 тысяч американских долларов или 200 тысяч евро. В прайс-листе российской фирмы «Криорус» цена процедуры начинается от 3 миллионов 800 тысяч рублей. Число реально замороженных во всем мире оценивается примерно в 800, из которых более половины в США. В России чуть больше сотни. На данный момент технологии, которые позволяли бы оживить криогенно сохраненного человека или хотя бы его мозг, не существует.
28: Кошелек или жизнь? Специальный проект «Бизнес FM».
15: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Все золото мира. Золотая лихорадка в Калифорнии длилась примерно 7 лет, с 1848 по 55 годы, и привлекла около 300 тысяч человек со всего мира. В первый год ажиотажа число старателей не превышало тысячи, а освоение легкодоступных золотых жил приносило многим по несколько тысяч долларов в день. На второй год лихорадки в Калифорнию приехало около 90 тысяч человек, но разбогатеть смогли уже лишь единицы из них. Приток золота обеспечил подъем численности населения и экономическое развитие Калифорнии. В результате в 1850 году она получила статус штата.
28: Все золото мира на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
8: 11:58 в Москве. В студии Евгения Симонова. «Единая Россия» получает 349 450 мест в Госдуме нового созыва. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. КПРФ достается 37 мандатов, ЛДПР 23, новым людям 19. «Справедливая Россия» проходит в Госдуму по партийным спискам, получает 17 депутатских мест. Кроме того, один мандат получила Родина, еще 4 самовыдвиженца. Итоговая явка на выборах в России составила более 59,8%, отметила Памфилова. Это рекордный показатель за последние три парламентские кампании. В голосовании приняли участие почти 60 миллионов 450 тысяч человек. В онлайн-голосовании в 33 регионах участвовали более 7 миллионов россиян. Дистанционное голосование прошло штатно, добавила Памфилова. Российские военные за неделю нанесли 2 массированных и 7 групповых ударов по целям на Украине. В результате поражены в том числе военные заводы, предприятия металлургической промышленности и топливно-энергетического комплекса. Об этом сообщили в Минобороны. Кроме того, по данным ведомства, подразделения вооруженных сил России за неделю установили контроль над 8 населенными пунктами, освободили 5 населенных пунктов в зоне проведения СВО. Президент России Владимир Путин освободил Андрея Келлина от должности посла Великобритании. Дипломат занимал эту должность с ноября 2019 года. На плановом завершении его миссии сообщалось еще летом. Британская «Таймс» тогда называла это попыткой оказать влияние на позицию Британии по Украине, а также выражала тревогу, что Москва может понизить уровень дипломатического представительства в королевстве. Российское посольство эти утверждения опровергло. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
28: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
8: По Полдень в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Масштабные атаки на российские регионы. В Ульяновске ранения получили 8 человек, в Воронежской области 13, в Пермском крае при атаке беспилотников погиб мужчина. Повреждена промышленная и гражданская инфраструктура, а в Новошахтинске Ростовской области повреждения получил завод нефтепродуктов. Минцифра попросила ЦБ проконтролировать исполнение всеми банками требования об обязательной маркировке массовых вызовов. Как пишет «Коммерсант», с 15 октября операторы могут начать блокировать звонки банков без маркировки, которые не заключили с ними такие соглашения. А много ли таких банков? Количество дел о банкротстве строительных компаний за три последних месяца выросло более чем на 30%. Сложности в отрасли признают в Минстрое. Ведомство фиксирует риски невыполнения планов по поводу жилья в ряде регионов. Девелоперы говорят, что отрасль сталкивается с серьезными проблемами. Выясняем, что происходит на самом деле в эфире «Бизнес FM». Массированный налет беспилотников сразу на несколько российских регионов произошел ночью. А в Новошахтинске Ростовской области поврежден завод нефтепродуктов, его работу временно приостановили. На границе Ульяновской и Самарской областей повреждения получили электровоз и первый вагон поезда «Москва-Тольятти». Травмирован машинист, среди пассажиров пострадавших нет. В самом Ульяновске повреждена промышленная и гражданская инфраструктура. 8 человек, в том числе ребенок, получили ранения. Из-за атаки перекрывали улицы, ограничивали движение общественного транспорта, отменили занятия в школах и вузах, говорит СОБКОР российской газеты по Ульяновской области Алексей Юхтанов.
3: Когда я находился дома, я слышал неясные какие-то хлопки, но я живу достаточно далеко от места, но достаточно близко от больницы. И поэтому сразу же подряд я услышал несколько сирен скорой помощи друг за другом. Понятно, что это не обычное отражение атаки, а как-то что-то более крупное. Я отправился на место, но не пропускает. Общественный транспорт, маршрутка, на которой я ехал, ее завернули. Пришлось достаточно долго идти пешком, когда я дошел уже. Тут конкретное оцепление, куда даже пешеходов не пускают. Здесь время от времени выезжает скорая помощь, полиция. Пожарное время от времени проезжает, но дыма не видно. Люди, с которыми я беседовал, кто-то говорит, 5 или 6 было хлопков, и стекла тряслись. Говорил с девушками тут, которые в общежитии живут, и их эвакуировали, очень они испугались. Где-то издалека я вижу поваленные деревья, которые лежат на трамвайных путях.
8: Алексей Юхтанов. В Ульяновской области опровергли сообщение об утечке ядовитых веществ на заводе «Искра» после атаки беспилотников. В Центре управления регионом заявили, что информация не соответствует действительности. Там же назвали фейками сообщения о погибших. В Пермском крае атаковали промобъект. Впоследствии ликвидируют. Сообщается об одном погибшем. Один человек погиб в Белгородской области. Там беспилотник атаковал грузовик. В Воронежской области, по данным властей, сбили 88 БПЛА. Ранения получили 13 человек, и это была самая мощная атака на регион за все время, говорит главный редактор издания 36 «Он Воронеж» Владимир Смехнов.
4: Примерно с вечера объявили тревогу. Сначала там в районах Воронежской области, в самом Воронеже сирены. Ну, мы к этому уже привыкли, и в принципе это практически каждый вечер у нас происходит. Но сегодня, конечно, и читатели наши пишут, да и сами мы слышали очень много взрывов, и таких прям серьезных. И было уже понятно, что к утру, когда губернатор даст сводку, что не просто будет отражена атака. Так оно и получилось. К счастью, никто не погиб. Но есть поврежденные дома, поврежденные нежилые здания. Мэрия уточняет список, проводит обход. Это была самая масштабная атака на Воронежскую область, потому что 88 беспилотников, такого пока не было. Будем держаться, в Воронеже живут крепкие люди.
8: Владимир Смехнов. Средства ПВО за ночь, по данным Минобороны, сбили над российскими регионами почти 600 БПЛА. Там также заявили о продолжении ударов по украинским объектам военно-промышленного комплекса и логистики. Так, за ночь поражено место сборки и хранения беспилотников в Борисполе, где также хранились двигатели для дальнобойных ракет «Фламинго». В Одессе и Нерубайском поражены 2 логистических центра, в порту Рения причальная инфраструктура и 3 хранилища с военным имуществом. Кроме того, на морском морском переходе поражен сухогруз с военными и грузами двойного назначения. По данным украинских СМИ, в Киеве периодически звучит сирена, в четырех столичных районах повреждены нежилые здания и многоэтажка. Сообщается об одном погибшем. Под Киевом после попадания загорелось деревообрабатывающее предприятие, повреждены склад и три частных дома. В Одесском районе повреждения получили почтовый терминал и склады, погиб один человек. Крупные банки рискуют остаться без исходящих звонков. С 15 октября операторы связи могут начать блокировать звонки крупнейших российских банков, если те не подключат обязательную маркировку. Операторы заявляют, что большинство компаний уже заключили договоры и выполняют требования закона, и только крупные банки нет. Причем некоторые кредитные организации договоры заключили, но их не исполняют. Банки с такой трактовкой не согласны. Они считают, что закон не обязывает их заключать отдельные договоры с операторами. Кроме того, для банков маркировка означает дополнительные расходы. Минцифры, как пишет Коммерсант, обратилась в ЦБ с просьбой повлиять на банки и добиться заключения договоров с операторами. Приостановка исходящих звонков для финорганизации станет вполне серьезной проблемой, говорит генеральный директор аналитического агентства «Бизнес.Дром» Павел Самиев.
5: Телефонный звонок у банка используется чаще все-таки для маркетинговых, рекламных и, так скажем, дистрибутивных целей, но есть, безусловно, среди этого трафика звонков и вопросы, которые именно для клиента существенны. Поэтому чувствительность, она достаточно высокая, но для банков она выше. Глобально я считаю, что интерпретация законодательства о том, что банкам необходимо заключать соответствующий договор и фиксировать реально приличный объем средств, направляемых как раз на оплату, соответственно, этой маркировки, это очень сомнительная интерпретация, потому что, исходя из законодательства, на самом деле операторы связи должны это делать, и обязанности у инициаторов звонков в том, что именно они оплачивают и обеспечивают маркировку, вообще-то ее нет с точки зрения законодательства. Это прописано уже в подзаконном акте, в постановлении, и корректность этой интерпретации вызывает большие сомнения. Но при этом, с другой стороны, надо признать, что для банков большая часть этого трафика звонков, так как она носит маркетинговый, рекламный и продажный характер, скажем так, наверное, можно было бы заложить какие-то издержки на поддержание этого трафика. В общем, вопрос очень неоднозначный. Банки в целом, я думаю, все-таки правы с точки зрения интерпретации требований законодательства, что не они должны инициировать маркировку и оплачивать ее. С другой стороны, сказать, что это прежде всего телефонные звонки вот эти нужны только в интересах клиентов или подавляющем большинстве случаев, тоже не совсем.

0: Банков, которые поступают оппонентам. И здесь есть два аспекта. С одной стороны, многие абоненты справедливо рассматривают это как спам. И если они будут переведены в категорию маркированных, то есть платных по договору, то, по крайней мере, для банков это будет расходная часть, и, возможно, это сократит объем звонков. Кроме того, операторы, которые сейчас испытывают в связи с изменениями регуляторики больше рост себестоимости в оказании услуг связи, они, естественно, хотели бы хотя бы частично это компенсировать за счет бизнесов, и банки — это существенная часть бизнеса.
1: Если предположить, что банки-операторы не договорятся, то кто в итоге окажется с более сильной переговорной позицией? Какие варианты решения?
0: Поскольку услугу оказывают операторы, то, конечно, они находятся в более сильной позиции, потому что они могут физически затруднять эти обзвоны со стороны банков.
1: А зачем вообще на самом деле нужна маркировка? Есть ли действительно здесь какая-то польза, необходимость в этом?
0: Я бы сказал, что маркировка не очень полезна в силу тех причин, что зачастую за тем, что высвечивается на экране, не стоит какая-то полезная информация. Да, мы видим название юрлица, а что оно и зачем этот звонок производится, неясно. Но сам факт, что маркированные звонки — это результат договорных отношений с оператором, оператор получает за него дополнительные средства, он в какой-то мере сдерживает так называемые холодные обзвоны. И в этом я вижу положительную роль маркировки.
2: Алексей Бойко, аналитик агентства M-Forum Analytics. По данным Минцифры, после введения маркировки звонков от компании, количество спам-звонков сократилось на 25-30%. Затраты банковского сектора от введения обязательной маркировки звонков по разным оценкам могут составлять от 1 до 11 миллиардов рублей на одну крупную кредитную организацию. Инвестиции у них в крови или по заветам графа Дракулы? В Румынии устроили необычную акцию «Сдай кровь в обмен на облигации». Столкнувшись с огромным долговым бременем, правительство решило креативно подойти к поиску инвесторов. Подробности рассказывают журналисты Bloomberg.
3: Когда Ионут Неделия сдает кровь, ему приятно осознавать, что он помогает людям, а заодно помогает и себе. Несколько раз в год 46-летний менеджер из Бухареста терпеливо стоит в очереди в обветшалом пункте сдачи крови, ожидая, пока медсестра его примет. После визита он всегда заходит на свой брокерский счет и загружает свидетельство донора крови, чтобы получить свое вознаграждение, возможность купить румынские гособлигации с завышенными процентными ставками – более 7%. И это на целый процентный пункт выше, чем обычные ставки, доступные большинству инвесторов. Возможно, придется потратить полдня на сам процесс сдачи крови, но оно определенно того стоит, говорит уже опытный румынский инвестор с первой группой крови. Программа «Кровь в обмен на облигации» с начала 2025 года привлекла почти 3 миллиарда румынских леев, это около 15 миллиардов рублей, и покрывает почти пятую часть всех потребностей правительства в заимствованиях. Власти Румынии разом решили две задачи – как смягчить хроническую нехватку крови в стране и обеспечить столь необходимые средства для покрытия бюджетного дефицита.
2: Чиновники по всему миру экспериментируют с новыми способами привлечения населения к покупке облигаций. В Японии бум таких продаж уже несколько лет. Домохозяек привлекает оригинальная реклама облигаций, в которой участвуют популярные в стране мультипликационные персонажи.
4: Реклама. Как возможность мгновенного перевода активов меняет правила игры на фондовом рынке? Насколько новый механизм СБП упрощает выбор брокера? И что это значит для разных категорий инвесторов? Об этом в преддверии инвестиционного форума «Сберинвестиции. Настоящее будущее» исполнительный директор «Сберинвестиций» Артем Демченко в специальном проекте «Таблица приумножения» с Алексеем Завьяловым. На следующей неделе на Бизнес ФМ. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Строго по делу. Победитель телевизионного конкурса «ТЭФИ Капитал» в номинации «Диджитал» Илья Краснопеев. О главных темах главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич.
5: Наш герой служил актером в театре Романа Вицюка и снимал

0: Снимался в сериалах, поработал в Бразилии, а теперь создает ферму в Бурятии, о чем ведет реалити-шоу. Все это в неполные 32. Об актерском прошлом и о бизнес-настоящем.
1: Фермер и лауреат ТЭФИ «Капитал» Илья Краснопеев. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
2: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
1: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
3: Здравствуйте, в студии Наталья Самородова. Ряд новых законов вступают в силу в России в октябре. Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что будет усилен контроль за доходами мигрантов. Налоговые органы начнут передавать в МВД сведения о доходах иностранных граждан, которые прибыли в нашу страну с целью заработка. По словам Володина, мониторинг доходов необходим, чтобы отслеживать возможность трудовых мигрантов выполнять обязанность по содержанию себя и своей семьи, проживающей на территории России. Володин также рассказал, что с октября при обнаружении недостатков товаров, приобретенных на маркетплейсах, покупатель сможет предъявить требования продавцу непосредственно на цифровой платформе. Кроме того, в силу вступает закон, посвященный платформенной экономике. Определяются основные понятия, регламентируется взаимодействие между всеми участниками процесса. Появятся требования к карточке товара, регулировки цен и скидок. Вводится ответственность операторов платформ и продавцов. Индекс промышленного производства в Нижегородской области в январе-августе составил 99,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил Нижегородстат. Ощутимо снизились показатели добычи полезных ископаемых на 39%. На 8,2% сократились объемы в секторе водоснабжения. А увеличить показатели удалось в сфере энергетики на 1,8%. В обрабатывающем секторе промышленности показатели не изменились. Сельхозпроизводителям Нижегородской области рекомендовали не продавать зерно по текущим ценам и дождаться начала государственных закупочных интервенций. Они могут стартовать в октябре, сообщил министр сельского хозяйства региона Николай Денисов на встрече с предпринимателями. Закупочные цены на зерно опустились на 30% ниже себестоимости. По словам министра, для зерновой продукции, цена которой не покрывает затраты производителей, государство применяет механизм регулирования через закупки в интервенционный фонд, и цена там будет примерно 10% рентабельности к себестоимости. Он добавил, что хозяйствам следует по возможности сохранять зерно до изменения рыночной конъюнктуры. Немецкий кинокомпозитор Ханс Циммер создаст оригинальный саундтрек для нового сериала о Гарри Поттере. По словам Циммера, в новом проекте он сознательно отказался от музыкальных тем Джона Уильямса из оригинального фильма, поскольку они уже успели стать культовыми. Напомню, сериал «Гарри Поттер» от HBO, в котором Циммер выступает композитором, это новая экранизация всех 7 книг Джоан Роулинг, где каждый сезон посвящен одному тому. Премьера первого сезона состоится в конце декабря на стриминговых сервисах. О развитии событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
4: Погода. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается пасмурное небо и плюс 22 градуса. Вечером возможен небольшой дождь и плюс 17, ночью также осадки и плюс 14.
5: Валюта. Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 25 сентября. Доллар 84 рубля 91 копейка, евро 96 рублей 89 копеек. Курс китайского юаня 12 рублей 65 копеек. Держитесь курса.
1: Компании и корпорации.
3: Арбитражный суд Нижегородской области признал законным требование доплатить 644 миллиона рублей за негативное воздействие на окружающую среду, которое межрегиональное управление Росприроднадзора выставило компании «МАК Групп», оператору одного из крупнейших полигонов отходов, принимающему более половины объема ТКО в регионе. Инспекторы Росприроднадзора решили, что фильтрационные стоки, которые вывозили с полигона из пруда-накопителя во время строительства очистных сооружений и сдавали в канализацию областной коммунальной компании, являются отходами четвертого класса опасности. Надзорный орган обязал МАК-групп задекларировать стоки как отход и доплатить за негативное воздействие на окружающую среду. Компания обратилась в суд, оспаривая акт контроля за исчислением платы и требования Росприроднадзора. Ранее в МАК-групп отмечали, что оно превысило ее прибыль, а также операционные и инвестиционные расходы и поставило под угрозу работу полигона по приему и переработке отходов. Количество бургерных в Нижнем Новгороде за последний год сократилось на 13% до 72 заведений на сентябрь. В 2GIS посчитали, что это один из самых заметных спадов среди российских миллионников. Сильнее число бургерных уменьшилось только в Ростове-на-Дону – до 76 точек. За последний год общее число бургерных в крупнейших городах России сократилось в пределах 1%. МТС проанализировала нежелательные звонки, поступавшие нижегородцам в летний период. Злоумышленники использовали летний сезон, представляясь курьерами, сообщая о проблемах с посылкой или оформлении возврата. В топ-5 мошеннических схем также вошли звонки от имени госорганов, от имени пенсионных и социальных служб, навязчивые предложения товаров и услуг, а также звонки якобы от коммунальных служб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, активность спамеров в регионе снизилась. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
6: Слушайте «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Ого, красавец! Вот что значит порода.
8: А как зовут?
7: Равинол. Породистое синтетическое масло, с которым двигатель работает как надо. Покупайте масла Равинол у эксклюзивного представителя в Нижнем Новгороде в сети магазинов «Иксора».
6: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
9: Через век. Главные капиталы России. Калман Вольф Янкелевич и Давид Вольфович Высоцкие.
10: Вольф Янкелевич Высоцкий родился в 1824 году в небогатой еврейской семье в городе Старые Жагоры Российской империи. Ныне это город Жагары в Литве. Он получил традиционное религиозное образование и первоначально занимался земледелием и торговлей зерном. Но дело не пошло, и в 50-х годах Высоцкий решил попробовать новое дело. Примерно в это время Китай после победы англичан в Первой опиумной войне вынужден был открыть свои границы для международной торговли. Тогда же российские власти сняли существовавшие с 18 века ограничения на ввоз чая. В Российской империи начался чайный бум. Если в 50-х годах 19 века объем импорта чая составлял 6 тысяч тонн, то уже в следующем десятилетии вдвое больше. В целом за столетие потребление чая выросло в 20 раз. В 1858 году Высоцкий перебрался в Москву. Евреям в те времена жить там запрещалось, но для купцов первой гильдии делалось исключение. Так возникла фирма «Высоцкий и Ко», одно из крупнейших предприятий России, а после краха империи известная международная компания. Чай-развесочная фабрика Высоцкого в Москве работала на Нижней Красносельской улице. Также он владел крупнейшими фабриками в Петербурге и Челябинске. Чайный лист закупался в основном в Китае. В начале 20 века Высоцкого уже называли «королем чая». В 1903 году он контролировал треть чайного рынка в Российской империи и был поставщиком двора его императорского величества. К 1904 году компания расширила свою деятельность и за границу – в Германию, Францию, США и Канаду. Всю свою жизнь Калман Вольф Высоцкий оказывал поддержку еврейским организациям и соплеменникам, писателям и интеллектуалам. Много жертвовал на еврейскую колонизацию Палестины. В завещании передал всю свою долю в фирме В. Высоцкий и Ко в размере 1 000 000 рублей на благотворительность. Вольф Янкелевич умер в 1904 году, когда его бизнес был на пике успеха. Его сын Давид унаследовал компанию и продолжил расширение дела. В 1904 было открыто нью-йоркское отделение для продажи развешенных в России чаев. А в 1907 Давид создал англо-азиатскую компанию с головным офисом в Лондоне. Также компания приобрела плантации чая в Индии и на Цейлоне. В 1914 году перед Первой мировой войной годовой оборот компании достиг 45 миллионов рублей. И тут Николай II издает указ, сразу увеличивший доходы чайных магнатов более чем в полтора раза. В империи ввели сухой закон. Производство и продажа всех видов алкогольной продукции с 19 июля 14 года оказалось под запретом. Крепкие напитки продавали только в ресторанах. Запрет действовал в течение всей войны. Но люди очень быстро нашли замену алкоголю – чефирь. Потребление чая в стране взлетело, и в 15 году оборот компании Высоцкого превысил 70 миллионов рублей. Семья Высоцких была связана со многими знаменитыми людьми. К дочери Давида Иди сватался Борис Пастернак, но получил отказ, а салон Высоцких посещала вся московская богема. Давид Вольфович также возглавлял хозяйственное правление еврейских молитвенных учреждений в Москве. Внуки же чайного короля отошли от религии и увлеклись социализмом. Михаил и Абрам Гоце основали партию эсеров и занялись революцией. Когда она, не без их помощи, произошла, Высоцкие и Гоце потеряли бизнес и вынуждены были бежать за границу. Правда, Давид не оставил дела. Эмигрировав в Англию, он наладил упаковку чая в Варшаве и Данциге. И в годы НЭПа контрабандой переправлял его в Советскую Россию. Высоцкий умер в Лондоне в 1930 году.
9: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес ФМ. Британские ученые доказали.
10: О чем сплетничают мужчины и женщины, узнали канадские ученые. В исследовании приняли участие 300 студентов в возрасте от 17 до 30 лет. Результаты не удивили. Женщинам больше нравилось сплетничать. И они видели в этом больше смысла по сравнению с мужчинами. Дамы чаще обсуждали внешний вид других представительниц прекрасного пола, а мужчины – чужие достижения. Кроме того, для женщин сплетни были способом обмена социальной информацией. Выявили и практический смысл. Благодаря сплетням женщины узнавали больше о потенциальных соперницах и могли испортить им репутацию. Специалисты уверены, сплетни помогают людям сблизиться. Причем сплетничать полезно всем, независимо от типа личности. Оказалось, в процессе такого информационного обмена вырабатывается много окситоцина – гормона любви.
9: Британские ученые доказали. Ну и молодцы. Культ на личности. Лица на банкнотах.
10: На крупнейшей по номиналу американской купюре в $100 с 1914 года красуется знакомый всем портрет Бенджамина Франклина. Политик, дипломат, журналист и издатель, а также соавтор Конституции и Декларации независимости США. Франклин стал настоящим духовным лидером для американцев в 18 веке. Славился он и своими изобретениями. Например, первым доказал электрическую природу молний и предложил проект громоотвода. Получил патент на конструкцию кресла-качалки, а также изобрел бифокальные очки. Кроме того, Франклин основал первую американскую публичную библиотеку и Филадельфийскую академию. К слову, вопреки распространенному заблуждению, Бенджамин Франклин никогда не был президентом США.
9: Культ на личности. На Бизнес ФМ. Британские ученые доказали.
10: Люди не ходят в спортзал даже за вознаграждение, выяснили американские ученые. Участники эксперимента могли получить подарочные карты на $60 или приз, например, в виде блендера, за то, что посетят спортзал 9 раз за 6 недель. В начале исследования 95% подопытных собиралось тренироваться 3 раза в неделю. Четверть из них перестала ходить в спортзал уже после первой недели, а до приза добрался вообще лишь один из каждых трех. Специалисты пришли к очевидному выводу, что материальное вознаграждение не является мотивацией для поддержания здорового образа жизни.
9: Британские ученые доказали. Ну и молодцы.
2: Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 12:28 в Москве. В студии Евгения Симонова. 6 членов участковых избирательных комиссий погибли при подготовке и проведении выборов в Госдуму в результате атак ВСУ. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова. Также, по ее словам, 75 зданий избиркомов в 11 регионах были разрушены или пострадали. В Госдуму избраны 46 ветеранов СВО, из них 41 от «Единой России», отметила Памфилова. По ее словам, бойцы СВО оказались самыми активными и заинтересованными избирателями на выборах. Мосгорсуд утвердил приговоры четверым бывшим сотрудникам РЖД за взятку 7 миллионов рублей. Они занимали в компании должности, связанные с закупками, снабжением, финансами и транспортом. Ранее фигурантов осудили за получение взятки и приговорили с судом первой инстанции к срокам от 8,5 до 12,5 лет лишения свободы. По данным следствия, представители подрядных организаций передавали сотрудникам РЖД деньги за содействие при заключении договоров на техобслуживание и текущий ремонт автотранспорта компании. Крупнейший производитель стали на Украине, комбинат «АрселорМиттал Кривой Рог», не сможет возобновить работу. Об этом заявил гендиректор предприятия Мауро Лонгбарда. Ранее Минобороны России неоднократно сообщала об ударах по заводу, продукция которого использовалась для военного производства. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: План первого в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Режим ЧС ввели на Кубани. Причина пренасыщения рынка зерном. Фермеры не могут его вывести. Что даст режим чрезвычайной ситуации аграриям? Российские регионы пережили новые масштабные атаки дронов. В Ульяновске ранены 8 человек, в Воронежской области 13, в Пермском крае погиб мужчина. В Новошахтинске Ростовской области повредили завод нефтепродуктов. Новые правила семейной ипотеки. С 1 октября уже Минфин корректирует ставки и предельные суммы кредитов в зависимости от количества детей в семье. Подробности также в эфире «Бизнес FM». В Краснодарском крае ввели режим ЧС из-за перенасыщения рынка зерном. Фермеры не могут его вывести, поскольку из-за атак дронов не работают порты Азовского и Черного моря, нарушено судоходство. Распоряжение ЧС подписал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. В качестве причин указано, что ситуация может повлечь за собой нарушение условий жизнедеятельности людей и значительные материальные потери. Что даст режим ЧС кубанским фермерам, которые не могут продать собранный урожай? Комментирует эксперт по агропромышленному комплексу, руководитель аналитического центра «Мастер агротрендов» Николай Лычев.
3: Какие уже вот меры заявлены? Их на самом деле три, которые касаются краевого и муниципальных бюджетов. Это закупка зерна у фермеров и малых предприятий в размере 5 миллиардов рублей. Деньги поступят в ноябре из краевого бюджета. Это кредитные каникулы по займам. И это отсрочка арендной платы за землю. Кстати, самая долгоиграющая, по-моему, мера до нормализации ситуации. Главная цель – не допустить банкротства аграриев, ухода с рынка, особенно малых, да, и средних сельхозпредприятий, фермеров и частных хозяйств.
2: Николай Лычев, мастерская агротрендов. Аграрии сейчас вынуждены продавать зерно себе в убыток, чтобы покрыть хотя бы текущие расходы. Но проблема в том, что даже ниже себестоимости не продашь, рассказал владелец крестьянского фермерского хозяйства из Калининского района Краснодарского края Алексей Волченко.
4: Все склады полностью забиты зерном. Спроса нету. Не то, что там за копейки забирать, вообще спроса нету никакого. Зерно лежит у всех фермеров. А сейчас надо зимой сеять, солярку покупать. Ну, к сожалению, не за что. Я не знаю, как будут фермеры отсеиваться. В этом году очень хороший урожай зерновых. В среднем 70 и выше центнеров за гектара получили. Погода была хорошая. Поэтому избыток очень большой. И у всех фермеров закупки нету. Введенные меры, так называемые, не действуют, не работают. То обещают определенную цену поставить, не ниже 15 рублей за килограмм зерна, то обещают субсидировать это все, то в банках обещают льготные кредиты дать. Пока это дальше разговоров не заходит. Ну, в следующем году при таких обстоятельствах просто нас вообще пшеницы может не быть. Ну, в прошлом году цена доходила до 15 рублей, а в этом году максимум предлагают 5 рублей. Ну, а себестоимость ее на данный момент 11 рублей 3,5, минимум, по которой цене фермер может продать себе не в убыток. Мы в рамках края, у нас закупщики приезжали, закупали и экспортировали через Новороссийск, через Тамань, через Ейск за границу.
5: Сейчас к вам трейдеры не приезжают?
4: Нет, не приезжают, вывоза нету, поэтому что им приезжать-то?
2: Алексей Волченко, фермер с Кубани в Ростовской области. Аналогичный режим ЧС из-за сложностей с логистикой и судоходством в Азовском море ввели в конце августа. Ранее стало известно, что экспорт зерна перевозят из южных портов России в северное агентство «Рейтер». Сообщало, что российские терминалы, специализирующиеся на перевалке удобрений, угля и других грузов в портах Балтийского моря и Арктики, перепрофилируются на отправку зерна на экспорт. В августе зерно начал принимать терминал «Ультрамар» в порту Устлуга. Также зерно принимают терминалы «Модуль» и «БСМЗ» в Санкт-Петербурге. Готовится к экспорту зерна Мурманский морской торговый порт. Отмечается, что в июле-августе Россия отправила на экспорт почти 4,5 миллиона тонн зерна на 31% меньше, чем годом ранее.
0: «Бизнес FM» с теми, кто в теме.
6: На зарядку становись. В студии Михаил Задорожный. В гостях у «Бизнес-ФМ» сегодня Константин Алябьев, управляющий директор «Пункт Е». Константин, здравствуйте.
7: Добрый день.
6: «Пункт Е» – это крупнейшая частная сеть электрозарядных станций в России. И, соответственно, по вашим данным, можно судить о состоянии рынка в целом. Поэтому вот в связи с последними проблемами с бензином, заметили ли вы увеличение числа тех, кто хочет подзарядиться? Ну и так вот на бытовом уровне, стало ли электрокаров больше на российских дорогах?
7: В июле рост спроса на зарядную инфраструктуру вырос в 2 раза, но прежде всего не за счет продаж новых электромобилей, он идет более плавными темпами, а за счет владельцев заряжаемых гибридов, они резко пересмотрели свою топливную корзину в пользу электричества. Стали чаще заряжаться, некоторые приехали на зарядки впервые. Поэтому сейчас у нас сильно выросла загрузка и количество клиентов.
6: Увеличилась загрузка, а, собственно, где? Вот электрокары, ну или гибриды, да, которые ездят на электричестве, в том числе, это скорее какие-то столичные истории или регионы тоже пересаживаются на электротранспорт?
7: А некоторые регионы даже опережают Москву. Понятно, что Москва – это самый большой город России, один из самых богатых, и тут больше всего электромобилей в абсолютном значении. Однако некоторые регионы, например, Санкт-Петербург, не сильно отстают в количестве и опережают в доле проникновения, а некоторые регионы, например, на юге, показывают больше спрос на зарядную инфраструктуру, потому что там больше электромобилей в пересчете на одну зарядку. Среди лидеров можно отметить Сочи, там популярно в том числе электротакси, Краснодар, Ростов-на-Дону. Так что нет, регионы хоть и отстают в количестве, но некоторые растут быстрее, чем московский парк.
6: Для тех, кто, может быть, пока еще не совсем в теме вот этих электрозарядных станций, вот все ли электрозарядки одинаково полезны, да, потому что вот автомобилисты знают, есть там бензин Евро-2, есть Евро-5, вот здесь тоже есть какие-то особенности по аналогии с бензином?
7: Зарядные станции сейчас для современных электромобилей, они безопасны. Зарядкой управляет сам электромобиль, он регулирует мощность, которая безопасна для его батареи. Для современного электромобиля все зарядки одинаковы. Мы делаем объезд раз в месяц на каждую станцию, проверяем, что все контакты там нормально подключены, там очень высокие токи. К зарядной станции приходит электричество примерно как на улицу дачного поселка. Там, например, 150 киловатт мощности. Это почти маленький заводик. Поэтому необходимо проверять, что станция исправна. Есть, например, коннекторы, которые вставляются в электромобиль. К сожалению, электромобилисты их иногда роняют, они раскалываются, в них попадает влага. Это тоже надо вовремя проверять и менять комплектующие. Иначе может быть поврежден электромобиль или зарядная станция.
6: «Известия» написали, что установку зарядных станций хотят приравнять к базовым коммунальным услугам. Это означает, что для их установки не потребуется согласие жильцов дома. Вот вам что-то известно об этой инициативе? И в целом вы поддерживаете такой подход?
7: Мы данный подход приветствуем, хотя кажется, что мы, как оператор быстрой зарядной инфраструктуры публичной, должны быть против и хотеть, чтобы все электромобилисты заряжались не дома, а на наших станциях. Но это не так. Мы понимаем, что самый удобный способ для электромобилиста – это зарядиться дома. Чем больше будет оборудованных парковочных мест с личной зарядной станцией, тем больше будет больше электромобилей, тем больше мы сможем развивать под них инфраструктуру, в том числе публичную, где они могут подзарядиться на быстрой станции, а не заряжаться целиком. Это то же самое, как по факту зарядка для телефона. невозможно было бы продавать смартфоны, если бы их нельзя было заряжать дома. Да, с электромобилями, к сожалению, сейчас так. Почти невозможно получить общее согласие жильцов, даже если в доме есть резерв мощности. Естественно, собственник зарядной станции платит по своему счетчику за свою электроэнергию. Это никак не сказывается на счетах жителей. Однако согласовать это бывает тяжело просто за счет того, что в квартирах часто живут не собственники, и это превращается в какую-то бесконечную бюрократию. Поэтому мы приветствуем инициативу. Мы считаем, что зарядная станция на личном парковочном месте – это такой же естественный атрибут, как и домофонная трубка, как и лампочка в подъезде.
6: Вспоминаются там истории, может быть, это и не совсем правда, да, когда там человек подключает удлинитель к своей розетке и тянет его до своего электромобиля, который стоит во дворе. Это вообще реально или нет?
7: Это очень распространенная была практика где-то в 21-20-х годах. А в основном работает с электромобилями старых поколений, потому что у них маленькая батарейка и низкая мощность зарядки. Ну и в целом их как бы реалистично зарядить. Безусловно, это влечет за собой риски там, перегрева кабеля, оплавления розеток и так далее. В целом не очень безопасная история. Нормальный электромобиль так зарядить сейчас практически бессмысленно. Там он будет заряжаться трое суток и, может быть, даже не зарядится. Поэтому как в городских условиях это практически уже неприменимая история. Но в загородных домах это отлично работает. Мы активно продаем и помогаем ставить станции на даче, в коттедже, в загородные дома. И там как раз для их жителей прекрасно работает зарядиться по своему домашнему тарифу от надежной и нормальной зарядной станции.
6: Вот открыть свою электрозарядную станцию может быть проще, чем АЗС, да? Но там, как минимум, нет поставок физического топлива. Может быть, какие-то более мягкие требования по технике безопасности? Может быть, меньше согласований?
7: Признаюсь, мы автозаправочные станции никогда не открывали, но что касается зарядных станций, безусловно, есть плюсы. Первое – это поставка электроэнергии намного стабильнее любых физических поставок. По факту энергия приходит из сети, и за редким исключением каких-то аварий ток в сетях России очень стабильный. Также, в отличие от автозаправочных станций, нет вопросов, связанных с опасными веществами, с зоной отчуждения. Зарядную станцию можно ставить на любых парковках, в том числе вблизи со зданиями, с сооружениями. Поэтому у нас любимый формат зарядных станций – это парковки торговых центров. Зарядная станция в качестве собственного бизнеса, она на несколько порядков проще и дешевле для входа, чем бизнес с автозаправками. Если есть цель именно чуть-чуть заработать, да, то порог начинается в районе 2 миллионов рублей. Из них от 1 миллиона рублей – это сама зарядная станция, и еще примерно столько же – это поиск локации и подключение электроэнергии к ней.
6: У нас в России выпускают оборудование для электрозарядных станций?
7: Сейчас у нас рынок поделен, наверное, поровну между российскими производителями. Они активно развились в результате программы поддержки отрасли, которая была запущена в 2022 году. В рамках нее субсидировалась установка зарядных станций быстрых 150 кВт. И это целый ряд производителей. И второй канал – это импорт из Китая. В том числе мы являемся дистрибутором нескольких проверенных поставщиков со станциями высокого качества. Российские станции, они в основном в более высокой мощности и ориентированы больше на там, государственных заказчиков и крупные компании, которые не закупают китайское оборудование там, по своим внутренним соображениям.
6: Ну вот в целом электрозарядки – это, ну, условно говоря, быстрые инвестиции и быстрые результаты, или все-таки это какая-то игра в долгую, как вы считаете?
7: Все-таки это, наверное, среднесрочная перспектива инвестиция, потому что инвестиции в отдельные станции уже окупаются за 2-3 года, если не пытаться строить свою службу эксплуатации, не делать свое мобильное приложение. Если идти по пути франшизы, как идут некоторые наши партнеры, то окупаемость на хороших локациях удачных станций она достигает 2 лет. При этом оборудование срок жизни имеет минимум 7 лет, даже если она стоит на улице в агрессивных условиях, оно на это рассчитано. Ну, из хороших новостей, что потребители никуда не убегут, это не перестанет быть модным, потому что любой электромобиль, купленный в России, он остается здесь навсегда. Даже если кто-то отдельно разочаруется в электромобиле, он все равно его кому-то продаст. То есть они не останутся на парковках и все равно будут заряжаться. Поэтому клиентов будет становиться только больше, доходы будут только расти, а это в любом случае будет инвестиции с растущим доходом.
6: Ну что ж, мы теперь тоже немного больше в теме электрозарядных станций. У нас в гостях был управляющий директор пункт Е Константин Алябьев. Константин, спасибо большое.
7: Да, спасибо вам.
0: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
2: Интервью сегодня полностью в дневные часы 18.30 на Бизнес FM. А если в это время слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на сайте BFM.ru в разделе подкасты интервью и на всех подкаст-платформах.
0: Реклама. Стиль. Характер. Динамика. Городской кроссовер Geely Cool Ray в новой комплектации Sport от 2 624 990 рублей. Получите персональное предложение на покупку до конца сентября. Интер-автоцентр. Южное шоссе 1. geely-nov.ru. Цена указана при покупке автомобиля в кредитке Трейдин. ПАО Сбербанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
0: Валюты. Валюты. Румынский лей введен в обращение в 1867 году за 10 лет до обретения страной независимости от Османской империи. До этого на территории будущей Румынии были распространены голландские монеты «Левендальдеры». Выгравированный на них лев и дал название новой валюте лей. Валюты на Бизнес FM. Компании и корпорации.
9: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
10: Арбитраж.
9: Сбер Девайсес подала иск к операционной компании М-Видео на сумму свыше 6,5 миллиардов рублей. Как пишут ведомости, иск зарегистрирован арбитражным судом Москвы. Причина спора не раскрывается. Сбер Девайсес разрабатывает и производит умные колонки, телевизоры, ТВ-приставки и устройства для умного дома. Продукция компании реализуется в том числе на площадках М-Видео. В пресс-службе ритейлера заявили, что находится в постоянном диалоге с контрагентом.
10: Отчеты и планы.
9: Производитель хлопьев «Фитро» может обанкротиться. Компания не смогла занять существенную долю в своем сегменте и, вероятно, столкнулась с общим падением спроса в категории, отмечают эксперты. «Фитро» была учреждена в 2021 и специализируется на выпуске готовых завтраков. В первую очередь она известна из-за сотрудничества с бойцом UFC Хабибом Нурмагомедовым, чья фотография используется в дизайне упаковки кукурузных хлопьев. Starbucks закрывает сотни своих заведений в Северной Америке. Как минимум 250 кофеен не обеспечивают желаемый уровень обслуживания и являются финансово нерентабельными, говорится в сообщении компании. Вместе с тем, Starbucks планирует открыть в этом году более 400 новых точек по всему миру. Реорганизация в сети кофеен ведется уже не первый год. Главная цель – возвращение Starbucks к стабильному росту после затяжного спада. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: «12.46» в российской столице. Школьный проект в Roblox превратился в бизнес на миллионы, но закончился судом. Игра, которую американский разработчик Тимоти Ким когда-то сделал в качестве школьного проекта по информатике, стала одним из самых популярных проектов Roblox. Речь идет о Tower Defense Simulator, где игроки защищают свою базу от врагов с помощью разных персонажей и башен. Аудитория игры составляет почти 5 миллионов пользователей. Но теперь вокруг игры идет судебный спор. Бывший партнер Кима Джейк Ширли требует не менее 35 миллионов долларов и утверждает, что имеет право на долю в проекте. Но партнеры несколько лет работали практически без формального договора, отмечает британское игровое издание «Descartes».
11: Джейк Ширли подал иск в суд, утверждая, что его устные договоренности с Кимом были нарушены. Он требует не менее 35 миллионов долларов. Кроме того, Ширли хочет, чтобы суд признал за ним право совместного владения авторскими правами на игру. Согласно иску, Ким предложил Ширли 30% доходов от Tower Defense Simulator. Они договаривались через переписку и звонки. К 2019 году доля приносила Ширли около 200 тысяч долларов в год. В 2020 году его долю увеличили на 40%. Позже оба бросили колледж, чтобы заниматься игрой. Когда партнеры наняли двух программистов, им платили в Robux, внутренней валюте Roblox. По данным иска, примерно по 50 тысяч долларов в Robux каждые несколько месяцев откладывали на отдельном аккаунте специально для выплат сотрудникам. Их разработчики могли обменивать на реальные деньги через систему Roblox. Проблемы начались в 2022 году, когда Ким предложил Ширли подписать официальный договор о найме. Ширли отказался. Он считал себя партнером, а не сотрудником. Последнюю выплату от проекта, более 92 тысяч долларов, он получил в сентябре 2023 года. А в декабре, по его словам, его лишили доступа к рабочим аккаунтам и сообщили об увольнении по электронной почте.
2: Похожий конфликт произошел недавно вокруг другой игры Roblox, аниме Vanguards. Бывший разработчик утверждает, что ему полагалась доля в доходах проекта, но позже его отстранили от работы, а созданные материалы продолжили использовать. Теперь он требует через суд более 15 миллионов долларов.
0: Капитал с Григорием Беглоряном.
2: Гриш, приветствую.
12: Добрый день. Так,
2: хотелось бы, конечно, сказать, что 2300 снова у нас на счетчике индекса Мосбиржи нет. Не совсем это так.
12: Может быть, цифра плохая. Лучше, может, 2400, чтобы...
2: 3400. 3400 лучше.
12: Ну, это уже ты совсем уж оптимизм
2: воспринял. Фантазер, да, я знаю.
12: Ну, хотя всякое бывает. Конечно, рынок, я так понимаю, торгует исключительно сейчас вот с точки зрения там возможности играть на повышение, исключительно на идее, что, может быть, какие-то компромиссные сценарии по разрядке конфликта вокруг Украины и прочее. С учетом заявления генсека НАТО о том, что в случае завершения конфликта или перемирия НАТО будет гарантом безопасности для Украины, то есть ведет туда войска, но, получается, вернулись опять к тупику, и даже вот сейчас пресс-служба Кремля, комментируя новости, которые были озвучены в Нью-Йорке, о том, что, дескать, может быть, состоится трехсторонняя встреча Украина-США-Россия, ну, конкретики пока нет, но сам факт, что такая встреча обсуждается, был подтвержден. Но рынок, вопреки вот последним скачкам, которые мы видели последние дни, фактически не среагировал. Вяло, торгуемся в минусе, ну, это где-то в районе 2300. Чуть поактивнее сегодня, если так можно выразиться, идет торговля на валютном рынке. Концовка недели сопровождается усилением продаж валют стран-экспортеров, ну, соответственно, юань к рублю опять прижимается к отметке 12,5. Вообще, 3 октября вроде как должен Минфин заявить новые правила валютных операций, но у нас 3 это суббота, значит, либо 2 объявят, либо 5 числа в понедельник. Ну, наверное, 2, да, как-то так будет объявление, поэтому если подтвердятся ожидания рынка, рынок ждет резкого увеличения объема покупки валюты. Сейчас чуть меньше 2 миллиардов, потому что Минфин там что-то не досчитал нефтегазовых доходов. Теперь, с учетом последнего месяца, тут, как ни крути, нефтегазовые доходы должны быть существенно выше. Я, конечно, не знаю, может быть, там будут какие-то минусовки, да, за счет каких-то разовых факторов, но 5-6 миллиардов рынок на это рассчитывает. Так что спекулянты пока удерживают позиции против российской валюты, полагая, что как только объявят о таком масштабном увеличении покупки валют, рубль опять начнет слабеть. Но у нас есть в любом случае уровни 12.80, это вот такой трамплин, который, в случае, если его пройдут, закрепится, отправляет юань к рублю на 13 и выше. Ну, в общем, уровень 13 это интересный. Но пока рубль вот все равно болтается в режиме стабильности, ничего толком тут не меняется. На глобальном рынке, смотрю, взбодрились фондовые индикаторы, американские, европейские, все плюсуют. Все это происходит на фоне рост доходности бумаг суверенных Америки, Европы, Японии, причем уровни роста доходности серьезны, да, даже по американским бумагам, это уже пики 2007 года по десятилетиям бумаг, даже двухлетние короткие бумаги, которые обычно реагируют на краткосрочные тренды и ориентируются на ставку американского ЦБ, там уже тоже ближе к 5%, это значит, что рынок все-таки считает, что американский ЦБ будет вынужден повышать ставку дальше, и все это, конечно, привело к некой напряженности на фондовых площадках, но вот эта идея, что рост инвестиций в искусственный интеллект, развитие этого сектора и превращение его в отдельный сегмент экономики совершенно лишает смысла ориентироваться на какие-то доходности, ставки, дескать, спрос так и так будет высоким, потому что инвестиции туда идут. Ну, может быть, оно и так, но на рынке, конечно, периодически нервничают. На нефтяном рынке тоже пока без перемен, никаких новых подробностей нет. Будет ли новая встреча американцев с Ираном, будут ли действительно какие-то меры по снятию американской блокады иранских портов, но пока ни там комментарии толком не звучат. Поэтому Brent нашел некий баланс, ну, почти $106 цена.
0: Капитал на Business FM. Реклама.
13: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-дефисагент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ. Рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru. 16+.
14: Мечтаете о новом авто, но дилеры говорят нет? Агат РФ говорит да. Мы запускаем новое направление Агат РФ Импорт. В наличии и под заказ автомобили под любой ваш запрос. Японские, немецкие, корейские. В Агат РФ Импорт. Огромный выбор. И главное, каждая машина юридически проверена. Ждем вас на Казанском шоссе 1А. Звоните 239-37. Успейте выбрать свой идеальный автомобиль.
15: Агат. Покупай выгодно.

0: Морозов, Линарис. К сезону гололедов готов. Подробности на сайте и в шинных центрах Линарис.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
2: Росреестр прорабатывает возможность экстерриториального оформления электронных сделок с недвижимостью внутри СНГ. Об этом глава ведомства Олег Скуфинский заявил на состоявшейся в Москве 48-й сессии Межгосударственного совета по геодезии, картографии, кадастру и дистанционному зонированию земли государств-участников СНГ. В 2023 году было подписано соглашение о создании геопортала СНГ, первого межгосударственного проекта стран-содружества в сфере пространственных данных. С начала 26-го года началась его практическая реализация. До конца 27-го на портале планируется разместить открытые данные 5 стран – Белоруссии, Киргизии, Казахстана, России и Таджикистана. Сейчас уже работают 4 сервиса, в том числе сервис «Я турист», помогающий планировать путешествия по странам СНГ, подбирать готовые маршруты и места для проживания, и «Я инвестор» – единый бесплатный доступ ко всем инвест-площадкам стран СНГ. В реестре подчеркивают, что пользователь может не только подобрать площадку, но и проанализировать потенциал развития выбранной территории. На сегодняшний день на платформе размещены 48 базовых и тематических слоев и в общей сложности более 17 миллионов объектов. Как рассказал Business FM Олег Скуфинский, появление такого нового сервиса, как экстерриториальные сделки внутри стран СНГ, предполагает детальное изучение основных запросов и потребностей заявителей в странах СНГ, а также всех правовых, организационных и технических аспектов. Кроме того, важной задачей является обеспечение кибербезопасности и защиты от мошенничества. Впрочем, профильный опыт в Росреестре уже имеется. Заявитель из Белоруссии, находясь в Ставропольском крае и представляя интересы республики, зарегистрировал объект недвижимости, расположенный в Крыму. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Business FM. Новости. Коротко.
3: 12:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Единая Россия получила на выборах 349 мест в Госдуме нового созыва. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. КПРФ достаются 37 мандатов, ЛДПР 23, новым людям 19. Справедливая Россия проходит в Госдуму по партийным спискам, получает 17 мест. Кроме того, один мандат у Родины, еще 4 самовыдвиженцы. Итоговая явка на выборах в России составила более 59,8%, отметила Памфилова. В онлайн-голосовании в 33 регионах участвовали более 7 миллионов россиян, оно прошло штатно. Никакой конкретики по организации трехсторонней встречи по Украине пока нет, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Кирилл Дмитриев продолжает контакты с американскими переговорщиками и концентрируется на вопросах потенциального экономического взаимодействия. Так Песков пояснил основные цели и результаты поездки представителя президента России в США. Сейчас Дмитриев находится в Нью-Йорке. Российские военные взяли под полный контроль все логистические пути ВСУ у Доброполья. Они находятся под круглосуточным наблюдением российских операторов-беспилотников. Населенный пункт Доброполья в ДНР представляет собой мощный укрепленный район ВСУ и важный транспортный узел. Расчеты ударных дронов группировки войск центра предотвращают попытки прорыва подразделений ВСУ из кольца окружения. Президент Южной Кореи раскритиковал решение Зеленского раскрыть информацию о передаче Сеулу военнопленных из КНДР. По словам Ли Джи Мюна, стороны ранее договорились не разглашать эти сведения, поскольку их публикация могла вызвать многочисленные проблемы. Кроме того, по убеждению президента Южной Кореи, данная тема чувствительна и может существенно повлиять на дипломатию и ситуацию с безопасностью на Корейском полуострове. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Час дня в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Масштабные атаки на российские регионы. 8 человек ранены в Ульяновске, в Воронежской области 13 человек. В Пермском крае погиб мужчина. В Новошахтинске, Ростовской области поврежден завод нефтепродуктов. Операторы связи с 15 октября могут начать блокировать звонки крупнейших российских банков, если те не подключат обязательную маркировку. По заявлению операторов, большинство компаний договоры заключили, и только крупные банки нет. Что происходит? В Румынии провели акцию «Сдай кровь в обмен на облигации». Таким образом, власти, столкнувшись с огромным долговым бременем, пытаются решить хоть так эту проблему в стиле Дракулы практически. Все подробности в эфире «Бизнес FM». Массированный налет беспилотников сразу на несколько российских регионов. Произошел ночью. В Новошахтинске Ростовской области поврежден завод нефтепродуктов. Его работу временно приостановили. На границе Ульяновской и Самарской областей повреждения получили электровоз и первый вагон поезда Москва-Тольятти. Травмирован машинист, среди пассажиров пострадавших нет. А в самом Ульяновске повреждена промышленная и гражданская инфраструктура. 8 человек, в том числе ребенок, получили ранения. Из-за атаки перекрывали улицы, ограничивали движение общественного транспорта. Отменились занятия в школах и вузах, говорит Сапкор, российская газета, по Ульяновской области Алексей Юхтанов.
5: Когда я находился дома, я слышал неясные какие-то хлопки, но я живу достаточно далеко от места, но достаточно близко от больницы. И поэтому сразу же подряд я услышал несколько сирен скорой помощи друг за другом. Понятно, что это не обычное отражение атаки, а как-то что-то более крупное. Я отправился на место, но не пропускают. Общественный транспорт, маршрутка, на которой я ехал, ее завернули. Пришлось достаточно долго идти пешком, когда я дошел уже. Тут конкретное оцепление, куда даже пешеходов не пускают. Здесь время от времени выезжает скорая помощь, полиция. Пожарное время от времени проезжает, но дыма не видно. Люди, с которыми я беседовал, кто-то говорит, 5 или 6 было хлопков, и стекла тряслись. Говорил с девушками тут, которые в общежитии живут. Их эвакуировали, очень они испугались. Где-то издалека я вижу поваленные деревья, которые лежат на трамвайных путях.
4: Алексей Юхтанов, российская газета. В Ульяновской области опровергли сообщение об утечке ядовитых веществ на заводе «Искра» после атаки беспилотников. В Центре управления регионом заявили, что информация не соответствует действительности. Там же назвали фейками сообщения о погибших. В Пермском крае атаковали промо-объект, впоследствии ликвидируют. Сообщается об одном погибшем, один человек погиб в Белгородской области. Там беспилотник атаковал грузовик. В Воронежской области, по данным властей, сбили 88 БПЛА, ранения получили 13 человек. Это была самая мощная атака на регион за все время. Говорит главный редактор издания 36 ООН Воронеж Владимир Смехнов.
6: Примерно с вечера объявили тревогу. Сначала там в районах Воронежской области, в самом Воронеже сирены. Ну, мы к этому уже привыкли, и, в принципе, это практически каждый вечер у нас происходит. Но сегодня, конечно, и читатели наши пишут, да и сами мы слышали очень много взрывов, и таких прям серьезных. И было уже понятно, что к утру, когда губернатор даст сводку, что не просто будет отражена атака. Так оно и получилось. К счастью, никто не погиб. Но есть поврежденные дома, поврежденные нежилые здания. Мэрия уточняет список, проводит обход. Это была самая масштабная атака на Воронежскую область, потому что 88 беспилотников, такого пока не было. Будем держаться. В Воронеже живут крепкие люди.
4: Владимир Смехнов из Воронежа. В российской Минобороны заявили о продолжении ударов по украинским объектам ВПК, в частности, по Борисполю, где хранились двигатели для дальнобойных ракет «Фламинго», логистическим центром в Одессе, портовой инфраструктуре Рейни. По данным украинских СМИ, в Киеве и Киевской области повреждены нежилые здания, многоэтажки и частные дома, дерево, обрабатывающее предприятие и склад. В столице также из-за удара временно прекратил работу Высший совет правосудия, в здании которого были ранены 6 человек. Крупнейший металлургический комбинат ArcelorMittal Кривой Рог заявил, что возобновить работу после взрывов невозможно. Ранее об этом заявляли еще 3 предприятия отрасли. Тем временем Зеленский заявил, что Украина предложила России зеркальное прекращение огня в Черном море, чтобы обеспечить безопасный вывоз прежде всего аграрной продукции. С предложениями к Москве должны обратиться Египет, Индия, Турция и страны Ближнего Востока. Параллельно обсуждается энергетическое перемирие. Украина и США планируют обсудить детали с европейскими странами, после чего Вашингтон, по словам Зеленского, проведет переговоры с Москвой. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что трехсторонние переговоры России, США и Украина могут состояться в ближайшее время, но конкретики пока нет. Крупные банки рискуют остаться без исходящих звонков. С 15 октября операторы связи могут начать блокировать звонки крупнейших российских банков, если те не подключат обязательную маркировку. Операторы заявляют, что большинство компаний уже заключили договоры и выполняют требования закона, и только крупные банки нет. А причем некоторые кредитные организации договоры заключили, но их не исполняют. Банки с такой трактовкой не согласны. Они считают, что закон не обязывает их заключать отдельные договоры с операторами. Кроме того, для банков маркировка означает дополнительные расходы. Минцифра, как пишет Коммерсант, обратилась в ЦБ с просьбой повлиять на банки и добиться заключения договоров с операторами. Приостановка исходящих звонков для финорганизации станет вполне серьезной проблемой, говорит гендиректор аналитического агентства «Бизнес.Дром» Павел Самеев.
7: Глобально я считаю, что интерпретация законодательства о том, что банкам необходимо заключать соответствующий договор и фиксировать реально приличный объем средств, направляемых как раз на оплату, соответственно, этой маркировки, это очень сомнительная интерпретация, потому что, исходя из законодательства, на самом деле операторы связи должны это делать, и обязанности у инициаторов звонков в том, что именно они оплачивают и обеспечивают маркировку, вообще-то ее нет с точки зрения законодательства. Это прописано уже в подзаконном акте, в постановлении. И корректность этой интерпретации вызывает большие сомнения. Но при этом, с другой стороны, надо признать, что для банков большая часть этого трафика звонков, а так как она носит маркетинговый, рекламный и продажный характер, скажем так, наверное, можно было бы заложить какие-то издержки на поддержание этого трафика. В общем, вопрос очень неоднозначный. Банки в целом, я думаю, все-таки правы с точки зрения интерпретации требований законодательства, что не они должны инициировать маркировку и оплачивать ее. С другой стороны, сказать, что это прежде всего телефонный звонок, вот эти нужны только в интересах клиентов или в подавляющем большинстве случаев, тоже не совсем так. Скорее, это необходимо для банков. Для клиентов все-таки другие пути получения информации и особенно в чувствительных вопросах, они возможны. Каналов связи других тоже много. Да, создает уменьшение вариантов выбора этих каналов, но все-таки не отсекает клиентов от получения информации.
4: Павел Самеев. Обязательную маркировку звонков от компании ввели в сентябре прошлого года. Она должна показывать абоненту, кто именно ему звонит. По мнению властей, мера помогает бороться со спамом и телефонным мошенничеством. Некоторые пользы действительно есть, но переоценивать ее не стоит, говорит аналитик агентства Inform Analytics Алексей Буйко.
8: Звонки от банков – существенная часть тех звонков, которые поступают абонентам. С одной стороны, многие абоненты справедливо рассматривают это как спам. И если они будут переведены в категорию маркированных, то есть платных по договору, то, по крайней мере, для банков это будет расходная часть, и, возможно, это сократится.

0: блокированные звонки – это результат договорных отношений с оператором. Оператор получает за него дополнительные средства. Он в какой-то мере сдерживает так называемые холодные обзвоны. И в этом я вижу положительную роль маркировки.
1: Алексей Бойко, информаналитик. По данным Минцифры, после введения маркировки звонков от компаний количество спам-звонков сократилось на 25-30%. Затраты банковского сектора от введения обязательной маркировки звонков по разным оценкам могут составлять от 1 до 11 миллиардов рублей на одну крупную кредитную организацию. АвтоВАЗ запустил серийное производство своего первого кроссовера «Лада Азимут». Словам главы концерна «Соколова», в этом году планируется выпустить несколько тысяч машин в зависимости от разгона продаж. При этом отметил «Соколов», «АвтоВАЗ», цитат, «каких-то суперпозитивных, оптимистичных перспектив не видит в развитии рынка с точки зрения объема общего продаж новых легковых автомобилей и LCV». Ориентир 20 тысяч автомобилей «Азимут» в качестве первого стартового года. А в кроссовере будет атмосферный двигатель собственного производства объемом 1,6 и 1,8 литра и мощностью 120 и 132 лошадиные силы трансмиссии, шестиступенчатая механика и вариатор. Планируется, что в перспективе машина получит и новый турбированный мотор мощностью 150 лошадиных сил с автоматической коробкой передач. Ориентировочная цена «Лада Азимут» 2,5-3 миллиона рублей. Перспектив у модели почти нет, считает автоэксперт Артем Бобцов.
2: Перспектив рыночных явных, ярких у машины не просматривается. Если раньше новинки ждали, четко понимали, что будут продажи, в том числе автомобильные дилеры, сейчас, наоборот, автомобильные дилеры ждут, скажем так, депрессивно начало продаж этой машины, поскольку, конечно, АвтоВАЗ заставит всех дилеров заказать партию этих машин. Больших продаж по ней никто не ждет. Такая ситуация, в общем, достаточно информационно грустная, несмотря на то, что, на самом деле, событие же большое. Это первый отечественный кроссовер, полноценный, вообще, в принципе, за все время новейшей истории нашего автопрома. «Азимут» два больших вопроса. Первый, конечно, это цена. Учитывая, что это автомобиль, по сути, класс B+, может быть, C, и цена его явно будет в диапазоне 2,5-3 миллиона рублей. Он окажется даже не то, чтобы в одном сегменте со многими китайцами, он окажется в одном сегменте со многими японцами, которые к нам приезжают по параллельному импорту, по льготному утилизбору с мощностью двигателя до 160 сил. Заранее проигранная конкурентная борьба по этой цене будет абсолютно точно. Второй вопрос – это двигатель. У «АвтоВАЗа» нет нормального современного двигателя. АвтоВАЗ эксплуатирует свои древние моторы, постоянно их дорабатывая, но даже при этом они все равно выдают мощность 120-130 лошадиных сил, что для кроссовера просто пугающе мало. Но, с другой стороны, понятно, что заводу надо идти вперед, заводу надо развиваться. Невозможно вечно выпускать переделки «Лады Гранты». Ему нужно двигаться в другие сегменты. Это вопрос выживания самого завода, потому что иначе у него просто нету будущего. Поэтому им приходится рисковать, вкладывать деньги в машины, которые, возможно, не будут большими объемами продаваться, но при этом, по крайней мере, АвтоВАЗ новые технологии, он делает хотя бы визуально достаточно современные машины. И, в общем, худо-бедно, но в глазах потребителей формирует образ автопроизводителя, для которого не все потеряно и который не живет только в прошлом.
1: Артем Бобцов, автоэксперт. Ранее глава Ростех Сергей Чемизов говорил, что «Лада Азимут» будет выпускаться в количестве 70 тысяч штук в год. АвтоВАЗ же уточнял, что 70 тысяч автомобилей в год – потенциальный максимум, который концерн ориентировал модернизацию своей первой конвейерной линии в Тольятти.
3: Реклама. Пользоваться инструментами ИИ и пользоваться ими эффективно. В чем реальная разница и для кого она принципиальна? Микробизнес как клиент телеком-индустрии. Какие возможности дают микропредпринимателю современные ИИ-технологии? Есть ли задачи, которые оператор может взять на себя? И как это выглядит в конкретных примерах? Валерия Орлова, директор по работе с микробизнесом Beeline Business. В пятницу после 17 на Business FM.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. В эфире «Радио не на словах, а на деле». Реклама.
7: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому

0: Обслуживанию продлеваем летом, чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
1: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
2: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Гуслицкие деньги. Так называли фальшивки, которые наводнили Москву в 1880-х годах. Гуслицы – это местность на стыке дореволюционных Московской, Владимирской и Рязанской губерний. Славилась она ткацким делом, хмелеводством и оригинальной техникой оформления старообрядческих рукописных книг – гуслицкой росписью, а еще дорожным разбоем, конокрадством и подделкой денег, в первую очередь мелких монет под серебро, а также 3- и 5-рублевых купюр и особенно билетов государственного казначейства с купонами. «Дай-ка купонной машинке попечатать надо, на базар еду». Зайти к соседу с такой просьбой в гуслицах, по свидетельству писателя Владимира Гилеровского, было обычным делом. «Деньги к деньгам» на Бизнес FM.
3: Инвест-рекомендации в банковских приложениях указали 21% и 18% респондентов соответственно. Еще 16% участников опроса назвали бесполезной автоматическую категоризацию расходов, а 14% раздел с оценкой финансового здоровья. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Погода в Москве.
4: Плюс 12 градусов в столице. Дождь будет идти весь день. Вечером закончится. Ориентировочно часов 7, а пока дождь. Максимальная температура сегодня до плюс 13 градусов. К вечеру будет плюс 11. Ночью вообще плюс 8. Завтра зато потепление. Сразу до плюс 17. Без осадков. Воскресенье плюс 18 градусов. Судя по всему, без солнца, но хотя бы без дождей. 13.17 в Москве. В России все больше дел о банкротстве строительных компаний. Начиная с июня, количество таких случаев выросло на треть, говорится в исследовании аналитической компании «Контрфокус». При этом год к году число дел о банкротстве выросло на 41%. В основном речь идет о региональных девелоперах. В Казани банкротом была признана строительная компания «Акбарс», в Челябинске «СЗ Высота», в Сургуте специализированный застройщик «Салаир», в Перми «Звезда 2013». С чем связана череда банкротств? И только ли региональные застройщики под ударом? Рассуждает гендиректор Национального агентства развития рынка недвижимости Камила Фазлыева.
5: Спрос существенно упал, и на сегодня большое количество новостроек с данных в регионах преимущественно. Это в 10-миллионниках и 11-м крупном городе России скопилось большое количество построенных, готовых, сданных новостроек. Они не реализованы. В результате застройщики не могут пополнять там свои счета эскроу, выполнять условия по проектному финансированию. Единицы застройщиков строят на свои собственные деньги. В основном это были деньги кредитные, и, соответственно, мы получили картину, которой, собственно, шли планомерно последние несколько лет. Падение продаж можно проследить. Особенно четко видна картина по регионам, где скопилось большое количество нераспроданного жилья и перспектив реализовать их. Даже в оговоренные сейчас сроки, говорят, где-то потребуется 4-5 лет, чтобы продать скопившийся пул квартир. В реальности эти сроки исходят из скорости продаж, которые были до этого на рынке. Сегодня даже эти инструменты уходят. Соответственно, бесспорно, продажи будут еще сокращаться.
6: А почему в регионах это наиболее заметно?
5: По-прежнему едут в Москву, и отток этот усилился. Едут в Москву, едут в Санкт-Петербург из регионов по ряду причин, в том числе и поиска работы и так далее. Но кроме того, есть отток в крупные города. Соответственно, те регионы, откуда население уезжает, здесь мы видим больше провал по продажам.
6: Про московских девелоперов. Коснулась ли это их проблема?
5: Крупные девелоперские известные федеральные компании имеют возможность влиять на свою репутацию. Здесь как раз размер коллапса из-за огромного объема их строек, несопоставимых с регионалами. Здесь как раз-таки серьезные проблемы, они здесь могут быть гораздо более объемны, чем в регионах.
4: Камила Фазлыева, Национальное агентство развития рынка недвижимости. В Минстрой заявили, трудности с выполнением планов по вводу жилья в некоторых регионах существуют. Однако программа по строительству около 100 миллионов рублей, 100 миллионов квадратных метров в России в этом году будет выполнена. При этом каждая вторая квартира в новостройке не находит своего покупателя. В нынешних условиях такие темпы возведения просто не нужны, отмечают эксперты. В теории подстегнуть спрос мог бы дисконт от застройщиков, но и тут не все так однозначно, комментирует гендиректор консалтинговой компании «Макон» Илья Володько.
7: Дело в том, что на сегодняшний день девелоперские проекты по уровню рентабельности с учетом текущих затрат и себестоимости строительства находятся практически на грани безубыточности. Любое понижение цены, даже относительно небольшое, оно может уже вывести проект в области отрицательных значений. И если бы девелоперы строили объекты за счет собственных средств, то, наверное, многие из них могли бы пойти на этот шаг и временно реализовывать недвижимость на уровне себестоимости, либо даже ниже, чтобы просто покрыть какие-то свои кассовые разрывы. Но дело в том, что абсолютное большинство стройки в России финансируются банками через механизмы проектного финансирования, и, соответственно, банки не могут пойти на эти условия и разрешить снижение цен для увеличения темпов реализации, поскольку просто тогда многие девелоперы не смогут погасить кредит при полной реализации, при полных продажах объектов в рамках какого-либо конкретного дома. Для тех, у кого есть хоть какая-то возможность пока держаться на плаву, конечно, более рациональная стратегия – все-таки дождаться спроса, не опускать цены. Пусть эта прибыль, полученная от продажи квартир, будет даже отложенная, но, тем не менее, сам проект окажется рентабельным, и это гораздо более важнее, честно говоря, для устойчивости бизнеса на сегодняшний день, чем просто распродавать с дисконтом нереализованные объекты.
4: Илья Володько, компания «Макон». Тем временем рост цены на новое жилье в России замедлился. С начала года он составил около 6-7%. Эксперты говорят, динамика связана с высокими ипотечными ставками. Ранее на российском рынке до 80% сделок приходилось на жилье с ипотекой, однако в нынешние 17-18% могут позволить себе, мягко говоря, не все. Меняются и льготные условия. С 1 октября семейная ипотека с 1-2 детьми будет по ставке 8-12%. Сейчас базовая ставка 6%. Школьный проект Roblox превратился в бизнес на миллионы, но закончился судом. Игра, которую американский разработчик Тимоти Ким когда-то сделал в качестве школьного проекта по информатике, стала одним из самых популярных проектов Roblox. Речь идет о Tower Defense Simulator, где игроки защищают свою базу от врагов с помощью разных персонажей и башен. Аудитория у игры громадная, но теперь вокруг нее идет судебный спор. Бывший партнер Кима Джейк Ширли требует не менее 35 миллионов долларов и утверждает, что имеет право на долю в проекте. Но партнеры несколько лет работали практически без формального договора, отмечает британское игровое издание Dexerto.
8: Джейк Ширли подал иск в суд, утверждая, что его устные договоренности с Кимом были нарушены. Он требует не менее 35 миллионов долларов. Кроме того, Ширли хочет, чтобы суд признал за ним право совместного владения авторскими правами на игру. Согласно иску, Ким предложил Ширли 30% доходов от Tower Defense Simulator. Они договаривались через переписку и звонки. К 2019 году доля приносила Ширли около 200 тысяч долларов в год. В 2020 году его долю увеличили на 40%. Позже оба бросили колледж, чтобы заниматься игрой. Когда партнеры наняли двух программистов, им платили в Robux, внутренней валюте Roblox. По данным иска, примерно по 50 тысяч долларов в Robux каждые несколько месяцев откладывали на отдельном аккаунте специально для выплат сотрудникам. Их разработчики могли обменивать на реальные деньги через систему Roblox. Проблемы начались в 2022 году, когда Ким предложил Ширли подписать официальный договор о найме. Ширли отказался. Он считал себя партнером, а не сотрудником. Последнюю выплату от проекта более 92 тысяч долларов он получил в сентябре 2023 года. А в декабре, по его словам, его лишили доступа к рабочим аккаунтам и сообщили об увольнении по электронной почте.
4: Похожий конфликт произошел недавно вокруг другой игры Roblox – аниме Vanguards. Бывший разработчик утверждает, что ему полагалась доля в доходах проекта, но позже его отстранили от работы, а созданные материалы продолжили использовать. Теперь он требует через суд больше 15 миллионов долларов. Инвестиции у них в крови или по заветам графа Дракулы в Румынии устроили необычную акцию «Сдай кровь» в обмен на облигации. Столкнувшись с огромным долговым бременем, правительство решило креативно подойти к поиску инвесторов. Подробности рассказывают журналисты Bloomberg. When I knew Natalie donates blood.
9: Когда Ионут Неделия сдает кровь, ему приятно осознавать, что он помогает людям, а заодно помогает и себе. Несколько раз в год 46-летний менеджер из Бухареста терпеливо стоит в очереди в обветшалом пункте сдачи крови, ожидая, пока медсестра его примет. После визита он всегда заходит на свой брокерский счет и загружает свидетельство донора крови, чтобы получить свое вознаграждение, возможность купить румынские гособлигации с завышенными процентными ставками – более 7%. И это на целый процентный пункт выше, чем обычные ставки, доступные большинству инвесторов. Возможно, придется потратить полдня на сам процесс сдачи крови, но оно определенно того стоит, говорит уже опытный румынский инвестор с первой группой крови. Программа «Кровь в обмен на облигации» с начала 2025 года привлекла почти 3 миллиарда румынских леев, это около 15 миллиардов рублей, и покрывает почти пятую часть всех потребностей правительства в заимствованиях. Власти Румынии разом решили две задачи – как смягчить хроническую нехватку крови в стране и обеспечить столь необходимые средства для покрытия бюджетного дефицита.
4: Чиновники по всему миру экспериментируют с новыми способами привлечения населения к покупке облигаций. В Японии бум таких продаж уже несколько лет. Домохозяек привлекает оригинальная реклама облигаций, в которой участвуют популярные в стране мультипликационные персонажи.
0: Необыкновенное право.
1: Партнер проекта – адвокатское бюро Forward Legal. Джексон. Крупнейшая сделка. В 2026 году на экраны вышел фильм «Майкл». История восхождения одного из самых известных артистов в мире. Но еще до премьеры имя короля поп-музыки вновь оказалось в центре внимания из-за рекордной сделки.
0: Алексей Карпенко. Старший партнер адвокатского бюро Forward Legal.
1: Sony Music приобрела у структуры, управляющей наследием Майкла Джексона, 50% долю в правах на его музыкальный каталог. По данным СМИ, сумма составила не менее 600 миллионов долларов, а весь каталог был оценен более чем в 1,2 миллиарда. Сделку уже назвали крупнейшей в истории для активов одного исполнителя. В нее вошла половина прав на мастер-записи и музыкальные произведения Джексона, в том числе мировые хиты «Билли Джин» и «Триллер». Вместе с ними Sony получила долю в издательском каталоге «MyJack Music». Джексон собирал его десятилетиями. Каталог включает произведения, исполненные Рэем Чарльзом, Аретой Франклин, Элвисом Пресли, Джерри Ли Льюисом и другими легендами. Почему музыкальные права стоят так дорого? Каждое прослушивание на стриминге, использование песни в кино, рекламе или игре, выпуск нового сборника и публичное исполнение могут приносить правообладателям доход. Каталог всемирно известного артиста – это актив с уже сложившимся спросом, который способен генерировать денежный поток десятилетиями. Сделка с Sony вновь показала, наследие Майкла Джексона не только часть мировой культуры, но один из самых дорогих объектов интеллектуальной собственности в индустрии развлечений. Forbes снова поставил Джексона на первое место среди самых высокооплачиваемых умерших знаменитостей, оценив его годовой доход в 105 миллионов долларов. Король поп-музыки продолжает устанавливать рекорды даже спустя годы после своей смерти.
0: Необыкновенное право на бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: 13:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Число пострадавших при атаке беспилотников ВСУ на Ульяновск выросло до 12, из них двое дети, госпитализированы трое раненых. Состояние всех их удовлетворительное, сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских. Он уточнил, что повреждения при атаке в городе получили 6 многоквартирных домов, в большинстве выбиты стекла, в одном доме произошло частичное обрушение. В ИСУ сегодня ночью атаковали здание строительного торгового центра в Луганске. Начался пожар, пострадавших нет. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Сотрудники МЧС тушат возгорание на площади 27 тысяч квадратов. На данный момент пожар удалось локализовать. Российские военные за неделю нанесли 2 массированных и 7 групповых ударов по целям на Украине. В результате поражены в том числе военные заводы, предприятия металлургической промышленности и топливно-энергетического комплекса. Об этом сообщили в Минобороны. Кроме того, российским войскам за неделю установили контроль над 14 населенными пунктами в зоне СВО. Президент России Владимир Путин освободил Андрея Келлина от должности посла Великобритании. Дипломат занимал этот пост с ноября 2019 года. О плановом завершении его миссии в Лондоне сообщалось еще летом. Британская «Таймс» называла это попыткой оказать влияние на позицию Великобритании по Украине, а также выражала тревогу, что Москва может понизить уровень дипломатического представительства в королевстве. Российское посольство опровергло эти утверждения. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 13:30 в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. У Верхнего Ларса разберут автомобильное кладбище. На границе с Грузией с 22 года скопилось примерно 1500 брошенных машин, которые не были пропущены грузинскими таможенниками. Теперь решено отправить то, что от этих машин осталось, в утиль. В Армении наблюдается взлет цен на жилье. Виноваты во всем россияне. Местные риэлторы говорят, что только в сентябре к стоимости аренды добавилось плюс 15%. И все меньше бюджетных вариантов. Мировая пресса анализирует встречу президента США и главы КНР. Это первый государственный визит китайского лидера в США более чем за 10 лет. Все обращают внимание на то, что Трамп лично встречал Си Цзиньпина в аэропорту. Это очень большая редкость. Эти и другие темы в нашем эфире. Кладбище автомобилей у Верхнего Ларса отправят в утиль. Начиная с 22 года на границе Северной Осетии и Грузии скопилось около 500 брошенных автомобилей. Как правило, владельцев не пропустили грузинские таможенники из-за отсутствия необходимых документов. За это время машины успели разобрать буквально по косточкам. Колеса, фары, кресла и даже стекла давно сняли. Стоимость брошенных машин оценивается в 100 миллионов рублей. Сейчас скелеты автомобилей стоят вдоль обочины и выглядят как реквизит к фильмам про постапокалипсис, рассказывает журналисты из Владикавказа Заур Фарнеев.
10: Очень много машин было продано в то время, за копейки буквально покупали. Совершенно разные машины, в основном, конечно, иномарки, такого среднего уровня, но бывали и классом повыше, такие хорошие Мерседесы, БМВ. Мне предлагали в свое время тогда купить машину за 100 тысяч, по-моему. Какая-то Бэха была или Мерседес, я не помню уже. Люди просто избавлялись от машин, видимо, не могли их перевезти через границу и просто бросали на месте. Те, кто не продал, просто оставляли, может, в надежде, что они смогут за ними вернуться. Но в итоге они так и остались. Сумма, которая была озвучена, она, конечно, довольно смешная. Может, металлолом столько стоит, но я сильно в этом сомневаюсь, потому что внутренности у этих машин практически нету. Как от них избавляться? Утилизировать, наверное, будут. Нейтральные полосы как забирать, честно говоря, мне довольно странно самому. Там, наверное, какие-то международные договоренности понадобятся для этого. Потому что если бы их можно было так легко забрать с нейтралки, то их, наверное, бы оттуда уже давно забрали. Но они как стояли там, так и стоят все эти уже ровно 4 года.
4: Заур Фарнеев, журналист из Владикавказа. С какого момента по закону машина считается брошенной и бесхозной, и кто должен отвечать за ее утилизацию, объясняет главный редактор сетевого автомобильного издания «Кьютеру» Максим Ракитин.
11: Естественно, у каждого автомобиля есть собственник, и он числится за этим собственником до того момента, пока он не будет снят с учета или не будет написано заявление о принудительном снятии с учета этого автомобиля. Соответственно, у каждого из этих автомобилей был или есть действующий собственник, вне зависимости от того, на каких основаниях они были куплены. Срок давности, когда автомобиль становится бесхозным, определяется локальными правовыми нормативными актами. То есть для каждого субъекта федерации это может быть абсолютно свой срок. Если после предупреждения собственник не принимает принимает мер к утилизации автомобиля. Таким образом, это делает уже местная администрация. Автомобиль утилизируется, и за утилизацию владельцу могут выставить счет.
4: Максим Ракитин, QT.ru. Грузинская таможня по-прежнему регулярно не пропускает машины из России. И если есть проблемы с документами на транспорт, и люди продают авто прямо на месте. Поэтому на границе можно часто встретить перекупщиков. Россияне снова стали причиной взлета цен на жилье в Армении. В сентябре местные риэлторы зафиксировали плюс 15% к стоимости аренды за год и дефицит бюджетных вариантов. Однушка в спальном районе Еревана по цене среднемесячной зарплаты. Это если удастся трудоустроиться. Подробнее о реалиях русской Армении Светлана Чередникова.
12: По данным ресурса Tripbuy, после бума в 22-м и падения рынка на 30-40% в прошлом и позапрошлом годах, рынок армянской недвижимости снова растет. В сентябре риэлторы фиксируют плюс 15% стоимость аренды за год. Однушка в спальном районе Еревана от 60 тысяч рублей в месяц, в административном центре цены от 85 тысяч рублей. Но и сотни тут не редкость. При этом средние бюджетные квартиры уже заняты. Растет и число россиян, которые в последнее время покупают квартиры, в том числе с инвестиционными целями. На этом фоне продажные цены квартир в Ереване за второй квартал выросли от 20 до 40%, сообщил Ливон, брокер агентства недвижимости «Метрикс», автор телеграм-канала «Метры в драмах».
13: Однокомнатная квартира в большом центре стоит порядка 140 тысяч долларов с нормальным ремонтом. Если мы говорим про малый центр, то где-то от 180 тысяч долларов. Однокомнатная квартира в среднем стоит 110-120 тысяч долларов. Если мы говорим про окраины, то там можно найти и за 90, и за 85 тысяч долларов на данный момент.
12: Россияне в Армении работают в разных сферах, и их много, говорит политический обозреватель из Еревана Аршалуис Мгдысян.
14: Что касается нового потока релокантов, такое ощущается, и это есть и в официальных заявлениях, и есть в заявлениях экспертов, которые занимаются в том числе недвижимостью, что сейчас поток международных визиторов, так скажем. Многие из них, особенно из России, сейчас приезжают и остаются. Во многих сферах я вижу представителей России, русскоговорящих, так скажем. Это начиная от сферы доставки курьерства, заканчивая и IT, высокими технологиями, кафе, рестораны, самые разные бизнесы, которые они здесь открывают.
12: Москвичка Анна тесно общается с семейной парой, уехавшей в Армению еще в 22-м. Она прислала нам текстовый комментарий о том, какой видит жизнь в Армении ее друзья.
15: По их словам, сейчас в городе стало заметно больше россиян, приезжают с конца августа. Сейчас дорожает аренда жилья. Мои друзья с этим пока не столкнулись. Снимают уже давно, им пока цены не повышали. По их наблюдениям, высокие цены касаются новых предложений на рынке. Небольшую квартиру почти на окраине Еревана предлагают за 70-80 тысяч рублей. Что касается работы, то и здесь не без трудностей. Предложений на рынке для приехавших немного, конкуренция большая. Например, в рестораны очень тяжело устроиться поваром. А если повезет, то тут не стоит вопрос о достойной зарплате. Приходится соглашаться на варианты с графиком 6:1 с оплатой по 2200 в сутки. Нетрудно подсчитать, что в месяц на доход больше 60-80 тысяч не выйдешь, если ты не какой-то топовый специалист, конечно.
12: Уровень зарплат россиян на 20-30%, а часто и в половину, меньше заработка местных на аналогичных позициях, подтверждает историк, частный гид в Армении Розана Паранян. И это на фоне безработицы.
16: Те зарплаты, которые мы получаем, практически жить в Армении только на одну зарплату нереально. Жизнь стала дорогим удовольствием, если мягко сказать. Это главное — найти работу, потому что все-таки уровень безработицы и в Ереване, а тем более в областях, очень сильно ощущается.
17: А куда реально устроится человек, который приехал из России?
16: Те, которые приехали во время первой вот этой мобилизации частично в 2022 году, в основном в Армении приехали те, у которых уже была работа. Это, соответственно, сфера IT. Как ни странно, какая-то часть приезжих людей занимается блогерством. И это сейчас прямо активно процветает.
12: ВНЖ в Армении и получить, и продлить просто. Оно позволит избежать двойного налогообложения. Но на трудоустройство это не влияет. Влияет знание английского и армянского, особенно в сфере IT и услуг, хотя Армению можно назвать русскоязычной. Как сообщил Бизнес-ФМ бизнес-аналитик компании-разработчика CRM Мегаплан Сурен Егазярян, для тех релокантов, кто открыл свой бизнес, сумма налогов зависит от сферы, режима и оборота. Например, при обороте до 317 тысяч долларов в год, ИП может работать по налогу с оборота. Для многих видов деятельности это 5%, для производства 3,5%, а для общепита 6%. Есть режим микропредпринимательства при обороте до 66 тысяч в год. Если подходишь под его условия, можно быть освобожденным от основных налогов с оборота, прибыли или НДС. Например, при обороте 14 тысяч долларов и ставке 5%, налог составит около 700 долларов в год. ИП открыть просто, госпошлина 9 долларов, зарегистрироваться можно за один визит в госструктуру. Подоходный налог для резидентов 20%. Светлана Чередникова, Алексей Шевцов, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
4: Пышный прием, сложные переговоры. Зарубежная пресса анализирует встречу президента США и главы КНР в Вашингтоне. Это первый госвизит китайского лидера в США более чем за 10 лет. Трамп лично встретил Си Цзиньпина и его супругу в аэропорту, а на следующий день устроил пышную церемонию с военным парадом, оркестром и пролетом военных самолетов. Показал гостям и сам Белый дом, включая новую вертолетную площадку, а сегодня должен сопроводить главу КНРП в Национальный архив и продемонстрировать строящийся банкетный зал. Основными темами для обсуждения сторон стали торговля, искусственный интеллект, и международная безопасность. В частности, Вашингтон и Пекин договорились продлить торговое перемирие до 10 января. Трамп назвал встречу отличной, заявив, что отношения США и Китая никогда не были лучше, чем сейчас. Председатель КНР, в свою очередь, отметил, что отношения Пекина и Вашингтона находятся на новом историческом рубеже. Воодушевление лидеров США и Китая не разделяет зарубежная пресса. Подробнее Маргарита Йодина.
0: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
8: Дипломатия или диплотеймент? Таким вопросом задается британская The Guardian, анализируя визит главы КНР Си Цзиньпиня в США. Газета подчеркивает, символизма было много, но признаков прорыва по ИИ, торговле, Тайваню или Ирану не видно. Пышность и протокол сами по себе не означают прогресса, подытоживает издание, цитируя экспертов. Wall Street Journal тоже категорично. Во время визита председателя КНР было много церемониала, но по итогу мало конкретных результатов. Стороны сохранили торговое перемирие, но серьезные разногласия никуда не исчезли. Впрочем, кое-что осталось за пределами помпезной картинки. Параллельно с визитом администрация Трампа, по данным газеты, ведет с Пекином конфиденциальные переговоры по ядерному оружию. Вашингтон подозревает Китай в тайных испытаниях ядерных зарядов малой мощности, что Пекин категорически отрицает. Обсуждения проходят на полях международных встреч в Женеве, Нью-Йорке и Касабланке. США предлагают новые механизмы проверки, а следующий раунд переговоров, как пишет Wall Street Journal, ожидается в октябре. Рейтер обращает внимание на сам антураж визита, отмечая, что он прошел с военной помпой. Были задействованы военные в яркой форме и оркестр. Кроме того, над участниками встречи пролетали истребители и бомбардировщики. Один из пролетов оказался настолько громким, что Трамп даже вздрогнул. В то же время, как отмечает агентство, глава КНР вновь вспомнил о ловушке Фукидида, теории, согласно которой соперничество восходящей державы и уже доминирующей может привести к войне. Китайский лидер заявил, что этого сценария можно избежать, и призвал укреплять военные контакты и механизмы предотвращения кризисов. Гонконгское издание Dim Sum Daily пишет, что в Вашингтоне Си Цзиньпинь выглядел как старший партнер. По мнению издания, Пекин приехал с четко сформулированными требованиями по Тайваню, технологиям и безопасности. Но позиция Китая по этим вопросам не изменилась, в то время как США теперь в некоторых моментах к ней приблизились. В частности, отмечается, что ранее Трамп приостановил крупный пакет поставок оружия Тайваню, и риторика относительно ИИ стала менее жесткой. Bloomberg предлагает посмотреть на саммит с европейской стороны. Евросоюз рискует стать объектом решений, которые принимают Вашингтон и Пекин. По сути, оказаться не за столом, а фактически в меню. Пока США и Китай обсуждают торговлю, искусственный интеллект и глобальную безопасность, Брюссель остается в стороне. При этом зависимость Европы от Китая и его поставок, в частности редкоземельных металлов, никуда не девается.
0: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте. Застройщик ООО «СЗ Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру. Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Bring home the bacon.
2: дословно переводится как «принести домой бекон» и означает «зарабатывать деньги, быть успешным». По одной из версий, это выражение возникло на европейских фермерских фестивалях. Там проводили своеобразное состязание. Свинью, обмазанную жиром, выпускали на арену, где участникам нужно было поймать и удержать ее. Победитель получал ту самую свинью в качестве приза, то есть, по сути, приносил домой бекон. Срочные переводы на Business FM. FM. Компании и корпорации.
18: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
2: Арбитраж.
18: Сбер Девайсес подала иск к операционной компании М-Видео на сумму свыше 6,5 миллиардов рублей. Как пишут ведомости, иск зарегистрирован арбитражным судом Москвы. Причина спора не раскрывается. Сбер Девайсес разрабатывает и производит умные колонки, телевизоры, ТВ-приставки и устройства для умного дома. Продукция компании реализуется в том числе на площадках М-Видео. В пресс-службе ритейлера заявили, что находится в постоянном диалоге с контрагентом.
2: Отчеты и планы.
18: Производитель хлопьев «Фитро» может обанкротиться. Компания не смогла занять существенную долю в своем сегменте и, вероятно, столкнулась с общим падением спроса в категории, отмечают эксперты. «Фитро» была учреждена в 2021-м и специализируется на выпуске готовых завтраков. В первую очередь она известна из-за сотрудничества с бойцом UFC Хабибом Нурмагомедовым, чья фотография используется в дизайне упаковки кукурузных хлопьев. Starbucks закрывает сотни своих заведений в Северной Америке. Как минимум 250 кофеен не обеспечивают желаемый уровень обслуживания и являются финансово нерентабельными, говорится в сообщении компании. Вместе с тем, Starbucks планирует открыть в этом году более 400 новых точек по всему миру. Реорганизация в сети кофеен ведется уже не первый год. Главная цель – возвращение Starbucks к стабильному росту после затяжного спада. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
4: .46 в Москве.
2: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
19: На зарядку становись. В студии Михаил Задорожный. В гостях у Бизнес FM сегодня Константин Алябьев, управляющий директор пункта Е. Константин, здравствуйте.
20: Добрый день.
19: Пункт Е – это крупнейшая частная сеть электрозарядных станций в России. И, соответственно, по вашим данным, можно судить о состоянии рынка в целом. Поэтому вот в связи с последними проблемами с бензином, заметили ли вы увеличение числа тех, кто хочет подзарядиться? Ну и так вот на бытовом уровне, стало ли электрокаров больше на российских дорогах?
20: В июле рост спроса на зарядную инфраструктуру вырос в 2 раза, но прежде всего не за счет продаж новых электромобилей, он идет более плавными темпами, а за счет владельцев заряжаемых гибридов, они резко пересмотрели свою топливную корзину в пользу электричества. Стали чаще заряжаться, некоторые приехали на зарядки впервые. Поэтому сейчас у нас сильно выросла загрузка и количество клиентов.
19: Увеличилась загрузка, а, собственно, где? Вот электрокары, ну или гибриды, да, которые ездят на электричестве, в том числе, это скорее какие-то столичные истории или регионы тоже пересаживаются на электротранспорт?
20: А некоторые регионы даже опережают Москву. Понятно, что Москва – это самый большой город России, один из самых богатых, и тут больше всего электромобилей в абсолютном значении. Однако некоторые регионы, например, Санкт-Петербург, не сильно отстает в количестве и опережает в доле проникновения, а некоторые регионы, например, на юге, показывают больше спрос на зарядную инфраструктуру, потому что там больше электромобилей в пересчете на одну зарядку. Среди лидеров можно отметить Сочи, там популярно в том числе электротакси, Краснодар, Ростов-на-Дону. Так что нет, регионы хоть и отстают в количестве, но некоторые растут быстрее, чем московский парк.
19: Для тех, кто, может быть, пока еще не совсем в теме вот этих электрозарядных станций, вот все ли электрозарядки одинаково полезны, да, потому что вот автомобилисты знают, есть там бензин Евро-2, есть Евро-5, вот здесь тоже есть какие-то особенности по аналогии с бензином?
20: Зарядные станции сейчас для современных электромобилей, они безопасны. Зарядкой управляет сам электромобиль, он регулирует мощность, которая безопасна для его батареи. Для современного электромобиля все зарядки одинаковы. Мы делаем объезд раз в месяц на каждую станцию, проверяем, что все контакты там нормально подключены, там очень высокие токи. К зарядной станции приходит электричество примерно как на улицу дачного поселка. Там, например, 150 киловатт мощности. Это почти маленький заводик. Поэтому необходимо проверять, что станция исправна. Есть, например, коннекторы, которые вставляются в электромобиль. К сожалению, электромобилисты их иногда роняют, они раскалываются, в них попадает влага. Это тоже надо вовремя проверять и менять комплектующие. Иначе может быть поврежден электромобиль или зарядная станция.
19: «Известия» написали, что установку зарядных станций хотят приравнять к базовым коммунальным услугам. Это означает, что для их установки не потребуется согласие жильцов дома. Вот вам что-то известно об этой инициативе? И в целом вы поддерживаете такой подход?
20: Мы данный подход приветствуем, хотя кажется, что мы, как оператор быстрой зарядной инфраструктуры публичной, должны быть против и хотеть, чтобы все электромобилисты заряжались не дома, а на наших станциях. Но это не так. Мы понимаем, что самый удобный способ для электромобилиста – это зарядиться дома. Чем больше будет оборудованных парковочных мест с личной зарядной станцией, тем больше будет больше электромобилей, тем больше мы сможем развивать под них инфраструктуру, в том числе публичную, где они могут подзарядиться на быстрой станции, а не заряжаться целиком. Это то же самое, как по факту зарядка для телефона. Невозможно было бы продавать смартфоны, если бы их нельзя было заряжать дома. Да, с электромобилями, к сожалению, сейчас так. Почти невозможно получить общее согласие жильцов, даже если в доме есть резерв мощности. Естественно, собственник зарядной станции платит по своему счетчику за свою электроэнергию. Это никак не сказывается на счетах жителей. Однако согласовать это бывает тяжело просто за счет того, что в квартирах часто живут не собственники, и это превращается в какую-то бесконечную бюрократию. Поэтому мы приветствуем инициативу. Мы считаем, что зарядная станция на личном парковочном месте – это такой же естественный атрибут, как и домофонная трубка, как и лампочка в подъезде.
19: Вспоминаются там истории, может быть, это и не совсем правда, да, когда там человек подключает удлинитель к своей розетке и тянет его до своего электромобиля, который стоит во дворе. Это вообще реально или нет?
20: Это очень распространенная была практика где-то в 21-20-х годах. В основном работает с электромобилями старых поколений, потому что у них маленькая батарейка и низкая мощность зарядки, ну и в целом их как бы реалистично зарядить. Безусловно, это влечет за собой риски там, перегрева кабеля, оплавления розеток и так далее. В целом не очень безопасная история. Нормальный электромобиль так зарядить сейчас практически бессмысленно. Там он будет заряжаться трое суток и, может быть, даже не зарядится. Поэтому как в городских условиях это практически уже неприменимая история. Но в загородных домах это отлично работает. Мы активно продаем и помогаем ставить станции на даче, в коттедже, в загородные дома. И там как раз для их жителей прекрасно работает зарядиться по своему домашнему тарифу от надежной и нормальной зарядной станции.
19: Вот открыть свою электрозарядную станцию может быть проще, чем АЗС, да? Ну, там, как минимум, нет поставок физического топлива. Может быть, какие-то более мягкие требования по технике безопасности? Может быть, меньше согласований?
20: Признаюсь, мы автозаправочные станции никогда не открывали, но что касается зарядных станций, безусловно, есть плюсы. Первое – это поставка электроэнергии намного стабильнее любых физических поставок. По факту энергия приходит из сети, и за редким исключением каких-то аварий ток в сетях России очень стабильный. Также, в отличие от автозаправочных станций, нет вопросов, связанных с опасными веществами, с зоной отчуждения. Зарядную станцию можно ставить на любых парковках, в том числе вблизи со зданиями, сооружениями. Поэтому у нас любимый формат зарядных станций – это парковки торговых центров. Зарядная станция в качестве собственного бизнеса, она на несколько порядков проще и дешевле для входа, чем бизнес с автозаправками. Если есть цель именно чуть-чуть заработать, да, то порог начинается в районе 2 миллионов рублей. Из них от 1 миллиона рублей – это сама зарядная станция, и еще примерно столько же – это поиск локации и подключение электроэнергии к ней.
19: У нас в России выпускают оборудование для электрозарядных станций?
20: Сейчас у нас рынок поделен, наверное, поровну между российскими производителями. Они активно развились в результате программы поддержки отрасли, которая была запущена в 2022 году. В рамках нее субсидировалась установка зарядных станций быстрых 150 кВт. И это целый ряд производителей. И второй канал – это импорт из Китая. В том числе мы являемся дистрибутором нескольких проверенных поставщиков со станциями высокого качества. Российские станции, они в основном в более высокой мощности и ориентированы больше на там, государственных заказчиков и крупные компании, которые не закупают китайское оборудование там, по своим внутренним соображениям.
19: Ну вот в целом электрозарядки – это, ну, условно говоря, быстрые инвестиции и быстрые результаты, или все-таки это какая-то игра в долгую, как вы считаете?
20: Все-таки это, наверное, среднесрочная перспектива инвестиция, потому что инвестиции в отдельные станции уже окупаются за 2-3 года, если не пытаться строить свою службу эксплуатации, не делать свое мобильное приложение, если идти по пути франшизы, как идут некоторые наши партнеры, то окупаемость на хороших локациях удачных станций, она достигает 2 лет. При этом оборудование срок жизни имеет минимум 7 лет. Даже если она стоит на улице в агрессивных условиях, она на это рассчитана. Ну, из хороших новостей, что потребители никуда не убегут, это не перестанет быть модным, потому что любой электромобиль, купленный в России, он остается здесь навсегда. Даже если кто-то отдельно разочаруется в электромобиле, он все равно его кому-то продаст. То есть они не останутся на парковках и все равно будут заряжаться. Поэтому клиентов будет становиться только больше, доходы будут только расти, а это в любом случае будет инвестиции с растущим доходом.
19: Ну что ж, мы теперь тоже немного больше в теме электрозарядных станций. У нас в гостях он был управляющий директор пункт Е Константин Алябьев. Константин, спасибо большое.
20: Да, спасибо вам.
0: Бизнес FM с теми, кто в теме.
4: Интервью сегодня полностью в дневные часы 18.30 на Business FM. А если в это время слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты интервью» и на всех подкаст-платформах.
0: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru/16+.
6: Масло есть. Фильтры есть. Скидка есть. Полный комплект для ТО в Иксоре со скидкой 15% прямо сейчас. Сеть магазинов автозапчастей Иксора. Не упусти выгоду.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
0: Слова, проверенные делом.
21: Вы можете быть предельно осторожны, пытаясь избежать любого риска, но нельзя обезопасить себя со всех сторон. Я верю, что удача играет очень большую роль в нашей жизни. Нетрудно сдаться в тяжелой ситуации, но я убежден, что мы должны оставаться верными нашим мечтам и целям. И если уж вы решились на что-то, не надо оглядываться назад и сожалеть о сделанном шаге. Ричард Брэнсон, основатель корпорации Virgin Group.
0: Слова, проверенные делом. На Business FM.
1: Строго по делу. Победитель телевизионного конкурса «ТЭФИ Капитал» в номинации «Диджитал» Илья Краснопеев. О главных темах главный редактор «Бизнес FM» Илья Капелевич.
22: Наш герой служил актером в театре Романа Вицюка и снимался в сериалах. Поработал в Бразилии, а теперь создает ферму в Бурятии, о чем ведет реалити-шоу. Все это в неполные 32. Об актерском прошлом и о бизнес-настоящем.
1: Фермер и лауреат ТЭФИ «Капитал» Илья Краснопеев. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
0: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: 13:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Депутаты, избранные в Госдуму 9-го созыва, получат удостоверение во вторник, 29 сентября, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. Она также поблагодарила лидеров всех партий, отметив их интересные предвыборные программы и пожелала им продолжать работать в интересах народа. Выборы в России прошли с 18 по 20 сентября. Явка в этом году превысила 59,8%. Показатель стал рекордным за последние три парламентские кампании. Суд в Москве приговорил к 14 годам колонии экс-владельца коммерческого банка «Мир» Александра Миронова и к 5 годам условно советника банка Татьяну Пинчук по делу о растрате 612 миллионов рублей средств кредитной организации. Суд также удовлетворил гражданский иск агентства по страхованию вкладов. Миронов и Пинчук обвинялись в хищении 612 миллионов рублей у банка путем выдачи кредитов фиктивным организациям. Средства выводились на счета за рубеж. Центробанк в декабре 2016 года отозвал у банка «Мир» лицензию. В апреле 2017 московский арбитраж признал кредитную организацию банкротом. Дополнительный сбор могут включить в стоимость авиабилетов. Инициативу обсуждают Минтранс, Минпромторг и Ростех. Предполагаемый размер сбора составит от 500 рублей до 2000 рублей. По расчетам ежегодные поступления могут составить от 65 до 80 миллиардов рублей. Средства со сбора планируют направлять на строительство самолетов и субсидирование льготного лизинга для авиакомпаний. Старое бабье лето придет в Москву на следующей неделе. Оно продержится до 10 суток, что вдвое больше стандарта и может претендовать на звание самого продолжительного старого бабьего лета в истории. Об этом рассказал синоптик Евгений Тишковец. По его прогнозу, воздух в эти дни в столице прогреется до плюс 18, а осадки не ожидаются. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 2:00 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Российские регионы пережили новые масштабные атаки дронов. Есть раненые в Ульяновске и в Воронежской области. В Пермском крае погиб один человек. Повреждена промышленная и гражданская инфраструктура. В Новошахтинске, Ростовской области поврежден завод нефтепродуктов. Звонки крупнейших российских банков смогут начать блокировать уже с 15 октября операторы связи. Они говорят, что большинство компаний уже заключили договоры в соответствии с законодательством и выполняют требования закона, а вот крупные банки нет. Но у кредитных организаций другая версия. АвтоВАЗ запустил в серийное производство свой первый кроссовер «Лада Азимут». В этом году, как говорят в компании, планируется выпустить несколько тысяч машин. А поздравил АвтоВАЗ с запуском даже Владимир Путин. Эти другие темы в нашем эфире. Массированный налет беспилотников сразу на несколько российских регионов произошел ночью. В Новошахтинске, Ростовской области поврежден завод нефтепродуктов. Его работу временно приостановили. На границе Ульяновской и Самарской областей повреждения получили электровоз и первый вагон поезда «Москва-Тольятти». Травмирован машинист. Среди пассажиров пострадавших нет. В самом Ульяновске повреждена промышленная и гражданская инфраструктура. 8 человек, в том числе ребенок, получили ранения. Из атаки перекрывали улицы, ограничивали движение общественного транспорта. Отменили занятия в школах и вузах. Вот что говорит САПКУ российской газеты по Ульяновской области Алексей Юхтанов.
5: Когда я находился дома, я слышал неясные какие-то хлопки, но я живу достаточно далеко от места, но достаточно близко от больницы. И поэтому сразу же подряд я услышал несколько сирен скорой помощи друг за другом. Понятно, что это не обычное отражение атаки, а как-то что-то более крупное. Я отправился на место, но не пропускал. замыкает. Общественный транспорт, маршрутка, на которой я ехал, ее завернули. Пришлось достаточно долго идти пешком, когда я дошел уже. Тут конкретное оцепление, куда даже пешеходов не пускают. Здесь время от времени выезжает скорая помощь, полиция. Пожарное время от времени проезжает, но дыма не видно. Люди, с которыми я беседовал, кто-то говорит, 5 или 6 было хлопков и стекла тряслись. Говорил с девушками тут, которые в общежитии живут, их эвакуировали, очень они испугались. Где-то издалека я вижу поваленные деревья, которые лежат на трамвайных путях.
4: Алексей Юхтанов, «Российская газета». В Ульяновской области опровергли сообщение об утечке ядовитых веществ на заводе «Искр» после атаки беспилотников. В Центре управления регионом заявили, что информация не соответствует действительности. Там же назвали фейками сообщения о погибших. В Пермском крае атаковали промобъект, последствия ликвидируют, сообщается об одном погибшем. Один человек погиб в Белгородской области, там беспилотник атаковал грузовик. В Воронежской области, по данным властей, сбили 88 БПЛА, ранения получили 13 человек, это самая мощная атака на регион за все время. Говорит главный редактор издания 36ОН Воронеж Владимир Смехнов.
7: Примерно с вечера объявили тревогу. Сначала там в районах Воронежской области, в самом Воронеже сирены. Ну, мы к этому уже привыкли, и в принципе это практически каждый вечер у нас происходит. Но сегодня, конечно, и читатели наши пишут, да и сами мы слышали очень много взрывов, и таких прям серьезных. И было уже понятно, что к утру, когда губернатор даст сводку, что не просто будет отражена атака. Так оно и получилось. К счастью, никто не погиб. Но есть поврежденные дома, поврежденные нежилые здания. Мэрия уточняет список, проводит обход. Это была самая масштабная атака на Воронежскую область, потому что 88 беспилотников, такого пока не было. Будем держаться, в Воронеже живут крепкие люди.
4: Владимир Смехнов, 336, он Воронеж. В российской Минобороны заявили о продолжении ударов по украинским объектам ВПК, в частности по Борисполю, где хранились двигатели для дальнобойных ракет «Фламинго», логистическим центром в Одессе и портовой инфраструктуре «Рейни». А по данным украинских СМИ, в Киеве и Киевской области повреждены нежилые здания, многоэтажки и частные дома, деревообрабатывающее предприятие и склад. Столица также из-за удара временно прекратила работу Высший совет правосудия. В здании ранее на 6 человек. А крупнейший металлургический комбинат ArcelorMittal Кривой Рог сообщил, что возобновить работу после взрывов невозможно. Ранее об этом же информировали еще 3 предприятия отрасли. Зеленский тем временем заявил, что Украина предложила России зеркальное прекращение огня в Черном море, чтобы обеспечить безопасный вывоз прежде всего аграрной продукции. С предложениями к Москве должны обратиться Египет, Индия, Турция и страны Ближнего Востока. Параллельно обсуждается энергетическое перемирие. Украина и США планируют обсудить детали с европейскими странами, после чего Вашингтон, по словам Зеленского, проведет переговоры с Москвой. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что трехсторонние переговоры России, США, Украина могут состояться в ближайшее время, но конкретики пока нет. Крупные банки рискуют остаться без исходящих звонков. С 15 октября операторы связи могут начать блокировать звонки крупнейших российских банков, если те не подключат обязательную маркировку. Операторы заявляют, что большинство компаний уже заключили договоры, выполняя требования закона, и только крупные банки нет. Причем некоторые кредитные организации договоры заключили, но их не исполняют. Банки с такой трактовкой не согласны. Они считают, что закон не обязывает их заключать отдельные договоры с операторами. Кроме того, для банков маркировка означает дополнительные расходы. Минцифра, как пишет «Коммерсант», обратилась в ЦБ с просьбой повлиять на банки и добиться заключения договоров с операторами. Приостановка исходящих звонков для финорганизации станет вполне серьезной проблемой, говорит гендиректор аналитического агентства «Бизнес.Дром» Павел Самеев.
9: Глобально я считаю, что интерпретация законодательства о том, что банкам необходимо заключать соответствующий договор и фиксировать реально приличный объем средств, направляемых как раз на оплату, соответственно, этой маркировки, это очень сомнительная интерпретация, потому что, исходя из законодательства, на самом деле операторы связи должны это делать, и обязанности у инициаторов звонков в том, что именно они оплачивают и обеспечивают маркировку, вообще-то ее нет с точки зрения законодательства. Это прописано уже в подзаконном акте, в постановлении и корректность этой интерпретации вызывает большие сомнения. Но при этом, с другой стороны, надо признать, что для банков большая часть этого трафика звонков, а так как она носит маркетинговый, рекламный и продажный характер, скажем так, наверное, можно было бы заложить какие-то издержки на поддержание этого трафика. В общем, вопрос очень неоднозначный. Банки в целом, я думаю, все-таки правы с точки зрения интерпретации требований законодательства, что не они должны инициировать маркировку и оплачивать ее. С другой стороны, сказать, что это прежде всего телефонные звонки вот эти нужны только в интересах клиентов или в подавляющем большинстве случаев, тоже не совсем так. Скорее, это необходимо для банков. Для клиентов все-таки другие пути получения информации и особенно в чувствительных вопросах, они возможны. Каналов связи других тоже много. Да, создает уменьшение вариантов выбора этих каналов, но все-таки не отсекает клиентов от получения информации.
4: Павел Самеев, компания «Бизнес-Дром». Обязательную маркировку звонков от компании ввели в сентябре прошлого года. Она должна показывать абоненту, кто именно ему звонит. По мнению властей, мера помогает бороться со спамом и телефонным мошенничеством. Некоторая польза действительно есть, но переоценивать ее не стоит, говорит аналитик агентства «Информаналитикс» Алексей Бойко.
10: Звонки от банков – существенная часть тех звонков, которые поступают абонентам. С одной стороны, многие абоненты справедливо рассматривают это как спам, и если они будут переведены в категорию маркированных, то есть платных по договору, то, по крайней мере, для банков это будет расходная часть, и, возможно, это сократит объем звонков. Кроме того, операторы, которые сейчас испытывают в связи с изменениями регуляторики больший рост себестоимости в оказании услуг связи, они, естественно, хотели бы хотя бы частично это компенсировать за счет бизнесов. И банки — это существенная часть бизнеса.
11: Зачем вообще, на самом деле, нужна маркировка? Есть ли действительно здесь какая-то польза, необходимость в этом?
10: Я бы сказал, что маркировка не

0: банковского сектора отведение обязательной маркировки звонков по разным оценкам могут составлять от 1 до 11 миллиардов рублей на одну крупную кредитную организацию. АвтоВАЗ запустил серийное производство своего первого кроссовера «Лада Азимут». По словам главы концерна Максима Соколова, в этом году планируется выпустить несколько тысяч машин в зависимости от разгона продаж. А при этом, отметил Соколов, АвтоВАЗ, цитата, каких-то суперпозитивных, оптимистичных перспектив не видит в развитии рынка с точки зрения объема общего продаж новых легковых автомобилей и LCV. Ориентир 20 тысяч машин «Лада Азимут» в качестве первого стартового года. В кроссовере будет атмосферный двигатель собственного производства объемом 1,6 и 1,8 литра и мощностью 120 и 132 лошадиных сил. А трансмиссии, шестиступенчатая механика и вариатор планируется, что в перспективе машина получит и новый турбированный мотор мощностью 150 лошадей с автоматической коробкой передач. Ориентировочная цена «Лада Азимут» 2,5-3 миллиона рублей. На перспектив у модели почти нет, считает автоэксперт Артем Бобцов.
1: Перспектив рыночных явных, ярких у машины не просматривается. Если раньше новинки ждали, четко понимали, что будут продажи, в том числе автомобильные дилеры, сейчас, наоборот, автомобильные дилеры ждут, скажем так, депрессивно начало продаж этой машины, поскольку, конечно, АвтоВАЗ заставит всех дилеров заказать партии этих машин. Больших продаж по ней никто не ждет. Такая ситуация, в общем, достаточно информационно грустная, несмотря на то, что, на самом деле, событие же большое. Это первый отечественный кроссовер, полноценный, вообще, в принципе, за все время новейшей истории нашего автопрома. Азимут два больших вопроса. Первый, конечно, это цена. Учитывая, что это автомобиль, по сути, класса B+, может быть, C, и цена его явно будет в диапазоне 2,5-3 миллиона рублей. Он окажется даже не то, чтобы в одном сегменте со многими китайцами, он окажется в одном сегменте со многими японцами, которые к нам приезжают по параллельному импорту, по льготному утилизбору с мощностью двигателя до 160 сил. Заранее проигранная конкурентная борьба по этой цене будет абсолютно точно. Второй вопрос – это двигатель. У АвтоВАЗа нет нормального современного двигателя. АвтоВАЗ эксплуатирует свои древние моторы, постоянно их дорабатывая, но даже при этом они все равно выдают мощность 120-130 лошадиных сил, что для кроссовера просто пугающе мало. Но, с другой стороны, понятно, что заводу надо идти вперед, заводу надо развиваться. Невозможно вечно выпускать переделки «Лады Гранты». Ему нужно двигаться в другие сегменты. Это вопрос выживания самого завода, потому что иначе у него просто нету будущего. Поэтому приходится рисковать, вкладывать деньги в машины, которые, возможно, не будут большими объемами продаваться, но при этом, по крайней мере, АвтоВАЗ осваивает новые технологии, он делает хотя бы визуально достаточно современные машины. И, в общем, худо-бедно, но в глазах потребителей формирует образ автопроизводителя, для которого не все потеряно и который не живет только в прошлом.
0: Артем Бобцов, автоэксперт. Ранее глава Ростех Сергей Чемезов говорил, что «Лада Азимут» будет выпускаться в количестве 70 тысяч штук в год. АвтоВАЗ же уточнил, что 70 тысяч машин в год – потенциальный максимум, на который концерн ориентировал модернизацию своей первой конвейерной линии в Тольятти.
2: Реклама. Как возможность мгновенного перевода активов меняет правила игры на фондовом рынке? Насколько новый механизм СБП упрощает выбор брокера? И что это значит для разных категорий инвесторов? Об этом в преддверии инвестиционного форума «Сберинвестиции. Настоящее будущее» исполнительный директор «Сберинвестиций» Артем Демченко в специальном проекте «Таблица приумножения» с Алексеем Завьяловым на следующей неделе на «Бизнес FM». Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Реклама.
3: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщику ОСЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: морозов. «Линарис» к сезону гололедов готов. Подробности на сайте и в шинных центрах «Линарис».
1: Стиль. Характер. Динамика. Городской кроссовер «Джили Кул Рей» в новой комплектации «Спорт» от 2 624 990 рублей. Получите персональное предложение на покупку до конца сентября. «Интер Автоцентр», Южное шоссе.

0: Жили-дефис-нов.ру. Цена указана при покупке автомобиля в кредит и трейдин. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
2: Деньги. Кусок серебра по-испански называется песо. В Америке испанские завоеватели использовали такие куски вместо денег. В Европе из песо отливали монеты. Позднее название песо получил испанский талер. История денег на Business FM.
3: Инвест рекомендаций в банковских приложениях указали 21% и 18% респондентов соответственно. Еще 16% участников опроса назвали бесполезной автоматическую категоризацию расходов, а 14% раздел с оценкой финансового здоровья. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Погода в Москве.
4: Так себе погода в Москве, плюс 11 градусов. Кстати, час назад было плюс 12, стало даже холоднее. Идет дождь. Синоптики обещают, что будет он идти до самого вечера. Только после 7, может быть, перестанет дождить. Но при этом температура будет продолжать понижаться. В ночь на субботу обещают плюс 9 всего. Выходные нам обещают синоптики без осадков, причем довольно теплые. В субботу днем до плюс 17, в ночь на воскресенье плюс 10. В воскресенье днем плюс 18. 14.17 в Москве. В России все больше дело о банкротстве строительных компаний. Начиная с июня, количество таких случаев выросло на треть, говорится в исследовании аналитической компании «Контур Фокус». При этом год к году число дел о банкротстве выросло на 41%. В основном речь идет о региональных девелоперах. В Казани банкротом была признана строительная компания «Акбарс», в Челябинске «СЗ Высота», в Сургуте специализированный застройщик «Салаир», в Перми «Звезда 2013». С чем связана череда банкротств и только ли региональные застройщики под ударом? Рассуждает гендиректор Национального агентства развития рынка недвижимости Камила Фазлыева.
5: Спрос существенно упал, и на сегодня большое количество новостроек, сданных в регионах преимущественно. Это в 10 миллионниках и 11 крупном городе России скопилось большое количество построенных, готовых, сданных новостроек. Они не реализованы. В результате застройщики не могут пополнять там свои счета эскроу, выполнять условия по проектному финансированию. Единицы застройщиков строят на свои собственные деньги. В основном это были деньги кредитные, и, соответственно, мы получили картину, которую, собственно, шли планомерно последние несколько лет. Падение продаж можно проследить. Особенно четко видна картина по регионам, где скопилось большое количество нераспроданного жилья и перспектив реализовать их. Даже в оговоренные сейчас сроки, говорят, где-то потребуется 4-5 лет, чтобы продать скопившийся пул квартир. В реальности эти сроки исходят из скорости продаж, которые были до этого на рынке. Сегодня даже эти инструменты уходят. Соответственно, бесспорно, продажи будут еще сокращаться.
6: А почему в регионах это наиболее заметно?
5: По-прежнему едут в Москву, и отток этот усилился. Едут в Москву, едут в Санкт-Петербург из регионов по ряду причин, в том числе и поиска работы и так далее. Но кроме того, есть отток в крупные города. Соответственно, те регионы, откуда население уезжает, здесь мы видим больше провал по продажам.
6: Про московских девелоперов. Коснулась ли это их проблема?
5: Крупные девелоперские известные федеральные компании имеют возможность влиять на свою репутацию. Здесь как раз размер коллапса из-за огромного объема их строек, несопоставимых с регионами. Здесь как раз-таки серьезные проблемы, они здесь могут быть гораздо более объемны, чем в регионах.
4: Камила Фазлыева, Национальное агентство развития рынка недвижимости. В Минстрой заявили, трудности с выполнением планов по вводу жилья в некоторых регионах существуют. Однако программа по строительству около 100 миллионов квадратных метров в России в этом году будет выполнена. А при этом каждая вторая квартира в новостройке не находит своего покупателя. В нынешних условиях такие темпы возведения просто не нужны, отмечают эксперты. В теории подстегнуть спрос мог бы дисконт от застройщиков. Но и тут все не так однозначно, комментирует гендиректор консалтинговой компании «Макон» Илья Володько.
7: Дело в том, что на сегодняшний день девелоперские проекты по уровню рентабельности с учетом текущих затрат и себестоимости строительства находятся практически на грани безубыточности. Любое понижение цены, даже относительно небольшое, оно может уже вывести проект в области отрицательных значений. И если бы девелоперы строили объекты за счет собственных средств, то, наверное, многие из них могли бы пойти на этот шаг и временно реализовывать недвижимость на уровне себестоимости, либо даже ниже, чтобы просто покрыть какие-то свои кассовые разрывы. Но дело в том, что абсолютное большинство стройки в России финансируются банками через механизмы проектного финансирования, и, соответственно, банки не могут пойти на эти условия и разрешить снижение цен для увеличения темпов реализации, поскольку просто тогда многие девелоперы не смогут погасить кредит при полной реализации, при полных продажах объектов в рамках какого-либо конкретного дома. Для тех, у кого есть хоть какая-то возможность пока держаться на плаву, конечно, более рациональная стратегия все-таки дождаться спроса, не опускать цены. Пусть эта прибыль, полученная от продажи квартир, будет даже отложенная, но тем не менее сам проект окажется рентабельным, и это гораздо более важнее, честно говоря, для устойчивости бизнеса на сегодняшний день, чем просто распродавать с дисконтом нереализованные объекты.
4: Илья Володько, компания «Макун». Тем временем рост цен на новое жилье в России замедлился. С начала года он составил около 6-7%. Эксперты говорят, динамика связана с высокими ипотечными ставками. Ранее на российском рынке до 80% сделок приходилось на жилье с ипотекой. Однако нынешние 17-18% могут позволить себе, мягко говоря, не все. Меняются и льготные условия. С 1 октября семейная ипотека с одним-двумя детьми будет по ставке 8-12%. При том, что сейчас база ставка 6. Школьный проект в Roblox превратился в бизнес на миллионы, но закончился судом. Игра, которую американский разработчик Тимоти Ким когда-то сделал в качестве школьного проекта по информатике, стала одним из самых популярных проектов Roblox. Речь о Tower Defense Simulator, где игроки защищают свою базу от врагов с помощью разных персонажей и башен. Общее число посещений игры превысило 5 миллиардов, но теперь вокруг игры идет судебный спор. Бывший партнер Кима Джейк Ширли требует не менее 35 миллионов долларов и утверждает, что у него право на долю в проекте. Но партнеры несколько лет работали практически без формального договора, отмечает британское игровое издание Dexerta.
8: Джейк Ширли подал иск в суд, утверждая, что его устные договоренности с Кимом были нарушены. Он требует не менее 35 миллионов долларов. Кроме того, Ширли хочет, чтобы суд признал за ним право совместного владения авторскими правами на игру. Согласно иску, Ким предложил Ширли 30% доходов от Tower Defense Simulator. Они договаривались через переписку и звонки. К 2019 году доля приносила Ширли около 200 тысяч долларов в год. В 2020 году его долю увеличили на 40%. Позже оба бросили колледж, чтобы заниматься игрой. Когда партнеры наняли двух программистов, им платили в Robux, внутренней валюте Roblox. По данным иска, примерно по 50 тысяч долларов в Robux каждые несколько месяцев откладывали на отдельном аккаунте специально для выплат сотрудникам. Их разработчики могли обменивать на реальные деньги через систему Roblox. Проблемы начались в 2022 году, когда Ким предложил Ширли подписать официальный договор о найме. Ширли отказался. Он считал себя партнером, а не сотрудником. Последнюю выплату от проекта, более 92 тысяч долларов, он получил в сентябре 2023 года. А в декабре, по его словам, его лишили доступа к рабочим аккаунтам и сообщили об увольнении по электронной почте.
4: Похожий конфликт произошел недавно вокруг другой игры Roblox – аниме Vanguards. Бывший разработчик утверждает, что ему полагалась доля в доходах проекта, но позже его отстранили от работы, а созданные им материалы продолжили использовать. Теперь он требует через суд более 15 миллионов долларов. Инвестиции у них в крови, или по заветам графа Дракулы. В Румынии устроили необычную акцию «Сдай кровь в обмен на облигации». Столкнувшись с огромным долговым бременем, правительство решило креативно подойти к поиску инвесторов. Подробности рассказывают журналисты Bloomberg.
9: Когда Ионут Неделия сдает кровь, ему приятно осознавать, что он помогает людям, а заодно помогает и себе. Несколько раз в год 46-летний менеджер из Бухареста терпеливо стоит в очереди в обветшалом пункте сдачи крови, ожидая, пока медсестра его примет. После визита он всегда заходит на свой брокерский счет и загружает свидетельство донора крови, чтобы получить свое вознаграждение, возможность купить румынские гособлигации с завышенными процентными ставками – более 7%. И это на целый процентный пункт выше, чем обычные ставки, доступные большинству инвесторов. Возможно, придется потратить полдня на сам процесс сдачи крови, но оно определенно того стоит, говорит уже опытный румынский инвестор с первой группой крови. Программа «Кровь в обмен на облигации» с начала 2025 года привлекла почти 3 миллиарда румынских леев, это около 15 миллиардов рублей, и покрывает почти пятую часть всех потребностей правительства в заимствованиях. Власти Румынии разом решили две задачи – как смягчить хроническую нехватку крови в стране и обеспечить столь необходимые средства для покрытия бюджетного дефицита.
4: Чиновники по всему миру экспериментируют с новыми способами привлечения населения к покупке облигаций. В Японии бум таких продаж уже несколько лет. Домохозяек привлекает оригинальная реклама облигаций, в которой участвуют популярные в стране мультипликационные персонажи. Центр столицы перекроют из-за проведения московского марафона. Забеги пройдут в ближайшие выходные, но ограничения движения на некоторых участках начинаются уже сегодня. О том, где нельзя будет проехать и припарковаться, расскажет Сергей Гордеев.
2: Подробности.
9: Начиная с 25 сентября и до 4 часов дня воскресенья нельзя проехать на Университетской площади в районе парковочного кармана на пересечении с улицей Косыгина. 27 сентября закрыто движение с полуночи до часу дня на улице Косыгина от проспекта Вернадского до Университетской площади. С 8 утра до половины 6 вечера воскресенья перекроют улицы Косыгина от Университетской площади до Воробьевского шоссе, Большую Дорогомиловскую, Смоленскую в сторону области, Садовую Кудринскую, Тверскую, Большую Ордынку, Крымский вал, Хамовнический вал и Лужники. Не будет проезда и на столичных набережных, в том числе на Бережковской, Яузской, Котельнической, Москворецкой, Раушской, Ростовской, Новодевичьей и Лужнецкой. Закроют движение на бульварах Тверском, Страстном, Цветном, Сретенском, Чистопрудном, Покровском, Зубовском и Смоленском. Недоступными окажутся Малый и Большой Устинские мосты, Малый Москворецкий мост и Крымский. Не будет движения в том числе в Костомаров и Лубочном переулках, а также через Устинские и Садовнические проезды на Смоленской площади и в тоннелях Маяковском и Октябрьском. Кроме того, начиная с полуночи воскресенья и до окончания забега, а официальное закрытие в 16:10, на участках ограничений будет запрещена парковка.
4: Московский марафон – крупнейшее соревнование по бегу. В России старт проводят ежегодно, начиная с 2013 года. По традиции устраивают забеги в сентябре.
2: 5 миллионов долларов – забыть в такси. 8 миллионов – выбросить в мусор. 100 миллионов – перевести не туда, опечатавшись в цифре. Когда цена невнимательности – целое состояние. Истории шокирующих потерь в специальном проекте «Легко ушло». Скоро на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
3: 14:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Первое заседание Госдумы 9-го созыва состоится 30 сентября в 10 утра. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Удостоверение избранным депутатам ЦИК вручит 29 сентября. Напомню, выборы депутатов Госдумы проходили в России с 18 по 20 сентября. ЦИК утвердил их результаты сегодня. Россия и Вьетнам смогут увеличить число взаимных авиарейсов до 210 в неделю. Авиакомпании двух стран смогут выполнять до 105 рейсов в неделю с каждой стороны. Об этом сообщил Минтранс со ссылкой на двусторонний меморандум по расширению возможностей для авиаперевозчиков. Сейчас российские авиакомпании летают во Вьетнам по 11 маршрутам, выполняют 39 рейсов в неделю. Вьетнамские перевозчики осуществляют полеты по 13 маршрутам с общей частотой 31 рейс в неделю. Серийное производство кроссовера «Лада Азимут» началось на заводе «АвтоВАЗа» в Тольятти. Это вторая глубоко модернизированная версия модели «Веста». Официальную презентацию этого авто «АвтоВАЗ» провел на Петербургском международном экономическом форуме в 2025 году. Президент Финляндии Александр Стуб попросил Илона Маска разрешить использовать спутники Starlink для наведения ударов Киева вглубь территории России. Об этом президент Финляндии заявил в беседе с Рейтером. По его мнению, Маск должен дать украинцам возможность использовать Starlink там, где находятся российские установки баллистических ракет. Сейчас спутниковая сеть Starlink не работает на территории России. Ее включение повысило бы точность наведения украинских беспилотников, отмечает Рейтер. Новости на бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
2: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 14.30 в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. У Верхнего Ларса разберут автомобильное кладбище на границе с Грузией. С 22 года скопилось уже 500 брошенных машин. Остовы теперь сдадут в утиль. О том, как это происходит с формальной точки зрения, мы спросили у экспертов. Россияне виноваты в том, что в Армении взлетели цены на аренды в жилье. Местные риэлторы сообщили о том, что за год рост цен составил плюс 15%, а доступных вариантов практически не осталось. Об этом также подробнее в ближайшее время. Каковы итоги визита главы КНР в Вашингтоне? Дональд Трамп лично принимал Си Цзиньпина и встречал его в аэропорту. Очень большая редкость. А сам Белый дом оценивает контакт позитивно. Западная пресса таким оптимизмом вовсе не пышет. Все подробности в нашем эфире. Кладбище автомобилей у Верхнего Ларса отправят в утиль. Начиная с 22 года на границе Северной Осетии и Грузии скопилось около 500 брошенных автомобилей. Как правило, владельцев не пропустили грузинские таможенники из-за отсутствия необходимых документов. За это время машины успели разобрать буквально по косточкам. Колеса, фары, кресла и даже стекла давно сняли. Стоимость брошенных машин оценивается в 100 миллионов рублей. Сейчас скелеты автомобилей стоят вдоль обочины и выглядят как реквизит к фильмам про постапокалипсис, рассказывает журналист из Владикавказа Заур Фарнеев.
10: Очень много машин было продано в то время. За копейки буквально покупали. Совершенно разные машины. В основном, конечно, иномарки. Такого среднего уровня, но бывали и классом повыше. Такие хорошие Мерседесы, БМВ. Мне предлагали в свое время тогда купить машину за 100 тысяч, по-моему. Какая-то Беха была или Мерседес, я не помню уже. Люди просто избавлялись от машин. Видимо, не могли их перевезти через границу и просто бросали на месте. Те, кто не продал, просто оставляли. Может, в надежде, что они смогут за ними вернуться. Но в итоге они так и остались. Сумма, которая была озвучена, она, конечно, довольно смешная. Может, металлолом столько стоит, но я сильно в этом сомневаюсь, потому что внутренности у этих машин практически нету. Как от них избавляться? Утилизировать, наверное, будут. С нейтральной полосы как забирать, честно говоря, мне довольно странно самому. Там, наверное, какие-то международные договоренности понадобятся для этого. Потому что, если бы их можно было так легко забрать с нейтралки, то их, наверное, бы оттуда уже давно забрали. Но они как стояли там, так и стоят все эти уже ровно 4 года.
4: Заур Фарнеев, журналист из Владикавказа. С какого момента по закону машина считается брошенной и бесхозной, и кто должен отвечать за ее утилизацию, объясняет главный редактор сетевого автомобильного издания «Кьютеру» Максим Ракитин.
11: Естественно, у каждого автомобиля есть собственник, и он числится за этим собственником до того момента, пока он не будет снят с учета или не будет написано заявление о принудительном снятии с учета этого автомобиля. Соответственно, у каждого из этих автомобилей был или есть действующий собственник, вне зависимости от того, на каких основаниях они были куплены. Срок давности, когда автомобиль становится бесхозным, определяется локальными правовыми нормативными актами. То есть для каждого субъекта федерации это может быть абсолютно свой срок. Если после предупреждения собственник не принимает мер к утилизации автомобиля, таким образом это делает уже местная администрация. Автомобиль утилизируется, и за утилизацию владельцу могут выставить счет.
4: Максим Ракитин, Кьютеру. Грузинская таможня по-прежнему регулярно не пропускает машины из России. И если есть проблемы с документами на транспорт, и люди продают авто прямо на месте. Поэтому на границе можно часто встретить перекупщиков. Россияне снова стали причиной взлета цен на жилье в Армении. сентябре местные риэлторы зафиксировали плюс 15% к стоимости аренды за год и дефицит бюджетных вариантов. Однушка в спальном районе Еревана по цене среднемесячной зарплаты. Это если удастся трудоустроиться. Подробнее о реалиях русской Армении Светлана Чередникова.
12: По данным ресурса TripBuy, после бума в 22-м и падения рынка на 30-40% в прошлом и позапрошлом годах, рынок армянской недвижимости снова растет. В сентябре риэлторы фиксируют плюс 15% стоимость аренды за год. Однушка в спальном районе Еревана от 60 тысяч рублей в месяц, в административном центре цены от 85 тысяч рублей. Но и сотни тут не редкость. При этом средние бюджетные квартиры уже заняты. Растет и число россиян, которые в последнее время покупают квартиры, в том числе с инвестиционными целями. На этом фоне продажные цены квартир в Ереване за второй квартал выросли от 20 до 40%, сообщил Ливон, брокер агентства недвижимости «Метрикс», автор телеграм-канала «Метры в драмах».
13: Однокомнатная квартира в большом центре стоит порядка 140 тысяч долларов с нормальным ремонтом. Если мы говорим про малый центр, то где-то от 180 тысяч долларов. Однокомнатная квартира в среднем стоит 110-120 тысяч долларов. Если мы говорим про окраины, то там можно найти и за 90, и за 85 тысяч долларов на данный момент.
12: Россияне в Армении работают в разных сферах, и их много, говорит политический обозреватель из Еревана Аршалуис Мгдысян.
14: Что касается нового потока релокантов, такое ощущается, и это есть и в официальных заявлениях, и есть в заявлениях экспертов, которые занимаются в том числе недвижимостью, что сейчас поток международных визиторов, так скажем, многие из них, особенно из России, сейчас приезжают и остаются. Во многих сферах я вижу представителей России, русскоговорящих, так скажем. Это начиная от сферы доставки курьерства, заканчивая и IT, высокими технологиями, кафе, рестораны, и самые разные бизнесы, которые они здесь открывают.
12: Москвичка Анна тесно общается с семейной парой, уехавшей в Армению еще в 22-м. Она прислала нам текстовый комментарий о том, какой видит жизнь в Армении ее друзья.
15: По их словам, сейчас в городе стало заметно больше россиян, приезжают с конца августа. Сейчас дорожает аренда жилья. Мои друзья с этим пока не столкнулись. Снимают уже давно, им пока цены не повышали. По их наблюдениям, высокие цены касаются новых предложений на рынке. Небольшую квартиру почти на окраине Еревана предлагают за 70-80 тысяч рублей. Что касается работы, то и здесь не без трудностей. Предложений на рынке для приехавших немного, конкуренция большая. Например, в рестораны очень тяжело устроиться поваром. А если повезет, то тут не стоит вопрос о достойной зарплате. Приходится соглашаться на варианты с графиком 6:1 с оплатой по 2200 в сутки. Нетрудно подсчитать, что в месяц на доход больше 60-80 тысяч не выйдешь, если ты не какой-то топовый специалист, конечно.
12: Уровень зарплат россиян на 20-30%, а часто и в половину, меньше заработка местных на аналогичных позициях, подтверждает историк, частный гид в Армении Розана Паранян. И это на фоне безработицы.
16: Те зарплаты, которые мы получаем, практически жить в Армении только на одну зарплату нереально. Жизнь стала дорогим удовольствием, если мягко сказать. Это главное — найти работу, потому что все-таки уровень безработицы и в Ереване, а тем более в областях, очень сильно ощущается.
17: А куда реально устроится человек, который приехал из России?
16: Те, которые приехали во время первой вот этой мобилизации частично в 2022 году, в основном в Армении приехали те, у которых уже была работа. Это, соответственно, сфера IT. Как ни странно, какая-то часть приезжих людей занимается блогерством. И это сейчас прямо активно процветает.
12: ВНЖ в Армении и получить, и продлить просто. Оно позволит избежать двойного налогообложения. Но на трудоустройство это не влияет. Влияет знание английского и армянского, особенно в сфере IT и услуг. Хотя Армению можно назвать русскоязычной. Как сообщил Бизнес-ФМ, бизнес-аналитик компании-разработчика CRM Мегаплан Сурен Егазярян, для тех релокантов, кто открыл свой бизнес, сумма налогов зависит от сферы, режима и оборота. Например, при обороте до 317 тысяч долларов в год ИП может работать по налогу с оборота. Для многих видов деятельности это 5%, для производства 3,5%, а для общей ПИТа 6%. Есть режим микропредпринимательства при обороте до 66 тысяч в год. Если подходишь под его условия, можно быть освобожденным от основных налогов с оборота, прибыли или НДС. Например, при обороте 14 тысяч долларов и ставке 5%, налог составит около 700 долларов в год. ИП открыть просто, госпошлина $9, зарегистрироваться можно за один визит в госструктуру. Подоходный налог для резидентов 20%. Светлана Чередникова, Алексей Шевцов, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
4: Пышный прием, сложный переговор. Зарубежная пресса анализирует встречу президента США и главы КНР в Вашингтоне. Это первый госвизит китайского лидера в США более чем за 10 лет. Трамп лично встретил Си Цзиньпина и его супругу в аэропорту, а на следующий день устроил пышную церемонию с военным парадом, оркестром и пролетом военных самолетов. Показал гостям и сам Белый дом, включая новую вертолетную площадку, а сегодня должен сопроводить главу КНРП в Национальный архив и продемонстрировать строящийся банкетный зал. Основными темами для обсуждения сторон стали торговля, искусственный интеллект, Тайвань и международная безопасность. В частности, Вашингтон и Пекин договорились продлить торговое перемирие. До 10 января Трамп назвал встречу отличной, заявив, что отношения США и Китая никогда не были лучше, чем сейчас. Председатель КНР, в свою очередь, отметил, что отношения Пекина и Вашингтона находятся на новом историческом рубеже. Воодушевление лидеров США и Китая не разделяет зарубежная пресса. Подробнее Маргарита Йозина.
0: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
8: Дипломатия или диплотеймент? Таким вопросом задается британская The Guardian, анализируя визит главы КНР Си Цзиньпиня в США. Газета подчеркивает, символизма было много, но признаков прорыва по ИИ, торговле, Тайваню или Ирану не видно. Пышность и протокол сами по себе не означают прогресса, подытоживает издание, цитируя экспертов. Wall Street Journal тоже категорично. Во время визита председателя КНР было много церемониала, но по итогу мало конкретных результатов. Стороны сохранили торговое перемирие, но серьезные разногласия никуда не исчезли. Впрочем, кое-что осталось за пределами помпезной картинки. Параллельно с визитом администрация Трампа, по данным газеты, ведет с Пекином конфиденциальные переговоры по ядерному оружию. Вашингтон подозревает Китай в тайных испытаниях ядерных зарядов малой мощности, что Пекин категорически отрицает. Обсуждения проходят на полях международных встреч в Женеве, Нью-Йорке и Касабланке. США предлагают новые механизмы проверки, а следующий раунд переговоров, как пишет Wall Street Journal, ожидается в октябре. Рейтер обращает внимание на сам антураж визита, отмечая, что он прошел с военной помпой. Были задействованы военные в яркой форме и оркестр. Кроме того, над участниками встречи пролетали истребители и бомбардировщики. Один из пролетов оказался настолько громким, что Трамп даже вздрогнул. В то же время, как отмечает агентство, глава КНР вновь вспомнил о ловушке Фукидида, теории, согласно которой соперничество восходящей державы и уже доминирующей может привести к войне. Китайский лидер заявил, что этого сценария можно избежать, и призвал укреплять военные контакты и механизмы предотвращения кризисов. Гонконгское издание Dim Sum Daily пишет, что в Вашингтоне Си Цзиньпинь выглядел как старший партнер. По мнению издания, Пекин приехал с четко сформулированными требованиями по Тайваню, технологиям и безопасности. Но позиция Китая по этим вопросам не изменилась, в то время как США теперь в некоторых моментах к ней приблизились. В частности, отмечается, что ранее Трамп приостановил крупный пакет поставок оружия Тайваню, и риторика относительно ИИ стала менее жесткой. Блумберг предлагает посмотреть на саммит с европейской стороны. Евросоюз рискует стать объектом решений, которые принимают Вашингтон и Пекин. По сути, оказаться не за столом, а фактически в меню. Пока США и Китай обсуждают торговлю, искусственный интеллект и глобальную безопасность, Брюссель остается в стороне. При этом зависимость Европы от Китая и его поставок, в частности редкоземельных металлов, никуда не девается.
0: Реклама.
18: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
19: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
20: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган Центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
2: Компании и корпорации.
6: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
21: Отставки и назначения.
6: Российским бизнесом ВУШ с 19 октября будет руководить Алексей Скоробогатов, который раньше работал в BlaBlaCar, Авито, Microsoft и Nokia. Его задача – сделать сервис прибыльнее и удобнее, говорится в сообщении компании. Основатель ВУШ и нынешний гендиректор Дмитрий Чуйко продолжит отвечать за стратегию и финансовые результаты компании.
21: Отчеты и планы.
6: Логистическая компания СДЭК стала выпускать под своим брендом злаковые батончики и кофе в зернах и дрип-пакетах. Кофе для СДЭК делает по контракту компания в Москве, батончики в Новосибирске. Все это часть проекта СДЭК Кофе, который появился несколько лет назад. Компания устанавливает автоматы для кофе с собой в пунктах выдачи заказов и сдает в аренду кофемашины для офисов. Тесла на этой неделе начнет регулярные поставки электрогрузовиков Сэмми спустя 9 лет после их презентации. Первые экземпляры, собранные вручную, в 2022 году Тесла поставила PepsiCo, но массового производства тогда не было. Доступно будет две версии: стандарт, проезжает до 520 километров на одной зарядке, и Long Range, способный проехать 800 километров. Цена с момента первой презентации выросла в полтора раза, до 250 тысяч долларов за стандартную комплектацию. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
4: В Москве.
2: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
22: Итак, сегодня у нас мобильная тема. В студии Михаил Задорожный, и наш гость сегодня независимый консультант по взаимодействию с Apple и Google Никита Тюнников. Никита, здравствуйте.
23: Добрый день.
22: Глава Минцифры Максуд Шадаев заявил о рисках для российских разработчиков приложений для Android. О чем здесь идет речь? Об этой самой верификации, которую запускает Google? И как вы вот оцениваете эти риски?
23: Все верно. Речь идет об верификации приложений и регистрации этих приложений в Google через Google Play Developer. Ну, риски, конечно, есть. Они достаточно высокие. Однако время у нас еще есть, потому что до 30 сентября регистрация нужна всем, кто находится в азиатских странах. Это там Таиланд и Бразилия вроде еще, да. В следующем году будут уже потихоньку распространяться на другие страны верификации от Google. Но Россия, скорее всего, будет, ну, еще не скоро. Я думаю, что мы только к лету узнаем, когда будет переход у российского стора к этой официальной верификации приложений.
22: А что представляет собой эта верификация? То есть, что нужно сделать, чтобы Google тебя условно не выпилил из Google Play?
23: Для этого необходимо зарегистрироваться как разработчик в Google Play Developer программе, либо как полноценный разработчик, либо как разработчик, который хочет зарегистрировать свое приложение. И в том, и в другом случае нужно заплатить вступительный взнос в размере $25. И, соответственно, после этого нужно верифицировать свою личность. Это обязательная процедура. Либо для организации это верифицировать организацию. Для российских физлиц необходимо иметь заграничный паспорт, потому что Google сейчас немножко чуть-чуть разучился читать на русском, и поэтому они просят грузить именно заграничный паспорт, чтобы совпадало имя и фамилия. Обязательно должен быть у компании или у физлица сайт. Может быть, сайт его приложения. Это тоже подходит. Номер телефона, который будет использоваться для взаимодействия с пользователями. Вот эти все, когда проходят процедуры, верификация проходится, приложение загружается в Google, и оно регистрируется официально.
22: Ну а в чем тогда проблема, что у российских разработчиков нет $25, чтобы зарегистрироваться?
23: А вы знаете, вот у меня сейчас последний вот месяц очень много клиентов ко мне приходят именно касательно вот этой истории с верификацией Google. Дело в том, что компания Rustor, отдельная уже, которая от ВК, разослала всем уведомления о том, что они не влияют на это, но рекомендуют всем зарегистрировать свои приложения в Google, для того, чтобы с ними не возникло проблемы при запуске на устройствах пользователей. Все упирается в то, что оплатить аккаунт можно только иностранной картой. Любые другие возможности недоступны. То есть, вот, например, в Apple доступна возможность, раньше была, а сейчас уже частично там связанная через мобильный телефон, то в Google только иностранной картой можно оплатить себе аккаунт. И мы же с вами понимаем, прекрасно, что не у всех граждан, не у всех разработчиков, не у всех компаний есть заграничные карты, с помощью которых они могут оплатить аккаунт разработчика. Нет какой-то, понимаете, четкой инструкции для российского сегмента, клиента, как документы загружать, как они должны выглядеть, в каком формате их нужно загружать. Не описано, как это делается. Поэтому это всегда такая вот сложная процедура возникает именно вот здесь, вот в этом моменте.
22: Думаю, что там у того же Сбера, который, правда, под санкциями, как и большинство российских банков, у них, наверное, все-таки есть какая-то возможность, и уж точно есть деньги, чтобы оплатить вот этот вот взнос.
23: Вот здесь интересный момент, на самом деле. Я до конца еще не разобрался, и стоит, наверное, поисследовать эту историю, связанную с российскими банками. Так как Google проверяет международный ДУНС-номер, а этот номер проверяется на наличие санкционных ограничений, здесь могут возникнуть проблемы.
22: Ну, я думаю, что этот вопрос можно поставить вообще шире. В принципе, могут ли присутствовать в Google Play разработчики, которые либо сами находятся под санкциями, либо связаны каким-то образом с тем, кто находится под санкциями?
23: Странно это звучит, да, с учетом того, что Google проходит процедуру банкротства в России, но при этом Google более лоялен к санкционным компаниям в России, чем, например, компания Apple. То есть, если компания Apple блокирует полностью, то Google на основе рестрикций и санкций, которые исходят от других стран, просто выключают приложения в тех странах, на которых наложены санкции. Ну, например, в российском сторе некоторые приложения остаются. SDN-санкции, блокирующие, к которым относятся банки, да, они исполняют ответственно полностью. То есть, соответственно, приложения заблокированы. Но вот здесь вот тоже такой тонкий момент, что если это блокирующие санкции, нужно понять, если не блокирующие, а просто какие-либо ограничения, то в Google проблем не возникнет.
22: Ну, а вот тот же самый Рустор сам по себе будет работать, если, скажем так, разработчикам не удастся зарегистрироваться по этим новым правилам верификации Google? Потому что появилось множество спекуляций на эту тему, что не будет работать вообще ничего, связанное с Россией.
23: Действительно, такая информация периодически проходит. Я могу точно сказать, что такого не произойдет. Все работать будет. Будут некоторые проблемы, связанные с ограничениями установки приложений, да, но это такая временная история, то есть там приложение потребуется там сутки на разблокировку защиты на устройстве пользователя, чтобы установить это приложение. В остальном никаких блокирующих ситуаций того, что вообще нельзя будет пользоваться и устанавливать приложение из других сторонних источников, такого нет. Что касается Рустора, они, вы знаете, отделились сейчас от ВК. Они сделали это специально, чтобы уйти от санкционных ограничений Евросоюза и каких-либо возможных ограничений со стороны США. И таким образом им сейчас нужно провести переговоры. Вот мне очень странно было слышать Максута Игоревича по поводу того, как они хотят минимизировать риск, если здесь есть конкретное решение, которое нужно исполнить. Нужно просто выйти на переговоры с Google, с американским представительством Google, и Рустор должен с ними проговорить момент возможности добавления в реестр разрешенных приложений. Такой реестр сейчас Google составляет, и вот здесь важно, чтобы Google зарегистрировал Рустор как официальный сторонний магазин.
22: Ну, я просто хочу напомнить еще, что те же самые банки, в случае с Apple, они, так скажем, снизили риски немного другим способом. Они размещают приложения, замаскированные подо что-то. И некоторое время они там живут, в этом App Store. Потом, правда, их выпиливают, они делают новые, и вот это вот все идет по кругу.
23: Такие приложения называются «троянские кони». Они выполняют код определенного функционала там игры или какого-то информационного приложения, но внутри потом активируется код банка. Да, сейчас в этой реальности мы будем жить до тех пор, пока Apple будет препятствовать возможности разработки альтернативного магазина приложений для России. А с Google, к сожалению, в данной истории сейчас этого не получится. Ну, можно, конечно, попробовать обойти. Я уверен, что эта лазейка найдет, но все-таки не буду я, наверное, раскрывать лазейки, которые позволят работать достаточно длительное время.
22: Об этом сейчас речи вообще не идет, но тем не менее, а может ли вот тот же Google или Apple, да, полностью окирпичить в России все смартфоны на своих мобильных ОС? Вот технически это возможно? И если это действительно возможно, готовы ли мы к такому сценарию?
23: Вы знаете, я люблю эту историю сравнивать с изыманием наших активов, которые находятся замороженными в странах Европы и США, да, вот Евроклир, который удерживает средства нашей страны. Ведь Бельгия не соглашается, потому что это несет определенный риск. Риск для других стран о том, что деньги вот можно вот так просто изъять. Я это сравнение люблю, потому что, да, Возможность есть, но на это никто не пойдет. Ни компания Apple, ни компания Google на это не пойдет, только потому что это создает существенный риск для пользователей и других стран, потому что они начинают думать, если Apple управляет моим телефоном, позволяя мне его купить, или там Google, да, позволяя мне использовать его, и при этом может мне его заблокировать, потому что я нахожусь в какой-либо стране, то не ждет ли меня это завтра? И вот этот риск очень серьезно может навредить бизнесу. А в первую очередь Apple и Google – это компании, зарабатывающие деньги. И в России у них очень много пользователей. Поэтому на такие крайние меры компании не пойдут.
22: Ну что ж, мы теперь тоже немного больше в теме рисков российских Android-разработчиков. У нас в гостях сегодня был независимый консультант по взаимодействию с Apple и Google Никита Тюников. Никита, спасибо большое за уделенное время. Всего хорошего.
3: Спасибо. До свидания.
2: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
4: Интервью сегодня полностью в дневные часы 18.30 на Business FM. А если в это время слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты интервью» и на всех подкаст-платформах.
19: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.
5: Вот сентябрь пришел. Лето как не бывало. В Максидоме пора больших скидок настала. На посуду цена в половину упала. Я купил бы там все, но в шкафу места мало. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
2: Слова, проверенные делом.
7: Ваше время ограничено, поэтому не тратьте его на жизнь чьей-то другой жизнью. Не попадайте в ловушку догмы, которая говорит жить мыслями других людей. Не позволяйте шуму чужих мнений перебить ваш внутренний голос. И самое важное, имейте храбрость следовать своему сердцу и интуиции. Они каким-то образом уже знают то, кем вы хотите стать на самом деле. Все остальное вторично. Стив Джобс. Пионер эры IT-технологий. Основатель Apple.
2: Слова, проверенные делом. На Business FM.
1: Строго по делу. Победитель телевизионного конкурса «ТЭФИ Капитал» в номинации «Digital» Илья Краснопеев. О главных темах главный редактор «Бизнес FM» Илья Капелевич.
9: Наш герой служил актером в театре Романа Вицюка и снимался в сериалах. Поработал в Бразилии, а теперь создает ферму в Бурятии, о чем ведет реалити-шоу. Все это в неполные 32. Об актерском прошлом и о бизнес-настоящем.
1: Фермер и лауреат «ТЭФИ Капитал» Илья Краснопеев. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
19: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
2: Бизнес FM. Новости. Коротко.

0: 14:58 в Москве. В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Возможность трехсторонней встречи представителей России, США и Украины обсуждалась в телефонном разговоре российского и американского лидеров, но конкретной информации по ней пока нет. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что пока рано обсуждать результаты поездки спецпредставителя президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева в США. По словам Пескова, у сторон есть понимание, что это взаимодействие могло бы быть выгодным. Президент Финляндии Александр Стубб попросил владельца SpaceX Илона Маска расширить покрытие Starlink для ударов Украины по российским пусковым установкам баллистических ракет. Это спасло бы жизни, заявил Стубб в интервью Reuters в Нью-Йорке. Сейчас Starlink не работает на территории России. Украинская сторона считает, что расширение покрытия позволило бы использовать систему для наведения вооружений на мобильные пусковые установки в нескольких сотнях километров от границы. Евросоюз призывает Великобританию более тесно согласовывать свою торговую политику с курсом блока, чтобы избежать барьеров для товаров с маркировкой «Made in Europe», пишет Financial Times. Как рассказали источники газеты, лучшим решением для Лондона, считают Брюсселе, стало бы присоединение к таможенному союзу. Центр избирком огласил окончательные результаты голосования по выборам депутатов Госдумы 9-го созыва. По данным ЦИК, «Единая Россия» получила 349 мандатов, КПРФ 37, ЛДПР 23, «Новые люди» 19, «Справедливая Россия» 17, «Родина» 1 и 4 у самовыдвиженцев. Всего среди новых депутатов 46 участников СВО, рассказала глава ЦИК Алла Памфилова. Явка на выборах составила 59,8%. Это больше, чем в 2016 и 2021 годах. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 15 часов в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Масштабные атаки пережили российские регионы ночью. В Ульяновске и Воронежской области есть пострадавшие. В Пермском крае при атаке дрона один человек погиб. Операторы связи с середины октября смогут начать блокировать звонки крупнейших российских банков, если те не подключат обязательную маркировку. По словам операторов, большинство компаний договоры заключили и выполняют требования законодательства. А вот с кредитными организациями все не совсем так. У банков, правда, другая версия. «АвтоВАЗ» запустил в серийное производство свой первый кроссовер. На первом этапе «Лада Азимут», как ожидается, будет производиться в количестве нескольких тысяч экземпляров. А дальше посмотрят эти и другие темы в нашем эфире. Массированный налет беспилотников сразу на несколько российских регионов произошел ночью. В Новошахтинске, Ростовской области, поврежден завод нефтепродуктов. Его работу временно приостановили. На границе Ульяновской и Самарской областей повреждений получили электровоз и первый вагон поезда «Москва-Тольятти». Травмирован машинист, среди пассажиров пострадавших нет. В самом Ульяновске повреждена промышленная и гражданская инфраструктура. 8 человек, в том числе ребенок, получили ранения. Из-за атаки перекрывали улицы, ограничивали движение общественного транспорта, отменили занятия в школах и вузах, говорит Савко «Российской газеты» по Ульяновской области Александр Юхтанов.
3: Когда я находился дома, я слышал неясные какие-то хлопки, но я живу достаточно далеко от места, но достаточно близко от больницы. И поэтому сразу же подряд я услышал несколько сирен скорой помощи друг за другом. Понятно, что это не обычное отражение атаки, а как-то что-то более крупное. Я отправился на место, но не пропускает. Общественный транспорт, маршрутка, на которой я ехал, ее завернули. Пришлось достаточно долго идти пешком, когда я дошел уже. Тут конкретное оцепление, куда даже пешеходов не пускают. Здесь время от времени выезжает скорая помощь, полиция. Пожарное время от времени проезжает, но дыма не видно. Люди, с которыми я беседовал, кто-то говорит, 5 или 6 было хлопков, и стекла тряслись. Говорил с девушками тут, которые в общежитии живут. Их эвакуировали, очень они испугались. Где-то издалека я вижу поваленные деревья, которые лежат на трамвайных путях.
2: Александр Юхтанов, российская газета. На Ульяновской области опровергают сообщение об утечке ядовитых веществ на заводе «Искра» после атаки беспилотников. В центре управления регионом заявили, что информация не соответствует действительности. Там же назвали фейками сообщения о погибших. В Пермском крае атаковали промобъект. Последствия ликвидируют. Сообщается об одном погибшем. Один человек погиб в Белгородской области. Там беспилотник атаковал грузовик. В Воронежской области, по данным властей, сбили 88 БПЛА, не получили 13 человек. Это была самая мощная атака на регион за все время. Говорит главный редактор издания 36ОН Воронеж Владимир Смехнов.
4: Примерно с вечера объявили тревогу. Сначала там в районах Воронежской области, в самом Воронеже сирены. Ну, мы к этому уже привыкли. И, в принципе, это практически каждый вечер у нас происходит. Но сегодня, конечно, и читатели наши пишут, да и сами мы слышали очень много взрывов и таких прям серьезных. И было уже понятно, что к утру, когда губернатор даст сводку, что не просто будет отражена атака. Так оно и получилось. К счастью, никто не погиб. Но есть поврежденные дома, поврежденные нежилые здания. Мэрия уточняет список, проводит обход. Это была самая масштабная атака на Воронежскую область, потому что 88 беспилотников, такого пока не было. Будем держаться. В Воронеже живут крепкие люди.
2: Владимир Смехнов. А в российской Минобороны заявили о продолжении ударов по украинским объектам ВПК, в частности, по Борисполю, где хранились двигатели для дальнобойных ракет «Фламинго», логистическим центром в Одессе и портовой инфраструктуре Рейни. По данным украинских СМИ, в Киеве и Киевской области повреждены нежилые здания, многоэтажка, частные дома, дерево, обрабатывающее предприятие и склад. Также временно прекратил работу Высший совет правосудия. В здании ранено 6 человек. ArcelorMittal «Кривой Рог», крупнейший металлургический комбинат, сообщил о том, что прекратил работу. Тем временем Зеленский заявил, что Украина предложила России зеркальное прекращение огня в Черном море, чтобы обеспечить безопасный вывоз прежде всего аграрной продукции. Параллельно обсуждается, по словам Зеленского, энергоперемирие. Украина и США планируют обсудить детали с европейскими странами, после чего Вашингтон, по словам Зеленского, проведет переговоры с Москвой. А Дмитрий Песков заявил сегодня, что трехсторонние переговоры России, США и Украины могут состояться в ближайшее время, но конкретики пока нет. Крупные банки рискуют остаться без исходящих звонков. С 15 октября операторы связи могут начать блокировать звонки крупнейших российских банков, если те не подключат обязательную маркировку. Операторы заявляют, что большинство компаний уже заключили договоры и выполняют требования закона, и только крупные банки нет. А причем некоторые кредитные организации договоры заключили, но их не исполняют. Банки с такой трактовкой не согласны. Они считают, что закон не обязывает их заключать отдельные договоры с операторами. Кроме того, для банков маркировка означает дополнительные расходы. Минцифры, как пишет Коммерсант, обратился в ЦБ с просьбой повлиять на банки и добиться заключения договоров с операторами. Приостановка исходящих звонков для финорганизации станет вполне серьезной проблемой, говорит гендиректор аналитического агентства «Бизнес-Дром» Павел Самиев.
5: Глобально я считаю, что интерпретация законодательства о том, что банкам необходимо заключать соответствующий договор и фиксировать реально приличный объем средств, направляемых как раз на оплату, соответственно, той маркировки, это очень сомнительная интерпретация, потому что, исходя из законодательства, на самом деле операторы связи должны это делать, и обязанности у инициаторов звонков в том, что именно они оплачивают и обеспечивают маркировку, вообще-то ее нет с точки зрения законодательства. Это прописано уже в подзаконном акте, в постановлении. И корректность этой интерпретации вызывает большие сомнения. Но при этом, с другой стороны, надо признать, что для банков большая часть этого трафика звонков, а так как она носит маркетинговый, рекламный и продажный характер, скажем так, наверное, можно было бы заложить какие-то издержки на поддержание этого трафика. В общем, вопрос очень неоднозначный. Банки в целом, я думаю, все-таки правы с точки зрения интерпретации требований законодательства, что не они должны инициировать маркировку и оплачивать ее. С другой стороны, сказать, что это прежде всего телефонный звонок, вот эти нужны только в интересах клиентов или подавляющих большинстве случаев, тоже не совсем так. Скорее, это необходимо для банков. Для клиентов все-таки другие пути получения информации, и особенно в чувствительных вопросах, они возможны. Каналов связи других тоже много. Да, создает уменьшение вариантов выбора этих каналов, но все-таки не отсекает клиентов от получения информации.
2: Павел Самиев, «Бизнес-Дром». Обязательную маркировку звонков от компании ввели в сентябре прошлого года. Она должна показывать абоненту, кто именно ему звонит. По мнению властей, мера помогает бороться со спамом и телефонным мошенничеством. Некоторая польза действительно есть, но переоценивать ее не стоит, говорит аналитик агентства «Информ Аналитикс» Алексей Бойко.
6: Звонки от банков – существенная часть тех звонков, которые поступают абонентам. С одной стороны, многие абоненты справедливо рассматривают это как спам. И если они будут переведены в категорию маркированных, то есть платных по договору, то, по крайней мере, для банков это будет расходная часть, и, возможно, это сократит объем звонков. Кроме того, операторы, которые сейчас испытывают в связи с изменениями регуляторики больший рост себестоимости в оказании услуг связи, они, естественно, хотели бы хотя бы частично это компенсировать за счет бизнесов. И банки — это существенная часть бизнеса.
7: Зачем вообще, на самом деле, нужна маркировка? Есть ли действительно здесь какая-то польза, необходимость в этом?
6: Я бы сказал, что маркировка не очень полезна в силу тех причин, что зачастую за тем, что высвечивается на экране, не стоит какая-то полезная информация. Да, мы видим название юрлица, а что оно и зачем этот звонок производится, неясно. Но сам факт, что маркированные звонки – это результат договорных отношений с оператором, оператор получает за него дополнительные средства, он в какой-то мере сдерживает так называемые холодные обзвоны. И в этом я вижу положительную роль маркировки.
2: Алексей Бойко, информаналитикс. По данным Минцифры, после введения маркировки звонков от компании количество спам-звонков сократилось на 25-30%. Затраты банковского сектора от введения обязательной маркировки звонков, по разным оценкам, могут составлять от 1 до 11 миллиардов рублей на одну крупную кредитную организацию. АвтоВАЗ запустил серийное производство своего первого кроссовера «Лада Азимут». Словам главы концерна Максима Соколова, в этом году планируется выпустить несколько тысяч машин в зависимости от разгона продаж. При этом, отметил Соколов, АвтоВАЗ, цитата, каких-то суперпозитивных, оптимистичных перспектив не видит в развитии рынка с точки зрения объема общего объема.

0: что будут продажи, в том числе автомобильные дилеры. Сейчас, наоборот, автомобильные дилеры ждут, скажем так, депрессивно начало продаж этой машины, поскольку, конечно, АвтоВАЗ заставит всех дилеров заказать партии этих машин. Больших продаж по ней никто не ждет. Такая ситуация, в общем, достаточно информационно грустная, несмотря на то, что на самом деле событие же большое. Это первый отечественный кроссовер полноценный вообще, в принципе, за все время новейшей истории нашего автопрома. По «Ладе Азимут» два больших вопроса. Первый, конечно, это цена. Учитывая, что это автомобиль, по сути, класса B+, может быть, C, и цена его явно будет в диапазоне 2,5-3 миллиона рублей, он окажется даже не то чтобы в одном сегменте со многими китайцами, он окажется в одном сегменте со многими японцами, которые к нам приезжают по параллельному импорту, по льготному утилизбору с мощностью двигателя до 160 сил. Заранее проигранная конкурентная борьба по этой цене будет абсолютно точно. Второй вопрос – это двигатель. У АвтоВАЗа нету нормального современного двигателя. АвтоВАЗ эксплуатирует свои древние моторы, постоянно их дорабатывая, но даже при этом они все равно выдают мощность 120-130 лошадиных сил, что для кроссовера просто пугающе мало. Но, с другой стороны, понятно, что заводу надо идти вперед, заводу надо развиваться. Невозможно вечно выпускать переделки «Лады Гранты». Ему нужно двигаться в другие сегменты. Это вопрос выживания самого завода, потому что иначе у него просто нету будущего. Поэтому им приходится рисковать, вкладывать деньги в машины, которые, возможно, не будут большими объемами продаваться, но при этом, по крайней мере, АвтоВАЗ осваивает новые технологии. Он делает хотя бы визуально достаточно современные машины. И, в общем, худо-бедно, но в глазах потребителей формирует образ автопроизводителя, для которого не все потеряно и который не живет только в прошлом.
1: Артем Бобцов, автоэксперт. Ранее глава Ростеха Сергей Чемизов говорил, что «Лада Азимут» будет выпускаться в количестве 70 тысяч штук в год. АвтоВАЗ же уточнял, что 70 тысяч автомобилей в год – потенциальный максимум, на который концерн ориентировал модернизацию своей первой конвейерной линии в Тольятти.
2: Реклама. Пользоваться инструментами ИИ и пользоваться ими эффективно. В чем реальная разница и для кого она принципиальна? Микробизнес как клиент телеком-индустрии. Какие возможности дают микропредпринимателю современные ИИ-технологии? Есть ли задачи, которые оператор может взять на себя? И как это выглядит в конкретных примерах? Валерия Орлова, директор по работе с микробизнесом Beeline Business. В пятницу после 17 на Business FM.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
2: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. $5 миллионов забыть в такси. $8 миллионов выбросить в мусор. $100 миллионов перевести не туда, опечатавшись в цифре. Когда цена невнимательности – целое состояние. Истории шокирующих потерь в специальном проекте «Легко ушло». Скоро на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
6: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. «Газпром Армения» сообщает о возобновлении поставок природного газа по магистральному газопроводу «Северный Кавказ-Закавказье». В компании напомнили, что транспортировка приостанавливалась 14 сентября из-за комплекса планово-профилактических и ремонтных работ на территории России. Для обеспечения потребителей Армения задействовала внутренние резервы и дополнительные объемы природного газа, поступающие из Ирана. При отказе Армении от российского газа ей придется переплатить от 1,3 до 1,6 миллиардов долларов в год. Об этом сообщил заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов. Он пояснил, что биржевая цена газа в Европе сейчас достигает $900 за 1000 кубометров. Разница с российской ценой составляет $720. Банк России предложил не распространять новые налоги на открытые максимально рыночные паевые инвестиционные фонды. Об этом заявил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин в кулуарах Международного банковского форума. Так он прокомментировал инициативу Минфина обложить все пассивные доходы.

0: доходы физлиц налогами по прогрессивной шкале НДФЛ от 13 до 22% в зависимости от уровня полученных доходов. Под новацию попадают и доходы от инвестирования в ПИФы. Малые пивовары через опору России попросили Минфин поддержать изменения в законодательство, которые позволят ИП перевозить их продукцию, сообщает газета «Коммерсант». Переход логистов на электронные перевозочные документы с 1 сентября ограничил возможности использования ИП как подрядчиков для перевозки алкоголя. Система физически не позволяет им получить необходимые разрешения. Это может привести к росту цен на транспортировку и проблемам к поставкам в новые регионы, подчеркнули эксперты. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Погода в Москве.
2: Плюс 11 столицы сейчас, идет дождь, закончится он только ближе к 9 вечера. Температура будет постепенно падать, в ночь на субботу нам обещают синоптики плюс 9 градусов, но зато выходные будут теплыми и без осадков. В субботу днем до плюс 17, а в воскресенье днем до плюс 18 градусов. В Москве 15-17. В России все больше дело о банкротстве строительных компаний. Начиная с июня, количество таких случаев выросло на треть, говорится в исследовании аналитической компании «Контурфокус». При этом год к году число дел о банкротстве выросло на 41%. В основном речь идет о региональных девелоперах. В Казани банкротом была признана строительная компания «Акбарс», в Челябинске «СЗ Высота», в Сургуте специализированный застройщик «Салаир», в Перми «Звезда» 2013. С чем связана череда банкротства и только ли региональные застройщики под ударом, рассуждает гендиректор Национального агентства развития рынка недвижимости Камила Фазлыева.
3: Спрос существенно упал, и на сегодня большое количество новостроек, сданных в регионах преимущественно. Это в 10 миллионниках и 11 крупном городе России скопилось большое количество построенных, готовых, сданных новостроек. Они не реализованы. В результате застройщики не могут пополнять там свои счета эскроу, выполнять условия по проектному финансированию. Единицы застройщиков строят на свои собственные деньги. В основном это были деньги кредитные, и, соответственно, мы получили картину, которой, собственно, шли планомерно последние несколько лет. Падение продаж можно проследить. Особенно четко видна картина по регионам, где скопилось большое количество нераспроданного жилья и перспектив реализовать их. Даже в оговоренные сейчас сроки, говорят, где-то потребуется 4-5 лет, чтобы продать скопившийся пул квартир. В реальности эти сроки исходят из скорости продаж, которые были до этого на рынке. Сегодня даже эти инструменты уходят. Соответственно, бесспорно, продажи будут еще сокращаться.
4: А почему в регионах это наиболее заметно?
3: По-прежнему едут в Москву, и отток этот усилился. Едут в Москву, едут в Санкт-Петербург из регионов по ряду причин, в том числе и поиска работы и так далее. Но кроме того, есть отток в крупные города. Соответственно, те регионы, откуда население уезжает, здесь мы видим больше провал по продажам.
4: Про московских девелоперов. Коснулась ли это их проблема?
3: Крупные девелоперские известные федеральные компании имеют возможность влиять на свою репутацию. Здесь как раз размер коллапса из-за огромного объема их строек, несопоставимых с регионалами. Здесь как раз-таки серьезные проблемы, они здесь могут быть гораздо более объемные, чем в регионах.
2: Камила Фазлыева, Национальное агентство развития рынка недвижимости. В Минстрой заявили, трудности с выполнением планов по вводу жилья в некоторых регионах существуют. Однако программ по строительству около 100 миллионов квадратных метров в России в этом году будет выполнена. А при этом каждая вторая квартира в новостройке не находит своего покупателя. В нынешних условиях такие темпы возведения просто не нужны, отмечают эксперты. В теории подстегнуть спрос мог бы дисконт от застройщиков. Но и тут все не так однозначно, комментирует гендиректор консалтинговой компании «Макон» Илья Волочко.
5: Дело в том, что на сегодняшний день девелоперские проекты по уровню рентабельности с учетом текущих затрат и себестоимости строительства находятся практически на грани безубыточности. Любое понижение цены, даже относительно небольшое, оно может уже вывести проект в области отрицательных значений. И если бы девелоперы строили объекты за счет собственных средств, то, наверное, многие из них могли бы пойти на этот шаг и временно реализовывать недвижимость на уровне себестоимости, либо даже ниже, чтобы просто покрыть покрыть какие-то свои кассовые разрывы. Но дело в том, что абсолютное большинство стройки в России финансируются банками через механизмы проектного финансирования, и, соответственно, банки не могут пойти на эти условия и разрешить снижение цен для увеличения темпов реализации, поскольку просто тогда многие девелоперы не смогут погасить кредит при полной реализации, при полных продажах объектов в рамках какого-либо конкретного дома. Для тех, у кого есть хоть какая-то возможность пока держаться на плаву, конечно, более рациональная стратегия все-таки дождаться спроса, не опускать цены. Пусть эта прибыль, полученная от продажи квартир, будет даже отложенная, но, тем не менее, сам проект окажется рентабельным, и это гораздо более важнее, честно говоря, для устойчивости бизнеса на сегодняшний день, чем просто распродавать с дисконтом нереализованные объекты.
2: Илья Волоська, компания «Макун». Тем временем рост цен на новое жилье в России замедлился. С начала года он составил около 6-7%. Эксперты говорят, динамика связана с высокими ипотечными ставками. Ранее на российском рынке до 80% сделок приходилось на жилье с ипотекой. Однако нынешние 17-18% могут позволить себе, мягко говоря, не все. Меняются и льготные условия. С 1 октября семейная ипотека с одним-двумя детьми будет по ставке 8-12%. При том, что сейчас базовая ставка 6%. Школьный проект в Roblox превратился в бизнес на миллионы, но закончился судом. Игра, которую американский разработчик Тимоти Ким когда-то сделал в качестве школьного проекта по информатике, стала одним из самых популярных проектов Roblox. Речь о Tower Defense Simulator, где игроки защищают свою базу от врагов с помощью разных персонажей и башен. Общее число посещений игры превысило 5 миллиардов, но теперь вокруг игры идет судебный спор. Бывший партнер Кима Джейк Ширли требует не менее 35 миллионов долларов и утверждает, что у него право на долю в проекте. Но партнеры несколько лет работали практически без формального договора, отмечает британское игровое издание Dexerta.
6: Джейк Ширли подал иск в суд, утверждая, что его устные договоренности с Кимом были нарушены. Он требует не менее 35 миллионов долларов. Кроме того, Ширли хочет, чтобы суд признал за ним право совместного владения авторскими правами на игру. Согласно иску, Ким предложил Ширли 30% доходов от Tower Defense Simulator. Они договаривались через переписку и звонки. К 2019 году доля приносила Ширли около 200 тысяч долларов в год. В 2020 году его долю увеличили на 40%. Позже оба бросили колледж, чтобы заниматься игрой. Когда партнеры наняли двух программистов, им платили в Roblox, внутренней валюте Roblox. По данным иска, примерно по 50 тысяч долларов в Roblox каждые несколько месяцев откладывали на отдельном аккаунте специально для выплат сотрудникам. Их разработчики могли обменивать на реальные деньги через систему Roblox. Проблемы начались в 2022 году, когда Ким предложил Ширли подписать официальный договор о найме. Ширли отказался. Он считал себя партнером, а не сотрудником. Последнюю выплату от проекта более 92 тысяч долларов он получил в сентябре 2023 года. А в декабре, по его словам, его лишили доступа к рабочим аккаунтам и сообщили об увольнении по электронной почте.
2: Похожий конфликт произошел недавно вокруг другой игры Roblox – аниме Vanguards. Бывший разработчик утверждает, что ему полагалась доля в доходах проекта, но позже его отстранили от работы, а созданные им материалы продолжили использовать. Теперь он требует через суд более 15 миллионов долларов. Инвестиции у них в крови, или по заветам графа Дракулы. В Румынии устроили необычную акцию «Сдай кровь в обмен на облигации». Столкнувшись с огромным долговым бременем, правительство решило креативно подойти к поиску инвесторов. Подробности рассказывают журналисты Bloomberg.
7: Когда Ионут Неделия сдает кровь, ему приятно осознавать, что он помогает людям, а заодно помогает и себе. Несколько раз в год 46-летний менеджер из Бухареста терпеливо стоит в очереди в обветшалом пункте сдачи крови, ожидая, пока медсестра его примет. После визита он всегда заходит на свой брокерский счет и загружает свидетельство донора крови, чтобы получить свое вознаграждение, возможность купить румынские гособлигации с завышенными процентными ставками более 7%. И это на целый процентный пункт выше, чем обычные ставки, доступные большинству инвесторов. Возможно, придется потратить полдня на сам процесс сдачи крови, но оно определенно того стоит, говорит уже опытный румынский инвестор с первой группой крови. Программа «Кровь в обмен на облигации» с начала 2025 года привлекла почти 3 миллиарда румынских леев, это около 15 миллиардов рублей, и покрывает почти пятую часть всех потребностей правительства в заимствованиях. Власти Румынии разом решили две задачи: как смягчить хроническую нехватку крови в стране и обеспечить столь необходимые средства для покрытия бюджетного дефицита.
2: Чиновники по всему миру экспериментируют с новыми способами привлечения населения к покупке облигаций. В Японии бум таких продаж уже несколько лет. Домохозяек привлекает оригинальная реклама облигаций, в которой участвуют популярные в стране мультипликационные персонажи. Центр столицы перекроют из-за проведения московского марафона. Забеги пройдут в ближайшие выходные, но ограничения движения на некоторых участках начинаются уже сегодня. О том, где нельзя будет проехать и припарковаться, расскажет Сергей Гордеев.
1: Подробности.
7: Начиная с 25 сентября и до 4 часов дня в воскресенье нельзя проехать на Университетской площади в районе парковочного кармана на пересечении с улицей Косыгина. 27 сентября закрыто движение с полуночи до часу дня на улице Косыгина от проспекта Вернадского до Университетской площади. С 8 утра до половины 6 вечера воскресенья перекроют улицы Косыгина от Университетской площади до Воробьевского шоссе, Большую Дорогомиловскую, Смоленскую в сторону области, Садовую Кудринскую, Тверскую, Большую Ордынку, Крымский вал, Хамовнический вал и Лужники. Не будет проезда и на столичных набережных, в том числе на Бережковской, Яузской, Котельнической, Москворецкой, Раужской, Ростовской, Новодевичьей и Лужнецкой. Закроют движение на бульварах Тверском, Страстном, Цветном, Сретенском, Чистопрудном, Покровском, Зубовском и Смоленском. Недоступными окажутся Малый и Большой Устинские мосты, Малый Москворецкий мост и Крымский. Не будет движения в том числе в Костомаровском и Лубочном переулках, а также через Устинский и Садовнический проезды на Смоленской площади и в тоннелях Маяковском и Октябрьском. Кроме того, начиная с полуночи воскресенья и до окончания забега, а официальное закрытие в 16:10, на участках ограничений будет запрещена парковка.
2: Московский марафон – крупнейшее соревнование по бегу. В России старты проводят ежегодно, начиная с 2013 года. По традиции устраивают забеги в сентябре.
1: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
0: 15:28 в Москве. В студии Ирина Кучеренко. Россия следит за информацией о том, какие страны передают лицензии и вооружение Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В июле Дональд Трамп пообещал выдать Киеву лицензию на производство ракет к «Патриот», но потом передумал. Он объяснял, что Вашингтону самому нужны эти ракеты. Позднее глава Белого дома допустил передачу Украине лицензии на устаревшие ракеты. В сентябре украинский лидер сообщил, что Киев хочет получить 100-120 ракет-перехватчиков на тяжелые холодные месяцы. Первое заседание Госдумы 9-го созыва состоится 30 сентября. Президент Владимир Путин подписал соответствующий указ. Документ вступает в силу со дня официального опубликования. По Конституции глава государства вправе созвать депутатов раньше 30-го дня после избрания. На первом заседании депутаты должны решить ключевые организационные и кадровые вопросы. В частности, палате предстоит утвердить свою структуру, избрать председателя Госдумы и его заместителей, а также определить руководство комитетов. Перовский суд Москвы отправил в СИЗО политолога и бывшего доцента факультета прикладной политологии Высшей школы экономики Александра Кынева. Он арестован по делу о сбыте наркотиков в крупном размере. Это следует из картотеки судов общей юрисдикции Москвы. По этой статье грозит до 20 лет колонии. В картотеке указано, что дело зарегистрировали 25 сентября, тогда же прошел суд. Решение вступит в силу 29 сентября. Адвокат политолога Михаил Бирюков сообщил, что Кынев свою вину не признает. Кынев – известный специалист по устройству региональной власти и выборам. В последние месяцы он много писал и говорил о выборах в Госдуму. Минюст признал его иноагентом. 20 февраля Минюст признал его иноагентом. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 15.30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. У Верхнего Ларса разберут автомобильное кладбище. На границе с Грузией с 22 года скопилось 500 брошенных автомобилей. Теперь их будут утилизировать. Снова виноваты россияне. Риэлторы в Армении сообщили, что фиксируют 15% рост стоимости аренды жилья. В частности, в Ереване дешевых однушек практически не найти. Что происходит в армянской столице? По делу сбытия наркотиков отправлен в СИЗО Александр Кынев. Политолог, признанный в России иноагентом, мера пресечения в виде ареста избрана на 2 месяца. Адвокат говорит, что Кынев вину свою не признает. Эти и другие темы в нашем эфире. Кладбище автомобилей у Верхнего Ларса отправят в утиль. Начиная с 22 года на границе Северной Осетии и Грузии скопилось около 500 брошенных автомобилей. Как правило, владельцев не пропустили грузинские таможенники из-за отсутствия необходимых документов. За это время машины успели разобрать буквально по косточкам. Колеса, фары, кресла и даже стекла давно сняли. Стоимость брошенных машин оценивается в 100 миллионов рублей. Сейчас скелеты автомобилей стоят вдоль обочины и выглядят как реквизит к фильмам про постапокалипсис, рассказывает журналист из Владикавказа Заур Фарнеев.
8: Очень много машин было продано в то время. За копейки буквально покупали. Совершенно разные машины. В основном, конечно, иномарки. Такого среднего уровня, но бывали и классом повыше. Такие хорошие Мерседесы, БМВ. Мне предлагали в свое время тогда купить машину за 100 тысяч, по-моему. Какая-то Беха была или Мерседес, я не помню уже. Люди просто избавлялись от машин. Видимо, не могли их перевезти через границу и просто бросали на месте. Те, кто не продал, просто оставляли. Может, в надежде, что они смогут за ними вернуться. Но в итоге они так и остались. Сумма, которая была озвучена, она, конечно, довольно смешная. Может, металлолом столько стоит, но я сильно в этом сомневаюсь, потому что внутренности у этих машин практически нету. Как от них избавляться? Утилизировать, наверное, будут. С нейтральной полосы как забирать, честно говоря, мне довольно странно самому. Там, наверное, какие-то международные договоренности понадобятся для этого. Потому что, если бы их можно было так легко забрать с нейтралки, то их, наверное, бы оттуда уже давно забрали. Но они как стояли там, так и стоят все эти уже ровно 4 года.
2: Заур Фарнеев, журналист из Владикавказа. С какого момента по закону машина считается брошенной и бесхозной, и кто должен отвечать за ее утилизацию, объясняет главный редактор сетевого автомобильного издания «Кьютеру» Максим Ракитин.
9: Естественно, у каждого автомобиля есть собственник, и он числится за этим собственником до того момента, пока он не будет снят с учета или не будет написано заявление о принудительном снятии с учета этого автомобиля. Соответственно, у каждого из этих автомобилей был или есть действующий собственник, вне зависимости от того, на каких основаниях они были куплены. Срок давности, когда автомобиль становится бесхозным, определяется локальными правовыми нормативными актами. То есть для каждого субъекта федерации это может быть абсолютно свой срок. Если после предупреждения собственник не принимает мер к утилизации автомобиля. Таким образом, это делает уже местная администрация. Автомобиль утилизируется, и за утилизацию владельцу могут выставить счет.
2: Максим Ракитин, Кьютеру. Грузинская таможня по-прежнему регулярно не пропускает машины из России. И если есть проблемы с документами на транспорт, и люди продают авто прямо на месте. Поэтому на границе можно часто встретить перекупщиков. Россияне снова стали причиной взлета цен на жилье в Армении. В сентябре местные риэлторы зафиксировали плюс 15% к стоимости аренды за год и дефицит бюджетных вариантов. Однушка в спальном районе Еревана по цене среднемесячной зарплаты. Это если удастся трудоустроиться. Подробнее о реалиях русской Армении Светлана Чередникова.
10: По данным ресурса Tripbuy, после бума в 22-м и падения рынка на 30-40% в прошлом и позапрошлом годах, рынок армянской недвижимости снова растет. В сентябре риэлторы фиксируют плюс 15% стоимость аренды за год. Однушка в спальном районе Еревана от 60 тысяч рублей в месяц, в административном центре цены от 85 тысяч рублей. Но и сотни тут не редкость. При этом средние бюджетные квартиры уже заняты. Растет и число россиян, которые в последнее время покупают квартиры, в том числе с инвестиционными целями. На этом фоне продажные цены квартир в Ереване за второй квартал выросли от 20 до 40%, сообщил Левон, брокер агентства недвижимости «Метрикс», автор телеграм-канала «Метры в драмах».
11: А Однокомнатная квартира в большом центре стоит порядка 140 тысяч долларов с нормальным ремонтом. Если мы говорим про малый центр, то где-то от 180 тысяч долларов. Однокомнатная квартира в среднем стоит 110-120 тысяч долларов. Если мы говорим про окраины, то там можно найти и за 90, и за 85 тысяч долларов на данный момент.
10: Россияне в Армении работают в разных сферах, и их много, говорит политический обозреватель из Еревана Аршалуис Мгдысян.
12: Что касается нового потока релокантов, такое ощущается, и это есть и в официальных заявлениях, и есть в заявлениях экспертов, которые занимаются в том числе недвижимостью, что сейчас поток международных визиторов, так скажем, многие из них, особенно из России, сейчас приезжают и остаются. Во многих сферах я вижу представителей России, русскоговорящих, так скажем. Это начиная от сферы доставки, курьерства, заканчивая и IT, высокими технологиями, кафе, рестораны, и самые разные бизнесы, которые они здесь открывают.
10: Москвичка Анна тесно общается с семейной парой, уехавшей в Армению еще в 22-м. Она прислала нам текстовый комментарий о том, какой видят жизнь в Армении и ее друзья.
13: По их словам, сейчас в городе стало заметно больше россиян, приезжают с конца августа. Сейчас дорожает аренда жилья. Мои друзья с этим пока не столкнулись. Снимают уже давно, им пока цены не повышали. По их наблюдениям, высокие цены касаются новых предложений на рынке. Небольшую квартиру почти на окраине Еревана предлагают за 70-80 тысяч рублей. Что касается работы, то и здесь не без трудностей. Предложений на рынке для приехавших немного, конкуренция большая. Например, в рестораны очень тяжело устроиться поваром. А если и повезет, то тут не стоит вопрос о достойной зарплате. Приходится соглашаться на варианты с графиком 6:1 с оплатой по 2200 в сутки. Нетрудно подсчитать, что в месяц на доход больше 60-80 тысяч не выйдешь, если ты не какой-то топовый специалист, конечно.
10: Уровень зарплат россиян на 20-30%, а часто и в половину, меньше заработка местных на аналогичных позициях, подтверждает историк, частный гид в Армении Рузанна Паранян. И это на фоне безработицы.
14: Те зарплаты, которые мы получаем, практически жить в Армении только на одну зарплату нереально. Жизнь стала дорогим удовольствием, если мягко сказать. Это главное — найти работу, потому что все-таки уровень безработицы и в Ереване, а тем более в областях, очень сильно ощущается.
15: А куда реально устроиться человек, который приехал из России?
14: Те, которые приехали во время первой вот этой мобилизации частично в 2022 году, в основном в Армении приехали те, у которых уже была работа, соответственно, сфера IT. Как ни странно, какая-то часть приезжих людей занимается блогерством, и это сейчас прямо активно процветает.
10: ВНЖ в Армении и получить, и продлить просто. Оно позволит избежать двойного налогообложения. Но на трудоустройство это не влияет. Влияет знание английского и армянского, особенно в сфере IT и услуг. Хотя Армению можно назвать русскоязычной. Как сообщил Бизнес FM, бизнес-аналитик компании-разработчика CRM Мегаплан Сурен Егазярян, для тех релокантов, кто открыл свой бизнес, сумма налогов зависит от сферы, режима и оборота. Например, при обороте до 317 тысяч долларов в год ИП может работать по налогу с оборота. Для многих видов деятельности это 5%, для производства 3,5%, а для общепита 6%. Есть режим микропредпринимательства при обороте до 66 тысяч в год. Если подходишь под его условия, можно быть освобожденным от основных налогов с оборота, прибыли или НДС. Например, при обороте 14 тысяч долларов и ставке 5%, налог составит около 700 долларов в год. ИП открыть просто, госпошлина $9, зарегистрироваться можно за один визит в госструктуру. Подоходный налог для резидентов 20%. Светлана Чередникова, Алексей Шевцов, Наталья Космачева, Бизнес FM.
2: Пышный прием, сложный переговор. Зарубежная пресса анализирует встречу президента США и главы КНР в Вашингтоне. Это первый госвизит китайского лидера в США более чем за 10 лет. Трамп лично встретил Си Цзиньпина и его супругу в аэропорту, а на следующий день устроил пышную церемонию с военным парадом, оркестром и пролетом военных самолетов. Показал гостям и сам Белый дом, включая новую вертолетную площадку, а сегодня должен сопроводить главу КНРП в Национальный архив и продемонстрировать строящийся банкетный зал. Основными темами для обсуждения сторон стали торговля, искусственный интеллект, Тайвань, компании и международную безопасность. В частности, Вашингтон и Пекин договорились продлить торговое перемирие. До 10 января Трамп назвал встречу отличной, заявив, что отношения США и Китая никогда не были лучше, чем сейчас. Председатель КНР, в свою очередь, отметил, что отношения Пекина и Вашингтона находятся на новом историческом рубеже. Воодушевление лидеров США и Китая не разделяет зарубежная пресса. Подробнее Маргарита Юзина.
1: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
6: Дипломатия или диплотеймент? Таким вопросом задается британская The Guardian, анализируя визит главы КНР Си Цзиньпиня в США. Газета подчеркивает, символизма было много, но признаков прорыва по ИИ, торговле, Тайваню или Ирану не видно. Пышность и протокол сами по себе не означают прогресса, подытоживает издание, цитируя экспертов. Wall Street Journal тоже категорично. Во время визита председателя КНР было много церемониала, но по итогу мало конкретных результатов. Стороны сохранили торговое перемирие, но серьезные разногласия никуда не исчезли. Впрочем, кое-что осталось за пределами помпезной картинки. Параллельно с визитом администрация Трампа, по данным газеты, ведет с Пекином конфиденциальные переговоры по ядерному оружию. Вашингтон подозревает Китай в тайных испытаниях ядерных зарядов малой мощности, что Пекин категорически отрицает. Обсуждения проходят на полях международных встреч в Женеве, Нью-Йорке и Касабланке. США предлагают новые механизмы проверки, а следующий раунд переговоров, как пишет Wall Street Journal, ожидается в октябре. Рейтер обращает внимание на сам антураж визита, отмечая, что он прошел с военной помпой. Были задействованы военные в яркой форме и оркестр. Кроме того, над участниками встречи пролетали истребители и бомбардировщики. Один из пролетов оказался настолько громким, что Трамп даже вздрогнул. В то же время, как отмечает агентство, глава КНР вновь вспомнил о ловушке Фукидида, теории, согласно которой соперничество восходящей державы и уже доминирующей может привести к войне. Китайский лидер заявил, что этого сценария можно избежать, и призвал укреплять военные контакты и механизмы предотвращения кризисов. Гонконгское издание Dim Sum Daily пишет, что в Вашингтоне Си Цзиньпинь выглядел как старший партнер. По мнению издания, Пекин приехал с четко сформулированными требованиями по Тайваню, технологиям и безопасности. Но позиция Китая по этим вопросам не изменилась, в то время как США теперь в некоторых моментах к ней приблизились. В частности, отмечается, что ранее Трамп приостановил крупный пакет поставок оружия Тайваню, и риторика относительно ИИ стала менее жесткой. Блумберг предлагает посмотреть на саммит с европейской стороны. Евросоюз рискует стать объектом решений, которые принимают Вашингтон и Пекин. По сути, оказаться не за столом, а фактически в меню. Пока США и Китай обсуждают торговлю, искусственный интеллект и глобальную безопасность, Брюссель остается в стороне. При этом зависимость Европы от Китая и его поставок, в частности редкоземельных металлов, никуда не девается.
1: Реклама. Характер. Динамика. Городской кроссовер Geely Cool Ray в новой комплектации Sport от 2 624 990 рублей. Получите персональное предложение на покупку до конца сентября. Интер-автоцентр. Южное шоссе 1. geely-nov.ru. Цена указана при покупке автомобиля в кредитке Трейдин. ПАО Сбербанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Знай меру. Кандела от латинского свеча. Мера силы света – одна из семи основных единиц системы измерения Си. Кандела – наследница единиц, названных свечой Хефнера, и десятичной свечой, приблизительно равная им по силе. Лампа накаливания мощностью 100 Вт имеет силу в 100 кандел. Яркость определяется в канделах на квадратный метр. Знай меру на Business FM. Компании и корпорации.
16: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
1: Отставки и назначения.
16: Российским бизнесом ВУШ с 19 октября будет руководить Алексей Скоробогатов, который раньше работал в BlaBlaCar, Авито, Microsoft и Nokia. Его задача – сделать сервис прибыльнее и удобнее, говорится в сообщении компании. Основатель ВУШ и нынешний гендиректор Дмитрий Чуйко продолжит отвечать за стратегию и финансовые результаты компании.
1: Отчеты и планы.
16: Логистическая компания СДЭК стала выпускать под своим брендом злаковые батончики и кофе в зернах и дрип-пакетах. Кофе для СДЭК делает по контракту компания в Москве, батончики в Новосибирске. Все это часть проекта СДЭК Кофе, который появился несколько лет назад. Компания устанавливает автоматы для кофе с собой в пунктах выдачи заказов и сдает в аренду кофемашины для офисов. Тесла на этой неделе начнет регулярные поставки электрогрузовиков «Сэмми» спустя 9 лет после их презентации. Первые экземпляры, собранные вручную, в 2022 году Тесла поставила PepsiCo, но массового производства тогда не было. Доступно будет две версии: стандарт, проезжает до 520 километров на одной зарядке, и Long Range, способный проехать 800 километров. Цена с момента первой презентации выросла в полтора раза, до 250 тысяч долларов за стандартную комплектацию. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
2: Пятнадцать сорок пять в Москве.
1: Бизнес FM с теми, кто в теме.
17: Итак, сегодня у нас мобильная тема. В студии Михаил Задорожный, и наш гость сегодня независимый консультант по взаимодействию с Apple и Google Никита Тюнников. Никита, здравствуйте.
18: Добрый день.
17: Глава Минцифры Макс Учадаев заявил о рисках для российских разработчиков приложений для Android. О чем здесь идет речь? Об этой самой верификации, которую запускает Google? И как вы вот оцениваете эти риски?
18: Все верно. Речь идет об верификации приложений и регистрации этих приложений в Google через Google Play Developer. Ну, риски, конечно, есть. Они достаточно высокие. Однако время у нас еще есть, потому что до 30 сентября регистрация нужна всем, кто находится в азиатских странах. Это там Таиланд и Бразилия вроде еще, да. В следующем году будут уже потихоньку распространяться на другие страны верификации от Google. Но Россия, скорее всего, будет, ну, еще не скоро. Я думаю, что мы только к лету узнаем, когда будет переход у российского стора к этой официальной верификации приложений.
17: А что представляет собой эта верификация? То есть, что нужно сделать, чтобы Google тебя условно не выпилил из Google Play?
18: Для этого необходимо зарегистрироваться как разработчик в Google Play Developer программе, либо как полноценный разработчик, либо как разработчик, который хочет зарегистрировать свое приложение. И в том, и в другом случае нужно заплатить вступительный взнос в размере $25. И, соответственно, после этого нужно верифицировать свою личность. Это обязательная процедура. Либо для организации это верифицировать организацию. Для российских физлиц необходимо иметь заграничный паспорт, потому что Google сейчас немножко чуть-чуть разучился читать на русском, и поэтому они просят грузить именно заграничный паспорт, чтобы совпадало имя и фамилия. Обязательно должен быть у компании или у физлица сайт. Может быть, сайт его приложения. Это тоже подходит. Номер телефона, который будет использоваться для взаимодействия с пользователями. Вот эти все, когда проходят процедуры, верификация проходится, приложение загружается в Google, и оно регистрируется официально.
17: Ну а в чем тогда проблема, что у российских разработчиков нет $25, чтобы зарегистрироваться?
18: А вы знаете, вот у меня сейчас последний вот месяц очень много клиентов ко мне приходят именно касательно вот этой истории с верификацией Google. Дело в том, что компания Rustor, отдельная уже, которая от ВК, разослала всем уведомления о том, что они не влияют на это, но рекомендуют всем зарегистрировать свои приложения в Google, для того, чтобы с ними не возникло проблемы при запуске на устройствах пользователей. Все упирается в то, что оплатить аккаунт можно только иностранной картой. Любые другие возможности недоступны. То есть, вот, например, в Apple доступна возможность, раньше была, а сейчас уже частично там связанная через мобильный телефон, то в Google только иностранной картой можно оплатить себе аккаунт. И мы же с вами понимаем прекрасно, что не у всех граждан, не у всех разработчиков, не у всех компаний есть заграничные карты, с помощью которых они могут оплатить аккаунт разработчика. Нет какой-то, понимаете, четкой инструкции для российского сегмента, как документы загружать, как они должны выглядеть, в каком формате их нужно загружать. не описано, как это делается. Поэтому это всегда такая вот сложная процедура возникает именно вот здесь, вот в этом моменте.
17: Думаю, что там у того же Сбера, который, правда, под санкциями, как и большинство российских банков, ну, у них, наверное, все-таки есть какая-то возможность, и уж точно есть деньги, чтобы оплатить вот этот вот взнос.
18: Вот здесь интересный момент на самом деле. Я до конца еще не разобрался, и стоит, наверное, поисследовать эту историю, связанную с российскими банками. Так как Google проверяет международный ДУНС номер, а этот номер проверяется на наличие санкционных ограничений, здесь могут возникнуть проблемы.
17: Ну, я думаю, что этот вопрос можно поставить вообще шире. В принципе, могут ли присутствовать в Google Play разработчики, которые либо сами находятся под санкциями, либо связаны каким-то образом с тем, кто находится под санкциями?
18: Странно это звучит, да, с учетом того, что Google проходит процедуру банкротства в России, но при этом Google более лоялен к санкционным компаниям в России, чем, например, компания Apple. То есть, если компания Apple блокирует полностью, то Google на основе рестрикций и санкций, которые исходят от других стран, просто выключают приложение в тех странах, на которых наложены санкции. Ну, например, в российском сторе некоторые приложения остаются. SDN-санкции, блокирующие, к которым относятся банки, да, они исполняют ответственно полностью. То есть, соответственно, приложения заблокированы. Но вот здесь вот тоже такой тонкий момент, что если это блокирующие санкции, нужно понять, если не блокирующие, а просто какие-либо ограничения, то в Google проблем не возникнет.
17: Ну, а вот тот же самый Рустор сам по себе будет работать, если, скажем так, разработчикам не удастся зарегистрироваться по этим новым правилам верификации Google? Потому что появилось множество спекуляций на эту тему, что не будет работать вообще ничего, связанное с Россией.
18: Действительно, такая информация периодически проходит. Я могу точно сказать, что такого не произойдет. Все работать будет. Будут некоторые проблемы, связанные с ограничениями установки приложений, да, но это такая временная история, то есть там приложение потребуется там сутки на разблокировку защиты на устройстве пользователя, чтобы установить это приложение. В остальном никаких блокирующих ситуаций того, что вообще нельзя будет пользоваться и устанавливать приложения из других сторонних источников, такого нет. Что касается Рустора, они, вы знаете, отделились сейчас от ВК. Они сделали это специально, чтобы уйти от санкционных ограничений Евросоюза и каких-либо возможных ограничений со стороны США. И таким образом им сейчас нужно провести переговоры. Вот мне очень странно было слышать Максута Игоревича по поводу того, как они хотят минимизировать риск, если здесь есть конкретное решение, которое нужно исполнить. Нужно просто выйти на переговоры с Google, с американским представительством Google, и Рустор должен с ними проговорить момент возможности добавления в реестр разрешенных приложений. Такой реестр сейчас Google составляет, и вот здесь важно, чтобы Google зарегистрировал Рустор как официальный сторонний магазин.
17: Ну, я просто хочу напомнить еще, что те же самые банки, в случае с Apple, они, так скажем, снизили риски немного другим способом. Они размещают приложения, замаскированные подо что-то. И некоторое время они там живут, в этом App Store. Потом, правда, их выпиливают, они делают новые, и вот это вот все идет по кругу.
18: Такие приложения называются «троянские кони». Они выполняют код определенного функционала там игры или какого-то информационного приложения, но внутри потом активируется код банка. Да, сейчас в этой реальности мы будем жить до тех пор, пока Apple будет препятствовать возможности разработки альтернативного магазина приложений для России. А с Google, к сожалению, в данной истории сейчас этого не получится. Ну, можно, конечно, попробовать обойти. Я уверен, что эта лазейка найдет, но все-таки не буду я, наверное, раскрывать лазейки, которые позволят работать достаточно длительное время.
17: Об этом сейчас речи вообще не идет, но тем не менее, а может ли вот тот же Google или Apple, да, полностью окирпичить в России все смартфоны на своих мобильных ОС? Вот технически это возможно? И если это действительно возможно, готовы ли мы к такому сценарию?
18: Вы знаете, я люблю эту историю сравнивать с изыманием наших активов, которые находятся заморожены в странах Европы и США, да, вот Евроклир, который удерживает средства нашей страны. Ведь Бельгия не соглашается, потому что это несет определенный риск. Риск для других стран о том, что деньги вот можно вот так просто изъять. Я это сравнение люблю, потому что, да, возможность есть, но на это никто не пойдет. Ни компания Apple, ни компания Google на это не пойдет, только потому что это создает существенный риск для пользователей и других стран, потому что они начинают думать, если Apple управляет моим телефоном, позволяя мне его купить, или там Google, да, позволяя мне использовать его, и при этом может мне его заблокировать, потому что я нахожусь в какой-либо стране, то не ждет ли меня это завтра? И вот этот риск очень серьезно может навредить бизнесу. А в первую очередь Apple и Google – это компании, зарабатывающие деньги. И в России у них очень много пользователей. Поэтому на такие крайние меры компании не пойдут.
17: Ну что ж, мы теперь тоже немного больше в теме рисков российских Android-разработчиков. У нас в гостях сегодня был независимый консультант по взаимодействию с Apple и Google Никита Тюников. Никита, спасибо большое за уделенное время. Всего хорошего.
18: Спасибо. До свидания.
1: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
2: Интервью сегодня полностью в дневные часы 18.30 на Business FM. А если в это время слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты интервью» и на всех подкаст-платформах.
1: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de. .ru/16+. Мечтаете о новом авто, но дилеры говорят нет? Агат РФ говорит да. Мы запускаем новое направление Агат РФ Импорт. В наличии и под заказ автомобили под любой ваш запрос. Японские, немецкие, корейские. В Агат РФ Импорт. Огромный выбор. И главное, каждая машина юридически проверена. Ждем вас на Казанском шоссе 1А. Звоните 239-37. Успейте выбрать свой идеальный автомобиль. Агат. Покупай выгодно.
19: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
20: Деньги. Водяной знак сегодня используется на 90% банкнот в мире. В отличие от других средств защиты денег, водяной знак легко увидеть, но крайне трудно подделать. По данным Интерпола, всего 12% фальшивых банкнот имеют признаки подделки водяного знака. История денег на Business FM.
2: Business FM.
19: Строго по делу. Победитель телевизионного конкурса «ТЭФИ Капитал» в номинации «Диджитал» Илья Краснопеев. О главных темах главный редактор «Бизнес FM» Илья Капелевич.
21: Наш герой служил актером в театре Романа Вицюка и снимался в сериалах. Поработал в Бразилии, а теперь создает ферму в Бурятии, о чем ведет реалити-шоу. Все это в неполные 32. Об актерском прошлом и о бизнес-настоящем.
19: Фермер и лауреат ТЭФИ «Капитал» Илья Краснопеев. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
1: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
19: Бизнес FM. Новости. Коротко.
0: 15.57 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Евросоюз согласовал предоставление Украине 6,6 миллиардов евро из Европейского фонда мира. Об этом сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас. По ее словам, 900 миллионов евро будут предназначены для миссии ЕС по оказанию военной помощи Киеву. 1 миллиард пойдет на финансирование новых совместных закупок оборудования, а 4,7 миллиарда на возмещение расходов странам-членам. В Кремле объяснили, почему президент поддержал кандидатуру Вячеслава Володина на должность спикера новой Госдумы. Под его руководством палата работает результативно, сказал газете «Ведомости» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он уточнил, что третье переизбрание Володина – это видение главы государства Владимира Путина. В этом вопросе нет никакой жесткой регламентации, сказал Песков. Сергей Миронов продолжит руководить фракцией «Справедливая Россия». Об этом он написал в своем телеграм-канале. Политик сообщил, что в понедельник проведет по видеосвязи первое заседание, где обсудят итоги выборов и планы дальнейшей работы. На пост первого замруководителя фракции Миронов рекомендует Александра Бабакова. Его же предложат на пост вице-спикера Госдумы. Другим замом по фракции станет руководитель сети центров защиты прав граждан Андрей Кузнецов. Россия работает над упрощением визового режима с рядом государств азиатского региона, в том числе с Китаем. Об этом сказал ТАСС замглавы МИДа Андрей Руденко. По его словам, облегчение взаимных поездок граждан – один из ключевых приоритетов деятельности российского внешнеполитического ведомства, особенно на азиатском направлении. В настоящее время ведется активная работа по подготовке и заключению соответствующих соглашений. При этом замминистра отметил, что на данный момент называть конкретные даты подписания документов не следует. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 16 часов в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. По делу сбыть наркотиков в СИЗО отправлен Александр Кынев. Политолог, признанный иноагентом. Мера пресечения в виде ареста избрана на 2 месяца. Адвокат говорит, что Кынев свою вину не признает. Российские регионы пережили ночью массированные атаки дронов. Есть раненые в Ульяновске и Воронежской области, в Пермском крае погиб мужчина. Есть также повреждения инфраструктуры. В том числе в Новошахтинске поврежден завод нефтепродуктов. Начать блокировать звонки крупнейших российских банков смогут с середины октября операторы связи. Они говорят, что большинство компаний договоры уже заключили и выполняют требования закона, а вот крупные банки нет. У самих кредитных организаций, правда, другая версия. Все подробности в ближайшее время. Массированный налет беспилотников сразу на несколько российских регионов произошел ночью. В Новошахтинске Ростовской области поврежден завод нефтепродуктов. Его работу временно приостановили. На границе Ульяновской и Самарской областей повреждения получили электровоз и первый вагон поезда «Москва-Тольятти». Травмирован машинист, среди пассажиров пострадавших нет. В самом Ульяновске повреждена промышленная и гражданская инфраструктура, в частности, 6 многоквартирных домов, один из которых частично обрушился. В большинстве зданий выбиты стекла. 12 человек получили ранения, трое госпитализированы. Из-за атаки перекрывали улицы, ограничивали движение общественного транспорта, отменили занятия в школах и вузах. Говорит собственный корреспондент российской газеты по Ульяновской области Александр Юхтанов.
4: Когда я находился дома, я слышал неясные какие-то хлопки, но я живу достаточно далеко от места, но достаточно близко от больницы. И поэтому сразу же подряд я услышал несколько сирен скорой помощи друг за другом. Понятно, что это не обычное отражение атаки, а как-то что-то более крупное. Я отправился на место, но не пропускают. Общественный транспорт, маршрутка, на которой я ехал, ее завернули. Пришлось достаточно долго идти пешком, когда я дошел уже. Тут конкретное оцепление, куда даже пешеходов не пускают. Здесь время от времени выезжает скорая помощь, полиция. Пожарное время от времени проезжает, но дыма не видно. Люди, с которыми я беседовал, кто-то говорит, 5 или 6 было хлопков, и стекла тряслись. Говорил с девушками тут, которые в общежитии живут, и их эвакуировали, очень они испугались. Где-то издалека я вижу поваленные деревья, которые лежат на трамвайных путях.
2: Александр Юхтанов, российская газета. В Ульяновской области опровергли сообщение об утечке ядовитых веществ на заводе «Искра» после атаки беспилотников. В центре управления регионом заявили, что информация не соответствует действительности. Там же назвали фейками сообщения погибших. В Пермском крае атаковали промобъект, последствия ликвидируют. Сообщается об одном погибшем. Один человек погиб в Белгородской области. Там беспилотник атаковал грузовик. В Воронежской области, по данным властей, сбили 88 БПЛА. За медпомощью обратились 14 человек. Это была самая мощная атака на регион за все время, говорит главный редактор издания 36 «Он Воронеж» Владимир Смехнов.
22: Примерно с вечера объявили тревогу. Сначала там в районах Воронежской области, в самом Воронеже сирены. Ну, мы к этому уже привыкли, и в принципе это практически практически каждый вечер у нас происходит. Но сегодня, конечно, и читатели наши пишут, да и сами мы слышали очень много взрывов и таких прям серьезных. И было уже понятно, что к утру, когда губернатор даст сводку, что не просто будет отражена атака, так оно и получилось. К счастью, никто не погиб, но есть поврежденные дома, поврежденные нежилые здания. Мэрия уточняет список, проводит обход. Это была самая масштабная атака на Воронежскую область, потому что 88 беспилотников, такого пока не было. Будем держаться, в Воронеже живут крепкие люди.
2: Владимир Смехнов, 36, он Воронеж. В российской Минобороны заявили о продолжении ударов по украинским объектам ВПК, в частности по Борисполю, где хранились двигатели для дальнобойных ракет «Фламинго», логистическим центром в Одессе и портовой инфраструктуре Рейни. По данным украинских СМИ, в Киеве и Киевской области повреждены нежилые здания, многоэтажки и частные дома. Деревообрабатывающее предприятие и склад в столице также из-за удара временно прекратил работу Высший совет правосудия, в здании которого ранены были 6 человек. А крупнейший металлургический комбинат ArcelorMittal Кривой Рог заявил, что возобновить работу после взрывов невозможно. Ранее об этом заявили еще 3 предприятия отрасли. Тем временем Зеленский заявил, что Украина предложила России зеркальное прекращение огня в Черном море, чтобы обеспечить безопасный вывоз, прежде всего, аграрной продукции. С предложениями к Москве должны обратиться Египет, Индия, Турция и страны Ближнего Востока. Параллельно обсуждается энергетическое перемирие Украины, и США планируют обсудить детали с европейскими странами, после чего Вашингтон, по словам Зеленского, проведет переговоры с Москвой. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что трехсторонние переговоры России, США, Украины могут состояться в ближайшее время, но конкретики пока нет. Крупные банки рискуют остаться без исходящих звонков. С 15 октября операторы связи могут начать блокировать звонки крупнейших российских банков, если те не подключат обязательную маркировку. Операторы заявляют, что большинство компаний уже заключили договоры и выполняют требования закона, и только крупные банки нет. А причем некоторые кредитные организации договоры заключили, но их не исполняют. Банки с такой трактовкой не согласны. Они считают, что закон не обязывает их заключать отдельные договоры с операторами. Кроме того, для банков маркировка означает дополнительные расходы. Минцифры, как пишет Коммерсант, обратился в ЦБ с просьбой повлиять на банки и добиться заключения договоров с операторами. Приостановка исходящих звонков для финорганизации станет вполне серьезной проблемой, говорит гендиректор аналитического агентства «Бизнес.Дром» Павел Самиев.
5: Глобально я считаю, что интерпретация законодательства о том, что банкам необходимо заключать соответствующий договор и фиксировать реально приличный объем средств, направляемых как раз на оплату, соответственно, этой маркировки, это очень сомнительная интерпретация, потому что, исходя из законодательства, на самом деле операторы связи должны это делать, и обязанности у инициаторов звонков в том, что именно они оплачивают и обеспечивают маркировку, вообще-то ее нет с точки зрения законодательства. Это прописано уже в подзаконном акте, в постановлении. И корректность этой интерпретации вызывает большие сомнения. Но при этом, с другой стороны, надо признать, что для банков большая часть этого трафика звонков, так как она носит маркетинговый, рекламный и продажный характер, скажем так, наверное, можно было бы заложить какие-то издержки на поддержание этого трафика. В общем, вопрос очень неоднозначный. Банки в целом, я думаю, все-таки правы с точки зрения интерпретации требований законодательства, что не они должны инициировать маркировку и оплачивать ее. С другой стороны, сказать, что это прежде всего телефонный звонок, банки вот эти нужны только в интересах клиентов или в подавляющем большинстве случаев, тоже не совсем так. Скорее, это необходимо для банков. Для клиентов все-таки другие пути получения информации, и особенно в чувствительных вопросах, они возможны. Каналов связи других тоже много. Да, создает уменьшение вариантов выбора этих каналов, но все-таки не отсекает клиентов от получения информации.
2: Павел Самиев, «Бизнес.Дром». Обязательную маркировку звонков от компании ввели в сентябре прошлого года. Она должна показывать абоненту, кто именно ему звонит. По мнению властей, мера помогает бороться со спамом и телефонным мошенничеством. Некоторая польза действительно есть, но переоценивать ее не стоит, говорит аналитик агентства «Информ-Аналитикс» Алексей Бойко.
7: Звонки от банков – существенная часть тех звонков, которые поступают абонентам. С одной стороны, многие абоненты справедливо рассматривают это как спам. И если они будут переведены в категорию маркированных, то есть платных по договору, то, по крайней мере, для банков это будет расходная часть.
8: есть, и, возможно, это сократит объем звонков. Кроме того, операторы, которые сейчас испытывают в связи с изменениями регуляторики больше рост себестоимости в оказании услуг связи, они, естественно, хотели бы хотя бы частично это компенсировать за счет бизнесов. И банки — это существенная часть бизнеса.
9: Зачем вообще, на самом деле, нужна маркировка? Есть ли действительно здесь какая-то польза, необходимость в этом?
8: Я бы сказал, что маркировка не очень полезна в силу тех причин, что зачастую за тем, что высвечивается на экране, не стоит какая-то полезная информация. Да, мы видим название юрлица, а что оно и зачем этот звонок производится, неясно. Но сам факт, что маркированные звонки — это результат договорных отношений с оператором, оператор получает за него дополнительные средства, он в какой-то мере сдерживает так называемые холодные обзвоны. И в этом я вижу положительную роль маркировки.
2: Алексей Бойко, информаналитикс. По данным Минцифры, после введения маркировки звонков от компании количество спам-звонков сократилось на 25-30%. Затраты банковского сектора от введения обязательной маркировки звонков по разным оценкам могут составлять от 1 до 11 миллиардов рублей на одну крупную кредитную организацию. АвтоВАЗ запустил серийное производство своего первого кроссовера «Лада Азимут». По словам главы концерна Максима Соколова, в этом году планируется выпустить несколько тысяч машин в зависимости от разгона продаж. При этом, отметил Соколов, АвтоВАЗ, цитата, каких-то суперпозитивных, оптимистичных перспектив не видит в развитии рынка с точки зрения объема общего объема продаж новых легковых автомобилей и LCV. Ориентир 20 тысяч автомобилей «Лада Азимут» в качестве первого стартового года. А в кроссовере будет атмосферный двигатель собственного производства объемом 1,6 и 1,8 литра и мощностью 120 и 132 литра лошадиных сил, соответственно. Трансмиссия, шестиступенчатая механика и вариатор. Планируется, что в перспективе машина получит и новый турбированный мотор мощностью 150 лошадиных сил с автоматической коробкой передач. Ориентировочная цена «Лада Азимут» 2,5-3 миллиона рублей. Перспектив у модели почти нет, считает автоэксперт Артем Бобцов.
11: Перспектив рыночных явных, ярких у машины не просматривается. Если раньше новинки ждали, четко понимали, что будут продажи, в том числе автомобильные дилеры, сейчас, наоборот, автомобильные дилеры ждут, скажем так, депрессивно начало продаж этой машины, поскольку, конечно, АвтоВАЗ заставит всех дилеров заказать партию этих машин. Больших продаж по ней никто не ждет. Такая ситуация, в общем, достаточно информационно грустная, несмотря на то, что, на самом деле, событие же большое. Это первый отечественный кроссовер полноценный вообще, в принципе, за все время новейшей истории нашего автопрома. По «Ладе Азимут»

0: мелкие «Лады Гранты». Ему нужно двигаться в другие сегменты. Это вопрос выживания самого завода, потому что иначе у него просто нету будущего. Поэтому ему приходится рисковать, вкладывать деньги в машины, которые, возможно, не будут большими объемами продаваться, но при этом, по крайней мере, АвтоВАЗ осваивает новые технологии. Он делает хотя бы визуально достаточно современные машины. И, в общем, худо-бедно, но в глазах потребителей формирует образ автопроизводителя, для которого не все потеряно и который не живет только в прошлом.
1: Артем Бобцов, автоэксперт. Ранее глава Ростеха Сергей Чемизов говорил, что «Лада Азимут» будет выпускаться в количестве 70 тысяч штук в год. АвтоВАЗ же уточнял, что 70 тысяч автомобилей в год – потенциальный максимум, на который концерн ориентировал модернизацию своей первой конвейерной линии в Тольятти.
2: Реклама. Как возможность мгновенного перевода активов меняет правила игры на фондовом рынке? Насколько новый механизм СБП упрощает выбор брокера? И что это значит для разных категорий инвесторов? Об этом в преддверии инвестиционного форума «Сберинвестиции. Настоящее будущее» исполнительный директор «Сберинвестиций» Артем Демченко в специальном проекте «Таблица приумножения» с Алексеем Завьяловым на следующей неделе на «Бизнес-ФМ». Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. «Бизнес ФМ». Инструкция по применению.
3: Показания.
2: Потребность быть в курсе в любой момент.
3: Особые показания.
2: Дефицит времени.
3: Способ применения и дозы.
2: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
3: Передозировка.
2: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
3: и, очевидно, уже в курсе.
2: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. «Бизнес ФМ» не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. «Бизнес ФМ». Радио здравого смысла.
3: Консультация с врачом не требуется.
2: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
4: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. «Газпром Армения» сообщает о возобновлении поставок природного газа по магистральному газопроводу «Северный Кавказ» Закавказье. В компании напомнили, что транспортировка приостанавливалась 14 сентября из-за комплекса планово-профилактических и ремонтных работ на территории России. Для обеспечения потребителей Армения задействовала внутренние резервы и дополнительные объемы природного газа, поступающие из Ирана. При отказе Армении от российского газа ей придется переплатить от 1,3 до 1,6 миллиардов долларов в год. Об этом сообщил заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов. Он пояснил, что биржевая цена газа в Европе сейчас достигает 900 долларов за 1000 кубометров. Разница с российской ценой составляет 720 долларов. Банк России предложил не распространять новые налоги на открытые максимально рыночные паевые инвестиционные фонды. Об этом заявил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин в кулуарах Международного банковского форума. Так он прокомментировал инициативу Минфина обложить все пассивные доходы физлиц налогами по прогрессивной шкале НДФЛ от 13 до 22% в зависимости от уровня полученных доходов. Под новацию попадают и доходы от инвестирования в ПИФы. Малые пивовары через опору России попросили Минфин поддержать изменения в законодательство, которые позволят ИП перевозить их продукцию, сообщает газета «Коммерсант». Переход логистов на электронные перевозочные документы с 1 сентября ограничил возможности использования ИП как подрядчиков для перевозки алкоголя. Система физически не позволяет им получить необходимые разрешения. Это может привести к росту цен на транспортировку и проблемам к поставкам в новые регионы, подчеркнули эксперты. Новости на «Бизнес ФМ» каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Погода в Москве.
1: 11 градусов в столице сейчас, идет дождь, к 7 вечера должен закончиться. Завтра погода без осадков, до плюс 17. Та же погода без осадков и в воскресенье. 16:16 в Москве. В России все будет.

0: больше дел о банкротстве строительных компаний. Начиная с июня, количество таких случаев выросло на треть, говорится в исследовании аналитической компании «Контур Фокус». При этом год к году число дел о банкротстве выросло на 41%. В основном речь идет о региональных девелоперах. В Казани банкротом была признана строительная компания «Акбарс», в Челябинске «СЗ Высота», в Сургуте специализированный застройщик «Салаир», в Перми «Звезда» 2013. С чем связана череда банкротств и только ли региональные застройщики под ударом, рассуждает гендиректор Национального агентства развития рынка недвижимости Камила Фазлыева.
1: Спрос существенно упал, и на сегодня большое количество новостроек, сданных в регионах преимущественно, это в 10 миллионниках и 11 крупном городе России, скопилось большое количество построенных, готовых, сданных новостроек, они не реализованы. В результате застройщики не могут пополнять там свои счета эскроу, выполнять условия по проектному финансированию. Единицы застройщиков строят на свои собственные деньги. В основном это были деньги кредитные, и, соответственно, мы получили картину, которую, собственно, шли планомерно последние несколько лет. Падение продаж можно проследить. Особенно четко видна картина по регионам, где скопилось большое количество нераспроданного жилья и перспектив реализовать их. Даже в оговоренные сейчас сроки, говорят, где-то потребуется 4-5 лет, чтобы продать скопившийся пул квартир. В реальности эти сроки исходят из скорости продаж, которые были до этого на рынке. Сегодня даже эти инструменты уходят. Соответственно, бесспорно, продажи будут еще сокращаться.
2: А почему в регионах это наиболее заметно?
1: По-прежнему едут в Москву, и отток этот усилился. Едут в Москву, едут в Санкт-Петербург из регионов по ряду причин, в том числе и поиска работы и так далее. Но кроме того, есть отток в крупные города. Соответственно, те регионы, откуда население уезжает, здесь мы видим больше провал по продажам.
2: Про московских девелоперов. Коснулась ли это их проблема?
1: Крупные девелоперские известные федеральные компании имеют возможность влиять на свою репутацию. Здесь как раз размер коллапса из-за огромного объема их строек, несопоставимых с регионалами, здесь как раз-таки серьезные проблемы, они здесь могут быть гораздо более объемны, чем в регионах.
0: Камила Фазлыева, Национальное агентство развития рынка недвижимости. В Минстрой заявили, трудности с выполнением планов по вводу жилья в некоторых регионах существуют. Однако программ по строительству около 100 миллионов квадратных метров в России в этом году будет выполнена. А при этом каждая вторая квартира в новостройке не находит своего покупателя. В нынешних условиях такие темпы возведения просто не нужны, отмечают эксперты. В теории подстегнуть спрос мог бы дисконт от застройщиков. Но и тут все не так однозначно, комментирует гендиректор консалтинговой компании «Макон» Илья Волочко.
3: Дело в том, что на сегодняшний день девелоперские проекты по уровню рентабельности с учетом текущих затрат и себестоимости строительства находятся практически на грани безубыточности. Любое понижение цены, даже относительно небольшое, оно может уже вывести проект в области отрицательных значений. И если бы девелоперы строили объекты за счет собственных средств, то, наверное, многие из них могли бы пойти на этот шаг и временно реализовывать недвижимость на уровне себестоимости, либо даже ниже, чтобы просто покрыть какие-то свои кассовые разрывы. Но дело в том, что абсолютное большинство стройки в России финансируются банками через механизмы проектного финансирования, и, соответственно, банки не могут пойти на эти условия и разрешить снижение цен для увеличения темпов реализации, поскольку просто тогда многие девелоперы не смогут погасить кредит при полной реализации, при полных продажах объектов в рамках какого-либо конкретного дома. Для тех, у кого есть хоть какая-то возможность пока держаться на плаву, конечно, более рациональная стратегия все-таки дождаться спроса, не опускать цены. Пусть эта прибыль, полученная от продажи квартир, будет даже отложенная, но, тем не менее, сам проект окажется рентабельным, и это гораздо более важнее, честно говоря, для устойчивости бизнеса на сегодняшний день, чем просто распродавать с дисконтом нереализованные объекты.
0: Илья Волочко, компания «Макон». Тем временем рост цен на новое жилье в России замедлился. С начала года он составил около 6-7%. Эксперты говорят, динамика связана с высокими ипотечными ставками. Ранее на российском рынке до 80% сделок приходилось на жилье с ипотекой. Однако нынешние 17-18% могут позволить себе, мягко говоря, не все. Меняются и льготные условия. С 1 октября семейная ипотека с 1-2 детьми будет по ставке 8-12%. При том, что сейчас базовая ставка 6. Школьный проект в Roblox превратился в бизнес на миллионы, но закончился судом. игра, которую американский разработчик Тимоти Ким когда-то сделал в качестве школьного проекта по информатике, стала одним из самых популярных проектов Roblox. Речь о Tower Defense Simulator, где игроки защищают свою базу от врагов с помощью разных персонажей и башен. Общее число посещений игры превысило 5 миллиардов, но теперь вокруг игры идет судебный спор. Бывший партнер Кима Джейк Ширли требует не менее 35 миллионов долларов и утверждает, что у него право на долю в проекте. Но партнеры несколько лет работали практически без формального договора, отмечает британское игровое издание Dexerta.
4: Джейк Ширли подал иск в суд, утверждая, что его устные договоренности с Кимом были нарушены. Он требует не менее 35 миллионов долларов. Кроме того, Ширли хочет, чтобы суд признал за ним право совместного владения авторскими правами на игру. Согласно иску, Ким предложил Ширли 30% доходов от Tower Defense Simulator. Они договаривались через переписку и звонки. К 2019 году доля приносила Ширли около 200 тысяч долларов в год. В 2020 году его долю увеличили на 40%. Позже оба бросили колледж, чтобы заниматься игрой. Когда партнеры наняли двух программистов, им платили в Robux, внутренней валюте Roblox. По данным иска, примерно по 50 тысяч долларов в Robux каждые несколько месяцев откладывали на отдельном аккаунте специально для выплат сотрудникам. Их разработчики могли обменивать на реальные деньги через систему Roblox. Проблемы начались в 2022 году, когда Ким предложил Ширли подписать официальный договор о найме. Ширли отказался. Он считал себя партнером, а не сотрудником. Последнюю выплату от проекта более 92 тысяч долларов он получил в сентябре 2023 года. А в декабре, по его словам, его лишили доступа к рабочим аккаунтам и сообщили об увольнении по электронной почте.
0: Похожий конфликт произошел недавно вокруг другой игры Roblox, Anime Vanguards. Бывший разработчик утверждает, что ему полагалась доля в доходах проекта, но позже его отстранили от работы, а созданные им материалы продолжили использовать. Теперь он требует через суд более 15 миллионов долларов. Инвестиции у них в крови, или по заветам графа Дракулы. В Румынии устроили необычную акцию «Сдай кровь в обмен на облигации». Столкнувшись с огромным долговым бременем, правительство решило креативно подойти к поиску инвесторов. Подробности рассказывают журналисты Bloomberg.
5: Когда Ионут Неделия сдает кровь, ему приятно осознавать, что он помогает людям, а заодно помогает и себе. Несколько раз в год 46-летний менеджер из Бухареста терпеливо стоит в очереди в обветшалом пункте сдачи крови, ожидая, пока медсестра его примет. После визита он всегда заходит на свой брокерский счет и загружает свидетельство донора крови, чтобы получить свое вознаграждение, возможность купить румынские гособлигации с завышенными процентными ставками, более 7%. И это на целый процентный пункт выше, чем обычные ставки, доступные большинству инвесторов. Возможно, придется потратить полдня на сам процесс сдачи крови, но оно определенно того стоит, говорит уже опытный румынский инвестор с первой группой крови. Программа «Кровь в обмен на облигации» с начала 2025 года привлекла почти 3 миллиарда румынских леев, это около 15 миллиардов рублей, и покрывает почти пятую часть всех потребностей правительства в заимствованиях. Власти Румынии разом решили две задачи: как смягчить хроническую нехватку крови в стране и обеспечить столь необходимые средства для покрытия бюджетного дефицита.
0: Чиновники по всему миру экспериментируют с новыми способами привлечения населения к покупке облигаций. В Японии бум таких продаж уже несколько лет. Домохозяек привлекает оригинальная реклама облигаций, в которой участвуют популярные в стране мультипликационные персонажи. Центр столицы перекроют из-за проведения московского марафона. Забеги пройдут в ближайшие выходные, но ограничения движения на некоторых участках начинаются уже сегодня. О том, где нельзя будет проехать и припарковаться, расскажет Сергей Гордеев.
6: Подробности.
5: Начиная с 25 сентября и до 4 часов дня воскресенья нельзя проехать на Университетской площади в районе парковочного кармана на пересечении с улицей Косыгина. 27 сентября закрыто движение с полуночи до часу дня на улице Косыгина от проспекта Вернадского до Университетской площади. С 8 утра до половины 6 вечера воскресенья перекроют улицы Косыгина от Университетской площади до Воробьевского шоссе, Большую Дорогомиловскую, Смоленскую в сторону области, Садовую Кудринскую, Тверскую, Тверскую, Большую Ордынку, Крымский вал, Хамовнический вал и Лужники. Не будет проезда и на столичных набережных, в том числе на Бережковской, Яузской, Котельнической, Москворецкой, Раужской, Ростовской, Новодевичьей и Лужнецкой. Закроют движение на бульварах Тверском, Страстном, Цветном, Сретенском, Чистопрудном, Покровском, Зубовском и Смоленском. Недоступными окажутся Малый и Большой Устинские мосты, Малый Москворецкий мост и Крымский. Не будет движения в том числе в Костомаровском и Лубочном переулках, а также через Устинские и Садовнические проезды на Смоленской площади и в тоннелях Маяковском и Октябрьском. Кроме того, начиная с полуночи воскресенья и до окончания забега, а официальное закрытие в 16:10, на участках ограничений будет запрещена парковка.
0: Московский марафон – крупнейшее соревнование по бегу. В России старты проводят ежегодно, начиная с 2013 года. По традиции устраивают забеги в сентябре.
6: Строго по делу. Победитель телевизионного конкурса «ТЭФИ Капитал» в номинации «Диджитал» Илья Краснопеев. О главных темах главный редактор «Бизнес ФМ» Илья Капелевич.
7: Наш герой служил актером в театре Романа Вицюка и снимался в сериалах. Поработал в Бразилии, а теперь создает ферму в Бурятии, о чем ведет реалити-шоу. Все это в неполные 32. Об актерском прошлом и о бизнес-настоящем.
6: Фермер и лауреат «ТЭФИ Капитал» Илья Краснопеев. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
8: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
6: Бизнес FM. Новости. Коротко.
9: 16:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. В Кремле подтвердили предложение Турции по обеспечению безопасности судов в Черном море, однако предметных переговоров по этой теме нет, рассказал на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Глава МИДа Турции сообщал, что ведомство направило Москве и Киеву проект меморандума о прекращении ударов по судам в Черном море и ждет ответа. Он не привел деталей документа. Перовский суд Москвы отправил в СИЗО политолога и бывшего доцента факультета прикладной политологии Высшей школы экономики Александра Кынева. Он арестован на 2 месяца по делу о сбыте наркотиков в крупном размере. По этой статье грозит до 20 лет колонии. Адвокат политолога Михаил Бирюков отметил, что Кынев вину не признает. Арест будет обжалован. Подробности дела и обстоятельства задержания пока не раскрываются. Кынев – известный специалист по устройству региональной власти и выборам. В последние месяцы он много писал и говорил о выборах в Госдуму. 20 февраля Минюст признал Кынева иноагентом. Семья французской актрисы Марины Влади не планирует собирать широкую общественность на ее похороны. Об этом сообщил ТАСС бизнесмен, основатель музея Владимира Высоцкого в Екатеринбурге Андрей Гавриловский. Он отметил, что последние 4 года Влади болела. Последняя жена Владимира Высоцкого скончалась 24 сентября во Франции в возрасте 88 лет. Россиянка Мира Андреева не смогла выйти в полуфинал турнира женской теннисной ассоциации категории 500 в Сингапуре. В четвертьфинале она уступила канадке Лейле Фернандес со счетом 2-6, 5-7. В рейтинге WTA Андреева занимает 5-е место, Лейла 25-е. Ранее до полуфинальной стадии дошла россиянка Татьяна Прозорова. Ее соперница определится в матче между гречанкой Марией Саккари и австралийкой Талией Гибсон. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 16:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. У Верхнего Ларса скопилось кладбище автомобилей. Там 1500 уже разобранных практически машин с 22-го года накопилось. Теперь их отправят в утиль. Какие есть для этого основания? Зарубежная пресса анализирует встречу президента США и главы КНР в Вашингтоне. Трамп оказал большой и уважительный прием. Европейская пресса беспокоится, что Европу не обсуждали. Снова виноваты россияне. Армянские риэлторы зафиксировали взлет цен на аренду недвижимости в Ереване на 15% из-за того, что очень много приезжих из России. О ситуации также в ближайшие минуты в нашем эфире. Кладбище автомобилей у Верхнего Ларса отправят в утиль. Начиная с 22 года на границе Северной Осетии и Грузии скопилось около 500 брошенных автомобилей. Как правило, владельцев не пропустили грузинские таможенники из-за отсутствия необходимых документов. За это время машины успели разобрать буквально по косточкам. Колеса, фары, кресла и даже стекла давно сняли. Стоимость брошенных машин оценивается в 100 миллионов рублей. Сейчас скелеты автомобилей стоят вдоль обочины и выглядят как реквизит к фильмам про постапокалипсис, рассказывает журналист из Владикавказа Заур Фарнеев.
10: Очень много машин было продано в то время, за копейки буквально покупали. Совершенно разные машины, в основном, конечно, иномарки, такого среднего уровня, но бывали и классом повыше, такие хорошие Мерседесы, БМВ. Мне предлагали в свое время тогда купить машину за 100 тысяч, по-моему. Какая-то Беха была или Мерседес, я не помню уже. Люди просто избавлялись от машин, видимо, не могли их перевезти через границу и просто бросали на месте. Те, кто не продал, просто оставляли, может, в надежде, что они смогут за ними вернуться. Но в итоге они так и остались. Сумма, которая была озвучена, она, конечно, довольно смешная. Может, металлолом столько стоит, но я сильно в этом сомневаюсь, потому что внутренности у этих машин практически нету. Как от них избавляться? Утилизировать, наверное, будут. С нейтральной полосы как забирать, честно говоря, мне довольно странно самому. Там, наверное, какие-то международные договоренности понадобятся для этого. Потому что если бы их можно было так легко забрать с нейтралки, то их, наверное, бы оттуда уже давно забрали. Но они как стояли там, так и стоят все эти уже ровно 4 года.
0: Заур Фарнеев, журналист из Владикавказа. С какого момента по закону машина считается брошенной и бесхозной, и кто должен отвечать за ее утилизацию, объясняет главный редактор сетевого автомобильного издания «Кьютеру» Максим Ракитин.
11: Естественно, у каждого автомобиля есть собственник, и он числится за этим собственником до того момента, пока он не будет снят с учета или не будет написано заявление о принудительном снятии с учета этого автомобиля. Соответственно, у каждого из этих автомобилей был или есть действующий собственник, вне зависимости от того, на каких основаниях они были куплены. Срок давности, когда автомобиль становится бесхозным, определяется локальными правовыми нормативными актами. То есть для каждого субъекта федерации это может быть абсолютно свой срок. Если после предупреждения собственник не принимает мер к утилизации автомобиля. Таким образом, это делает уже местная администрация. Автомобиль утилизируется, и за утилизацию владельцу могут выставить счет.
0: Максим Ракитин, Кьютеру. Грузинская таможня по-прежнему регулярно не пропускает машины из России. И если есть проблемы с документами на транспорт, и люди продают авто прямо на месте. Поэтому на границе можно часто встретить перекупщиков. Россияне снова стали причиной взлета цен на жилье в Армении. В сентябре местные риэлторы зафиксировали плюс 15% к стоимости аренды за год и дефицит бюджетных вариантов. Однушка в спальном районе Еревана по цене среднемесячной зарплаты. Это если удастся трудоустроиться. Подробнее о реалиях русской Армении Светлана Чередникова.
12: По данным ресурса Tripbuy, после бума в 22-м и падения рынка на 30-40% в прошлом и позапрошлом годах, рынок армянской недвижимости снова растет. В сентябре риэлторы фиксируют плюс 15% стоимость аренды за год. Однушка в спальном районе Еревана от 60 тысяч рублей в месяц, в административном центре цены от 85 тысяч рублей. Но и сотни тут не редкость. При этом средние бюджетные квартиры уже заняты. Растет и число россиян, которые в последнее время покупают квартиры, в том числе с инвестиционными целями. На этом фоне продажные цены квартир в Ереване за второй квартал выросли от 20 до 40%, сообщил Ливон, брокер агентства недвижимости «Метрикс», автор телеграм-канала «Метры в драмах».
13: Однокомнатная квартира в большом центре стоит порядка 140 тысяч долларов с нормальным ремонтом. Если мы говорим про малый центр, то где-то от 180 тысяч долларов. Однокомнатная квартира в среднем стоит 110-120 тысяч долларов. Если мы говорим про окраины, то там можно найти и за 90, и за 85 тысяч долларов на данный момент.
12: Россияне в Армении работают в разных сферах, и их много, говорит политический обозреватель из Еревана Аршалуис Мгдысян.
14: Что касается нового потока релокантов, такое ощущается, и это есть и в официальных заявлениях, и есть в заявлениях экспертов, которые занимаются в том числе недвижимостью, что сейчас поток международных визиторов, так скажем, многие из них, особенно из России, сейчас приезжают и остаются. Во многих сферах я вижу представителей России, русскоговорящих, так скажем. Это начиная от сферы доставки курьерства, заканчивая и IT, высокими технологиями, кафе, рестораны, самые разные бизнесы, которые они здесь открывают.
12: Москвичка Анна тесно общается с семейной парой, уехавшей в Армению еще в 22-м. Она прислала нам текстовый комментарий о том, какой видит жизнь в Армении ее друзья.
15: По их словам, сейчас в городе стало заметно больше россиян, приезжают с конца августа. Сейчас дорожает аренда жилья. Мои друзья с этим пока не столкнулись. Снимают уже давно, им пока цены не повышали. По их наблюдениям, высокие цены касаются новых предложений на рынке. Небольшую квартиру почти на окраине Еревана предлагают за 70-80 тысяч рублей. Что касается работы, то и здесь не без трудностей. Предложений на рынке для приехавших немного, конкуренция большая. Например, в рестораны очень тяжело устроиться поваром. А если повезет, то тут не стоит вопрос о достойной зарплате. Приходится соглашаться на варианты с графиком 6 через 1 с оплатой по 2200 в сутки. Нетрудно подсчитать, что в месяц на доход больше 60-80 тысяч не выйдешь, если ты не какой-то топовый специалист, конечно.
12: Уровень зарплат россиян на 20-30%, а часто и в половину, меньше заработка местных на аналогичных позициях, подтверждает историк, частный гид в Армении Рузана Паранян. И это на фоне безработицы.
16: Те зарплаты, которые мы получаем, практически жить в Армении только на одну зарплату нереально. Жизнь стала дорогим удовольствием, если мягко сказать. Это главное найти работу, потому что все-таки уровень безработицы и в Ереване, а тем более в областях, очень сильно ощущается.
17: А куда реально устроится человек, который приехал из России?
16: Те, которые приехали во время первой вот этой мобилизации частичной в 2022 году, в основном в Армении приехали те, у которых уже была работа, соответственно, сфера IT. Как ни странно, какая-то часть приезжих людей занимается блогерством, и это сейчас прямо активно процветает.
12: ВНЖ в Армении и получить, и продлить просто. Оно позволит избежать двойного налогообложения. Но на трудоустройство это не влияет. Влияет знание английского и армянского, особенно в сфере IT и услуг, хотя Армению можно назвать русскоязычной. Как сообщил Бизнес FM, бизнес-аналитик компании-разработчика CRM Мегаплан Сурен Егазярян, для тех релокантов, кто открыл свой бизнес, сумма налогов зависит от сферы, режима и оборота. Например, при обороте до 317 тысяч долларов в год ИП может работать по налогу с оборота. Для многих видов деятельности это 5%, для производства 3,5%, а для общепита 6%. Есть режим микропредпринимательства при обороте до 66 тысяч в год. Если подходишь под его условия, можно быть освобожденным от основных налогов с оборота, прибыли или НДС. Например, при обороте 14 тысяч долларов и ставке 5%, налог составит около 700 долларов в год. ИП открыть просто, госпошлина 9 долларов, зарегистрироваться можно за один визит в госструктуру. Подоходный налог для резидентов 20%. Светлана Чередникова, Алексей Шевцов, Наталья Космачева, Бизнес FM.
0: Пышный прием, сложный переговор. Зарубежная пресса анализирует встречу президента США и главы КНР в Вашингтоне. Это первый госвизит китайского лидера в США более чем за 10 лет. Трамп лично встретил Си Цзиньпина и его супругу в аэропорту, а на следующий день устроил пышную церемонию с военным парадом, оркестром и пролетом военных самолетов. Показал гостям и сам Белый дом, включая новую вертолетную площадку. Сегодня должен сопроводить главу КНРП в Национальный архив и продемонстрировать строящийся банкетный зал. Основными темами для обсуждения сторон стали торговля, искусственный интеллект, и международной безопасности. В частности, Вашингтон и Пекин договорились продлить торговое перемирие до 10 января. Трамп назвал встречу отличной, заявив, что отношения США и Китая никогда не были лучше, чем сейчас. Председатель КНР, в свою очередь, отметил, что отношения Пекина и Вашингтона находятся на новом историческом рубеже. Воодушевление лидеров США и Китая не разделяет зарубежная пресса. Подробнее Маргарита Йозина.
8: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
4: Дипломатия или диплотеймент? Таким вопросом задается британская The Guardian, анализируя визит главы КНР Си Цзиньпиня в США. Газета подчеркивает, символизма было много, но признаков прорыва по ИИ, торговле, Тайваню или Ирану не видно. Пышность и протокол сами по себе не означают прогресса, подытоживает издание, цитируя экспертов. Wall Street Journal тоже категорично. Во время визита председателя КНР было много церемониала, но по итогу мало конкретных результатов. Стороны сохранили торговое перемирие, но серьезные разногласия никуда не исчезли. Впрочем, кое-что осталось за пределами помпезной картинки. Параллельно с визитом администрация Трампа, по данным газеты, ведет с Пекином конфиденциальные переговоры по ядерному оружию. Вашингтон подозревает Китай в тайных испытаниях ядерных зарядов малой мощности, что Пекин категорически отрицает. Обсуждения проходят на полях международных встреч в Женеве, Нью-Йорке и Касабланке. США предлагают новые механизмы проверки, а следующий раунд переговоров, как пишет Wall Street Journal, ожидается в октябре. Рейтер обращает внимание на сам антураж визита, отмечая, что он прошел с военной помпой. Были задействованы военные в яркой форме и оркестр. Кроме того, над участниками встречи пролетали истребители и бомбардировщики. Один из пролетов оказался настолько громким, что Трамп даже вздрогнул. В то же время, как отмечает агентство, глава КНР вновь вспомнил о ловушке Фукидида, теории, согласно которой соперничество восходящей державы и уже доминирующей может привести к войне. Китайский лидер заявил, что этого сценария можно избежать, и призвал укреплять военные контакты и механизмы предотвращения кризисов. Гонконгское издание Dim Sum Daily пишет, что в Вашингтоне Си Цзиньпин выглядел как старший партнер. По мнению издания, Пекин приехал с четко сформулированными требованиями по Тайваню, технологиям и безопасности. Но позиция Китая по этим вопросам не изменилась, в то время как США теперь в некоторых моментах к ней приблизились. В частности, отмечается, что ранее Трамп приостановил крупный пакет поставок оружия Тайваню, и риторика относительно ИИ стала менее жесткой. Блумберг предлагает посмотреть на саммит с европейской стороны. Евросоюз рискует стать объектом решений, которые принимают Вашингтон и Пекин. По сути, оказаться не за столом, а фактически в меню. Пока США и Китай обсуждают торговлю, искусственный интеллект и глобальную безопасность, Брюссель остается в стороне. При этом зависимость Европы от Китая и его поставок, в частности редкоземельных металлов, никуда не девается.
8: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
18: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
19: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф.
20: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
21: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
22: Деньги. Старинная монета «Алтын» по стоимости приравнивалась к 6 московским серебряным деньгам. Название «Алтын» получил от татарского слова «алты», что по-русски означает «6».
23: История денег на Business FM. Компании и корпорации.
24: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
25: Отставки и назначения.
24: Российским бизнесом ВУШ с 19 октября будет руководить Алексей Скоробогатов, который раньше работал в BlaBlaCar, Авито, Microsoft и Nokia. Его задача – сделать сервис прибыльнее и удобнее, говорится в сообщении компании. Основатель ВУШ и нынешний гендиректор Дмитрий Чуйко продолжит отвечать за стратегию и финансовые результаты компании.
25: Отчеты и планы.
24: Логистическая компания СДЭК стала выпускать под своим брендом злаковые батончики и кофе в зернах и дрип-пакетах. Кофе для СДЭК делает по контракту компания в Москве, батончики в Новосибирске. Все это часть проекта СДЭК Кофе, который появился несколько лет назад. Компания устанавливает автоматы для кофе с собой в пунктах выдачи заказов и сдает в аренду кофемашины для офисов. Тесла на этой неделе начнет регулярные поставки электрогрузовиков «Сэмми» спустя 9 лет после их презентации. Первые экземпляры, собранные вручную, в 2022 году Тесла поставила PepsiCo, но массового производства тогда не было. Доступно будет две версии: стандарт, проезжает до 520 километров на одной зарядке, и Long Range, способный проехать 800 километров. Цена с момента первой презентации выросла в полтора раза, до 250 тысяч долларов за стандартную комплектацию. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: В Москве.
1: Предпоказ с Александрой Сидоровой. Кино.
2: Юра Борисов отправился на девятую планету. Новая российская фэнтези с таким названием на этой неделе выходит в прокат. «Девятая планета» — боевик, в центре которого автомеханик Дима. После обморока он приходит в себя в больнице и внезапно осознает себя совсем другим человеком. Во сне он вспомнил, что служил на загадочной планете, истреблял инопланетных монстров и влюбился в незнакомку. Это роль Ирины Старшенбаум. Отзывы первых зрителей неоднозначные, но все сходятся в том, что это очень красивое кино. Многое снималось на йеменском острове Сокотра. Вот что о «Девятой планете» говорит ее режиссер Николай Рыбников.
3: Мы очень хотели удивить красивыми локациями, хорошей компьютерной графикой и глубинной драматургии в существовании героев. Нужны были настоящие живые русские люди, которые оказываются в необычных обстоятельствах на «Девятой планете». Нужны были очень хорошие актеры, которые отражают русскую душу, и чтобы перенести их в какие-то другие обстоятельства, непривычные для России. Мы понимали, что нас так или иначе будут сравнивать с голливудскими проектами и делали акцент на том, чтобы у нас была русская душа, русский характер, русская любовь внутри. Юра Борисов, конечно, большой глубинный актер, который предлагает очень много с точки зрения своего персонажа и очень много полезного, то, что украсило картину. Международному зрителю будет интересно то, что мы умеем и постоять за себя, и умеем дружить, и умеем любить. И мне кажется, это важные аспекты этого фильма.
2: Это был режиссер Николай Рыбников, снявший фильм «Девятая планета» с Юрой Борисовым в главной роли 16+, уже в прокате.
1: Современное искусство.
2: В музее Москвы открылась ярмарка «Совриска Блазар», младшая сестра «Космоску». Блазар позиционируется как трамплин для молодых художников, поэтому цены там демократичнее. В соцсетях о новом выпуске этой ярмарки не так-то много. Кто-то нашел немало свежего и любопытного. Среди первых посетителей «Блазар» была культуролог, экскурсовод, автор телеграм-канала «Культуролог в мире искусства» Наталья Никулина.
5: Мне показалось достаточно интересным ходить по «Блазару». Представлены были и секции с независимыми художниками, большое количество галерей. Одну работу я незапланированно купила. Произведение Маши Александровой. Ее представляет сообщество сибирских художников России. У нее среди интересных работ можно заметить такие шпалеры с вышивкой, которые отражают разные состояния. Например, страх, копошение. Вот я купила небольшую работу с надписью «Копошение» на фоне пейзажа. В целом, наполнение выставки достаточно разнообразное. Мне кажется, каждый может найти что-то интересное. Мне показались интересными работы Леры Смирновой для Set Projects. Ее работы представляют надписи на английском, на кружевах. Смотрится концептуально, вместе с тем как-то традиционно. В общем, любопытное совмещение нескольких тенденций. Еще мне понравились работы Иры Иванниковой-Давыдовой. Это коллекция деревянных кубиков, на которых представлены разные паттерны в интерьерах. Чтобы сделать свою масштабную работу, она перебрала 100 тысяч фотографий. Ей показалось любопытным, что люди при выборе интерьера ориентируется либо на цвета яркие, либо наоборот неяркие. Еще бы я выделила стенд, мнение редакции может не совпадать, работы необычные, в них представлена достаточно темная эстетика, но очаровывающая. Ценовой диапазон разнится, то есть я заметила, что 4000 точно можно приобрести небольшое произведение искусства. Есть, конечно, много работ и больше по масштабу, и больше по стоимости.
2: Наталья Никулина, экскурсовод, автор телеграм-канала «Культуролог в мире искусства», о работах и ценах на ярмарке «Блазар» в Музее Москвы. Открыто до воскресенья включительно 6+.
25: Выставки.
2: Если хочется поехать в Японию, то сейчас это можно сделать довольно оперативно, не покидая российскую столицу. В музее «Зеларт» открылась выставка «Ма. Пространство между». Идеально, чтобы замедлиться. Сад камней, чайный дом, японский видеоарт. О концепции проекта рассказывает сокуратор и научный консультант выставки «Ма. Пространство между» Анна Гусева.
6: Это выставка переживания этого японского понятия «ма», которое определяет то, как бы, можно сказать, пустоту, то, чего нету. Мы обычно привыкли заполнять пустоту, японцы же оставляют и понимают пустоту как некое звучащее и полное понятие. В центре экспозиции сделан дизайн японского сада японским мастером Накатаки Ясуо, сухой сад или сад камней, так как этот сад построен внутри пространства, и Накатаки Сенсей разрабатывал сад, уже думая о том, какая будет экспозиция вокруг него, и он пытался этим садом выразить свое представление, представление японцев о ма. Сад построен на равновесии, в том, как баланс формы, которые выражены в камнях массивных, и пустоты, которая выражается в белом гравии, как вот они звучат и как они выстраиваются в единую гармоничную композицию. Вокруг архитектор построила пространство энгава. Энгава — это такая как бы веранда, которая в традиционном японском доме устраивается между пространством дома и окружающим пространством. Здесь же это связующее пространство между садом и тем, как зритель входит в пространство выставки. Таким образом, он проходит по энгаве и знакомится с живописными уже работами японских художников. Большей части они принадлежат к направлению нихонга, это японская живопись. Кроме того, есть отдельная экспозиция видеохудожницы Мамико Сэмура, тоже является частью экспозиции «Чайный дом» и небольшая экспозиция на тему сада Родзи, который ведет к чайному дому.
2: Анна Гусева, сокуратор и научный консультант выставки «Ма. Пространство между» в Зеларте. Она будет работать до 20 марта следующего года. 0+.
25: Театр.
2: Петр Ширишевский готовит премьеру «Мастер и Маргарита» в театральном агентстве «Арт-партнер». Играют на сцене театра «Маска». Обещают, что образы Михаила Булгакова и его жены Елены Сергеевны переплетутся с образами мастера и Маргариты. При этом все роли у четырех артистов: Игоря Верника, Андрея Максимова, Виктории Верберг и Татьяны Ишматовой. Кастинг был очень долгим. Мы поговорили про новый спектакль с его продюсером, директором агентства «Арт-партнер» Леонидом Роберманом.
7: Задействовано 4 артиста, у которых по несколько ролей. При этом это некие две пары, назовем, Булгаков молодой и его молодая супруга, и Булгаков уже не молодой.
2: Насколько дорогая в производстве такая технически сложная история?
7: Для Трана дешевая быть не может. Для него важны подробности, для него нужны детали. Для него очень важно все, включая и тот самый экран, без которого он уже, видимо, жить не может, и который я ненавижу. Это основная причина наших с ним разболовок. Я его убеждаю отказаться, наконец, от экрана и просто сделать спектакль с артистами. Я его понимаю как режиссера, понимаю, что то, что в какой-то момент он не сможет добиться от артистов, он может это добиться через камеры и через экран. Дорогая постановка, ну, что делать? Знаете, в Испании есть такая поговорка «Ло барато, «Куэста Каро», что в переводе означает «дешевое стоит дорого».
2: Продюсер Леонид Роберман о своем новом спектакле «Мастер и Маргарита». Первые показы на этой неделе в пятницу и в воскресенье 16+. С вами была Александра Сидорова. Хороших выходных.
25: Предпоказ на Business FM. Реклама. Пользоваться инструментами ИИ и пользоваться ими эффективно. В чем реальная разница и для кого она принципиальна? Микробизнес как клиент телеком-индустрии. Какие возможности дают микропредпринимателю современные ИИ-технологии? Есть ли задачи, которые оператор может взять на себя? И как это выглядит в конкретных примерах? Валерия Орлова, директор по работе с микробизнесом Beeline Business. В пятницу после 17 на Business FM.

0: Новых морозов. Линарис. К сезону гололедов готов. Подробности на сайте и в шинных центрах Линарис.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
2: Деньги. В 19 веке Россия первой в мире начала чеканку монет из платины. За 18 лет был выпущен 1 390 012 таких монет на общую сумму 4 245 843 рубля. Но в те годы платину добывали только в двух странах – в России и Колумбии. К тому же до той поры платину в качестве монетного металла никто не использовал. Так что новый стандарт международного признания не получил, и в 1846 году Россия прекратила чеканку платиновых монет.
3: История денег на Business FM.
1: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: 16:57 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Страны Евросоюза согласовали выделение Украине 6,6 миллиардов евро из Европейского фонда мира. Это решение два года блокировалось Венгрией. Как сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас, 900 миллионов евро будут предназначены для миссии ЕС по оказанию военной помощи Киеву, 1 миллиард пойдет на финансирование новых совместных закупок оборудования, а 4,7 на возмещение расходов стран-членам ЕС. Причем некоторые уже заявили, что на правит свою долю Украине. Президент Финляндии Александр Стубб попросил владельца SpaceX Илона Маска расширить покрытие Starlink для ударов Украины по российским пусковым установкам баллистических ракет. Это спасло бы жизни, заявил Стубб в интервью Reuters в Нью-Йорке. Сейчас Starlink не работает над территорией России. Украинская сторона считает, что расширение покрытия позволило бы использовать систему для наведения вооружений на мобильные пусковые установки в нескольких сотнях километров от границы. В Москве второй день продолжаются эвакуации студентов и сотрудников вузов и колледжей из-за сообщений о минировании. Это коснулось, в частности, Московского технического университета связи и информатики, одного из общежитий РУДН. В подмосковных Мытищах эвакуировали все корпуса и общежития Государственного университета просвещения. Накануне были эвакуированы более 10 московских вузов, в том числе ГИТИС, Государственный университет просвещения, Московский госуниверситет спорта и туризма, РГУ имени Косыгина, Московский Международный университет и университет Сеченова. Джазовый саксофонист и композитор Алексей Козлов скончался на 91-м году жизни. Об этом сообщили ТАСС в его окружении. В 61-м году Козлов стал одним из основателей первого в СССР джазового кафе «Молодежный». Он является создателем первого советского джаз-рок-коллектива «Арсенал». Козлов написал около 100 джазовых композиций. Среди них «Опасная игра», «Башня из слоновой кости» и «Незнакомка». Он награжден орденом за заслуги в культуре и искусстве. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: Почти 5 вечера в Москве. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. По делу о сбытии наркотиков отправлен в СИЗО Александр Кынев. Политолог признан иноагентом. Мера пресечения в виде ареста избрана на 2 месяца. Адвокат говорит, что Кынев вину не признает. Российские регионы пережили масштабные атаки дронов этой ночью. Есть раненые в Ульяновске и в Воронежской области. В Пермском крае погиб мужчина. Повреждения получил гражданская инфраструктура. Операторы связи начнут блокировать звонки крупнейших российских банков с 15 октября. Как говорят сами провайдеры, большинство компаний договоры заключили и требования закона выполняют, а исключения составляют крупные банки. Правда, у самих кредитных организаций иная версия. Все подробности в нашем эфире. Массированный налет беспилотников сразу на несколько российских регионов произошел ночью. В Ашахтинске, Ростовской области, поврежден завод нефтепродуктов. Его работу временно приостановили. На границе Ульяновской и Самарской областей повреждения получили электровоз и первый вагон поезда Москва-Тольятти. Травмирован машинист, среди пассажиров пострадавших нет. В самом Ульяновске повреждена промышленная и гражданская инфраструктура, в частности, 6 многоквартирных домов, один из которых частично обрушился. В большинстве зданий выбиты стекла. 12 человек получили ранения, трое госпитализированы. Из-за атаки перекрывали улицы, ограничивали движение общественного транспорта, отменили занятия в школах и вузах. Говорит собственный корреспондент «Российской газеты» по Ульяновской области Александр Юхтанов.
6: Когда я находился дома, я слышал неясные какие-то хлопки, но я живу достаточно далеко от места, но достаточно близко от больницы. И поэтому сразу же подряд я услышал несколько сирен скорой помощи друг за другом. Понятно, что это не обычное отражение атаки, а как-то что-то более крупное. Я отправился на место, но не пропускают. Общественный транспорт, маршрутка, на которой я ехал, ее завернули. Пришлось достаточно долго идти пешком, когда я дошел уже. Тут конкретное оцепление, куда даже пешеходов не пускают. Здесь время от времени выезжает скорая помощь, полиция. Пожарное время от времени проезжает, но дыма не видно. Люди, с которыми я беседовал, кто-то говорит, 5 или 6 было хлопков и стекла тряслись. Говорил с девушками тут, которые в общежитии живут. Их эвакуировали, очень они испугались. Где-то издалека я вижу поваленные деревья, которые лежат на трамвайных путях.
5: Александр Юхтанов, «Российская газета». В Ульяновской области опровергли сообщение об утечке ядовитых веществ на заводе «Искра» после атаки беспилотников. В центре управления регионом заявили, что информация не соответствует действительности. Там же назвали фейками сообщения погибших. В Пермском крае атаковали промобъект. Последствия ликвидируют. Сообщается об одном погибшем. Один человек погиб в Белгородской области. Там беспилотник атаковал грузовик. В Воронежской области, по данным властей, сбили 88 БПЛА. За медпомощью обратились 14 человек. Это была самая мощная атака на регион за все время, говорит главный редактор издания 36 «Он Воронеж» Владимир Смехнов.
7: Примерно с вечера объявили тревогу. Сначала там в районах Воронежской области, в самом Воронеже сирены. Ну, мы к этому уже привыкли, и в принципе это практически каждый вечер у нас происходит. Но сегодня, конечно, и читатели наши пишут, да и сами мы слышали очень много взрывов и таких прям серьезных. И было уже понятно, что к утру, когда губернатор даст сводку, что не просто будет отражена атака. Так оно и получилось. К счастью, никто не погиб. Но есть поврежденные дома, поврежденные нежилые здания. Мэрия уточняет список, проводит обход. Это была самая масштабная атака на Воронежскую область, потому что 88 беспилотников, такого пока не было. Будем держаться, в Воронеже живут крепкие люди.
5: Владимир Смехнов, 36 «Он Воронеж». В российской Минобороны заявили о продолжении ударов по украинским объектам ВПК, в частности, по Борисполю, где хранились двигатели для дальнобойных ракет «Фламинго», логистическим центром в Одессе и портовой инфраструктуре Рейни. По данным украинских СМИ, в Киеве и Киевской области повреждены нежилые здания, многоэтажки и частные дома. Деревообрабатывающее предприятие и склад в столице также из-за удара временно прекратил работу Высший совет правосудия, в здании которого ранены были 6 человек. А крупнейший металлургический комбинат ArcelorMittal Кривой Рог заявил, что возобновить работу после взрывов невозможно. Ранее об этом заявили еще 3 предприятия отрасли. Тем временем Зеленский заявил, что Украина предложила России зеркальное прекращение огня в Черном море, чтобы обеспечить безопасный вывоз, прежде всего, аграрной продукции. С предложениями к Москве должны обратиться Египет, Индия, Турция и страны Ближнего Востока. Параллельно обсуждается энергетическое перемирие Украины, и США планируют обсудить детали с европейскими странами, после чего Вашингтон, по словам Зеленского, проведет переговоры с Москвой. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что трехсторонние переговоры Россия, США, Украина могут состояться в ближайшее время, но конкретики пока нет. Крупные банки рискуют остаться без исходящих звонков. С 15 октября операторы связи могут начать блокировать звонки крупнейших российских банков, если те не подключат обязательную маркировку. Операторы заявляют, что большинство компаний уже заключили договоры и выполняют требования закона, и только крупные банки нет. А причем некоторые кредитные организации договоры заключили, но их не исполняют. Банки с такой трактовкой не согласны. Они считают, что закон не обязывает их заключать отдельные договоры с операторами. Кроме того, для банков маркировка означает дополнительные расходы. Минцифры, как пишет Коммерсант, обратился в ЦБ с просьбой повлиять на банки и добиться заключения договоров с операторами. Приостановка исходящих звонков для финорганизации станет вполне серьезной проблемой, говорит гендиректор аналитического агентства «Бизнес.Дром» Павел Самиев.
8: Глобально я считаю, что интерпретация законодательства о том, что банкам необходимо заключать соответствующий договор и фиксировать реально приличный объем средств, направляемых как раз на оплату, соответственно, этой маркировки, это очень сомнительная интерпретация, потому что, исходя из законодательства, на самом деле операторы связи должны это делать, и обязанности у инициаторов звонков в том, что именно они оплачивают и обеспечивают маркировку, вообще-то ее нет с точки зрения законодательства. Это прописано уже в подзаконном акте, в постановлении. И корректность этой интерпретации вызывает большие сомнения. Но при этом, с другой стороны, надо признать, что для банков большая часть этого трафика звонков, так как она носит маркетинговый, рекламный и продажный характер, скажем так, наверное, можно было бы заложить какие-то издержки на поддержание этого трафика. В общем, вопрос очень неоднозначный. Банки в целом, я думаю, все-таки правы с точки зрения интерпретации требований законодательства, что не они должны инициировать маркировку и оплачивать ее. С другой стороны, сказать, что это прежде всего телефонные звонки, вот эти нужны только в интересах клиентов или в подавляющем большинстве случаев, тоже не совсем так. Скорее, это необходимо для банков. Для клиентов все-таки другие пути получения информации и особенно в чувствительных вопросах, они возможны. Каналов связи других тоже много. Да, создает уменьшение вариантов выбора этих каналов, но все-таки не отсекает клиентов от получения информации.
5: Павел Самиев, «Бизнес.Дром». Обязательную маркировку звонков от компании ввели в сентябре прошлого года. Она должна показывать абоненту, кто именно ему звонит. По мнению властей, мера помогает бороться со спамом и телефонным мошенничеством. Некоторая польза действительно есть, но переоценивать ее не стоит, говорит аналитик агентства «Информ-Аналитикс» Алексей Бойко.
9: Звонки от банков – существенная часть тех звонков, которые поступают абонентам. С одной стороны, многие абоненты справедливо рассматривают это как спам. И если они будут переведены в категорию маркированных, то есть платных по договору, то, по крайней мере, для банков это будет расходная часть. И, возможно, это сократит объем звонков. Кроме того, операторы, которые сейчас испытывают в связи с изменениями регуляторики больше рост себестоимости в оказании услуг связи, они, естественно, хотели бы хотя бы частично это компенсировать за счет бизнесов. И банки — это существенная часть бизнеса.
10: А зачем вообще, на самом деле, нужна маркировка? Есть ли действительно здесь какая-то польза, необходимость в этом?
9: Я бы сказал, что маркировка не очень полезна в силу тех причин, что зачастую за тем, что высвечивается на экране, не стоит какая-то полезная информация. Да, мы видим название юрлица, что оно и зачем этот звонок производится, неясно. Но сам факт, что маркированные звонки – это результат договорных отношений с оператором, оператор получает за него дополнительные средства, он в какой-то мере сдерживает так называемые холодные обзвоны. И в этом я вижу положительную роль маркировки.
5: Алексей Бойко, «Информ-Аналитикс». По данным Минцифры, после введения маркировки звонков от компании количество спам-звонков сократилось на 25-30%. Затраты банковского сектора от введения обязательной маркировки звонков по разным оценкам могут составлять от 1 до 11 миллиардов рублей на одну крупную кредитную организацию. «АвтоВАЗ» запустил серийное производство своего первого кроссовера «Лада Азимут». По словам главы концерна Максима Соколова, в этом году планируется выпустить несколько тысяч машин в зависимости от разгона продаж. При этом, отметил Соколов, «АвтоВАЗ», цитата, «каких-то суперпозитивных, оптимистичных перспектив не видит в развитии рынка с точки зрения объема общего объема продаж новых легковых автомобилей и LCV». Ориентир 20 тысяч автомобилей «Лада Азимут» в качестве первого стартового года. А в кроссовере будет атмосферный двигатель собственного производства объемом 1,6 и 1,8 литра. и мощностью 120 и 132 литра лошадиных сил, соответственно. Трансмиссии шестиступенчатая механика и вариатор. Планируется, что в перспективе машина получит и новый турбированный мотор мощностью 150 лошадиных сил с автоматической коробкой передач. Ориентировочная цена «Лада Азимут» 2,5-3 миллиона рублей. Перспектив у модели почти нет, считает автоэксперт Артем Бобцов.
11: Перспектив рыночных явных, ярких у машины не просматривается. Если раньше новинки ждали, четко понимали, что будут продажи, в том числе автомобильные дилеры, сейчас, наоборот, автомобильные дилеры ждут, скажем так, депрессивно начало продаж этой машины, поскольку, конечно, АвтоВАЗ заставит всех дилеров заказать партии этих машин. Больших продаж по ней никто не ждет. Такая ситуация, в общем, достаточно информационно грустная, несмотря на то, что, на самом деле, событие же большое. Это первый отечественный кроссовер полноценный вообще, в принципе, за все время новейшей истории нашего автопрома. Азимут два больших вопроса. Первый, конечно, это цена. Учитывая, что это автомобиль, по сути, класс B+, может быть, C, и цена его явно будет в диапазоне 2,5-3 миллиона рублей. Он окажется даже не то, чтобы в одном сегменте со многими китайцами, он окажется в одном сегменте со многими японцами, которые к нам приезжают по параллельному импорту, по льготному утилизбору с мощностью двигателя до 160 сил. Заранее проигранная конкурентная борьба по этой цене будет абсолютно точно. Второй вопрос – это двигатель. У АвтоВАЗа нет нормального современного двигателя. АвтоВАЗ эксплуатирует свои древние моторы, постоянно их дорабатывая, но даже при этом они все равно выдают мощность 120-130 лошадиных сил, что для кроссовера просто пугающе мало. Но, с другой стороны, понятно, что заводу надо идти вперед, заводу надо развиваться. Невозможно вечно выпускать переделки «Лады Гранты». Ему нужно двигаться в другие сегменты. Это вопрос выживания самого завода, потому что иначе у него просто нету будущего. Поэтому приходится рисковать, вкладывать деньги в машины, которые, возможно, не будут большими объемами продаваться, но при этом, по крайней мере, АвтоВАЗ осваивает новые технологии, он делает хотя бы визуально достаточно современные машины. И, в общем, худо-бедно, но в глазах потребителей формирует образ автопроизводителя, для которого не все потеряно и который не живет только в прошлом.
5: Артем Бобцов, автоэксперт. Ранее глава Ростеха Сергей Чемизов говорил, что «Лада Азимут» будет выпускаться в количестве

0: Домашний обновить. А в Максидоме скидки до 50% на посуду. Надо бы купить. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
1: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
2: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
3: Знай меру.
4: Стенкаст – традиционная мера длины в Швеции. В переводе «бросок камня» равна приблизительно 50 метрам. Другие свойственные только Швеции линейные единицы – скоксмиль, расстояние между привалами в походе по лесу, составляет около 5 километров. И киндемиль – расстояние, на котором при движении полностью сгорает один факел, приблизительно 16 километров.
3: «Знай меру» на Business FM.
5: 5 миллионов долларов забыть в такси. 8 миллионов выбросить в мусор. 100 миллионов перевести не туда, опечатавшись в цифре. Когда цена невнимательности – целое состояние. Истории шокирующих потерь в специальном проекте «Легко ушло». Скоро на Business FM.
2: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM Нижний Новгород». Новости коротко.
6: Здравствуйте, в студии Наталья Самородова. Ряд новых законов вступают в силу в России в октябре. Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что будет усилен контроль за доходами мигрантов. Налоговые органы начнут передавать в МВД сведения о доходах иностранных граждан, которые прибыли в нашу страну с целью заработка. По словам Володина, мониторинг доходов необходим, чтобы отслеживать возможность трудовых мигрантов выполнять обязанность по содержанию себя и своей семьи, проживающей на территории России. Володин также рассказал, что с октября при обнаружении недостатков товаров, приобретенных на маркетплейсах, покупатель сможет предъявить требования продавцу непосредственно на цифровой платформе. Кроме того, в силу вступает закон, посвященный платформенной экономике. Определяются основные понятия, регламентируется взаимодействие между всеми участниками процесса. Появятся требования к карточке товара, регулировке цен и скидок. Вводится ответственность операторов платформ и продавцов. Индекс промышленного производства в Нижегородской области в январе-августе составил 99,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил Нижегородстат. Ощутимо снизились показатели добычи полезных ископаемых на 39%. На 8,2% сократились объемы в секторе водоснабжения. А увеличить показатели удалось в сфере энергетики на 1,8%. В обрабатывающем секторе промышленности показатели не изменились. Сельхозпроизводителям Нижегородской области рекомендовали не продавать зерно по текущим ценам и дождаться начала государственных закупочных интервенций. Они могут стартовать в октябре, сообщил министр сельского хозяйства региона Николай Денисов на встрече с предпринимателями. Закупочные цены на зерно опустились на 30% ниже себестоимости. По словам министра, для зерновой продукции, цена которой не покрывает затраты производителей, государство применяет механизм регулирования через закупки в интервенционный фонд, и цена там будет примерно 10% рентабельности к себестоимости. Он добавил, что хозяйствам следует по возможности сохранять зерно до изменения рыночной конъюнктуры. Немецкий кинокомпозитор Ханс Циммер создаст оригинальный саундтрек для нового сериала о Гарри Поттере. По словам Циммера, в новом проекте он сознательно отказался от музыкальных тем Джона Уильямса из оригинального фильма, поскольку они уже успели стать культовыми. Напомню, сериал «Гарри Поттер» от HBO, в котором Циммер выступает композитором, это новая экранизация всех 7 книг Джоан Роулинг, где каждый сезон посвящен одному тому. Премьера первого сезона состоится в конце декабря на стриминговых сервисах. О развитии событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
2: Погода.
7: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается небольшой дождь и плюс 14 градусов. В субботу также возможны осадки. Температура плюс

0: 17. В воскресенье будет облачно с прояснениями и плюс 18.
1: Валюта.
0: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 25 сентября. Доллар 84 рубля 91 копейка, евро 96 рублей 89 копеек. Курс китайского юаня 12 рублей 65 копеек. Держитесь курса.
1: Компании и корпорации.
2: Арбитражный суд Нижегородской области признал законным требование доплатить 644 миллиона рублей за негативное воздействие на окружающую среду, которое межрегиональное управление Росприроднадзора выставило компании «МАК Групп», оператору одного из крупнейших полигонов отходов, принимающему более половины объема ТКО в регионе. Инспекторы Росприроднадзора решили, что фильтрационные стоки, которые вывозили с полигона из пруда-накопителя во время строительства очистных сооружений и сдавали в канализацию областной коммунальной компании, являются отходами четвертого класса опасности. Надзорный орган обязал «МАК Групп» задекларировать стоки как отход и доплатить за негативное воздействие на окружающую среду. Компания обратилась в суд, оспаривая акт контроля за исчислением платы и требования Росприроднадзора. Ранее в «МАК Групп» отмечали, что оно превысило ее прибыль, а также операционные и инвестиционные расходы и поставило под угрозу работу полигона по приему и переработке отходов. Количество бургерных в Нижнем Новгороде за последний год сократилось на 13% до 72 заведений на сентябрь. В 2GIS посчитали, что это один из самых заметных спадов среди российских миллионников. Сильнее число бургерных уменьшилось только в Ростове-на-Дону – до 76 точек. За последний год общее число бургерных в крупнейших городах России сократилось в пределах 1%. МТС проанализировала нежелательные звонки, поступавшие нижегородцам в летний период. Злоумышленники использовали летний сезон, представляясь курьерами, сообщая о проблемах с посылкой или оформлении возврата. В топ-5 мошеннических схем также вошли звонки от имени госорганов, от имени пенсионных и социальных служб, навязчивые предложения товаров и услуг, а также звонки якобы от коммунальных служб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, активность спамеров в регионе снизилась. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
3: В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
4: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.рф.
5: Мечтаете о новом авто, но дилеры говорят «нет», Агат РФ говорит «да». Мы запускаем новое направление «Агат РФ Импорт». В наличии и под заказ автомобили под любой ваш запрос. Японские, немецкие, корейские. В Агат РФ Импорт. Огромный выбор. И главное, каждая машина юридически проверена. Ждем вас на Казанском шоссе 1А. Звоните 239-37. Успейте выбрать свой идеальный автомобиль.
6: Агат. Покупай выгодно.
7: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
8: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Esteo MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
9: Предзаказ уже открыт у официального дилера Esteo Центр Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Реклама не оферта.
1: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
10: Деньги. Император в мундире Преображенского полка с Андреевской лентой и крестом Святой Анны. Так должен был выглядеть рубль Павла I. Монета, которая так и не попала в оборот из-за курносого профиля императора. Вместо портрета следующие три поколения российских правителей ограничивались фразой из Библии. «Не нам, не нам, а имени твоему».
11: История денег на Business FM. Через век. Главные капиталы России. Гуга Маврикиевич Марк. Состояние более 40 миллионов рублей.
12: Родился в 1869 году в Москве. Сын переселенца из Германии в третьем поколении. Причем до 1914 года Гуга, как и его отец, Маврикий Филиппович Марк, оставался гражданином Германии, но после начала войны они перешли в российское подданство. Немецкая диаспора Москвы до революции представляла собой обособленную группу, подобно английской колонии где-нибудь в Индии или Китае. У семейства Марков тесных связей с исторической родиной не сохранилось, но жизнь в семье протекала в национальных традициях. Сближение же с московским купечеством считалось неприемлемым, так как немецкие коммерсанты были, как правило, отпрысками дворянских родов, русские купцы же в большинстве являлись потомками крепостных крестьян. Как следствие изолированности немецкого сообщества, браки совершались внутри его, а предпринимательство скреплялось родственными узами. Марки владели компактно расположенными усадьбами, загородными и городскими. В Москве им принадлежали несколько домов на Воронцовом поле и Варварке. По инициативе Маврикия Марка на Савеловской железной дороге был открыт полустанок вблизи имения Архангельское, принадлежащего его семье. Остановка получила название «Марк». И оно не меняется уже на протяжении более чем столетия. А Алтуфьевское шоссе в начале 20 века называлось Вогау-штрассе. Вогау – это девичья фамилия матери Гуга. В 1895 году Московский учетный банк, учредителем которого значилась фирма «Вогау и Ко», инвестировал около 5 миллионов рублей в российские промышленные предприятия. Кроме торговли, чайной, химической и сахарной, в область интересов «Вогау» и «Марков» входили производства железоделательное, меднопрокатное, пищебумажное и хлопчатобумажное. В 1870 году «Вогау» приобрели контрольный пакет акций общества белорецких железоделательных заводов «Пашково», которая включала в себе 240 тысяч десятин земли, в том числе знаменитую гору Магнитную, и приступили к разработке месторождений магнитной руды. К концу 90-х годов прошлого столетия промышленная группа «Вогау Марк» включала 19 компаний. Они также владели двумя третями акций общества электрического освещения. Известно также, что именно Гуга Марк первым начал в России торговлю автомобилями зарубежного производства. За два исторических поколения «Вогау» и «Марки» собрали громадное состояние и вошли в десятку самых богатых семей России. Гуга Марк также активно занимался развитием торговли и транспорта в Западной Сибири в рамках созданной торговыми домами «Вогау» и «Кнопа» экспортной акционерной компании «Штуда-Рус». Однако компания была ликвидирована в начале Первой мировой войны, как и многие другие активы «Вогау Марков». С началом войны с Германией жизнь российских немцев осложнилась, особенно это чувствовалось в Москве. 26-28 мая 1915 года состоялся так называемый трехдневный бунт, который стер с лица земли усадьбу Вогау на улице Воронцова поля. От нее остались только дворовые постройки и парк. Ущерб от майского погрома составил порядка 2 миллионов рублей. В главной конторе на Варварке были взломаны сейфы, похищена денежная наличность и ценности. Документация сгорела вместе с конторой. Сильно пострадал дом Марков, было начисто сожжено их подмосковное имение в Архангельском, разграблены дачные усадьбы в Липовке. Российское правительство было обеспокоено главенствующим монопольным положением Вогау и Ко на рынке меди и медных сплавов и в торговле другой стратегически важной продукции. К торговому дому Вогау и его предприятиям постарались применить правила о ликвидации торговых предприятий, принадлежащих неприятельским подданным, утвержденный Николаем II в мае 1915 года. По этим правилам фирмы неприятельских подданных должны были быть выкуплены государством и владельцев. В 16 году Вогау Марки и другие представители немецкой общины были выведены из состава правления общества белорецких заводов. Управление перешло к Московскому международному банку, который так и остался должен акционерам около 8 миллионов рублей. Был также изъят и синдикат «Медь». Полностью ликвидировать фирму «Вогау и Ко» не удалось только потому, что у государства просто не хватило денег выкупить все, чем она владела. Этнические немцы Вогау и Марки после 90 лет жизни и работы в России начали сворачивать оставшиеся дела и покидать империю, потеряв все еще до начала русских революций. А вот Гуга Маврикиевич Марк остался. Он не перевел свой капитал в Германию, а передал его на сооружение биофизического института в Москве на Миусской площади. А на станции Марк в селе Архангельское он на свои средства создал родильный приют. В 1918 году Гуга Маврикиевич умер. Его жена и младший сын Конрад годом ранее уехали в Германию. Оставшийся в СССР сын последнего руководителя фирмы, крупный радиотехник профессор Максим Гугович Марк, в 1937 году был расстрелян за шпионаж в пользу Германии.
13: Через век. Главные капиталы России на Бизнес ФМ.
14: Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 17:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Россия внимательно наблюдает за сообщениями о том, какие страны выдают Украине лицензии на производство вооружений и поставляют его. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что Москва тщательно учитывает эту информацию. Комментируя слова Владимира Зеленского о том, что Киев получит лицензию на производство ракет «Патриот», представитель Кремля обратил внимание, что в заявлении не уточнялось, кто именно ее даст. Первое заседание Госдумы 9-го созыва состоится 30 сентября. Президент Владимир Путин подписал соответствующий указ. По Конституции глава государства вправе созвать депутатов раньше 30-го дня после избрания. На первом заседании парламентарии должны решить ключевые организационные и кадровые вопросы. В частности, палате предстоит утвердить свою структуру, избрать председателя Госдумы и его заместителей, а также определить руководство комитетов. США рассматривают возможность военной операции против Кубы. Резерв сухопутных войск оценивает возможность направить в распоряжение Южного командования ряд подразделений поддержки в ближайшие несколько месяцев. Запрос может быть связан с планированием военной операции, сообщил телеканал CBS со ссылкой на внутренние военные документы и источники. Согласно документу, штаб резерва запросил у подчиненных командований информацию о доступности 6 типов подразделений, которые могут быть переданы Южному командованию. По оценке военных, они могут потребоваться через 90-120 дней. В самом запросе Куба не упоминается. Однако несколько источников CBS утверждают, что долгосрочное военное планирование направлено именно против островного государства. Минюст внес в список иноагентов проект «Ходорковский лайф» искусствоведа Марию Микаэлян и журналиста Валерия Клепкина. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 17:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Кладбище автомобилей у Верхнего Ларса отправят в утиль. Начиная с 22 года на границе Северной Осетии и Грузии скопилось около 500 брошенных автомобилей. Как правило, владельцев не пропустили грузинские таможенники из-за отсутствия необходимых документов. Россияне снова стали причиной взлета цен на жилье в Армении. В сентябре местные риэлторы зафиксировали плюс 15% к стоимости аренды за год и дефицит бюджетных вариантов. Однушка в спальном районе Ревана по цене среднемесячной зарплаты. А в чем подоплека? Пышный прием и сложные переговоры. Зарубежная пресса анализирует встречу президента США и главы Китая в Вашингтоне. Это первый государственный визит китайского лидера в Соединенные Штаты за более чем 10 лет. Основными темами для обсуждения сторон стали торговля, искусственный интеллект, Тайвань и международная безопасность. Все эти темы в эфире Бизнес FM. Кладбище автомобилей у Верхнего Ларса отправят в утиль. Начиная с 22 года на границе Северной Осетии и Грузии скопилось около 500 брошенных автомобилей. Как правило, владельцев не пропустили грузинские таможенники из-за отсутствия необходимых документов. За это время машины успели разобрать буквально по косточкам. Колеса, фары, кресла и даже стекла давно сняли. Стоимость брошенных машин оценивают в 100 миллионов рублей. А сейчас скелеты автомобилей стоят вдоль обочины и выглядят как реквизит к фильмам про постапокалипсис, рассказывает журналист из Владикавказа Заур Фарниев.
3: Очень много машин было продано в то время, за копейки буквально покупали. Совершенно разные машины, в основном, конечно, иномарки, такого среднего уровня, но бывали и классом повыше, такие хорошие Мерседесы, БМВ. Мне предлагали в свое время тогда купить машину за 100 тысяч, по-моему. Какая-то Бэха была или Мерседес, я не помню уже. Люди просто избавлялись от машин, видимо, не могли их перевезти через границу и просто бросали на месте. Те, кто не продал, просто оставляли, может, в надежде, что они смогут за ними вернуться. Но в итоге они так и остались. Сумма, которая была озвучена, она, конечно, довольно смешная. Может, металлолом столько стоит, но я сильно в этом сомневаюсь, потому что внутренности у этих машин практически нету. Как от них избавляться, утилизировать, наверное, будут. С нейтральной полосы как забирать, честно говоря, мне довольно странно самому. Там, наверное, какие-то международные договоренности понадобятся для этого. Потому что если бы их можно было так легко забрать с нейтралки, то их, наверное, бы оттуда уже давно забрали. Но они как стояли там, так и стоят все эти уже ровно 4 года.
2: Заур Фарниев, журналист из Владикавказа. С какого момента по закону машина считается брошенной, бесхозной, и кто должен отвечать за ее утилизацию, объясняет главный редактор сетевого автомобильного издания «Хьютору» Максим Ракитин.
4: Естественно, у каждого автомобиля есть собственник, и он числится за этим собственником до того момента, пока он не будет снят с учета или не будет написано заявление о принудительном снятии с учета этого автомобиля. Соответственно, у каждого из этих автомобилей был или есть действующий собственник, вне зависимости от того, на каких основаниях они были куплены. Срок давности, когда автомобиль становится бесхозным, определяется локальными правовыми нормативными актами. То есть для каждого субъекта федерации это может быть абсолютно свой срок. Если после предупреждения собственник не принимает мер к утилизации автомобиля. Таким образом, это делает уже местная администрация. Автомобиль утилизируется, и за утилизацию владельцу могут выставить счет.
2: Максим Ракитин, к Ютеру. Грузинская таможня по-прежнему регулярно не пропускает машины из России, если есть проблемы с документами на транспорт. И люди продают авто прямо на месте. Поэтому на границе можно часто встретить перекупщиков. Россияне снова стали причиной взлета цен на жилье в Армении. В сентябре местные риэлторы зафиксировали плюс 15% к стоимости аренды за год и дефицит бюджетных вариантов. Однушка в спальном районе Еревана по цене среднемесячной зарплаты. Если удастся трудоустроиться. А подробнее о реалиях русской Армении Светлана Чередникова.
5: По данным ресурса Tribuy, после бума в 22-м и падения рынка на 30-40% в прошлом и позапрошлом годах, рынок армянской недвижимости снова растет. В сентябре риэлторы фиксируют плюс 15% стоимость аренды за год. Однушка в спальном районе Еревана от 60 тысяч рублей в месяц, в административном центре цены от 85 тысяч рублей. Но и сотни тут не редкость. При этом средние бюджетные квартиры уже заняты. Растет и число россиян, которые в последнее время покупают квартиры, в том числе с инвестиционными целями. На этом фоне продажные цены квартир в Ереване за второй квартал выросли от 20 до 40%, сообщил Ливон, брокер агентства недвижимости «Метрикс», автор телеграм-канала «Метры в драмах».
6: Однокомнатная квартира в большом центре стоит порядка 140 тысяч долларов с нормальным ремонтом. Если мы говорим про малый центр, то где-то от 180 тысяч долларов. Однокомнатная квартира в среднем стоит 110-120 тысяч долларов. Если мы говорим про окраины, то там можно найти и за 90, и за 85 тысяч долларов на данный момент.
5: Россияне в Армении работают в разных сферах, и их много, говорит политический обозреватель из Еревана Аршалуис Мгдысян.
7: Что касается нового потока релокантов, такое ощущается, и это есть и в официальных заявлениях, и есть в заявлениях экспертов, которые занимаются в том числе недвижимостью, что сейчас поток международных визиторов, так скажем, многие из них, особенно из России, сейчас приезжают и остаются. Во многих сферах я вижу представителей России, русскоговорящих, так скажем. Это начиная от сферы доставки курьерства, заканчивая и IT, высокими технологиями, кафе, рестораны, и самые разные бизнесы, которые они здесь открывают.
5: Москвичка Анна тесно общается с семейной парой, уехавшей в Армению еще в 22-м. Она прислала нам текстовый комментарий о том, какой видят жизнь в Армении и ее друзья. По их словам, сейчас в городе стало заметно больше россиян, приезжают с конца августа. Сейчас дорожает аренда жилья. Мои друзья с этим пока не столкнулись. Снимают уже давно, им пока цены не повышали. По их наблюдениям, высокие цены касаются новых предложений на рынке. Небольшую квартиру почти на окраине Еревана предлагают за 70-80 тысяч рублей. Что касается работы, то и здесь не без трудностей. Предложений на рынке для приехавших немного, конкуренция большая. Например, в рестораны очень тяжело устроиться поваром. А если повезет, то тут не стоит вопрос о достойной зарплате. Приходится соглашаться на варианты с графиком 6:1 с оплатой по 2200 в сутки. Нетрудно подсчитать, что в месяц на доход больше 60-80 тысяч не выйдешь, если ты не какой-то топовый специалист, конечно.
8: Уровень зарплат россиян на 20-30%, а часто и в половину, меньше заработка местных на аналогичных позициях, подтверждает историк, частный гид в Армении Рузана Паранян. И это на фоне безработицы.
9: Для зарплаты, которую мы получаем, практически жить в Армении только на одну зарплату нереально. Жизнь стала дорогим удовольствием, если мягко сказать. Это главное найти работу, потому что все-таки уровень безработицы и в Ереване, а тем более в областях, очень сильно ощущается.
10: А куда реально устроится человек, который приехал из России?
9: Те, которые приехали во время первой вот этой мобилизации частично, в 2022 году, в основном во время приехали те, у которых уже была работа, соответственно, сфера IT. Как ни странно, какая-то часть приезжих людей занимается блогерством, и это сейчас прямо активно процветает.
5: ВНЖ в Армении и получить, и продлить просто. Оно позволит избежать двойного налогообложения. Но на трудоустройство это не влияет. Влияет знание английского и армянского, особенно в сфере IT и услуг. Хотя Армению можно назвать русскоязычной. Как сообщил Бизнес FM, бизнес-аналитик компании-разработчика CRM Мегаплан Сурен Егазярян, для тех релокантов, кто открыл свой бизнес, сумма налогов зависит от сферы, режима и оборота. Например, при обороте до 317 тысяч долларов в год ИП может работать по налогу с оборота. Для многих видов деятельности это 5%, для производства 3,5%, а для общепита 6%. Есть режим микропредпринимательства при обороте до 66 тысяч в год. Если подходишь под его условия, можно быть освобожденным от основных налогов с оборота, прибыли или НДС. Например, при обороте 14 тысяч долларов и ставке 5%, налог составит около 700 долларов в год. ИП открыть просто, госпошлина 9 долларов, зарегистрироваться можно за один визит в госструктуру. Подоходный налог для резидентов 20%. Светлана Чередникова, Алексей Шевцов, Наталья Космачева, Бизнес FM.
2: Пышный прием и сложные переговоры. Зарубежная пресса анализирует встречу президента США и главы КНР в Вашингтоне. Это первый государственный визит китайского лидера в США за более чем 10 лет. Трамп лично встретил Си Цзиньпина и его супругу в аэропорту, а на следующий день устроил пышную церемонию с военным парадом, оркестром и пролетом военных самолетов. Показал гостям и сам Белый дом, включая новую вертолетную площадку. А сегодня должен сопроводить главу КНР в Национальный архив и продемонстрировать строящийся банкетный зал. Основными темами для обсуждения сторон стали торговля, искусственный интеллект, Тайвань и международная безопасность. В частности, Вашингтон и Пекин договорились продлить торговые перемирия до 10 января. Трамп назвал встречу отличной, заявив, что отношения США и Китая никогда не были лучше, чем сейчас. Председатель КНР, в свою очередь, отметил, что отношения Пекина и Вашингтона находятся на новом историческом рубеже. Воодушевление лидеров США и Китая не разделяет зарубежная пресса. Подробнее Маргарита Юдина.
0: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
5: Дипломатия или диплотеймент? Таким вопросом задается британская The Guardian, анализируя визит главы КНР Си Цзиньпиня в США. Газета подчеркивает, символизма было много, но признаков прорыва по ИИ, торговле, Тайваню или Ирану не видно. Пышность и протокол сами по себе не означают прогресса, подытоживает издание, цитируя экспертов. Wall Street Journal тоже категорично. Во время визита председателя КНР было много церемониала, но по итогу мало конкретных результатов. Стороны сохранили торговое перемирие, но серьезные разногласия никуда не исчезли. Впрочем, кое-что осталось за пределами помпезной картинки. Параллельно с визитом администрация Трампа, по данным газеты, ведет с Пекином конфиденциальные переговоры по ядерному оружию. Вашингтон подозревает Китай в тайных испытаниях ядерных зарядов малой мощности, что Пекин категорически отрицает. Обсуждения проходят на полях международных встреч в Женеве, Нью-Йорке и Касабланке. США предлагают новые механизмы проверки, а следующий раунд переговоров, как пишет Wall Street Journal, ожидается в октябре. Рейтер обращает внимание на сам антураж визита, отмечая, что он прошел с военной помпой. Были задействованы военные в яркой форме и оркестр. Кроме того, над участниками встречи пролетали истребители и бомбардировщики. Один из пролетов оказался настолько громким, что Трамп даже вздрогнул. В то же время, как отмечает агентство, глава КНР вновь вспомнил о ловушке Фукидида, теории, согласно которой соперничество восходящей державы и уже доминирующей может привести к войне. Китайский лидер заявил, что этого сценария можно избежать, и призвал укреплять военные контакты и механизмы предотвращения кризисов. Гонконгское издание Dim Sum Daily пишет, что в Вашингтоне Си Цзиньпинь выглядел как старший партнер. По мнению издания, Пекин приехал с четко сформулированными требованиями по Тайваню, технологиям и безопасности. Но позиция Китая по этим вопросам не изменилась, в то время как США теперь в некоторых моментах к ней приблизились. В частности, отмечается, что ранее Трамп приостановил крупный пакет поставок оружия Тайваню, и риторика относительно ИИ стала менее жесткой. Bloomberg предлагает посмотреть на саммит с европейской стороны.
11: страны. Евросоюз рискует стать объектом решений, которые принимают Вашингтон и Пекин. По сути, оказаться не за столом, а фактически в меню. Пока США и Китай обсуждают торговлю, искусственный интеллект и глобальную безопасность, Брюссель остается в стороне. При этом зависимость Европы от Китая и его поставок, в частности редкоземельных металлов, никуда не девается.
0: Реклама. Ого, красавец! Вот что значит порода.
2: А как зовут?
0: Равинол. Породистое синтетическое масло, с которым двигатель работает как надо. Покупайте масла Равинол у эксклюзивного представителя в Нижнем Новгороде в сети магазинов Иксора.
12: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Тэнк» «Агат» в Афонино на магистральной 137Б. Не оферта.
0: «Агат». Покупай выгодно.
13: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
14: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган Центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.
15: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
16: Деньги. Первые банкоматы стоили около 18 тысяч долларов. Сохранность денег в них обеспечивал корпус из стали толщиной 1,6 сантиметра. Для его вскрытия вору потребовалась бы газовая горелка и 8 часов работы. А чтобы избежать проблем с клиентами, максимальная сумма, которую выдавали банкоматы, была ограничена 10 фунтами стерлингов. По сегодняшнему курсу это чуть больше 500 рублей.
0: История денег на Business FM. Компании и корпорации.
17: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
0: Отставки и назначения.
17: Российским бизнесом ВУШ с 19 октября будет руководить Алексей Скоробогатов, который раньше работал в BlaBlaCar, Авито, Microsoft и Nokia. Его задача – сделать сервис прибыльнее и удобнее, говорится в сообщении компании. Основатель ВУШ и нынешний гендиректор Дмитрий Чуйко продолжит отвечать за стратегию и финансовые результаты компании.
0: Отчеты и планы.
17: Логистическая компания СДЭК стала выпускать под своим брендом злаковые батончики и кофе в зернах и дрип-пакетах. Кофе для СДЭК делает по контракту компания в Москве, батончики в Новосибирске. Все это часть проекта СДЭК Кофе, который появился несколько лет назад. Компания устанавливает автоматы для кофе с собой в пунктах выдачи заказов и сдает в аренду кофемашины для офисов. Тесла на этой неделе начнет регулярные поставки электрогрузовиков «Сэмми» спустя 9 лет после их презентации. Первые экземпляры, собранные вручную, в 2022 году Тесла поставила «Пепсико», но массового производства тогда не было. Доступно будет две версии: «Стандарт», проезжает до 520 километров на одной зарядке, и «Лонг Рейндж», способный проехать 800 километров. Цена с момента первой презентации выросла в полтора раза, до 250 тысяч долларов за стандартную комплектацию. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Семнадцать сорок семь в Москве. Какие возможности дают микробизнесу современные ИИ-технологии и как пользоваться ими максимально эффективно? О том, какие задачи при этом может взять на себя телеком-оператор, в интервью Ивану Медведеву рассказала Валерия Орлова, директор по работе с микробизнесом «Билайн Бизнес».
18: Валерия, в Билайне вы отвечаете за работу с микробизнесом, поэтому для начала давайте определимся, что называется, с терминами. Микробизнес – это кто? Потому что не все понимают разницу между малым бизнесом и микробизнесом.
19: Если говорить с точки зрения законодательства, то микропредприятие – это предприятие с количеством сотрудников до 15 человек и с оборотом в год до 120 миллионов рублей. Все, что выше – это уже малый бизнес, и дальше там по градации идет уже средний бизнес и крупный бизнес. Но когда мы говорим про разработку цифровых продуктов, когда мы говорим про то, чтобы решать какие-то конкретные задачи предпринимателя, понимать его цели и так далее, мы, как правило, больше смотрим на формат работы. Для нас микропредприятия – это предприниматели, которые работают в одиночку. То есть их бизнес-модель и их формат работы – это люди, у которых нет команды и нет возможности нанять большую команду. На самом деле, таких предпринимателей в нашей стране порядка 90%. Для того, чтобы понимать этот сегмент, мы даже внутри в компании ввели термин «солопринеры».
18: А по форме это самозанятые ИП?
19: Да, более 70% из них это ИП.
18: Раньше с вашими коллегами мы говорили о крупном бизнесе, о масштабных таких вот историях, о заводах, карьерах и так далее. Для крупного бизнеса телеком – это далеко не только связь, это и логистика, и безопасность, и контроль. А вот если мы говорим о солопринерах, как вы их называете, вот что телеком для них? Тариф побюджетнее, чтобы репетитор меньше платил за интернет? Или как? Какой запрос есть от микробизнеса к вам?
19: Безусловно, тариф – это очень важная составляющая любого продукта для этого сегмента, потому что чувствительность к цене очень высокая. Но в то же время мы прекрасно понимаем, что сама по себе очередная сим-карта подешевле не решит конкретные задачи предпринимателя. Она не поможет ему, например, обрабатывать пропущенные звонки. Она не поможет ему делать анализ конкурентов или сформулировать свое УТП, которое дальше он сможет, например, продвигать на рынке. Поэтому, конечно, нам хочется идти гораздо дальше, нам хочется решать конкретные задачи и помогать в реализации целей предпринимателей. Очень простой пример. Если у нас магазин, и мы ставим видеонаблюдение. Само по себе видеонаблюдение не решает задачу. Например, контроля и анализа того, что происходит. Над продуктом видеонаблюдения есть видеоаналитика. Это уже искусственный интеллект, который анализирует все, что он видит, и по контрольным реперным точкам может подсветить предпринимателю, что в его отсутствии происходило, где были какие-то нарушения. То же самое касается коммуникации. Поэтому мы внедряем над связью, над коммуникациями слой и помощников, которые будут помогать предпринимателю, например, делать расшифровку, саморизацию звонков и выделять дальнейшие действия, которые предпринимателю необходимо сделать для того, чтобы выставить счет этому клиенту или, например, назначить следующий звонок. То есть мы уже переходим к следующему шагу не просто инфраструктуре, а для того, чтобы стать реальным цифровым партнером для предпринимателя. Здесь, конечно, искусственный интеллект и помощники выходят на первый план и становятся действительно полезными и могут заменить предпринимателю вот этих вот сотрудников, о которых мы только что говорили. У него нет этих сотрудников. Вот проанализировать конкурентов. Крупная компания для того, чтобы провести анализ конкурентов, она же наймет целый штат консультантов, заплатит им огромное количество денег. С появлением искусственного интеллекта и помощников появляется доступ к огромному количеству аналитических инструментов, которые ему могут помогать работать на уровне крупных корпораций.
18: Ну, смотрите, доступ он получает, но многие ли знают о том, что такой доступ есть, многие ли пользуются вот этими прелестями нашего дивного нового мира с искусственным интеллектом, или большая часть вот этих вот солопренеров все равно вот берут телефон, и это телефон, по которому он звонит, принимает звонки и пишет сообщения.
19: На текущий момент порядка 50% предпринимателей пытаются внедрять и инструменты в свою повседневную деятельность.
18: Важный термин «пытаются», мы к нему чуть позже вернемся, да?
19: Но нам, конечно, гораздо интереснее, а для решения каких задач? И вот здесь пока все не так радужно, потому что в основном это генерация картинок, поиск необходимой информации, формулировка каких-то текстов и так далее. То есть это точечные запросы, которые оторваны от контекста бизнеса предпринимателя.
18: Ну, то есть возможности используются вот буквально на единицы процентов от того, что могло бы быть.
19: Да, если говорить с точки зрения того, где лежит реальная польза, она, конечно, лежит в контуре интеграции ИИ-помощников в операционную деятельность предпринимателя, когда ИИ понимает мой бизнес, когда и в контексте моего бизнеса. Именно поэтому мы, например, задумались о том, чтобы пойти немного дальше и не просто и помощников давать, например, там, консультации по бухгалтерскому учету, налогообложению или консультации юристов. Это все точечные, отделенные от бизнеса. А мы сейчас активно разрабатываем и планируем в начале 2027 года запускать мобильное приложение, которое позволит предпринимателю интегрировать и помощников, и виртуальную и команду внутрь своего бизнеса, дать доступ к коммуникациям, дать доступ к пониманию тому, что происходит с его воронкой продаж, с его отчетностью и так далее. И вот там, конечно, начнется самое интересное, потому что и инструменты помогут ему вывести, например, аналитику по его клиентской базе на совершенно новый уровень, который до этого мог бы сделать только какой-то крупный клиентский аналитик. Плюс наша задача переходить все-таки не когда у предпринимателя появляется запрос «хочу узнать что-то о и-помощника». Нам очень хочется, чтобы инструменты были проактивными, чтобы мы видели, вот смотри, у тебя оттекает база. И мы первыми просигнализировали об этом предпринимателю, потому что мы же видим, падает количество звонков к нему в компанию или растет. Приходят новые клиенты или это возвращаются старые клиенты. Поэтому вот эта вот реализация проактивных сценариев, она будет лежать в основе того мобильного приложения для предпринимателя, которое мы сейчас готовим к запуску.
18: А у предпринимателя останется время на то, чтобы писать промпт для вот этой нейросетки, которая будет ему с этим совсем помогать? Потому что те, кто даже точечно соприкасался с вот этими агентами, с этими большими языковыми моделями и так далее, наверное, уже знают, что самое главное – это промпт.
19: Предпринимателю не нужно становиться промпт-инженером. Предпринимателю не нужно дополнительно проходить обучение. На старте начать чему-то учиться – это значит, что потом на сопровождение это тоже будет требовать огромного количества дополнительных расходов. Настройка, перенастройка. Если это невозможно сходу сделать самостоятельно, значит, это очень сложный продукт, предпринимателю это сразу не подходит. Именно поэтому наша задача сделать продукт настолько простым и зашить все промпты и логику работы таким образом, чтобы предпринимателю не требовалось доп. Обучения и какие-то доп. Специалисты для того, чтобы это внедрить, запустить и с его бизнесом, чтобы это заработало.
18: Когда все научатся, когда применение искусственного интеллекта перестанет быть каким-то конкурентным преимуществом, и все, кто в эту историю не вошел, все просто уйдут с рынка, что тогда?
19: Здесь, наверное, главное вопрос, а что предприниматель будет делать с тем временем, которое искусственный интеллект позволит ему высвободить? Потратит ли он его на развитие своего продукта, на понимание своего клиента, на то, куда ему хочется двигаться дальше, как ему хочется бизнес масштабировать? Я считаю, что все-таки настоящее конкурентное преимущество любого бизнеса не в искусственном интеллекте, а в том, как он используется, какую он пользу приносит, и в том, как это все дальше умеет превращаться в крутой клиентский опыт, клиентский сервис. Конечно, я бы вот высвобожденное время всем предпринимателям советовала тратить на то, чтобы делать просто незабываемый клиентский опыт от взаимодействия с их продуктами. А искусственный интеллект будет заниматься рутинными задачами, на которые, ну, совсем не хочется тратить время.
2: Это была Валерия Орлова, директор по работе с микробизнесом Beeline Business.
13: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УПРН-124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭА рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru/16+.
16: Стиль. Характер. Динамика. Городской кроссовер Geely Cool Ray в новой комплектации Sport от 2 624 990 рублей. Получите персональное предложение на покупку до конца сентября. Интер-автоцентр. Южное шоссе 1. geely-nov.ru. Цена указана при покупке автомобиля в кредит и трейд-ин. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Слово и деньги. Банкротство – это законная процедура, в ходе которой вы перекладываете деньги в брючный карман и отдаете пиджак кредиторам. Тристан Бернар, известный французский писатель первой половины 20-го столетия, журналист и драматург, автор прозаических и драматических произведений. Слово и деньги на Business FM. Строго по делу.
20: Победитель телевизионного конкурса «ТЭФИ Капитал» в номинации «Диджитал» Илья Краснопеев. О главных темах главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич.
21: Наш герой служил актером в театре Романа Вицюка и снимался в сериалах. Поработал в Бразилии, а теперь создает ферму в Бурятии, о чем ведет реалити-шоу. Все это в неполные 32. Об актерском прошлом и о бизнес-настоящем.
20: Фермер и лауреат «ТЭФИ Капитал» Илья Краснопеев. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
22: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
23: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 17:58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Пожар произошел на судне «Триумф» у берегов Камчатки. 29 членов экипажа покинули борт и оказались на спасательных плотах. 25 из них забрало подошедшее судно «Персей». Оно направляется в Петропавловск-Камчатский, сообщили ТАСС в диспетчерской службе наблюдения за флотом Дальневосточного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ. Капитан судна и еще 3 члена экипажа после пожара числятся пропавшими. Для их поиска и оказания помощи к месту происшествия планируется направить спасательное судно «Суворовец». В Эгейском море загорелся греческий грузовой паром «Блюк Карьер-2». Инцидент случился к северу от острова Миконос, сообщил телеканал ERT News. Пожар начался в одном из грузовых отсеков. 29 членов экипажа и 29 пассажиров эвакуированы на остров Тинос. Пострадавших нет. Для тушения пожара Греция направила 4 судна, 2 патрульных катера и 1 судно береговой охраны. Кроме того, для воздушного наблюдения за очагом возгорания вылетел вертолет. Президент США Дональд Трамп призвал ждать потрясающих вещей после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Саму встречу он назвал очень продуктивной как для США, так и для Китая. Также Трамп отметил в своей соцсети Truth Social, что Си Цзиньпин, как и он сам, предпочитает называть искусственный интеллект суперинтеллектом. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
23: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 6 вечера в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Массированный налет беспилотников сразу на несколько российских регионов произошел ночью. Пострадали люди, повреждены предприятия. А в российском Минобороны заявили о продолжении ударов по украинским объектам ВПК. Подробности буквально через минуту. 15 октября операторы связи могут начать блокировать звонки крупнейших российских банков, если те не подключат обязательную маркировку. Операторы заявляют, что большинство компаний уже заключили договоры и выполняют требования закона, и только крупные банки нет. А банки с такой трактовкой не согласны. АвтоВАЗ запустил серийное производство своего первого кроссовера «Лада Азимут». В этом году планируется выпустить несколько тысяч машин в зависимости от разгона продаж. Как новинку встречает рынок? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Крупные банки рискуют остаться без исходящих звонков. С 15 октября операторы связи могут начать блокировать звонки крупнейших российских банков, если те не подключат обязательную маркировку. Операторы заявляют, что большинство компаний уже заключили договоры и выполняют требования закона, и только крупные банки нет. Причем некоторые кредитные организации договоры заключили, но не исполняют их. Банки с такой трактовкой не согласны. Они считают, что закон не обязывает их заключать отдельные договоры с операторами. А кроме того, для банков маркировка означает дополнительные расходы. Минцифры, как пишет «Коммерсант», обратился в Центробанк с просьбой повлиять на банки и добиться заключение договоров с операторами. Приостановка исходящих звонков для финорганизации станет вполне серьезной проблемой, говорит генеральный директор аналитического агентства «Бизнес-Дром» Павел Самиев.
3: Глобально я считаю, что интерпретация законодательства о том, что банкам необходимо заключать соответствующий договор и фиксировать реально приличный объем средств, направляемых как раз на оплату, соответственно, вот этой маркировки, это очень сомнительная интерпретация, потому что, исходя из законодательства, на самом деле операторы связи должны это делать, и обязанности у инициаторов звонков в том, что именно они оплачивают и обеспечивают маркировку, вообще-то ее нет с точки зрения законодательства. Это прописано уже в подзаконном акте, в постановлении, и корректность этой интерпретации вызывает большие сомнения. Но при этом, с другой стороны, надо признать, что для банков большая часть этого трафика звонков, так как она носит маркетинговый, рекламный и продажный характер, скажем так, наверное, можно было бы заложить какие-то издержки на поддержание этого трафика. В общем, вопрос очень неоднозначный. Банки в целом, я думаю, все-таки правы с точки зрения интерпретации требований законодательства, что не они должны инициировать маркировку и оплачивать ее. С другой стороны, сказать, что это прежде всего телефонный звонок, вот эти нужны только в интересах клиентов или в подавляющем большинстве случаев, тоже не совсем так. Скорее, это необходимо для банков. Для клиентов все-таки другие пути получения информации, и особенно в чувствительных вопросах, они возможны. Каналов связи других тоже много. Да, создает уменьшение вариантов выбора этих каналов, но все-таки не отсекает клиентов от получения информации.
2: Гендиректора «Бизнес-Дром» Павел Самиев. Обязательную маркировку звонков от компании ввели в сентябре прошлого года. Она должна показывать абоненту, кто именно ему звонит. По мнению властей, мера помогает бороться со спамом и телефонным мошенничеством. Некоторые пользы действительно есть, но переоценивать ее не стоит, говорит аналитик агентства «М-Форум Аналитикс» Алексей Бойко.
4: Звонки от банков – существенная часть тех звонков, которые поступают абонентам. С одной стороны, многие абоненты справедливо рассматривают это как спам. И если они будут переведены в категорию маркированных, то есть платных по договору, то, по крайней мере, для банков это будет расходная часть. И, возможно, это сократит объем звонков. Кроме того, операторы, которые сейчас испытывают в связи с изменениями регуляторики больший рост себестоимости в оказании услуг связи, они, естественно, хотели бы хотя бы частично это компенсировать за счет бизнесов. И банки — это существенная часть бизнеса.
6: Зачем вообще, на самом деле, нужна маркировка? Есть ли действительно здесь какая-то польза, необходимость в этом?
4: Я бы сказал, что маркировка не очень полезно в силу тех причин, что зачастую за тем, что высвечивается на экране, не стоит какая-то полезная информация. Да, мы видим название юрлица, а что оно и зачем этот звонок производится, неясно. Но сам факт, что маркированные звонки — это результат договорных отношений с оператором, оператор получает за него дополнительные средства, он в какой-то мере сдерживает так называемые холодные обзвоны. И в этом я вижу положительную роль маркировки.
2: Алексей Бойко, аналитик агентства М-Форум Аналитикс. По данным Минцифры, после введения маркировки звонков от компании количество спам-звонков сократилось на 25-30%. Затраты банковского сектора от введения обязательной маркировки звонков по разным оценкам могут составлять от 1 до 11 миллиардов рублей на одну крупную кредитную организацию. В России все больше дел о банкротстве строительных компаний. Начиная с июня, количество таких случаев выросло на треть, говорится в исследовании аналитической компании «Контрфокус». А при этом год к году число дел о банкротстве выросло на 41%. В основном речь идет о региональных девелоперах. В Казани банкротом была признана строительная компания «Акбарс», в Челябинске «СЗ Высота», в Сургуте специализированный застройщик «Салаир», в Перми «Звезда-2013». С чем связана череда банкротств и только ли региональные? Национальные застройщики под ударом, рассуждает генеральный директор Национального агентства развития рынка недвижимости Камила Файзылева.
7: Спрос существенно упал, и на сегодня большое количество новостроек, сданных в регионах преимущественно. Это в 10-миллионниках и 11-м крупном городе России скопилось большое количество построенных, готовых, сданных новостроек. Они не реализованы. В результате застройщики не могут пополнять там свои счета эскроу, выполнять условия по проектному финансированию. Единицы застройщиков строят на свои собственные деньги. В основном это были деньги кредитные, и, соответственно, мы получили картину, которая, собственно, шли планомерно последние несколько лет. Падение продаж можно проследить. Особенно четко видна картина по регионам, где скопилось большое количество нераспроданного жилья и перспектив реализовать их. Даже в оговоренные сейчас сроки, говорят, где-то потребуется 4-5 лет, чтобы продать скопившийся пул квартир. В реальности эти сроки исходят из скорости продаж, которые были до этого на рынке. Сегодня даже эти инструменты уходят. Соответственно, бесспорно, продажи будут еще сокращаться.
5: А почему в регионах это наиболее заметно?
7: По-прежнему едут в Москву, и отток этот усилился. Едут в Москву, едут в Санкт-Петербург из регионов по ряду причин, в том числе и поиска работы и так далее. Но кроме того, есть отток в крупные города. Соответственно, те регионы, откуда население уезжает, здесь мы видим больше провал по продажам.
5: Про московских девелоперов. Коснулась ли это их проблема?
7: Крупные девелоперские известные федеральные компании имеют возможность влиять на свою репутацию. Здесь как раз размер коллапса из-за огромного объема их строек, несопоставимых с регионалами, здесь как раз-таки серьезные проблемы, они здесь могут быть гораздо более объемны, чем в регионах.
2: Камила Фазлыева, генеральный директор Национального агентства развития рынка недвижимости. В Минстрое заявили трудности с выполнением планов по вводу жилья в некоторых регионах. Существует, однако, программа по строительству около 100 миллионов квадратных метров в России в этом году будет выполнена. При этом каждая вторая квартира в новостройке не находит своего покупателя. В нынешних условиях такие темпы возведения просто не нужны, отмечают эксперты. А в теории подстегнуть спрос мог бы дисконт от застройщиков, но и тут все не так однозначно, комментирует генеральный директор консалтинговой компании «Макон» Илья Володько.
8: Дело в том, что на сегодняшний день девелоперские проекты по уровню рентабельности с учетом текущих затрат и себестоимости строительства находятся практически на грани безубыточности. Любое понижение цены, даже относительно небольшое, оно может уже вывести проект в области отрицательных значений. И если бы девелоперы строили объекты за счет собственных средств, то, наверное, многие из них могли бы пойти на этот шаг и временно реализовывать недвижимость на уровне себестоимости, либо даже ниже, чтобы просто покрыть какие-то свои кассовые разрывы. Но дело в том, что абсолютное большинство стройки в России финансируются банками через механизмы проектного финансирования, и, соответственно, банки не могут пойти на эти условия и разрешить снижение цен для увеличения темпов реализации, поскольку просто тогда многие девелоперы не смогут погасить кредит при полной реализации, при полных продажах объектов в рамках какого-либо конкретного дома. Для тех, у кого есть хоть какая-то возможность пока держаться на плаву, конечно, более рациональная стратегия – все-таки дождаться спроса, не опускать цены. Пусть эта прибыль, полученная от продажи квартир, будет даже отложенная, но, тем не менее, сам проект окажется рентабельным, и это гораздо более важнее, честно говоря, для устойчивости бизнеса на сегодняшний день, чем просто распродавать с дисконтом нереализованные объекты.
2: Илья Володько, МАКОН. Тем временем рост цены на новое жилье в России замедлился. С начала года составил около 6-7%. Эксперты говорят, динамика связана с высокими ипотечными ставками. Ранее на российском рынке до 80% сделок приходилось на жилье с ипотекой. Меняются и льготные условия. С 1 октября семейная ипотека с 1-2 детьми будет по ставке 8-12%. Сейчас базовая ставка 6%. АвтоВАЗ запустил серийное производство своего первого кроссовера «Лада Азимут». По словам главы концерна Максима Соколова, в этом году планируется выпустить несколько тысяч машин в зависимости от разгона продаж. При этом, отметил Соколов, АвтоВАЗ, цитата, «каких-то суперпозитивных оптимистичных перспектив не видит в развитии рынка с точки зрения объема общих продаж новых легковых автомобилей». Ориентир 20 тысяч автомобилей «Лада Азимут» в качестве первого стартового года. В кроссовере будет атмосферный двигатель собственного производства объемом 1,6-1,8 литра и мощностью 132 лошадиные силы. Трансмиссия, шестиступенчатая механика и вариатор. Планируется, что в перспективе машина получит и новый турбированный мотор мощностью 150 лошадей с автоматической коробкой. Ориентировочная цена «Лада Азимут» 2,5-3 миллиона рублей. Перспектив у модели почти нет, говорит автоэксперт Артем Бобцов.
9: Перспектив рыночных явных, ярких у машины не просматривается. Если раньше новинки ждали, четко понимали, что будут продажи, в том числе автомобильные дилеры, сейчас, наоборот, автомобильные дилеры ждут, скажем так, депрессивно начало продаж этой машины, поскольку, конечно, АвтоВАЗ заставит всех дилеров заказать партии этих машин. Больших продаж по ней никто не ждет. Такая ситуация, в общем, достаточно информационно грустная, несмотря на то, что, на самом деле, событие же большое. Это первый отечественный кроссовер полноценный вообще, в принципе, за все время новейшей истории нашего автопрома. Смотря Азимут, два больших вопроса. Первый, конечно, это цена. Учитывая, что это автомобиль, по сути, класс B+, может быть, C, и цена его явно будет в диапазоне 2,5-3 миллиона рублей, он окажется даже не то, чтобы в одном сегменте со многими китайцами, он окажется в одном сегменте со многими японцами, которые к нам приезжают по параллельному импорту, по льготному утильсбору с мощностью двигателя до 160 сил. Заранее проигранная конкурентная борьба по этой цене будет абсолютно точно. Второй вопрос – это двигатель. У АвтоВАЗа нету нормального современного двигателя. АвтоВАЗ эксплуатирует свои древние моторы, постоянно их дорабатывая, но даже при этом они все равно выдают мощность 120-130 лошадиных сил, что для кроссовера просто пугающе мало. Но, с другой стороны, понятно, что заводу надо идти вперед, заводу надо развиваться. Невозможно вечно выпускать переделки «Лады Гранты». Ему нужно двигаться в другие сегменты. Это вопрос выживания самого завода, потому что иначе у него просто нету будущего. Поэтому им приходится рисковать, вкладывать деньги в машины, которые, возможно, не будут большими объемами продаваться, но при этом, по крайней мере, АвтоВАЗ осваивает новые технологии. Он делает хотя бы визуально достаточно современные машины. И, в общем, худо-бедно, но в глазах потребителей формирует образ автопроизводителя, для которого не все потеряно и который не живет только в прошлом.

0: на следующей неделе на Бизнес FM.
1: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Esteo MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
2: Предзаказ уже открыт у официального дилера Esteo Центр Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Реклама не оферта.
0: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
3: В начале был бизнес.
4: Как появлялись города?
0: Рыбинск, Ярославская область, 180 тысяч жителей. Эти места известны с 16 века как рыбная слобода, которая поставляла редких осетров к царскому столу. Через 2 столетия Рыбинск стали называть еще и столицей бурлаков, перетягивающих торговые суда через Волжские мелководья.
3: Как появлялись города на Бизнес FM.
0: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM Нижний Новгород». Новости коротко.
5: Здравствуйте, в студии Наталья Самородова. Около 2,6 миллиарда рублей похитили мошенники у жителей Нижегородской области с начала этого года. Всего зарегистрировано более 3500 мошенничеств и краж, совершенных с использованием телефона и интернета. Об этом сообщили Главным управлением МВД по региону. Число таких преступлений по сравнению с прошлым годом снижается. Мошенничеств зарегистрировано почти на 35% меньше, краж почти на 34%. В этом году в суд направлено 413 уголовных дел о дистанционных хищениях денег на 477 эпизодов. К уголовной ответственности привлекли 255 человек. Удалось возместить ущерб на 42 миллиона рублей. Прокуратура в Нижнем Новгороде утвердила обвинительное заключение в отношении замруководителя, директора по проектированию и инновациям ДСК «Автобан» Олега Лисюты. Его обвиняют в даче взятки за ускорение экспертизы по корректировке проекта строительства дублера проспекта Гагарина. Как полагает следствие, в 2024-2025 годах обвиняемый передал 2,5 миллиона рублей через генерального директора ГУМИД Андрея Левдикова, однако тот оставил деньги себе. Левдикова в июне приговорили к 5 годам колонии и штрафу 20 миллионов рублей за мошенничество с этими 2,5 миллионами и получение взятки от подрядчиков. Швеция и страны Бенилюкс с 1 октября прекратят признавать российские загранпаспорта без биометрических данных с 5-летним сроком действия. С этой даты россияне смогут въезжать в Швецию и Бельгию, Нидерланды и Люксембург только по 10-летним паспортам с электронными носителями. Как сообщалось ранее, 5-летние российские паспорта не признают также Дания, Исландия, Финляндия, Норвегия, Германия, Польша, Мальта, Румыния, Латвия, Литва и Эстония. Сфера общепита в 2025 году принесла российской экономике более 500 миллиардов рублей. Рост за 4 года оказался двукратным, сообщил замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков. По его словам, это 5-я по величине креативная индустрия в стране, которая растет быстрее всех остальных. В общепите работают больше 33 тысяч компаний, подавляющее большинство из которых, почти 90%, это малый и средний бизнес. Фестиваль «Современная музыка. Портрет 20 века глазами великих композиторов» проходит в Нижнем Новгороде. Основой программы стало 120-летие Дмитрия Шостаковича, вокруг которого выстраивается полифонический портрет ушедшей эпохи. Основные мероприятия пройдут в пространстве концертного «Пакгауза». Финал фестиваля состоится 4 октября на исторической сцене Нижегородского театра оперы и балета имени Пушкина. Зрителям представят драму Шекспира «Гамлет» в сочетании с музыкой Дмитрия Шостаковича, написанной к одноименному фильму Григория Козинцева. Текст Шекспира прочитает народный артист России Евгений Миронов в сопровождении оркестра театра под управлением заслуженного артиста России Владислава Лаврика. Для зрителей старше 12 лет. О развитии событий на Бизнес FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
0: Погода.
6: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в

0: Немного в городе ожидается небольшой дождь и плюс 14 градусов. В субботу также возможны осадки, температура плюс 17. В воскресенье будет облачно с прояснениями и плюс 18.
1: Валюта.
0: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 26 сентября. Доллар 84 рубля 34 копейки, евро 95 рублей 87 копеек. Курс китайского юаня 12 рублей 54 копейки. Держитесь курса.
1: Компании и корпорации.
2: За последний год число дел о банкротстве строительных компаний в России выросло на 41%, сообщает аналитическая компания «Контур Фокус» на основе официальных данных по АКВЭД. Ситуация резко ухудшилась в июне-сентябре. Основная часть банкротств приходится на региональных застройщиков. В Минстрое признают сложности в отрасли и фиксируют риски срыва планов по вводу жилья в нескольких регионах. Вице-премьер Марат Хуснуллин ранее сообщил, что ввод жилья сократился на 14% по сравнению с прошлым годом. Снижение произошло в основном в сегменте индивидуального жилищного строительства, а не в многоквартирных домах. Строительные компании объясняют трудности значительным снижением объемов работ и спроса на жилье, что связано с падением инвестиционной активности в экономике до 10% и высокой ключевой ставкой. Одновременно выросла себестоимость строительства, накопились штрафы за просрочку сдачи жилья. Туристы за последний год провели в сельских гостиницах и на турбазах Нижегородской области свыше 2,3 миллиона ночей, почти вдвое больше, чем 3 года назад. Такие данные приводят эксперты Россельхозбанка. В регионе насчитывается 277 гостевых домов и загородных объектов, которые приняли 547 тысяч гостей. Еще около 400 фермерских хозяйств, усадеб и экопарков предлагают посетителям дегустации и мастер-классы. По прогнозам банка, к 30-му году рынок агротуризма в России достигнет 30 миллиардов рублей. В крупных городах страны стало меньше ювелирных магазинов и мастерских. За год их количество сократилось на 4,5%, до 7900. С рынка ушли некоторые небольшие компании, а оставшимся сетям приходится оптимизировать расходы из-за снижения продаж и перетекания спроса в онлайн. Параллельно в крупных городах растет число ломбардов. Их услуги становятся все популярнее из-за ужесточения условий выдачи микрозаймов и роста цен на драгоценные металлы. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ООО «СЗ Воровского 12». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Первых морозов. Линарис. К сезону гололедов готов. Подробности на сайте и в шинных центрах Линарис.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
2: Через век. Главные капиталы России. Юлий Петрович Гужон.
3: С персоной Юлия Гужона был связан один из самых необычных скандалов промышленной Москвы начала века. Будучи гражданином Французской республики, он не имел русской широты характера и славился категоричностью в вопросе уступок пролетариату. Зимой 1902 года рабочие его шелковой мануфактуры устроили очередную стачку, требуя смягчения патагонной системы труда. Гужон тут же вызвал полицию. Прибывшие на место высокие полицейские чины в полном соответствии с требованиями шефа московского охранного отделения Сергея Зубатова приказали фабриканту договориться с рабочими мирно и без кровопролития. Гужон отказался и тут же демонстративно уволил 1200 бастующих. Тогда шеф охранки в сопровождении обер-полицмейстера явился на завод лично и пригрозил упрямцу арестом и высылкой в 48 часов из России. Гужон пожаловался французскому послу. Назревал международный скандал. А тут еще и московские капиталисты проявили солидарность с коллегой и направили коллективную жалобу на московский полицейский беспредел министру финансов Витте. Забастовку прекратили, выдав рабочим 6 тысяч рублей на всех и отправив зачинщиков в деревню. Шеф охранного отделения Зубатова перевели с повышением в особый отдел департамента полиции, а Гужон стал кумиром московского бизнес-сообщества. С 80-х годов 19 века Юлий Гужон был крупнейшим пайщиком товарищества шелковой мануфактуры в Москве и товарищества Московского металлургического завода. В течение 10 лет был бессменным председателем Московского общества заводчиков и фабрикантов, поддерживая на собственных предприятиях самые жесткие порядки. Гужон писал книги, например, «Нормировка рабочего дня» и несколько слов по вопросу об увеличении оборотных средств в народе и привлечении в Россию иностранных капиталов. Он выступал за широкую приватизацию, требовал дать больше полномочий Думе и Государственному Совету, резко критиковал российские власти за увлечение госрегулированием экономики и требовал не препятствовать деятельности иностранных компаний в России. После Октябрьской революции Гужон покинул Москву и перебрался в Крым, где в 1918 году был убит на своей даче офицерами Белой добровольческой армии. Есть версия, что Юлия Гужона убили некие охотники за капиталами крупного финансового треста в Швейцарии. Этот трест был открыт еще императором России в пользу группы московских предпринимателей, и в том числе Гужона. Что стало с этим трестом, его активами и людьми, которые за ним охотились, покрыто тайной.
2: Через век. Главные капиталы России. На Business FM. Слово и деньги. Из всех бурь, которые обрушиваются на любовь, просьба денег – самая остужающая и разрушительная. Гюстав Флобер – французский писатель, прозаик-реалист, которого считают одним из крупнейших европейских авторов XIX века. Наиболее известное его произведение – роман «Мадам Бовари». Слово и деньги. На Business FM. Валюты. Валюты.
3: Современный российский рубль был введен в обращение в 1991 году, а впервые он был упомянут в берестяной грамоте 13 века. Считается, что название произошло от глагола «рубить», поскольку рубль, как платежное средство, стал наследником серебряных осколков, на которые было принято рубить слитки драгметалла для оплаты разных товаров.
2: Валюты на Business FM. За чистую монету. Денежные приметы на Business FM. Жители Вьетнама привлекают богатство весьма необычным способом. Во время празднования Нового года выкладывают на семейный алтарь определенный набор фруктов – яблоко, кокос, папайю и манго. Название этих плодов на вьетнамском языке созвучно местной идиоме «као зиа ду суай», что означает «проси, сколько сможешь взять и обретешь». За чистую монету на Business FM.
1: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Business FM.
3: В Австралии начала 19 века наравне обращались британский золотой фунт стерлингов и испанский серебряный доллар. Именно из испанских монет в 1813 году на зеленом континенте стали чеканить первые австралийские деньги. Они назывались дырявыми долларами, потому что в центре каждого зияла дыра. Из выбитых металлических кружков дополнительно делали монетки в 15 пенсов. Через 10 лет испанский доллар чуть не стал основной денежной единицей Австралии. Причем эта идея даже получила поддержку в Лондоне, где лордам показалось слишком накладно снабжать дальнюю колонию отчеканенными на Альбионе деньгами. И неизвестно, на каком языке говорили бы сейчас австралийцы, если бы не британское казначейство. Именно по его приказу колонисты оказались обязаны обменять все имевшиеся в наличии испанские и дырявые деньги на английскую монету. Полная финансовая зависимость и стала предтечей векового существования Австралии в статусе доминиона британской короны.
2: Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Вначале был бизнес.
4: Как появлялись города?
3: Петропавловск-Камчатский, 180 тысяч жителей. Основан штурманом Иваном Елагиным в 1740 году, как база для второй камчатской экспедиции Витуса.
2: Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: 18:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Владимир Путин заявил о важности культуры. По словам президента, она способна наводить мосты сквозь любые противоречия, даже несмотря на санкции. Культура служит важнейшим и незаменимым средством коммуникации и диалога. Там, где политические и экономические связи заморожены, поставлены на стоп из-за разного рода противоречий и ограничений, сказал Путин в ходе выступления на Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур. Москва не будет спешить с назначением новых послов Великобритании и Франции. В Кремле объяснили это фактическим отсутствием двусторонних отношений между Россией и этими странами. Указы не обязательно подписываются синхронно. Об освобождении с должности и назначениях могут быть определенные паузы, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Накануне Владимир Путин освободил Алексея Мешкова от должности чрезвычайного и полномочного посла России во Франции и посла в Монако, который он исполнял по совместительству. Сегодня российский лидер освободил Андрея Келина от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла России в Великобритании. Президент Аргентины Хавьер Милей назвал ООН бесполезной организацией. Она служит лишь для кормления касты смертельно высокомерных паразитов, маскирующихся под благонамеренных бюрократов, сказал он в ходе выступления на Генассамблее. По его словам, вместо того, чтобы бороться за права человека, ООН допустила хаос, насилие, международный терроризм и кровавые диктатуры. Аргентинский лидер добавил, что вместе с тем огромный бюрократический аппарат ООН вмешивается в политику суверенных государств. Перовский суд Москвы отправил в СИЗО политолога и бывшего доцента факультета прикладной политологии Высшей школы экономики Александра Кынева. Он арестован на 2 месяца по делу о сбытии наркотиков в крупном размере. По этой статье грозит до 20 лет колонии. Адвокат политолога Михаил Бирюков отметил, что Кынев вину не признает. Арест будет обжалован. Подробности дела и обстоятельства задержания пока не раскрываются. Кынев – известный специалист по устройству региональной власти и выборам. В последние месяцы он много писал и говорил о выборах в Госдуму. 20 февраля Минюст признал Кынева иноагентом. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: 18:30 в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Число пострадавших при атаке беспилотников на Ульяновск выросло до 15, сообщил губернатор. Массированный налет беспилотников сразу на несколько российских регионов произошел ночью. Пострадали люди, поражены предприятия. Политолог Александр Кынев, признанный ранее иноагентом, арестован по делу о сбытии наркотиков в крупном размере. Максимальное наказание по этой статье – 20 лет лишения свободы. Свою вину политолог не признает. Российский рынок акций снижается в пятничную сессию. Накануне рынок негативно отреагировал на представленный Минфином и одобренный правительством проект бюджета на следующий год. Каковы дальнейшие перспективы? Эти и другие темы на Бизнес FM.
2: Реклама.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. АСЕ помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов АСЕ. Партнер, на которого можно положиться. ООО АСЕ Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте asiaindexagent.com. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимости и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
8: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
6: Политолог Александр Кынев, признанный ранее иноагентом, арестован по делу о сбыте наркотиков в крупном размере. Максимальное наказание по этой статье – 20 лет лишения свободы. Свою вину политолог не признает. Александр Кынев известен как специалист по региональным политическим процессам и выборам.
2: Подробности.
9: 51-летний Александр Кынев окончил с отличием отделение политологии филфака МГУ, но еще будучи студентом в середине 90-х начал работать как политический консультант и политтехнолог. Он был главным экспертом по работе с регионами партии «Яблоко». В 99-м баллотировался в Госдуму по партийным спискам, но не прошел. После выхода из «Яблока» пытался продолжить политическую карьеру в ныне несуществующей партии «Слон». Несколько лет возглавлял аналитический отдел ассоциации «Голос». Эта организация признана иноагентом, а ее международная структура нежелательной. Преподавал в Высшей школе экономики, сотрудничал в качестве эксперта с Комитетом гражданских инициатив Кудрина. Входил в научно-экспертный совет при председателе ЦИК России. Совет упразднен в 2020 году. В феврале этого года Минюст внес Кынева в реестр иностранных агентов за распространение недостоверной информации о политике российских властей, сотрудничество с иноагентами и нежелательной организацией. Политолог пытался обжаловать статус иноагента в суде, но безуспешно.
6: Подробности уголовного дела, по которому был арестован Александр Кынев, пока неизвестны. Защита будет обжаловать меру пресечения, сообщил Бизнес ФМ адвокат политолога Михаил Бирюков.
10: Он арестован с обвинением в покушении на сбыт наркотических средств. Вину свою он не признал. Арест будет обжалован. Ну и мы будем бороться за его свободу, за снятие обвинений. Считаю, что обвинение не подтверждается материалами дела в том объеме, в котором мы видели. Ну, я думаю, что в течение 2 недель апелляция должна будет состояться. У нас есть 3 дня на подачу апелляции. И в течение 2 недель, я думаю, Московский городской суд рассмотрит апелляцию.
6: Адвокат Михаил Бирюков. Минюст ранее сообщал, что Кынев проживает за рубежом, однако сам политолог в соцсетях утверждал, что находится в России. На минувшей неделе он заявил, что ходил голосовать на свой участок.
2: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
9: Итак, сегодня у нас мобильная тема. В студии Михаил Задорожный, и наш гость сегодня независимый консультант по взаимодействию с Apple и Google Никита Тюнников. Никита, здравствуйте.
11: Добрый день.
9: Глава Минцифры Максут Шадаев заявил о рисках для российских разработчиков приложений для Android. О чем здесь идет речь? Об этой самой верификации, которую запускает Google? И как вы вот оцениваете эти риски?
11: Все верно. Речь идет об верификации приложений и регистрации этих приложений в Google через Google Play Developer. Ну, риски, конечно, есть. Они достаточно высокие. Однако время у нас еще есть, потому что до 30 сентября регистрация нужна всем, кто находится в азиатских странах. Это там Таиланд и Бразилия вроде еще, да. В следующем году будут уже потихоньку распространяться на другие страны верификации от Google. Но Россия, скорее всего, будет, ну, еще не скоро. Я думаю, что мы только к лету узнаем, когда будет переход у российского стора к этой официальной верификации приложений.
9: А что представляет собой эта верификация? То есть, что нужно сделать, чтобы Google тебя условно не выпилил из Google Play?
11: Для этого необходимо зарегистрироваться как разработчик в Google Play Developer программе, либо как полноценный разработчик, либо как разработчик, который хочет зарегистрировать свое приложение. И в том, и в другом случае нужно заплатить вступительный взнос в размере $25. И, соответственно, после этого нужно верифицировать свою личность. Это обязательная процедура. Либо для организации это верифицировать организацию. Для российских физлиц необходимо иметь заграничный паспорт, потому что Google сейчас немножко чуть-чуть разучился читать на русском, и поэтому они просят грузить именно заграничный паспорт, чтобы совпадало имя и фамилия. Обязательно должен быть у компании или у физлица сайт, Может быть, сайт его приложения. Это тоже подходит. Номер телефона, который будет использоваться для взаимодействия с пользователями. Вот эти все, когда проходят процедуры, верификация проходит, приложение загружается в Google, и оно регистрируется официально.
9: Ну а в чем тогда проблема, что у российских разработчиков нет $25, чтобы зарегистрироваться?
11: А вы знаете, вот у меня сейчас последний вот месяц очень много клиентов ко мне приходят именно касательно вот этой истории с верификацией Google. Дело в том, что компания Rustor, отдельная уже, которая от ВК, разослала всем уведомления о том, что они не влияют на это, но рекомендуют всем зарегистрировать свои приложения в Google, для того, чтобы с ними не возникло проблемы при запуске на устройствах пользователей. Все упирается в то, что оплатить аккаунт можно только иностранной картой. Любые другие возможности недоступны. То есть, вот, например, в Apple доступна возможность, раньше была, а сейчас уже частично там связанная через мобильный телефон, то в Google только иностранной картой можно оплатить себе аккаунт. И мы же с вами понимаем, прекрасно, что не у всех граждан, не у всех разработчиков, не у всех компаний есть заграничные карты, с помощью которых они могут оплатить аккаунт разработчика. Нет какой-то, понимаете, четкой инструкции для российского сегмента, как документы загружать, как они должны выглядеть, в каком формате их нужно загружать. Не описано, как это делается. Поэтому это всегда такая вот сложная процедура возникает именно вот здесь, вот в этом моменте.
9: Думаю, что там у того же Сбера, который, правда, под санкциями, как и большинство российских банков, ну, у них, наверное, все-таки есть какая-то возможность, и уж точно есть деньги, чтобы оплатить вот этот вот взнос.
11: Вот здесь интересный момент, на самом деле. Я до конца еще не разобрался, и стоит, наверное, поисследовать эту историю, связанную с российскими банками, так как Google проверяет международный ДУНС-номер, а этот номер проверяется на наличие санкционных ограничений, здесь могут возникнуть проблемы.
9: Ну, я думаю, что этот вопрос можно поставить вообще шире. В принципе, могут ли присутствовать в Google Play разработчики, которые либо сами находятся под санкциями, либо связаны каким-то образом с тем, кто находится под санкциями?
11: Странно это звучит, да, с учетом того, что Google проходит процедуру банкротства в России, но при этом Google более лоялен к санкционным компаниям в России, чем, например, компания Apple. То есть, если компания Apple блокирует полностью, то Google на основе рестрикций и санкций, которые исходят от других стран, просто выключают приложения в тех странах, на которых наложены санкции. Ну, например, в российском сторе некоторые приложения остаются. SDN-санкции, блокирующие, к которым относятся банки, да, они исполняют ответственно полностью. То есть, соответственно, приложения заблокированы. Но вот здесь вот тоже такой тонкий момент, что если это блокирующие санкции, нужно понять, если не блокирующие, а просто какие-либо ограничения, то в Google проблем не возникнет.
9: Ну, а вот тот же самый Rustor сам по себе будет работать, если, скажем так, разработчикам не удастся зарегистрироваться по этим новым правилам верификации Google? Потому что появилось множество спекуляций на эту тему, что не будет работать вообще ничего, связанное с Россией.
11: Действительно, такая информация периодически проходит. Я могу точно сказать, что такого не произойдет. Все работать будет. Будут некоторые проблемы, связанные с ограничениями установки приложений, да, но это такая временная история, то есть там приложение потребуется там сутки на разблокировку защиты на устройстве пользователя, чтобы установить это приложение. В остальном никаких блокирующих ситуаций того, что вообще нельзя будет пользоваться и устанавливать приложение из других сторонних источников, такого нет. Что касается Рустора, они, вы знаете, отделились сейчас от ВК. Они сделали это специально, чтобы уйти от санкционных ограничений Евросоюза и каких-либо возможных ограничений со стороны США. И таким образом им сейчас нужно провести переговоры. Вот мне очень странно было слышать Максута Игоревича по поводу того, как они хотят минимизировать риск, если здесь есть конкретное решение, которое нужно исполнить. Нужно просто выйти на переговоры с Google, с американским представительством Google, и Rustor должен с ними проговорить момент возможности добавления в реестр разрешенных приложений. Такой реестр сейчас Google составляет, и вот здесь важно, чтобы Google зарегистрировал Rustor как официальный сторонний магазин.
9: Ну, я просто хочу напомнить еще, что те же самые банки, в случае с Apple, они, так скажем, снизили риски немного другим способом. Они размещают приложения, замаскированные подо что-то. И некоторое время они там живут, в этом App Store. Потом, правда, их выпиливают, они делают новые, и вот это вот все идет по кругу.
11: Такие приложения называются «троянские кони». Они выполняют код определенного функционала там игры или какого-то информационного приложения, но внутри потом активируется код банка. Да, сейчас в этой реальности мы будем жить до тех пор, пока Apple будет препятствовать возможности разработки альтернативного магазина приложений для России. А с Google, к сожалению, в данной истории сейчас этого не получится. Ну, можно, конечно, попробовать обойти. Я уверен, что эта лазейка найдет. Но все-таки не буду я, наверное, раскрывать лазейки, которые позволят работать достаточно длительное время.
9: Об этом сейчас речи вообще не идет, но тем не менее, а может ли вот тут же Google или Apple, да, полностью окирпичить в России все смартфоны на своих мобильных ОС? Вот технически это возможно? И если это действительно возможно, готовы ли мы к такому сценарию?
11: Вы знаете, я люблю эту историю сравнивать с изыманием наших активов, которые находятся заморожены в странах Европы и США, да, вот Евроклир, который удерживает средства нашей страны. Ведь Бельгия не соглашается, потому что это несет определенный риск. Риск для других стран о том, что деньги вот можно вот так просто изъять. Я это сравнение люблю, потому что, да, возможность есть, но на это никто не пойдет. Ни компания Apple, ни компания Google на это не пойдет, только потому что это создает существенный риск для пользователей и других стран, потому что они начинают думать, если Apple управляет моим телефоном, позволяя мне его купить, или там Google, да, позволяя мне использовать его, и при этом может мне его заблокировать, потому что я нахожусь в какой-либо стране, то не ждет ли меня это завтра? И вот этот риск очень серьезно может навредить бизнесу. А в первую очередь Apple и Google – это компании, зарабатывающие деньги. И в России у них очень много пользователей. Поэтому на такие крайние меры компании не пойдут.
9: Ну что ж, мы теперь тоже немного больше в теме рисков российских Android-разработчиков. У нас в гостях сегодня был независимый консультант по взаимодействию с Apple и Google Никита Тюников. Никита, спасибо большое за уделенное время. Всего хорошего.
11: Спасибо. До свидания.
2: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
12: Все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью» и на любых подкаст-платформах.
2: Реклама.
13: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Тэнк» «Агат» в Афонино на магистральной 137Б. Не оферта.
2: «Агат». Покупай выгодно.
14: «Барин». Ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
15: Мечтаете о новом авто, но дилеры говорят «нет»? Агат РФ говорит «да». Мы запускаем новое направление «Агат РФ Импорт». В наличии и под заказ автомобили под любой ваш запрос. Японские, немецкие, корейские. В «Агат РФ Импорт» огромный выбор. И главное, каждая машина юридически проверена. Ждем вас на Казанском шоссе 1А. Звоните 239-37. Успейте выбрать свой идеальный автомобиль.
2: Агат. Покупай выгодно.
8: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
2: Слова, проверенные делом.
16: В НАСА есть один очень непонятный мне принцип. Все должно быть идеально. В нашей компании дела обстоят несколько иначе. Каждая неудача – это возможность начать заново и сделать лучше. Если что-то не развалилось, значит, вы недостаточно хорошо изобретаете. Элон Маск. Инженер, изобретатель, предприниматель. Основатель SpaceX, Tesla Motors и PayPal.
2: Слова, проверенные делом. На Business FM.
17: Бизнес FM.
18: 5 миллионов долларов забыть в такси. 8 миллионов выбросить в мусор. 100 миллионов перевести не туда, опечатавшись в цифре. Когда цена невнимательности – целое состояние. Истории шокирующих потерь в специальном проекте «Легко ушло». Скоро на «Бизнес-ФМ».
19: Компании и корпорации.
20: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
21: Отчеты и планы.
20: Ролтон теперь будет не только лапшой, но и драниками. Компания Marvin Food Central выпустит сухую картофельную смесь для выпечки, сообщает издание Shoppers. Заявлено два вида драников – классические и сырные. Их будут делать на предприятии Marvin в подмосковном Серпухове. Девелопер Smynex инвестирует 1 миллиард рублей в восстановление корпуса московской шерстоткацкой мануфактуры на улице Петра Алексеева, сообщили в компании. Здание было построено в 1900 году как часть архитектурного ансамбля фабрики Софии Сакс. В его стенах разместится креативный деловой центр «Мануфактура-19». Самой затратной частью реставрации стала ручная вычинка кирпича и подготовка к его повторному использованию. На нее пришлось 30% всех инвестиций. Сейчас исторические фасады восстановлены на 90%, начато обустройство кровли. Американская ИИ-компания Anthropic просит акционеров утвердить новую схему распределения прав голоса, пишет The Information со ссылкой на источники. Она закрепит за главным исполнительным директором Дарио Амадеей и 6 другими основателями 50,1% прав голоса и будет применяться до тех пор, пока троим из них принадлежит определенное минимальное число акций. Аналогичная структура действует в Palantir. Основатели Anthropic получат акции особого класса, которые обеспечат им коллективный контроль при голосовании по большинству корпоративных вопросов. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
22: В 18:48 в Москве. Российский рынок акций снижается в пятничную сессию. Индекс Мосбиржи в начале торгов, топтавшийся вокруг отметки 2300, начал плавно снижаться и на закрытии находился на отметке 2270, потеряв 1,78%. Накануне рынок негативно отреагировал на представленный Минфином и одобренный правительством проект бюджета на следующий год. А в то же время ноябрьский фьючерс нефти марки Brent немного дешевеет. Прямо сейчас $106.32 за бочку. На новостях о том, что США и Иран рассматривают возможность заключения сделки, которая могла бы обеспечить восстановление поставок нефти через Армуз. Рубль днем укрепляется в паре с юанем перед выходными днями и перечислением в бюджет основных налогов месяца. Какие итоги можно подвести? Поговорим об этом с директором по работе с состоятельными клиентами БКС «Мир инвестиций» Тимур Хайруллин. У нас на связи. Приветствую вас.
23: Добрый вечер. Ну, действительно, главным событием недели стало предложение Минфина. То есть, в общем-то, из того, на что стоит обратить внимание, заложенный бюджетный дефицит 2%, что, в принципе, немного, но сбалансированность бюджетной конструкции будет осуществляться за счет роста налогов. И рынок, естественно, негативно отреагировал на это. Но вот падали и Русал, и Норникель, и Фосагро, потому что объем изъятий у них будет составлять около 100 миллиардов рублей в год, что, в принципе, существенно. Поэтому, в целом, в отсутствие какого-либо прогресса по мирному треку, также рынок торгуется в боковой динамике, даже с небольшой нисходящей динамикой, ситуация не слишком оптимистическая.
22: То есть сейчас вообще никаких драйверов мы не наблюдаем, и рынок, в общем-то, продолжит себя по нисходящей вести?
23: Но если говорить о положительных моментах, то, безусловно, положительным моментом являются относительно высокие цены на сырье, то есть и цены на нефть выше $100 за баррель, и достаточно высокие цены на остальное commodities, то есть это и никель, и медь, и алюминий. Это, в общем-то, благоприятно для экспортеров. Также курс рубля относительно комфортный, поэтому это плюс для экспортеров. Но в целом политические риски, наверное, перевешивают этот позитив, и к тому же ставка пока остается достаточно высокой.
22: Ну вот насчет позитива в нефти, давайте об этом чуть подробнее поговорим. США и Иран рассматривают возможность заключения сделки. На этом фоне несколько дешевеет Brent. А какие у него перспективы и какое влияние это может оказать на цену российской нефти все-таки?
23: Ну, я вот только сегодня смотрел свежий консенсус по ценам на нефть. И, в общем-то, если говорить на 27-й год, то консенсус прогноз аналитиков на 27-й год составляет около $70 за баррель. То есть потенциал снижения нефти при завершении конфликта около $30 за баррель. То есть на рынке будет дисбаланс, который будет устраняться за счет коррекции цен на нефть. Но другой вопрос, что для этого должен завершиться конфликт. Пока стороны пытаются найти решение, но окончательное решение еще не найдено.
22: А по рублю какие у нацвалют перспективы? Может ли он до определенного потолка добраться? И может ли что-то сейчас помешать такому сценарию?
23: А мы видели некоторое ослабление рубля в последние месяцы. Другой вопрос, насколько это ослабление продолжится. Текущая сальдо платежного баланса положительная, то есть за первые 7 месяцев экспорт превышал импорт на $90 миллиардов, что весьма существенно. Поэтому дальнейшего существенного ослабления рубля мы не ждем. И, к примеру, вот аналитики БКС прогнозируют, что в 2027 году курс доллара может составить около 87 рублей.
22: Спасибо. Обсудили ситуацию на рынках. С нами на связи был директор по работе с состоятельными клиентами БКС «Мир инвестиций» Тимур Хайрулин.
0: Реклама. Пользоваться инструментами ИИ и пользоваться ими эффективно. В чем реальная разница и для кого она принципиальна? Микробизнес как клиент телеком-индустрии. Какие возможности дают микропредпринимателю современные ИИ-технологии? Есть ли задачи, которые оператор может взять на себя? И как это выглядит в конкретных примерах? Валерия Орлова, директор по работе с микробизнесом Beeline Business. В субботу после 13 на Business FM.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
17: В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
21: Застройщик ООО «СЗ Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
24: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган Центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.
25: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
26: Пока звучит этот текст, в мире купят 60 телевизоров.
27: Успеть за 10 секунд на Business FM.
28: Другим наука с Сергеем Корзуном.
29: Первые устройства механизированного перевода были независимо запатентованы Петром Троянским в Советском Союзе и Жоржем Арцруни во Франции в 1933 году. В 1949-м математик Уоррен Уивер предложил использовать для этого статистические закономерности языка. В 1954-м публичная демонстрация в США автоматического перевода с русского на английский породила ожидание скорого прорыва. Но через 12 лет доклад Национальной академии наук резко охладил финансирование американских проектов. Многие перечисленные в нем фундаментальные проблемы – многозначность, контекст, смысл – остаются не полностью решенными и сегодня. В конце 80-х, когда оцифровывали языковые корпуса, попробовали статистический перевод, выбирая самые вероятные последовательности слов. В 2016-м Google объявил переход к нейросетевой системе. Но даже современные большие языковые модели в тестах не всегда превосходят специализированные системы, которые заточены под требуемый тип перевода. Саму адекватность перевода без указания его цели оценить нельзя. Для простого новостного сообщения стилистические неточности не так важны, а для медицинской инструкции ошибка может стать критичной. Машинный черновик и специализированные цифровые инструменты реально облегчают работу переводчика. Но мегаускорение это не дало. Постредактирование в любом случае требует вникнуть в исходный текст. Языковые модели неплохо переводят даже художественную литературу, но эксперты ставят человеческие переводы выше. Любопытно, что автоматические метрики нередко предпочитают именно машинный вариант. Творческую находку хорошего переводчика они могут посчитать ошибкой.
3: Другим наука на Бизнес FM.
4: Бизнес FM. Инструкция по применению.
5: Показания.
6: Потребность быть в курсе в любой момент.
5: Особые показания.
6: Дефицит времени.
5: Способ применения и дозы.
6: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
5: Передозировка.
6: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
5: и, очевидно, уже в курсе.
6: Исключения. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве.
3: Бизнес FM. Радио здравого смысла.
5: Консультация с врачом не требуется.
3: Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: 18:58 московское время. У микрофона Сердар Влекулеев. Здравствуйте. Минобороны России сообщило, что в пятницу беспилотными летательными аппаратами был нанесен удар по объектам в Киеве и Киевской области. В результате удара поражены в Киевской области логистический центр в селе Требухов, территория которого использовалась подразделениями Министерства обороны и других силовых структур Украины для хранения товаров двойного назначения. В Киеве дат-центр Data Group, обеспечивший обработку и передачу данных разведки в интересах ВСУ, заявили в российском военном ведомстве. 7 человек пострадали при пожаре на судне «Триумф», которое загорелось у берегов Камчатки. Об этом ТАСС сообщили в диспетчерской службе наблюдения за флотом дальневосточного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ. По уточненной информации, капитан судна спасен, поиски 4 членов экипажа продолжаются. В рамках подготовки к 3-му саммиту «Россия-Африка» в Петербурге прошла дискуссия о роли исторического опыта и культурных традиций в предотвращении и завершении конфликтов. Участники встречи обсудили подходы Востока и Запада к миротворчеству и сошлись во мнении, что подлинный мир достигается через диалог культур, общие нравственные и философские ценности. Дискуссия состоялась в рамках 12-го Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур. «Общие ценности – это не унификация взглядов, а точка опоры», – заявил президент России Владимир Путин. «Это достоинство, семья, историческая память, творчество, созидательный труд», – сказал Путин, выступая на 12-м Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур. «Россия выстраивает свою культуру не как привилегию, а как право и возможность каждого человека», – заявил также президент. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
22: 7 вечера в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Попадут ли доходы от сдачи недвижимости в аренду в основную налоговую базу? Напрямую об этом в проекте трехлетнего бюджета Минфина не говорится. Эксперты выдвигают разные версии и подсчитывают потенциальные доходы. А на что обратить внимание арендодателям? 15 октября. Операторы связи могут начать блокировать звонки крупнейших российских банков, если те не подключат обязательную маркировку. Операторы заявляют, что большинство компаний уже заключили договоры и выполняют требования закона, и только крупные банки нет. Банки с такой трактовкой не согласны. АвтоВАЗ запустил серийное производство своего первого кроссовера «Лада Азимут». В этом году планируется выпустить несколько тысяч машин в зависимости от разгона продаж. Как новинку встречает рынок? Эти и другие темы на «Бизнес ФМ». Попадут ли доходы от сдачи недвижимости в аренду в основную налоговую базу? Напрямую об этом в проекте трехлетнего бюджета Минфина не говорится. Эксперты выдвигают разные версии, подсчитывают потенциальные доходы. На что обратить внимание арендодателям? Евгений Перельчук подробнее.
2: В проекте трехлетнего бюджета от Минфина есть такая строчка. В основную налоговую базу по НДФЛ предлагается включить пассивные доходы по дивидендам и от другого долевого участия, по процентам от вкладов, по операциям с ценными бумагами и цифровыми правами, от продажи имущества и реализации долей участия, по договорам страхования и дарения. Сейчас пассивные доходы облагаются по ставкам 13-15%, а с нового года будут по ставкам 13-22%. Другими словами, пассивные доходы будут суммироваться с основными, и если общая сумма окажется выше определенного порога, процент налога будет выше, согласно прогрессивной шкале НДФЛ. Нет в этом предложении упоминания про доход от сдачи недвижимости в аренду. И, возможно, не случайно, говорит гендиректор консалтинговой компании «Макон» Илья Володько.
8: У меня такое ощущение, что на самом деле это осознанно сделано. Не такая большая доля арендных доходов от сдачи жилья. Вполне возможно, что оценили и подумали, что 95% платежей арендных, они будут ниже пороговых значений, после которого ставка по НДФЛ должна увеличиваться. А во-вторых, здесь, скорее всего, человек сам должен будет принимать решение, то есть заполнять декларацию и так далее, счет вести. Возможно, это считается посложнее. По вкладам, допустим, это банки подают всю информацию и эти начисления производят. Поэтому, мне кажется, это не добавит как дохода от сдачи в недвижимости в эти позиции. Мне кажется, что все-таки самый большой пассивный доход – это вклады. Я думаю, что здесь как раз-таки преследуется цель, чтобы больше облагались налогом именно состоятельные граждане, которые имеют в депозитных счетах достаточно большие суммы. Я думаю, что там 95% недвижимости, которая сдается, годовой доход с них будет, скажем, не превышать 800 тысяч миллиона рублей.
2: По нашей просьбе эксперты оценили, какие пассивные доходы у россиян сейчас самые крупные, и произвели следующие расчеты. Дом РФ оценивал рынок аренды жилья по итогам 2025 года в 8 миллионов семей и 252 миллиона квадратных метров. По приблизительным оценкам, общий доход от всего рынка для арендодателей составил 2 триллиона рублей. Плюс от рынка аренды нежилой коммерческой недвижимости еще 1 триллион. Итого 3 триллиона рублей. Теперь возьмем банковские вклады. На депозитах сейчас лежат 68 триллионов рублей. При средней ставке в 12% доход с них составит 8 триллионов. То есть доходы со сдачи жилья в аренду в 2,5 раза уступают депозитам. Мог ли Минфин арендные доходы не учитывать? Мы направили запрос в министерство и ответа пока дожидаемся. Советник президента гильдии риэлторов Москвы, гендиректор агентства «Релайт недвижимость» Константин Барсуков обращает внимание на другое. Сегодня очень популярная практика – сдавать квадратные метры в аренду не как физлицо, а как ИП, или еще чаще, как самозанятый. Налог там кратно меньше. И это еще одна причина, почему Минфин мог не вносить арендные доходы в основную налоговую базу. Впрочем, режиму самозанятого недолго осталось, напоминает Константин Барсуков.
9: Давайте не будем забывать о том, что у нас налоговый режим самозанятый, которым очень часто пользуются те, кто легально сдают квартиры в аренду, он вообще-то у нас экспериментальный, эксперимент заканчивается в 2028 году. Закрывать, скорее всего, этот режим не будут, но поднимаются вопросы по его адаптации. Например, по введению каких-то страховых взносов, либо по приведению налоговой базы к 6%. То есть какие-то мысли в ту сторону, они там есть. В целом-то и НДФЛ могут приподнять, а чего бы нет-то. Нам всегда говорят, что 13% это очень маленькая цифра. Поэтому я думаю, что сейчас трогать граждан так обильно государство, наверное, не будет, а посмотрят на результаты 2027 года.
2: Есть несколько моментов. Надо помнить, что при продаже недвижимости НДФЛ платится не на сумму продажи, а на сумму прибыли от сделки. Но Платить НДФЛ не нужно, если уже истек минимальный срок владения. Это 3 года для единственного жилья и 5 лет, если жилье не единственное. Если, к примеру, в браке есть совместное имущество в виде купленной квартиры, и в собственности у одного из супругов есть еще одна, она уже не будет считаться единственным жильем. Еще один момент. Когда предстоят первые выплаты налога по новым правилам? Здесь есть нюансы, говорит адвокат, руководитель налоговой практики, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting Екатерина Болдинова.
10: Те сделки, по которым налогоплательщик обязан отчитаться, мы продали недвижимое имущество, совершили сделку с долями, акциями и так далее, то мы сдаем декларацию за 2027 год в срок до 30 апреля 2028 года и налог уплачиваем до 15 июля 2028 года. Но это только первая итерация. Затем уже осенью налоговый орган, собрав все данные о наших доходах, довыставляет нам вместе с налогом на доходы физических лиц на депозиты, банковские вклады, эту дополнительную сумму. Платы, можно сказать, будет две. Первая – летняя серия, когда мы оплачиваем явные свои доходы, такие по большим сделкам. И вторая серия – это уже дополнительный дорасчет.
2: По словам юристов, доходов, не облагаемых НДФЛ, становится все меньше. Это пособия и компенсации, наследство и дарение, маткапитал и алименты, гранты и стипендии. И опять же, прибыль от продажи недвижимости при соблюдении минимального срока владения. Евгений Перельчук, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
22: Крупные банки рискуют остаться без исходящих звонков. Операторы связи планируют начать блокировать вызовы от крупных российских банков, если те не подключат обязательную платную маркировку. Однако финансовые организации считают, что платить за нее они не обязаны, поэтому маркировать звонки должны операторы за свой счет. Минцифра, по данным Коммерсанта, обратилась в Центробанк, чтобы регулятор надавил на крупнейшие финансовые организации. Валерий Убадоев продолжит.
11: Операторы «Большой четверки» в обращении к Минцифре указали, что 90% российских банков и почти все другие компании уже заключили договоры на маркировку исходящих звонков. Крупнейшие банки, однако, этого не сделали. При этом именно они генерируют большую часть вызовов. И если вопрос не будет урегулирован до 15 октября, то звонки без маркировки, как того требует законодательство, операторы не будут пропускать до абонента. На данный момент можно заметить, что при звонках от номеров банков, а они у них узнаваемые, на экране высвечивается надпись «Звонок». Звонок без маркировки. К таким мерам операторы прибегли еще в конце января этого года. При этом крупные банки трактуют закон по-другому. По их мнению, платить за маркировку они не обязаны. И они настаивают на этой позиции уже несколько месяцев, продолжает генеральный директор аналитического агентства «Бизнес.Дром» Павел Самиев.
12: Многие вопросы, многие запросы от банков тяжело перевести исключительно на альтернативные варианты, пуши, там, сообщения в приложениях и так далее. Исходя из законодательства, на самом деле операторы связи должны это делать, и обязанности у инициаторов звонков в том, что именно они оплачивают и обеспечивают маркировку, вообще-то ее нет с точки зрения законодательства. Это прописано уже в подзаконном акте, в постановлении, и корректность этой интерпретации вызывает большие сомнения. В общем, вопрос очень неоднозначный. Банки в целом, я думаю, все-таки правы с точки зрения интерпретации требований законодательства, что не они должны инициировать маркировку и оплачивать.
11: При этом к тому, как операторы тарифицируют маркировку, тоже есть вопросы, указывают эксперты, опрошенные Бизнес ФМ. Они берут деньги с компании за любой исходящий звонок. Неважно, дошел он до абонента, отклонили его, или же он ушел в голосовой ящик. А вот крупнейшие банки со своими массовыми обзвонами могли бы тратить на маркировку по 1 000 000 000 рублей в год. Но это только предположения и примерные оценки. Плюс ко всему этому, звонки все же нужны именно самим банкам. Да, они могут уведомить клиента о каких-то важных для него вещах, но в большинстве своем это сообщение о, в кавычках, эксклюзивном кредите, новых условиях вкладов и прочая рекламная информация. И что немаловажно, нередко банки привлекают к таким звонкам различных контрагентов, которые также не маркируются, говорит гендиректор группы компаний Comnews Леонид Коник.
13: Из личного опыта я довольно часто получаю звонки как бы от банка, но человек честно каждый раз говорит, что я представляю банк такой-то, и на мой прямой вопрос, являетесь ли вы сотрудником этого банка, ответ следует, нет, не являюсь. И звонки эти всегда происходят с неопознанных мобильных номеров. Как ввести в жесткие рамки закона вот таких контрагентов, мне лично не очень понятно, потому что весьма вероятно, подобные люди или подобные колл-центры могут работать от одномоментно в интересах десятка банков, а также других компаний. Должны ли они менять маркировку при каждом звонке? Наверное, так не очень работает. Потребители как страдали, так и будут страдать от массового спама со стороны банков с навязчивым предложением разнообразных, обычно непрошенных услуг. Вопрос опять к регулятору. Надо явно как-то вгонять в рамки закона.
11: Эксперты указывают, что у операторов в этом споре все же более сильные позиции. Они контролируют звонки, которые нужны в первую очередь самим банкам. От платы за маркировку уклоняются именно крупнейшие. Другие финансовые организации свои договоры с операторами уже заключили. Поэтому, столкнувшись с угрозой отключения звонков в принципе, банки, скорее всего, начнут платить. Но окончательное решение зависит от позиции Банка России, говорят эксперты. Валерий Убадоев, Дарья Горшкова, Маргарита Юдина, Бизнес ФМ.
22: АвтоВАЗ запустил серийное производство своего первого кроссовера «Лада Азимут». По словам главы концерна Максима Соколова, в этом году планируется выпустить несколько тысяч машин в зависимости от разгона продаж. А при этом, отметил Соколов, АвтоВАЗ, цитата, «каких-то суперпозитивных оптимистичных перспектив не видит и в развитии рынка с точки зрения объема общих продаж легковых автомобилей». Ориентир 20 тысяч автомобилей «Лада Азимут» в качестве первого стартового года. Ориентировочная цена автомобиля 2,5-3 миллиона рублей. Перспектив у модели почти нет, говорит автоэксперт Артем Бобцов.
0: Перспектив рыночных явных, ярких у машины не просматривается. Если раньше новинки ждали, четко понимали, что будут продажи, в том числе автомобильные дилеры, сейчас, наоборот, автомобильные дилеры ждут, скажем так, депрессивно начало продаж этой машины, поскольку, конечно, АвтоВАЗ заставит всех дилеров заказать партию этих машин. Больших продаж по ней никто не ждет. Такая ситуация, в общем, достаточно информационно грустная, несмотря на то, что, на самом деле, событие же большое. Это первый отечественный кроссовер, полноценный, вообще, в принципе, за все время новейшей истории нашего автопрома. «Ладе Азимут» два больших вопроса. Первый, конечно, это цена. Учитывая, что это автомобиль, по сути, класса B+, может быть, C, и цена его явно будет в диапазоне 2,5-3 миллиона рублей, он окажется даже не то, чтобы в одном сегменте со многими китайцами, он окажется в одном сегменте со многими японцами, которые к нам приезжают по параллельному импорту, по льготному утильсбору с мощностью двигателя до 160 сил. Заранее проигранная конкурентная борьба по этой цене будет абсолютно точно. Второй вопрос – это двигатель. У «АвтоВАЗа» не то нормального современного двигателя. АвтоВАЗ эксплуатирует свои древние моторы, постоянно их дорабатывая, но даже при этом они все равно выдают мощность 120-130 лошадиных сил, что для кроссовера просто пугающе мало. Но, с другой стороны, понятно, что заводу надо идти вперед, заводу надо развиваться. Невозможно вечно выпускать переделки «Лады Гранты». Ему нужно двигаться в другие сегменты. Это вопрос выживания самого завода, потому что иначе у него просто нету будущего. Поэтому приходится рисковать, вкладывать деньги в машины, которые, возможно, не будут большими объемами продаваться, но при этом, по крайней мере, АвтоВАЗ осваивает новые технологии. Он делает хотя бы визуально достаточно современные машины. И, в общем, худо-бедно, но в глазах потребителей формирует образ автопроизводителя, для которого не все потеряно и который не живет только в прошлом.
22: Автоэксперт Артем Бобцов.
1: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк».

0: Центр Нижегородец на Надежды Сусловой 28. Реклама не оферта.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Пока звучит этот текст, мир сделает 150 тысяч телефонных звонков. Успеть за 10 секунд на Business FM. FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Самородова. Первое заседание Госдумы 9-го созыва состоится 30 сентября. Соответствующий указ подписал президент. На первом заседании Госдума открытым голосованием большинством голосов от общего числа депутатов избирает счетную комиссию, временную комиссию Госдумы по регламенту и организации работы, временный секретариат. На первом заседании депутаты также проводят выборы председателя Госдумы и его заместителей. На нем же будут зарегистрированы новые составы фракций, утверждены комитеты и комиссии. Более 80 банков в России подключились к программе для мониторинга и анализа криптовалютных транзакций «Прозрачный блокчейн». Об этом заявил глава управления оценки рисков Федеральной службы по финансовому мониторингу Евгений Шевляков. Сервис «Прозрачный блокчейн» был разработан по инициативе Росфинмониторинга. Его пилотирование началось в 2023 году при участии 5 крупнейших банков. В декабре прошлого года служба заявляла о завершении пилотирования и о планах по дальнейшей интеграции сервиса в деятельность национальной антиотмывочной системы. Нижегородский кадровый центр «Работа России» с начала года значительно нарастил объем помощи бизнесу, о чем свидетельствует количество обращений и статистика оказанных мер поддержки. Если в апреле работодатели воспользовались мерами поддержки более 5000 раз, то к сентябрю этот показатель вырос более чем в 3 раза и превысил 17500 раз. Самой востребованной мерой поддержки стало содействие в подборе необходимых работников. Услуга была оказана более 14 тысяч раз. Кроме того, работодатели часто запрашивают информацию о положении на рынке труда. Добавлю, с начала года в региональный банк вакансий работодатели заявили более 33 тысяч предложений о трудоустройстве. Строительство новой канатной дороги через Оку в Нижнем Новгороде вышло в активную фазу. На трассе уже смонтированы 4 из 15 запланированных опор. Первые две опоры появились рядом с улицей Баумана. Третью установили на Заречном бульваре, недалеко от будущей станции Заречная. Четвертая расположена возле трамвайных путей с дополнительной защитой линий. Сейчас специалисты приступили к монтажу пятой опоры в районе домов номер 1 и 3 на Заречном бульваре. Параллельно ведутся работы на будущих станциях. Россияне рассказали, что для них русская душа и какие книги и авторы лучше всего передают национальный характер. Каждый пятый респондент признал роман «Тихий Дон» Михаила Шолохова главным произведением, лучше всего раскрывающим характер русского человека. Сразу после него идут «Война и мир», а замыкает тройку «Герой нашего времени». Среди писателей на первом месте оказался Александр Пушкин. Далее идут Сергей Есенин и Лев Толстой. Основной чертой национального характера россияне назвали щедрость и широту души. Многие упоминали также терпение и стойкость, гостеприимство, искренность и открытость. О развитии событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
1: Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается небольшой дождь и плюс 14 градусов. В субботу также возможны осадки, температура плюс 17. В воскресенье будет облачно с прояснениями и плюс 18.
1: Валюта.
3: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 26 сентября. Доллар 84 рубля 34 копейки, евро 95 рублей 87 копеек. Курс китайского юаня 12 рублей 54 копейки. Держитесь курса.
1: Компании и корпорации.
2: За последний год число дел о банкротстве строительных компаний в России выросло на 41%, сообщает аналитическая компания «Контур Фокус» на основе официальных данных по АКВЭД. Ситуация резко ухудшилась в июне.

0: сентябре. Основная часть банкротств приходится на региональных застройщиков. В Минстрое признают сложности в отрасли и фиксируют риски срыва планов по вводу жилья в нескольких регионах. Вице-премьер Марат Хуснуллин ранее сообщил, что ввод жилья сократился на 14% по сравнению с прошлым годом. Снижение произошло в основном в сегменте индивидуального жилищного строительства, а не в многоквартирных домах. Строительные компании объясняют трудности значительным снижением объемов работ и спроса на жилье, что связано с падением инвестиционной активности в экономике до 10% и высокой ключевой ставкой. Одновременно выросла себестоимость строительства, накопились штрафы за просрочку сдачи жилья. Туристы за последний год провели в сельских гостиницах и на турбазах Нижегородской области свыше 2,3 миллиона ночей, почти вдвое больше, чем 3 года назад. Такие данные приводят эксперты Россельхозбанка. В регионе насчитывается 277 гостевых домов и загородных объектов, которые приняли 547 тысяч гостей. Еще около 400 фермерских хозяйств, усадеб и экопарков предлагают посетителям дегустации и мастер-классы. По прогнозам банка, к 30-му году рынок агротуризма в России достигнет 30 миллиардов рублей. В крупных городах страны стало меньше ювелирных магазинов и мастерских. За год их количество сократилось на 4,5%, до 7900. С рынка ушли некоторые небольшие компании, а оставшимся сетям приходится оптимизировать расходы из-за снижения продаж и перетекания спроса в онлайн. Параллельно в крупных городах растет число ломбардов. Их услуги становятся все популярнее из-за ужесточения условий выдачи микрозаймов и роста цен на драгоценные металлы. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте. Застройщик ООО «СЗ Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру. Хорошие новости очень нужны. Знай, в сентябре в Максидоме будут скидки до половины цены на качественную посуду. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме. Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Главные капиталы России. Михаил и Сергей Собашниковы.
2: Братья родились в семье сибирского купца Василия Никитича Собашникова. Во второй половине 19 века отец занимался оптовыми поставками китайского чая на нижегородские ярмарки, а затем вложил капиталы в золотодобычу. В 70-е годы 19 века ему принадлежали богатые месторождения золота на реке Анон, в Забайкалье и в верховьях притока Амура реки Зии. К этому времени семейство Собашниковых переехало в Москву, где и родились сыновья Михаил и Сергей. После смерти родителей воспитанием младших детей занялась старшая сестра Екатерина Собашникова, в замужестве Барановская. Она дала братьям блестящее домашнее образование благодаря учителям-ученым. Руководил обучением близкий друг семьи Николай Васильевич Спиранский. Издательская деятельность братьев Собашниковых началась как финансирование публикаций книг их домашних учителей. Братья также безвозмездно отправляли книги в различные учебные и образовательные учреждения по всей стране, а во время голода 1891 года они пожертвовали бедствующим сумму в размере своего годового дохода. Еще будучи студентами Московского университета, в 1896 году Собашниковы выкупили у младшей сестры и ее мужа Любимовский сахарный завод в Курской губернии, находившийся на грани краха. А через несколько лет превратили его в мощное предприятие и включились в деятельность Всероссийского общества сахарозаводчиков. Вскоре Михаил Васильевич был избран членом его правления. После разорения нескольких известных московских кондитерских фирм, покупавших любимовский сахар, Михаил Собашников не только устоял на ногах, но и, приняв управление обанкротившимися фирмами, поправил их дела. В своих владимирских и курских имениях братья Сабашниковы сразу же активно занялись строительством школ и больниц. Вскоре Сергей Васильевич был избран гласным Покровского уездного земского собрания Владимирской губернии, а Михаил Васильевич – гласным Суджинского земства в Курской губернии. За этим последовало избрание обоих братьев в Московскую городскую думу, где они активно продвигали прогрессивные идеи российского земства. Однако власти на тот момент не видели существенных различий между мирным земским и революционным движением. Начались преследования, которые подтолкнули земцев к созданию нелегальной организации. В 1905 году молодые политики и предприниматели братья Сабашниковы вступили в Земский союз освобождения и начали активную работу над созданием Конституционно-демократической партии России. Михаил Васильевич был избран в ее центральный комитет, а Сергей Васильевич курировал крестьянское переселенческое движение. Этот год стал роковым для Сергея. На него напал безумец, разоренный деловыми провалами третьего брата Федора Сабашникова. Сергей был серьезно ранен. В течение последующих 4 лет ему сделали множество операций, но он так и не смог оправиться и умер в 1909 году. Михаил Сабашников продолжил вести дела. В начале 20 века он был председателем правления товарищества Любимовского свекло-сахарного завода, членом администрации сахарных заводов графа Бобринского в Тульской губернии, председателем администрации по делам товарищества на паях Аврикосова и сыновей в Москве, членом правления Всероссийского общества сахарозаводчиков и выборным Московского биржевого общества. После февральской революции 17 года был избран в Центральный комитет партии кадетов, а с приходом к власти большевиков вступил в подпольную кадетскую организацию. С 18 по 20 год его несколько раз арестовывали, но освобождали по поручительству влиятельных знакомых. В июле 21 года Михаил Сабашников был назначен казначеем Всероссийского комитета помощи голодающим. Все эти годы Михаил Васильевич не оставлял издательское дело. Под его руководством были изданы серии «История», «Памятники мировой литературы», «Страны, века и народы», а также сочинения Белинского и Огарева. В 1930 году его в последний раз арестовали, и в этом же году издательство Сабашниковых было ликвидировано и преобразовано в кооперативную промысловую артель «Север». С 1934 года Михаил работал ответственным редактором в артели «Сотрудник», печатавшей учебные пособия. Умер Михаил Сабашников зимой 1943 года в Москве.
1: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес FM. Имя нарицательное. Истории привычных названий. На Бизнес FM.
3: Что только не использовали люди для освещения. Всевозможные масла, растительные и животные жиры. Для получения китового жира, который прекрасно горел, практически извели поголовье китов в северных морях. В середине 19 века путем нагрева научились получать горючую жидкость из угля, сланца и битума. Одним из первых, кто получил горючее при перегонке нефти, стал шотландский медик Авраам Гесснер. Причем продукт горел лучше и был дешевле, чем тот же китовый жир. В 1854-м Гесснер зарегистрировал торговую марку «Керосин» от греческого «керос», то есть «воск». Но опыты с нефтью проводили во всех промышленно развитых на тот момент странах. И в русской энциклопедии, изданной в конце 19 века, сказано: «Керосин введен в продажу торговым домом «Кер и сын», отсюда название». Но какая бы версия ни была верной и кому бы ни принадлежало первенство, слово «керосин» 100 с лишним лет одинаково звучит во всем мире.
1: Имя нарицательное на Business FM. Деньги. Водяной знак сегодня используется на 90% банкнот в мире. В отличие от других средств защиты денег, водяной знак легко увидеть. Business FM. Новости. Коротко.
4: 19 часов 28 минут московское время. У микрофона Сердар Авликулиев. Супружеская пара погибла в результате удара украинского дрона по автомобилю в селе Белгородской области, сообщает оперштаб региона. Центробанк России видит недобросовестную практику, когда отдельные участники рынка предлагают клиентам потребительский кредит под видом рассрочки и проводит работу с банками и маркетплейсами для ее устранения, заявил его директор Департамента поведенческого надзора Банка России Сергей Колганов. Председатель КНР Си Цзиньпинь на встрече с президентом США Дональдом Трампом пригласил его с супругой принять участие в работе саммита АТЭС, который состоится в ноябре в Китае. «Спасибо большое, мы там будем, у нас будет много переговоров», — ответил Трамп. Ранее сообщалось, что в работе этого саммита примет участие и президент России Владимир Путин. Однако, по словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, пока никаких окончательных договоренностей о встрече Путина и Трампа не достигнуто. Фундаментальное образование в сфере культуры в России одно из лучших в мире, заявил президент Владимир Путин, выступая на форуме объединенных культур в Петербурге. Культура способна наводить мосты между людьми через любые противоречия, служит важнейшим и незаменимым средством коммуникации и диалога там, где политические и экономические связи заморожены, поставлены на стоп из-за разного рода противоречий, санкций и ограничений, отметил президент. Россиянка Азалия Аминева стала победительницей чемпионата Европы по боксу. Соревнование проходит в Софии. В финале весовой категории до 65 килограммов она победила венгерку Луку Хамари. А Аминева принесла сборной России третье золото на турнире. Также у российских спортсменов 4 серебряные и 3 бронзовые награды. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: 19:30 в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. В России все больше дел о банкротстве строительных компаний. Начиная с июня, количество таких случаев выросло на треть. При этом год к году число дел о банкротстве выросло на 41%. А с чем связана череда банкротств? Политолог Александр Кынев, признанный ранее иноагентом, арестован по делу о сбытии наркотиков в крупном размере. Максимальное наказание по этой статье 20 лет лишения свободы. Свою вину политолог не признает. Российский рынок акций снижался в пятничную сессию. Накануне рынок негативно отреагировал на представленный Минфином и одобренный правительством проект бюджета на следующий год. А каковы дальнейшие перспективы? Эти и другие темы в дальнейшем эфире «Бизнес FM». А сейчас продолжение программы «Строго по делу». Гость «Бизнес FM» – бывший актер, победитель телевизионного конкурса «ТЭФИ Капитал» в номинации «Диджитал», фермер Илья Краснопеев.
1: «Строго по делу» с Ильей Капелевичем.
6: А в Бразилию тебя второй раз занесло? Каким ветром и чего ради?
7: В Бразилию меня занесло в 23-м году. Все мы знаем, что произошло в 22-м. 23-й они такие сложные были. И вот мой бизнес закончился. Мы проиграли все суды по делам отца. И у нас имущество начали изымать. И, соответственно, этот хостел в том числе. Я с него все распродал. Выкупать его было с торгов тоже там бессмысленно, потому что само здание было в очень печальном состоянии, и я понимал, что мне там, ну, некуда дальше двигаться, там очень маленький участок был. И поэтому я как бы решил расстаться, продал машину кое-как и улетел в Бразилию искать новую жизнь. Там где-то полгода, наверное, ныкался, начал работать, проводил мероприятия для русских, там очень много русских живет. Начал проводить мероприятия, всякие квесты, все, масленицы. Но это тоже мало денег приносило. И тут появляется организация белорусская, которая ищет человека, который знает португальский, английский и русский язык. И может как ведущий работать. Ну, это просто что-то было нечто. Еще и меня забирают работать в футбольную академию. Сама компания называется Blockchain Sports. Они до сих пор еще существуют, но уже в очень сильно сжатом формате. У них были колоссальные инвестиции в их проект. И я туда прихожу как ведущий этих мероприятий. Мы организовываем первые отборочные этапы для парней в самом бедном штате Бразилии, Сеара. И так получается, что я из-за того, что у меня уже есть организаторские способности... Я говорю, давайте вот это вот организуем так, давайте вот это организуем так. И по факту становлюсь главным организатором всех этих мероприятий. Мы проводили по 17 мероприятий в месяц, то есть это 17 городов разных. То есть я вместе со своим водителем, мы объезжали все города, я знакомился с мэрами этих городов, договаривался о площадках, о людях, чтобы нам предоставляли, и мы отбирали пацанов. Общей сложностью мы отсмотрели 8,5 тысяч парней в возрасте от 14 до 17 лет. И вот по итогу в академию попало порядка 80 человек, то есть из этих 8 тысяч.
6: А был еще и Аэрофлот.
7: Да, я работал бортпроводником полтора года с театром, когда я разругался, ушел летать.
6: Хорошо. Сейчас, опять же, к земле и к бизнесу сегодня в Бурятии. Тот, который в годы ранние, как рассказывали твои родители, был делом тяжелым и опасным.
7: Сейчас он не то чтобы опасный, сейчас он непростой, да, то есть путь предпринимателя, он непростой, и не все его понимают, и это никогда не сравнится работа в найме и работа сам на себя. И я сейчас, допустим, я сейчас являюсь и сотрудником в найме, и индивидуальным предпринимателем. Это две абсолютно разные гавани. В одной мне супер небезопасно, в другой я понимаю, что Илья выполняет показатели, делает то-то, то-то, то-то, зарплата все равно придет.
6: Хорошо, и где же ты зарабатываешь больше?
7: Пока в найме.
6: А в бизнесе это как заработать или как потратить пока что?
7: Пока что это... Да, у меня даже нет вопросов «как». Я знаю, как. В этом вся проблема. И мне вечно не хватает. Вот пока что это вот просто вкладывание средств. Но я знаю, что это та вещь, которая в любом случае будет прибыльна, но должна быть дистанция. И нужно определенное количество инвестиций. Когда я только начал заниматься сельским хозяйством, я наслушался новостей в интернете, начитался того, что госпрограммы, заходи в сельское хозяйство, там тебе 10, 20, 30 миллионов дадут, и все будет прекрасно, только занимайся. Но, к сожалению, правда оказалась совершенно другой. И сельское хозяйство – это очень такой капиталоемкий бизнес. Нужно вкладывать очень большие инвестиции вначале. И сначала ты зарабатываешь мало, и потом, дай бог, если у тебя есть очень хорошие возможности, понимание, как реализовывать свою продукцию, и все тебе благоволит, это и погода, и люди, и все прекрасно, тогда, да, все будет хорошо.
6: В номинации «Digital проект» для телевизионной премии «ТЭФИ Капитал» ты направил такую программу, где ты именно на этой земле, большой-большой, значит, сам своими руками забиваешь колышки, что-то, значит, начинаешь строить, где-то общаешься с другими людьми, с многочисленными, которые вот окружают все это. Я понял сейчас, что жизнь твоя куда более многогранна, начиная с Бразилии, но тем не менее... Я так понял, что это и есть сейчас, ну что ли, главное, светлое, нужное, важное. Расскажи, как это происходит, что ты там хочешь сделать. Бизнес-план за минуту, ну, примерно.
7: Бизнес-план за минуту. Я хочу создать туристическую ферму, на которой в первую очередь мы будем показывать гостям нашим, что такое пчелы, как они живут, как они добывают мед, что... Ну, невозможно, чтобы пчелы приносили огромную кучу меда, и он стоил по... даже по 500 рублей за там, 0,4 литра. Ну, это просто какие-то сказки, которых ну, не существует. Дальше моя большая мечта – это для чего у меня есть еще 120 гектар, зачем я их взял. Это оленья ферма. С оленей я хочу добывать. Это благородный европейский олень.
6: Извини, интересно сейчас про оленей. А что значит «взял» в Бурятии? Как взял 120 гектар?
7: В аренду. Ты берешь в аренду, вот земля... стоит копейки в аренду. И купить ее недорого. Но ты, чтобы купить, ты должен построить там какое-то капитальное строение. И через 5 лет, как ты ее используешь, ты уже можешь попросить, чтобы тебе ее продали от государства. Но самое сложное – это вот содержать ее и обустроить.
6: Олени.
7: Оленья ферма – это добывание пант с оленей, мясо и сами олени на продажу.
6: А почему не просто, скажем, пшеница, рожь, овес, лен? Почему так экзотично?
7: Поскольку, наверное, туризм меня полностью поглотил, и я понимаю, что гости хотят увидеть, что им нравится. Из-за того, что у меня большой опыт путешествий по миру, я видел многие фермерские хозяйства не только на территории там, России, Белоруссии, там, Бразилии, в других странах. Я вижу, что людям нравится, что им откликается. И, ну, соответственно, я понимаю, что это должно откликаться мне. Да, мне нравится, как выглядит пшеница, как она растет, вот эта вся история там комбайны, как они ее собирают. Это все очень красиво, эстетично. Но тут также есть и бизнес-модели. Я вижу, что гостю ему вот посмотреть на нее, да, а что дальше с этим делать? То есть, как бы, может быть, просто в моем понимании пока что этого нету.
6: Хорошо. Ну и когда ты надеешься, что гости приедут вот на эту туристическую ферму, как назвать правильно, неважно, мы поняли, о чем речь.
7: Я очень надеялся, что это будет этот год, но, к сожалению, у меня не хватило ни финансов, ни физических сил, потому что я только пришел на управление большим гостиничным. Это один из самых крупных гостиничных комплексов побережья Байкала. Гостиничный комплекс «Горячий ключ». Это отель 3 звезды.
6: Это вот по найму, да?
7: Да, и, соответственно, моя задача была выстроить команду, потому что я пришел, и достаточно было много проблем. И я был все лето занят выстраиванием команды, выстраиванием процесса, там, регламентов, как мы работаем, как мы продаемся и так далее, так далее. И, соответственно, как бы на ферму, ну, я съездил туда пару раз, пообщался с пчеловодами, как там у вас дела, все хорошо, нехорошо.
6: Нет, ну в кадре ты там колышки забиваешь. Да не колышки, эти здоровенные колья.
7: Это был вот 25-й год. Вот я только вернулся из Бразилии. Мой проект, в котором я там работал, закончился, к сожалению. И вот это была такая, такой сейчас я построю фермерское хозяйство, привлеку инвестиции и заживу. Но вот в 25-м году мне судьба показала какой-то нелегкий труд, и что, вот, допустим, у меня в бизнес-плане, когда я рассчитывал, было, что, вот я в интернете там начитался, что будет 70 килограмм меда с каждого улья. Думаю, так, ну, прекрасно, так, при продаже хотя бы даже 1000 рублей, 20 килограмм оставляю пчелам, 50 у меня остается, у меня 35 ульев, ну, классно. Думаю, все, инвесторам денежку отдам, себе заберу, как бы мне хватит, и потихоньку пойдем дальше. Но я получил 30 килограмм, и из этих 30 25 пришлось оставить пчелам, и вот 5 пошло на продажу. Вот, вот такая математика случилась.
6: Как выруливать из этой пчелиной математики?
7: Пришлось выруливать тем, что проект ставится на стоп. Я иду работать в найм, зарабатываю деньги и параллельно вместе с работой с наймом организовываю и этот процесс. То есть вот на следующий год у меня уже состоявшаяся команда в гостинице, я понимаю, на кого, какую ответственность я могу перекладывать, и, соответственно, я понимаю, что у меня появляется время для спокойной работы, в том числе на своей ферме.
1: Строго по делу на Business FM.
5: С бывшим актером театра Романа Виктюка, артистом 6-го сезона Склифосовского Ильей Краснопеевым беседует главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич. Продолжение через несколько минут.
1: «Бизнес-ФМ». Инструкция по применению. Показания. Потребность быть в курсе в любой момент. Особые показания. Дефицит времени. Способ применения дозы. Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом. Передозировка. Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе. Исключения. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла. Консультация с врачом не требуется. Реклама. Вы чувствуете это с первого прикосновения. Натуральные камни и ценные породы дерева в авторской отделке клубного дома «Веспер Погодинская» в Хамовниках. Всего 64 резиденции и панорамные пентхаусы с прямыми видами на Новодевичий монастырь. В каждой квартире просторные гардеробные с окнами, сервисные зоны для персонала и невидимые инженерные системы для безупречного комфорта. «Веспер Погодинская». Искусство безупречного исполнения. Заточковая за компанию «Русский капитал». Проектная регуляция на «Наш.ком». Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Первые в деле.
8: Считается, что первое искусственное детское питание создал и начал массово производить швейцарский фармацевт из городка ВВ Анри Нестле. Смесь из сухого молока, муки и сахара надо было просто развести водой. Созданная в 1866 году компания «Nestlé» сегодня один из крупнейших производителей продуктов питания.
1: Первые в деле на «Бизнес FM». Органайзер миллиардера.
2: Живая легенда фондового рынка Уоррен Баффет в день прочитывает не менее 500 страниц. Инвестор признается, что если бы у него не было такой привычки, то он вряд ли стал бы миллиардером. По мнению Баффета, правило сложного процента применимо не только к вложениям, но и к знаниям. И чем больше книг человек будет читать, тем лучше он поймет те долгосрочные процессы, которые позволяют заработать. Сам Баффет, кстати, не любит сиюминутные инвестиции. И если уж вкладывается, то обычно, как говорится, сидит в активе десятки лет. По вечерам миллиардер откладывает книгу в сторону и берет в руки карты. Баффет говорит, что бридж для него – это лучший способ разрядки. По словам инвестора, игра захватывает его настолько, что если неожиданно в комнату войдет обнаженная красотка, то он едва ли ее заметит. Органайзер миллиардера на Бизнес FM. 5 миллионов долларов забыть в такси. 8 миллионов выбросить в мусор. 100 миллионов перевести не туда, опечатавшись в цифре. Когда цена невнимательности – целое состояние. Истории шокирующих потерь в специальном проекте «Легко ушло». Скоро на Business FM. Компании и корпорации.
9: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
10: Отчеты и планы.
9: Роллтон теперь будет не только лапшой, но и драниками. Компания Marvin Food Central выпустит сухую картофельную смесь для выпечки, сообщает издание Shoppers. Заявлено два вида драников – классические и сырные. Их будут делать на предприятии Marvin в подмосковном Серпухове. Девелопер Smynex инвестирует 1 миллиард рублей в восстановление корпуса московской шерстоткацкой мануфактуры на улице Петра Алексеева, сообщили в компании. Здание было построено в 1900 году как часть архитектурного ансамбля фабрики Софии Сакс. В его стенах разместится креативный деловой центр «Мануфактура-19». Самой затратной частью реставрации стала ручная вычинка кирпича и подготовка к его повторному использованию. На нее пришлось 30% всех инвестиций. Сейчас исторические фасады восстановлены на 90%, начато обустройство кровли. Американская ИИ-компания Anthropic просит акционеров утвердить новую схему распределения прав голоса, пишет The Information со ссылкой на источники. Она закрепит за главным исполнительным директором Дарио Амадеи и 6 другими основателями 50,1% прав голоса и будет применяться до тех пор, пока троим из них принадлежит определенное минимальное число акций. Аналогичная структура действует в Palantir. Основатели Anthropic получат акции особого класса, которые обеспечат им коллективный контроль при голосовании по большинству корпоративных вопросов. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
5: Девятнадцать сорок шесть в Москве. А сейчас заключительная часть программы «Строго по делу». Гость Business FM, бывший актер, победитель телевизионного конкурса «ТЭФИ Капитал» в номинации «Диджитал», фермер Илья Краснопеев.
2: «Строго по делу» с Ильей Капелевичем.
6: А по кулисам что, не вспоминаешь и не скучаешь?
7: Я не скучаю, честно. Артисты проживают тысячи чужих жизней. Это прекрасно, и это прекрасно. Это очень тяжелый труд, фантастический тяжелый труд. Но я понял, что я хочу прожить 1000 своих жизней. И насколько вы можете уже услышать, Илья, они действительно у меня очень разные. Я уже и там, и сям побывал, и абсолютно в разных должностях, абсолютно в разных странах. Поэтому и чувствую себя прекрасно.
6: А какая из этих жизней все-таки была самой успешный, интересный и той, о которой ты думаешь, что будешь вспоминать потом с наибольшим наслаждением?
7: Самая лучшая роль – это роль папы. Моей дочери 1,4 года, ее зовут Эмма. Вот это, наверное, самая сложная, тяжелая и прекрасная роль, которая будет сопровождать меня на протяжении всей жизни, потому что вот эту роль от нее никуда не убежишь. Остальные – должность управляющего, должность ведущего, должность актера – это вот такое все вечно перетекающее.
6: Если, допустим, все-таки пчелы разродятся на 50 килограмм меда, да, то появится роль таки владельца большого экологического медового и там еще и понты оленей. Вот это все может быть, это возможно в будущем. А в настоящем ты все-таки не просто фермер, но ты снял про себя программу, отправил ее на конкурс. Кстати, большой, сложный, там сотни работ тоже приходят, не меньше, чем в театральном училище конкурс. И победил.
7: Везение. Удача. Как говорит, ну, моя мама всегда говорит, везет тому, кто везет. Надо просто заниматься тем, что нравится. То есть эта программа, на самом деле, как она вообще родилась? Да, что такое Люхина ферма и вообще как она мне пришла в голову? Я изначально, когда закрывался хостел в 23-м году, я понимал, что мне в хостеле очень тесно, мне некуда расти, мне хочется большим бизнесом туристическим поуправлять. И я начал строить большой проект «Арт-резиденция», там, где рассвет, вот как раз-таки на этой земле, на сельскохозяйственной. Я нарисовал очень большой проект, там впервые в жизни составлял финансовую модель. И прошел там большой путь, который, ну, по факту ни к чему не привел, только, ну, к моему какому-то внутреннему росту. И когда я столкнулся с тем, чтобы вывести сельскохозяйственную землю в землю рекреации, да, там, где можно строиться, делать такой туристический бизнес, что нужна подпись самого президента России, ну, я понял, что это нереальная история. Соответственно, нужно как-то все это передумать, как-то переформулировать и переизобрести. И вот когда я уже был в Бразилии, второй раз уже когда туда переехал, там прожил 2 года по итогу, в конце 24-го года мне вот откуда-то из просторов интернета попадается ферма Кларксона. Это создатель Топ Гира, Джереми Кларксон.
6: Джереми Кларксон.
7: И он просто обычный человек, который всю жизнь занимался автомобилями, знает про них все, начинает рассказывать про свое фермерское хозяйство. А как это у него вообще, как у него это было? У него была ферма, которую он сдавал в управление, и там просто отдыхал иногда. Там красивое место у него. А денег ничего не приносило. И тут он такой, займусь-ка я этим. И вот он построил весь бизнес на этом медиапроекте. То есть у него там уже и гостиница, и ресторан они сделали, и фермерскую продукцию. То есть у них там ресторан заточен на то, что они делают все из фермерской продукции. И я посмотрел, думаю, блин, это же гениально. Я говорю, вот что я должен делать. Все же в нашей жизни не просто так. И я понимал, что у меня есть актерское образование. Я уже занимался бизнесом. Туристическим бизнесом, да, то есть я про это много знаю. Я знаю очень многих людей в Республике Бурятия, там, министра туризма, там, ну, в разные кабинеты там можно было заходить. Я такой, ну, почему бы не попробовать? И вот моя жена меня в этом поддержала, рискнул и просто начал в интернете рассказывать, что вот у меня есть земля, я хочу здесь вот это, вот это, вот это, вот это. И потом я уже начал искать и кредиты, и госфинансирование, и ничего не получил, и уже думал отчаяться. Но в жизнь пришел инвестор, говорит, Илья, держи, получится, не получится, дерзай. Вот так мы и сняли, получается, у нас там 2 серии и 1 серия знакомства на 15 минут. Вот так это получилось.
6: Ну что ж, дело за малым. Стать телезвездой, и тогда все бизнес-проекты имеют шанс получить совсем другую жизнь. Давай на этом мы сегодня поставим точку, ну, точнее, многоточие. Потому что, честно, интересно будет иногда узнавать, как там у тебя дела.
7: Хорошо, спасибо большое.
6: Спасибо, это Илья Краснопеев, актер театра и кино, фермер, управляющий гостиницами, менеджер из Бразилии, ну и просто необыкновенный парень из Бурятии.
7: Спасибо большое.
1: Строго по делу на Business FM.
5: С бывшим актером театра Романа Виктюка, артистом 6-го сезона Склифосовского Ильей Краснопеевым беседовал главный редактор Business FM Илья Капелевич.
1: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Реклама.
10: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимости и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.ru/16+.
1: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Кошелек или жизнь?
8: Кошелек сегодня, а жизнь завтра. Это уже стало своеобразным девизом рынка криоконсервации человеческих тел, который сегодня не так уж и велик. Его ежегодный мировой оборот не превышает 8 миллионов долларов. Стоимость возможной будущей жизни после разморозки крионические компании в Европе и США оценивают примерно одинаково – в 220 тысяч американских долларов или 200 тысяч евро. В прайс-листе российской фирмы «Криорус» цена процедуры начинается от 3 миллионов 800 тысяч рублей. Число реально замороженных во всем мире оценивается примерно в 800, из которых более половины в США. В России чуть больше сотни. На данный момент технологии, которые позволяли бы оживить криогенно сохраненного человека или хотя бы его мозг, не существует.
1: Кошелек или жизнь?
8: Специальный проект «Бизнес FM».
1: Карьера с Ольгой Дементьевой.
11: «Помогите найти мне работу». Именно так часто начинаются письма, которые получают хедхантеры. И уже в этой первой фразе скрывается распространенное заблуждение. Многие уверены, что существует специалист, который способен буквально устроить человека на работу. Было бы здорово, если бы это работало именно так. Но рынок труда устроен иначе. Давайте обсудим, почему никто не может гарантировать трудоустройство. Что может сделать хороший карьерный консультант? Например, увидеть сильные стороны, доработать резюме, подготовить к собеседованию, разобраться, почему поиск работы затянулся. Но если вам обещают гарантированное трудоустройство за месяц или два и просят оплатить эту услугу заранее, то это повод насторожиться. Дело в том, что решение о найме принимает не консультант, его принимает работодатель. И кроме опыта, рекомендаций и профессиональных компетенций, есть еще множество факторов, которые невозможно предсказать. Иногда их называют просто химия. На встрече становится понятно, совпадают ли ожидания компании и кандидата. Теперь о хедхантерах. Их тоже часто воспринимают как людей, которые обязаны найти работу каждому, кто к ним обратился. На самом деле задача хедхантера совсем другая. Он представляет интересы работодателя, изучает рынок, понимает, кто из специалистов действительно силен и помогает компании найти лучшего кандидата под конкретную задачу. Да, знакомство с хедхантером может однажды привести к предложению, но никто не станет обещать его заранее. Карьерный консультант работает на стороне соискателя. Хедхантер на стороне бизнеса. И это принципиальная разница. Поэтому используйте консультации по назначению, чтобы понять свою стоимость на рынке труда, проверить, насколько убедительно звучит ваша самопрезентация, чтобы посмотреть на себя глазами работодателя и, возможно, скорректировать стратегию поиска.
1: Карьера на Бизнес FM. Все золото мира. Золотое руно – это золотая шкура крылатого барана из древнегреческой мифологии. Вполне вероятно, что легенда о золотом руне родилась из фантазий древнейших золотодобытчиков. В далеком прошлом именно овечью шкуру погружали в золотоносный ручей, чтобы на ней оседали крупинки желтого металла, вымытые из россыпей. Орден Золотого Руна – одна из древнейших европейских наград, учрежденная еще в 1430 году. Она до сих пор актуальна в Австрии и Испании. В 2011 году испанский король Хуан Карлос вручил орден Золотого Руна тогдашнему президенту Франции Николя Саркози. Сама награда – это выполненное из золота изображение, похищенное аргонавтами шкуры на массивной цепи из 28 звеньев. Все золото мира на Бизнес FM. Бизнес Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: 19:58 московское время. У микрофона Сердар Авликулеев. Ульяновске число пострадавших в результате атаки беспилотников выросло до 15, сообщил губернатор Алексей Русских. 4 человека госпитализированы с осколочными ранениями, ушибами и переломами. Состояние оценивается как средней степени тяжести. Тяжелых случаев нет, уточнил губернатор. Министр обороны Андрей Белоусов провел совещание в пункте управления подразделения «Север», сообщили в Минобороны России. Командующий группировкой Евгений Никифоров доложил об успешных действиях по созданию зоны безопасности приграничнее Сумской и Харьковской областей. Вооруженные силы России взяли под контроль более 250 квадратных километров территории и 10 населенных пунктов. Председатель КНР Си Цзиньпинь и президент США Дональд Трамп в ходе переговоров достигли договоренности расширять содержание двусторонних отношений стратегической стабильности. Об этом сообщило центральное телевидение Китая. Си Цзиньпинь находится с первым за 11 лет государственным визитом в США с 23 по 25 сентября. В четверг он провел в Белом доме переговоры с Трампом в узком и расширенном составе. Папа Римский Лев XIV провел службу в восстановленном после пожара 19 года соборе Парижской Богоматери. Перед тем, как войти в собор, понтифик объехал площадь на папомобиле и часть пути прошел пешком, приветствуя верующих. Выступая ранее перед представителями руководства Франции, понтифик отметил, что восстановление собора и возобновление служб в нем, цитата, представляет не только техническое достижение, но и символ надежды, свидетельство того, что даже после разрушения может быть возрождение при объединении усилий. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: 8 вечера в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Попадут ли доходы от сдачи недвижимости в аренду в основную налоговую базу? Напрямую об этом в проекте трехлетнего бюджета Минфина не говорится. Эксперты выдвигают разные версии и подсчитывают потенциальные доходы. На что обратить внимание арендодателям? Крупные банки рискуют остаться без исходящих звонков. Операторы связи планируют начать блокировать вызовы от крупнейших российских банков, если те не подключат обязательную платную маркировку. Однако финансовые организации считают, что платить за нее они не обязаны. А кто прав и чем может закончиться спор? Дональд Трамп опять собирается ехать в Китай. Его пригласила председатель КНР Си Цзиньпин. Ранее сам Трамп сказал, что встреча с главой Китая прошла отлично. Эти и другие темы в эфире Бизнес FM. Попадут ли доходы от сдачи недвижимости в аренду в основную налоговую базу? Напрямую об этом в проекте трехлетнего бюджета Минфина не говорится. Эксперты выдвигают разные версии и подсчитывают потенциальные доходы. На что обратить внимание арендодателям? Евгений Перельчук подробнее.
12: В проекте трехлетнего бюджета от Минфина есть такая строчка. В основную налоговую базу по НДФЛ предлагается включить пассивные доходы по дивидендам и от другого долевого участия, по процентам от вкладов, по операциям с ценными бумагами и цифровыми правами, от продажи имущества и реализации долей участия, по договорам страхования и дарения. Сейчас пассивные доходы облагаются по ставкам 13-15%, а с нового года будут по ставкам 13-22%. Другими словами, пассивные доходы будут суммироваться с основными, и если общая сумма окажется выше определенного порога, процент налога будет выше, согласно прогрессивной шкале НДФЛ. Нет в этом предложении упоминания про доход от сдачи недвижимости в аренду. И, возможно, не случайно, говорит гендиректор консалтинговой компании «Макон» Илья Володько.
13: У меня такое ощущение, что на самом деле это осознанно сделано. Не такая большая доля арендных доходов от сдачи жилья. Вполне возможно, что оценили и подумали, что 95% платежей арендных, они будут ниже пороговых значений, после которого ставка по НДФЛ должна увеличиться. увеличиваться. А во-вторых, здесь, скорее всего, человек сам должен будет принимать решение, то есть заполнять декларацию и так далее, счет вести. Возможно, это считается сложнее. По вкладам, допустим, это банки подают всю информацию и эти начисления производят. Поэтому, мне кажется, это не добавит как дохода от сдачи в недвижимости в эти позиции. Мне кажется, что все-таки самый большой пассивный доход – это вклады. Я думаю, что здесь как раз-таки преследуется цель, чтобы больше облагались налогом именно состоятельные граждане, которые имеют в депозитных счетах достаточно большие суммы. Я думаю, что там 95% недвижимости, которая сдается, годовой доход с них будет, скажем, не превышать 800 тысяч миллиона рублей.
12: По нашей просьбе эксперты оценили, какие пассивные доходы у россиян сейчас самые крупные, и произвели следующие расчеты. Дом РФ оценивал рынок аренды жилья по итогам 2025 года в 8 миллионов семей и 252 миллиона квадратных метров. По приблизительным оценкам, общий доход от всего рынка для арендодателей составил 2 триллиона рублей. Плюс от рынка аренды нежилой коммерческой недвижимости еще 1 триллион. Итого 3 триллиона рублей. Теперь возьмем банковские вклады. На депозитах сейчас лежат 68 триллионов рублей. При средней ставке в 12% доход с них составит 8 триллионов. То есть доходы со сдачи жилья в аренду в 2,5 раза уступают депозитам. Мог ли Минфин арендные доходы не учитывать? Мы направили запрос в министерство и ответа пока дожидаемся. Советник президента гильдии риэлторов Москвы, гендиректор агентства «Релайт недвижимость» Константин Барсуков обращает внимание на другое. Сегодня очень популярная практика сдавать квадратные метры в аренду не как физлицо, а как ИП, или еще чаще, как самозанятый. Налог там кратно меньше. И это еще одна причина, почему Минфин мог не вносить арендные доходы в основную налоговую базу. Впрочем, режиму самозанятого недолго осталось, напоминает Константин Барсуков.
14: Давайте не будем забывать о том, что у нас налоговый режим самозанятый, которым очень часто пользуются те, кто легально сдают квартиры в аренду, он вообще-то у нас экспериментальный, и эксперимент заканчивается в 2028 году. Закрывать, скорее всего, этот режим не будут, но поднимаются вопросы по его адаптации. Например, по введению каких-то страховых взносов, либо по приведению налоговой базы к 6%. То есть какие-то мысли в ту сторону, они там есть. В целом-то и НДФЛ могут приподнять, а что бы нет-то. Нам всегда говорят, что 13% это очень маленькая цифра. Поэтому я думаю, что сейчас трогать граждан так обильно государство, наверное, не будет, а посмотрят на результаты 2027 года.
12: Есть несколько моментов. Надо помнить, что при продаже недвижимости НДФЛ платится не на сумму продажи, а на сумму прибыли от сделки. Но платить НДФЛ не нужно, если уже истек минимальный срок владения. Это 3 года для единственного жилья и 5 лет, если жилье не единственное. Если, к примеру, в браке есть совместное имущество в виде купленной квартиры, и в собственности у одного из супругов есть еще одна, она уже не будет считаться единственным жильем. Еще один момент. Когда предстоят первые выплаты налога по новым правилам? Здесь есть нюансы, говорит адвокат, руководитель налоговой практики, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting Екатерина Болдинова.
15: Те сделки, по которым налогоплательщик обязан отчитаться, мы продали недвижимое имущество, совершили сделку с долями, акциями и так далее, то мы сдаем декларацию за 2027 год в срок до 30 апреля 2028 года и налог уплачиваем до 15 июля 2028 года. Но это только первая итерация. Затем уже осенью налоговый орган, собрав все данные о наших доходах, довыставляет нам вместе с налогом на доходы физических лиц на депозиты, банковские вклады, эту дополнительную сумму. Платы, можно сказать, будет две. Первая – летняя серия, когда мы оплачиваем явные свои доходы, такие по большим сделкам. И вторая серия – это уже дополнительный дорасчет.
12: По словам юристов, доходов, не облагаемых НДФЛ, становится все меньше. Это пособия и компенсации, наследство и дарение, маткапитал и алименты, гранты и стипендии. И опять же, прибыль от продажи недвижимости при соблюдении минимального срока владения. Евгений Перельчук, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
1: Прямо сейчас.
5: Владимир Путин заявил, что Россия была готова возобновить переговоры с Киевом после выборов, но Украина попыталась нанести удары по Москве и атаковала избирательные участки. Россия, по словам Путина, восстановила ущерб после атак Киева, а у Киева нет способа противодействовать гераням. Об этом также заявил Путин. Все предложения по мирному урегулированию на столе, но России еще нужно подумать, что в ее интересах, также заявил президент. Остальные подробности в дальнейшем эфире Бизнес ФМ. Крупные банки рискуют остаться без исходящих звонков. Операторы связи планируют начать блокировать вызовы от крупных российских банков, если не подключат обязательную платную маркировку. Однако финансовые организации считают, что платить за нее они не обязаны. Валерий Убадоев продолжит.
16: Операторы «Большой четверки» в обращении к Минцифре указали, что 90% российских банков и почти все другие компании уже заключили договоры на маркировку исходящих звонков. Крупнейшие банки, однако, этого не сделали. При этом именно они генерируют большую часть вызовов. И если вопрос не будет урегулирован до 15 октября, то звонки без маркировки, как того требует законодательство, операторы не будут пропускать до абонента. На данный момент можно заметить, что при звонках от номеров банков, а они у них узнаваемые, на экране высвечивается надпись «Звонок без маркировки». К таким мерам операторы прибегли еще в конце января этого года. При этом крупные банки трактуют закон по-другому. По их мнению, платить за маркировку они не обязаны. И они настаивают на этой позиции уже несколько месяцев, продолжает генеральный директор аналитического агентства «Бизнес.Дром» Павел Самиев.
17: Многие вопросы, многие запросы от банков тяжело перевести исключительно на альтернативные варианты, пуши, там, сообщения в приложениях и так далее. Исходя из законодательства, на самом деле операторы связи должны это делать, и обязанности у инициаторов звонков в том, что именно они оплачивают и обеспечивают маркировку, вообще-то ее нет с точки зрения законодательства. Это прописано уже в подзаконном акте, в постановлении, и корректность этой интерпретации вызывает большие сомнения. В общем, вопрос очень неоднозначный. Банки в целом, я думаю, все-таки правы с точки зрения интерпретации требований законодательства, что не они должны инициировать маркировку и оплачивать.
16: При этом к тому, как операторы тарифицируют маркировку, тоже есть вопросы, указывают эксперты, опрошенные Бизнес.ФМ. Они берут деньги с компании за любой исходящий звонок. Неважно, дошел он до абонента, отклонили его, или же он ушел в голосовой ящик. А вот крупнейшие банки со своими массовыми обзвонами могли бы тратить на маркировку по 1 миллиард рублей в год. Но это только предположения и примерные оценки. Плюс ко всему этому, звонки все же нужны именно самим банкам. Да, они могут уведомить клиента о каких-то важных для него вещах, но в большинстве своем это сообщение о, в кавычках, эксклюзивном кредите, новых условиях вкладов и прочая рекламная информация. И, что немаловажно, нередко банки привлекают к таким звонкам различных контрагентов, которые также не маркируются, говорит гендиректор группы компаний Comnews Леонид Коник.
18: Из личного опыта я довольно часто получаю звонки как бы от банка, но человек честно каждый раз говорит, что я представляю банк такой-то, и на мой прямой вопрос, являетесь ли вы сотрудником этого банка, ответ следует, нет, не являюсь. И звонки эти всегда происходят с неопознанных мобильных номеров. Как ввести в жесткие рамки закона вот таких контрагентов, мне лично не очень понятно, потому что весьма вероятно, подобные люди или подобные колл-центры могут работать одномоментно в интересах десятка банков, а также других компаний. Должны ли они менять маркировку при каждом звонке? Наверное, так не очень работает. Потребители как страдали, так и будут страдать от массового спама со стороны банков с навязчивым предложением разнообразных, обычно непрошенных услуг. Вопрос опять к регулятору. Надо явно как-то вгонять в рамки закона.
16: Эксперты указывают, что у операторов в этом споре все же более сильные позиции. Они контролируют звонки, которые нужны в первую очередь самим банкам. От платы за маркировку уклоняются именно крупнейшие. Другие финансовые организации свои договоры с операторами уже заключили. Поэтому, столкнувшись с угрозой отключения звонков в принципе, банки, скорее всего, начнут платить. Но окончательное решение зависит от позиции Банка России, говорят эксперты. Валерий Убадоев, Дарья Горшкова, Маргарита Юдина, Бизнес ФМ.
5: Дональд Трамп опять собирается ехать в Китай. Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Белом доме пригласил президента США Трампа принять участие в работе саммита АТЭС, который пройдет в ноябре в Китае. Ранее сообщалось, что в работе саммита АТЭС примет участие Владимир Путин, но, по словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, пока нет никаких окончательных договоренностей на предмет встречи Путина с Трампом, комментирует политолог Малик Дудаков.
19: На мой взгляд, вероятность довольно высокая, что Дональд Трамп доберется до саммита АТЭС. Можно вспомнить, как в прошлом году Трамп был на этом саммите в Южной Корее. Там у него как раз прошли большие переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином. И это, в общем-то, привело к тому, что обеим сторонам удалось заключить торговое перемирие на целый год и снизить свои тарифы. Поэтому, в целом, прошлогодний опыт уже имеется. Я думаю, что действительно Трамп вполне может добраться до этого саммита АТЭС. Пусть он и происходит в Китае, где Трамп не так давно уже был, сам в мае месяце. Но там был государственный визит, а тут уже визит Трампа рамках большого саммита. Наш президент тоже там будет, поэтому я не исключал бы того, что действительно могут пройти либо двусторонние какие-то встречи, переговоры, либо, может быть, даже трехсторонние: Россия, Китай, Соединенные Штаты. То есть это все, в принципе, возможно. Другое дело, что все-таки это все будет происходить в рамках большого саммита, где много самой разной повестки, и она, например, напрямую той же самой Украины не касается. Поэтому здесь все-таки, думаю, стоит пока дождаться появления какой бы то ни было конкретики, прежде чем какие-то заранее строить планы или надежды на то, что вот там будет большая встреча и о чем-то удастся договориться. Тем более мы помним, как прошел предыдущий саммит двусторонний в Анкоридже. Хоть там были определенные непубличные и неформальные договоренности, тем не менее прогресса существенного, к сожалению, добиться не удалось.
5: Малик Дудаков, политолог. Владимир Путин заявил, что поездка на саммит АТС будет зависеть от ситуации внутри России. Окончательно он определится с этим позже.
1: Реклама. Пользоваться инструментами ИИ и пользоваться ими эффективно. В чем реальная разница и для кого она принципиальна? Микробизнес как клиент телеком-индустрии. Какие возможности дают микропредпринимателю современные ИИ-технологии? Есть ли задачи, которые оператор может взять на себя? И как это выглядит в конкретных примерах? Валерия Орлова, директор по работе с микробизнесом Beeline Business. В субботу после 13 на Business FM.
20: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
21: Масло есть, фильтры есть, скидка есть. Полный комплект для ТО в Иксоре со скидкой 15% прямо сейчас. Сеть магазинов автозапчастей Иксора. Не упусти выгоду.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Срочные переводы.

0: эфире радио не на словах, а на деле. Прямо сейчас.
1: Еще несколько заявлений от Владимира Путина. По его словам, Киев сам начал атаковать гражданскую инфраструктуру России. Теперь он должен почувствовать ответ. Киев должен почувствовать ответный удар России. Понять, что нагнетание обстановки не приведет к нужному ему результату. А Путин также заявил, что у России нет реальных побудительных мотивов для обострения отношений с Европой. И при этом подчеркнул, что Россия будет и дальше бороться за права русскоязычного населения стран Прибалтики, но исключительно международно-правовыми методами.
0: Новости экономики.
2: У микрофона Сердар Авликулеев. Для решения мировых проблем с дизелем необходимо обеспечить как снятие санкций, так и безопасность судоходства в Черном море, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также отметил, что решение по обеспечению безопасности в Черном море должно быть комплексное, а не в отдельных сегментах. Евроклирбанк одновременно с кассационной жалобой на судебные акты российских арбитражных судов двух инстанций о взыскании с него по иску Банка России порядка 200 миллиардов евро убытков направил в арбитражный суд Москвы ходатайство о приостановлении исполнения этих судебных актов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Жалоба и ходатайство 24 сентября поступили в первую инстанцию арбитражный суд Москвы. Они вместе с материалами дела будут переданы для рассмотрения в арбитражный суд Московского округа. Компания «Россельмаш», крупнейший производитель сельхозтехники в России, увеличила объем экспорта на 4% с начала этого года. Об этом сообщил замминистра промышленности и энергетики Ростовской области Владимир Бартеньев. Наибольшую долю в структуре экспорта традиционно занимают зерноуборочные комбайны, которые поставляются в страны СНГ, сказал также Бартеньев. Туризм и общепит в настоящее время являются лидерами по динамике роста зарплат в России. Бизнес конкурирует за специалистов, предлагая высокие зарплаты, сообщил министр экономического развития Максим Решетников. По его словам, на фоне дефицита кадров в туристической отрасли не хватает 20-25% специалистов, а к 30-му году потребуется более 300 тысяч человек. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Двадцать семнадцать в Москве.
0: Предпоказ с Александрой Сидоровой. Кино.
3: Юра Борисов отправился на девятую планету. Новая российская фэнтези с таким названием на этой неделе выходит в прокат. Девятая планета – боевик, в центре которого автомеханик Дима. После обморока он приходит в себя в больнице и внезапно осознает себя совсем другим человеком. Во сне он вспомнил, что служил на загадочной планете, истреблял инопланетных монстров и влюбился в незнакомку. Это роль Ирины Старшенбаум. Отзывы первых зрителей неоднозначные, но все сходятся в том, что это очень красивое кино. Многое снималось на Йеменском острове Сокотра. Вот что о девятой планете говорит ее режиссер Николай Рыбников.
4: Мы очень хотели удивить красивыми локациями, хорошей компьютерной графикой и глубинной драматургии в существовании героев. Нужны были настоящие живые русские люди, которые оказываются в необычных обстоятельствах на девятой планете. Нужны были очень хорошие актеры, которые отражают русскую душу, и чтобы перенести их в какие-то другие обстоятельства, непривычные для России. Мы понимали, что нас так или иначе будут сравнивать с голливудскими проектами и делали акцент на том, чтобы у нас была русская душа, русский характер, русская любовь внутри. Юра Борисов, конечно, большой глубинный актер, который предлагает очень много с точки зрения своего персонажа и очень много полезного, то, что украсил картину. Международному зрителю будет интересно то, что мы умеем и постоять за себя, и умеем дружить, и умеем любить. И мне кажется, это важные аспекты этого фильма.
3: Это был режиссер Николай Рыбников, снявший фильм «Девятая планета» с Юрой Борисовым в главной роли 16+, уже в прокате.
0: Современное искусство.
3: В музее Москвы открылась ярмарка «Совриска Блазар», младшая сестра «Космоскоу». Блазар позиционируется как трамплин для молодых художников, поэтому цены там демократичнее. В соцсетях о новом выпуске этой ярмарки не так-то много. Кто-то нашел немало свежего и любопытного.

0: Среди первых посетителей Блазар была культуролог, экскурсовод, автор телеграм-канала «Культуролог в мире искусства» Наталья Никулина.
1: Мне показалось достаточно интересным ходить по Блазару. Представлены были и секции с независимыми художниками, большое количество галерей. Одну работу я незапланированно купила. Произведение Маши Александровой, ее представляет сообщество сибирских художников России. У нее среди интересных работ можно заметить такие шпалеры с вышивкой, которые отражают разные состояния. Например, страха, копошения. Вот я купила небольшую работу с надписью «Копошение» на фоне пейзажа. В целом, наполнение выставки достаточно разнообразное. Мне кажется, каждый может найти что-то интересное. Мне показались интересными работы Леры Смирновой для Set Projects. Ее работы представляют надписи на английском, на кружевах. Смотрится концептуально, вместе с тем как-то традиционно. В общем, любопытное совмещение нескольких тенденций. Еще мне понравились работы Иры Иванниковой-Давыдовой. Это коллекция деревянных кубиков, на которых представлены разные паттерны в интерьерах. Чтобы сделать свою масштабную работу, она перебрала 100 тысяч фотографий. Ей показалось любопытным, что люди при выборе интерьера ориентируются либо на цвета яркие, либо наоборот неяркие. Еще бы я выделила стенд «Мнение редакции может не совпадать». Работы необычные, в них представлена достаточно темная эстетика, но очаровывающая. Ценовой диапазон разнится, то есть я заметила, что от 4000 точно можно приобрести небольшое произведение искусства. Есть, конечно, много работ и больше по масштабу, и больше по стоимости.
0: Наталья Никулина, экскурсовод, автор телеграм-канала «Культуролог в мире искусства», о работах и ценах на ярмарке «Блазар» в Музее Москвы. Открыто до воскресенья включительно, 6+.
2: Выставки.
0: Если хочется поехать в Японию, то сейчас это можно сделать довольно оперативно, не покидая российскую столицу. В музее «Зиларт» открылась выставка «Ма. Пространство между». Идеально, чтобы замедлиться. Сад камней, чайный дом, японский видеоарт. О концепции проекта рассказывает сокуратор и научный консультант выставки «Ма. Пространство между» Анна Гусева.
3: Это выставка переживания этого японского понятия «ма», которое определяет то, как бы, можно сказать, пустоту, то, чего нету. Мы обычно привыкли заполнять пустоту, японцы же оставляют и понимают пустоту как некое звучащее и полное понятие. В центре экспозиции сделан дизайн японского сада японским мастером Накатаки Ясуо, сухой сад или сад камней, так как этот сад построен внутри пространства, и Накатаки Сенсей разрабатывал сад, уже думая о том, какая будет экспозиция вокруг него, и он пытался этим садом выразить свое представление, представление японцев о ма. Сад построен на равновесии, в том, как баланс формы, которые выражены в камнях массивных, и пустоты, которая выражается в белом гравии, как вот они звучат и как они выстраиваются в единую гармоничную композицию. Вокруг архитектор построила пространство Энгава. Энгава — это такая как бы веранда, которая в традиционном японском доме устраивается между пространством дома и окружающим пространством. Здесь же это связующее пространство между садом и тем, как зритель входит в пространство выставки. Таким образом, он проходит по Энгаве и знакомится с живописными уже работами японских художников. Большей части они принадлежат к направлению нихонга, это японская живопись. Кроме того, есть отдельная экспозиция видеохудожницы Мамико Сэмура, тоже является частью экспозиции «Чайный дом» и небольшая экспозиция на тему сада Родзи, который ведет к «Чайному дому».
0: Анна Гусева, сокуратор и научный консультант выставки «МА. Пространство между» в Зеларте. Она будет работать до 20 марта следующего года. 0+.
2: Театр.
0: Петр Шерешевский готовит премьеру «Мастер и Маргарита» в театральном агентстве «Арт-партнер». Играют на сцене театра «Маска». Обещают, что образы Михаила Булгакова и его жены Елены Сергеевны переплетутся с образами «Мастера и Маргариты». При этом все роли у четырех артистов: Игоря Верника, Андрея Максимова, Виктории Верберг и Татьяны Ишматовой. Кастинг был очень долгим. Мы поговорили про новый спектакль с его продюсером, директором агентства «Арт-партнер» Леонидом Роберманом.
4: Задействовано 4 артиста, у которых по несколько ролей. При этом это некие две пары, назовем: Булгаков молодой и его молодая супруга, и Булгаков уже не молодой.
0: Насколько дорогая в производстве такая технически сложная история?
4: Ну, для Трана дешевая быть не может. Для него важны подробности, для него нужны детали. Для него очень важно все, включая и тот самый экран, без которого он уже везде жить не может, и который я ненавижу. Это основная причина наших с ним размолвок. Я его убеждаю отказаться, наконец, от экрана и просто сделать спектакль с артистами. Я его понимаю, как режиссера, понимаю, что то, что в какой-то момент он не сможет добиться от артистов, он может это добиться через камеры и через экран. Дорогая постановка, ну, что делать? Знаете, в Испании есть такая поговорка: «Ло барато, пуэста каро», что в переводе означает «дешевое стоит дорого».
0: Продюсер Леонид Роберман о своем новом спектакле «Мастер и Маргарита». Первые показы на этой неделе, в пятницу и в воскресенье, 16+. С вами была Александра Сидорова. Хороших выходных.
5: Предпоказ на Бизнес FM. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
6: В рамках потенциального бизнес-проекта с использованием искусственного интеллекта обсуждали с командой, в каком виде передавать клиенту готовый продукт. С учетом всех ограничений и требований комплаенса, самым осмысленным решением оказался ноутбук с развернутой и дообученной языковой моделью и графической оболочкой сверху. Цена необходимого железа порядка 500 тысяч рублей не кажется фантастической. Сооснователь Ethereum Виталик Бутерин пишет по этому поводу: «Общество годами боролось за цифровую приватность, шло к сквозному шифрованию и локальным данным. Искусственный интеллект разворачивает это движение вспять, приучая скармливать облаку всю цифровую жизнь. Мы обсуждаем с облачными моделями корпоративную стратегию, финансовые результаты, вопросы здоровья и личной жизни. Разумное желание вернуть пользователю абсолютный контроль за своими данными – это особенно важно, если речь идет о проектах с чувствительной информацией. Например, юристам фармацевтических компаний было бы гораздо спокойнее, если все данные лежали внутри закрытого контура. Интересы производителей компьютерного железа в этой точке совпали с интересами пользователей. Вместо того, чтобы отдавать вычисления в облачный дата-центр, почему бы не купить компьютер помощнее? Среди новинок, прошедшей в начале сентября берлинской выставки IFA, я нашел компьютеры и ноутбуки, которые прямо позиционируются как системы для настольного развертывания искусственного интеллекта. Центр умного дома, способные принимать решения самостоятельно, не посылая данные в облако. Сетевые файловые хранилища, оптимизированные для развертывания больших языковых моделей. На новом витке мы возвращаемся к идее коробочного софта. Но в коробке лежат не дискеты и компакт-диски, а мощный ноутбук с поднятой и дообученной под запросы клиента большой языковой моделью.
5: Сумма технологий на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
7: 20:28 московское время. У микрофона Сердар Аблекулеев. Ответ России на атаки Киева настолько чувствительный и разрушительный, что украинский режим запросил о перемирии, в частности, об энергетическом. Об этом заявил журналистам президент России Владимир Путин. Он обратил внимание на атаки Киева на гражданские объекты, например, на склады маркетплейсов. Киев сам начал атаковать гражданскую инфраструктуру России, подчеркнул Путин. Теперь он должен почувствовать ответ. Очередная серия взрывов произошла в Киеве, где действует воздушная тревога. Об этом сообщило украинское издание «Новости Лайф». Предупреждение об угрозе с воздуха действует в столице Украины уже около полутора часов. В течение дня в Киеве неоднократно объявляли воздушную тревогу, сообщалось о взрывах и повреждениях дата-центра в городе. Сирены работают также в 5 областях Украины, включая Киевскую. Двусторонний товарооборот России и Китая по итогам года установит новый рекорд, заявил посол КНР в Москве Джан Ханхуэй. За январь-август текущего года объем двусторонней торговли достиг 185 миллиардов долларов, увеличившись на 28% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. «Мы ожидаем, что по итогам года этот показатель обновит рекорд», сказал посол на приеме по случаю 77-й годовщины образования КНР и установления дипломатических отношений между Китаем и Россией. Посол также подчеркнул, что доля расчетов в национальных валютах двусторонней торговли превышает 99%. Россиянин Вячеслав Рогозин завоевал золото чемпионата Европы по боксу, который проходит в Софии. В финале весовой категории до 55 килограммов Рогозин одолел англичана Абдулла Бертона. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина девятого в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Ушел из жизни Алексей Козлов, легенда российского джаза. Выдающийся джазовый саксофонист, композитор, народный артист скончался в кругу семьи на 91-м году жизни в результате болезни. Арестованный 11 мая в Индии танкер «Юнити» с российским экипажем на борту пережил сильный шторм. По данным диппредставительства, угрозы жизни моряков нет, однако их родные и друзья почти в отчаянии. «АвтоВАЗ» запустил серийное производство своего первого кроссовера «Лада Азимут». В этом году планируется выпустить несколько тысяч машин в зависимости от разгона продаж. Как новинку встречает рынок? Эти и другие темы на «Бизнес FM».
8: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru. 16+.
5: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
2: Ушел из жизни Алексей Козлов, легенда российского джаза. Выдающийся джазовый саксофонист, композитор, народный артист скончался в кругу семьи на 91-м году жизни в результате болезни. О том, какую невероятную творческую жизнь прожил Алексей Козлов, Светлана Чередникова.
9: Алексей Козлов родился 13 октября 1935 года в Москве. Пережил войну, учился в музыкальной школе по классу фортепиано. Сам научился играть на саксофоне и отжигал на нем на студенческих вечеринках. Но музыкальная карьера встала на паузу. Козлов окончил Московский архитектурный институт, а спустя почти 20 лет заочно и Московское областное музыкальное училище. После учебы в МАРХИ он работал научным сотрудником отдела теории дизайна Всесоюзного научно-исследовательского института технической эстетики, а параллельно пианистом на неофициальных концертах. Больше полувека назад Козлов основал первый в СССР профессиональный джаз-рок-ансамбль «Арсенал». Он большой экспериментатор, который всегда чувствовал и опережал время. Признавался, что в юности мечтал быть моряком, но, услышав Глена Миллера, решил стать джазменом. Вообще, много событий в его жизни, в искусстве, связано со словом «первый». Первым создал джаз-рок-ансамбль, через который прошли сотни музыкантов. Первым в Советском Союзе исполнил рок-опера «Иисус Христос. Суперзвезда», что было очень смело. Первым в стране попробовал себя в брейк-дансе. Наконец, он главный герой первого советско-американского телемоста. Как это было, в интервью главному редактору «Бизнес FM» Илье Капелевичу несколько лет назад рассказывал сам Алексей Семенович.
10: Уже мы работали арсеналом, и вдруг ко мне на квартиру заявился представитель американского посольства. И сделал мне предложение участвовать в телемасте. Это происходило в Останкино все. Тогда руководителем телевидения был Лапин, который просто ненавидел Америку и ненавидел джаз. В Америке этот сигнал длился всего минут 15-20. И вот нам надо было успеть быстро исполнить то, что мы хотели. И мы успели это исполнить, и это потом транслировалось по всему миру, кроме Советского Союза.
9: Творчество Козлова и Арсенала вызывало немало вопросов у советских властей. Но он прорывался через запреты и делал свой джаз не просто узнаваемым авторским стилем, но и поиском новых форм и звучаний. Он воплощал музыку в успешные творческие проекты. Среди них джазовые фестивали, а еще из джаза выросла культовая площадка – клуб Алексея Козлова в центре Москвы. На вечера с его участием всегда было сложно достать билеты. Он был полон юности и задора, и внешне, и внутренне. Разговаривал со зрителями своим саксофоном. И это было похоже на спектакль, который он играл так, что остаться равнодушным было невозможно. Говорит пресс-секретарь Алексея Козлова Виктория Лихтина.
11: Только отметили 90-летие и готовились в октябре отмечать его 91-й год. Только мы обсуждали с ним, что он хочет прожить до 100 лет, что еще так много всего нужно успеть сделать. Ощущение, что ушел огромный человек, глыба. Человек, который присутствовал в клубе вот во всем. Независимо от того, выходил ли он на сцену по пятницам со своим арсеналом, просто находился где-то в гримерке у нас или пил чай за барной стойкой. Все постоянно получали от него какой-то невероятный заряд энергии. Это удивительно любопытный человек, который, кем бы он ни заинтересовался, он будет изучать вопрос досконально. Ощущение, что он человек энциклопедических знаний, и при этом в нем не было какого-то менторства, что ли.
9: Алексей Козлов писал музыку для театральных постановок и кино, занимался публицистикой. Он автор более 120 инструментальных произведений и нескольких книг. Маэстро оставил после себя целую музыкальную школу. На 4 сценах его клуба звучит музыка, которую он любил. Выступают музыканты, для которых его творчество стало частью профессионального пути. Светлана Чередникова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
2: Арестованный 11 мая в Индии танкер «Юнити» с российским экипажем на борту пережил сильный шторм. Об этом сообщил Генконсульство России в Калькутте. По данным диппредставительства, угрозы жизни моряков нет. Однако их родные и друзья почти в отчаянии. Говорят, что морякам приходится есть по 4 картофельных в день. Условия жизни экипажа, среди которых совсем юные практиканты, весьма плохи. Судно сломано, а ни российские, ни индийские власти не помогают. Продолжит Диана Чебанова.
12: Капитан «Юнити» сообщил, что они с экипажем пережили сильный шторм. Теперь судно дрейфует в сторону берега. Главный двигатель неисправен. Танкер с 19 российскими моряками и 2 гражданами Египта арестовали в индийском порте Парадип еще 11 мая из-за финансовых претензий к судовладельцу, коммерческого спора между зарегистрированными в ОАЭ компаниями. У судовладельца накопились долги по топливу и обслуживанию судна, но найти его не удается. Свой экипаж он бросил. И вот 5 месяцев моряки не могут выйти на сушу и вернуться домой. Их держат как заложников, рассказала Бизнес ФМ мать одного из самых юных членов экипажа. Она попросила не называть ее имени.
13: Связь вообще ужасная. Там сын, ну вот по Максу пару сообщений было, что ужасная непогода была, что их там штормило, бросало. Немножко хотя бы стихия потихоньку стихает. Доставка продуктов была в августе у них последняя. До конца сентября вот с трудом, с натяжкой должно бы хватить. Заявку уже на следующую. Он говорил, что вроде бы делали, но очень хочется, чтобы она не потребовалась. Это просто вот ужас, это какое-то издевательство. Индийская сторона всячески затягивает этот процесс. Они не хотят отпускать наших ребят, хотя страховая им говорит, что мы все расходы берем на себя, только отпустите экипаж. Разрешение на репатриацию не дают, на швартовку не дают. Всячески оттягивают, все эти заседания переносят. Судовладелец с момента ареста судна, он просто пропал. Он не выходит на связь. Он просто вот бросил судно, бросил людей на этом арестованном судне и просто вот пропал.
12: При этом у всех членов экипажа, включая капитана, контракт уже закончился. Перед ними у беглеца-судовладельца тоже долги по зарплате. Судно ходит под флагом Камеруна. Индийская сторона проводит судебный процесс, и он затянулся. Генконсульство России делает все возможное, чтобы помочь, но безрезультатно. Психологическое и физическое состояние моряков тяжелое, говорит представитель страховой компании «Антарика» Денис Шашкин, который оказывает помощь в вызволении моряков.
14: У меня там работает однокурсник капитаном. Почему-то индийские власти по формальным основаниям не дают судну даже встать к причалу. Уже списан один из членов экипажа по здоровью, сложная история с сердцем, остальные все на борту. Индийские власти даже не дают возможности списания части экипажа, чтобы оставить минимальный состав, который разрешен по конвенции. Фактически не хочет администрация порта помогать. Куча написано жалоб. Мы помогали, много консультировали. Страховщик в данный момент включился, он не самоустраняется, но он ждет решения суда. Подан коллективный иск экипажем в суд на судовладельца и с ходатайством о постановке к причалу. Этот суд идет в данный момент, и результата нет.
15: В каком состоянии экипаж сейчас?
14: Не очень хорошее состояние. То есть у них запасы заканчиваются. Там только аварийно их пополняют. То есть когда уже совсем плохо, судно находится в нерабочем состоянии. Экипаж имеет ненадлежащие условия ни труда, ни жизни. Не соблюдаются точно нормы конвенций, которые должны регулировать вот их состояние на борту. Люди там просто фактически заложники.
12: Юнити застрахована в компании «Согласие». По словам опрошенных бизнес-ФМ родных и друзей моряков, страховщик активно помогает вызволить и отправить моряков в Россию. Но с индийской стороны непробиваемая стена. Денис Шашкин говорит, что одинаковые отказы приходят на десятки запросов и жалоб. Но останавливаться нельзя. Единственный выход – постоянно привлекать внимание, говорит эксперт по международному морскому праву, владелец группы компании «Инмарин» Кирилл Маслов.
16: Ситуация с блокадой моряков на задержанном арестованном судне, это очень распространенная, негативная, но, к сожалению, распространенная, когда моряки фактически становятся заложниками коммерческого ареста. Судно арестовано по коммерческому требованию, связанному с неоплатой топлива. Практически из-за этого страдают моряки, но право на репатриацию для моряков гарантируется не только самим судовладельцем, но и государством флага, государством порта судозахода, государством гражданства этих моряков. К сожалению, на практике до момента, когда до конкретных людей, до моряков доходит помощь государства, доходит очень много времени. Здесь морякам не остается ничего, кроме того, как привлекать к себе внимание, писать жалобы, обращения, настаивать на том, чтобы их вернули домой. Моряки могут не ограничиваться в том, у кого просить защиты. Скорее, они должны это делать постоянно, непрерывно, регулярно, привлекая к себе внимание.
12: Очередное слушание по делу о репатриации российских моряков прошло 21 сентября. Сейчас сообщается, что решение индийские власти примут на следующей неделе. Но подобные обещания уже звучали. И каждый раз срок переносился. Диана Чебанова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: АвтоВАЗ запустил серийное производство своего первого кроссовера «Лада Азимут». По словам главы концерна Максима Соколова, в этом году планируется выпустить несколько тысяч машин в зависимости от разгона продаж. А при этом, отметил Соколов, АвтоВАЗ, цитата, «каких-то суперпозитивных оптимистичных перспектив не видит в развитии рынка с точки зрения объема общих продаж новых легковых автомобилей». Ориентир 20 тысяч автомобилей «Лада Азимут» в качестве первого стартового года. Ориентировочная цена автомобиля 2,5-3 миллиона рублей. Перспектив у модели почти нет, говорит автоэксперт Артем Бабцов.
17: Перспектив рыночных явных, ярких у машины не просматривается. Если раньше новинки ждали, четко понимали, что будут продажи, в том числе автомобильные дилеры, сейчас, наоборот, автомобильные дилеры ждут, скажем так, депрессивно начало продаж этой машины, поскольку, конечно, АвтоВАЗ заставит всех дилеров заказать партии этих машин. Больших продаж по ней никто не ждет. Такая ситуация, в общем, достаточно информационно грустная, несмотря на то, что, на самом деле, событие же большое. Это первый отечественный кроссовер, полноценный, вообще, в принципе, за все время новейшей истории нашего автопрома. Азимут два больших вопроса. Первый, конечно, это цена. Учитывая, что это автомобиль, по сути, класса B+, может быть, C, и цена его явно будет в диапазоне 2,5-3 миллиона рублей. Он окажется даже не то, чтобы в одном сегменте со многими китайцами, он окажется в одном сегменте со многими японцами, которые к нам приезжают по параллельному импорту, по льготному утильсбору с мощностью двигателя до 160 сил. Заранее проигранная конкурентная борьба по этой цене будет абсолютно точно. Второй вопрос – это двигатель. У АвтоВАЗа нет нормального современного двигателя. АвтоВАЗ эксплуатирует свои древние моторы, постоянно их дорабатывая, но даже при этом они все равно выдают мощность 120-130 лошадиных сил, что для кроссовера просто пугающе мало. Но, с другой стороны, понятно, что заводу надо идти вперед, заводу надо развиваться. Невозможно вечно выпускать переделки «Лады Гранты». Ему нужно двигаться в другие сегменты. Это вопрос выживания самого завода, потому что иначе у него просто нету будущего. Поэтому приходится рисковать, вкладывать деньги в машины, которые, возможно, не будут большими объемами продаваться, но при этом, по крайней мере, АвтоВАЗ осваивает новые технологии. Он делает хотя бы визуально достаточно современные машины. И, в общем, худо-бедно, но в глазах потребителей формирует образ автопроизводителя, для которого не все потеряно и который не живет только в прошлом.
2: Автоэксперт Артем Бобцов. Ранее глава Ростеха Сергей Чемезов говорил, что «Лада Азимут» будет выпускаться в количестве 70 тысяч штук в год. АвтоВАЗ же уточнял, что 70 тысяч автомобилей – это потенциальный максимум, на который концерн ориентировал модернизацию своей первой конвейерной линии в Тольятти.
5: Реклама. Время российских технологий пришло. Предлагаем комплексное решение для бизнеса любого масштаба. «Новиком». Банк технологического развития. Банк госкорпорации «Ростех». А у АКБ «Новиком Банк». Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. «Бизнес ФМ». Контекст. 25 и 27 сентября на сцене театра «Маска» премьера спектакля «Мастера Маргарита» режиссера Петра Шатишевского и продюсера Леонида Робермана. Психологическая драма по мотивам главного мистического романа 20 века, в центре которой не только главные герои, но и те, кто их создал, любил и потерял. Михаил Булгаков и его жена. В ролях Игорь Верник, Андрей Максимов, Виктория Верберг. Подробнее на artpartner.ru. 16+. Теории заговора. В 2009 году, спустя 10 лет после старта работ на границе Швейцарии и Франции, наконец достроили большой адронный коллайдер. Тогда как, впрочем, и сейчас мало кто из обывателей по-настоящему понимал, зачем нужна эта гигантская установка стоимостью в 5 миллиардов евро. Слова о том, что коллайдер поможет ученым больше узнать о мироздании, о материи и о том, из чего она состоит, в сознании рядового европейца оставались просто словами. А вот теория о том, что персоны, определяющие будущее человечества, стали искать пути в параллельные миры, оказалась людям и понятнее, и ближе. Желтая пресса в Старом Свете и сейчас находит бывших сотрудников Центра европейских ядерных исследований, которому принадлежит коллайдер, ставших очевидцами открытия порталов в неизведанные вселенные. Теории заговора на Бизнес ФМ.
18: Кстати, от Москвы до Санкт-Петербурга в 107,4 раза дальше, чем от Ниццы до Монте-Карло. Радио больших городов в большой стране. Легко запомнить. Санкт-Петербург 107,4. Москва 87,5. Бизнес ФМ.
5: Компании и корпорации.
9: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
5: Отчеты и планы.
9: Роллтон теперь будет не только лапшой, но и драниками. Компания Marvin Food Central выпустит сухую картофельную смесь для выпечки, сообщает издание Shoppers. Заявлено два вида драников – классические и сырные. Их будут делать на предприятии Marvin в подмосковном Серпухове. Девелопер SmileX инвестирует 1 миллиард рублей в восстановление корпуса московской шерстоткацкой мануфактуры на улице Петра Алексеева, сообщили в компании. Здание было построено в 1900 году как часть архитектурного ансамбля фабрики Софии Сакс. В его стенах разместится креативный деловой центр «Мануфактура-19». Самой затратной частью реставрации стала ручная вычинка кирпича и подготовка к его повторному использованию. На нее пришлось 30% всех инвестиций. Сейчас исторически фасады восстановлены на 90%, начато обустройство кровли. Американская ИИ-компания Anthropic просит акционеров утвердить новую схему распределения прав голоса, пишет The Information со ссылкой на источники. Она закрепит за главным исполнительным директором Дарио Амадеей и 6 другими основателями 50,1% прав голоса и будет применяться до тех пор, пока троим из них принадлежит определенное минимальное число акций. Аналогичная структура действует в Palantir. Основатели Anthropic получат акции особого класса, которые обеспечат им коллективный контроль при голосовании по большинству корпоративных вопросов. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: Двадцать сорок восемь в Москве. Российский рынок акций снижался в пятничную сессию. Индекс Мосбиржи в начале торгов, топтавшийся вокруг отметки 2300, начал плавно снижаться и на закрытии находился на отметке 2270. Он потерял проценты 0,78. Накануне рынок негативно отреагировал на представленный Минфином и одобренный правительством проект бюджета на следующий год. В то же время ноябрьский фьючерс нефти Brent немного дешевеет. Прямо сейчас 104,15 за бочку. Это происходит на фоне новостей о том, что США и Иран рассматривают возможность заключения сделки, которая могла бы обеспечить восстановление поставок нефти через Ормузский пролив. Рубль днем укрепляется в паре с юанем перед выходными днями и перечислением в бюджет основных налогов месяца. Какие итоги можно подвести в пятницу вечером? Обсудим все это. С нами на связи Наталья Пырева, директор аналитического департамента «Цифроброкер». Приветствую вас.
19: Добрый вечер.
2: А что оказывает давление в пятницу на российский рынок? И можно ли сейчас выделить какие-то основные тренды, драйверы?
19: Я полагаю, что основной причиной пессимизма выступает, в общем-то, инициатива Минфина, о которой вы ранее сказали. Это, безусловно, не выступает по идее в глазах инвесторов. Особенно это будет касаться, в общем-то, вероятнее всего, самой активной группы инвесторов, которые присутствуют на фондовом рынке. При этом по-прежнему, да, обстановка и во внутреннем, и во внешнем контуре остается неопределенной. С одной стороны, крайне слабая тенденция по смягчению денежно-кредитной политики, и на текущий момент, в общем-то, не определено, будут ли еще снижения ставки, либо же нет. С другой стороны, соответственно, геополитика и тоже отсутствие какого-то прогресса, который мог бы стать драйвером роста рынка. Поэтому, в общем-то, мы и наблюдаем такую достаточно смешанную динамику. И, наверное, пока рано говорить о том, что присутствуют какие-то нефундаментальные тренды в рынке. То есть, если мы посмотрим на оценку там отдельных участников рынка и на общую оценку рынка акций в целом, то мы увидим, что, безусловно, оценка сильно занижена. И зачастую занижена без весомых оснований. Многие компании торгуются существенно дешево, при этом продолжают развиваться, показывают там рост прибыли, повышение рентабельности. Но рынок это игнорирует, потому что следит за общим контуром. И вот эта вот неопределенность того, что будет завтра, выступает основной причиной того, что рынок вот такой эмоционально волатильный и преимущественно пессимистичный.
2: А что с нефтью сейчас происходит? Это же тоже оказывает влияние. И если смотрим на Brent, Brent чуть дешевеет. Это все, конечно, происходит на фоне ситуации в Ормузе. А как цены Brent могут повлиять на цену российской нефти?
19: Здесь напрямую зависит обстановка именно геополитическая. То есть мы прекрасно понимаем, что пока между США и Ираном не достигнуто соглашение, пока ограничены пропускные способности Ормузского пролива, пока глобальный спрос не находит достаточного количества предложения, мировое сообщество идет навстречу России и покупает российскую нефть, потому что необходимо, соответственно, потребление энергоресурсов. Как только конфликт будет завершаться или приближаться к фазе завершения, мы уже, в принципе, в таких точках находились, в этот момент дисконт к евро существенно растет и достаточно быстро. Хотя сейчас, допустим, там евро торгуется на уровне Brent, а периодически даже и выше. Вот, поэтому здесь будет зависеть от того, как бы о чем договорятся, либо не договорятся. О предварительной сделке мы уже с вами слышали ни один, ни два, ни три, наверное, даже не пять раз. Поэтому говорить там значительно о том, что здесь сейчас будет достигнуто твердое соглашение, наверное, все-таки преждевременно. Поэтому продолжаем следить за ситуацией, но глобально, если соглашение будет достигнуто, важно понимать, что для того, чтобы рынок наполнить обратно выпавшими объемными предложениями, потребуется время. Поэтому моментально, даже если эмоционально цены будут резко снижаться, то как бы фундаментальная стоимость все равно будет находиться какое-то время, в течение нескольких месяцев, все равно на более повышенном уровне. Как бы для российской экономики, для российских нефтяников это, безусловно, позитив. Мы уже в отчетностях российских нефтяников увидели, в общем-то, положительные результаты по итогам первого полугодия.
20: третий квартал сейчас, вероятно, будет еще более успешным. Ну и как итог, в общем-то, весь 26-й год тоже сложится для них достаточно успешно. Но, к сожалению, в последующем во многом ситуация будет зависеть от развития геополитических отношений, как и в Армузском проливе, так и в отношении России.
21: Геополитика, опять же, но есть какой-то позитив в ваших словах, поэтому напоследок давайте про рубль поговорим. А в краткосрочной перспективе вот это укрепление рубля, может ли привести его к какому-то потолку и может ли сейчас что-то помешать такому сценарию?
20: Я полагаю, что в перспективе октября рубль продолжит стабилизироваться, как это мы наблюдали, в общем-то, в сентябре после такого волатильного августа, потому что сейчас как раз-таки поступают экспортные притоки валюты от того же нефтегазового экспорта по более высоким ценам. Соответственно, сейчас приходит более высокая выручка. При этом спрос на иностранную валюту несколько снизился. Ну, с одной стороны, сошел на нет сезон отпусков и снизился спрос банально со стороны населения и бизнеса. С другой стороны, объем покупок валют со стороны банков России тоже значительно уменьшился. Он сейчас в октябре, вероятно, чуть подрастет, опять же, из-за того, что мы увидели более высокие цены на нефть. Но глобально я полагаю, что все-таки мы будем находиться в диапазоне 83-86 за доллар, вот именно на горизонте октября, а в последующем все-таки, вероятно, тенденция к ослаблению умеренному, так скажем, она возобновится.
21: Спасибо. Ситуацию на рынках обсудили с Натальей Пырьевой, директором аналитического департамента «Цифроброкер».
22: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
23: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Esteo MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
24: Предзаказ уже открыт у официального дилера Esteo Центр Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Реклама не оферта.
25: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
26: Пока звучит этот текст, мир израсходует 500 000 литров бензина. Успеть за 10 секунд на Business FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
27: Росреестр прорабатывает возможность экстерриториального оформления электронных сделок с недвижимостью внутри СНГ. Об этом глава ведомства Алекс Куфинский заявил на состоявшейся в Москве 48-й сессии Межгосударственного совета по геодезии, картографии, кадастру и дистанционному зонированию земли государств-участников СНГ. В 2023 году было подписано соглашение о создании геопортала СНГ, первого межгосударственного проекта стран-содружества в сфере пространственных данных. С начала 26-го года началась его практическая реализация. До конца 27-го на портале планируется разместить открытые данные 5 стран – Белоруссии, Киргизии, Казахстана, России и Таджикистана. Сейчас уже работают 4 сервиса, в том числе сервис «Я турист», помогающий планировать путешествия по странам СНГ, подбирать готовые маршруты и места для проживания, и «Я инвестор» – единый бесплатный доступ ко всем инвест-площадкам стран СНГ. В Росреестре подчеркивают, что пользователь может не только подобрать площадку, но и проанализировать потенциал развития выбранной территории. На сегодняшний день на платформе размещены 48 базовых и тематических слоев и в общей сложности более 17 миллионов объектов. Как рассказал Business FM Алекс Куфинский, появление такого нового сервиса, как экстерриториальные сделки внутри стран СНГ, предполагает детальное изучение основных запросов и потребностей заявителей в странах СНГ, а также всех правовых, организационных и технических аспектов. Кроме того, важной задачей является обеспечение кибербезопасности и защиты от мошенничества. Впрочем, профильный опыт в Росреестре уже имеется. Заявитель из Белоруссии, находясь в Ставропольском крае и представляя интересы республики, зарегистрировал объект недвижимости, расположенный в Крыму. Подробности в мобильном приложении «Бизнес-ФМ» и на портале bfm.ru.
0: Недвижимость на «Бизнес-ФМ». «Бизнес-ФМ». Новости. Коротко.
1: 20 часов 58 минут. Московское время. У микрофона Сердар Авликулиев. Российское ПВО с 8 до 20 часов пятницы уничтожило 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над 5 регионами и Черным морем, сообщило Минобороны России. Президент России Владимир Путин заявил, что после всех действий Киева Россия подумает о том, что нужно предпринять в ответ, и будет решать вопрос о возобновлении переговоров, исходя из своих интересов. Как рассказал президент, Россия была готова возобновить переговоры с Киевом после выборов, но Киев пытался нанести массированный удар по Москве, а также атаковал избирательные участки в регионах. Глава американской администрации Дональд Трамп во время встречи на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке призвал Владимира Зеленского посетить Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Как пишет агентство, Трамп, цитата, «несмотря на отказы в прошлом, призвал Владимира Зеленского посетить Москву для встречи с Владимиром Путиным, поскольку Штаты пытаются возобновить российско-украинские переговоры». По сведениям источников Bloomberg, Зеленский отклонил предложение американского лидера. При этом его расстроило то, что Трамп поднял этот вопрос. Россия сохраняет запрет на ввоз армянской рыбной и молочной продукции, так как не было предоставлено подтверждающих документов об устранении нарушений при их производстве, сообщили ТАСС в Россельхознадзоре. Сборная России завоевала в Софии 5-ю золотую медаль на чемпионате Европы по боксу. Сергей Колденков в весовой категории до 70 килограммов в финальном поединке одолел азербайджанца Наби Искандарова. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
21: 21 час в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Россия была готова возобновить переговоры с Украиной после выборов, но Киев атаковал Москву и избирательные участки. Об этом заявил Владимир Путин. Также президент отметил, Украина должна понять, что никакие провокации не улучшат ее положение. Остальные заявления и подробности буквально через минуту. Попадут ли доходы от сдачи недвижимости в аренду в основную налоговую базу? Напрямую об этом в проекте трехлетнего бюджета Минфина не говорится. Эксперты выдвигают разные версии и подсчитывают потенциальные доходы. На что обратите внимание арендодателям? Крупные банки рискуют остаться без исходящих звонков. Операторы связи планируют начать блокировать вызовы от крупных российских банков, но если те не подключат обязательную платную маркировку. Однако финансовые организации считают, что платить за нее не обязаны. Чем может закончиться спор? Эти и другие темы на Бизнес-ФМ. Россия была готова возобновить переговоры с Украиной после выборов, но Киев атаковал Москву и избирательные участки. Украина должна понять, что никакие провокации не улучшат ее положение, заявил президент Владимир Путин по итогам пленарного заседания Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур. А президент также отметил, что Украина повредила более сотни судов в Черном море, как российских, так и под иностранным флагом. По его словам, некоторые представители Европы хотят и дальше использовать Украину в качестве инструмента борьбы с Россией. При этом Москва не готовится к войне с Европой. Для этого нет мотивов и оснований, подчеркнул Путин. Раздувание так называемой российской угрозы президент назвал целенаправленным. Также, по его словам, Россия не понимает, зачем были нужны украинские атаки на Азов и Вайлдберриса. После этих атак российская армия начала отвечать, цитата, по каждой позиции. Президент заявил, что российские ответные удары оказались настолько разрушительны, что Украина поднимает вопрос о перемирии.
3: Но это они все начали. По каждой позиции они везде начали. Это что, игрушки, что ли? Это детские игры, что ли, какие-то? Поэтому они должны почувствовать эти ответные удары России и понять, что никакие провокационные действия, никакое нагнетание обстановки к нужному для них результату не приведут. Они только ухудшают для них это положение. Поэтому и вот эти все направления направлены на так называемое примирение и предложение о возобновлении переговоров. Да, они все на столе. Это все возможно. Но после всего того, что они сделали, мы еще подумаем как следует, что нам нужно предпринять в ответ. И в любом случае все решения по этому направлению, в том числе и по возможному возобновлению переговорного процесса, мы будем принимать, исходя из интересов Российской Федерации.
21: Говоря о международных отношениях, Путин сообщил, что Россия приветствует переговоры между США и Китаем. Отвечая на вопрос журналистов, президент сказал, что Си Цзиньпин, он как Дональду Трампу не ревнует, и отметил, что в политике такая категория неприемлема. Владимир Путин сообщил, что намерен посетить саммит АТЭС, который пройдет 18-19 ноября в Китае. Однако вопрос участия российского президента будет зависеть от ситуации в стране. Также этот саммит планирует посетить американский президент Дональд Трамп. Его пригласил Си Цзиньпин в ходе встречи в Белом доме. Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что пока нет никаких окончательных договоренностей на предмет встречи Путина с Трампом, комментирует политолог Малик Дудаков.
4: На мой взгляд, вероятность довольно высокая, что Дональд Трамп доберется до саммита АТЭС. Можно вспомнить, как в прошлом году Трамп был на этом саммите в Южной Корее. Там у него как раз прошли большие переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином. И это, в общем-то, привело к тому, что обеим сторонам удалось заключить торговое перемирие на целый год и снизить свои тарифы. Поэтому, в целом, прошлогодний опыт уже имеется. Я думаю, что действительно Трамп вполне может добраться до этого саммита АТЭС. Пусть он и происходит в Китае, где Трамп не так давно уже был сам в мае месяце, но там был государственный визит. А тут уже визит в рамках большого саммита. Наш президент тоже там будет, поэтому я не исключал бы того, что действительно могут пройти либо двусторонние какие-то встречи, переговоры, либо, может быть, даже трехсторонние: Россия, Китай, Соединенные Штаты. То есть это все, в принципе, возможно. Другое дело, что все-таки это все будет происходить в рамках большого саммита, где много самой разной повестки, и она, например, напрямую той же самой Украины не касается. Поэтому здесь все-таки, думаю, стоит пока дождаться появления какой бы то ни было конкретики, прежде чем какие-то заранее строить планы или надежду на то, что вот там будет большая встреча и о чем-то удастся договориться. Тем более мы помним, как прошел предыдущий саммит двусторонний в Анкоридже. Хоть там были определенные непубличные и неформальные договоренности, тем не менее прогресса существенного, к сожалению, добиться не удалось в рамках переговорного процесса. Если пройдет встреча, это будет хорошо, но мы сейчас все отлично понимаем, что у Трампа основная повестка уже внутриполитическая, у него очень мало времени остается до выборов в Конгресс, а саммит пройдет уже сразу после выборов. На этих выборах, скорее всего, побеждает демократы, что ослабит позиции Трампа. Ему еще придется отбиваться от внутриполитического давления со стороны своих оппонентов. Поэтому это все тоже вряд ли будет благоволить какому-то быстрому прорыву в рамках переговорного процесса с нами.
21: Малик Дудаков, политолог. Тем временем Bloomberg утверждает, что американский президент Дональд Трамп на Генассамблее ООН в Нью-Йорке призвал Зеленского провести встречу с Владимиром Путиным в Москве для мирных переговоров. Источники агентства сообщили, что Зеленский, однако, ответил отказом и, цитата, «сильно расстроился тем, что глава Белого дома озвучил такое предложение». Попадут ли доходы от сдачи недвижимости в аренду в основную налоговую базу? Напрямую об этом в проекте трехлетнего бюджета Минфина не говорится. Эксперты выдвигают разные версии и подсчитывают потенциальные доходы. На что обратить внимание арендодателям? Евгений Перельчук подробнее.
6: В проекте трехлетнего бюджета от Минфина есть такая строчка. В основную налоговую базу по НДФЛ предлагается включить пассивные доходы по дивидендам и от другого долевого участия, по процентам от вкладов, по операциям с ценными бумагами и цифровыми правами, от продажи имущества и реализации долей участия, по договорам страхования и дарения. Сейчас пассивные доходы облагаются по ставкам 13-15%, а с нового года будут по ставкам 13-22%. Другими словами, пассивные доходы будут суммироваться с основными, и если общая сумма окажется выше определенного порога, процент налога будет выше, согласно прогрессивной шкале НДФЛ. Нет в этом предложении упоминания про доход от сдачи недвижимости в аренду, и, возможно, не случайно, говорит гендиректор консалтинговой компании «Макон» Илья Володько.
7: У меня такое ощущение, что на самом деле это осознанно сделано. Не такая большая доля арендных доходов от сдачи жилья. Вполне возможно, что оценили и подумали, что 95% платежей арендных, они будут ниже пороговых значений, после которого ставка по НДФЛ должна увеличиваться. А во-вторых, здесь, скорее всего, человек сам должен будет принимать решение, то есть заполнять декларацию и так далее, а счет вести. Возможно, это считается посложнее. По вкладам, допустим, это банки подают всю информацию и эти начисления производят. Поэтому, мне кажется, это не добавит как доходы от сдачи в недвижимости в эти позиции. Мне кажется, что все-таки самый большой пассивный доход – это вклады. Я думаю, что здесь как раз-таки преследуется цель, чтобы больше облагались налогом именно состоятельные граждане, которые имеют в депозитных счетах достаточно большие суммы. Я думаю, что там 95% недвижимости, которая сдается, годовой доход с них будет, скажем, не превышать 800 тысяч миллиона рублей.
6: По нашей просьбе эксперты оценили, какие пассивные доходы у россиян сейчас самые крупные, и произвели следующие расчеты. Дом РФ оценивал рынок аренды жилья по итогам 2025 года в 8 миллионов семей и 252 миллиона квадратных метров. По приблизительным оценкам, общий доход от всего рынка для арендодателей составил 2 триллиона рублей. Плюс от рынка аренды нежилой коммерческой недвижимости еще 1 триллион. Итого 3 триллиона рублей. Теперь возьмем банковские вклады. На депозитах сейчас лежат 68 триллионов рублей. При средней ставке в 12% доход с них составит 8 триллионов. То есть доходы со сдачи жилья в аренду в 2,5 раза уступают депозитам. Мог ли Минфин арендные доходы не учитывать? Мы направили запрос в министерство и ответа пока дожидаемся. Советник президента гильдии риэлторов Москвы, гендиректор агентства «Релайт недвижимость» Константин Барсуков обращает внимание на другое. Сегодня очень популярная практика сдавать квадратные метры в аренду не как физлицо, а как ИП, или еще чаще, как самозанятый. Налог там кратно меньше. И это еще одна причина, почему Минфин мог не вносить арендные доходы в основную налоговую базу. Впрочем, режиму самозанятого недолго осталось, напоминает Константин Барсуков.
8: Давайте не будем забывать о том, что у нас налоговый режим самозанятый, которым очень часто пользуются те, кто легально сдают квартиры в аренду, он вообще-то у нас экспериментальный, и эксперимент заканчивается в 2028 году. Закрывать, скорее всего, этот режим не будут, но поднимаются вопросы по его адаптации. Например, по введению каких-то страховых взносов, либо по приведению налоговой базы к 6%. То есть какие-то мысли в ту сторону, они там есть. В целом-то и НДФЛ могут приподнять, а что бы нет-то. Нам всегда говорят, что 13% это очень маленькая цифра. Поэтому я думаю, что сейчас трогать граждан так обильно государство, наверное, не будет, а посмотрят на результаты 2027 года.
6: Есть несколько моментов. Надо помнить, что при продаже недвижимости НДФЛ платится не на сумму продажи, а на сумму прибыли от сделки. Но платить НДФЛ не нужно, если уже истек минимальный срок владения. Это 3 года для единственного жилья и 5 лет, если жилье не единственное. Если, к примеру, в браке есть совместное имущество в виде купленной квартиры, и в собственности у одного из супругов есть еще одна, она уже не будет считаться единственным жильем. Еще один момент. Когда предстоят первые выплаты налога по новым правилам? Здесь есть нюансы, говорит адвокат, руководитель налоговой практики, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting Екатерина Болдинова.
10: Те сделки, по которым налогоплательщик обязан отчитаться, мы продали недвижимое имущество, совершили сделку с долями, акциями и так далее, то мы сдаем декларацию за 2027 год в срок до 30 апреля 2028 года и налог уплачиваем до 15 июля 2028 года. Но это только первая итерация. Затем уже осенью налоговый орган, собрав все данные о наших доходах, довыставляет нам вместе с налогом на доходы физических лиц на депозиты, банковские вклады, эту дополнительную сумму. Платы, можно сказать, будет две. Первая летняя серия, когда мы оплачиваем явные свои доходы, такие по большим сделкам. И вторая серия, это уже дополнительный дорасчет.
6: По словам юристов, доходов, не облагаемых НДФЛ, становится все меньше. Это пособия и компенсации, наследство и дарение, маткапитал и алименты, гранты и стипендии. И опять же, прибыль от продажи недвижимости при соблюдении минимального срока владения. Евгений Перельчук, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
11: Бизнес ФМ. Инструкция по применению. Показания. Потребность быть в курсе в любой момент. Особые показания. Дефицит времени. Способ применения и дозы. Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом. Передозировка. Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе. Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты.
5: Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла. Консультация с врачом не требуется. 5 миллионов долларов забыть в такси. 8 миллионов выбросить в мусор. 100 миллионов перевести не туда, опечатавшись в цифре. Когда цена невнимательности – целое состояние. Истории шокирующих потерь в специальном проекте «Легко ушло». Скоро на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Новости экономики.
12: У микрофона Сердар Авликулеев. Для решения мировых проблем с дизелем необходимо обеспечить как снятие санкций, так и безопасность судоходства в Черном море, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также отметил, что решение по обеспечению безопасности в Черном море должно быть комплексное, а не в отдельных сегментах. Евроклирбанк одновременно с кассационной жалобой на судебные акты российских арбитражных судов двух инстанций о взыскании с него по иску Банка России порядка 200 миллиардов евро убытков направил в арбитражный суд Москвы ходатайство о приостановлении исполнения этих судебных актов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Жалоба и ходатайство 24 сентября поступили в первую инстанцию арбитражный суд Москвы. Они вместе с материалами дела будут переданы для рассмотрения в арбитражный

0: Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Погода в Москве.
2: Сейчас в городе плюс 11, сегодня осадков уже не ожидается, и в субботу синоптики обещают без дождей и до плюс 17. +21.16 в Москве. Крупные банки рискуют остаться без исходящих звонков. Операторы связи планируют начать блокировать вызовы от крупных российских банков, если те не подключат обязательную платную маркировку. Однако финансовые организации считают, что платить за нее они не обязаны, поэтому маркировать звонки должны операторы за свой счет. Минцифры, по данным Коммерсанта, обратилась в Центробанк, чтобы регулятор надавил на крупнейшие финансовые организации. Валерий Убадоев продолжит.
3: Операторы «Большой четверки» в обращении к Минцифре указали, что 90% российских банков и почти все другие компании уже заключили договоры на маркировку исходящих звонков. Крупнейшие банки, однако, этого не сделали. При этом именно они генерируют большую часть вызовов. И если вопрос не будет урегулирован до 15 октября, то звонки без маркировки, как того требует законодательство, операторы не будут пропускать до абонента. На данный момент можно заметить, что при звонках от номеров банков, а они у них узнаваемые, на экране высвечивается надпись «Звонок без маркировки». К таким мерам операторы прибегли еще в конце января этого года. При этом крупные банки трактуют закон по-другому. По их мнению, платить за маркировку они не обязаны. И они настаивают на этой позиции уже несколько месяцев, продолжает генеральный директор аналитического агентства «Бизнес.Дром» Павел Самиев.
4: Многие вопросы, многие запросы от банков тяжело перевести исключительно на альтернативные варианты. Пуши, там, сообщения в приложениях и так далее. Исходя из законодательства, на самом деле операторы связи должны это делать, и обязанности у инициаторов звонков в том, что именно они оплачивают и обеспечивают маркировку, вообще-то ее нет с точки зрения законодательства. Это прописано уже в подзаконном акте, в постановлении, и корректность этой интерпретации вызывает большие сомнения. В общем, вопрос очень неоднозначный. Банки в целом, я думаю, все-таки правы с точки зрения интерпретации требований законодательства, что не они должны инициировать маркировку и оплачивать.
3: При этом к тому, как операторы тарифицируют маркировку, тоже есть вопросы, указывают эксперты, опрошенные Бизнес FM. Они берут деньги с компании за любой исходящий звонок. Неважно, дошел он до абонента, отклонили его, или же он ушел в голосовой ящик. А вот крупнейшие банки со своими массовыми обзвонами могли бы тратить на маркировку по 1 миллиард рублей в год. Но это только предположения и примерные оценки. Плюс ко всему этому, звонки все же нужны именно самим банкам. Да, они могут уведомить клиента о каких-то важных для него вещах, но в большинстве своем это сообщение о, в кавычках, эксклюзивном кредите, новых условиях вкладов и прочая рекламная информация. И, что немаловажно, нередко банки привлекают к таким звонкам различных контрагентов, которые также не маркируются, говорит гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
5: Из личного опыта я довольно часто получаю звонки как бы от банка, но человек честно каждый раз говорит, что я представляю банк такой-то, и на мой прямой вопрос, являетесь ли вы сотрудником этого банка, ответ следует, нет, не являюсь. И звонки эти всегда происходят с неопознанных мобильных номеров. Как ввести в жесткие рамки закона вот таких контрагентов, мне лично не очень понятно, потому что весьма вероятно, подобные люди или подобные колл-центры могут работать одномоментно в интересах десятка банков, а также других компаний. Должны ли они менять маркировку при каждом звонке? Наверное, так не очень работает. Потребители как страдали, так и будут страдать от массового спама со стороны банков с навязчивым предложением разнообразных, обычно непрошенных услуг. Вопрос опять к регулятору. Надо явно как-то вгонять в рамки закона.
3: Эксперты указывают, что у операторов в этом споре все же более сильные позиции. Они контролируют звонки, которые нужны в первую очередь самим банкам. От платы за маркировку уклоняются именно крупнейшие. Другие финансовые организации свои договоры с операторами уже заключили. Поэтому, столкнувшись с угрозой отключения звонков в принципе, банки, скорее всего, начнут платить. Но окончательное решение зависит от позиции Банка России, говорят эксперты. Валерий Убадоев, Дарья Горшкова, Маргарита Юдина, Бизнес FM.
2: Россияне снова стали причиной взлета цен на жилье в Армении. В сентябре местные риэлторы зафиксировали плюс 15% к стоимости аренды за год и дефицит бюджетных вариантов. Однушка в спальном районе Еревана равна по цене среднемесячной зарплате. Это если удастся трудоустроиться. Подробнее о реалиях русской Армении Светлана Чередникова.
6: По данным ресурса Tripbuy, после бума в 22-м и падения рынка на 30-40% в прошлом и позапрошлом годах, рынок армянской недвижимости снова растет. В сентябре риэлторы фиксируют плюс 15% стоимость аренды за год. Однушка в спальном районе Еревана от 60 тысяч рублей в месяц

0: В административном центре цены от 85 тысяч рублей. Но и сотни тут не редкость. При этом средние бюджетные квартиры уже заняты. Растет и число россиян, которые в последнее время покупают квартиры, в том числе с инвестиционными целями. На этом фоне продажные цены квартир в Ереване за второй квартал выросли от 20 до 40%, сообщил Левон, брокер агентства недвижимости «Метрикс», автор телеграм-канала «Метры в драмах».
1: Однокомнатная квартира в большом центре стоит порядка 140 тысяч долларов с нормальным ремонтом. Если мы говорим про малый центр, то где-то от 180 тысяч долларов. Однокомнатная квартира в среднем стоит 110-120 тысяч долларов. Если мы говорим про окраины, то там можно найти и за 90, и за 85 тысяч долларов на данный момент.
0: Россияне в Армении работают в разных сферах, и их много, говорит политический обозреватель из Еревана Аршалуис Мгдысян.
2: Что касается нового потока релокантов, такое ощущается, и это есть и в официальных заявлениях, и есть в заявлениях экспертов, которые занимаются в том числе недвижимостью, что сейчас поток международных визиторов, так скажем, многие из них, особенно из России, сейчас приезжают и остаются. Во многих сферах я вижу представителей России, русскоговорящих, так скажем. Это начиная от сферы доставки, курьерства, заканчивая и IT, высокими технологиями, кафе, рестораны, и самые разные бизнесы, которые они здесь открывают.
0: Москвичка Анна тесно общается с семейной парой, уехавшей в Армению еще в 22-м. Она прислала нам текстовый комментарий о том, какой видят жизнь в Армении ее друзья.
3: По их словам, сейчас в городе стало заметно больше россиян, приезжают с конца августа. Сейчас дорожает аренда жилья. Мои друзья с этим пока не столкнулись. Снимают уже давно, им пока цены не повышали. По их наблюдениям, высокие цены касаются новых предложений на рынке. Небольшую квартиру почти на окраине Еревана предлагают за 70-80 тысяч рублей. Что касается работы, то и здесь не без трудностей. Предложений на рынке для приехавших немного, конкуренция большая. Например, в рестораны очень тяжело устроиться поваром. А если повезет, то тут не стоит вопрос о достойной зарплате. Приходится соглашаться на варианты с графиком 6:1, с оплатой по 2200 в сутки. Нетрудно подсчитать, что в месяц на доход больше 60-80 тысяч не выйдешь, если ты не какой-то топовый специалист, конечно.
0: Уровень зарплат россиян на 20-30%, а часто и в половину, меньше заработка местных на аналогичных позициях, подтверждает историк, частный гид в Армении Рузанна Паранян. И это на фоне безработицы.
4: Те зарплаты, которые мы получаем, практически жить в Армении только на одну зарплату нереально. Жизнь стала дорогим удовольствием, если мягко сказать. Это главное — найти работу, потому что все-таки уровень безработицы и в Ереване, а тем более в областях, очень сильно ощущается.
5: А куда реально устроиться человек, который приехал из России?
4: Те, которые приехали во время первой вот этой мобилизации частичной в 2022 году, в основном в Армении приехали те, у которых уже была работа. Это, соответственно, сфера IT. Как ни странно, какая-то часть приезжих людей занимается блогерством. И это сейчас прямо активно процветает.
0: ВНЖ в Армении и получить, и продлить просто. Оно позволит избежать двойного налогообложения. Но на трудоустройство это не влияет. Влияет знание английского и армянского, особенно в сфере IT и услуг. Хотя Армению можно назвать русскоязычной. Как сообщил Бизнес FM, бизнес-аналитик компании-разработчика CRM Мегаплан Сурен Егазярян, для тех релокантов, кто открыл свой бизнес, сумма налогов зависит от сферы, режима и оборота. Например, при обороте до 317 тысяч долларов в год ИП может работать по налогу с оборота. Для многих видов деятельности это 5%, для производства 3,5%, а для общепита 6%. Есть режим микропредпринимательства при обороте до 66 тысяч в год. Если подходишь под его условия, можно быть освобожденным от основных налогов с оборота, прибыли или НДС. Например, при обороте 14 тысяч долларов и ставке 5%, налог составит около 700 долларов в год. ИП открыть просто, госпошлина 9 долларов, зарегистрироваться можно за один визит в госструктуру. Подоходный налог для резидентов 20%. Светлана Чередникова, Алексей Шевцов, Наталья Космачева, Бизнес FM.
6: Необыкновенное право. Партнер проекта — адвокатское бюро Forward Legal. Джексон. Крупнейшая сделка.
7: В 2026 году на экраны вышел фильм «Майкл». История восхождения одного из самых известных артистов в мире. Но еще до премьеры имя короля поп-музыки вновь оказалось в центре внимания из-за рекордной сделки.
6: Алексей Карпенко. Старший партнер адвокатского бюро Forward Legal.
7: Sony Music приобрела у структуры, управляющей наследием Майкла Джексона, 50%. 50% долю в правах на его музыкальный каталог. По данным СМИ, сумма составила не менее 600 миллионов долларов, а весь каталог был оценен более чем в 1,2 миллиарда. Сделку уже назвали крупнейшей в истории для активов одного исполнителя. В нее вошла половина прав на мастер-записи и музыкальные произведения Джексона, в том числе мировые хиты «Билли Джин» и «Триллер». Вместе с ними Sony получила долю в издательском каталоге «MyJack Music». Джексон собирал его десятилетиями. Каталог включает произведения, исполненные Рэем Чарльзом, Аретой Франклин, Элвисом Пресли, Джерри Ли Льюисом и другими легендами. Почему музыкальные права стоят так дорого? Каждое прослушивание на стриминге, использование песни в кино, рекламе или игре, выпуск нового сборника и публичное исполнение могут приносить правообладателям доход. Каталог всемирно известного артиста – это актив с уже сложившимся спросом, который способен генерировать денежный поток десятилетиями. Сделка с Sony вновь показала, наследие Майкла Джексона не только часть мировой культуры, но и один из самых дорогих объектов интеллектуальной собственности в индустрии развлечений. Forbes снова поставил Джексона на первое место среди самых высокооплачиваемых умерших знаменитостей, оценив его годовой доход в 105 миллионов долларов. Король поп-музыки продолжает устанавливать рекорды даже спустя годы после своей смерти.
6: Необыкновенное право на Business FM. Все золото мира. Эльдорадо – это мифическая южноамериканская страна, по легенде, богатая золотом и драгоценными камнями. Ее бесплодные поиски помогли хорошо разобраться в географии Южной Америки, в том числе исследовать бассейн Амазонки. Испанский конкистадор Хуан Мартинес распускал слухи о своем пребывании в столице Эльдорадо – Маноа, где правитель Мокс каждое утро купался в золоте, чтобы кожа окрасилась в цвет драгоценного металла. Термин «Эльдорадо» используют также как метафору для обозначения места, где можно быстро обогатиться. Все золото мира на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
8: 21:28 московское время. У микрофона Сердар Абликулеев. Владимир Путин сообщил, что настроен принять участие в саммите ОТЭС, но окончательное решение будет зависеть от ситуации в России. Президент назвал также политической клоунадой заявление главы Минобороны Эстонии о выгоде превентивного нападения на Россию. «Цирк уехал, клоуны остались», — сказал Путин. Председатель КНР Си Цзиньпинь и президент США Дональд Трамп в ходе переговоров достигли договоренности расширять содержание двусторонних отношений стратегической стабильности. Об этом сообщило центральное телевидение Китая. Си Цзиньпинь находится с первым за 11 лет госвизитом в Штатах с 23 по 25 сентября. В четверг он провел в Белом доме переговоры с Трампом в узком и расширенном составах. Россия и Иран обладают большим потенциалом для совместного создания фильмов и их дальнейшего проката, поскольку их объединяет общее понимание ценностей семьи, заявил министр культуры и исламской ориентации Ирана Аббас Салихи. Ранее посол Ирана в Москве Казем Джалали рассказал, что Исламская Республика и Россия планируют заключить соглашение о совместном кинопроизводстве. Он уточнил, что детали соглашения будут раскрыты позже. Однако уже сейчас можно сказать, что у России и Ирана может быть общий кинорынок. Россиянин ЧРФ Ашалаев завоевал золото чемпионата Европы по боксу, который проходит в Софии. В финале весовой категории до 80 килограммов он победил Растка Симича из Сербии. Россиянин Исмаил Муцольгов стал серебряным призером, уступив Саиджамиду Джафарову из Азербайджана в финале в категории до 75 килограммов. Турнир в Софии под эгидой World Boxing завершится 25 сентября. Сборная России выступает с флагом и гимном страны. Новости на Business FM. Каждый 15 минут. Держитесь курса.
6: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
9: 21:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Первое заседание Госдумы нового созыва пройдет 30 сентября. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что повестка дня очень велика, поэтому важно не допускать перерывов в работе парламента после выборов. Арестованный 11 мая в Индии танкер «Юнити» с российским экипажем на борту пережил сильный шторм. По данным Дипведомства, угрозы жизни моряков нет, однако их родные и друзья почти в отчаянии. Ушел из жизни Алексей Козлов, легенда российского джаза. Выдающийся джазовый саксофонист, композитор, народный артист скончался в кругу семьи на 91-м году жизни в результате болезни. Эти и другие темы на Business FM. Первое заседание Госдумы нового созыва пройдет 30 сентября. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что повестка дня очень велика, поэтому важно не допускать перерывов в работе парламента после выборов. Ранее пресс-секретарь президента сообщил, что Владимир Путин поддержал кандидатуру Вячеслава Володина на пост председателя Нижней палаты. «Единая Россия» увеличила свое представительство в Госдуме, но в целом 9-й созыв будет не слишком сильно отличаться от 8-го.
10: Подробности. Вячеслав Володин возглавит Нижнюю палату уже в третий раз подряд. Изменения будут среди его заместителей-однопартийцев. Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев сообщил, что на пост вице-спикера выдвинут Виталий Савельев. Он перейдет на работу в Госдуму с поста вице-премьера правительства. В Госдуме нового созыва единороссы будут возглавлять 20 комитетов из 34. Число самих комитетов увеличится. Комитет по законодательству и госстроительству разделят на два. Павел Крашенинников возглавит комитет по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству, а другой депутат единоросс Юрий Петров станет председателем комитета по уголовному и административному законодательству. Совершенно новый комитет по цифровому развитию и искусственному интеллекту достанется еще одному депутату от «Единой России» Александру Сидякину. При этом многие главы комитетов в новой Госдуме останутся прежними.
9: 9-й созыв Госдумы будет продолжением 8-го, считает политолог Павел Скленчук.
11: «Единая Россия» получила 20 комитетов. В принципе, они взяли себе все, что хотели. А оппозиции достанется все, что осталось. Но, тем не менее, это довольно-таки серьезные комитеты. Например, у коммунистов снова будет комитет по аграрно-промышленной политике. Это коммунист Кашин возглавляет. У них же будет комитет, который занимается вопросами миграции. Это Леонид Калашников. У ЛДПР останется комитет по труду и социальной политике. Пока не ясно, кто конкретно возглавит, но тем не менее вся социальная повестка проходит именно через него, и в том числе вопросы, связанные с ветеранами СВО. Для бизнеса важен комитет по собственности, поскольку в него входят корпоративные отношения. Он может перейти либо к ЛДПР, либо остаться у коммунистов. Ну, плюс ко всему, у нас есть комитет по финансовому рынку, который уже 2 созыва возглавляет представитель «Справедливой России» Анатолий Аксаков. Партия выступила не очень хорошо на выборах, но Аксаков победил у себя на округе, поэтому его кандидатура также, мне кажется, такая очевидная. А так, в целом, я думаю, что комитеты распределятся по тому же принципу, как были. Госдума у нас очень спикероцентричная и продолжит ее возглавлять Вячеслав Володин, поэтому я думаю, что 9-й созыв во многом это продолжение 8-го.
9: Павел Скленчук, политолог. Вячеслав Володин создал временную группу по подготовке первого заседания Госдумы 9-го созыва. Группа начнет свою работу уже в субботу утром. Арестованный 11 мая в Индии танкер «Юнити» с российским экипажем на борту пережил сильный шторм. Об этом сообщило Генконсульство России в Калькутте. По данным диппредставительства, угрозы жизни моряков нет. Однако их родные и друзья почти в отчаянии. Они говорят, что морякам приходится есть по 4 картофельных в день. Условия жизни экипажа, среди которых совсем юные практиканты, весьма плохи. Судно сломано, и ни российские, ни индийские власти не помогают. Продолжит Диана Чебанова.
12: Капитан «Юнити» сообщил, что они с экипажем пережили сильный шторм. Теперь судно дрейфует в сторону берега. Главный двигатель неисправен. Танкер с 19 российскими моряками и 2 гражданами Египта арестовали в индийском порте Парадип еще 11 мая из-за финансовых претензий к судовладельцу, коммерческого спора между зарегистрированными в ОАЭ компаниями. У судовладельца накопились долги по топливу и обслуживанию судна, но найти его не удается. Свой экипаж он бросил. И вот 5 месяцев моряки не могут выйти на сушу и вернуться домой. Их держат как заложников, рассказала Business FM мать одного из самых юных членов экипажа. Она попросила не называть ее имени.
13: связь вообще ужасная, там сын, ну вот по Максу пару сообщений было, что ужасная непогода была, что их там штормило, бросало, немножко хотя бы стихия потихоньку стихает. Доставка продуктов была в августе у них последняя, до конца сентября вот с трудом, с натяжкой должно бы хватить. Заявку уже на следующую, он говорил, что вроде бы делали, но очень хочется, чтобы она не потребовалась. Это просто вот ужас, это какое-то издевательство. Индийская сторона всячески затягивает этот процесс. Они не хотят отпускать наших ребят, хотя страховая им говорит, что мы все расходы берем на себя, только отпустите экипаж. Разрешение на репатриацию не дают, на швартовку не дают. Всячески оттягивают, все эти заседания переносят. Судовладелец в момент ареста судна, он просто пропал. Он не выходит на связь. Он просто вот бросил судно, бросил людей на этом арестованном судне и просто вот пропал.
12: При этом у всех членов экипажа, включая капитана, контракт уже закончился. Перед ними у беглеца-судовладельца тоже долги по зарплате. Судно ходит под флагом Камеруна. Индийская сторона проводит судебный процесс, и он затянулся. Генконсульство России делает все возможное, чтобы помочь, но безрезультатно. Психологическое и физическое состояние моряков тяжелое, говорит представитель страховой компании «Антарика» Денис Шашкин, который оказывает помощь в вызволении моряков.
14: У меня там работает однокурсник капитаном. Почему-то индийские власти по формальным основаниям не дают судну даже встать к причалу. Уже списан один из членов экипажа по здоровью, сложная история с сердцем, остальные все на борту. Индийские власти даже не дают возможности списания части экипажа, чтобы оставить минимальный состав, который разрешен по конвенции. Фактически не хочет администрация порта помогать. Куча написано жалоб. Мы помогали, много консультировали. Страховщик в данный момент включился, он не самоустраняется, но он ждет решения суда. Подан коллективный иск экипажем в суд на судовладельца и с ходатайством о постановке к причалу. Этот суд идет в данный момент, и результата нет.
15: В каком состоянии экипаж сейчас?
14: Не очень хорошее состояние. То есть у них запасы заканчиваются. Там только аварийно их пополняют. То есть когда уже совсем плохо, судно находится в нерабочем состоянии. Экипаж имеет ненадлежащие условия ни труда, ни жизни. Не соблюдаются точно нормы конвенций, которые должны регулировать вот их состояние на борту. Люди там просто фактически заложники.
12: Юнити застрахована в компании «Согласие». По словам опрошенных бизнес-ФМ родных и друзей моряков, страховщик активно помогает вызволить и отправить моряков в Россию. Но с индийской стороны непробиваемая стена. Денис Шашкин говорит, что одинаковые отказы приходят на десятки запросов и жалоб. Но останавливаться нельзя. Единственный выход – постоянно привлекать внимание, говорит эксперт по международному морскому праву, владелец группы компании «Инмарин» Кирилл Маслов.
16: Ситуация с блокадой моряков на задержанном арестованном судне, она очень распространенная, негативная, но, к сожалению, распространенная, когда моряки фактически становятся заложниками коммерческого ареста. Судно арестовано по коммерческому требованию, связанному с неоплатой топлива. Практически из-за этого страдают моряки, но право на репатриацию для моряков гарантируется не только самим судовладельцем, но и государством флага, государством порта судозахода, государством гражданства этих моряков. К сожалению, на практике до момента, когда до конкретных людей, до моряков доходит помощь государству, доходит очень много времени. Здесь морякам не остается ничего, кроме того, как привлекать к себе внимание, писать жалобы, обращения, настаивать на том, чтобы их вернули домой. Моряки могут не ограничиваться в том, у кого просить защиты. Скорее, они должны это делать постоянно, непрерывно, регулярно, привлекая к себе внимание.
12: Очередное слушание по делу о репатриации российских моряков прошло 21 сентября. Сейчас сообщается, что решение индийские власти примут на следующей неделе. Но подобные обещания уже звучали. И каждый раз срок переносился. Диана Чебанова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
9: Ушел из жизни Алексей Козлов, легенда российского джаза. Выдающийся джазовый саксофонист, композитор, народный артист скончался в кругу семьи на 91-м году жизни в результате болезни. О том, какую невероятную творческую жизнь прожил Алексей Козлов, Светлана Чередникова.
0: Алексей Козлов родился 13 октября 1935 года в Москве. Пережил войну, учился в музыкальной школе по классу фортепиано. Сам научился играть на саксофоне и отжигал на нем на студенческих вечеринках. Но музыкальная карьера встала на паузу. Козлов окончил Московский архитектурный институт, а спустя почти 20 лет заочно и Московское областное музыкальное училище. После учебы в МАРХИ он работал научным сотрудником отдела теории дизайна Всесоюзного научно-исследовательского института технической эстетики, а параллельно пианистом на неофициальных концертах. Больше полувека назад Козлов основал первый в СССР профессиональный джаз-рок ансамбль «Арсенал». Он большой экспериментатор, который всегда чувствовал и опережал время. Признавался, что в юности мечтал быть моряком, но, услышав Глена Миллера, решил стать джазменом. Вообще, много событий в его жизни, в искусстве, связано со словом «первый». Первым создал джаз-рок ансамбль, через который прошли сотни музыкантов. Первым в Советском Союзе исполнил рок-опера «Иисус Христос. Суперзвезда», что было очень смело. Первым в стране попробовал себя в брейк-дансе. Наконец, он главный герой первого советско-американского телемоста. Как это было, в интервью главному редактору «Бизнес-ФМ» Илье Капелевичу несколько лет назад рассказывал сам Алексей Семенович.
17: Уже мы работали «Арсеналом», и вдруг ко мне на квартиру заявился представитель американского посольства и сделал мне предложение участвовать в телемасте. Это происходило в Останкино все. Тогда руководителем телевидения был Лапин, который просто ненавидел Америку и ненавидел джаз. В Америке этот сигнал длился всего минут 15-20. И вот нам надо было успеть быстро исполнить то, что мы хотели. И мы успели это исполнить, и это потом транслировалось по всему миру, кроме Советского Союза.
0: Творчество Козлова и «Арсенала» вызывало немало вопросов у советских властей. Но он прорывался через запреты и делал свой джаз не просто узнаваемым авторским стилем, но и поиском новых форм и звучаний. Он воплощал музыку в успешные творческие проекты. Среди них джазовые фестивали, а еще из джаза выросла культовая площадка – клуб Алексея Козлова в центре Москвы. На вечера с его участием всегда было сложно достать билеты. Он был полон юности и задора, и внешне, и внутренне. Разговаривал со зрителями своим саксофоном. И это было похоже на спектакль, который он играл так, что остаться равнодушным было невозможно. Говорит пресс-секретарь Алексея Козлова Виктория Лихтина.
18: Только отметили 90-летие и готовились в октябре отмечать его 91-й год. Только мы обсуждали с ним, что он хочет прожить до 100 лет, что еще так много всего нужно успеть сделать. Ощущение, что ушел огромный человек, глыба. Человек, который присутствовал в клубе вот во всем. Независимо от того, выходил ли он на сцену по пятницам со своим арсеналом, просто находился где-то в гримерке у нас или пил чай за барной стойкой. Все постоянно получали от него какой-то невероятный заряд энергии. Это удивительно любопытный человек, который, кем бы он ни заинтересовался, он будет изучать вопрос досконально. Ощущение, что он человек энциклопедических знаний, и при этом в нем не было какого-то менторства, что ли.
0: Алексей Козлов писал музыку для театральных постановок и кино, занимался публицистикой. Он автор более 120 инструментальных произведений и нескольких книг. Маэстро оставил после себя целую музыкальную школу. На четырех сценах его клуба звучит музыка, которую он любил. Выступают музыканты, для которых его творчество стало частью профессионального пути. Светлана Чередникова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
6: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66. Стиль. Характер. Динамика. Городской кроссовер «Джили Кулрей» в новой комплектации «Спорт» от 2 624 990 рублей. Получите персональное предложение на покупку до конца сентября. Интер-автоцентр. Южное шоссе 1. jili-nov.ru. Цена указана при покупке автомобиля в кредит и трейд-ин. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
19: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Пока звучит этот текст, в мире купят 1,5 килограмма золота. Успеть за 10 секунд на «Бизнес ФМ». приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Компании и корпорации.
0: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
19: Отчеты и планы.
0: Ролтон теперь будет не только лапшой, но и драниками. Компания Marvin Food Central выпустит сухую картофельную смесь для выпечки, сообщает издание Shoppers. Заявлено два вида драников – классические и сырные. Их будут делать на предприятии Marvin в подмосковном Серпухове. Девелопер Smynex инвестирует 1 000 000 000 рублей в восстановление корпуса московской шерстоткацкой мануфактуры на улице Петра Алексеева, сообщили в компании. Здание было построено в 1900 году как часть архитектурного ансамбля фабрики Софии Сакс. В его стенах разместится креативный деловой центр «Мануфактура-19». Самой затратной частью реставрации стала ручная вычинка кирпича и подготовка к его повторному использованию. На нее пришлось 30% всех инвестиций. Сейчас исторические фасады восстановлены на 90%, начато обустройство кровли. Американская ИИ-компания Anthropic просит акционеров утвердить новую схему распределения прав голоса, пишет The Information со ссылкой на источники. Она закрепит за главным исполнительным директором Дарио Амадеей и 6 другими основателями 50,1% прав голоса и будет применяться до тех пор, пока троим из них принадлежит определенное минимальное число акций. Аналогичная структура действует в Palantir. Основатели Anthropic получат акции особого класса, которые обеспечат им коллективный контроль при голосовании по большинству корпоративных вопросов. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
9: В Москве. Политолог Александр Кынев, признанный ранее иноагентом, арестован по делу о сбытии наркотиков в крупном размере. Максимальное наказание по этой статье – 20 лет лишения свободы. Свою вину политолог не признает. Александр Кынев известен как специалист по региональным политическим процессам и выборам.
19: Подробности.
10: 51-летний Александр Кынев окончил с отличием отделение политологии филфака МГУ, но еще будучи студентом, в середине 90-х начал работать как политический консультант и политтехнолог. Он был главным экспертом по работе с регионами партии «Яблоко». В 99-м баллотировался в Госдуму по партийным спискам, но не прошел. После выхода из «Яблока» пытался продолжить политическую карьеру в ныне несуществующей партии «Слон». Несколько лет возглавлял аналитический отдел ассоциации «Голос». Эта организация признана иноагентом, а ее международная структура нежелательной. Преподавал в Высшей школе экономики, сотрудничал в качестве эксперта с Комитетом гражданских инициатив Кудрина. Входил в научно-экспертный совет при председателе ЦИК России. Совет упразднен в 2020 году. В феврале этого года Минюст внес Кынева в реестр иностранных агентов за распространение недостоверной информации о политике российских властей, сотрудничество с иноагентами и нежелательной организацией. Политолог пытался обжаловать статус иноагента в суде, но безуспешно.
9: Подробности уголовного дела, по которому был арестован Александр Кынев, пока неизвестны. Защита будет обжаловать меру пресечения, сообщил Бизнес ФМ адвокат политолога Михаил Бирюков.
20: Он арестован с обвинением в покушении на сбыт наркотических средств. Вину свою он не признал. Арест будет обжалован. Ну и мы будем бороться за его свободу, за снятие обвинений. Считаю, что обвинение не подтверждается материалами дела в том объеме, в котором мы видели. Ну, я думаю, что в течение 2 недель апелляция должна будет состояться. У нас есть 3 дня на подачу апелляции. И в течение 2 недель, я думаю, Московский городской суд рассмотрит апелляцию.
9: Михаил Бирюков, адвокат. Минюст ранее сообщал, что Кынев проживает за рубежом, однако сам политолог в соцсетях утверждал, что находится в России. На минувшей неделе он заявил, что ходил голосовать на свой участок. Российский рынок акций снижался в пятничную сессию. Индекс Мосбиржи в начале торгов, топтавшийся вокруг отметки 2300, начал скользить вниз и на закрытии находился на отметке 2270, потеряв 1,78%. Накануне рынок негативно отреагировал на представленный Минфином и одобренный правительством проект бюджета на следующий год. Ноябрьский фьючерс на Brent откатился ниже $105 за бочку. На новостях о том, что США и Иран рассматривают возможность заключения сделки, которая могла бы обеспечить восстановление поставок нефти через Армуз. Рубль днем укреплялся в паре с юанем перед выходными днями и перечислением в бюджет основных налогов месяца. Какие итоги можно подвести в пятницу вечером, обсудили с директором по работе с состоятельными клиентами БКС «Мир инвестиций» Тимуром Хайрулиным.
1: Главным событием недели стало предложение Минфина, заложенный бюджетный дефицит 2%, что в принципе немного, но сбалансированность бюджетной конструкции будет осуществляться за счет роста налогов. И рынок, естественно, негативно отреагировал на это. Ну вот падали и Росал, и Норникель, и Фосагро, потому что объем изъятий у них будет составлять около 100 миллиардов рублей в год, что в принципе существенно. В целом, в отсутствие какого-либо прогресса по мирному треку, также рынок торгуется в боковой динамике, даже с небольшой нисходящей динамикой. Ситуация не слишком оптимистическая. Но если говорить о положительных моментах, то, безусловно, положительным моментом являются относительно высокие цены на сырье, цены на нефть выше $100 за баррель и достаточно высокие цены на остальное commodity, то есть это и никель, и медь, и алюминий. Это, в общем-то, благоприятно для экспортеров. Также курс рубля относительно комфортный, поэтому это плюс для экспортеров. Но в целом политические риски, наверное, перевешивают этот позитив, и к тому же ставка пока остается достаточно высокой.
9: США и Иран рассматривают возможность заключения сделки. На этом фоне дешевеет Brent. А какое влияние это может оказать?
1: Консенсус прогноз аналитиков на 2027 год составляет около $70 за баррель, то есть потенциал снижения нефти при завершении конфликта около $30 за баррель. То есть на рынке будет дисбаланс, который будет устраняться за счет коррекции цен на нефть. Но другой вопрос, что для этого должен завершиться конфликт. Пока стороны пытаются найти решение, но окончательное решение еще не найдено.
9: Директор по работе с состоятельными клиентами БКС «Мир инвестиций» Тимур Хайрулин. А даже если США договорятся с Ираном, пролив откроют, российская нефть до конца года будет продаваться с хорошей наценкой, отмечает директор аналитического департамента «Цифроброкер» Наталья Пырева.
21: Продолжаем следить за ситуацией, но если соглашение будет достигнуто, важно понимать, что для того, чтобы рынок наполнить обратно выпавшим и объемным предложением, потребуется время. Поэтому моментально, даже если эмоционально цены будут резко снижаться, то как бы фундаментальная стоимость все равно будет находиться какое-то время, в течение нескольких месяцев, все равно на более повышенном уровне. Для российской экономики, для российских нефтяников это, безусловно, позитив. Весь 26-й год сложится для них достаточно успешно.
9: Про рубль поговорим. А в краткосрочной перспективе вот это укрепление рубля может ли привести его к какому-то потолку?
21: В перспективе октября рубль продолжит стабилизироваться, как это мы наблюдали в сентябре после такого волатильного августа, потому что сейчас как раз-таки поступают экспортные притоки валюты от того же нефтегазового экспорта по более высоким ценам. Сейчас приходит более высокая выручка. При этом спрос на иностранную валюту несколько снизился. Ну, с одной стороны, сошел на нет сезон отпусков, а с другой стороны объем покупок валют со стороны банков России тоже значительно уменьшился. Он сейчас в октябре, вероятно, чуть подрастет, опять же, из-за того, что более высокие цены на нефть. Но глобально, полагаю, что все-таки мы будем находиться в диапазоне 83-86 за доллар, вот именно на горизонте октября, а в последующем все-таки, вероятно, тенденция к ослаблению умеренному возобновится.
9: Наталья Пырева, директор аналитического департамента «Цифроброкер». А официальный курс доллара США, установленный Центробанком с 26 сентября 84.34, курс китайской валюты по отношению к российской в пятницу упал, завершив падением и всю неделю. Юань вернулся в район отметки 12,5 рублей. Инвестиции у них в крови или по заветам графа Дракулы. В Румынии устроили необычную акцию «Сдай кровь» в обмен на облигации. Столкнувшись с огромным долговым временем, правительство решило креативно подойти к поиску инвесторов. Подробности рассказывают журналисты Bloomberg.
2: Когда Ионут Неделия сдает кровь, ему приятно осознавать, что он помогает людям, а заодно помогает и себе. Несколько раз в год 46-летний менеджер из Бухареста терпеливо стоит в очереди в обветшалом пункте сдачи крови, ожидая, пока медсестра его примет. После визита он всегда заходит на свой брокерский счет и загружает свидетельство донора крови, чтобы получить свое вознаграждение, возможность купить румынские гособлигации с завышенными процентными ставками более 7%. И это на целый процентный пункт выше, чем обычные ставки, доступные большинству инвесторов. Возможно, придется потратить полдня на сам процесс сдачи крови, но оно определенно того стоит, говорит уже опытный румынский инвестор с первой группой крови. Программа «Кровь в обмен на облигации» с начала 2025 года привлекла почти 3 миллиарда румынских леев, это около 15 миллиардов рублей, и покрывает почти пятую часть всех потребностей правительства в заимствованиях. Власти Румынии разом решили две задачи: как смягчить хроническую нехватку крови в стране и обеспечить столь необходимые средства для покрытия бюджетного дефицита.
9: Чиновники по всему миру экспериментируют с новыми способами привлечения населения к покупке облигаций. А в Японии бум таких продаж уже несколько лет. Домохозяек привлекают оригинальные рекламы облигаций, в которые участвуют популярные в стране мультипликационные персонажи.
19: Между делом с Кирой Альтман.
3: Правду о себе. И только о себе, и только себе. Это очень трудно и без иллюзий говорить правду себе о себе. Потому что мы лишаемся иллюзий. Как ее себе сказать? Этим со мной поделилась Татьяна Владимировна Черниговская, ученый в области нейронауки, психолингвистики.
22: Самое сложное зеркалом говорить. Честно, я студентов, особенно студенток, учу. В какой-то момент себе надо сказать правду. Я говорю, только себе, больше никому. Вошел в ванную комнату, разделся, всю косметику смыть, на ключ изнутри ванную закрыть. Никогда никому не рассказывать то, что вы увидите. Посмотреть на себя внимательно в зеркало и искать, я красивая или нет. Вот без не мейкап там, не стилист. Я красивая или нет? Так себе, но если приложим усилия, то сойдет. Как, я умная или нет? На самом деле, я стерва или нет? Я на самом деле хочу их растоптать? Я никому этого больше не скажу. Себе. Надо сказать себе. Это очень трудно сделать.
3: А вы себя спрашивали перед зеркалом? Я сильная?
22: Да, я ответила, я сильная, и это не обязательно положительный ответ. Понимаете, на все есть цена. Это цена внутреннее неспокойствие, мне не нравится все, я сама себе не нравлюсь. При том, что я комплиментами засыпана с ног до головы. Но я же не идиотка, что мне эти комплименты? В общем, самый трудный разговор, это, конечно, разговор с собой и возможность найти какой-то внутренний компромисс.
3: Татьяна Черниговская, академик, доктор биологических наук, директор Института когнитивных исследований Санкт-Петербургского государственного университета. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
19: Между делом на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
23: У микрофона Сердар Авликулиев. Министр обороны Андрей Белоусов провел совещание в пункте управления подразделения «Север», сообщили в Минобороны. Командующий группировкой Евгений Никифоров доложил об успешных действиях по созданию зоны безопасности в приграничной Сумской и Харьковской областей. Вооруженные силы России взяли под контроль более 250 квадратных километров территории и 10 населенных пунктов. Россия сохраняет запрет на ввоз армянской рыбной и молочной продукции, так как не было предоставлено подтверждающих документов об устранении нарушений при их производстве, сообщили ТАСС в Россельхознадзоре. Ранее российская сторона из-за выявленных нарушений ограничила ввоз целой линейки армянской продукции. Общие ценности – это не унификация взглядов, а точка опоры, заявил президент России Владимир Путин. Это достоинство, семья, историческая память, творчество, созидательный труд, сказал Путин, выступая на 12-м Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур. Россия выстраивает свою культуру не как привилегию, а как право и возможность каждого человека, заявил также президент России. Из-за аномально обильных дождей чилийская пустыня Атакама покрылась цветами. Осадки, вызванные в том числе Эль-Ниньо, пробудили семена и луковицы около 200 видов растений, которые годами находились в состоянии покоя. По оценке чилийской лесной службы, пик цветения придется на октябрь. Растения могут покрыть около 15 тысяч гектаров. Атакама считается самым сухим местом на Земле. В среднем здесь выпадает от 1 до 15 миллиметров осадков в год, а на отдельных участках дождя не было более 400 лет. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
19: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
9: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Россия была готова возобновить переговоры с Украиной после выборов, но Киев атаковал Москву и избирательные участки. Об этом заявил Владимир Путин. Президент также отметил, Украина должна понять, что никакие провокации не улучшат ее положение. Остальные заявления и подробности буквально через минуту. Попадут ли доходы от сдачи недвижимости в аренду в основную налоговую базу? Напрямую об этом в проекте трехлетнего бюджета Минфина не говорится. Эксперты выдвигают разные версии и подсчитывают потенциальные доходы. На что обратить внимание арендодателям? Армия США готовится к военной операции на Кубе, утверждает CBS News. По сведениям телеканала, американские военные уже ведут логистическую подготовку. Можно ли доверять таким публикациям и чем чревато вторжение? Эти и другие темы на Business FM. Россия была готова возобновить переговоры с Украиной после выборов, но Киев атаковал Москву и избирательные участки. Украина должна понять, что никакие провокации не улучшат ее положение, заявил президент Владимир Путин по итогам пленарного заседания Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур. Президент также отметил, что Украина повредила более сотни судов в Черном море, как российских, так и под иностранным флагом. По словам Путина, некоторые представители Европы хотят и дальше использовать Украину в качестве инструмента борьбы с Россией. При этом Москва не готовится к войне с Европой, для этого нет мотивов и оснований, подчеркнул Путин. Раздувание так называемой российской угрозы президент назвал целенаправленным. Также, по его словам, Россия не понимает, зачем были нужны украинские атаки на Озон и Вайлдберрис. После этих атак российская армия начала отвечать, цитата, по каждой позиции. Президент заявил, что российские ответные удары оказались настолько разрушительны, что Украина поднимает вопрос о перемирии.
4: Но это они все начали. По каждой позиции они везде начали. Это что, игрушки, что ли? Это детские игры, что ли, какие-то? Поэтому они должны почувствовать эти ответные удары России и понять, что никакие провокационные действия, никакое нагнетание обстановки к нужному для них результату не приведут. Они только ухудшают для них это положение. Поэтому и вот эти все направления направлены на так называемое примирение и предложение о возобновлении переговоров. Да, они все на столе. Это все возможно. Но после всего того, что они сделают, мы еще подумаем как следует, что нам нужно предпринять в ответ. И в любом случае все решения по этому направлению, в том числе и по возможному возобновлению переговорного процесса, мы будем принимать, исходя из интересов Российской Федерации.
9: Говоря о международных отношениях, Путин сообщил, что Россия приветствует переговоры между США и Китаем. Отвечая на вопрос журналистов, президент сказал, что Си Цзиньпина он к Дональду Трампу не ревнует и отметил, что в политике такая категория неприемлема. А Владимир Путин сообщил, что намерен посетить саммит АТЭС, который пройдет 18-19 ноября в Китае. Однако вопрос участия российского президента будет зависеть от ситуации в стране. Также этот саммит планирует посетить американский президент Дональд Трамп и его пригласил Си Цзиньпина в ходе встречи в Белом доме. Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что пока нет никаких окончательных договоренностей на предмет встречи Путина с Трампом, комментирует политолог Малик Дудаков.
5: На мой взгляд, вероятность довольно высокая, что Дональд Трамп доберется до саммита ОТЭС. Можно вспомнить, как в прошлом году Трамп был на этом саммите в Южной Корее. Там у него как раз прошли большие переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином. И это, в общем-то, привело к тому, что обеим сторонам удалось заключить торговое перемирие на целый год и снизить свои тарифы. Поэтому, в целом, прошлогодний опыт уже имеется. Я думаю, что действительно Трамп вполне может добраться до этого саммита ОТЭС, пусть он и происходит в Китае, где Трамп не так давно уже был сам в мае месяце, но там был государственный визит, а тут уже визит Трампа большого саммита. Наш президент тоже там будет, поэтому я не исключал бы того, что действительно могут пройти либо двусторонние какие-то встречи, переговоры, либо, может быть, даже трехсторонние, Россия, Китай, Соединенные Штаты, то есть это все, в принципе, возможно. Другое дело, что все-таки это все будет происходить в рамках большого саммита, где много самой разной повестки, и она, например, напрямую той же самой Украины не касается. Поэтому здесь все-таки, думаю, стоит пока дождаться появления какой бы то ни было конкретики, прежде чем какие-то заранее строить планы или надежду на то, что вот там будет большая встреча и о чем-то удастся договориться. Тем более мы помним, как прошел предыдущий саммит двусторонний в Анкоридже. Хоть там были определенные непубличные и неформальные договоренности, тем не менее прогресса существенного, к сожалению, добиться не удалось. Если пройдет встреча, это будет хорошо, но мы сейчас все отлично понимаем, что у Трампа основная повестка уже внутриполитическая, у него очень мало времени остается до выборов в Конгресс. На этих выборах, скорее всего, побеждают демократы, что ослабит позиции Трампа. Ему еще придется отбиваться от внутриполитического давления. Это все тоже вряд ли будет благоволить какому-то быстрому прорыву в рамках переговорного процесса с нами.
9: Политолог Малик Дудаков. Тем временем Bloomberg утверждает, что американский президент Дональд Трамп на Генассамблее ООН в Нью-Йорке призвал Зеленского провести встречу с Владимиром Путиным в Москве для мирных переговоров. Источники агентства сообщили, что Зеленский, однако, ответил отказом и, цитата, «сильно расстроился тем, что глава Белого дома озвучил такое предложение». Попадут ли доходы от сдачи недвижимости в аренду в основную налоговую базу? Напрямую об этом в проекте трехлетнего бюджета Минфина не говорится. Эксперты выдвигают разные версии и подсчитывают потенциальные доходы. На что обратить внимание арендодателям? Евгений Перельчук подробнее.
7: В проекте трехлетнего бюджета от Минфина есть такая строчка. В основную налоговую базу по НДФЛ предлагается включить пассивные доходы по дивидендам и от другого долевого участия, по процентам от вкладов, по операциям с ценными бумагами и цифровыми правами, от продажи имущества и реализации долей участия, по договорам страхования и дарения. Сейчас пассивные доходы облагаются по ставкам 13-15%, а с нового года будут по ставкам 13-22%. Другими словами, пассивные доходы будут суммироваться с основными, и если общая сумма окажется выше определенного порога, процент налога будет выше, согласно прогрессивной шкале НДФЛ. Нет в этом предложении упоминания про доход от сдачи недвижимости в аренду. И, возможно, не случайно, говорит гендиректор консалтинговой компании «Макон» Илья Володько.
8: У меня такое ощущение, что на самом деле это осознанно сделано. Не такая большая доля арендных доходов от сдачи жилья. Вполне возможно, что оценили и подумали, что 95% платежей арендных, они будут ниже пороговых значений, после которого ставка по НДФЛ должна увеличиваться. А во-вторых, здесь, скорее всего, человек сам должен будет принимать решение, то есть заполнять декларацию и так далее, счет вести. Возможно, это считается посложнее. По вкладам, допустим, это банки подают всю информацию и эти начисления производят. Поэтому, мне кажется, это не добавит как дохода от сдачи в недвижимости в эти позиции. Мне кажется, что все-таки самый большой пассивный доход – это вклады. Я думаю, что здесь как раз-таки преследуется цель, чтобы больше облагались налогом именно состоятельные граждане, которые имеют в депозитных счетах достаточно большие суммы. Я думаю, что там 95% недвижимости, которая сдается, годовой доход с них будет, скажем, не превышать 800 тысяч миллиона рублей.
7: По нашей просьбе эксперты оценили, какие пассивные доходы у россиян сейчас самые крупные и произвели следующие расчеты. Дом РФ оценивал рынок аренды жилья по итогам 2025 года в 8 миллионов семей и 252 миллиона квадратных метров. По приблизительным оценкам, общий доход от всего рынка для арендодателей составил 2 триллиона рублей. Плюс от рынка аренды нежилой коммерческой недвижимости еще 1 триллион. Итого 3 триллиона рублей. Теперь возьмем банковские вклады. На депозитах сейчас лежат 68 триллионов рублей. При средней ставке в 12% доход с них составит 8 триллионов. То есть доходы со сдачи жилья в аренду в 2,5 раза уступают депозитам. Мог ли Минфин арендные доходы не учитывать? Мы направили запрос в министерство и ответа пока дожидаемся. Советник президента гильдии риэлторов Москвы, гендиректор агентства «Релайт недвижимость» Константин Барсуков обращает внимание на другое. Сегодня очень популярно популярная практика сдавать квадратные метры в аренду не как физлицо, а как ИП, или еще чаще, как самозанятый. Налог там кратно меньше. И это еще одна причина, почему Минфин мог не вносить арендные доходы в основную налоговую базу. Впрочем, режиму самозанятого недолго осталось, напоминает Константин Барсуков.
11: Давайте не будем забывать о том, что у нас налоговый режим самозанятый, которым очень часто пользуются те, кто легально сдают квартиры в аренду, он вообще-то у нас экспериментальный, и эксперимент заканчивается в 2028 году. Закрывать, скорее всего, этот режим не будут, но поднимаются вопросы по его адаптации. Например, по введению каких-то страховых взносов, либо по приведению налоговой базы к 6%. То есть какие-то мысли в ту сторону, они там есть. В целом-то и НДФЛ могут приподнять, а чего бы нет-то. Нам всегда говорят, что 13% это очень маленькая цифра. Поэтому я думаю, что сейчас трогать граждан так обильно государство, наверное, не будет, а посмотрят на результаты 2027 года.
7: Есть несколько моментов. Надо помнить, что при продаже недвижимости НДФЛ платится не на сумму продажи, а на сумму прибыли от сделки. Но платить НДФЛ не нужно, если уже истек минимальный срок владения. Это 3 года для единственного жилья и 5 лет, если жилье не единственное. Если, к примеру, в браке есть совместное имущество в виде купленной квартиры, и в собственности у одного из супругов есть еще одна, она уже не будет считаться единственным жильем. Еще один момент. Когда предстоят первые выплаты налога по новым правилам? Здесь есть нюансы, говорит адвокат, руководитель налоговой практики, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting Екатерина Болдинова.
13: Те сделки, по которым налогоплательщик обязан отчитаться, мы продали недвижимое имущество, совершили сделку с долями, акциями и так далее, то мы сдаем декларацию за 2027 год в срок до 30 апреля 2028 года и налог уплачиваем до 15 июля 2028 года. Но это только первая итерация. Затем уже осенью налоговый орган, собрав все данные о наших доходах, довыставляет нам вместе с налогом на доходы физических лиц на депозиты, банковские вклады, эту дополнительную сумму. Платы, можно сказать, будет две. Первая летняя серия, когда мы оплачиваем явные свои доходы, такие по большим сделкам. И вторая серия, это уже дополнительный дорасчет.
7: По словам юристов, доходов, не облагаемых НДФЛ, становится все меньше. Это пособия и компенсации, наследство и дарение, маткапитал и алименты, гранты и стипендии. И опять же, прибыль от продажи недвижимости при соблюдении минимального срока владения. Евгений Перельчук, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
9: Армия США готовится к военной операции на Кубе, утверждает CBS News. По сведениям телеканала, который ссылается на закрытое письмо командования резерва армии США, американские военные уже ведут логистическую подготовку. Сама Куба в письме не упоминается. Вывод о возможной операции на острове журналисты сделали самостоятельно. О возможности военного вторжения США на Кубу рассуждает профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко.
14: Речь, конечно, не пойдет о том, что подплывет авианосец, вылетят вертолеты, высадится там 10 тысяч десантников и начнется стрельба. Нет, этого не будет. Представить себе, что Соединенные Штаты начнут ракетами обстреливать военные базы Кубы, тоже, в общем, довольно сложно, потому что у Кубы есть свои ракеты, и даже если они серьезно не навредят Соединенным Штатам, то хотя бы одна ракета, долетевшая до Кью-Эста или там до Майами, уже будет похоронным звоном для Трампа. Поэтому я думаю, что это невозможно. Но вот военные интервенция, как мы это себе представляем по учебникам или там по старой истории Соединенных Штатов. Разумеется, ЦРУ и там разведуправление Министерства обороны напряженно думает над тем, чтобы повторить операцию, которая прошла в Венесуэле. Это идеальный сценарий, конечно, заменить одного лидера, найти предателей вокруг него и, так сказать, признать их легитимность. Но, в общем, отличие от Кубы от Венесуэлы состоит в том, что в Венесуэле власть была, откровенно говоря, слабой, народ был настроен против власти. Что касается Кубы, то там ситуация совсем другая. И патриотизм, и единство вокруг власти. Есть трудности, с которыми они живут не как венесуэльцы 5 лет, а уже 50 лет. Поэтому я думаю, что счастье – это такой поток сознания, который периодически идет от Трампа или от его команды по поводу того, как хорошо могла бы выглядеть Америка, если бы она использовала свою силу.
9: Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ. А в Южном командовании вооруженных сил США на запрос CBS News отказались комментировать возможную подготовку военной операции на Кубе, сославшись на соображения оперативной безопасности.
19: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире «Радио не на словах, а на деле». Другим наука. Сергеем Корзуном.
12: Первые устройства механизированного перевода были независимо запатентованы Петром Троянским в Советском Союзе и Жоржем Арцруни во Франции в 1933 году. В 1949-м математик Уоррен Уивер предложил использовать для этого статистические закономерности языка. В 1954-м публичная демонстрация в США автоматического перевода с русского на английский породила ожидание скорого прорыва. Но через 12 лет доклад Национальной академии наук резко охладил финансирование американских проектов. Многие перечисленные в нем фундаментальные проблемы – многозначность, контекст, смысл – остаются не полностью решенными и сегодня. С конца 80-х, когда оцифровывали языковые корпуса, попробовали статистический перевод, выбирая самые вероятные последовательности слов. В 2016-м Google объявил переход к нейросетевой системе. Но даже современные большие языковые модели в тестах не всегда превосходят специализированные системы, которые заточены под требуемый тип перевода. Саму адекватность перевода без указания его цели оценить нельзя. Для простого новостного сообщения стилистические неточности не так важны, а для медицинской инструкции ошибка может стать критичной.

0: Эти вызовы от крупных российских банков, если те не подключат обязательную платную маркировку. Однако финансовые организации считают, что платить за нее они не обязаны, поэтому маркировать звонки должны операторы за свой счет. Минцифры, по данным Коммерсанта, обратилась в Центробанк, чтобы регулятор надавил на крупнейшие финансовые организации. Валерий Убадоев продолжит.
1: Операторы «Большой четверки» в обращении к Минцифре указали, что 90% российских банков и почти все другие компании уже заключили договоры на маркировку исходящих звонков. Крупнейшие банки, однако, этого не сделали. При этом именно они генерируют большую часть вызовов. И если вопрос не будет урегулирован до 15 октября, то звонки без маркировки, как того требует законодательство, операторы не будут пропускать до абонента. На данный момент можно заметить, что при звонках от номеров банков, а они у них узнаваемые, на экране высвечивается надпись «Звонок без маркировки». К таким мерам операторы прибегли еще в конце января этого года. При этом крупные банки трактуют закон по-другому. По их мнению, платить за маркировку они не обязаны. И они настаивают на этой позиции уже несколько месяцев, продолжает генеральный директор аналитического агентства «Бизнес.Дром» Павел Самиев.
2: Многие вопросы, многие запросы от банков тяжело перевести исключительно на альтернативные варианты. Пуши, там, сообщения в приложениях и так далее. Исходя из законодательства, на самом деле операторы связи должны это делать, и обязанности у инициаторов звонков в том, что именно они оплачивают и обеспечивают маркировку, вообще-то ее нет с точки зрения законодательства. Это прописано уже в подзаконном акте, в постановлении, и корректность этой интерпретации вызывает большие сомнения. В общем, вопрос очень неоднозначный. Банки в целом, я думаю, все-таки правы с точки зрения интерпретации требований законодательства, что не они должны инициировать маркировку и оплачивать.
1: При этом к тому, как операторы тарифицируют маркировку, тоже есть вопросы, указывают эксперты, опрошенные Бизнес.ФМ. Они берут деньги с компании за любой исходящий звонок. Неважно, дошел он до абонента, отклонили его, или же он ушел в голосовой ящик. А вот крупнейшие банки со своими массовыми обзвонами могли бы тратить на маркировку по 1 000 000 000 рублей в год. Но это только предположения и примерные оценки. Плюс ко всему этому, звонки все же нужны именно самим банкам. Да, они могут уведомить клиента о каких-то важных для него вещах, но в большинстве своем это сообщение о, в кавычках, эксклюзивном кредите, новых условиях вкладов и прочая рекламная информация. И, что немаловажно, нередко банки привлекают к таким звонкам различных контрагентов, которые также не маркируются, говорит гендиректор группы компаний Comnews Леонид Коник.
3: Из личного опыта я довольно часто получаю звонки как бы от банка, но человек честно каждый раз говорит, что я представляю банк такой-то, и на мой прямой вопрос, являетесь ли вы сотрудником этого банка, ответ следует, нет, не являюсь. И звонки эти всегда происходят с неопознанных мобильных номеров. Как ввести в жесткие рамки закона вот таких контрагентов, мне лично не очень понятно, потому что весьма вероятно, подобные люди или подобные колл-центры могут работать одномоментно в интересах десятка банков, а также других компаний. Должны ли они менять маркировку при каждом звонке? Наверное, так не очень работает. Потребители как страдали, так и будут страдать от массового спама со стороны банков с навязчивым предложением разнообразных, обычно непрошенных услуг. Вопрос опять к регулятору. Надо явно как-то вгонять в рамки закона.
1: Эксперты указывают, что у операторов в этом споре все же более сильные позиции. Они контролируют звонки, которые нужны в первую очередь самим банкам. От платы за маркировку уклоняются именно крупнейшие. Другие финансовые организации свои договоры с операторами уже заключили. Поэтому, столкнувшись с угрозой отключения звонков в принципе, банки, скорее всего, начнут платить. Но окончательное решение зависит от позиции Банка России, говорят эксперты. Валерий Убадоев, Дарья Горшкова, Маргарита Юдина, Бизнес.ФМ.
0: Ушел из жизни Алексей Козлов, легенда российского джаза. Выдающийся джазовый саксофонист, композитор, народный артист скончался в кругу семьи на 91-м году жизни в результате болезни. О том, какую невероятную творческую жизнь прожил Алексей Козлов, Светлана Чередникова.
4: Алексей Козлов родился 13 октября 1935 года в Москве. Пережил войну, учился в музыкальной школе по классу фортепиано. Сам научился играть на саксофоне и отжигал на нем на студенческих вечеринках. Но музыкальная карьера встала на паузу. Козлов окончил Московский архитектурный институт, а спустя почти 20 лет заочно и Московское областное музыкальное училище. После учебы в МАРХИ он работал научным сотрудником отдела теории дизайна Всесоюзного научно-исследовательского института технической эстетики, а параллельно пианистом на неофициальных концертах. Больше полувека назад Козлов основал первый в СССР профессиональный джаз-рок ансамбль «Арсенал». Он большой экспериментатор, который всегда чувствовал и опережал время. Признавался, что в юности мечтал быть моряком, но, услышав Глена Миллера, решил стать джазменом. Вообще, много событий в его жизни, в искусстве, связано со словом «первый». Первым создал джаз-рок ансамбль, через который прошли сотни музыкантов. Первым в Советском Союзе исполнил рок рок-оперы «Иисус Христос Суперзвезда».

0: что было очень смело. Первым в стране попробовал себя в брейк-дансе. Наконец, он главный герой первого советско-американского телемоста. Как это было, в интервью главному редактору «Бизнес ФМ» Илье Капелевичу несколько лет назад рассказывал сам Алексей Семенович.
1: Уже мы работали «Арсеналом», и вдруг ко мне на квартиру заявился представитель американского посольства и сделал мне предложение участвовать в телемасте. Это происходило в Останкино все. Тогда руководителем телевидения был Лапин, который просто ненавидел Америку и ненавидел джаз. В Америке этот сигнал длился всего минут 15-20. И вот нам надо было успеть быстро исполнить то, что мы хотели. И мы успели это исполнить, и это потом транслировалось по всему миру, кроме Советского Союза.
0: Творчество Козлова и «Арсенала» вызывало немало вопросов у советских властей. Но он прорывался через запреты и делал свой джаз не просто узнаваемым авторским стилем, но и поиском новых форм и звучаний. Он воплощал музыку в успешные творческие проекты. Среди них джазовые фестивали, а еще из джаза выросла культовая площадка – клуб Алексея Козлова в центре Москвы. На вечера с его участием всегда было сложно достать билеты. Он был полон юности и задора, и внешне, и внутренне. Разговаривал со зрителями своим саксофоном. И это было похоже на спектакль, который он играл так, что остаться равнодушным было невозможно. Говорит пресс-секретарь Алексея Козлова Виктория Лихтина.
2: Только отметили 90-летие и готовились в октябре отмечать его 91-й год. Только мы обсуждали с ним, что он хочет прожить до 100 лет, что еще так много всего нужно успеть сделать. Ощущение, что ушел огромный человек, глыба. Человек, который присутствовал в клубе вот во всем. Независимо от того, выходил ли он на сцену по пятницам со своим «Арсеналом», просто находился где-то в гримерке у нас или пил чай за барной стойкой. Все постоянно получали от него какой-то невероятный заряд энергии. Это удивительно любопытный человек, который, кем бы он ни заинтересовался, он будет изучать вопрос досконально. Ощущение, что он человек энциклопедических знаний, и при этом в нем не было какого-то менторства, что ли.
0: Алексей Козлов писал музыку для театральных постановок и кино, занимался публицистикой. Он автор более 120 инструментальных произведений и нескольких книг. Маэстро оставил после себя целую музыкальную школу. На четырех сценах его клуба звучит музыка, которую он любил. Выступают музыканты, для которых его творчество стало частью профессионального пути. Светлана Чередникова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
3: Робособаки вышли в люди. Первую робособаку в качестве патрульного заметили в Покровском Стрешнево. А главная задача у него, как отмечает издание «Москвич.Маг», замечать то, что может заинтересовать службы безопасности. Людей в запрещенных зонах, признаки вандализма, граффити, нарушения правил парковки или другие нештатные ситуации. Робот оснащен камерами и при возникновении нештатной ситуации передают картинку оператору ситуационного центра. При необходимости с органами правопорядка можно связаться через динамик, установленный на роботе, а громкоговоритель позволяет использовать его для оповещения людей. Робот рассчитан на работу при морозах до минус 35. Одного заряда хватает примерно на 3 часа движения. Комментирует гендиректор компании Neval AI, автора телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
4: Я думаю, что надо рассматривать таких собак просто как источник дополнительного видеоматериалов. У нас есть камеры, которые стационарно расположены на улице. Есть сейчас камеры, которые снимают общественного транспорта, то есть, например, автобусы и трамваи. Они дополнительно снимают материалы движения. Но все равно они как бы находятся в рамках каких-то маршрутов, ну и больше снимают именно автомобильную динамику. Но это, соответственно, может быть проект, который позволяет получать больше материалов с ракурса обычного человека. Логарифмически можно много событий доставать сейчас с камер, но какой-то практический смысл в этом может существовать, только если это будет какое-то массовое решение. Пока не очень понятно, насколько оно таким станет. Потому что есть много сложностей, связанных с тем, как такие системы обслуживать, их надо как-то заряжать, у них должны быть какие-то базовые станции. С этим есть вопросы, и действительно климат, например, очень сильно на это влияет. То есть зимой, там, когда снег выпадает, это создает сложности для роботов. Поэтому я думаю, что это пока такой очень ранний пилот, который, если вдруг он покажет какие-то позитивные результаты и его решат масштабировать, то тогда это может иметь какое-то значимое влияние.
3: Алексей Хохунов, гендиректор компании Neval AI. Изначально об этом эксперименте говорили еще в августе 26-го. Создатели пояснили, что если все пройдет успешно, такие робопсы в перспективе смогут контролировать целые территории районов. Сообщалось о планах протестировать таких робособак в районе Сбер-Сити. Подобные технологии также применяются для охраны инфраструктурных объектов, складов и стройплощадок.
5: Культ на личности. Лица на банкнотах. Первым человеком, покорившим Эверест, стал новозеландский альпинист Эдмунд Хиллари. В 1953 году он принял участие в британской экспедиции, куда входило 400 человек. Однако, добравшись до отметки в 8 километров, почти все участники были вынуждены остаться в базовом лагере из-за истощения и непогоды. Лишь Хиллари и его напарнику удалось взойти на самую вершину. Мир был потрясен сообщением о покорении крыши мира 2 июня, в день коронации Елизаветы II. Впоследствии молодая королева пожаловала участников экспедиции в рыцари. Американский журнал «Тайм» включил Эдмунда в сотню самых влиятельных людей 20 века. А в 1992 году портрет Хиллари появился на банкнотах достоинством 5 новозеландских долларов.
6: Культ на личности. На Бизнес FM. 5 миллионов долларов забыть в такси. 8 миллионов выбросить в мусор. 100 миллионов перевести не туда, опечатавшись в цифре. Когда цена невнимательности – целое состояние. Истории шокирующих потерь в специальном проекте «Легко ушло». Скоро на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: У микрофона Сердар Авликулиев. Поспред России при ООН Василий Небензи заявил, что секретариат организации не предоставил ясных ответов на запросы Москвы по событиям в Буче. По его словам, представители России получали на эту тему только отписки. Двусторонний товарооборот России и Китая по итогам года установит новый рекорд, заявил посол КНР в Москве Джан Ханкуэй. За январь-август текущего года объем двусторонней торговли достиг 185 миллиардов долларов, увеличившись на 28% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сказал дипломат на приеме по случаю 77-й годовщины образования КНР и установления дипломатических отношений между Китаем и Россией. Посол также подчеркнул, что доля расчетов в национальных валютах двусторонней торговли превышает 99%. Председатель КНР Си Цзиньпинь и президент США Дональд Трамп в ходе переговоров достигли договоренности расширять содержание двусторонних отношений стратегической стабильности. Об этом сообщило центральное телевидение Китая. Си Цзиньпинь находится с первым за 11 лет госвизитом в Штатах. В четверг он провел в Белом доме переговоры с Трампом в узком и расширенном составах. Сборная России стала победителем медального зачета чемпионата Европы по боксу, который завершился в Софии. Российские боксеры завоевали 7 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые награды. Всего на счету россиян 15 медалей, что также является лучшим результатом турнира. Второе место в медальном зачете заняла сборная Турции. 4 золотые, 1 серебряная, 5 бронзовых медалей. Третьей стала команда Азербайджана. 2-1-2. Турнир в Софии под эгидой World Boxing проходил с 17 по 25 сентября. Сборная России выступала на нем с флагом и гимном страны. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Первое заседание Госдумы нового созыва пройдет 30 сентября. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что повестка дня очень велика, поэтому важно не допускать перерывов в работе парламента после выборов. Арестованный 11 мая в Индии танкер «Юнити» с российским экипажем на борту пережил сильный шторм. По данным диппредставительства, угрозы жизни моряков нет, однако их родные и друзья почти в отчаянии. Первая леди Китая посетила Вашингтон впервые за 11 лет. И американская пресса обращает внимание, что Пен Лиюань продемонстрировала мягкую силу китайской дипломатии. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Первое заседание Госдумы нового созыва пройдет 30 сентября. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что повестка дня очень велика, поэтому важно не допускать перерывов в работе парламента после выборов. Ранее пресс-секретарь президента сообщил, что Владимир Путин поддержал кандидатуру Вячеслава Володина на пост председателя Нижней палаты. «Единая Россия» увеличила свое представительство в Госдуме, но в целом 9-й созыв будет не слишком сильно отличаться от 8-го.
6: Подробности.
8: Вячеслав Володин возглавит Нижнюю палату уже в третий раз подряд. Изменения будут среди его заместителей-однопартийцев. Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев сообщил, что на пост вице-спикера выдвинут Виталий Савельев. Он перейдет на работу в Госдуму с поста вице-премьера правительства. В Госдуме нового созыва единороссы будут возглавлять 20 комитетов из 34. Число самих комитетов увеличится. Комитет по законодательству и госстроительству разделят на два. Павел Крашенинников возглавит комитет по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству, а другой депутат Единорос Юрий Петров станет председателем комитета по уголовному и административному законодательству. Совершенно новый комитет по цифровому развитию и искусственному интеллекту достанется еще одному депутату от Единой России Александру Сидякину. При этом многие главы комитетов в новой Госдуме останутся прежними.
3: 9-й созыв Госдумы будет продолжением 8-го, считает политолог Павел Скалинчук.
9: «Единая Россия» получила 20 комитетов. В принципе, они взяли себе все, что хотели. А оппозиции достанется все, что осталось. Но, тем не менее, это довольно-таки серьезные комитеты. Например, у коммунистов снова будет комитет по аграрно-промышленной политике. Это коммунист Кашин возглавляет. У них же будет комитет, который занимается вопросами миграции. Это Леонид Калашников. У ЛДПР останется комитет по труду и социальной политике. Пока не ясно, кто конкретно возглавит, но тем не менее вся социальная повестка проходит именно через него, и в том числе вопросы, связанные с ветеранами СВО. Для бизнеса важен комитет по собственности, поскольку в него входят корпоративные отношения. Он может перейти либо к ЛДПР, либо остаться у коммунистов. Ну, плюс ко всему у нас есть комитет по финансовому рынку, который уже 2 созыва возглавляет представитель «Справедливой России» Анатолий Аксаков. Партия выступила не очень хорошо на выборах, но Аксаков победил у себя на округе, поэтому его кандидатура также, мне кажется, такая очевидная. А так, в целом, я думаю, что комитеты распределятся по тому же принципу, как были. Госдума у нас очень спикероцентричная и продолжит ее возглавлять Вячеслав Володин, поэтому я думаю, что 9-й созыв во многом это продолжение 8-го.
3: Павел Скалинчук, политолог. Вячеслав Володин создал временную группу по подготовке первого заседания Госдумы 9-го созыва. Группа начнет свою работу уже в субботу утром. Арестованный 11 мая в Индии танкер «Юнити» с российским экипажем на борту пережил сильный шторм. Об этом сообщило Генконсульство России в Калькутте. По данным диппредставительства, угрозы жизни моряков нет. Однако их родные и друзья почти в отчаянии. Они говорят, что морякам приходится есть по 4 картофельных в день. Условия жизни экипажа, среди которых совсем юные практиканты, весьма плохи. Судно сломано, а ни российские, ни индийские власти не помогают. Продолжит Диана Чебанова.
10: Капитан «Юнити» сообщил, что они с экипажем пережили сильный шторм. Теперь судно дрейфует в сторону берега. Главный двигатель неисправен. Танкер с 19 российскими моряками и 2 гражданами Египта арестовали в индийском порте Парадип еще 11 мая из-за финансовых претензий к судовладельцу, коммерческого спора между зарегистрированными в ОАЭ компаниями. У судовладельца накопились долги по топливу и обслуживанию судна, но найти его не удается. Свой экипаж он бросил. И вот 5 месяцев моряки не могут выйти на сушу и вернуться домой. Их держат как заложников, рассказала Business FM мать одного из самых юных членов экипажа. Она попросила не называть ее имени.
11: Связь вообще ужасная. Там сын, ну вот по Максу пару сообщений было, что ужасная непогода была, что их там штормило, бросало. Немножко хотя бы стихия потихоньку стихает. Доставка продуктов была в августе у них последняя. До конца сентября вот с трудом, с натяжкой должно бы хватить. Заявку уже на следующую. Он говорил, что вроде бы делали, но очень хочется, чтобы она не потребовалась. Это просто вот ужас, это какое-то издевательство. Индийская российская сторона всячески затягивает этот процесс. Они не хотят отпускать наших ребят, хотя страховая им говорит, что мы все расходы берем на себя, только отпустите экипаж. Разрешение на репатриацию не дают, на швартовку не дают. Всячески оттягивают, все эти заседания переносят. Судовладелец с момента ареста судна, он просто пропал, он не выходит на связь. Он просто вот бросил судно, бросил людей на этом арестованном судне и просто вот пропал.
10: При этом у всех членов экипажа, включая капитана, контракт уже закончился. Перед ними у беглеца-судовладельца тоже долги по зарплате. Судно ходит под флагом Камеруна. Индийская сторона проводит судебный процесс, и он затянулся. Генконсульство России делает все возможное, чтобы помочь, но безрезультатно. Психологическое и физическое состояние моряков тяжелое, говорит представитель страховой компании «Антарика» Денис Шашкин, который оказывает помощь в вызволении моряков.
12: У меня там работает однокурсник капитаном. Почему-то индийские власти по формальным основаниям не дают судну даже встать к причалу. Уже списан один из членов экипажа по здоровью, сложная история с сердцем, остальные все на борту. Индийские власти даже не дают возможности списания части экипажа, чтобы оставить минимальный состав, который разрешен по конвенции. Фактически не хочет администрация порта помогать. Куча написано жалоб. Мы помогали, много консультировали. Страховщик в данный момент включился, он не самоустранился, но он ждет решения суда. Подан коллективный иск экипажем в суд на судовладельца и с ходатайством о постановке к причалу. Этот суд идет в данный момент, и результата нет.
13: В каком состоянии экипаж сейчас?
12: Не очень хорошее состояние. То есть у них запасы заканчиваются. Там только аварийно их пополняют. То есть когда уже совсем плохо, судно находится в нерабочем состоянии. Экипаж имеет ненадлежащие условия ни труда, ни жизни. Не соблюдаются точно нормы конвенций, которые должны регулировать вот их состояние на борту. Люди там просто фактически заложники.
10: Юнити застрахована в компании «Согласие». По словам опрошенных бизнес-ФМ родных и друзей моряков, страховщик активно помогает вызволить и отправить моряков в Россию. Но с индийской стороны непробиваемая стена. Денис Шашкин говорит, что одинаковые отказы приходят на десятки запросов и жалоб. Но останавливаться нельзя. Единственный выход – постоянно привлекать внимание, говорит эксперт по международному морскому праву, владелец группы компании «Инмарин» Кирилл Маслов.
14: Ситуация с блокадой моряков на задержанном арестованном судне, она очень распространенная, негативная, но, к сожалению, распространенная, когда моряки фактически становятся заложниками коммерческого ареста. Судно арестовано по коммерческому требованию, связанному с неоплатой топлива. Практически из-за этого страдают моряки, но право на репатриацию для моряков гарантируется не только самим судовладельцем, но и государством флага, государством порта судозахода, государством гражданства этих моряков. К сожалению, на практике до момента, когда до конкретных людей, до моряков доходит помощь государству, доходит очень много времени. Здесь морякам не остается ничего, кроме того, как привлекать к себе внимание, писать жалобы, обращения, настаивать на том, чтобы их вернули домой. Моряки могут не ограничиваться в том, у кого просить защиты. Скорее, они должны это делать постоянно, непрерывно, регулярно, привлекая к себе внимание.
10: Очередное слушание по делу о репатриации российских моряков прошло 21 сентября. Сейчас сообщается, что решение индийские власти примут на следующей неделе. Но подобные обещания уже звучали. И каждый раз срок переносился. Диана Чебанова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
3: Первая леди Китая посетила Вашингтон впервые за 11 лет. Американская пресса обращает внимание на то, что обычно жены председателей КНР не публичные фигуры. Однако в ходе визита Си Цзиньпина в Вашингтон его супруга Пен Ли Юань продемонстрировала мягкую силу китайской дипломатии. И, конечно, не удалось избежать сравнения с Меланией Трамп, женой американского президента. Валерий Убадоев продолжит.
15: Американо-китайские отношения на данный момент довольно напряженные. Давление оказывают торговые споры, ситуация вокруг Тайваня, технологическая гонка и другие факторы. Но супруга Си Цзиньпина Пен Ли Юань создавала образ более мягкого, дружески настроенного Китая. В четверг Пен Ли Юань и Мелания Трамп оставили своих мужей на переговорах в Белом доме и посетили Национальный музей азиатского искусства. Там перед ними выступил детский хор с народной китайской песней. Пен Ли Юань тихо подпевала, а потом повернулась к Мелании Трамп, обменялась с ней парой фраз без переводчика, и они вместе посмеялись, отмечает Associated Press. Посол Китая в США Се Фэн сообщил, что жена Си в музее призвала американских подростков продолжать изучать китайский язык и культуру, чтобы, цитата, «стать посланниками дружбы между Китаем и США». Сам факт того, что визит состоялся и присутствовала жена Си, очень важен, говорит политолог, публицист, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
16: Мы видим, что Дональд Трамп встречал у трапа самолета лично Си, его супругу. Она впервые приехала за 11 лет. Это очень важная история, потому что она показывает и символизм, и то, что стороны готовы проявлять друг другу и по форме уважения, что очень важно для китайской стороны. Потому что американцы очень часто не понимают такие моменты, они больше про содержание, про сделки, про деньги. Но иногда очень важно понять еще, что для других стран и для других культур и цивилизаций важна форма, и очень часто она даже важнее содержания. Что касается самого визита, это уже шестой визит. Сам факт визита, он важен, да, особенно то, что и супругу господин Си взял. Но пока мы видим слишком много «но», которые играют и против США, и против Китая с точки зрения того, что смогли бы они договориться или нет.
15: 63-летняя Пен Ли Юань – знаменитая в Китае певица и актриса. На момент знакомства с Си Цзиньпином в 1986 году она была гораздо известнее своего будущего мужа. Поженились они год спустя. Это уже вторая жена Си. Первой была дочь китайского посла в Великобритании, но с ней он развелся незадолго до встречи с Пен Ли Юань. Примечательно, что в 18 лет Пен Ли Юань вступила в ряды Народно-освободительной армии Китая. Благодаря этому они узнали как об исполнительнице военно-патриотических песен. Регулярно выступала на государственном телевидении и уже в довольно молодом возрасте обрела статус практически национальной знаменитости. А вместе с продвижением мужа по карьерной лестнице о Ли Юань узнали уже точно все. В Китае у нее есть даже прозвище – «Фея Пион». Этот цветок в Поднебесной особо почитаем. Также он используется в императорской символике. Армейское прошлое, кстати, не забылось. У Ли Юань есть воинский чин, соответствующий званию генерал-майора. Вашингтон-Пост сравнивает двух первых леди Китая и США. Обе были известными еще до замужества. Одна супермодель, другая певица и актриса. А на государственном ужине одеты они были по-разному. Мелания Трамп в брюках, блузке и туфлях от именитых брендов, что выглядело современно. А Пен Ли Юань была в красном платье в пол, напоминающем минимизированный традиционный китайский наряд. У Си Цзиньпина и Пен Ли Юань есть дочь, Си Минзе. По некоторым данным, она училась в Гарварде, на публике она не появляется. И в целом пресса обращает внимание на то, что и о китайских первых леди обычно никогда ничего не слышно. Продолжает директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.
17: Она несколько более публична, чем супруги предшествующих китайских лидеров. Тем не менее, какой-то информации о ее самостоятельной активной роли во внутренней политике нет. Несомненно, она имеет свое влияние просто в силу того, что она жена Си Цзиньпина. Она, конечно, умеет произвести очень позитивное впечатление, и, в общем-то, это на протяжении всей политической карьеры Си Цзиньпина многими отмечалось. Несомненно, это так. Она представительно умеет держаться на публике. Это все важная, такие сильная сторона.
15: Как отмечает Рейтер, в Китае все прекрасно помнят жену Мао Цзэдуна – Цзян Цин. Из-за ее публичности и из-за того, что она занимала руководящие должности, после смерти Мао ее причислили к так называемой «банде четырех», которая пыталась узурпировать власть по нынешней официальной китайской версии. Цзян Цин приговорили к смертной казни, которую заменили на пожизненный срок. Затем ее освободили по состоянию здоровья, но вскоре она покончила с собой в больнице. Китайские первые леди с тех времен и стараются держаться в тени. За исключением Пен Ли Юань. Валерий Убадоев, Марина Лимаева, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
6: Реклама. Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем лето», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
18: Вот сентябрь пришел. Лето как не бывало. В Максидоме пора больших скидок настала. На посуду цена в половину упала. Я купил бы там все, но в шкафу места мало. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
19: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ОСЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Пока звучит этот текст, мир выпьет 200 тысяч чашек кофе. Успеть за 10 секунд на Business FM. Business FM. Карьера.
20: с Ольгой Дементьевой.
21: «Помогите найти мне работу». Именно так часто начинаются письма, которые получают хедхантеры. И уже в этой первой фразе скрывается распространенное заблуждение. Многие уверены, что существует специалист, который способен буквально устроить человека на работу. Было бы здорово, если бы это работало именно так. Но рынок труда устроен иначе. Давайте обсудим, почему никто не может гарантировать трудоустройство. Что может сделать хороший карьерный консультант? Например, увидеть сильные стороны, доработать резюме, подготовить к собеседованию, разобраться, почему поиск работы затянулся. Но если вам обещают гарантированное трудоустройство за месяц или два и просят оплатить эту услугу заранее, то это повод насторожиться. Дело в том, что решение о найме принимает не консультант, его принимает работодатель. И кроме опыта, рекомендаций и профессиональных компетенций, есть еще множество факторов, которые невозможно предсказать. Иногда их называют просто химия. На встрече становится понятно, совпадают ли ожидания компании и кандидата. Теперь о хедхантерах. Их тоже часто воспринимают как людей, которые обязаны найти работу каждому, кто к ним обратился. На самом деле задача хедхантера совсем другая. Он представляет интересы работодателя, изучает рынок, понимает, кто из специалистов действительно силен и помогает компании найти лучшего кандидата под конкретную задачу. Да, знакомство с хедхантером может однажды привести к предложению, но никто не станет обещать его заранее. Карьерный консультант работает на стороне соискателя, хедхантер на стороне бизнеса. И это принципиальная разница. Поэтому используйте консультации по назначению, чтобы понять свою стоимость на рынке труда, проверить, насколько убедительно звучит ваша самопрезентация, чтобы посмотреть на себя глазами работодателя и, возможно, скорректировать стратегию поиска.
20: Карьера на Бизнес FM.
3: Вы слушаете Бизнес FM. Политолог Александр Кынев, признанный ранее иноагентом, арестован по делу о сбыте наркотиков в крупном размере. Максимальное наказание по этой статье – 20 лет лишения свободы. Свою вину политолог не признает. Александр Кынев известен как специалист по региональным политическим процессам и выборам.
20: Подробности.
8: 51-летний Александр Кынев окончил с отличием отделение политологии филфака МГУ, но еще будучи студентом, в середине 90-х начал работать как политический консультант и политтехнолог. Он был главным экспертом по работе с регионами партии «Яблоко». В 99-м баллотировался в Госдуму по партийным спискам, но не прошел. После выхода из «Яблока» пытался продолжить политическую карьеру в ныне несуществующей партии «Слон». Несколько лет возглавлял аналитический отдел ассоциации «Голос». Эта организация признана иноагентом, а ее международная структура нежелательной. Преподавал в Высшей школе экономики, сотрудничал в качестве эксперта с Комитетом гражданских инициатив Кудрина. Входил в научно-экспертный совет при председателе ЦИК России. Совет упразднен в 2020 году. В феврале этого года Минюст внес Кынева в реестр иностранных агентов за распространение недостоверной информации о политике российских властей, сотрудничество с иноагентами и нежелательной организацией. Политолог пытался обжаловать статус иноагента в суде, но безуспешно.
3: Подробности уголовного дела, по которому был арестован Александр Кынев, пока неизвестны. Защита будет обжаловать меру пресечения, сообщил Бизнес ФМ адвокат политолога Михаил Бирюков.
22: Он арестован с обвинением в покушении на сбыт наркотических средств. Вину свою он не признал. Арест будет обжалован. Ну и мы будем бороться за его свободу, за снятие обвинений. Считаю, что обвинение не подтверждается материалами дела в том объеме, в котором мы видели. Ну, я думаю, что в течение 2 недель апелляция должна будет состояться. У нас есть 3 дня на подачу апелляции. И в течение 2 недель, я думаю, Московский городской суд рассмотрит апелляцию.
3: Адвокат Михаил Бирюков. Минюст ранее сообщал, что Кынев проживает за рубежом, однако сам политолог в соцсетях утверждал, что находится в России. На минувшей неделе он заявил, что ходил голосовать на свой участок. Российский рынок акций снижался в пятничную сессию. Индекс Мосбиржи в начале торгов, топтавшийся вокруг отметки 2300, начал скользить вниз и на закрытии находился на отметке 2270, потеряв 1,78%. Накануне рынок негативно отреагировал на представленный Минфином и одобренный правительством проект бюджета на следующий год. Ноябрьский фьючерс на Brent откатился ниже $105 за баррель на новостях о том, что США и Иран рассматривают возможность заключения сделки, которая могла бы обеспечить восстановление восстановления поставок нефти через Армуз. Рубль в пятницу днем укреплялся перед выходными и перечислением в бюджет основных налогов месяца. Итоги дня и недели обсудили с директором по работе с состоятельными клиентами БКС «Мир инвестиций» Тимуром Хайрулиным.
0: Главным событием недели стало предложение Минфина, заложенный бюджетный дефицит 2%, что в принципе немного, но сбалансированность бюджетной конструкции будет осуществляться за счет роста налогов. И рынок, естественно, негативно отреагировал на это. Ну вот падали и Росфал, и Норникель, и Фосагро, потому что объем изъятий у них будет составлять около 100 миллиардов рублей в год, что в принципе существенно. В целом, в отсутствие какого-либо прогресса по мирному треку, также рынок торгуется в боковой динамике, даже с небольшой нисходящей динамикой, ситуация не слишком оптимистическая. Но если говорить о положительных моментах, то, безусловно, положительным моментом являются относительно высокие цены на сырье, цены на нефть выше $100 за баррель и достаточно высокие цены на остальное коммодити, то есть это и никель, и медь, и алюминий. Это, в общем-то, благоприятно для экспортеров. Также курс рубля относительно комфортный, поэтому это плюс для экспортеров. Но в целом политические риски, наверное, перевешивают этот позитив, и к тому же ставка пока остается достаточно высокой.
3: США и Иран рассматривают возможность заключения сделки. На этом фоне дешевеет Brent. А какое влияние это может оказать?
0: Консенсус прогноз аналитиков на 2027 год составляет около $70 за баррель, то есть потенциал снижения нефти при завершении конфликта около $30 за баррель. То есть на рынке будет дисбаланс, который будет устраняться за счет коррекции цен на нефть. Но другой вопрос, что для этого должен завершиться конфликт. Пока стороны пытаются найти решение, но окончательное решение еще не найдено.
3: Тимур Хайрулин, директор по работе с состоятельными клиентами БКС «Мир инвестиций». Даже если США договорятся с Ираном и пролив откроют, российская нефть до конца года будет продаваться с хорошей наценкой, отмечает директор аналитического департамента «Цифроброкер» Наталья Пырева.
1: Продолжаем следить за ситуацией, но если соглашение будет достигнуто, важно понимать, что для того, чтобы рынок наполнить обратно выпавшим и объемным предложением, потребуется время. Поэтому моментально, даже если эмоционально цены будут резко снижаться, то как бы фундаментальная стоимость все равно будет находиться какое-то время, в течение нескольких месяцев, все равно на более повышенном уровне. Для российской экономики, для российских нефтяников это, безусловно, позитив. Весь 26-й год сложится для них достаточно успешно.
3: Про рубль поговорим. В краткосрочной перспективе вот это укрепление рубля может ли привести его к какому-то потолку?
1: В перспективе октября рубль продолжит стабилизироваться, как это мы наблюдали в сентябре после такого волатильного августа, потому что сейчас как раз-таки поступают экспортные притоки валюты от того же нефтегазового экспорта по более высоким ценам. Сейчас приходит более высокая выручка. При этом спрос на иностранную валюту несколько снизился. Ну, с одной стороны, сошел на нет сезон отпусков, а с другой стороны объем покупок валют со стороны банков России тоже значительно уменьшился. Он сейчас в октябре, вероятно, чуть подрастет, опять же, из-за того, что более высокие цены на нефть. Но глобально, полагаю, что все-таки мы будем находиться в диапазоне 83-86 за доллар, вот именно на горизонте октября, а в последующем все-таки, вероятно, тенденция к ослаблению умеренному возобновится.
3: Директор аналитического департамента «Цифроброкер» Наталья Пырева. Официальный курс доллара США, установленный Центробанком с 26 сентября, 84.34. Курс китайской валюты по отношению к российской в пятницу упал, завершив падением и всю неделю. Юань вернулся в район отметки 12,5 рублей. АвтоВАЗ запустил серийное производство своего первого кроссовера «Лада Азимут». По словам главы концерна Максима Соколова, в этом году планируется выпустить несколько тысяч машин в зависимости от разгона продаж. А при этом, отметил Соколов, АвтоВАЗ, цитат, «каких-то суперпозитивных, оптимистичных перспектив не видит в развитии рынка с точки зрения объема общего продаж легковых автомобилей». Ориентир 20 тысяч автомобилей «Лада Азимут» в качестве первого стартового года. В кроссовере будет атмосферный двигатель собственного производства объемом 1,6 и 1,8 литра и мощностью 120 и 132 лошадиные силы, трансмиссия Трансмиссия, шестиступенчатая механика и вариатор. Планируется, что в перспективе машина получит и новый турбированный мотор мощностью 150 лошадей с автоматической коробкой передач. Ориентировочная цена «Лада Азимут» 2,5-3 миллиона рублей. Перспектив у модели почти нет, говорит автоэксперт Артем Бобцов.
2: Перспектив рыночных явных, ярких у машины не просматривается. Если раньше новинки ждали, четко понимали, что будут продажи, в том числе автомобильные дилеры, сейчас, наоборот, автомобильные дилеры ждут, скажем так, депрессивно начало продаж этой машины, поскольку, конечно, АвтоВАЗ заставит всех дилеров заказать партию этих машин. Больших продаж по ней никто не ждет. Такая ситуация, в общем, достаточно информационно грустная, несмотря на то, что на самом деле событие же большое. Это первый отечественный кроссовер полноценный вообще, в принципе, за все время новейшей истории нашего автопрома. Азимут два больших вопроса. Первый, конечно, это цена. Учитывая, что это автомобиль, по сути, класса B+, может быть, C, и цена его явно будет в диапазоне 2,5-3 миллиона рублей, он окажется даже не то, чтобы в одном сегменте со многими китайцами, он окажется в одном сегменте со многими японцами, которые к нам приезжают по параллельному импорту, по льготному утильсбору с мощностью двигателя до 160 сил. Заранее проигранная конкурентная борьба по этой цене будет абсолютно точно. Второй вопрос – это двигатель. У АвтоВАЗа нет нормального современного двигателя. АвтоВАЗ эксплуатирует свои древние моторы, постоянно их дорабатывая, но даже при этом они все равно выдают мощность 120-130 лошадиных сил, что для кроссовера просто пугающе мало. Но, с другой стороны, понятно, что заводу надо идти вперед, заводу надо развиваться. Невозможно вечно выпускать переделки «Лады Гранты». Ему нужно двигаться в другие сегменты. Это вопрос выживания самого завода, потому что иначе у него просто нету будущего. Поэтому им приходится рисковать, вкладывать деньги в машины, которые, возможно, не будут большими объемами продаваться, но при этом, по крайней мере, АвтоВАЗ осваивает новые технологии, он делает хотя бы визуально достаточно современные машины. И, в общем, худо-бедно, но в глазах потребителей формирует образ автопроизводителя, для которого не все потеряно и который не живет только в прошлом.
3: Автоэксперт Артем Бобцов. Ранее глава Ростеха Сергей Чемизов говорил, что «Лада Азимут» будет выпускаться в количестве 70 тысяч штук в год. АвтоВАЗ же уточнял, что 70 тысяч автомобилей в год – потенциальный максимум, на который концерн ориентировал модернизированную линию конвейера в Тольятти.
4: Вначале был бизнес.
5: Как появлялись города?
23: Краснотурьинск, Свердловская область, 55 тысяч жителей. В середине 18 века на Урале на берегу реки Турьи началось строительство первого из пяти медных рудников, принадлежавших купцу Максиму Походяшину. Образовавшийся горняцкий поселок назвали Туринские рудники, переименован в 1931 году.
4: Как появлялись города? На Бизнес ФМ.
24: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
25: У микрофона Сердар Авликулиев. Министр обороны Андрей Белоусов провел совещание в пункте управления подразделения «Север», сообщили в Минобороны. Командующий группировкой Евгений Никифоров доложил об успешных действиях по созданию зоны безопасности в приграничной Сумской и Харьковской областей. Вооруженные силы России взяли под контроль более 250 квадратных километров территории и 10 населенных пунктов. Россия сохраняет запрет на ввоз армянской рыбной и молочной продукции, так как не было предоставлено подтверждающих документов об устранении нарушений при их производстве, сообщили ТАСС в Россельхознадзоре. Ранее российская сторона из-за выявленных нарушений ограничила ввоз целой линейки армянской продукции. «Общие ценности – это не унификация взглядов, а точка опоры», заявил президент России Владимир Путин. «Это достоинство, семья, историческая память, творчество, созидательный труд», сказал Путин, выступая на 12-м Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур. «Россия выстраивает свою культуру не как привилегию, а как право и возможность каждого человека», заявил также президент России. Из-за аномально обильных дождей чилийская пустыня Атакама покрылась цветами. Осадки, вызванные в том числе Эль-Ниньо, пробудили семена и луковицы около 200 видов растений, которые годами находились в состоянии покоя. По оценке чилийской лесной службы, пик цветения придется на октябрь. Растения могут покрыть около 15 тысяч гектаров. Атакама считается самым сухим местом на Земле. В среднем здесь выпадает от 1 до 15 миллиметров осадков в год. А на отдельных участках дождя не было более 400 лет. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
24: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Россия была готова возобновить переговоры с Украиной после выборов, но Киев атаковал Москву и избирательные участки. Об этом заявил Владимир Путин. Президент также отметил, Украина должна понять, что никакие провокации не улучшат ее положение. Остальные заявления и подробности буквально через минуту. Попадут ли доходы от сдачи недвижимости в аренду в основную налоговую базу? Напрямую об этом в проекте трехлетнего бюджета Минфина не говорится. Эксперты выдвигают разные версии и подсчитывают потенциальные доходы. На что обратить внимание арендодателям? Армия США готовится к военной операции на Кубе, утверждает CBS News. По сведениям телеканала, американские военные уже ведут логистическую подготовку. Можно ли доверять таким публикациям и чем чревато вторжение? Эти и другие темы на Business FM. Россия была готова возобновить переговоры с Украиной после выборов, но Киев атаковал Москву и избирательные участки. Украина должна понять, что никакие провокации не улучшат ее положение, заявил президент Владимир Путин по итогам пленарного заседания Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур. Президент также отметил, что Украина повредила более сотни судов в Черном море, как российских, так и под иностранным флагом. По словам Путина, некоторые представители Европы хотят и дальше использовать Украину в качестве инструмента борьбы с Россией. При этом Москва не готовится к войне с Европой, для этого нет мотивов и оснований, подчеркнул Путин. Раздувание так называемой российской угрозы президент назвал целенаправленным. Также, по его словам, Россия не понимает, зачем были нужны украинские атаки на Озон и Вайлдберрис. А после этих атак российская армия начала отвечать, цитата, «по каждой позиции». Президент заявил, что российские ответные удары оказались настолько разрушительны, что Украина поднимает вопрос о перемирии.
7: Но это они все начали. По каждой позиции они везде начали. Это что, игрушки, что ли? Это детские игры, что ли, какие-то? Поэтому они должны почувствовать эти ответные удары России и понять, что никакие провокационные действия, никакое нагнетание обстановки к нужному для них результату не приведут. Они только ухудшают для них это положение. Поэтому и вот эти все направления, направленные на так называемое примирение и предложение о возобновлении переговоров. Да, они все на столе. Это все возможно. Но после всего того, что они сделали, мы еще подумаем как следует, что нам нужно предпринять в ответ. И в любом случае все решения по этому направлению, в том числе и по возможному возобновлению переговорного процесса, мы будем принимать, исходя из интересов Российской Федерации.
3: Говоря о международных отношениях, Путин сообщил, что Россия приветствует переговоры между США и Китаем. Отвечая на вопрос журналистов, президент сказал, что Си Цзиньпина он к Дональду Трампу не ревнует и отметил, что в политике такая категория неприемлема. А Владимир Путин сообщил, что намерен посетить саммит АТЭС, который пройдет 18-19 ноября в Китае. Однако вопрос участия российского президента будет зависеть от ситуации в стране. Также этот саммит планирует посетить американский президент Дональд Трамп. Его пригласил Си Цзиньпин в ходе встречи в Белом доме. Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что пока нет никаких окончательных договоренностей на предмет встречи Путина с Трампом, комментирует политолог Малик Дудаков.
9: На мой взгляд, вероятность довольно высокая, что Дональд Трамп доберется до саммита АТЭС. Можно вспомнить, как в прошлом году Трамп был на этом саммите в Южной Корее. Там у него как раз прошли большие переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином. И это, в общем-то, привело к тому, что обеим сторонам удалось заключить торговое перемирие на целый год и снизить свои тарифы. Поэтому, в целом, прошлогодний опыт уже имеется. Я думаю, что действительно Трамп вполне может добраться до этого саммита АТЭС. Пусть он и происходит в Китае, где Трамп не так давно уже был, сам в мае месяце, но там был государственный визит. А тут уже визит в рамках большого саммита. Наш президент тоже там будет, поэтому я не исключал бы того, что действительно могут пройти либо двусторонние какие-то встречи, переговоры, либо, может быть, даже трехсторонние Россия, Китай, Соединенные Штаты. То есть это все, в принципе, возможно. Другое дело, что все-таки это все будет происходить в рамках большого саммита, где много самой разной повестки, и она, например, напрямую той же самой Украины не касается. Поэтому здесь все-таки, думаю, стоит пока дождаться появления какой бы то ни было конкретики, прежде чем какие-то заранее строить планы или надежду на то, что что вот там будет большая встреча и о чем-то удастся договориться. Тем более мы помним, как прошел предыдущий саммит двусторонний в Анкоридже. Хоть там были определенные непубличные и неформальные договоренности, тем не менее прогресса существенного, к сожалению, добиться не удалось. Если пройдет встреча, это будет хорошо, но мы сейчас все отлично понимаем, что у Трампа основная повестка уже внутриполитическая, у него очень мало времени остается до выборов в Конгресс. На этих выборах, скорее всего, побеждают демократы, что ослабит позиции Трампа. Ему еще придется отбиваться от внутриполитического давления. Но это все тоже вряд ли будет благоволить какому-то быстрому прорыву в рамках переговорного процесса с нами.
3: Политолог Малик Дудаков тем временем Bloomberg утверждает, что американский президент Дональд Трамп на Генассамблее ООН в Нью-Йорке призвал Зеленского провести встречу с Владимиром Путиным в Москве для мирных переговоров. Источники агентства сообщили, что Зеленский, однако, ответил отказом и, цитата, «сильно расстроился тем, что глава Белого дома озвучил такое предложение». Попадут ли доходы от сдачи недвижимости в аренду в основную налоговую базу? Напрямую об этом в проекте трехлетнего бюджета Минфина не говорится. Эксперты выдвигают разные версии и подсчитывают потенциальные доходы. На что обратить внимание арендодателям? Евгений Перельчук подробнее.
10: В проекте трехлетнего бюджета от Минфина есть такая строчка. В основную налоговую базу по НДФЛ предлагается включить пассивные доходы по дивидендам и от другого долевого участия, по процентам от вкладов, по операциям с ценными бумагами и цифровыми правами, от продажи имущества и реализации долей участия, по договорам страхования и дарения. Сейчас пассивные доходы облагаются по ставкам 13-15%, а с нового года будут по ставкам 13-22%. Другими словами, пассивные доходы будут суммироваться с основными, и если общая сумма окажется выше определенного порога, процент налога будет выше, согласно прогрессивной шкале НДФЛ. Нет в этом предложении упоминания про доход от сдачи недвижимости в аренду. И, возможно, не случайно, говорит гендиректор консалтинговой компании «Макон» Илья Володько.
11: У меня такое ощущение, что на самом деле это осознанно сделано. Не такая большая доля арендных доходов от сдачи жилья. Вполне возможно, что оценили и подумали, что 95% платежей арендных, они будут ниже пороговых значений, после которого ставка по НДФЛ должна увеличиваться. А во-вторых, здесь, скорее всего, человек сам должен будет принимать решение, то есть заполнять декларацию и так далее, счет вести. Возможно, это считается посложнее. По вкладам, допустим, это банки подают всю информацию и их эти начисления производят. Поэтому, мне кажется, это не добавит как доходы от сдачи в недвижимости в эти позиции. Мне кажется, что все-таки самый большой пассивный доход – это вклады. Я думаю, что здесь как раз-таки преследуется цель, чтобы больше облагались налогом именно состоятельные граждане, которые имеют в депозитных счетах достаточно большие суммы. Я думаю, что там 95% недвижимости, которая сдается, годовой доход с них будет, скажем, не превышать 800 тысяч миллиона рублей.
10: По нашей просьбе эксперты оценили, какие пассивные доходы у россиян сейчас самые крупные, и произвели следующие расчеты. Дом РФ оценивал рынок аренды жилья по итогам 2025 года в 8 миллионов семей и 252 миллиона квадратных метров. По приблизительным оценкам, общий доход от всего рынка для арендодателей составил 2 триллиона рублей. Плюс от рынка аренды нежилой коммерческой недвижимости еще 1 триллион. Итого 3 триллиона рублей. Теперь возьмем банковские вклады. На депозитах сейчас лежат 68 триллионов рублей. При средней ставке в 12% доход с них составит 8 триллионов. То есть доходы со сдачи жилья в аренду в 2,5 раза уступают депозитам. Мог ли Минфин арендные доходы не учитывать? Мы направили запрос в министерство и ответа пока дожидаемся. Советник президента гильдии риэлторов Москвы, гендиректор агентства Relight недвижимость Константин Барсуков обращает внимание на другое. Сегодня очень популярная практика – сдавать квадратные метры в аренду не как физлицо, а как ИП, или еще чаще, как самозанятый. Налог там кратно меньше. И это еще одна причина, почему Минфин мог не вносить арендные доходы в основную налоговую базу. Впрочем, режиму самозанятого недолго осталось, напоминает Константин Барсуков.
12: Давайте не будем забывать о том, что у нас налоговый режим самозанятый, которым очень часто пользуются те, кто легально сдают квартиры в аренду, он вообще-то у нас экспериментальный, эксперимент заканчивается в 2028 году. Закрывать, скорее всего, этот режим не будут, но поднимаются вопросы по его адаптации. Например, по введению каких-то страховых взносов, либо по приведению налоговой базы к 6%. То есть какие-то мысли в ту сторону, они там есть. В целом-то и НДФЛ могут приподнять, а что бы нет-то. Нам всегда говорят, что 13% это очень маленькая цифра. Поэтому я думаю, что сейчас трогать граждан так обильно государство, наверное, не будет, а посмотрят на результаты 2027 года.
10: Есть несколько моментов. Надо помнить, что при продаже недвижимости НДФЛ платится не на сумму продажи, а на сумму прибыли от сделки. Но Платить НДФЛ не нужно, если уже истек минимальный срок владения. Это 3 года для единственного жилья и 5 лет, если жилье не единственное. Если, к примеру, в браке есть совместное имущество в виде купленной квартиры, и в собственности у одного из супругов есть еще одна, она уже не будет считаться единственным жильем. Еще один момент. Когда предстоят первые выплаты налога по новым правилам? Здесь есть нюансы, говорит адвокат, руководитель налоговой практики, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting Екатерина Болдинова.
13: Те сделки, по которым налогоплательщик обязан отчитаться, мы продали недвижимое имущество, совершили сделку с долями, акциями и так далее, то мы сдаем декларацию за 2027 год в срок до 30 апреля 2028 года и налог уплачиваем до 15 июля 2028 года. Но это только первая итерация. Затем уже осенью налоговый орган, собрав все данные о наших доходах, довыставляет нам вместе с налогом на доходы физических лиц на депозиты, банковские вклады, эту дополнительную сумму. Платы, можно сказать, будет две. Первая – летняя серия, когда мы оплачиваем явные свои доходы, такие по большим сделкам. И вторая серия – это уже дополнительный дорасчет.
10: По словам юристов, доходов, не облагаемых НДФЛ, становится все меньше. Это пособия и компенсации, наследство и дарение, маткапитал и алименты, гранты и стипендии. И опять же, прибыль от продажи недвижимости при соблюдении минимального срока владения. Евгений Перельчук, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
3: Армия США готовится к военной операции на Кубе, утверждает CBS News. По сведениям телеканала, который ссылается на закрытое письмо командования резерва армии США, американские военные уже ведут логистическую подготовку. Сама Куба в письме не упоминается. Вывод о возможной операции на острове журналисты сделали самостоятельно. О возможности военного вторжения США на Кубу рассуждает профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко.
14: Речь, конечно, не пойдет о том, что подплывет авианосец, вылетят вертолеты, высадится там 10 тысяч десантников и начнется стрельба. Нет, этого не будет. Представить себе, что Соединенные Штаты начнут ракетами обстреливать военные базы Кубы, тоже, в общем, довольно сложно, потому что у Кубы есть свои ракеты, и даже если они серьезно не навредят Соединенным Штатам, то хотя бы одна ракета, долетевшая до Кей-Уэста или там до Майами, уже будет похоронным звоном для Трампа. Поэтому я думаю, что это невозможно. Но вот военная интервенция, как мы это себе представляем по учебникам или там по старой истории Соединенных Штатов. Разумеется, ЦРУ и там разведуправление Министерства обороны напряженно думает над тем, чтобы повторить операцию, которая прошла в Венесуэле. Это идеальный сценарий, конечно, заменить одного лидера, найти предателей вокруг него и, то есть, признать их легитимность. Но, в общем, отличие от Кубы от Венесуэлы состоит в том, что в Венесуэле власть была, откровенно говоря, слабой, народ был настроен против власти. Что касается Кубы, то там ситуация совсем другая. И патриотизм, и единство вокруг власти. Есть трудности, с которыми они живут не как венесуэльцы 5 лет, а уже 50 лет. Поэтому я думаю, что отчасти это такой поток сознания, который периодически идет от Трампа или от его команды по поводу того, как хорошо могла бы выглядеть Америка, если бы она использовала свою силу.
3: Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ. А в Южном командовании вооруженных сил США на запрос CBS News отказались комментировать возможную подготовку военной операции на Кубе, сославшись на соображения оперативной безопасности.
15: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. Бывало, что национальные банки и монетные дворы, допустив ошибку в оформлении банкноты или монеты, находили в себе мужество не исправлять ее, а довести дело до конца. Сравнительно недавно в Казахстане на новых купюрах номиналом 2000 и 5000 тенге слово «банк» оказалось напечатано с другим вариантом буквы «К» в казахской версии кириллицы. Но, несмотря на протест депутатов парламента, Национальный банк Казахстана все-таки выпустил в обращение эти неправильные дензнаки, после чего их постепенно изымали и заменяли на правильные.
16: Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
17: В рамках потенциального бизнес-проекта с использованием искусственного интеллекта обсуждали с командой, в каком виде передавать клиенту готовый продукт. С учетом всех ограничений и требований комплаенса, самым осмысленным решением оказался ноутбук с развернутой и дообученной языковой моделью и графической оболочкой сверху. Цена необходимого железа порядка 500 тысяч рублей не кажется фантастической. Сооснователь Ethereum Виталик Бутерин пишет по этому поводу. Общество годами боролось за цифровую приватность, шло к сквозному шифрованию и локальным данным. Искусственный интеллект разворачивает это движение вспять, приучая скармливать облаку всю цифровую жизнь. Мы обсуждаем с облачными моделями корпоративную стратегию, финансовые результаты, вопросы здоровья и личной жизни. Разумное желание вернуть пользователю абсолютный контроль за своими данными – это особенно важно, если речь идет о проектах с чувствительной информацией. Например, юристам фармацевтической компании было бы гораздо спокойнее, если все данные лежали внутри закрытого контура. Интересы производителей компьютерного железа в этой точке совпали с интересами пользователей. Вместо того, чтобы отдавать вычисления в облачный дата-центр, почему бы не купить компьютер помощнее? Среди новинок, прошедшей в начале сентября берлинской выставки IFA, я нашел компьютеры и ноутбуки, которые прямо позиционируются как системы для настольного развертывания искусственного интеллекта. Центр умного дома, способные принимать решения самостоятельно, не посылая данные в облако. Сетевые и файловые хранилища, оптимизированные для развертывания больших языковых моделей. На новом витке мы возвращаемся к идее коробочного софта. Но в коробке лежат не дискеты и компакт-диски, а мощный ноутбук с поднятой и дообученной под запросы клиента большой языковой моделью.
24: Сумма технологий на бизнес.

0: и генерирует большую часть вызовов. И если вопрос не будет урегулирован до 15 октября, то звонки без маркировки, как того требует законодательство, операторы не будут пропускать до абонента. На данный момент можно заметить, что при звонках от номеров банков, а они у них узнаваемые, на экране высвечивается надпись «Звонок без маркировки». К таким мерам операторы прибегли еще в конце января этого года. При этом крупные банки трактуют закон по-другому. По их мнению, платить за маркировку они не обязаны. И они настаивают на этой позиции уже несколько месяцев, продолжает генеральный директор аналитического агентства «Бизнес.Дром» Павел Самиев.
1: Многие вопросы, многие запросы от банков тяжело перевести исключительно на альтернативные варианты, пуши, там, сообщения в приложениях и так далее. Исходя из законодательства, на самом деле операторы связи должны это делать, и обязанности у инициаторов звонков в том, что именно они оплачивают и обеспечивают маркировку, вообще-то ее нет с точки зрения законодательства. Это прописано уже в подзаконном акте, в постановлении, и корректность этой интерпретации вызывает большие сомнения. В общем, вопрос очень неоднозначный. Банки в целом, я думаю, все-таки правы с точки зрения интерпретации требований законодательства, что не они должны инициировать маркировку и оплачивать.
0: При этом к тому, как операторы тарифицируют маркировку, тоже есть вопросы, указывают эксперты, опрошенные Бизнес.ФМ. Они берут деньги с компании за любой исходящий звонок. Неважно, дошел он до абонента, отклонили его, или же он ушел в голосовой ящик. А вот крупнейшие банки со своими массовыми обзвонами могли бы тратить на маркировку по 1 миллиард рублей в год. Но это только предположения и примерные оценки. Плюс ко всему этому, звонки все же нужны именно самим банкам. Да, они могут уведомить клиента о каких-то важных для него вещах, но в большинстве своем это сообщение о, в кавычках, эксклюзивном кредите, новых условиях вкладов и прочая рекламная информация. И, что немаловажно, нередко банки привлекают к таким звонкам различных контрагентов, которые также не маркируются, говорит гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
2: Из личного опыта я довольно часто получаю звонки как бы от банка, но человек честно каждый раз говорит, что я представляю банк такой-то, и на мой прямой вопрос, являетесь ли вы сотрудником этого банка, ответ следует, нет, не являюсь. И звонки эти всегда происходят с неопознанных мобильных номеров. Как ввести в жесткие рамки закона вот таких контрагентов, мне лично не очень понятно, потому что весьма вероятно, подобные люди или подобные колл-центры могут работать одномоментно в интересах десятка банков, а также других компаний. Должны ли они менять маркировку при каждом звонке? Наверное, так не очень работает. Потребители как страдали, так и будут страдать от массового спама со стороны банков с навязчивым предложением разнообразных, обычно непрошенных услуг. Вопрос опять к регулятору. Надо явно как-то вгонять в рамки закона.
0: Эксперты указывают, что у операторов в этом споре все же более сильные позиции. Они контролируют звонки, которые нужны в первую очередь самим банкам. От платы за маркировку уклоняются именно крупнейшие. Другие финансовые организации свои договоры с операторами уже заключили. Поэтому, столкнувшись с угрозой отключения звонков в принципе, банки, скорее всего, начнут платить. Но окончательное решение зависит от позиции Банка России, говорят эксперты. Валерий Убадоев, Дарья Горшкова, Маргарита Юдина, Бизнес.ФМ.
3: Ушел из жизни Алексей Козлов, легенда российского джаза. Выдающийся джазовый саксофонист, композитор, народный артист скончался в кругу семьи на 91-м году жизни в результате болезни. О том, какую невероятную творческую жизнь прожил Алексей Козлов, Светлана Чередникова.
4: Алексей Козлов родился 13 октября 1935 года в Москве. Пережил войну, учился в музыкальной школе по классу фортепиано. Сам научился играть на саксофоне и отжигал на нем на студенческих вечеринках. Но музыкальная карьера встала на паузу. Козлов окончил Московский архитектурный институт, а спустя почти 20 лет заочно и Московское областное музыкальное училище. После учебы в МАРХИ он работал научным сотрудником отдела теории дизайна Всесоюзного научно-исследовательского института технической эстетики, а параллельно пианистом на неофициальных концертах. Больше полувека назад Козлов основал первый в СССР профессиональный джаз-рок ансамбль «Арсенал». Он большой экспериментатор, который всегда чувствовал и опережал время. Признавался, что в юности мечтал быть моряком, но, услышав Глена Миллера, решил стать джазменом. Вообще, много событий в его жизни, в искусстве, связано со словом «первый». Первым создал джаз-рок ансамбль, через который прошли сотни музыкантов. Первым в Советском Союзе исполнил рок-опера «Иисус Христос. Суперзвезда», что было очень смело. Первым в стране попробовал себя в брейк-дансе. Наконец, он главный герой первого советско-американского телемоста. Как это было, в интервью главному редактору «Бизнес.ФМ» Илье Капелевичу несколько лет назад рассказывал сам Алексей Семенович.
5: Уже мы работали «Арсеналом», и вдруг ко мне на квартиру заявился представитель американского посольства и сделал мне предложение участвовать в телемасте. Это происходило в Останкино все. Тогда руководителем телевидения был Лапин, который просто ненавидел Америку и ненавидел джаз. В Америке этот сигнал длился всего минут 15.

0: 17:20. И вот нам надо было успеть быстро исполнить то, что мы хотели. И мы успели это исполнить, и это потом транслировалось по всему миру, кроме Советского Союза.
1: Творчество Козлова и Арсенала вызывало немало вопросов у советских властей, но он прорывался через запреты и делал свой джаз не просто узнаваемым авторским стилем, но и поиском новых форм и звучаний. Он воплощал музыку в успешные творческие проекты. Среди них джазовые фестивали, а еще из джаза выросла культовая площадка – клуб Алексея Козлова в центре Москвы. На вечера с его участием всегда было сложно достать билеты. Он был полон юности и задора, и внешне, и внутренне. Разговаривал со зрителями своим саксофоном, и это было похоже на спектакль, который он играл так, что остаться равнодушным было невозможно, говорит пресс-секретарь Алексея Козлова Виктория Лихтина.
2: Только отметили 90-летие и готовились в октябре отмечать его 91-й год. Только мы обсуждали с ним, что он хочет прожить до 100 лет, что еще так много всего нужно успеть сделать. Ощущение, что ушел огромный человек, глыба. Человек, который присутствовал в клубе вот во всем. Независимо от того, выходил ли он на сцену по пятницам со своим арсеналом, просто находился где-то в гримерке у нас или пил чай за барной стойкой. Все постоянно получали от него какой-то невероятный заряд энергии. Это удивительно любопытный человек, который, кем бы он ни заинтересовался, он будет изучать вопрос досконально. Ощущение, что он человек энциклопедических знаний, и при этом в нем не было какого-то менторства, что ли.
1: Алексей Козлов писал музыку для театральных постановок и кино, занимался публицистикой. Он автор более 120 инструментальных произведений и нескольких книг. Маэстро оставил после себя целую музыкальную школу. На четырех сценах его клуба звучит музыка, которую он любил. Выступают музыканты, для которых его творчество стало частью профессионального пути. Светлана Чередникова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
3: Робособаки вышли в люди. Первую робособаку в качестве патрульного заметили в Покровском Стрешнево. А главная задача у него, как отмечает издание «Москвич.Маг», замечать то, что может заинтересовать службы безопасности, людей в запрещенных зонах, признаки вандализма, граффити, нарушения правил парковки или другие нештатные ситуации. Робот оснащен камерами и при возникновении нештатной ситуации передают картинку оператору ситуационного центра. При необходимости с органами правопорядка можно связаться через динамик, установленный на роботе. А громкоговоритель позволяет использовать его для оповещения людей. Робот рассчитан на работу при морозах до минус 35. Одного заряда хватает примерно на 3 часа движения. Комментирует гендиректор компании Neville AI, автора телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
4: Я думаю, что надо рассматривать таких собак просто как источник дополнительного видеоматериала. У нас есть камеры, которые стационарно расположены на улице. Есть сейчас камеры, которые снимают общественного транспорта, то есть, например, автобусы и трамваи. Они дополнительно снимают материалы движения. Но все равно они как бы находятся в рамках каких-то маршрутов, ну и больше снимают именно автомобильную динамику. Но это, соответственно, может быть проект, который позволяет получать больше материалов с ракурса обычного человека. Алгоритмически можно много событий доставать сейчас с камер, но какой-то практический смысл в этом может существовать, только если это будет какое-то массовое решение. Пока не очень понятно, насколько оно таким станет. Потому что есть много сложностей, связанных с тем, как такие системы обслуживать, их надо как-то заряжать, у них должны быть какие-то базовые станции. С этим есть вопросы, и действительно климат, например, очень сильно на это влияет. То есть зимой, там, когда снег выпадает, это создает сложности для роботов. Поэтому я думаю, что это пока такой очень ранний пилот, который, если вдруг он покажет какие-то позитивные результаты и его решат масштабировать, то тогда это может иметь какое-то значимое влияние.
3: Алексей Хохунов, гендиректор компании Neville AI. Изначально об этом эксперименте говорили еще в августе 26-го. Создатели пояснили, что если все пройдет успешно, такие робопсы в перспективе смогут контролировать целые территории районов. Сообщалось о планах протестировать таких робособак в районе Сбер-Сити. Подобные технологии также применяются для охраны инфраструктурных объектов, складов и стройплощадок.
5: Бизнес FM. Инструкция по применению.
6: Показания.
5: Потребность быть в курсе в любой момент.
6: Особые показания.
5: Дефицит времени.
6: Способ применения и дозы.
5: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
6: Передозировка.
5: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе.
6: Исключение.
5: Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
6: Консультация с врачом не требуется.
7: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
8: У микрофона Сардар Увлекулиев. Постпред России ПРИОН Василий Небензи заявил, что секретариат организации не предоставил ясных ответов на запросы Москвы по событиям в Буче. По его словам, представители России получали на эту тему только отписки. Двусторонний товарооборот России и Китая по итогам года установит новый рекорд, заявил посол КНР в Москве Джан Ханкуэй. За январь-август текущего года объем двусторонней торговли достиг 185 миллиардов долларов, увеличившись на 28% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сказал дипломат на приеме по случаю 77-й годовщины образования КНР и установления дипломатических отношений между Китаем и Россией. Посол также подчеркнул, что доля расчетов в национальных валютах в двусторонней торговле превышает 99%. Председатель КНР Си Цзиньпинь и президент США Дональд Трамп в ходе переговоров достигли договоренности расширять содержание двусторонних отношений стратегической стабильности. Об этом сообщило центральное телевидение Китая. Си Цзиньпинь находится с первым за 11 лет госвизитом в Штатах. В четверг он провел в Белом доме переговоры с Трампом в узком и расширенном составах. Сборная России стала победителем медального зачета чемпионата Европы по боксу, который завершился в Софии. Российские боксеры завоевали 7 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые награды. Всего на счету россиян 15 медалей, что также является лучшим результатом турнира. Второе место в медальном зачете заняла сборная Турции. 4 золотые, 1 серебряная, 5 бронзовых медалей. Третьей стала команда Азербайджана. 2-1-2. Турнир в Софии под эгидой World Boxing проходил с 17 по 25 сентября. Сборная России выступала на нем с флагом и гимном страны. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Первое заседание Госдумы нового созыва пройдет 30 сентября. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что повестка дня очень велика, поэтому важно не допускать перерывов в работе парламента после выборов. Арестованный 11 мая в Индии танкер «Юнити» с российским экипажем на борту пережил сильный шторм. По данным диппредставительства, угрозы жизни моряков нет, однако их родные и друзья почти в отчаянии. Первая леди Китая посетила Вашингтон впервые за 11 лет. И американская пресса обращает внимание, что Пен Лиюань продемонстрировала мягкую силу китайской дипломатии. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Первое заседание Госдумы нового созыва пройдет 30 сентября. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что повестка дня очень велика, поэтому важно не допускать перерывов в работе парламента после выборов. Ранее пресс-секретарь президента сообщил, что Владимир Путин поддержал кандидатуру Вячеслава Володина на пост председателя Нижней палаты. «Единая Россия» увеличила свое представительство в Госдуме, но в целом 9-й созыв будет не слишком сильно отличаться от 8-го.
5: Подробности.
9: Вячеслав Володин возглавит Нижнюю палату уже в третий раз подряд. Изменения будут среди его заместителей-однопартийцев. Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев сообщил, что на пост вице-спикера выдвинут Виталий Савельев. Он перейдет на работу в Госдуму с поста вице-премьера правительства. В Госдуме нового созыва единороссы будут возглавлять 20 комитетов из 34. Число самих комитетов увеличится. Комитет по законодательству и госстроительству разделят на два. Павел Крашенинников возглавит комитет по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству, а другой депутат «Единорос» Юрий Петров станет председателем комитета по уголовному и административному законодательству. Совершенно новый комитет по цифровому развитию и искусственному интеллекту достанется еще одному депутату от «Единой России» Александру Сидякину. При этом многие главы комитетов в новой Госдуме останутся прежними.
3: Девятый созыв Госдумы будет продолжением восьмого, считает политолог Павел Скленчук.
10: «Единая Россия» получила 20 комитетов. В принципе, они взяли себе все, что хотели. А оппозиции достанется все, что осталось. Но, тем не менее, это довольно-таки серьезные комитеты. Например, у коммунистов снова будет комитет по аграрно-промышленной политике. Это коммунист Кашин возглавляет. У них же будет комитет, который занимается вопросами миграции. Это Леонид Калашников. У ЛДПР останется комитет по труду и социальной политике. Пока не ясно, кто конкретно возглавит, но тем не менее вся социальная повестка проходит именно через него, и в том числе вопросы, связанные с ветеранами СВО. Для бизнеса важен комитет по собственности, поскольку в него входят корпоративные отношения. Он может перейти либо к ЛДПР, либо остаться у коммунистов. Ну, плюс ко всему у нас есть комитет по финансовому рынку, который уже два созыва возглавляет представитель «Справедливой России» Анатолий Аксаков. Партия выступила не очень хорошо на выборах, но Аксаков победил у себя на округе, поэтому его кандидатура также, мне кажется, такая очевидная. А так, в целом, я думаю, что комитеты распределятся по тому же принципу, как были. Госдума у нас очень спикероцентричная и продолжит ее возглавлять Вячеслав Володин, поэтому я думаю, что девятый созыв во многом это продолжение восьмого.
3: Павел Скленчук, политолог. Вячеслав Володин создал временную группу по подготовке первого заседания Госдумы девятого созыва. Группа начнет свою работу уже в субботу утром. Арестованный 11 мая в Индии танкер «Юнити» с российским экипажем на борту пережил сильный шторм. Об этом сообщило Генконсульство России в Калькутте. По данным диппредставительства, угрозы жизни моряков нет, однако их родные и друзья почти в отчаянии. Они говорят, что морякам приходится есть по 4 картофельных в день. Условия жизни экипажа, среди которых совсем юные практиканты, весьма плохи. Судно сломано, а ни российские, ни индийские власти не помогают. Продолжит Диана Чебанова.
11: Капитан «Юнити» сообщил, что они с экипажем пережили сильный шторм. Теперь судно дрейфует в сторону берега. Главный двигатель неисправен. Танкер с 19 российскими моряками и двумя гражданами Египта арестовали в индийском порте Парадип еще 11 мая из-за финансовых претензий к судовладельцу, коммерческого спора между зарегистрированными в ОАЭ компаниями. У судовладельца накопились долги по топливу и обслуживанию судна, но найти его не удается. Свой экипаж он бросил. И вот 5 месяцев моряки не могут выйти на сушу и вернуться домой. Их держат как заложников, рассказала Business FM мать одного из самых юных членов экипажа. Она попросила не называть ее имени.
12: Связь вообще ужасная, там сын, ну вот по Максу пару сообщений было, что ужасная непогода была, что их там штормило, бросало, немножко хотя бы стихия потихоньку стихает. Доставка продуктов была в августе у них последняя, до конца сентября вот с трудом, с натяжкой должно бы хватить. Заявку уже на следующую, он говорил, что вроде бы делали, но очень хочется, чтобы она не потребовалась. Это просто вот ужас, это какое-то издевательство, индийское сторона всячески затягивает этот процесс. Они не хотят отпускать наших ребят, хотя страховая им говорит, что мы все расходы берем на себя, только отпустите экипаж. Разрешение на репатриацию не дают, на швартовку не дают. Всячески оттягивают, все эти заседания переносят. Судовладелец с момента ареста судна, он просто пропал. Он не выходит на связь. Он просто вот бросил судно, бросил людей на этом арестованном судне и просто вот пропал.
11: При этом у всех членов экипажа, включая капитана, контракт уже закончился. Перед ними у беглеца-судовладельца тоже долги по зарплате. Судно ходит под флагом Камеруна. Индийская сторона проводит судебный процесс, и он затянулся. Генконсульство России делает все возможное, чтобы помочь, но безрезультатно. Психологическое и физическое состояние моряков тяжелое, говорит представитель страховой компании «Антарика» Денис Шашкин, который оказывает помощь в вызволении моряков.
13: У меня там работает однокурсник капитаном. Почему-то индийские власти по формальным основаниям не дают судну даже встать к причалу. Уже списан один из членов экипажа по здоровью, сложная история с сердцем, остальные все на борту. Индийские власти даже не дают возможности списания части экипажа, чтобы оставить минимальный состав, который разрешен по конвенции. Фактически не хочет администрация порта помогать. Куча написано жалоб. Мы помогали, много консультировали. Страховщик в данный момент включился, он не самоустраняется, но он ждет решения суда. Подан коллективный иск экипажем в суд на судовладельца и с ходатайством о постановке к причалу. Этот суд идет в данный момент, и результата нет.
14: В каком состоянии экипаж сейчас?
13: Не очень хорошее состояние. То есть у них запасы заканчиваются. Там только аварийно их пополняют. То есть когда уже совсем плохо, судно находится в нерабочем состоянии. Экипаж имеет ненадлежащие условия ни труда, ни жизни. Не соблюдаются точно нормы конвенций, которые должны регулировать вот их состояние на борту. Люди там просто фактически заложники.
11: Юнити застрахована в компании «Согласие». По словам опрошенных бизнес-ФМ родных и друзей моряков, страховщик активно помогает вызволить и отправить моряков в Россию. Но с индийской стороны непробиваемая стена. Денис Шашкин говорит, что одинаковые отказы приходят на десятки запросов и жалоб. Но останавливаться нельзя. Единственный выход – постоянно привлекать внимание, говорит эксперт по международному морскому праву, владелец группы компании «Инмарин» Кирилл Маслов.
15: Ситуация с блокадой моряков на задержанном, арестованном судне, она очень распространенная, негативная, но, к сожалению, распространенная, когда моряки фактически становятся заложниками коммерческого ареста. Судно арестовано по коммерческому требованию, связанному с неоплатой топлива. Практически из-за этого страдают моряки, но право на репатриацию для моряков гарантируется не только самим судовладельцем, но и государством флага, государством порта судозахода, государством гражданства этих моряков. К сожалению, на практике до момента, когда до конкретных людей, до моряков доходит помощь государству, доходит очень много времени. Здесь морякам не остается ничего, кроме того, как привлекать к себе внимание, писать жалобы, обращения, настаивать на том, чтобы их вернули домой. Моряки могут не ограничиваться в том, у кого просить защиты. Скорее, они должны это делать постоянно, непрерывно, регулярно, привлекая к себе внимание.
11: Очередное слушание по делу о репатриации российских моряков прошло 21 сентября. Сейчас сообщается, что решение индийские власти примут на следующей неделе. Но подобные обещания уже звучали. И каждый раз срок переносился. Диана Чубанова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
3: Первая леди Китая посетила Вашингтон впервые за 11 лет. Американская пресса обращает внимание на то, что обычно жены председателей КНР не публичные фигуры. Однако в ходе визита Си Цзиньпина в Вашингтон его супруга Пен Ли Юань продемонстрировала мягкую силу китайской дипломатии. И, конечно, не удалось избежать сравнения с Меланией Трамп, женой американского президента. Валерий Бадоев продолжит.
16: Американо-китайские отношения на данный момент довольно напряженные. Давление оказывают торговые споры, ситуация вокруг Тайваня, технологическая гонка и другие факторы. Но супруга Си Цзиньпина Пен Ли Юань создавала образ более мягкого, дружески настроенного Китая. В четверг Пен Ли Юань и Мелания Трамп оставили своих мужей на переговорах в Белом доме и посетили Национальный музей азиатского искусства. Там перед ними выступил детский хор с народной китайской песней. Пен Ли Юань тихо подпевала, а потом повернулась к Мелании Трамп, обменялась с ней парой фраз без переводчика, и они вместе посмеялись, отмечает Associated Press. Посол Китая в США Се Фэн сообщил, что жена Си в музее призвала американских подростков продолжать изучать китайский язык и культуру, чтобы, цитата, «стать посланниками дружбы между Китаем и США». Сам факт того, что визит состоялся и присутствовала жена Си, очень важен, говорит политолог, публицист, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
17: Мы видим, что Дональд Трамп встречал у трапа самолета лично Си, его супругу. Она впервые приехала за 11 лет. Это очень важная история, потому что она показывает, показывает и символизм, и то, что стороны готовы проявлять друг другу и по форме уважения, что очень важно для китайской стороны. Потому что американцы очень часто не понимают такие моменты, они больше про содержание, про сделки, про деньги, но иногда очень важно понять еще, что для других стран и для других культур и цивилизаций важна форма, и очень часто она даже важнее содержания. Что касается самого визита, это уже 6-й визит. Сам факт визита, он важный, особенно то, что и супругу господин Си взял. Но пока мы видим слишком много «но», которые играют и против США, и против Китая с точки зрения того, что смогли бы они договориться или нет.
16: 63-летняя Пен Ли Юань – знаменитая в Китае певица и актриса. На момент знакомства с Си Цзиньпином в 1986 году она была гораздо известнее своего будущего мужа. Поженились они год спустя. Это уже вторая жена Си. Первой была дочь китайского посла в Великобритании, но с ней он развелся незадолго до встречи с Пен Ли Юань. Примечательно, что в 18 лет Пен Ли Юань вступила в ряды Народно-освободительной армии Китая. Благодаря этому они узнали как об исполнительнице военно-патриотических песен. Регулярно выступала на государственном телевидении и уже в довольно молодом возрасте обрела статус практически национальной знаменитости. А вместе с продвижением мужа по карьерной лестнице о Ли Юань узнали уже точно все. В Китае у нее есть даже прозвище – «Фея пионов». Этот цветок в Поднебесной особо почитаем. Также он используется в императорской символике. Армейское прошлое, кстати, не забылось. У Ли Юань есть воинский чин, соответствующий званию генерал-майора. Вашингтон-Пост сравнивает двух первых леди Китая и США. Обе были известными еще до замужества. Одна супермодель, другая певица и актриса. А на государственном ужине одеты они были по-разному. Мелания Трамп в брюках, блузке и туфлях от именитых брендов, что выглядело современно. А Пен Ли Юань была в красном платье в пол, напоминающем минимизированный традиционный китайский наряд. У Си Цзиньпина и Пен Ли Юань есть дочь, Си Минзе. По некоторым данным, она училась в Гарварде, на публике она не появляется. И в целом пресса обращает внимание на то, что и о китайских первых леди обычно никогда ничего не слышно. Продолжает директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.
18: Она несколько более публична, чем супруги предшествующих китайских лидеров. Тем не менее, какой-то информации о ее самостоятельной активной роли во внутренней политике нет. Несомненно, она имеет свое влияние просто в силу того, что она жена Си Цзиньпина. Она, конечно, умеет произвести очень позитивное впечатление, и, в общем-то, это на протяжении всей политической карьеры Си Цзиньпина многими отмечалось. Несомненно, это так. Она представительно умеет держаться на публике. Это все важная, такие сильная сторона.
16: Как отмечает Рейтер, в Китае все прекрасно помнят жену Мао Цзэдуна, Цзян Цин. Из-за ее публичности и из-за того, что она занимала руководящие должности, после смерти Мао ее причислили к так называемой «банде четырех», которая пыталась узурпировать власть по нынешней официальной китайской версии. Цзян Цин приговорили к смертной казни, которую заменили на пожизненный срок. Затем ее освободили по состоянию здоровья, но вскоре она покончила с собой в больнице. Китайские первые леди с тех времен и стараются держаться в тени. За исключением Пен Ли Юань. Валерий Убадоев, Марина Лимаева, Мария Голубева, Бизнес FM.
6: Вначале был бизнес.
19: Как появлялись города?
20: Серов, Свердловская область, 95 тысяч жителей. В 1894 году на Урале, на берегу реки Каквы, началось строительство старорельсового завода. Он понадобился промышленнику Александру Ауэрбаху, чтобы выполнить заказ сибирской железной дороги, 5 миллионов пудов стальных рельсов. Тогда же при заводе возникло и постоянное поселение.
6: Как появлялись города? На Бизнес FM.
21: Другим наука. С Сергеем Корзуном.
22: Первые устройства механизированного перевода были независимо запатентованы Петром Троянским в Советском Союзе и Жоржем Арцруни во Франции в 1933 году. В 1949-м математик Уоррен Уивер предложил использовать для этого статистические закономерности языка. В 1954-м публичная демонстрация в США автоматического перевода с русского на английский породила ожидание скорого прорыва. Но через 12 лет доклад Национальной академии наук резко охладил финансирование американских проектов. Многие перечисленные в нем фундаментальные проблемы – многозначность, контекст, смысл – остаются не полностью решенными и сегодня. С конца 80-х, когда оцифровывали языковые корпуса, попробовали статистический перевод, выбирая самые вероятные последовательности слов. В 2016-м Google объявил переход к нейросетевой системе. Но даже современные большие языковые модели в тестах не всегда превосходят специализированные системы, которые заточены под требуемый тип перевода. Саму адекватность перевода без указания его цели оценить нельзя. Для простого новостного сообщения стилистические неточности не так важны, а для медицинской инструкции ошибка может стать критичной. Машинный черновик и специализированные цифровые инструменты реально облегчают работу переводчика. Но мегаускорение это не дало. Постредактирование в любом случае требует вникнуть в исходный текст. Языковые модели неплохо переводят даже художественную литературу, но эксперты ставят человеческие переводы выше. Любопытно, что автоматические метрики нередко предпочитают именно машинный вариант. Творческую находку хорошего переводчика они могут посчитать ошибкой.
21: Другим наука на Бизнес FM.
3: Вы слушаете Бизнес FM. Политолог Александр Кынев, признанный ранее иноагентом, арестован по делу о сбытии наркотиков в крупном размере. Максимальное наказание по этой статье – 20 лет лишения свободы. Свою вину политолог не признает. Александр Кынев известен как специалист по региональным политическим процессам и выборам.
21: Подробности.
9: 51-летний Александр Кынев окончил с отличием отделение политологии филфака МГУ, но еще будучи студентом в середине 90-х начал работать как политический консультант и политтехнолог. Он был главным экспертом по работе с регионами партии «Яблоко». В 99-м баллотировался в Госдуму по партийным спискам, но не прошел. После выхода из «Яблока» пытался продолжить политическую карьеру в ныне несуществующей партии «Слон». Несколько лет возглавлял аналитический отдел ассоциации «Голос». Эта организация признана иноагентом, а ее международная структура нежелательной. Преподавал в Высшей школе экономики, сотрудничал в качестве эксперта с Комитетом гражданских инициатив Кудрина, входил в научно-экспертный совет при председателе ЦИК России. Совет упразднен в 2020 году. В феврале этого года Минюст внес Кынева в реестр иностранных агентов за распространение недостоверной информации о политике российских властей, сотрудничество с иноагентами и нежелательной организацией. Политолог пытался обжаловать статус иноагента в суде, но безуспешно.
3: Подробности уголовного дела, по которому был арестован Александр Кынев, пока неизвестны. Защита будет обжаловать меру пресечения, сообщил Бизнес-ФМ адвокат политолога Михаил Бирюков.
0: Он арестован с обвинением в покушении на сбыт наркотических средств. Вину свою он не признал. Арест будет обжалован. Ну и мы будем бороться за его свободу, за снятие обвинений. Считаю, что обвинение не подтверждается материалами дела в том объеме, в котором мы видели. Ну, я думаю, что в течение 2 недель апелляция должна будет состояться. У нас есть 3 дня на подачу апелляции. И в течение 2 недель, я думаю, Московский городской суд рассмотрит апелляцию.
3: Адвокат Михаил Бирюков. Минюст ранее сообщал, что Кынев проживает за рубежом, однако сам политолог в соцсетях утверждал, что находится в России. На минувшей неделе он заявил, что ходил голосовать на свой участок. Российский рынок акций снижался в пятничную сессию. Индекс Мосбиржи в начале торгов, топтавшийся вокруг отметки 2300, начал скользить вниз и на закрытии находился на отметке 2270, потеряв 1,78%. Накануне рынок негативно отреагировал на представленный Минфином и одобренный правительством проект бюджета на следующий год. Ноябрьский фьючерс на Brent откатился ниже $105 за баррель на новостях о том, что США и Иран рассматривают возможность заключения сделки, которая могла бы обеспечить восстановление поставок нефти через Армуз. Рубль в пятницу днем укреплялся перед выходными и перечислением в бюджет основных налогов месяца. Итоги дня и недели обсудили с директором по работе с состоятельными клиентами БКС «Мир инвестиций» Тимуром Хайрулиным.
1: Главным событием недели стало предложение Минфина, заложенный бюджетный дефицит 2%, что, в принципе, немного, но сбалансированность бюджетной конструкции будет осуществляться за счет роста налогов. И рынок, естественно, негативно отреагировал на это. Но вот падали и Росал, и Норникель, и Фосагро, потому что объем изъятий у них будет составлять около 100 миллиардов рублей в год, что, в принципе, существенно. В целом, в отсутствие какого-либо прогресса по мирному треку, так как же рынок торгуется в боковой динамике, даже с небольшой нисходящей динамикой, ситуация не слишком оптимистическая. Но если говорить о положительных моментах, то, безусловно, положительным моментом являются относительно высокие цены на сырье, цены на нефть выше $100 за баррель и достаточно высокие цены на остальное commodity, то есть это и никель, и медь, и алюминий. Это, в общем-то, благоприятно для экспортеров. Также курс рубля относительно комфортный, поэтому это плюс для экспортеров. Но в целом политические риски, наверное, перевешивают этот позитив, и к тому же ставка пока остается достаточно высокой.
3: США и Иран рассматривают возможность заключения сделки. На этом фоне дешевеет Brent. А какое влияние это может оказать?
1: Консенсус прогноз аналитиков на 2027 год составляет около $70 за баррель, то есть потенциал снижения нефти при завершении конфликта около $30 за баррель. То есть на рынке будет дисбаланс, который будет устраняться за счет коррекции цен на нефть. Но другой вопрос, что для этого должен завершиться конфликт. Пока стороны пытаются найти решение, но окончательное решение еще не найдено.
3: Тимур Хайрулин, директор по работе с состоятельными клиентами БКС «Мир инвестиций». Даже если США договорятся с Ираном и пролив откроют, российская нефть до конца года будет продаваться с хорошей наценкой, отмечает директор аналитического департамента «Цифроброкер» Наталья Пырева.
2: Продолжаем следить за ситуацией, но если соглашение будет достигнуто, важно понимать, что для того, чтобы рынок наполнить обратно выпавшим и объемным предложением, потребуется время. Поэтому моментально, даже если эмоционально цены будут резко снижаться, то как бы фундаментальная стоимость все равно будет находиться какое-то время, в течение нескольких месяцев, все равно на более повышенном уровне. Для российской экономики, для российских нефтяников это, безусловно, позитив. Весь 26-й год сложится для них достаточно успешно.
3: Про рубль поговорим. В краткосрочной перспективе вот это укрепление рубля может ли привести его к какому-то потолку?
2: В перспективе октября рубль продолжит стабилизироваться, как это мы наблюдаем в сентябре после такого волатильного августа, потому что сейчас как раз-таки поступают экспортные притоки валюты от того же нефтегазового экспорта по более высоким ценам. Сейчас приходит более высокая выручка. При этом спрос на иностранную валюту несколько снизился. Ну, с одной стороны, сошел на нет сезон отпусков, а с другой стороны объем покупок валют со стороны банков России тоже значительно уменьшился. Он сейчас в октябре, вероятно, чуть подрастет, опять же, из-за того, что более высокие цены на нефть. Но глобально, полагаю, что все-таки мы будем находиться в диапазоне 83-86 за доллар, вот именно на горизонте октября, а в последующем все-таки, вероятно, тенденция к ослаблению умеренному возобновится.
3: Директор аналитического департамента «Цифроброкер» Наталья Пырь. Официальный курс доллара США, установленный Центробанком с 26 сентября, 84.34. Курс китайской валюты по отношению к российской в пятницу упал, завершив падением и всю неделю. Юань вернулся в район отметки 12,5 рублей. АвтоВАЗ запустил серийное производство своего первого кроссовера «Лада Азимут». По словам главы концерна Максима Соколова, в этом году планируется выпустить несколько тысяч машин в зависимости от разгона продаж. А при этом, отметил Соколов, АвтоВАЗ, цитат, «каких-то суперпозитивных, оптимистичных перспектив не видит в развитии рынка с точки зрения объема общего продаж легковых автомобилей». Ориентир 20 тысяч автомобилей «Лада Азимут» в качестве первого стартового года. В кроссовере будет атмосферный двигатель собственного производства объемом 1,6 и 1,8 литра и мощностью 120 и 132 лошадиные силы, трансмиссия, шестиступенчатая механика и вариатор. Планируется, что в перспективе машина получит и новый турбированный мотор мощностью 150 лошадей с автоматической коробкой передач. Ориентировочная цена «Лада Азимут» 2,5-3 миллиона рублей. Перспектив у модели почти нет, говорит автоэксперт Артем Бобцов.
4: Перспектив рыночных явных, ярких у машины не просматривается. Если раньше новинки ждали, четко понимали, что будут продажи, в том числе автомобильные дилеры, сейчас, наоборот, автомобильные дилеры ждут, скажем так, депрессивно начало продаж этой машины, поскольку, конечно, АвтоВАЗ заставит всех дилеров заказать партии этих машин. Больших продаж по ней никто не ждет. Такая ситуация, в общем, достаточно информационно грустная, несмотря на то, что, на самом деле, событие же большое. Это первый отечественный кроссовер полноценный, вообще, в принципе, за все время новейшей истории нашего автопрома. Смотри, Азимут, два больших вопроса. Первый, конечно, это цена. Учитывая, что это автомобиль, по сути, класса B+, может быть, C, и цена его явно будет в диапазоне 2,5-3 миллиона рублей. Он окажется даже не то, чтобы в одном сегменте со многими китайцами, он окажется в одном сегменте со многими японцами, которые к нам приезжают по параллельному импорту, по льготному утильсбору с мощностью двигателя до 160 сил. Заранее проигранная конкурентная борьба по этой цене будет абсолютно точно. Второй вопрос – это двигатель. У АвтоВАЗа нету нормального современного двигателя. АвтоВАЗ эксплуатирует свои древние моторы, постоянно их дорабатывая, но даже при этом они все равно выдают мощность 120-130 лошадиных сил, что для кроссовера просто пугающе мало. Но, с другой стороны, понятно, что заводу надо идти вперед, заводу надо развиваться. Невозможно вечно выпускать переделки «Лады Гранты». Ему нужно двигаться в другие сегменты. Это вопрос выживания самого завода, потому что иначе у него просто нету будущего. Поэтому им приходится рисковать, вкладывать деньги в машины, которые, возможно, не будут большими объемами продаваться, но при этом, по крайней мере, АвтоВАЗ осваивает новые технологии. Он делает хотя бы визуально достаточно современные машины. И, в общем, худо-бедно, но в глазах потребителей формирует образ автопроизводителя, для которого не все потеряно и который не живет только в прошлом.
3: Автоэксперт Артем Бабцов. Ранее глава Ростеха Сергей Чемизов говорил, что «Лада Азимут» будет выпускаться в количестве 70 тысяч штук в год. АвтоВАЗ же уточнял, что 70 тысяч автомобилей в год – потенциальный максимум, на который концерн ориентировал модернизированную линию конвейера в Тольятти.
21: Карьера с Ольгой Дементьевой.
5: «Помогите найти мне работу». Именно так часто начинаются письма, которые получают хедхантеры. И уже в этой первой фразе скрывается распространенное заблуждение. Многие уверены, что существует специалист, который способен буквально устроить человека на работу. Было бы здорово, если бы это работало именно так. Но рынок труда устроен иначе. Давайте обсудим, почему никто не может гарантировать трудоустройство. Что может сделать хороший карьерный консультант? Например, увидеть сильные стороны, доработать резюме, подготовить к собеседованию, разобраться, почему поиск работы затянулся. Но если вам обещают гарантированное трудоустройство за месяц или два и просят оплатить эту услугу заранее, то это повод насторожиться. Дело в том, что решение о найме принимает не консультант, его принимает работодатель. И кроме опыта, рекомендаций и профессиональных компетенций, есть еще множество факторов, которые невозможно предсказать. Иногда их называют просто химия. На встрече становится понятно, совпадают ли ожидания компании и кандидата. Теперь о хедхантерах. Их тоже часто воспринимают как людей, которые обязаны найти работу каждому, кто к ним обратился. На самом деле задача хедхантера совсем другая. Он представляет интересы работодателя, изучает рынок, понимает, кто из специалистов действительно силен и помогает компании найти лучшего кандидата под конкретную задачу. Да, знакомство с хедхантером может однажды привести к предложению, но никто не станет обещать его заранее. Карьерный консультант работает на стороне соискателя. Хедхантер на стороне бизнеса. И это принципиальная разница. Поэтому используйте консультации по назначению, чтобы понять свою стоимость на рынке труда, проверить, насколько убедительно звучит ваша самопрезентация, чтобы посмотреть на себя глазами работодателя и, возможно, скорректировать стратегию поиска.
21: Карьера на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: У микрофона Сердар Авликулиев. Министр обороны Андрей Белоусов провел совещание в пункте управления подразделения «Север», сообщили в Минобороны. Командующий группировкой Евгений Никифоров доложил об успешных действиях по созданию зоны безопасности в приграничной Сумской и Харьковской областей. Вооруженные силы России взяли под контроль более 250 квадратных километров территории и 10 населенных пунктов. Россия сохраняет запрет на ввоз армянской рыбной и молочной продукции, так как не было предоставлено подтверждающих документов об устранении нарушений при их производстве, сообщили ТАСС в Россельхознадзоре. Ранее российская сторона из-за выявленных нарушений ограничила ввоз целой линейки армянской продукции. «Общие ценности – это не унификация взглядов, а точка опоры», заявил президент России Владимир Путин. «Это достоинство, семья, историческая память, творчество, созидательный труд», сказал Путин, выступая на 12-м Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур. «Россия выстраивает свою культуру не как привилегию, а как право и возможность каждого человека», заявил также президент России.
8: Из-за аномально обильных дождей чилийская пустыня Атакама покрылась цветами. Осадки, вызванные в том числе Эль-Ниньо, пробудили семена и луковиц около 200 видов растений, которые годами находились в состоянии покоя. По оценке чилийской лесной службы, пик цветения придется на октябрь. Растения могут покрыть около 15 тысяч гектаров. Атакама считается самым сухим местом на Земле. В среднем здесь выпадает от 1 до 15 миллиметров осадков в год, а на отдельных участках дождя не было более 400 лет. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Россия была готова возобновить переговоры с Украиной после выборов, но Киев атаковал Москву и избирательные участки. Об этом заявил Владимир Путин. Президент также отметил, Украина должна понять, что никакие провокации не улучшат ее положение. Остальные заявления и подробности буквально через минуту. Попадут ли доходы от сдачи недвижимости в аренду в основную налоговую базу? Напрямую об этом в проекте трехлетнего бюджета Минфина не говорится. Эксперты выдвигают разные версии и подсчитывают потенциальные доходы. На что обратить внимание арендодателям? Армия США готовится к военной операции на Кубе, утверждает CBS News. По сведениям телеканала, американские военные уже ведут логистическую подготовку. Можно ли доверять таким публикациям и чем чревато вторжение? Эти и другие темы на Business FM. Россия была готова возобновить переговоры с Украиной после выборов, но Киев атаковал Москву и избирательные участки. Украина должна понять, что никакие провокации не улучшат ее положение, заявил президент Владимир Путин по итогам пленарного заседания Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур. Президент также отметил, что Украина повредила более сотни судов в Черном море, как российских, так и под иностранным флагом. По словам Путина, некоторые представители Европы хотят и дальше использовать Украину в качестве инструмента борьбы с Россией. При этом Москва не готовится к войне с Европой, для этого нет мотивов и оснований, подчеркнул Путин. Раздувание так называемой российской угрозы президент назвал целенаправленным. Также, по его словам, Россия не понимает, зачем были нужны украинские атаки на Озон и Вайлдберрис. А после этих атак российская армия начала отвечать, цитата, по каждой позиции. Президент заявил, что российские ответные удары оказались настолько разрушительны, что Украина поднимает вопрос о перемирии.
10: Но это они все начали. По каждой позиции они везде начали. Это что, игрушки, что ли? Это детские игры, что ли, какие-то? Поэтому они должны почувствовать эти ответные удары России и понять, что никакие провокационные действия, никакое нагнетание обстановки к нужному для них результату не приведут. Они только ухудшают для них это положение. Поэтому и вот эти все направления, направленные на так называемое примирение и предложение о возобновлении переговоров. Да, они все на столе. Это все возможно. Но после всего того, что они сделали, мы еще подумаем как следует, что нам нужно предпринять в ответ. И в любом случае все решения по этому направлению, в том числе и по возможному возобновлению переговорного процесса, мы будем принимать, исходя из интересов Российской Федерации.
3: Говоря о международных отношениях, Путин сообщил, что Россия приветствует переговоры между США и Китаем. Отвечая на вопрос журналистов, президент сказал, что Си Цзиньпина он к Дональду Трампу не ревнует и отметил, что в политике такая категория неприемлема. А Владимир Путин сообщил, что намерен посетить саммит АТЭС, который пройдет 18-19 ноября в Китае. Однако вопрос участия российского президента будет зависеть от ситуации в стране. Также этот саммит планирует посетить американский президент Дональд Трамп. Его пригласил Си Цзиньпин в ходе встречи в Белом доме. Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что пока нет никаких окончательных договоренностей на предмет встречи Путина с Трампом, комментирует политолог Малик Дудаков.
12: На мой взгляд, вероятность довольно высокая, что Дональд Трамп доберется до саммита АТЭС. Можно вспомнить, как в прошлом году Трамп был на этом саммите в Южной Корее. Там у него как раз прошли большие переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином. И это, в общем-то, привело к тому, что обеим сторонам удалось заключить торговое перемирие на целый год и снизить свои тарифы. Поэтому, в целом, прошлогодний опыт уже имеется. Я думаю, что действительно Трамп вполне может добраться до этого саммита АТЭС. Пусть он и происходит в Китае, где Трамп не так давно уже был сам в мае месяце, но там был государственный визит. тот уже визит в рамках большого саммита. Наш президент тоже там будет, поэтому я не исключал бы того, что там могут пройти либо двусторонние какие-то встречи, переговоры, либо, может быть, даже трехсторонние — Россия, Китай, Соединенные Штаты. То есть это все, в принципе, возможно. Другое дело, что все-таки это все будет происходить в рамках большого саммита, где много самой разной повестки, и она, например, напрямую той же самой Украины не касается. Поэтому здесь все-таки, думаю, стоит пока дождаться появления какой бы то ни было конкретики, прежде чем какие-то заранее строить планы или надежду на то, что вот там будет большая встреча и о чем-то удастся договориться. Тем более мы помним, как прошел предыдущий саммит двусторонний в Анкоридже. Хоть там были определенные непубличные и неформальные договоренности, тем не менее прогресса существенного, к сожалению, добиться не удалось. Если пройдет встреча, это будет хорошо, но мы сейчас все отлично понимаем, что у Трампа основная повестка уже внутриполитическая, у него очень мало времени остается до выборов в Конгресс. На этих выборах, скорее всего, побеждают демократы, что ослабит позиции Трампа. Ему еще придется отбиваться от внутриполитического давления. Но это все тоже вряд ли будет благоволить какому-то быстрому прорыву в рамках переговорного процесса с нами.
3: Политолог Малик Дудаков. Тем временем Bloomberg утверждает, что американский президент Дональд Трамп на Генассамблее ООН в Нью-Йорке призвал Зеленского провести встречу с Владимиром Путиным в Москве для мирных переговоров. Источники агентства сообщили, что Зеленский, однако, ответил отказом и, цитата, «сильно расстроился тем, что глава Белого дома озвучил такое предложение». Попадут ли доходы от сдачи недвижимости в аренду в основную налоговую базу? Напрямую об этом в проекте трехлетнего бюджета Минфина не говорится. Эксперты выдвигают разные версии и подсчитывают потенциальные доходы. На что обратить внимание арендодателям? Евгений Перельчук подробнее.
13: В проекте трехлетнего бюджета от Минфина есть такая строчка. В основную налоговую базу по НДФЛ предлагается включить пассивные доходы по дивидендам и от другого долевого участия, по процентам от вкладов, по операциям с ценными бумагами и цифровыми правами, от продажи имущества и реализации долей участия, по договорам страхования и дарения. Сейчас пассивные доходы облагаются по ставкам 13-15%, а с нового года будут по ставкам 13-22%. Другими словами, пассивные доходы будут суммироваться с основными, и если общая сумма окажется выше определенного порога, процент налога будет выше, согласно прогрессивной шкале НДФЛ. Нет в этом предложении упоминания про доход от сдачи недвижимости в аренду. И, возможно, не случайно, говорит гендиректор консалтинговой компании «Макон» Илья Володько.
14: У меня такое ощущение, что на самом деле это осознанно сделано. Не такая большая доля арендных доходов от сдачи жилья. Вполне возможно, что оценили и подумали, что 95% платежей арендных, они будут ниже пороговых значений, после которого ставка по НДФЛ должна увеличиваться. А во-вторых, здесь, скорее всего, человек сам должен будет принимать решение, то есть заполнять декларацию и так далее, счет вести. Возможно, это считается посложнее. По вкладам, допустим, это банки подают всю информацию и их эти начисления производят. Поэтому, мне кажется, это не добавит как дохода от сдачи в недвижимости в эти позиции. Мне кажется, что все-таки самый большой пассивный доход – это вклады. Я думаю, что здесь как раз-таки преследуется цель, чтобы больше облагались налогом именно состоятельные граждане, которые имеют в депозитных счетах достаточно большие суммы. Я думаю, что там 95% недвижимости, которая сдается, годовой доход с них будет, скажем, не превышать 800 тысяч миллиона рублей.
13: По нашей просьбе эксперты оценили, какие пассивные доходы у россиян сейчас самые крупные, и произвели следующие расчеты. Дом РФ оценивал рынок аренды жилья по итогам 2025 года в 8 миллионов семей и 252 миллиона квадратных метров. По приблизительным оценкам, общий доход от всего рынка для арендодателей составил 2 триллиона рублей. Плюс от рынка аренды нежилой коммерческой недвижимости еще 1 триллион. Итого 3 триллиона рублей. Теперь возьмем банковские вклады. На депозитах сейчас лежат 68 триллионов рублей. При средней ставке в 12% доход с них составит 8 триллионов. То есть доходы со сдачи жилья в аренду в 2,5 раза уступают депозитам. Мог ли Минфин арендные доходы не учитывать? Мы направили запрос в министерство и ответа пока дожидаемся. Советник президента гильдии риэлторов Москвы, гендиректор агентства Relight недвижимость Константин Барсуков обращает внимание на другое. Сегодня очень популярная практика – сдавать квадратные метры в аренду не как физлицо, а как ИП, или еще чаще, как самозанятый. Налог там кратно меньше. И это еще одна причина, почему Минфин мог не вносить арендные доходы в основную налоговую базу. Впрочем, режиму самозанятого недолго осталось, напоминает Константин Барсуков.
15: Давайте не будем забывать о том, что у нас налоговый режим самозанятый, которым очень часто пользуются те, кто легально сдают квартиры в аренду, он вообще-то у нас экспериментальный, эксперимент заканчивается в 2028 году. Закрывать, скорее всего, этот режим не будут, но поднимаются вопросы по его адаптации. Например, по введению каких-то страховых взносов. либо по приведению налоговой базы к 6%. То есть какие-то мысли в ту сторону, они там есть. В целом-то и НДФЛ могут приподнять, а что бы нет-то? Нам всегда говорят, что 13% это очень маленькая цифра. Поэтому я думаю, что сейчас трогать граждан так обильно государство, наверное, не будет, а посмотрят на результаты 27-го года.
13: Есть несколько моментов. Надо помнить, что при продаже недвижимости НДФЛ платится не на сумму продажи, а на сумму прибыли от сделки. Но платить НДФЛ не нужно, если уже истек минимальный срок владения. Это 3 года для единственного жилья и 5 лет, если жилье не единственное. Если, к примеру, в браке есть совместное имущество в виде купленной квартиры, и в собственности у одного из супругов есть еще одна, она уже не будет считаться единственным жильем. Еще один момент. Когда предстоят первые выплаты налога по новым правилам? Здесь есть нюансы, говорит адвокат, руководитель налоговой практики, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting Екатерина Болдинова.
11: Те сделки, по которым налогоплательщик обязан отчитаться, мы продали недвижимое имущество, совершили сделку с долями, акциями и так далее, то мы сдаем декларацию за 27 год в срок до 30 апреля 2028 года и налог уплачиваем до 15 июля 2028 года. Но это только первая итерация. Затем уже осенью налоговый орган, собрав все данные о наших доходах, довыставляет нам вместе с налогом на доходы физических лиц на депозиты, банковские вклады, эту дополнительную сумму. Платы, можно сказать, будет две. Первая летняя серия, когда мы оплачиваем явные свои доходы, такие по большим сделкам. И вторая серия, это уже дополнительный дорасчет.
13: По словам юристов, доходов, не облагаемых НДФЛ, становится все меньше. Это пособия и компенсации, наследство и дарение, маткапитал и алименты, гранты и стипендии. И опять же, прибыль от продажи недвижимости при соблюдении минимального срока владения. Евгений Перельчук, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
3: Армия США готовится к военной операции на Кубе, утверждает CBS News. По сведениям телеканала, который ссылается на закрытое письмо командования резерва армии США, американские военные уже ведут логистическую подготовку. Сама Куба в письме не упоминается. Вывод о возможной операции на острове журналисты сделали самостоятельно. О возможности военного вторжения США на Кубу рассуждает профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко.
17: Речь, конечно, не пойдет о том, что подплывет авианосец, вылетят вертолеты, высадится там 10 тысяч десантников и начнется стрельба. Нет, этого не будет. Представить себе, что Соединенные Штаты начнут ракетами обстреливать военные базы Кубы, тоже очень довольно сложно, потому что у Кубы есть свои ракеты, и даже если они серьезно не навредят Соединенным Штатам, то хотя бы одна ракета, долетевшая до Ки-Уэста или там до Майами, уже будет похоронным звоном для Трампа. Поэтому я думаю, что это невозможно. Но вот военная интервенция, как мы это себе представляем по учебникам или там по старой истории Соединенных Штатов. Разумеется, ЦРУ и там разведуправление Министерства обороны напряженно думает над тем, чтобы повторить операцию, которая прошла в Венесуэле. Это идеальный сценарий, конечно, заменить одного лидера, найти предателей вокруг него и, то есть, признать их легитимность. Но, в общем, отличие от Кубы от Венесуэлы состоит в том, что в Венесуэле власть была, откровенно говоря, слабой, народ был настроен против власти. Что касается Кубы, то там ситуация совсем другая. И патриотизм, и единство вокруг власти. Есть трудности, с которыми они живут не как венесуэльцы 5 лет, а уже 50 лет. Поэтому я думаю, что отчасти это такой поток сознания, который периодически идет от Трампа или от его команды по поводу того, как хорошо могла бы выглядеть Америка, если бы она использовала свою силу.
3: Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, а в Южном командовании вооруженных сил США на запрос CBS News отказались комментировать возможную подготовку военной операции на Кубе, сославшись на соображения оперативной безопасности.
21: В эфире радио не на словах, а на деле. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
18: За неделю новости с прошедшей презентации успели настояться. Самое время поговорить о деталях, нюансах и подробностях. Займемся. как учил Шерлок Холмс. Смотреть нужно не только на то, что есть, но и на то, чего нет, а должно было бы быть. Apple не обновила линейку моделей без приставки Pro. Этот анонс переехал на весну. Базовый iPhone 18 ждем в 2027. Смартфоны среднего класса подошли к технологическому барьеру. Обновлять там раз в год уже нечего. В прошлый раз все отмечали, насколько мощно упакован обычный 17-й iPhone. Очень разумная покупка. В этом статусе он поживет до следующего года, а как бы и не дольше. Цвет становится одним из главных продающих факторов. Во-первых, сразу видно, что у тебя новая модель. Во-вторых, это бывает очень зрелищно. Как получилось у компании с космическим оранжевым год назад, цвета этого года, по моим оценкам, тоже способны собрать кассу. Из ярких технических обновлений камера с переменной диафрагмой. Впервые в истории Apple. Ее ключевое достоинство – съемка при плохом освещении. Технология позволяет матрице собирать больше света. На рынке такое уже видели, но мне интересно посмотреть, какие картинки будут рисовать новинки Apple. По традиции, идущие еще со времен Джобса, главное в конце. А сейчас еще одна вещь. Складной iPhone Duo. Обращу внимание на форм-фактор паспорт. Пока китайские коллеги делают модели в стилистике как обычный, только раскладной, Apple смело предлагает принципиально новую форму. Насколько она удобна, большой вопрос. В рекламных роликах все операции с Duo производились двумя руками. Желание немедленно идти в кассу у меня пока не возникло. Apple умеет не только открывать, но и закрывать направление. Судьба складного iPhone в руках первых пользователей. В двух руках.
21: Сумма технологий на Business FM.
3: Вы слушаете Business FM. Крупные банки рискуют остаться без исходящих звонков. Операторы связи планируют начать блокировать вызовы от крупных российских банков, если те не подключат обязательную платную маркировку. Однако финансовые организации считают, что платить за нее они не обязаны, поэтому маркировать звонки должны операторы за свой счет. Минцифры, по данным Коммерсанта, обратилась в Центробанк, чтобы регулятор надавил на крупнейшие финансовые организации. Валерий Убадоев продолжит.
16: Операторы «Большой четверки» в обращении к Минцифре указали, что 90% российских банков и почти все другие компании уже заключили договоры на маркировку исходящих звонков. Крупнейшие банки, однако, этого не сделали. При этом именно они генерируют большую часть вызовов. И если вопрос не будет урегулирован до 15 октября, то звонки без маркировки, как того требует законодательство, операторы не будут пропускать до абонента. На данный момент можно заметить, что при звонках от номеров банков, а они у них узнаваемые, на экране высвечивается надпись «Звонок». Звонок без маркировки. К таким мерам операторы прибегли еще в конце января этого года. При этом крупные банки

0: оплачивать.
1: При этом к тому, как операторы тарифицируют маркировку, тоже есть вопросы, указывают эксперты, опрошенные Business FM. Они берут деньги с компании за любой исходящий звонок. Неважно, дошел он до абонента, отклонили его, или же он ушел в голосовой ящик. А вот крупнейшие банки со своими массовыми обзвонами могли бы тратить на маркировку по 1 миллиард рублей в год. Но это только предположения и примерные оценки. Плюс ко всему этому, звонки все же нужны именно самим банкам. Да, они могут уведомить клиента о каких-то важных для него вещах, но в большинстве своем это сообщение о, в кавычках, эксклюзивном кредите, новых условиях вкладов и прочая рекламная информация. И, что немаловажно, нередко банки привлекают к таким звонкам различных контрагентов, которые также не маркируются, говорит гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
2: Из личного опыта я довольно часто получаю звонки как бы от банка, но человек честно каждый раз говорит, что я представляю банк такой-то, и на мой прямой вопрос, являетесь ли вы сотрудником этого банка, ответ следует, нет, не являюсь. И звонки эти всегда происходят с неопознанных мобильных номеров. Как ввести в жесткие рамки закона вот таких контрагентов, мне лично не очень понятно, потому что весьма вероятно, подобные люди или подобные колл-центры могут работать одномоментно в интересах десятка банков, а также других компаний. Должны ли они менять маркировку при каждом звонке? Наверное, так не очень работает. Потребители как страдали, так и будут страдать от массового спама со стороны банков с навязчивым предложением разнообразных, обычно непрошенных услуг. Вопрос опять к регулятору. Надо явно как-то вгонять в рамки закона.
1: Эксперты указывают, что у операторов в этом споре все же более сильные позиции. Они контролируют звонки, которые нужны в первую очередь самим банкам. От платы за маркировку уклоняются именно крупнейшие. Другие финансовые организации свои договоры с операторами уже заключили. Поэтому, столкнувшись с угрозой отключения звонков в принципе, банки, скорее всего, начнут платить. Но окончательное решение зависит от позиции Банка России, говорят эксперты. Валерий Убадоев, Дарья Горшкова, Маргарита Юдина, Business FM.
3: Ушел из жизни Алексей Козлов, легенда российского джаза. Выдающийся джазовый саксофонист, композитор, народный артист скончался в кругу семьи на 91-м году жизни в результате болезни. О том, какую невероятную творческую жизнь прожил Алексей Козлов, Светлана Чередникова.
4: Алексей Козлов родился 13 октября 1935 года в Москве. Пережил войну, учился в музыкальной школе по классу фортепиано. Сам научился играть на саксофоне и отжигал на нем на студенческих вечеринках. Но музыкальная карьера встала на паузу. Козлов окончил Московский архитектурный институт, а спустя почти 20 лет заочно и Московское областное музыкальное училище. После учебы в МАРХИ он работал научным сотрудником отдела теории дизайна Всесоюзного научно-исследовательского института технической эстетики, а параллельно пианистом на неофициальных концертах. Больше полувека назад Козлов основал первый в СССР профессиональный джаз-рок ансамбль «Арсенал». Он большой экспериментатор, который всегда чувствовал и опережал время. Признавался, что в юности мечтал быть моряком, но, услышав Глена Миллера, решил стать джазменом. Вообще, много событий в его жизни, в искусстве, связано со словом «первый». Первым создал джаз-рок ансамбль, через который прошли сотни музыкантов. Первым в Советском Союзе исполнил рок-опера «Иисус Христос. Суперзвезда», что было очень смело. Первым в стране попробовал себя в брейк-дансе. Наконец, он главный герой первого советско-американского телемоста. Как это было, в интервью главному редактору «Бизнес ФМ» Илье Капелевичу несколько лет назад рассказывал сам Алексей Семенович.
5: Уже мы работали «Арсеналом», и вдруг ко мне на квартиру заявился представитель американского посольства и сделал мне предложение участвовать в телемасте. Это происходило в Останкино все. Тогда руководителем телевидения был Лапин, который просто ненавидел Америку и ненавидел джаз. В Америке этот сигнал длился всего минут 15-20. И вот нам надо было успеть быстро исполнить то, что мы хотели. И мы успели это исполнить, и это потом транслировалось по всему миру, кроме Советского Союза.
4: Творчество Козлова и «Арсенала» вызывало немало вопросов у советских властей. Но он прорывался через запреты и делал свой джаз не просто узнаваемым авторским стилем, но и поиском новых форм и звучаний. Он воплощал музыку в успешные творческие проекты. Среди них джазовые фестивали, а еще из джаза выросла культовая площадка – клуб Алексея Козлова в центре Москвы. На вечера с его участием всегда было сложно достать билеты. Он был полон юности и задора, и внешне, и внутренне. Разговаривал со зрителями своим саксофоном. И это было похоже на спектакль, который он играл так, что остаться равнодушным было невозможно. Говорит пресс-секретарь Алексея Козлова Виктория Лихтина.
6: Только отметили 90-летие и готовились в октябре отмечать его 91-й год. Только мы обсуждали с ним, что он хочет прожить до 100 лет, что еще так много всего нужно успеть сделать. Ощущение, что ушел огромный человек, глыба. Человек, который

0: присутствовал в клубе вот во всем. Независимо от того, выходил ли он на сцену по пятницам со своим арсеналом, просто находился где-то в гримерке у нас или пил чай за барной стойкой. Все постоянно получали от него какой-то невероятный заряд энергии. Это удивительно любопытный человек, который, кем бы он ни заинтересовался, он будет изучать вопрос досконально. Ощущение, что он человек энциклопедических знаний, и при этом в нем не было какого-то менторства, что ли.
1: Алексей Козлов писал музыку для театральных постановок и кино, занимался публицистикой. Он автор более 120 инструментальных произведений и нескольких книг. Маэстро оставил после себя целую музыкальную школу. На 4 сценах его клуба звучит музыка, которую он любил. Выступают музыканты, для которых его творчество стало частью профессионального пути. Светлана Чередникова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
2: Робособаки вышли в люди. Первую робособаку в качестве патрульного заметили в Покровском Стрешнево. А главная задача у него, как отмечает издание «Москвич-Мак», замечать то, что может заинтересовать службы безопасности. Людей в запрещенных зонах, признаки вандализма, граффити, нарушение правил парковки или другие нештатные ситуации. Робот оснащен камерами и при возникновении нештатной ситуации передают картинку оператору ситуационного центра. При необходимости с органами правопорядка можно связаться через динамик, установленный на роботе. А громкоговоритель позволяет использовать его для оповещения людей. Робот рассчитан на работу при морозах до -35. Одного заряда хватает примерно на 3 часа движения. Комментирует гендиректор компании Neville AI, автора телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
3: Я думаю, что надо рассматривать таких собак просто как источник дополнительного видеоматериалов. У нас есть камеры, которые стационарно расположены на улице. Есть сейчас камеры, которые снимают общественного транспорта, то есть, например, автобусы и трамваи. Они дополнительно снимают материалы движения. Но все равно они как бы находятся в рамках каких-то маршрутов, ну и больше снимают именно автомобильную динамику. Но это, соответственно, может быть проект, который позволяет получать больше материалов с ракурса обычного человека. Алгоритмически можно много событий доставать сейчас с камер, но какой-то практический смысл в этом может существовать, только если это будет какое-то массовое решение. Пока не очень понятно, насколько оно таким станет. Потому что есть много сложностей, связанных с тем, как такие системы обслуживать, их надо как-то заряжать, у них должны быть какие-то базовые станции. С этим есть вопросы, и действительно климат, например, очень сильно на это влияет. То есть зимой, там, когда снег выпадает, это создает сложности для роботов. Поэтому я думаю, что это пока такой очень ранний пилот, который, если вдруг он покажет какие-то позитивные результаты и его решат масштабировать, то тогда это может иметь какое-то значимое влияние.
2: Алексей Хохунов, гендиректор компании Neville AI. Изначально об этом эксперименте говорили еще в августе 26-го. Создатели пояснили, что если все пройдет успешно, такие робопсы в перспективе смогут контролировать целые территории районов. Сообщалось о планах протестировать таких робособак в районе Сбер-Сити. Подобные технологии также применяются для охраны инфраструктурных объектов, складов и стройплощадок.
4: «Между делом» с Кирой Альтман.
5: Говорю между делом с Татьяной Владимировной Черниговской, ученым в области нейронауки, психолингвистом. Обсуждаем нас, людей, и других обитателей планеты. И выясняется, что мы с Татьяной Владимировной одинаково любим ворон. Правда, она их любит еще и как ученый.
6: Вороны – предмет моей особой страсти. Потому что мы с птицами на эволюционном пути разошлись 9 миллионов лет тому назад. То есть наши биологические эти дороги больше не пересекались. Это совершенно другой тип мозга. Все, чем мы гордимся, там отсутствует. Ну, а мы гордимся чем? Мы гордимся тем, что у нас большой мозг. В данном случае это не важно, потому что он хотя и размером с грецкий орех, но она и сама небольшая. Мы гордимся тем, что у нас есть неокортекс, новая кора, который содержит в себе все, нашу цивилизацию. И мы гордимся, что у нас извилины, там вообще чего только нету, и лобные доли, благодаря которых мы такие орлы так хорошо думаем. Все это отсутствует у вороны. А она умнее целого ряда моих друзей, часть из которых академики. Я проверяла. Ей ставят цилиндр, и на дне его вода. А до этого ее не поют, она очень хочет пить. Она не может до воды добраться, но видит, что она там есть. Она начинает ходить, это очень смешно. Она ходит. ходит, думает, ходит, топает, начинает находить камни и кидать их туда. Она поднимает уровень воды и пьет. Это говорит о высоком интеллекте.
5: Татьяна Черниговская, академик, доктор биологических наук, директор Института когнитивных исследований Санкт-Петербургского государственного университета. Кира Альтман, Бизнес FM.
4: Между делом на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: У микрофона Сердар Увлекулиев. Постпред России при ООН Василий Небензи заявил, что секретариат организации не предоставил ясных ответов на запросы Москвы по событиям в Буче. По его словам, представители России получали на эту тему только отписки. Двусторонний товарооборот России и Китая по итогам года установит новый рекорд, заявил посол КНР в Москве Джан Ханкуэй. За январь-август текущего года объем двусторонней торговли достиг 185 миллиардов долларов, увеличившись на 28% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сказал дипломат на приеме по случаю 77-й годовщины образования КНР и установления дипломатических отношений между Китаем и Россией. Посол также подчеркнул, что доля расчетов в национальных валютах двусторонней торговли превышает 99%. Председатель КНР Си Цзиньпинь и президент США Дональд Трамп в ходе переговоров достигли договоренности расширять содержание двусторонних отношений стратегической стабильности. Об этом сообщило центральное телевидение Китая. Си Цзиньпинь находится с первым за 11 лет госвизитом в Штаты. В четверг он провел в Белом доме переговоры с Трампом в узком и расширенном составах. Сборная России стала победителем медального зачета чемпионата Европы по боксу, который завершился в Софии. Российские боксеры завоевали 7 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые награды. Всего на счету россиян 15 медалей, что также является лучшим результатом турнира. Второе место в медальном зачете заняла сборная Турции. 4 золотые, 1 серебряная, 5 бронзовых медалей. Третьей стала команда Азербайджана. 2-1-2. Турнир в Софии под эгидой World Boxing проходил с 17 по 25 сентября. Сборная России выступала на нем с флагом и гимном страны. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Первое заседание Госдумы нового созыва пройдет 30 сентября. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что повестка дня очень велика, поэтому важно не допускать перерывов в работе парламента после выборов. Арестованный 11 мая в Индии танкер «Юнити» с российским экипажем на борту пережил сильный шторм. По данным диппредставительства, угрозы жизни моряков нет, однако их родные и друзья почти в отчаянии. Первая леди Китая посетила Вашингтон впервые за 11 лет. И американская пресса обращает внимание, что Пен Лиюань продемонстрировала мягкую силу китайской дипломатии. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Первое заседание Госдумы нового созыва пройдет 30 сентября. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что повестка дня очень велика, поэтому важно не допускать перерывов в работе парламента после выборов. Ранее пресс-секретарь президента сообщил, что Владимир Путин поддержал кандидатуру Вячеслава Володина на пост председателя Нижней палаты. «Единая Россия» увеличила свое представительство в Госдуме, но в целом 9-й созыв будет не слишком сильно отличаться от 8-го.
4: Подробности.
8: Вячеслав Володин возглавит Нижнюю палату уже в третий раз подряд. Изменения будут среди его заместителей-однопартийцев. Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев сообщил, что на пост вице-спикера выдвинут Виталий Савельев. Он перейдет на работу в Госдуму с поста вице-премьера правительства. В Госдуме нового созыва единороссы будут возглавлять 20 комитетов из 34. Число самих комитетов увеличится. Комитет по законодательству и госстроительству разделят на два. Павел Крашенинников возглавит комитет по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству, а другой депутат «Единорос» Юрий Петров станет председателем комитета по уголовному и административному законодательству. Совершенно новый комитет по цифровому развитию и искусственному интеллекту достанется еще одному депутату от «Единой России» Александру Сидякину. При этом многие главы комитетов в новой Госдуме останутся прежними.
2: 9-й созыв Госдумы будет продолжением 8-го, считает политолог Павел Склинчук.
9: «Единая Россия» получила 20 комитетов. В принципе, они взяли себе все, что хотели. А оппозиции достанется все, что осталось. Но, тем не менее, это довольно-таки серьезные комитеты. Например, у коммунистов снова будет комитет по аграрно-промышленной политике. Это коммунист Кашин возглавляет. У них же будет комитет, который занимается вопросами миграции. Это Леонид Калашников. У ЛДПР останется комитет по труду и социальной политике. Пока не ясно, кто конкретно возглавит, но тем не менее вся социальная повестка проходит именно через него, и в том числе вопросы, связанные с ветеранами СВО. Для бизнеса важен комитет по собственности, поскольку в него входят корпоративные отношения. Он может перейти либо к ЛДПР, либо остаться у коммунистов. Ну, плюс ко всему у нас есть комитет по финансовому рынку, который уже два созыва возглавляет представитель «Справедливой России» Анатолий Аксаков. Партия выступила не очень хорошо на выборах, но Аксаков победил у себя на округе, поэтому его кандидатура также, мне кажется, такая очевидная. А так, в целом, я думаю, что комитеты распределятся по тому же принципу, как были. Госдума у нас очень спикероцентричная и продолжит ее возглавлять Вячеслав Володин, поэтому я думаю, что 9-й созыв во многом это продолжение 8-го.
2: Павел Скалинчук, политолог. Вячеслав Володин создал временную группу по подготовке первого заседания Госдумы 9-го созыва. Группа начнет свою работу уже в субботу утром. Арестованный 11 мая в Индии танкер «Юнити» с российским экипажем на борту пережил сильный шторм. Об этом сообщило Генконсульство России в Калькутте. По данным диппредставительства, угрозы жизни моряков нет. Однако их родные и друзья почти в отчаянии. Они говорят, что морякам приходится есть по 4 картофельных в день. Условия жизни экипажа, среди которых совсем юные практиканты, весьма плохи. Судно сломано, а ни российские, ни индийские власти не помогают. Продолжит Диана Чебанова.
10: Капитан «Юнити» сообщил, что они с экипажем пережили сильный шторм. Теперь судно дрейфует в сторону берега. Главный двигатель неисправен. Танкер с 19 российскими моряками и двумя гражданами Египта арестовали в индийском порте Парадип еще 11 мая из-за финансовых претензий к судовладельцу, коммерческого спора между зарегистрированными в ОАЭ компаниями. У судовладельца накопились долги по топливу и обслуживанию судна, но найти его не удается. Свой экипаж он бросил. И вот 5 месяцев моряки не могут выйти на сушу и вернуться домой. Их держат как заложников, рассказала Business FM мать одного из самых юных членов экипажа. Она попросила не называть ее имени.
11: Связь вообще ужасная, там сын, ну вот по Максу пару сообщений было, что ужасная непогода была, что их там штормило, бросало, немножко хотя бы стихия потихоньку стихает. Доставка продуктов была в августе у них последняя, до конца сентября вот с трудом, с натяжкой должно бы хватить. Заявку уже на следующую, он говорил, что вроде бы делали, но очень хочется, чтобы она не потребовалась. Это просто вот ужас, это какое-то издевательство, индийское сторона всячески затягивает этот процесс. Они не хотят отпускать наших ребят, хотя страховая им говорит, что мы все расходы берем на себя, только отпустите экипаж. Разрешение на репатриацию не дают, на швартовку не дают. Всячески оттягивают, все эти заседания переносят. Судовладелец с момента ареста судна, он просто пропал. Он не выходит на связь. Он просто вот бросил судно, бросил людей на этом арестованном судне и просто вот пропал.
10: При этом у всех членов экипажа, включая капитана, контракт уже закончился. Перед ними у беглеца-судовладельца тоже долги по зарплате. Судно ходит под флагом Камеруна. Индийская сторона проводит судебный процесс, и он затянулся. Генконсульство России делает все возможное, чтобы помочь, но безрезультатно. Психологическое и физическое состояние моряков тяжелое, говорит представитель страховой компании «Антарика» Денис Шашкин, который оказывает помощь в вызволении моряков.
12: У меня там работает однокурсник капитаном. Почему-то индийские власти по формальным основаниям не дают судну даже встать к причалу. Уже списан один из членов экипажа по здоровью. Сложная история с сердцем. Остальные все на борту. Индийские власти даже не дают возможности списания части экипажа, чтобы оставить минимальный состав, который разрешен по конвенции. Фактически не хочет администрация порта помогать. Куча написано жалоб. Мы помогали, много консультировали. Страховщик в данный момент включился. Он не самоустраняется. отменяется, но он ждет решения суда. Подан коллективный иск экипажем в суд на судовладельца и с ходатайством о постановке к причалу. Этот суд идет в данный момент, и результата нет.
13: В каком состоянии экипаж сейчас?
12: Не очень хорошее состояние. То есть у них запасы заканчиваются. Там только аварийно их пополняют. То есть когда уже совсем плохо, судно находится в нерабочем состоянии. Экипаж имеет ненадлежащие условия ни труда, ни жизни. Не соблюдаются точно нормы конвенций, которые должны регулировать вот их состояние на борту. Люди там просто фактически заложники.
10: Юнити застрахована в компании «Согласие». По словам опрошенных бизнес-ФМ родных и друзей моряков, страховщик активно помогает вызволить и отправить моряков в Россию. Но с индийской стороны непробиваемая стена. Денис Шашкин говорит, что одинаковые отказы приходят на десятки запросов и жалоб. Но останавливаться нельзя. Единственный выход – постоянно привлекать внимание, говорит эксперт по международному морскому праву, владелец группы компании «Инмарин» Кирилл Маслов.
14: Ситуация с блокадой моряков на задержанном арестованном судне, это очень распространенная, негативная, но, к сожалению, распространенная, когда моряки фактически становятся заложниками коммерческого ареста. Судно арестовано по коммерческому требованию, связанному с неоплатой топлива. Практически из-за этого страдают моряки, но право на репатриацию для моряков гарантируется не только самим судовладельцем, но и государством флага, государством порта судозахода, государством гражданства этих моряков. К сожалению, на практике до момента, когда до конкретных людей, до моряков доходит помощь государства, доходит очень много времени. Здесь морякам не остается ничего, кроме того, как привлекать к себе внимание, писать жалобы, обращения, настаивать на том, чтобы их вернули домой. Моряки могут не ограничиваться в том, у кого просить защиты. Скорее, они должны это делать постоянно, непрерывно, регулярно, привлекая к себе внимание.
10: Очередное слушание по делу о репатриации российских моряков прошло 21 сентября. Сейчас сообщается, что решение индийские власти примут на следующей неделе. Но подобные обещания уже звучали. И каждый раз срок переносился. Диана Чебанова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Первая леди Китая посетила Вашингтон впервые за 11 лет. Американская пресса обращает внимание на то, что обычно жены председателей КНР не публичные фигуры. Однако в ходе визита Си Цзиньпина в Вашингтон его супруга Пен Ли Юань продемонстрировала мягкую силу китайской дипломатии. И, конечно, не удалось избежать сравнения с Меланией Трамп, женой американского президента. Валерий Убадоев продолжит.
15: Американо-китайские отношения на данный момент довольно напряженные. Давление оказывают торговые споры, ситуация вокруг Тайваня, технологическая гонка и другие факторы. Но супруга Си Цзиньпина Пен Ли Юань создавала образ более мягкого, дружески настроенного Китая. В четверг Пен Ли Юань и Мелания Трамп оставили своих мужей на переговорах в Белом доме и посетили Национальный музей азиатского искусства. Там перед ними выступил детский хор с народной китайской песней. Пен Ли Юань тихо подпевала, а потом повернулась к Мелании Трамп, обменялась с ней парой фраз без переводчика, и они вместе посмеялись, отмечает Associated Press. Посол Китая в США Се Фэн сообщил, что жена Си в музее призвала американских подростков продолжать изучать китайский язык и культуру, чтобы, цитата, «стать посланниками дружбы между Китаем и США». Сам факт того, что визит состоялся и присутствовала жена Си, очень важен, говорит политолог, публицист, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
16: Мы видим, что Дональд Трамп встречал у трапа самолета лично Си, его супругу. Она впервые приехала за 11 лет. Это очень важная история, потому что она показывает и символизм, и то, что стороны готовы проявлять друг другу и по форме уважения, что очень важно для китайской стороны. Потому что американцы очень часто не понимают такие моменты, они больше про содержание, про сделки, про деньги. Но иногда очень важно понять еще, что для других стран и для других культур и цивилизаций важна форма. И очень часто она даже важнее содержания. Что касается самого визита, это уже шестой визит. Сам факт и визита, он важен, особенно то, что и супругу господин Си взял. Но пока мы видим слишком много «но», которые играют и против США, и против Китая с точки зрения того, что смогли бы они договориться или нет.
15: 63-летняя Пен Ли Юань – знаменитая в Китае певица и актриса. На момент знакомства с Си Цзиньпином в 1986 году она была гораздо известнее своего будущего мужа. Поженились они год спустя. Это уже вторая жена Си. Первой была дочь китайского посла в Великобритании, но с ней он развелся незадолго до встречи с Пен Ли Юань. Примечательно, что в 18 лет Пен Ли Юань вступила в ряды Народно-освободительной армии Китая. Благодаря этому они узнали как об исполнительнице военно-патриотических песен. регулярно выступала на государственном телевидении и уже в довольно молодом возрасте обрела статус практически национальной знаменитости. А вместе с продвижением мужа по карьерной лестнице Али Юань узнали уже точно все. В Китае у нее есть даже прозвище – «Фея пионов». Этот цветок в Поднебесной особо почитаем. Также он используется в императорской символике. Армейское прошлое, кстати, не забылось. У Ли Юань есть воинский чин, соответствующий званию генерал-майора. Вашингтон-Пост сравнивает двух первых леди Китая и США. Обе были известными еще до замужества. Одна супермодель, другая певица и актриса. А на государственном ужине одеты они были по-разному. Мелания Трамп в брюках, блузке и туфлях от именитых брендов, что выглядело современно. А Пен Ли Юань была в красном платье в пол, напоминающем минимизированный традиционный китайский наряд. У Си Цзиньпина и Пен Ли Юань есть дочь, Си Минзе. По некоторым данным, она училась в Гарварде, на публике она не появляется. И в целом пресса обращает внимание на то, что и о китайских первых леди обычно никогда ничего не слышно. Продолжает директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.
17: Она несколько более публична, чем супруги предшествующих китайских лидеров. Тем не менее, какой-то информации о ее самостоятельной активной роли во внутренней политике нет. Несомненно, она имеет свое влияние просто в силу того, что она жена Си Цзиньпина. Она, конечно, умеет произвести очень позитивное впечатление, и, в общем-то, это на протяжении всей политической карьеры Си Цзиньпина многими отмечалось. Несомненно, это так. Она представительно умеет держаться на публике. Это все важное, такие сильные стороны.
15: Как отмечает Рейтер, в Китае все прекрасно помнят жену Мао Цзэдуна, Цзян Цин. Из-за ее публичности и из-за того, что она занимала руководящие должности, после смерти Мао ее причислили к так называемой «банде четырех», которая пыталась узурпировать власть по нынешней официальной китайской версии. Цзян Цин приговорили к смертной казни, которую заменили на пожизненный срок. Затем ее освободили по состоянию здоровья, но вскоре она покончила с собой в больнице. Китайские первые леди с тех времен и стараются держаться в тени. За исключением Пен Ли Юань. Валерий Убадоев, Марина Лимаева, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
4: Другим наука. Сергеем Корзуном. Зависть принято делить на белую и черную, доброжелательную и злонамеренную. В науке общего мнения нет. Многие исследователи полагают, что это одна и та же, враждебная по сути эмоция, но с разными проявлениями. Современная психология определяет зависть как болезненную реакцию на чужое преимущество в значимой для человека области. Она побуждает либо улучшить свое положение, либо обесценить чужой успех, либо навредить сопернику. Чужой успех особенно задевает, когда он понижает собственную самооценку. Небольшое достижение коллеги воспринимается острее, чем триумф человека, с которым мы себя не сравниваем. В опытах с нейровизуализацией зависть возбуждала зоны болезненного переживания, а новость о несчастье объекта зависти приводила к злорадству и включению зон вознаграждения. Зависть способна увеличить цену, которую человек готов заплатить за вещь. В серии экспериментов с айфонами белая зависть повышала готовность платить за такой же гаджет, а при злобной зависти участники скорее переплатили бы за конкурирующий премиальный продукт. Это стремление восстановить статус и в то же время избежать подражания. В классическом эксперименте Зицу и Освальда 2001 года участники могли за собственный счет сжечь чужие деньги, не получая от этого никакой материальной выгоды. И примерно две трети воспользовались этой возможностью. А в свежем исследовании в 26-м году установили, что подобная мстительность уменьшается, если чужое богатство считают заслуженным. Изучают психологи зависть к самому себе. За ней обычно стоят ностальгии по прежним временам, сожаления об утраченных возможностях или сравнение картинки в зеркале с собственными фотографиями прошлых лет. Другим наука на Бизнес ФМ.
2: Вы слушаете Бизнес ФМ. Политолог Александр Кынев, признанный ранее иноагентом, арестован по делу о сбыте наркотиков в крупном размере. Максимальное наказание по этой статье – 20 лет лишения свободы. Свою вину политолог не признает. Александр Кынев известен как специалист по региональным политическим процессам и выборам.
4: Подробности.
8: 51-летний Александр Кынев окончил с отличием отделение политологии филфака МГУ, но еще будучи студентом, в середине 90-х начал работать как политический консультант и политтехнолог. Он был главным экспертом по работе с регионами партии «Яблоко». В 99-м баллотировался в Госдуму по партийным спискам, но не прошел. После выхода из «Яблока» пытался продолжить политическую карьеру в ныне несуществующей партии «Слон». Несколько лет возглавлял аналитический отдел ассоциации «Голос». Эта организация признана иноагентом, а ее международная структура нежелательной. Преподавал в Высшей школе экономики, сотрудничал в качестве эксперта с Комитетом гражданских инициатив Кудрина. Входил в научно-экспертный совет при председателе ЦИК России. Совет упразднен в 2020 году. В феврале этого года Минюст внес Кынева в реестр иностранных агентов за распространение недостоверной информации о политике российских властей, сотрудничество с иноагентами и нежелательной организацией. Политолог пытался обжаловать статус иноагента в суде, но безуспешно.
2: Подробности уголовного дела, по которому был арестован Александр Кынев, пока неизвестны. Защита будет обжаловать меру пресечения, сообщил «Бизнес-ФМ» адвокат политолога Михаил Бирюков.
18: Он арестован с обвинением в покушении на сбыт наркотических средств. Вину свою он не признал. Арест будет обжалован. Ну и мы будем бороться за его свободу, за снятие обвинений. Считаю, что обвинение не подтверждается материалами дела в том объеме, в котором мы видели. Ну, я думаю, что в течение 2 недель апелляция должна будет состояться. У нас есть 3 дня на подачу апелляции. И в течение 2 недель, я думаю, Московский городской суд рассмотрит апелляцию.
2: Адвокат Михаил Бирюков. Минюст ранее сообщал, что Кынев проживает за рубежом, однако сам политолог в соцсетях утверждал, что находится в России. На минувшей неделе он заявил, что ходил голосовать на свой участок. Российский рынок акций снижался в пятничную сессию. Индекс Мосбиржи в начале торгов, топтавшийся вокруг отметки 2300, начал скользить вниз и на закрытии находился на отметке 2270, потеряв 1,78%. Накануне рынок негативно отреагировал на представленный Минфином и одобренный правительством проект бюджета на следующий год. Ноябрьский фьючерс на Brent откатился ниже $105 за баррель на новостях о том, что США и Иран рассматривают возможность заключения сделки, которая могла бы обеспечить восстановление поставок нефти через Армуз. Рубль в пятницу днем укреплялся перед выходными и перечислением в бюджет основных налогов месяца. Итоги дня и недели обсудили с директором по работе с состоятельными клиентами БКС «Мир инвестиций» Тимуром Хайрулиным.
19: Главным событием недели стало предложение Минфина, заложенный бюджетный дефицит 2%, что в принципе немного, но сбалансированность бюджетной конструкции будет осуществляться за счет роста налогов. И рынок, естественно, негативно отреагировал на это. Но вот падали и Росал, и Норникель, и Фосагро, потому что объем изъятий у них будет составлять около 100 миллиардов рублей в год, что в принципе существенно. В целом, в отсутствие какого-либо прогресса по мирному треку, также рынок торгуется в боковой динамике, даже с небольшой нисходящей динамикой. Ситуация не слишком оптимистическая. Но если говорить о положительных моментах, то, безусловно, положительным моментом являются относительно высокие цены на сырье, цены на нефть выше $100 за баррель и достаточно высокие цены на остальное коммодити, то есть это и никель, и медь, и алюминий. Это, в общем-то, благоприятно для экспортеров. Также курс рубля относительно комфортный, поэтому это плюс для экспортеров. Но в целом политические риски, наверное, перевешивают этот позитив, и к тому же ставка пока остается достаточно высокой.
2: США и Иран рассматривают возможность заключения сделки. На этом фоне дешевеет Brent. А какое влияние это может оказать?
19: Консенсус прогноз аналитиков на 2027 год составляет около $70 за баррель, то есть потенциал снижения нефти при завершении конфликта около $30 за баррель. То есть на рынке будет дисбаланс, который будет устраняться за счет коррекции цен на нефть. Но другой вопрос, что для этого должен завершиться конфликт. Пока стороны пытаются найти решение, но окончательное решение еще не найдено.
2: Тимур Хайрулин, директор по работе с состоятельными клиентами БКС «Мир инвестиций». Даже если США договорятся с Ираном и пролив откроет, российская нефть до конца года будет продаваться с хорошей наценкой, отмечает директор аналитического департамента «Цифроброкер» Наталья Пырева.
20: Продолжаем следить за ситуацией, но если соглашение будет достигнуто, важно понимать, что для того, чтобы рынок наполнить обратно выпавшим и объемным предложением, потребуется время. Поэтому моментально, даже если эмоционально цены будут резко снижаться, то как бы фундаментальная стоимость все равно будет находиться какое-то время, в течение нескольких месяцев, все равно на более повышенном уровне. Для российской экономики, для российских нефтяников это, безусловно, позитив. Весь 26-й год сложится для них достаточно успешно.
2: Про рубль поговорим. А в краткосрочной перспективе вот это укрепление рубля, может ли привести его к какому-то потолку?
20: В перспективе октября рубль продолжит стабилизироваться, как это мы наблюдали в сентябре после такого волатильного августа, потому что сейчас как раз-таки поступают экспортные притоки валюты от того же нефтегазового экспорта по более высоким ценам. Сейчас приходит более высокая выручка. При этом просто иностранную валюту несколько снизился. Ну, с одной стороны, сошел на нет сезон отпусков, а с другой стороны объем покупок валют со стороны банков России тоже значительно уменьшился. Он сейчас в октябре, вероятно, чуть подрастет, опять же, из-за того, что более высокие цены на нефть. Но глобально, полагаю, что все-таки мы будем находиться в диапазоне 83-86 за доллар, вот именно на горизонте октября, а в последующем все-таки, вероятно, тенденция к ослаблению умеренному возобновится.
2: Директор аналитического департамента «Цифроброкер» Наталья Пырь. Официальный курс доллара США, установленный Центробанком с 26 сентября, 84.34. Курс китайской валюты по отношению к российской в пятницу упал, завершив падением и всю неделю. Юань вернулся в район отметки 12,5 рублей. АвтоВАЗ запустил серийное производство своего первого кроссовера «Лада Азимут». По словам главы концерна Максима Соколова, в этом году планируется выпустить несколько тысяч машин в зависимости от разгона продаж. А при этом, отметил Соколов, АвтоВАЗ, цитат, «каких-то суперпозитивных, оптимистичных перспектив не видит в развитии рынка с точки зрения объема общего продаж легковых автомобилей». Ориентир 20 тысяч автомобилей «Лада Азимут» в качестве первого стартового года. В кроссовере будет атмосферный двигатель собственного производства объемом 1,6 и 1,8 литра и мощностью 120 и 132 лошадиные силы, трансмиссия, шестиступенчатая механика и вариатор. Планируется, что в перспективе машина получит и новый турбированный мотор мощностью 150 лошадей с автоматической коробкой передач. Ориентировочная цена «Лада Азимут» 2,5-3 миллиона рублей. Перспектив у модели почти нет, говорит автоэксперт Артем Бобцов.
21: Перспектив рыночных явных, ярких у машины не просматривается. Если раньше новинки ждали, четко понимали, что будут продажи, в том числе автомобильные дилеры, сейчас, наоборот, автомобильные дилеры ждут, скажем так, депрессивно начало продаж этой машины, поскольку, конечно, АвтоВАЗ заставит всех дилеров заказать партию этих машин. Больших продаж по ней никто не ждет. Такая ситуация, в общем, достаточно информационно грустная, несмотря на то, что, на самом деле, событие же большое. Это первый отечественный кроссовер, полноценный, вообще, в принципе, за все время новейшей истории нашего автопрома. Азимут два больших вопроса. Первый, конечно, это цена. Учитывая, что это автомобиль, по сути, класса B+, может быть, C, и цена его явно будет в диапазоне 2,5-3 миллиона рублей, он окажется даже не то, чтобы в одном сегменте со многими китайцами, он окажется в одном сегменте со многими японцами, которые к нам приезжают по параллельному импорту, по льготному утилизбору с мощностью двигателя до 160 сил. Заранее проигранная конкурентная борьба по этой цене будет абсолютно точно. Второй вопрос – это двигатель. У АвтоВАЗа нет нормального современного двигателя. АвтоВАЗ эксплуатирует свои древние моторы, постоянно их дорабатывая, но даже при этом они все равно выдают мощность 120-130 лошадиных сил, что для кроссовера просто пугающе мало. Но, с другой стороны, понятно, что заводу надо идти вперед, заводу надо развиваться. Невозможно вечно выпускать переделки «Лады Гранты». Ему нужно двигаться в другие сегменты. Это вопрос выживания самого завода, потому что иначе у него просто нету будущего. Поэтому приходится рисковать, вкладывать деньги в машины, которые, возможно, не будут большими объемами продаваться, но при этом, по крайней мере, АвтоВАЗ осваивает новые технологии, он делает хотя бы визуально достаточно современные машины. И, в общем, худо-бедно, но в глазах потребителей формирует образ автопроизводителя, для которого не все потеряно и который не живет только в прошлом.
2: Автоэксперт Артем Бобцов. Ранее глава Ростеха Сергей Чемизов говорил, что «Лада Азимут» будет выпускаться в количестве 70 тысяч штук в год. АвтоВАЗ же уточнял, что 70 тысяч автомобилей в год – потенциальный максимум, на который концерн ориентировал модернизированную линию конвейера в Тольятти.
4: Карьера с Ольгой Дементьевой.
0: Еще несколько лет назад главным аргументом в пользу кандидата считались годы, проведенные в одной компании. Сегодня работодатели смотрят глубже. Важны не цифры в трудовой книжке, а способность человека адаптироваться, учиться новому, работать в команде и сохранять профессиональную репутацию. Есть старая восточная мудрость. Дерево ценят не за возраст, а за плоды. С карьерой сегодня происходит то же самое. Давайте обсудим, почему стаж перестал быть главным показателем успеха. Знаете, какой распространенный страх я часто слышу на консультациях? А не засиделся ли я? Ведь все постоянно переходят. На самом деле, нет, не все. По исследованиям, около трети людей за всю карьеру сменили всего 3-4 места работы. Это абсолютно нормальный сценарий. Рынок стал гораздо взрослее. Он уже не делит кандидатов на тех, кто слишком долго или слишком мало где-то работал. Главный вопрос сегодня звучит иначе. Что вы успели сделать за то время, которое были в компании? Именно результаты, а не количество лет, становятся вашей главной карьерной валютой. Надо сказать, что небольшой стаж тоже поэтому перестал быть приговором. С другой стороны, длинный стаж уже не воспринимается автоматически как преимущество. 10 лет в одной компании – это хорошо только в том случае, если за эти годы вы росли, запускали проекты, брали ответственность и можете показать, какого результата добились. Самая важная строчка в вашем резюме – это последнее место работы. Не просто название компании, а то, что вы там сделали, какие задачи решили, что изменили и какие цифры можете показать.
4: Карьера на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: У микрофона Сердар Авликулиев. Министр обороны Андрей Белоусов провел совещание в пункте управления подразделения «Север», сообщили в Минобороны. Командующий группировкой Евгений Никифоров доложил об успешных действиях по созданию зоны безопасности в приграничной Сумской и Харьковской областей. Вооруженные силы России взяли под контроль более 250 квадратных километров территории и 10 населенных пунктов. Россия сохраняет запрет на ввоз армянской рыбной и молочной продукции, так как не было предоставлено подтверждающих документов об устранении нарушений при их производстве, сообщили ТАСС в Россельхознадзоре. Ранее российская сторона из-за выявленных нарушений ограничила ввоз целой линейки армянской продукции. «Общие ценности – это не унификация взглядов, а точка опоры», – заявил президент России Владимир Путин. «Это достоинство, семья, историческая память, творчество, созидательный труд», – сказал Путин, выступая на 12-м Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур. «Россия выстраивает свою культуру не как привилегию, а как право и возможность каждого человека», – заявил также президент России. Из-за аномально обильных дождей чилийская пустыня Атакама покрылась цветами. Осадки, вызванные в том числе Эль-Ниньо, пробудили семена и луковицы около 200 видов растений, которые годами находились в состоянии покоя. По оценке чилийской лесной службы, пик цветения придется на октябрь. Растения могут покрыть около 15 тысяч гектаров. Атакама считается самым сухим местом на Земле. В среднем здесь выпадает от 1 до 15 миллиметров осадков в год. А на отдельных участках дождя не было более 400 лет. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Россия была готова возобновить переговоры с Украиной после выборов, но Киев атаковал Москву и избирательные участки. Об этом заявил Владимир Путин. Президент также отметил, Украина должна понять, что никакие провокации не улучшат ее положение. Остальные заявления и подробности буквально через минуту. Попадут ли доходы от сдачи недвижимости в аренду в основную налоговую базу? Напрямую об этом в проекте трехлетнего бюджета Минфина не говорится. Эксперты выдвигают разные версии и подсчитывают потенциальные доходы. На что обратить внимание арендодателям? Армия США готовится к военной операции на Кубе, утверждает CBS News. По сведениям телеканала, американские военные уже ведут логистическую подготовку. Можно ли доверять таким публикациям и чем чревато вторжение? Эти и другие темы на Business FM. Россия была готова возобновить переговоры с Украиной после выборов, но Киев атаковал Москву и избирательные участки. Украина должна понять, что никакие провокации не улучшат ее положение, заявил президент Владимир Путин по итогам пленарного заседания Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур. Президент также отметил, что Украина повредила более сотни судов в Черном море, как российских, так и под иностранным флагом. По словам Путина, некоторые представители Европы хотят и дальше использовать Украину в качестве инструмента борьбы с Россией. При этом Москва не готовится к войне с Европой, для этого нет мотивов и оснований, подчеркнул Путин. Раздувание так называемой российской угрозы президент назвал целенаправленным. Также, по его словам, Россия не понимает, зачем были нужны украинские атаки на Озон и Вайлдберрис. А после этих атак российская армия начала отвечать, цитата, «по каждой позиции». Президент заявил, что российские ответные удары оказались настолько разрушительны, что Украина поднимает вопрос о перемирии.
1: Но это они все начали. По каждой позиции они везде начали. Это что, игрушки, что ли? Это детские игры, что ли, какие-то? Поэтому они должны почувствовать эти ответные удары России и понять, что никакие провокационные действия, никакое нагнетание обстановки к нужному для них результату не приведут. Они только ухудшают для них это положение. Поэтому и вот эти все направления направлены на так называемое примирение и предложение о возобновлении переговоров. Да, они все на столе. Это все возможно. Но после всего того, что они сделали, мы еще подумаем как следует, что нам нужно предпринять в ответ. И в любом случае все решения по этому направлению, в том числе и по возможному возобновлению переговорного процесса, мы будем принимать, исходя из интересов Российской Федерации.
2: Говоря о международных отношениях, Путин сообщил, что Россия приветствует переговоры между США и Китаем. Отвечая на вопрос журналистов, президент сказал, что Си Цзиньпина он к Дональду Трампу не ревнует и отметил, что в политике такая категория неприемлема. А Владимир Путин сообщил, что намерен посетить саммит АТЭС, который пройдет 18-19 ноября в Китае. Однако вопрос участия российского президента будет зависеть от ситуации в стране. Также этот саммит планирует посетить американский президент Дональд Трамп. Его пригласил Си Цзиньпин в ходе встречи в Белом доме. Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что пока нет никаких окончательных договоренностей на предмет встречи Путина с Трампом, комментирует политолог Малик Дудаков.
3: На мой взгляд, вероятность довольно высокая, что Дональд Трамп доберется до саммита АТЭС. Можно вспомнить, как в прошлом году Трамп был на этом саммите в Южной Корее. Там у него как раз прошли большие переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином. И это, в общем-то, привело к тому, что обеим сторонам удалось заключить торговое перемирие на целый год и снизить свои тарифы. Поэтому, в целом, прошлогодний опыт уже имеется. Я думаю, что действительно Трамп вполне может добраться до этого саммита АТЭС. Пусть он и происходит в Китае, где Трамп не так давно уже был, сам в мае месяце, но там был государственный визит. А тут уже визит в рамках большого саммита. Наш президент тоже там будет, поэтому я не исключал бы того, что действительно могут пройти либо двусторонние какие-то встречи, переговоры, либо, может быть, даже трехсторонние, Россия, Китай, Соединенные Штаты. То есть это все, в принципе, возможно. Другое дело, что все-таки это все будет происходить в рамках большого саммита, где много самой разной повестки, и она, например, напрямую той же самой Украины не касается. Поэтому здесь все-таки, думаю, стоит пока дождаться появления какой бы то ни было конкретики, прежде чем какие-то заранее строить планы или надежду на то, что вот там будет большая встреча и о чем-то удастся договориться. Тем более мы помним, как прошел предыдущий саммит двусторонний в Анкоридже. Хоть там были определенные непубличные и неформальные договоренности, тем не менее прогресса существенного, к сожалению, добиться не удалось. Если пройдет встреча, это будет хорошо, но мы сейчас все отлично понимаем, что у Трампа основная повестка уже внутриполитическая, у него очень мало времени остается до выборов в Конгресс. На этих выборах, скорее всего, побеждают демократы, что ослабит позиции Трампа. Ему еще придется отбиваться от внутриполитического давления. Это все тоже вряд ли будет благоволить какому-то быстрому прорыву в рамках переговорного процесса с нами.
2: Политолог Малик Дудаков. Тем временем Bloomberg утверждает, что американский президент Дональд Трамп на Генассамблее ООН в Нью-Йорке призвал Зеленского провести встречу с Владимиром Путиным в Москве для мирных переговоров. Источники агентства сообщили, что Зеленский, однако, ответил отказом и, цитата, «сильно расстроился тем, что глава Белого дома озвучил такое предложение». Попадут ли доходы от сдачи недвижимости в аренду в основную налоговую базу? Напрямую об этом в проекте трехлетнего бюджета Минфина не говорится. Эксперты выдвигают разные версии и подсчитывают потенциальные доходы. На что обратить внимание арендодателям? Евгений Перельчук подробнее.
5: В проекте трехлетнего бюджета от Минфина есть такая строчка. В основную налоговую базу по НДФЛ предлагается включить пассивные доходы по дивидендам и от другого долевого участия, по процентам от вкладов, по операциям с ценными бумагами и цифровыми правами, от продажи имущества и реализации долей участия, по договорам страхования и дарения. Сейчас пассивные доходы облагаются по ставкам 13-15%, а с нового года будут по ставкам 13-22%. Другими словами, пассивные доходы будут суммироваться с основными, и если общая сумма окажется выше определенного порога, процент налога будет выше, согласно прогрессивной шкале НДФЛ. Нет в этом предложении упоминания про доход от сдачи недвижимости в аренду, и, возможно, не случайно, говорит гендиректор консалтинговой компании «Макон» Илья Володько.
6: У меня такое ощущение, что на самом деле это осознанно сделано. Не такая большая доля арендных доходов от сдачи жилья. Вполне возможно, что оценили и подумали, что 95% платежей арендных, они будут ниже пороговых значений, после которого ставка по НДФЛ должна увеличиваться. А во-вторых, здесь, скорее всего, человек сам должен будет принимать решение, то есть заполнять декларацию и так далее, счет вести. Возможно, это считается посложнее. По вкладам, допустим, в банки подают всю информацию и эти начисления производят. Поэтому, мне кажется, это не добавит как дохода от сдачи в недвижимости в эти позиции. Мне кажется, что все-таки самый большой пассивный доход – это вклады. Я думаю, что здесь как раз-таки преследуется цель, чтобы больше облагались налогом именно состоятельные граждане, которые имеют в депозитных счетах достаточно большие суммы. Я думаю, что там 95% недвижимости, которая сдается, годовой доход с них будет, скажем, не превышать 800 тысяч миллиона рублей.
5: По нашей просьбе эксперты оценили, какие пассивные доходы у россиян сейчас самые крупные, и произвели следующие расчеты. Дом РФ оценивал рынок аренды жилья по итогам 2025 года в 8 миллионов семей и 252 миллиона квадратных метров. По приблизительным оценкам, общий доход от всего рынка для арендодателей составил 2 триллиона рублей. Плюс от рынка аренды нежилой коммерческой недвижимости еще 1 триллион. Итого 3 триллиона рублей. Теперь возьмем банковские вклады. На депозитах сейчас лежат 68 триллионов рублей. При средней ставке в 12% доход с них составит 8 триллионов. То есть доходы со сдачи жилья в аренду в 2,5 раза уступают депозитам. Мог ли Минфин арендные доходы не учитывать? Мы направили запрос в министерство и ответа пока дожидаемся. Советник президента гильдии риэлторов Москвы, гендиректор агентства «Релайт недвижимость» Константин Барсуков обращает внимание на другое. Сегодня очень популярная практика сдавать квадратные метры в аренду не как физлицо, а как ИП, или еще чаще, как самозанятый. Налог там кратно меньше. И это еще одна причина, почему Минфин мог не вносить арендные доходы в основную налоговую базу. Впрочем, режиму самозанятого недолго осталось, напоминает Константин Барсуков.
22: Давайте не будем забывать о том, что у нас налоговый режим самозанятый, которым очень часто пользуются те, кто легально сдают квартиры в аренду, он вообще-то у нас экспериментальный, эксперимент заканчивается в 2028 году. Закрывать, скорее всего, этот режим не будут, но поднимаются вопросы по его адаптации. Например, по введению каких-то страховых взносов, либо по приведению налоговой базы к 6%. То есть какие-то мысли в ту сторону, они там есть. В целом-то и НДФЛ могут приподнять, а чего бы нет-то. Нам всегда говорят, что 13% это очень маленькая цифра. Поэтому я думаю, что сейчас трогать граждан так обильно государство, наверное, не будет, а посмотрят на результаты 2027 года.
5: Есть несколько моментов. Надо помнить, что при продаже недвижимости НДФЛ платится не на сумму продажи, а на сумму прибыли от сделки. Но платить НДФЛ не нужно, если уже истек минимальный срок владения. Это 3 года для единственного жилья и 5 лет, если жилье не единственное. Если, к примеру, в браке есть совместное имущество в виде купленной квартиры, и в собственности у одного из супругов есть еще одна, она уже не будет считаться единственным жильем. Еще один момент. Когда предстоят первые выплаты налога по новым правилам? Здесь есть нюансы, говорит адвокат, руководитель налоговой практики, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting Екатерина Болдинова.
23: Те сделки, по которым налогоплательщик обязан отчитаться, мы продали недвижимое имущество, совершили сделку с долями, акциями и так далее, то мы сдаем декларацию за 2027 год в срок до 30 апреля 2028 года и налог уплачиваем до 15 июля 2028 года. Но это только первая итерация. Затем уже осенью налоговый орган, собрав все данные о наших доходах, довыставляет нам вместе с налогом на доходы физических лиц на депозиты, банковские вклады, эту дополнительную сумму. Платы, можно сказать, будет две. Первая летняя серия, когда мы оплачиваем явные свои доходы, такие по большим сделкам. И вторая серия, это уже дополнительный дорасчет.
5: По словам юристов, доходов, не облагаемых НДФЛ, становится все меньше. Это пособия и компенсации, наследство и дарения, маткапитал и алименты, гранты и стипендии. И опять же, прибыль от продажи недвижимости при соблюдении минимального срока владения. Евгений Перельчук, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
2: Армия США готовится к военной операции на Кубе, утверждает CBS News. По сведениям телеканала, который ссылается на закрытое письмо командования резерва армии США, американские военные уже ведут логистическую подготовку. Сама Куба в письме не упоминается. Вывод о возможной операции на острове журналисты сделали самостоятельно. О возможности военного вторжения США на Кубу рассуждает профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко.
9: Речь, конечно, не пойдет о том, что подплывет авианосец, вылетят вертолеты, высадится там 10 тысяч десантников и начнется стрельба. Нет, этого не будет. Представить себе, что Соединенные Штаты начнут ракетами обстреливать военные базы Кубы, тоже, в общем, довольно сложно, потому что у Кубы есть свои ракеты, и даже если они серьезно не навредят Соединенным Штатам, то хотя бы одна ракета, долетевшая до Кью-Эст или там до Майами, уже будет похоронным звоном для Трампа. Поэтому я думаю, что это невозможно. Но вот военно интервенция, как мы это себе представляем по учебникам, или там по старой истории Соединенных Штатов. Разумеется, ЦРУ и там разведуправление Министерства обороны напряженно думает над тем, чтобы повторить операцию, которая прошла в Венесуэле. Это идеальный сценарий, конечно, заменить одного лидера, найти предателей вокруг него и, так сказать, признать их легитимность. Но, в общем, отличие от Кубы от Венесуэлы состоит в том, что в Венесуэле власть была, откровенно говоря, слабой, народ был настроен против власти. Что касается Кубы, то там ситуация совсем другая. И патриотизм, и единство вокруг власти. Есть трудности, с которыми они живут не как венесуэльцы 5 лет, а уже 50 лет. Поэтому я думаю, что отчасти это такой поток сознания, который периодически идет от Трампа или от его команды по поводу того, как хорошо могла бы выглядеть Америка, если бы она использовала свою силу.
2: Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ. А в Южном командовании вооруженных сил США на запрос CBS News отказались комментировать возможную подготовку военной операции на Кубе, сославшись на соображения оперативной безопасности.
4: Строго по делу. Победитель телевизионного конкурса «ТЭФИ Капитал» в номинации «Диджитал» Илья Краснопеев. О главных темах главный редактор «Бизнес ФМ» Илья Капелевич.
11: Наш герой служил актером в театре Романа Вицюка и снимался в сериалах. Поработал в Бразилии, а теперь создает ферму в Бурятии, о чем ведет реалити-шоу. Все это в неполные 32. Об актерском прошлом и о бизнес-настоящем.
4: Фермер и лауреат ТЭФИ «Капитал» Илья Краснопеев. Повтор программы «Воскресенье после 14». Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
12: Проблема Навьюстокса. Еще месяц назад она интересовала только серьезных математиков, а за прошедшую неделю оказалась в центре скандала. На пересечении корпоративных конфликтов, IPO на триллионы долларов и этических проблем работы с искусственным интеллектом. А началось все в 98 году. Бостонский бизнесмен Лэндон Клей учредил фонд, обещающий $1 миллион за решение одной из 7 задач тысячелетия. Проблема Навьюстокса в их числе. Пока единственную задачу полностью решил российский математик Перельман, доказавший гипотезу Пуанкаре и отказавшийся от денежного приза. Математик из Университета Нью-Йорка и его коллега, сотрудник компании Anthropic, в начале сентября опубликовали работы, показывающие, что они близки к решению. На следующий день свое решение представили исследователи OpenAI. По их словам, с проблемой справилась их новая модель. Она пока недоступна публике и даже не имеет официального названия. Искусственный интеллект продвинулся дальше живых математиков, но шел точно по проторенной ими дороге. Anthropic и OpenAI – конкуренты. Обе компании объявили о планах выхода на IPO, оценка превышает $1 триллион. И хотя для сотрудника Anthropic решение было частным проектом, столкновение корпоративных интересов налицо, тем более, что математики использовали в своей работе искусственный интеллект OpenAI, и система могла обучиться на их проекте. Обучалась ли? На прямой вопрос руководители компании внятного ответа не дали. В пользователях коммерческом соглашении есть лазейка, модель правил учиться на контенте пользователей, если это прямо не запрещено в настройках. Пока опубликовано решение лишь частного варианта проблемы, институт Клей его не признал и числит задачу нерешенной. Сама проблема Navistoxа остается открытой, как и вопрос, чем и как стоит делиться с моделью, особенно принадлежащей твоему конкуренту.
4: Сумма технологий на Business FM.
2: Вы слушаете Business FM. Крупные банки рискуют остаться без исходящих звонков. Операторы связи планируют начать блокировать вызовы от крупных российских банков, если те не подключат обязательную платную маркировку. Однако финансовые организации считают, что платить за нее они не обязаны, поэтому маркировать звонки должны операторы за свой счет. Минцифры, по данным Коммерсанта, обратилась в Центробанк, чтобы регулятор надавил на крупнейшие финансовые организации. Валерий Убадоев продолжит.
10: Операторы «Большой четверки» в обращении к Минцифре указали, что 90% российских банков и почти все другие компании уже заключили договоры на маркировку исходящих звонков. Крупнейшие банки, однако, этого не сделали. При этом именно они генерируют большую часть вызовов. И если вопрос не будет урегулирован до 15 октября, то звонки без маркировки, как того требует законодательство, операторы не будут пропускать до абонента. На данный момент можно заметить, что при звонках от номеров банков, а они у них узнаваемые, на экране высвечивается надпись «Звонок». Звонок без маркировки. К таким мерам операторы прибегли еще в конце января этого года. При этом крупные банки трактуют закон по-другому. По их мнению, платить за маркировку они не обязаны. И они настаивают на этой позиции уже несколько месяцев, продолжает генеральный директор аналитического агентства «Бизнес-Дром» Павел Самиев.
13: Многие вопросы, многие запросы от банков тяжело перевести исключительно на альтернативные варианты, пуши, там, сообщения в приложениях и так далее. Исходя из законодательства, на самом деле операторы связи должны это делать и обязаны

0: В большинстве своем это сообщение о, в кавычках, эксклюзивном кредите, новых условиях вкладов и прочая рекламная информация. И, что немаловажно, нередко банки привлекают к таким звонкам различных контрагентов, которые также не маркируются, говорит гендиректор группы компаний Comnews Леонид Коник.
1: Из личного опыта я довольно часто получаю звонки как бы от банка, но человек честно каждый раз говорит, что я представляю банк такой-то, и на мой прямой вопрос, являетесь ли вы сотрудником этого банка, ответ следует: нет, не являюсь. И звонки эти всегда происходят с неопознанными мобильных номеров. Как ввести в жесткие рамки закона вот таких контрагентов, мне лично не очень понятно, потому что весьма вероятно, подобные люди или подобные колл-центры могут работать одномоментно в интересах десятка банков, а также других компаний. Должны ли они менять маркировку при каждом звонке? Наверное, так не очень работает. Потребители как страдали, так и будут страдать от массового спама со стороны банков с навязчивым предложением разнообразных, обычно непрошенных услуг. Вопрос опять к регулятору. Надо явно как-то вгонять в рамки закона.
0: Эксперты указывают, что у операторов в этом споре все же более сильные позиции. Они контролируют звонки, которые нужны в первую очередь самим банкам. От платы за маркировку уклоняются именно крупнейшие. Другие финансовые организации свои договоры с операторами уже заключили. Поэтому, столкнувшись с угрозой отключения звонков в принципе, банки, скорее всего, начнут платить. Но окончательное решение зависит от позиции Банка России, говорят эксперты. Валерий Убадоев, Дарья Горшкова, Маргарита Юдина, Бизнес ФМ.
2: Ушел из жизни Алексей Козлов, легенда российского джаза. Выдающийся джазовый саксофонист, композитор, народный артист скончался в кругу семьи на 91-м году жизни в результате болезни. О том, какую невероятную творческую жизнь прожил Алексей Козлов, Светлана Чередникова.
3: Алексей Козлов родился 13 октября 1935 года в Москве. Пережил войну, учился в музыкальной школе по классу фортепиано. Сам научился играть на саксофоне и отжигал на нем на студенческих вечеринках. Но музыкальная карьера встала на паузу. Козлов окончил Московский архитектурный институт, а спустя почти 20 лет заочно и Московское областное музыкальное училище. После учебы в МАРХИ он работал научным сотрудником отдела теории дизайна Всесоюзного научно-исследовательского института технической эстетики, а параллельно пианистом на неофициальных концертах. Больше полувека назад Козлов основал первый в СССР профессиональный джаз-рок ансамбль «Арсенал». Он большой экспериментатор, который всегда чувствовал и опережал время. Признавался, что в юности мечтал быть моряком, но, услышав Глена Миллера, решил стать джазменом. Вообще, много событий в его жизни, в искусстве, связано со словом «первый». Первым создал джаз-рок ансамбль, через который прошли сотни музыкантов. Первым в Советском Союзе исполнил рок-опера «Иисус Христос. Суперзвезда», что было очень смело. Первым в стране попробовал себя в брейк-дансе. Наконец, он главный герой первого советско-американского телемоста. Как это было, в интервью главному редактору «Бизнес ФМ» Илье Капелевичу несколько лет назад рассказывал сам Алексей Семенович.
4: Уже мы работали «Арсеналом», и вдруг ко мне на квартиру заявился представитель американского посольства и сделал мне предложение участвовать в телемасте. Это происходило в Останкино все. Тогда руководителем телевидения был Лапин, который просто ненавидел Америку и ненавидел джаз. В Америке этот сигнал длился всего минут 15-20. И вот нам надо было успеть быстро исполнить то, что мы хотели. И мы успели это исполнить, и это потом транслировалось по всему миру, кроме Советского Союза.
3: Творчество Козлова и «Арсенала» вызывало немало вопросов у советских властей. Но он прорывался через запреты и делал свой джаз не просто узнаваемым авторским стилем, но и поиском новых форм и звучаний. Он воплощал музыку в успешные творческие проекты. Среди них джазовые фестивали, а еще из джаза выросла культовая площадка – клуб Алексея Козлова в центре Москвы. На вечера с его участием всегда было сложно достать билеты. Он был полон юности и задора, и внешне, и внутренне. Разговаривал со зрителями своим саксофоном. И это было похоже на спектакль, который он играл так, что остаться равнодушным было невозможно. Говорит пресс-секретарь Алексея Козлова Виктория Лихтина.
5: Только отметили 90-летие и готовились в октябре отмечать его 91-й год. Только мы обсуждали с ним, что он хочет прожить до 100 лет, что еще так много всего нужно успеть сделать. Ощущение, что ушел огромный человек, глыба. человек, который присутствовал в клубе вот во всем. Независимо от того, выходил ли он на сцену по пятницам со своим арсеналом, просто находился где-то в гримерке у нас или пил чай за барной стойкой. Все постоянно получали от него какой-то невероятный заряд энергии. Это удивительно любопытный человек, который, кем бы он ни заинтересовался, он будет изучать вопрос досконально. Ощущение, что он человек энциклопедических знаний, и при этом в нем не было какого-то менторства, что ли.

0: Алексей Козлов писал музыку для театральных постановок и кино, занимался публицистикой. Он автор более 120 инструментальных произведений и нескольких книг. Маэстро оставил после себя целую музыкальную школу. На 4 сценах его клуба звучит музыка, которую он любил. Выступают музыканты, для которых его творчество стало частью профессионального пути. Светлана Чередникова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
1: Робособаки вышли в люди. Первую робособаку в качестве патрульного заметили в Покровском Стрешнево. А главная задача у него, как отмечает издание «Москвич-Мак», замечать то, что может заинтересовать службы безопасности, людей в запрещенных зонах, признаки вандализма, граффити, нарушения правил парковки или другие нештатные ситуации. Робот оснащен камерами и при возникновении нештатной ситуации передают картинку оператору ситуационного центра. При необходимости с органами правопорядка можно связаться через динамик, установленный на роботе. А громкоговоритель позволяет использовать его для оповещения людей. Робот рассчитан на работу при морозах до -35. Одного заряда хватает примерно на 3 часа движения. Комментирует гендиректор компании Neval AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
2: Я думаю, что надо рассматривать всяких собак просто как источник дополнительного видеоматериала. У нас есть камеры, которые стационарно расположены на улице. Есть сейчас камеры, которые снимают общественного транспорта, то есть, например, автобусы и трамваи. Они дополнительно снимают материалы движения. Но все равно они как бы находятся в рамках каких-то маршрутов, ну и больше снимают именно автомобильную динамику. Но это, соответственно, может быть проект, который позволяет получать больше материалов с ракурса обычного человека. Алгоритмически можно много событий доставать сейчас с камер, но какой-то практический смысл в этом может существовать, только если это будет какое-то массовое решение. Пока не очень понятно, насколько оно таким станет. Потому что есть много сложностей, связанных с тем, как такие системы обслуживать, их надо как-то заряжать, у них должны быть какие-то базовые станции. С этим есть вопросы, и действительно климат, например, очень сильно на это влияет. То есть зимой, там, когда снег выпадает, это создает сложности для роботов. Поэтому я думаю, что это пока такой очень ранний пилот, который, если вдруг он покажет какие-то позитивные результаты и его решат масштабировать, то тогда это может иметь какое-то значимое влияние.
1: Алексей Хохунов, гендиректор компании Neval AI. Изначально об этом эксперименте говорили еще в августе 26-го. Создатели пояснили, что если все пройдет успешно, такие робопсы в перспективе смогут контролировать целые территории районов. Сообщалось о планах протестировать таких робособак в районе Сбер-Сити. Подобные технологии также применяются для охраны инфраструктурных объектов, складов и стройплощадок.
3: Бизнес FM. Инструкция по применению.
4: Показания.
3: Потребность быть в курсе в любой момент.
4: Особые показания.
3: Дефицит времени.
4: Способ применения и дозы.
3: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
4: Передозировка.
3: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
4: и, очевидно, уже в курсе.
3: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
4: Консультация с врачом не требуется.
5: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
6: У микрофона Сердар Увлекулиев. Постпред России Прион Василий Небензи заявил, что секретариат организации не предоставил ясных ответов на запросы Москвы по событиям в Буче. По его словам, представители России получали на эту тему только отписки. Двусторонний товарооборот России и Китая по итогам года установит новый рекорд, заявил посол КНР в Москве Джан Ханкуэй. За январь-август текущего года объем двусторонней торговли достиг 185 миллиардов долларов, увеличившись на 28% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сказал дипломат на приеме по случаю 77-й годовщины образования КНР и установления дипломатических отношений между Китаем и Россией. Посол также подчеркнул, что доля расчетов в национальных валютах в двусторонней торговле превышает 99%. Председатель КНР Си Цзиньпинь и президент США Дональд Трамп в ходе переговоров достигли договоренности расширять содержание двусторонних отношений стратегической стабильности. Об этом сообщило центральное телевидение Китая. Си Цзиньпинь находится с первым за 11 лет госвизитом в Штаты. В четверг он провел в Белом доме переговоры с Трампом в узком и расширенном составах. Сборная России стала победителем медального зачета чемпионата Европы по боксу, который завершился в Софии. Российские боксеры завоевали 7 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые награды. Всего на счету россиян 15 медалей, что также является лучшим результатом турнира. Второе место в медальном зачете заняла сборная Турции. 4 золотые, 1 серебряная, 5 бронзовых медалей. Третьей стала команда Азербайджана. 2-1-2. Турнир в Софии под эгидой World Boxing проходил с 17 по 25 сентября. Сборная России выступала на нем с флагом и гимном страны. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Первое заседание Госдумы нового созыва пройдет 30 сентября. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что повестка дня очень велика, поэтому важно не допускать перерывов в работе парламента после выборов. Арестованный 11 мая в Индии танкер «Юнити» с российским экипажем на борту пережил сильный шторм. По данным диппредставительства, угрозы жизни моряков нет, однако их родные и друзья почти в отчаянии. Первая леди Китая посетила Вашингтон впервые за 11 лет. И американская пресса обращает внимание, что Пен Лиюань продемонстрировала мягкую силу китайской дипломатии. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Первое заседание Госдумы нового созыва пройдет 30 сентября. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что повестка дня очень велика, поэтому важно не допускать перерывов в работе парламента после выборов. Ранее пресс-секретарь президента сообщил, что Владимир Путин поддержал кандидатуру Вячеслава Володина на пост председателя Нижней палаты. «Единая Россия» увеличила свое представительство в Госдуме, но в целом 9-й созыв будет не слишком сильно отличаться от 8-го.
5: Подробности.
7: Вячеслав Володин возглавит Нижнюю палату уже в третий раз подряд. Изменения будут среди его заместителей-однопартийцев. Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев сообщил, что на пост вице-спикера выдвинут Виталий Савельев. Он перейдет на работу в Госдуму с поста вице-премьера правительства. В Госдуме нового созыва единороссы будут возглавлять 20 комитетов из 34. Число самих комитетов увеличится. Комитет по законодательству и госстроительству разделят на два. Павел Крашенинников возглавит комитет по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству, а другой депутат Единорос Юрий Петров станет председателем комитета по уголовному и административному законодательству. Совершенно новый комитет по цифровому развитию и искусственному интеллекту достанется еще одному депутату от Единой России Александру Сидякину. При этом многие главы комитетов в новой Госдуме останутся прежними.
1: 9-й созыв Госдумы будет продолжением 8-го, считает политолог Павел Скалинчук.
8: «Единая Россия» получила 20 комитетов. В принципе, они взяли себе все, что хотели. А оппозиции достанется все, что осталось. Но, тем не менее, это довольно-таки серьезные комитеты. Например, у коммунистов снова будет комитет по аграрно-промышленной политике. Это коммунист Кашин возглавляет. У них же будет комитет, который занимается вопросами миграции. Это Леонид Калашников. У ЛДПР останется комитет по труду и социальной политике. Пока не ясно, кто конкретно возглавит, но тем не менее вся социальная повестка проходит именно через него, и в том числе вопросы, связанные с ветеранами СВО. Для бизнеса важен комитет по собственности, поскольку в него входят корпоративные отношения. Он может перейти либо к ЛДПР, либо остаться у коммунистов. Ну, плюс ко всему у нас есть комитет по финансовому рынку, который уже два созыва возглавляет представитель партии «Справедливая Россия» Анатолий Аксаков. Партия выступила не очень хорошо на выборах, но Аксаков победил у себя на округе, поэтому его кандидатура также, мне кажется, такая очевидная. А так, в целом, я думаю, что комитеты распределятся по тому же принципу, как были. Госдума у нас очень спикероцентричная и продолжит ее возглавлять Вячеслав Володин, поэтому я думаю, что 9-й созыв во многом это продолжение 8-го.
1: Павел Скленчук, политолог. Вячеслав Володин создал временную группу по подготовке первого заседания Госдумы 9-го созыва. Группа начнет свою работу уже в субботу утром. Арестованный 11 мая в Индии танкер «Юнити» с российским экипажем на борту пережил сильный шторм. Об этом сообщило Генконсульство России в Калькутте. По данным диппредставительства, угрозы жизни моряков нет, однако их родные и друзья почти в отчаянии. Они говорят, что морякам приходится есть по 4 картофельных в день. Условия жизни экипажа, среди которых совсем юные практиканты, весьма плохи. Судно сломано, а ни российские, ни индийские власти не помогают. Продолжит Диана Чебанова.
9: Капитан «Юнити» сообщил, что они с экипажем пережили сильный шторм. Теперь судно дрейфует в сторону берега. Главный двигатель неисправен. Танкер с 19 российскими моряками и 2 гражданами Египта арестовали в индийском порте Парадип еще 11 мая из-за финансовых претензий к судовладельцу, коммерческого спора между зарегистрированными в ОАЭ компаниями. У судовладельца накопились долги по топливу и обслуживанию судна, но найти его не удается. Свой экипаж он бросил. И вот 5 месяцев моряки не могут выйти на сушу и вернуться домой. Их держат как заложников, рассказала «Бизнес-ФМ» мать одного из самых юных членов экипажа. Она попросила не называть ее имени.
10: Связь вообще ужасная, там сын, ну вот по Максу пару сообщений было, что ужасная непогода была, что их там штормило, бросало, немножко хотя бы стихия потихоньку стихает. Доставка продуктов была в августе у них последняя, до конца сентября вот с трудом, с натяжкой должно бы хватить. Заявку уже на следующую, он говорил, что вроде бы делали, но очень хочется, чтобы она не потребовалась. Это просто вот ужас, это какое-то издевательство, индийское сторона всячески затягивает этот процесс. Они не хотят отпускать наших ребят, хотя страховая им говорит, что мы все расходы берем на себя, только отпустите экипаж. Разрешение на репатриацию не дают, на швартовку не дают. Всячески оттягивают, все эти заседания переносят. Судовладелец в момент ареста судна, он просто пропал. Он не выходит на связь. Он просто вот бросил судно, бросил людей на этом арестованном судне и просто вот пропал.
9: При этом у всех членов экипажа, включая капитана, контракт уже закончился. Перед ними у беглеца-судовладельца тоже долги по зарплате. Судно ходит под флагом Камеруна. Индийская сторона проводит судебный процесс, и он затянулся. Генконсульство России делает все возможное, чтобы помочь, но безрезультатно. Психологическое и физическое состояние моряков тяжелое, говорит представитель страховой компании «Антарика» Денис Шашкин, который оказывает помощь в вызволении моряков.
11: У меня там работает однокурсник капитаном. Почему-то индийские власти по формальным основаниям не дают судну даже встать к причалу. Уже списан один из членов экипажа по здоровью, сложная история с сердцем, остальные все на борту. Индийские власти даже не дают возможности списания части экипажа, чтобы оставить минимальный состав, который разрешен по конвенции. Фактически не хочет администрация порта помогать. Куча написано жалоб. Мы помогали, много консультировали. Страховщик в данный момент включился, он не самоустраняется, но он ждет решения суда. Подан коллективный иск экипажем в суд на судовладельца и с ходатайством о постановке к причалу. Этот суд идет в данный момент, и результата нет.
12: В каком состоянии экипаж сейчас?
11: Не очень хорошее состояние. То есть у них запасы заканчиваются. Там только аварийно их пополняют. То есть когда уже совсем плохо, судно находится в нерабочем состоянии. Экипаж имеет ненадлежащие условия ни труда, ни жизни. Не соблюдаются точно нормы конвенций, которые должны регулировать вот их состояние на борту. Люди там просто фактически заложники.
9: «Юнити» застрахована в компании «Согласие». По словам опрошенных «Бизнес-ФМ» родных и друзей моряков, страховщик активно помогает вызволить и отправить моряков в Россию. Но с индийской стороны непробиваемая стена. Денис Шашкин говорит, что одинаковые отказы приходят на десятки запросов и жалоб. Но останавливаться нельзя. Единственный выход – постоянно привлекать внимание, говорит эксперт по международному морскому праву, владелец группы компании «Инмарин» Кирилл Маслов.
13: Ситуация с блокадой моряков на задержанном арестованном судне, она очень распространенная, негативная, но, к сожалению, распространенная, когда моряки фактически становятся заложниками коммерческого ареста. Судно арестовано по коммерческому требованию, связанному с неоплатой топлива. Практически из-за этого страдают моряки, но право на репатриацию для моряков гарантируется не только самим судовладельцем, но и государством флага, государством порта судозахода, государством гражданства этих моряков. К сожалению, на практике до момента, когда до конкретных людей, до моряков доходит помощь государству, доходит очень много времени. Здесь морякам не остается ничего, кроме того, как привлекать к себе внимание, писать жалобы, обращения, настаивать на том, чтобы их вернули домой. Моряки могут не ограничиваться в том, у кого просить защиты. Скорее, они должны это делать постоянно, непрерывно, регулярно, привлекая к себе внимание.
9: Очередное слушание по делу о репатриации российских моряков прошло 21 сентября. Сейчас сообщается, что решение индийские власти примут на следующей неделе. Но подобные обещания уже звучали. И каждый раз срок переносился. Диана Чубанова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: Первая леди Китая посетила Вашингтон впервые за 11 лет. Американская пресса обращает внимание на то, что обычно жены председателей КНР не публичные фигуры. Однако в ходе визита Си Цзиньпина в Вашингтон его супруга Пен Ли Юань продемонстрировала мягкую силу китайской дипломатии. И, конечно, не удалось избежать сравнения с Меланией Трамп, женой американского президента. Валерий Убадоев продолжит.
14: Американо-китайские отношения на данный момент довольно напряженные. Давление оказывают торговые споры, ситуация вокруг Тайваня, технологическая гонка и другие факторы. Но супруга Си Цзиньпина Пен Ли Юань создавала образ более мягкого, дружески настроенного Китая. В четверг Пен Ли Юань и Мелания Трамп оставили своих мужей на переговорах в Белом доме и посетили Национальный музей азиатского искусства. Там перед ними выступил детский хор с народной китайской песней. Пен Ли Юань тихо подпевала, а потом повернулась к Мелании Трамп, обменялась с ней парой фраз без переводчика, и они вместе посмеялись, отмечает Associated Press. Посол Китая в США Се Фэн сообщил, что жена Си в музее призвала американских подростков продолжать изучать китайский язык и культуру, чтобы, цитата, «стать посланниками дружбы между Китаем и США». «Сам факт того, что визит состоялся и присутствовала жена Си, очень важен», говорит политолог, публицист, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
15: Мы видим, что Дональд Трамп встречал у трапа самолета лично Си, его супругу. Она впервые приехала за 11 лет. Это очень важная история, потому что оно показывает и символизм, и то, что стороны готовы проявлять друг другу и по форме уважения, что очень важно для китайской стороны. Потому что американцы очень часто не понимают такие моменты, они больше про содержание, про сделки, про деньги. Но иногда очень важно понять еще, что для других стран и для других культур и цивилизаций важна форма. И очень часто она даже важнее содержания. Что касается самого визита, это уже шестой визит. Сам факт визита, он важный, особенно то, что и супругу господин Си взял. Но пока мы видим слишком много «но», которые играют и против США, и против Китая с точки зрения того, что смогли бы они договориться или нет.
14: 63-летняя Пен Ли Юань – знаменитая в Китае певица и актриса. На момент знакомства с Си Цзиньпином в 1986 году она была гораздо известнее своего будущего мужа. Поженились они год спустя. Это уже вторая жена Си. Первой была дочь китайского посла в Великобритании, но с ней он развелся незадолго до встречи с Пен Ли Юань. Примечательно, что в 18 лет Пен Ли Юань вступила в ряды Народно-освободительной армии Китая. Благодаря этому они узнали как об исполнительнице военно-патриотических песен. Регулярно выступала на государственном телевидении и уже в довольно молодом возрасте обрела статус практически национальной знаменитости. А вместе с продвижением мужа по карьерной лестнице о Ли Юань узнали уже точно все. В Китае у нее есть даже прозвище – «Фея пионов». Этот цветок в Поднебесной особо почитаем. Также он используется в императорской символике. Армейское прошлое, кстати, не забылось. У Ли Юань есть воинский чин, соответствующий званию генерал-майора. Вашингтон-Пост сравнивает двух первых леди Китая и США. Обе были известными еще до замужества. Одна супермодель, другая певица и актриса. А на государственном ужине одеты они были по-разному. Мелания Трамп в брюках, блузке и туфлях от именитых брендов, что выглядело современно. А Пен Ли Юань была в красном платье в пол, напоминающем минимизированный традиционный китайский наряд. У Си Цзиньпина и Пен Ли Юань есть дочь Си Миндзе. По некоторым данным, она училась в Гарварде, на публике она не появляется. И в целом пресса обращает внимание на то, что и о китайских первых леди обычно никогда ничего не слышно. Продолжает директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.
16: Она несколько более публична, чем супруги предшествующих китайских лидеров. Тем не менее, какой-то информации о ее самостоятельной активной роли во внутренней политике нет. несомненно, она имеет свое влияние просто в силу того, что она жена Си Цзиньпина. Она, конечно, умеет произвести очень позитивное впечатление, и, в общем-то, это на протяжении всей политической карьеры Си Цзиньпина многими отмечалось. Несомненно, это так. Она представительно умеет держаться на публике. Это ее важная, такие сильная сторона.
14: Как отмечает Рейтер, в Китае все прекрасно помнят жену Мао Цзэдуна, Цзян Цин. Из-за ее публичности и из-за того, что она занимала руководящие должности, после смерти Мао ее причислили к так называемой «банде четырех», которая пыталась узурпировать власть по нынешней официальной китайской версии. Цзян Цин приговорили к смертной казни, которую заменили на пожизненный срок. Затем ее освободили по состоянию здоровья, но вскоре она покончила с собой в больнице. Китайские первые леди с тех времен и стараются удержаться в тени. За исключением Пэн Ли Юань. Валерий Убадоев, Марина Лимаева, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
5: Другим наука. С Сергеем Корзуном.
17: Эту древнюю цивилизацию в долине реки Инд называют индской или харапской по названию первого раскопанного города. Она современница египетских пирамид и государств Месопотамии. Страну Милуху, упоминаемую в месопотамских текстах, считают частью харапской цивилизации. За 100 лет исследований археологи обнаружили 1000 надписей, но они не складываются в последовательные тексты, и общепризнанной расшифровки языка пока нет. В Мохенджо-Даро существовали кварталы, прямые улицы, водоотвод и дома из кирпичей стандартной пропорции 1:2-4. Кроме пшеницы и ячменя, харапцы выращивали бобовый, рис и просовидные злаки. В 2020 году анализ жиров, сохранившихся в керамике, выявил прямые свидетельства переработки молочных продуктов. На своем пике цивилизация насчитывала по оценкам от 1 до 5 миллионов жителей, а население крупнейших городов от 30 до 60 тысяч. Примерно с 1900 года до нашей эры города хиреют и угасают, как полагают, из-за климатических изменений и нарушения водного баланса. Царских дворцов или погребений не обнаружено, но и явных свидетельств древней демократии тоже нет. Религиозные представления известны лишь фрагментарно. Знаменитую фигуру в рогатом головном уборе на печати интерпретировали как прото-Шиву, а ее позу как свидетельство древней йоги. Но это гипотеза, основанная на сходстве изображений. Переход от харапского мира к ведийской культуре занял несколько столетий. Через Центральную Азию на субконтинент переселялись индоарийские группы, смешиваясь с местным населением. Постепенно здесь складывалась ранневедийская культура, важнейший предшественник языкового и культурного разнообразия современной Индии.
5: Другим наука на Бизнес ФМ.
1: Вы слушаете Бизнес ФМ. Политолог Александр Кынев, признанный ранее иноагентом, арестован по делу о сбыте наркотиков в крупном размере. Максимальное наказание по этой статье – 20 лет лишения свободы. Свою вину политолог не признает. Александр Кынев известен как специалист по региональным политическим процессам и выборам.
5: Подробности.
7: 51-летний Александр Кынев окончил с отличием отделение политологии филфака МГУ, но еще будучи студентом, в середине 90-х начал работать как политический консультант и политтехнолог. Он был главным экспертом по работе с регионами партии «Яблоко». В 99-м баллотировался в Госдуму по партийным спискам, но не прошел. После выхода из «Яблока» пытался продолжить политическую карьеру в ныне несуществующей партии «Слон». Несколько лет возглавлял аналитический отдел ассоциации «Голос». Эта организация признана иноагентом, а ее международная структура нежелательной. Преподавал в Высшей школе экономики, сотрудничал в качестве эксперта с Комитетом гражданских инициатив Кудрина. Входил в научно-экспертный совет при председателе ЦИК России. Совет упразднен в 2020 году. В феврале этого года Минюст внес Кынева в реестр иностранных агентов за распространение недостоверной информации о политике российских властей, сотрудничество с иноагентами и нежелательной организацией. Политолог пытался обжаловать статус иноагента в суде, но безуспешно.
1: Подробности уголовного дела, по которому был арестован Александр Кынев, пока неизвестны. Защита будет обжаловать меру пресечения, сообщил Бизнес ФМ адвокат политолога Михаил Бирюков.
18: Он арестован с обвинением в покушении на сбыт наркотических средств. Вину свою он не признал. Арест будет обжалован. Ну и мы будем бороться за его свободу, за снятие обвинений. Считаю, что обвинение не подтверждается материалами дела в том объеме, в котором мы видели. Ну, я думаю, что в течение 2 недель апелляция должна будет состояться. У нас есть 3 дня на подачу апелляции. И в течение 2 недель, я думаю, Московский городской суд рассмотрит апелляцию.
1: Адвокат Михаил Бирюков. Минюст ранее сообщал, что Кынев проживает за рубежом, однако сам политолог в соцсетях утверждал, что находится в России. На минувшей неделе он заявил, что ходил голосовать на свой участок. Российский рынок акций снижался в пятничную сессию. Индекс Мосбиржи в начале торгов, топтавшийся вокруг отметки 2300, начал скользить вниз и на закрытии находился на отметке 2270, потеряв 1,78%. Накануне рынок негативно отреагировал на представленный Минфином и одобренный правительством проект бюджета на следующий год. Ноябрьский фьючерс на Brent откатился ниже $105 за баррель на новостях о том, что США и Иран рассматривают возможность заключения сделки, которая могла бы обеспечить восстановление поставок нефти через Армуз. Рубль в пятницу днем укреплялся перед выходными и перечислением в бюджет основных налогов месяца. Итоги дня и недели обсудили с директором по работе с состоятельными клиентами БКС «Мир инвестиций» Тимуром Хайрулиным.
19: Главным событием недели стало предложение Минфина, заложенный бюджетный дефицит 2%, что в принципе немного, но сбалансированность бюджетной конструкции будет осуществляться за счет роста налогов. И рынок, естественно, негативно отреагировал на это. Но вот падали и Росал, и Норникель, и Фосагро, потому что объем изъятий у них будет составлять около 100 миллиардов рублей в год, что в принципе существенно. В целом, в отсутствие какого-либо прогресса по мирному треку, также рынок торгуется в боковой динамике, даже с небольшой нисходящей динамикой. Ситуация не слишком оптимистическая. Но если говорить о положительных моментах, то, безусловно, положительным моментом являются относительно высокие цены на сырье, цены на нефть выше $100 за баррель и достаточно высокие цены на остальное commodity, то есть это и никель, и медь, и алюминий. Это, в общем-то, благоприятно для экспортеров. Также курс рубля относительно комфортный, поэтому это плюс для экспортеров. Но в целом политические риски, наверное, перевешивают этот позитив, и к тому же ставка пока остается достаточно высокой.
1: США и Иран рассматривают возможность заключения сделки. На этом фоне дешевеет Brent. А какое влияние это может оказать?
19: Консенсус прогноз аналитиков на 2027 год составляет около $70 за баррель, то есть потенциал снижения нефти при завершении конфликта около $30 за баррель. То есть на рынке будет дисбаланс, который будет устраняться за счет коррекции цен на нефть. Но другой вопрос, что для этого должен завершиться конфликт. Пока стороны пытаются найти решение, но окончательное решение еще не найдено.
1: Тимур Хайрулин, директор по работе с состоятельными клиентами БКС «Мир инвестиций». Даже если США договорятся с Ираном и пролив откроет, российская нефть до конца года будет продаваться с хорошей наценкой, отмечает директор аналитического департамента «Цифроброкер» Наталья Пырева.
20: Продолжаем следить за ситуацией, но если соглашение будет достигнуто, важно понимать, что для того, чтобы рынок наполнить обратно выпавшим и объемным предложением, потребуется время. Поэтому моментально, даже если эмоционально цены будут резко снижаться, то как бы фундаментальная стоимость все равно будет находиться какое-то время, в течение нескольких месяцев, все равно на более повышенном уровне. Для российской экономики, для российских нефтяников это, безусловно, позитив. Весь 26-й год сложится для них достаточно успешно.
1: Про рубль поговорим. В краткосрочной перспективе вот это укрепление рубля может ли привести его к какому-то потолку?
20: В перспективе октября рубль продолжит стабилизироваться, как это мы наблюдали в сентябре после такого волатильного августа, потому что сейчас как раз-таки поступают экспортные притоки валюты от того же нефтегазового экспорта по более высоким ценам. Сейчас приходит более высокая выручка. При этом спрос на иностранную валюту несколько снизился. Ну, с одной стороны, сошел на нет сезон отпусков, а с другой стороны объем покупок валюты со стороны банков России тоже значительно уменьшился. Он сейчас в октябре, вероятно, чуть подрастет, опять же, из-за того, что более высокие цены на нефть. Но глобально, полагаю, что все-таки мы будем находиться в диапазоне 83-86 за доллар, вот именно на горизонте октября, а в последующем все-таки, вероятно, тенденция к ослаблению умеренному возобновится.
1: Директор аналитического департамента «Цифроброкер» Наталья Пырева. официальный курс доллара США, установленный Центробанком с 26 сентября 84.34. Курс китайской валюты по отношению к российской в пятницу упал, завершив падением и всю неделю. Юань вернулся в район отметки 12,5 рублей. АвтоВАЗ запустил серийное производство своего первого кроссовера «Лада Азимут». По словам главы концерна Максима Соколова, в этом году планируется выпустить несколько тысяч машин в зависимости от разгона продаж. А при этом, отметил Соколов, АвтоВАЗ, цитат, «каких-то суперпозитивных, оптимистичных перспектив не видит в развитии рынка с точки зрения объема общего продаж легковых автомобилей». Ориентир 20 тысяч автомобилей «Лада Азимут» в качестве первого стартового года. В кроссовере будет атмосферный двигатель собственного производства объемом 1,6 и 1,8 литра и мощностью 120 и 132 лошадиные силы, трансмиссия, шестиступенчатая механика и вариатор. Планируется, что в перспективе машина получит и новый турбированный мотор мощностью 150 лошадей с автоматической коробкой передач. Ориентировочная цена «Лада Азимут» 2,5-3 миллиона рублей. Перспектив у модели почти нет, говорит автоэксперт Артем Бобцов.
0: Перспектив рыночных явных, ярких у машины не просматривается. Если раньше новинки ждали, четко понимали, что будут продажи, в том числе автомобильные дилеры, сейчас, наоборот, автомобильные дилеры ждут, скажем так, депрессивно начало продаж этой машины, поскольку, конечно, АвтоВАЗ заставит всех дилеров заказать партии этих машин. Больших продаж по ней никто не ждет. Такая ситуация, в общем, достаточно информационно грустная, несмотря на то, что, на самом деле, событие же большое. Это первый отечественный кроссовер, полноценный, вообще, в принципе, за все время новейшей истории нашего автопрома. Азимут два больших вопроса. Первый, конечно, это цена. Учитывая, что это автомобиль, по сути, класса B+, может быть, C, и цена его явно будет в диапазоне 2,5-3 миллиона рублей. Он окажется даже не то, чтобы в одном сегменте со многими китайцами, он окажется в одном сегменте со многими японцами, которые к нам приезжают по параллельному импорту, по льготному утилизбору с мощностью двигателя до 160 сил. Заранее проигранная конкурентная борьба по этой цене будет абсолютно точно. Второй вопрос – это двигатель. У АвтоВАЗа нет нормального современного двигателя. АвтоВАЗ эксплуатирует свои древние моторы, постоянно их дорабатывая, но даже при этом они все равно выдают мощность 120-130 лошадиных сил, что для кроссовера просто пугающе мало. Но, с другой стороны, понятно, что заводу надо идти вперед, заводу надо развиваться. Невозможно вечно выпускать переделки «Лады Гранта». Ему нужно двигаться в другие сегменты. Это вопрос выживания самого завода, потому что иначе у него просто нету будущего. Поэтому приходится рисковать, вкладывать деньги в машины, которые, возможно, не будут большими объемами продаваться, но при этом, по крайней мере, АвтоВАЗ осваивает новые технологии, он делает хотя бы визуально достаточно современные машины. И, в общем, худо-бедно, но в глазах потребителей формирует образ автопроизводителя, для которого не все потеряно и который не живет только в прошлом.
1: Автоэксперт Артем Бобцов. Ранее глава Ростеха Сергей Чемизов говорил, что «Лада Азимут» будет выпускаться в количестве 70 тысяч штук в год. АвтоВАЗ же уточнял, что 70 тысяч автомобилей в год – потенциальный максимум, на который концерн ориентировал модернизированную линию конвейера в Тольятти.
5: Карьера с Ольгой Дементьевой.
21: Говорят, хорошо там, где нас нет. Наверное, поэтому многие меняют работу. Но проходит полгода или год, и вдруг приходит неожиданная мысль. А ведь на прежнем месте было не так уж и плохо. Давайте обсудим, можно ли вернуться. Или после увольнения все мосты уже сожжены. На самом деле, сегодня работодатели смотрят на такие истории совсем иначе. Во многих международных компаниях даже появился термин «сотрудники-бумеранги». Так называют людей, которые уходят, получают новый опыт и спустя время возвращаются обратно. И зачастую работодатели только рады. Почему? Потому что это человек, которого уже не нужно долго адаптировать. Он знает корпоративную культуру, понимает процессы и знаком с командой. Но при этом успел приобрести новый опыт, новые идеи и связи. Именно поэтому многие крупные компании, например, Microsoft или Deloitte, поддерживают сообщество бывших сотрудников – «Аламни». Они не просто поддерживают связь с теми, кто ушел, а рассматривают их как потенциальных кандидатов на возвращение. Еще один интересный пример. В России один промышленный холдинг запустил проект «Письма бывшим». Действующие сотрудники отправляют письма своим бывшим коллегам со словами благодарности и напоминанием. Двери компании по-прежнему открыты. В условиях кадрового дефицита это выглядит очень логичным. Вернуть проверенного специалиста часто проще и надежнее, чем искать нового человека. Исследования показывают, что почти половина представителей поколения миллениалов готовы вернуться к бывшему работодателю, если изменятся условия работы или появятся новые возможности для развития. Резюмируем. Уходите красиво, передайте дела, поблагодарите коллег, сохраните отношения. Ведь иногда самый удачный следующий шаг – это вовсе не новая компания, а возвращение в ту, где вас уже знают, ценят и готовы снова принять.
2: Карьера на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
6: У микрофона Сердар Авликулиев. Министр обороны Андрей Белоусов провел совещание в пункте управления подразделения «Север», сообщили в Минобороны. Командующий группировкой Евгений Никифоров доложил об успешных действиях по созданию зоны безопасности в приграничной Сумской и Харьковской областей. Вооруженные силы России взяли под контроль более 250 квадратных километров территории и 10 населенных пунктов. Россия сохраняет запрет на ввоз армянской рыбной и молочной продукции, так как не было предоставлено подтверждающих документов об устранении нарушений при их производстве, сообщили ТАСС в Россельхознадзоре. Ранее российская сторона из-за выявленных нарушений ограничила ввоз целой линейки армянской продукции. «Общие ценности – это не унификация взглядов, а точка опоры», – заявил президент России Владимир Путин. «Это достоинство, семья, историческая память, творчество, созидательный труд», – сказал Путин, выступая на 12-м Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур. «Россия выстраивает свою культуру не как привилегию, а как право и возможность каждого человека», – заявил также президент России. Из-за аномально обильных дождей чилийская пустыня Атакама покрылась цветами. Осадки, вызванные в том числе Эль-Ниньо, пробудили семена и луковицы около 200 видов растений, которые годами находились в состоянии покоя. По оценке чилийской лесной службы, пик цветения придется на октябрь. Растения могут покрыть около 15 тысяч гектаров. Атакама считается самым сухим местом на Земле. В среднем здесь выпадает от 1 до 15 миллиметров осадков в год. А на отдельных участках дождя не было более 400 лет. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Россия была готова возобновить переговоры с Украиной после выборов, но Киев атаковал Москву и избирательные участки. Об этом заявил Владимир Путин. Президент также отметил, Украина должна понять, что никакие провокации не улучшат ее положение. Остальные заявления и подробности буквально через минуту. Попадут ли доходы от сдачи недвижимости в аренду в основную налоговую базу? Напрямую об этом в проекте трехлетнего бюджета Минфина не говорится. Эксперты выдвигают разные версии и подсчитывают потенциальные доходы. На что обратить внимание арендодателям? Армия США готовится к военной операции на Кубе, утверждает CBS News. По сведениям телеканала, американские военные уже ведут логистическую подготовку. Можно ли доверять таким публикациям и чем чревато вторжение? Эти и другие темы на Business FM. Россия была готова возобновить переговоры с Украиной после выборов, но Киев атаковал Москву и избирательные участки. Украина должна понять, что никакие провокации не улучшат ее положение, заявил президент Владимир Путин по итогам пленарного заседания Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур. Президент также отметил, что Украина повредила более сотни судов в Черном море, как российских, так и под иностранным флагом. По словам Путина, некоторые представители Европы хотят и дальше использовать Украину в качестве инструмента борьбы с Россией. При этом Москва не готовится к войне с Европой, для этого нет мотивов и оснований, подчеркнул Путин. Раздувание так называемой российской угрозы президент назвал целенаправленным. Также, по его словам, Россия не понимает, зачем были нужны украинские атаки на Озон и Вайлдберрис. А после этих атак российская армия начала отвечать, цитата, по каждой позиции. Президент заявил, что российские ответные удары оказались настолько разрушительны, что Украина поднимает вопрос о перемирии.
4: Но это они все
3: все начали. По каждой позиции они везде начали. Это что, игрушки, что ли? Это детские игры, что ли, какие-то? Поэтому они должны почувствовать эти ответные удары России и понять, что никакие провокационные действия, никакое нагнетание обстановки к нужному для них результату не приведут. Они только ухудшают для них это положение. Поэтому и вот эти все направления, направленные на так называемое примирение и предложение о возобновлении переговоров. Да, они все на столе, это все возможно. Но после всего того, что они сделали, мы еще подумаем как следует, что нам нужно предпринять в ответ. И в любом случае все решения по этому направлению, в том числе и по возможному возобновлению переговорного процесса, мы будем принимать, исходя из интересов Российской Федерации.
1: Говоря о международных отношениях, Путин сообщил, что Россия приветствует переговоры между США и Китаем. Отвечая на вопрос журналистов, президент сказал, что Си Цзиньпина он к Дональду Трампу не ревнует и отметил, что в политике такая категория неприемлема. А Владимир Путин сообщил, что намерен посетить саммит АТЭС, который пройдет 18-19 ноября в Китае. Однако вопрос участия российского президента будет зависеть от ситуации в стране. Также этот саммит планирует посетить американский президент Дональд Трамп. Его пригласил Си Цзиньпин в ходе встречи в Белом доме. Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что пока нет никаких окончательных договоренностей на предмет встречи Путина с Трампом, комментирует политолог Малик Дудаков.
4: На мой взгляд, вероятность довольно высокая, что Дональд Трамп доберется до саммита АТЭС. Можно вспомнить, как в прошлом году Трамп был на этом саммите в Южной Корее. Там у него как раз прошли большие переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином. И это, в общем-то, привело к тому, что обеим сторонам удалось заключить торговое перемирие на целый год и снизить свои тарифы. Поэтому, в целом, прошлогодний опыт уже имеется. Я думаю, что действительно Трамп вполне может добраться до этого саммита АТЭС. Пусть он и происходит в Китае, где Трамп не так давно уже был, сам в мае месяце. Но там был государственный визит. А тут уже визит в рамках большого саммита. Наш президент тоже там будет, поэтому я не исключал бы того, что действительно могут пройти либо двусторонние какие-то встречи, переговоры, либо, может быть, даже трехсторонние Россия, Китай, Соединенные Штаты. То есть это все, в принципе, возможно. Другое дело, что все-таки это все будет происходить в рамках большого саммита, где много самой разной повестки, и она, например, напрямую той же самой Украины не касается. Поэтому здесь все-таки, я думаю, стоит пока дождаться появления какой бы то ни было конкретики, прежде чем какие-то заранее строить планы или надежду на то, что вот там будет большая встреча и о чем-то удастся договориться. Тем более мы помним, как прошел предыдущий саммит двусторонний в Анкоридже. Хоть там были определенные непубличные и неформальные договоренности, тем не менее прогресса существенного, к сожалению, добиться не удалось. Если пройдет встреча, это будет хорошо, но мы сейчас все отлично понимаем, что у Трампа основная повестка уже внутриполитическая, у него очень мало времени остается до выборов в Конгресс. На этих выборах, скорее всего, побеждают демократы, что ослабит позиции Трампа. Ему еще придется отбиваться от внутриполитического давления. Но это все тоже вряд ли будет благоволить какому-то быстрому прорыву в рамках переговорного процесса с нами.
1: Политолог Малик Дудаков. Тем временем Bloomberg утверждает, что американский президент Дональд Трамп на Генассамблее ООН в Нью-Йорке призвал Зеленского провести встречу с Владимиром Путиным в Москве для мирных переговоров. Источники агентства сообщили, что Зеленский, однако, ответил отказом и, цитата, «сильно расстроился тем, что глава Белого дома озвучил такое предложение». Попадут ли доходы от сдачи недвижимости в аренду в основную налоговую базу? Напрямую об этом в проекте трехлетнего бюджета Минфина не говорится. Эксперты выдвигают разные версии и подсчитывают потенциальные доходы. На что обратить внимание арендодателям? Евгений Перельчук подробнее.
22: В проекте трехлетнего бюджета от Минфина есть такая строчка. В основную налоговую базу по НДФЛ предлагается включить пассивные доходы по дивидендам и от другого долевого участия, по процентам от вкладов, по операциям с ценными бумагами и цифровыми правами, от продажи имущества и реализации долей участия, по договорам страхования и дарения. Сейчас пассивные доходы облагаются по ставкам 13-15%, а с нового года будут по ставкам 13-22%. Другими словами, пассивные доходы будут суммироваться с основными, и если общая сумма окажется выше определенного порога, процент налога будет выше, согласно прогрессивной шкале НДФЛ. Нет в этом предложении упоминания про доход от сдачи недвижимости в аренду. И, возможно, не случайно, говорит гендиректор консалтинговой компании «Макон» Илья Володько.
23: У меня такое ощущение, что на самом деле это осознанно сделано. Не такая большая доля арендных доходов от сдачи жилья. Вполне возможно, что оценили и подумали, что 95% платежей арендных, они будут ниже пороговых значений, после которого ставка по НДФЛ должна увеличиться. увеличиваться. А во-вторых, здесь, скорее всего, человек сам должен будет принимать решение, то есть заполнять декларацию и так далее, а счет вести. Возможно, это считается посложнее. По вкладам, допустим, в банке подают всю информацию и эти начисления производят. Поэтому, мне кажется, это не добавит как дохода от сдачи в недвижимости в эти позиции. Мне кажется, что все-таки самый большой пассивный доход – это вклады. Я думаю, что здесь как раз-таки преследуется цель, чтобы больше облагались налогом именно состоятельные граждане, которые имеют в депозитных счетах достаточно большие суммы. Я думаю, что там 95% недвижимости, которая сдается, годовой доход с них будет, скажем, не превышать 800 тысяч миллиона рублей.
22: По нашей просьбе эксперты оценили, какие пассивные доходы у россиян сейчас самые крупные, и произвели следующие расчеты. Дом РФ оценивал рынок аренды жилья по итогам 2025 года в 8 миллионов семей и 252 миллиона квадратных метров. По приблизительным оценкам, общий доход от всего рынка для арендодателей составил 2 триллиона рублей. Плюс от рынка аренды нежилой коммерческой недвижимости еще 1 триллион. Итого 3 триллиона рублей. Теперь возьмем банковские вклады. На депозитах сейчас лежат 68 триллионов рублей. При средней ставке в 12% доход с них составит 8 триллионов. То есть доходы со сдачи жилья в аренду в 2,5 раза уступают депозитам. Мог ли Минфин арендные доходы не учитывать? Мы направили запрос в министерство и ответа пока дожидаемся. Советник президента гильдии риэлторов Москвы, гендиректор агентства «Релайт недвижимость» Константин Барсуков обращает внимание на другое. Сегодня очень популярная практика сдавать квадратные метры в аренду не как физлицо, а как ИП, или еще чаще как самозанятый. Налог там кратно меньше. И это еще одна причина, почему Минфин мог не вносить арендные доходы в основную налоговую базу. Впрочем, режиму самозанятого недолго осталось, напоминает Константин Барсуков.
8: Давайте не будем забывать о том, что у нас налоговый режим самозанятый, которым очень часто пользуются те, кто легально сдают квартиры в аренду, он вообще-то у нас экспериментальный, и эксперимент заканчивается в 2028 году. Закрывать, скорее всего, этот режим не будут, но поднимаются вопросы по его адаптации. Например, по введению каких-то страховых взносов, либо по приведению налоговой базы к 6%. То есть какие-то мысли в ту сторону, они там есть. В целом-то и НДФЛ могут приподнять, а чего бы нет-то. Нам всегда говорят, что 13% это очень маленькая цифра. Поэтому я думаю, что сейчас трогать граждан так обильно государство, наверное, не будет, а посмотрят на результаты 2027 года.
22: Есть несколько моментов. Надо помнить, что при продаже недвижимости НДФЛ платится не на сумму продажи, а на сумму прибыли от сделки. Но платить НДФЛ не нужно, если уже истек минимальный срок владения. Это 3 года для единственного жилья и 5 лет, если жилье не единственное. Если, к примеру, в браке есть совместное имущество в виде купленной квартиры, и в собственности у одного из супругов есть еще одна, она уже не будет считаться единственным жильем. Еще один момент. Когда предстоят первые выплаты налога по новым правилам? Здесь есть нюансы, говорит адвокат, руководитель налоговой практики, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting Екатерина Болдинова.
10: Те сделки, по которым налогоплательщик обязан отчитаться, мы продали недвижимое имущество, совершили сделку с долями, акциями и так далее, то мы сдаем декларацию за 2027 год в срок до 30 апреля 2028 года и налог уплачиваем до 15 июля 2028 года. Но это только первая итерация. Затем уже осенью налоговый орган, собрав все данные о наших доходах, довыставляет нам вместе с налогом на доходы физических лиц на депозиты, банковские вклады, эту дополнительную сумму. Платы, можно сказать, будет две. Первая летняя серия, когда мы оплачиваем явные свои доходы, такие по большим сделкам. И вторая серия, это уже дополнительный дорасчет.
22: По словам юристов, доходов, не облагаемых НДФЛ, становится все меньше. Это пособия и компенсации, наследство и дарение, маткапитал и алименты, гранты и стипендии. И опять же, прибыль от продажи недвижимости при соблюдении минимального срока владения. Евгений Перельчук, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
1: Армия США готовится к военной операции на Кубе, утверждает CBS News. По сведениям телеканала, который ссылается на закрытое письмо командования резерва армии США, американские военные уже ведут логистическую подготовку. Сама Куба в письме не упоминается. Вывод о возможной операции на острове журналисты сделали самостоятельно. О возможности военного вторжения США на Кубу рассуждает профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПБГУ Станислав Ткаченко.
9: Речь, конечно, не пойдет о том, что подплывет авианосец, вылетят вертолеты, высадится там 10 тысяч десантников и начнется стрельба. Нет, этого не будет. Представить себе, что Соединенные Штаты начнут ракетами обстреливать военные базы Кубы, тоже, в общем, довольно сложно, потому что у Кубы есть свои ракеты, и даже если они серьезно не навредят Соединенным Штатам, то хотя бы одна ракета, долетевшая до Кью-Эста или там до Майами, уже будет похоронным звоном для Трампа. Поэтому я думаю, что это невозможно. Но вот военная интервенция, как мы это себе представляем по учебникам или там по старой истории Соединенных Штатов. Разумеется, ЦРУ и там разведуправление Министерства обороны напряженно думает над тем, чтобы повторить операцию, которая прошла в Венесуэле. Это идеальный сценарий, конечно, заменить одного лидера, найти предателей вокруг него и, так сказать, признать их легитимность. Но, в общем, отличие от Кубы, от Венесуэлы состоит в том, что в Венесуэле власть была, откровенно говоря, слабой, народ был настроен против власти. Что касается Кубы, то там ситуация совсем другая. И патриотизм, и единство вокруг власти. Есть трудности, с которыми они живут не как венесуэльцы 5 лет, а уже 50 лет. Поэтому я думаю, что отчасти это такой поток сознания, который периодически идет от Трампа или от его команды по поводу того, как хорошо могла бы выглядеть Америка, если бы она использовала свою силу.
1: Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ. А в Южном командовании вооруженных сил США на запрос CBS News отказались комментировать возможную подготовку военной операции на Кубе, сославшись на соображения оперативной безопасности.
2: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
11: Искусственный интеллект проникает повсюду, в том числе в такие места, где его меньше всего ждали. В этом есть элемент хайпа. Бессмысленная вещь с искусственным интеллектом выглядит уже не такой бессмысленной, но здесь же и разумная бизнес-стратегия. Первым найти область, куда еще не добралось влияние новой технологии, и застолбить площадку. Сегодня обсудим три решения, с которыми я сам еще не определился, что это. Прорыв технологии в новой области или недорогой маркетинг на популярной теме. Зубная щетка. Компания Dyson представила умное устройство с камерой слежения и системой искусственного интеллекта. Опуская детали и цифры, камера высокого разрешения на щетке анализирует челюсти. С помощью искусственного интеллекта определяет промежутки между зубами и дает команду щетке, которая мощной и точно направленной струей чистит щели. Стоматологи говорят, что делать это надо обязательно 2 раза в день, но до появления умной щетки мало кто этим занимался. Бонусом идет возможность подключить смартфон и наблюдать на экране за процессом очистки. Холодильник. Samsung внедряет искусственный интеллект в белую кухонную технику. Новое поколение холодильников использует системы машинного зрения, чтобы определить, что и в каком объеме хранится в их камерах. Задача – вести учет продуктам прямо в магазине, открыть мобильное приложение и посмотреть, сколько яиц и молока у вас еще осталось. Аналогичная система реализована в винном шкафу. Она помогает следить за тем, сколько и каких вин осталось у владельца и пришло ли время пополнить коллекцию. Бинокль – самое милое решение из сегодняшнего списка. Китайская Matata Explore показала устройство для наблюдения за дикой природой. Умный бинокль определяет, какую птицу или растение мы рассматриваем, и прямо на картинке выводит подсказку, и вот его бы я, пожалуй, даже купил.
2: Сумма технологий на Business FM.
1: Вы слушаете Business FM. Крупные банки рискуют остаться без исходящих звонков. Операторы связи планируют начать блокировать вызовы от крупных российских банков, если те не подключат обязательную платную маркировку. Однако финансовые организации считают, что платить за нее они не обязаны, поэтому маркировать звонки должны операторы за свой счет. Минцифры, по данным Коммерсанта, обратилась в Центробанк, чтобы регулятор надавил на крупнейшие финансовые организации. Валерий Убадоев продолжит.
14: Операторы «Большой четверки» в обращении к Минцифре указали, что 90% российских банков и почти все другие компании уже заключили договоры на маркировку исходящих звонков. Крупнейшие банки, однако, этого не сделали. При этом именно они генерируют большую часть вызовов. И если вопрос не будет урегулирован до 15 октября, то звонки без маркировки, как того требует законодательство, операторы не будут пропускать до абонента. На данный момент можно заметить, что при звонках от номеров банков, а они у них узнаваемые, на экране высвечивается надпись «Звонок без маркировки». К таким мерам операторы прибегли еще в конце января этого года. При этом крупные банки трактуют закон по-другому. По их мнению, платить за маркировку они не обязаны. И они настаивают на этой позиции уже несколько месяцев, продолжает генеральный директор аналитического агентства «Бизнес.Дром» Павел Самиев.
12: Многие вопросы, многие запросы от банков тяжело перевести исключительно на альтернативные варианты, пуши, там, сообщения в приложениях и так далее. Исходя из законодательства, на самом деле операторы связи должны это делать, и обязанности у инициаторов звонков в том, что именно они оплачивают и обеспечивают маркировку, вообще-то ее нет с точки зрения законодательства. Это прописано уже в подзаконном акте, в постановлении, и корректность этой интерпретации вызывает большие сомнения. В общем, вопрос очень неоднозначный. Банки в целом, я думаю, все-таки правы с точки зрения интерпретации требований законодательства, что не они должны инициировать маркировку и оплачивать.
14: При этом к тому, как операторы тарифицируют маркировку, тоже есть вопросы, указывают эксперты, опрошенные Бизнес.ФМ. Они берут деньги с компании за любой исходящий звонок. Неважно, дошел он до абонента, отклонили его, или же он ушел в голосовой ящик. А вот крупнейшие банки со своими массовыми обзвонами могли бы тратить на маркировку по 1 миллиард рублей в год. Но это только предположения и примерные оценки. Плюс ко всему этому, звонки все же нужны именно самим банкам. Да, они могут уведомить клиента о каких-то важных для него вещах, но в большинстве своем это сообщение о, в кавычках, эксклюзивном кредите, новых условиях вкладов и прочая рекламная информация. И, что немаловажно, нередко банки привлекают к таким звонкам различных контрагентов, которые также не маркируются, говорит гендиректор группы компаний Comnews Леонид Коник.
13: Из личного опыта я довольно часто получаю звонки как бы от банка, но человек честно каждый раз говорит, что я представляю,

0: свои договоры с операторами уже заключили. Поэтому, столкнувшись с угрозой отключения звонков в принципе, банки, скорее всего, начнут платить. Но окончательное решение зависит от позиции Банка России, говорят эксперты. Валерий Убадоев, Дарья Горшкова, Маргарита Юдина, Бизнес FM.
1: Ушел из жизни Алексей Козлов, легенда российского джаза. Выдающийся джазовый саксофонист, композитор, народный артист скончался в кругу семьи на 91-м году жизни в результате болезни. О том, какую невероятную творческую жизнь прожил Алексей Козлов, Светлана Чередникова.
2: Алексей Козлов родился 13 октября 1935 года в Москве. Пережил войну, учился в музыкальной школе по классу фортепиано. Сам научился играть на саксофоне и отжигал на нем на студенческих вечеринках. Но музыкальная карьера встала на паузу. Козлов окончил Московский архитектурный институт, а спустя почти 20 лет заочно и Московское областное музыкальное училище. После учебы в МАРХИ он работал научным сотрудником отдела теории дизайна Всесоюзного научно-исследовательского института технической эстетики, а параллельно пианистом на неофициальных концертах. Больше полувека назад Козлов основал первый в СССР профессиональный джаз-рок ансамбль «Арсенал». Он большой экспериментатор, который всегда чувствовал и опережал время. Признавался, что в юности мечтал быть моряком, но, услышав Глена Миллера, решил стать джазменом. Вообще, много событий в его жизни, в искусстве, связано со словом «первый». Первым создал джаз-рок ансамбль, через который прошли сотни музыкантов. Первым в Советском Союзе исполнил рок-опера «Иисус Христос. Суперзвезда», что было очень смело. Первым в стране попробовал себя в брейк-дансе. Наконец, он главный герой первого советско-американского телемоста. Как это было, в интервью главному редактору «Бизнес FM» Илье Капелевичу несколько лет назад рассказывал сам Алексей Семенович.
3: Уже мы работали «Арсеналом», и вдруг ко мне на квартиру заявился представитель американского посольства и сделал мне предложение участвовать в телемасте. Это происходило в Останкино все. Тогда руководителем телевидения был Лапин, который просто ненавидел Америку и ненавидел джаз. В Америке этот сигнал длился всего минут 15-20. И вот нам надо было успеть быстро исполнить то, что мы хотели. И мы успели это исполнить, и это потом транслировалось по всему миру, кроме Советского Союза.
2: Творчество Козлова и «Арсенала» вызывало немало вопросов у советских властей. Но он прорывался через запреты и делал свой джаз не просто узнаваемым авторским стилем, но и поиском новых форм и звучаний. Он воплощал музыку в успешные творческие проекты. Среди них джазовые фестивали, а еще из джаза выросла культовая площадка – клуб Алексея Козлова в центре Москвы. На вечера с его участием всегда было сложно достать билеты. Он был полон юности и задора, и внешне, и внутренне. Разговаривал со зрителями своим саксофоном. И это было похоже на спектакль, который он играл так, что остаться равнодушным было невозможно. Говорит пресс-секретарь Алексея Козлова Виктория Лихтина.
4: Только отметили 90-летие и готовились в октябре отмечать его 91-й год. Только мы обсуждали с ним, что он хочет прожить до 100 лет, что еще так много всего нужно успеть сделать. Ощущение, что ушел огромный человек, глыба. Человек, который присутствовал в клубе вот во всем. Независимо от того, выходил ли он на сцену по пятницам со своим арсеналом, просто находился где-то в гримерке у нас или пил чай за барной стойкой. Все постоянно получали от него какой-то невероятный заряд энергии. Это удивительно любопытный человек, который, кем бы он ни заинтересовался, он будет изучать вопрос досконально. Ощущение, что он человек энциклопедических знаний, и при этом в нем не было какого-то менторства, что ли.
2: Алексей Козлов писал музыку для театральных постановок и кино, занимался публицистикой. Он автор более 120 инструментальных произведений и нескольких книг. Маэстро оставил после себя целую музыкальную школу. На 4 сценах его клуба звучит музыка, которую он любил. Выступают музыканты, для которых его творчество стало частью профессионального пути. Светлана Чередникова, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
1: Робособаки вышли в люди. Первую робособаку в качестве патрульного заметили в Покровском Стрешнево. А главная задача у него, как отмечает издание «Москвич.Маг», замечать то, что может заинтересовать службы безопасности, людей в запрещенных зонах, признаки вандализма, граффити, нарушения правил парковки или другие нештатные ситуации. Робот оснащен камерами и при возникновении нештатной ситуации передают картинку оператору ситуационного центра. При необходимости с органами правопорядка можно связаться через

0: с динамик, установленный на роботе, а громкоговоритель позволяет использовать его для оповещения людей. Робот рассчитан на работу при морозах до -35. Одного заряда хватает примерно на 3 часа движения, комментирует гендиректор компании Neval AI, автора телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
1: Я думаю, что надо рассматривать таких собак просто как источник дополнительного видеоматериалов. У нас есть камеры, которые стационарно расположены на улице. Есть сейчас камеры, которые снимают общественного транспорта, то есть, например, автобусы и трамваи. Они дополнительно снимают материалы движения. Но все равно они как бы находятся в рамках каких-то маршрутов, ну и больше снимают именно автомобильную динамику. Но это, соответственно, может быть проект, который позволяет получать больше материалов с ракурса обычного человека. Логаритмически можно много событий доставать сейчас с камер, но какой-то практический смысл в этом может существовать, только если это будет какое-то массовое решение. Пока не очень понятно, насколько оно таким станет. Потому что есть много сложностей, связанных с тем, как такие системы обслуживать, их надо как-то заряжать, у них должны быть какие-то базовые станции. С этим есть вопросы, и действительно климат, например, очень сильно на это влияет. То есть зимой, там, когда снег выпадает, это создает сложности для роботов. Поэтому я думаю, что это пока такой очень ранний пилот, который, если вдруг он покажет какие-то позитивные результаты и его решат масштабировать, то тогда это может иметь какое-то значимое влияние.
0: Алексей Хохунов, гендиректор компании Neval AI. Изначально об этом эксперименте говорили еще в августе 26-го. Создатели пояснили, что если все пройдет успешно, такие робопсы в перспективе смогут контролировать целые территории районов. Сообщалось о планах протестировать таких робособак в районе Сбер-Сити. Подобные технологии также применяются для охраны инфраструктурных объектов, складов и стройплощадок.
2: Между делом с Кирой Альтман.
3: Как мы с вами трактуем поведение других людей? И почему нам так трудно понимать друг друга и договариваться друг с другом? Об этом говорю с Татьяной Владимировной Черниговской, ученым в области нейронауки, психолингвистики.
4: Мне рассказывала одна дама, она была медиатор, есть такая специальность, она пыталась разрешить споры, не доводя до суда. И вот она мне однажды рассказывала, были два брата, которые из-за наследства родителей, оно не было каким-то невероятным, это наследство. Здесь даже дело не в количестве, а сам факт. В общем, они разругались пух и прах и ругались лет 20. Но она мудрая, я экзальтирована обычно говорю, она наоборот таким тихим, спокойным голосом, она говорит, собственно, вы что хотите? Вот одному отдельно она с ними говорила. И вдруг один раскололся, один говорит, он меня просто не уважает, вытирает об меня ноги, мне ничего из этого наследства не нужно. Просто он сказал бы, вот ты любил там, я не знаю, зеленое кресло, возьми ты это кресло. Кресло! И на этом кончился их спор. А потом она поговорила со вторым, говорит, послушайте, это же нету темы спора. Это чистая психология была. Он меня унижает, а я так просто не сдамся. А тот и не думал его унижать. Ему просто в голову это не приходило. Ведь согласись, что это ровно то, где мы живем каждый день. Мы все время неправильно трактуем поведение других людей.
3: Услышать другого – это не значит не услышать себя. Но это возможность прекратить споры. Татьяна Черниговская, академик, доктор биологических наук, директор Института когнитивных исследований Санкт-Петербургского государственного университета. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
2: Между делом на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
5: У микрофона Сердар Увлекулиев. Постпред России ПРИОН Василий Небензи заявил, что секретариат организации не предоставил ясных ответов на запросы Москвы по событиям в Буче. По его словам, представители России получали на эту тему только отписки. Двусторонний товарооборот России и Китая по итогам года установит новый рекорд, заявил посол КНР в Москве Джан Ханкуэй. За январь-август текущего года объем двусторонней торговли достиг 185 миллиардов долларов, увеличившись на 28% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сказал дипломат на приеме по случаю 77-й годовщины образования КНР и установления дипломатических отношений между Китаем и Россией. Посол также подчеркнул, что доля расчетов в национальном валютах в двусторонней торговле превышает 99%. Председатель КНР Си Цзиньпинь и президент США Дональд Трамп в ходе переговоров достигли договоренности расширять содержание двусторонних отношений стратегической стабильности. Об этом сообщило центральное телевидение Китая. Си Цзиньпинь находится с первым за 11 лет госвизитом в Штатах. В четверг он провел в Белом доме переговоры с Трампом в узком и расширенном составах. Сборная России стала победителем медального зачета чемпионата Европы по боксу, который завершился в Софии. Российские боксеры завоевали 7 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые награды. Всего на счету россиян 15 медалей, что также является лучшим результатом турнира. Второе место в медальном зачете заняла сборная Турции. 4 золотые, 1 серебряная, 5 бронзовых медалей. Третьей стала команда Азербайджана. 2-1-2. Турнир в Софии под эгидой World Boxing проходил с 17 по 25 сентября. Сборная России выступала на нем с флагом и гимном страны. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Первое заседание Госдумы нового созыва пройдет 30 сентября. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что повестка дня очень велика, поэтому важно не допускать перерывов в работе парламента после выборов. Арестованный 11 мая в Индии танкер «Юнити» с российским экипажем на борту пережил сильный шторм. По данным диппредставительства, угрозы жизни моряков нет, однако их родные и друзья почти в отчаянии. Первая леди Китая посетила Вашингтон впервые за 11 лет. И американская пресса обращает внимание, что Пен Лиюань продемонстрировала мягкую силу китайской дипломатии. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Первое заседание Госдумы нового созыва пройдет 30 сентября. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что повестка дня очень велика, поэтому важно не допускать перерывов в работе парламента после выборов. Ранее пресс-секретарь президента сообщил, что Владимир Путин поддержал кандидатуру Вячеслава Володина на пост председателя Нижней палаты. «Единая Россия» увеличила свое представительство в Госдуме, но в целом 9-й созыв будет не слишком сильно отличаться от 8-го.
2: Подробности.
6: Вячеслав Володин возглавит Нижнюю палату уже в третий раз подряд. Изменения будут среди его заместителей-однопартийцев. Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев сообщил, что на пост вице-спикера выдвинут Виталий Савельев. Он перейдет на работу в Госдуму с поста вице-премьера правительства. В Госдуме нового созыва единороссы будут возглавлять 20 комитетов из 34. Число самих комитетов увеличится. Комитет по законодательству и госстроительству разделят на два. Павел Крашенинников возглавит комитет по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству, а другой депутат «Единорос» Юрий Петров станет председателем комитета по уголовному и административному законодательству. Совершенно новый комитет по цифровому развитию и искусственному интеллекту достанется еще одному депутату от «Единой России» Александру Сидякину. При этом многие главы комитетов в новой Госдуме останутся прежними.
0: 9-й созыв Госдумы будет продолжением 8-го, считает политолог Павел Склинчук.
7: «Единая Россия» получила 20 комитетов. В принципе, они взяли себе все, что хотели. Оппозиции достанется все, что осталось. Но, тем не менее, это довольно-таки серьезные комитеты. Например, у коммунистов снова будет комитет по аграрно-промышленной политике. Это коммунист Кашин возглавляет. У них же будет комитет, который занимается вопросами миграции. Это Леонид Калашников. У ЛДПР останется комитет по труду и социальной политике. Пока не ясно, кто конкретно возглавит, но тем не менее вся социальная повестка проходит именно через него, и в том числе вопросы, связанные с ветеранами СВО. Для бизнеса важен комитет по собственности, поскольку в него входят корпоративные отношения. Он может перейти либо к ЛДПР, либо остаться у коммунистов. Ну, плюс ко всему у нас есть комитет по финансовому рынку, который уже 2 созыва возглавляет представитель «Справедливой России» Анатолий Аксаков. Партия выступила не очень хорошо на выборах, но Аксаков победил у себя на округе, поэтому его кандидатура также, мне кажется, такая очевидная. А так, в целом, я думаю, что комитеты распределятся по тому же принципу, как были. Госдума у нас очень спикероцентричная и продолжит ее возглавлять Вячеслав Володин, поэтому я думаю, что 9-й созыв во многом это продолжение 8-го.
0: Павел Склинчук, политолог. Вячеслав Володин создал временную группу по подготовке первого заседания Госдумы 9-го созыва. Группа начнет свою работу уже в субботу утром. Арестованный 11 мая в Индии танкер «Юнити» с российским экипажем на борту пережил сильный шторм. Об этом сообщило Генконсульство России в Калькутте. По данным диппредставительства, угрозы жизни моряков нет, однако их родные и друзья почти в отчаянии. Они говорят, что морякам приходится есть по 4 картофельных в день. Условия жизни экипажа, среди которых совсем юные практиканты, весьма плохи. Судно сломано, а ни российские, ни индийские власти не помогают. Продолжит Диана Чебанова.
8: Капитан «Юнити» сообщил, что они с экипажем пережили сильный шторм. Теперь судно дрейфует в сторону берега. Главный двигатель неисправен. Танкер с 19 российскими моряками и 2 гражданами Египта арестовали в индийском порте Парадип еще 11 мая из-за финансовых претензий к судовладельцу, коммерческого спора между зарегистрированными в ОАЭ компаниями. У судовладельца накопились долги по топливу и обслуживанию судна, но найти его не удается. Свой экипаж он бросил. И вот 5 месяцев моряки не могут выйти на сушу и вернуться домой. Их держат как заложников, рассказала Business FM мать одного из самых юных членов экипажа. Она попросила не называть ее имени.
9: Связь вообще ужасная. Там сын, ну вот по Максу пару сообщений было, что ужасная непогода была, что их там штормило, бросало. Немножко хотя бы стихия потихоньку стихает. Доставка продуктов была в августе у них последняя. До конца сентября вот с трудом, с натяжкой должно бы хватить. Заявку уже на следующую. Он говорил, что вроде бы делали, но очень хочется, чтобы она не потребовалась. Это просто вот ужас, это какое-то издевательство. Индийская сторона всячески затягивает этот процесс. Они не хотят отпускать наших ребят, хотя страховая им говорит, что мы все расходы берем на себя, только отпустите экипаж. Разрешение на репатриацию не дают, на швартовку не дают. Всячески оттягивают, все эти заседания переносят. Судовладелец с момента ареста судна, он просто пропал. Он не выходит на связь. Он просто вот бросил судно, бросил людей на этом арестованном судне и просто вот пропал.
8: При этом у всех членов экипажа, включая капитана, контракт уже закончился. Перед ними у беглеца-судовладельца тоже долги по зарплате. Судно ходит под флагом Камеруна. Индийская сторона проводит судебный процесс, и он затянулся. Генконсульство России делает все возможное, чтобы помочь, но безрезультатно. Психологическое и физическое состояние моряков тяжелое, говорит представитель страховой компании «Антарика» Денис Шашкин, который оказывает помощь в вызволении моряков.
10: У меня там работает однокурсник капитаном. Почему-то индийские власти по формальным основаниям не дают судну даже встать к причалу. Уже списан один из членов экипажа по здоровью. Сложная история с сердцем. Остальные все на борту. Индийские власти даже не дают возможности списания части экипажа, чтобы оставить минимальный состав, который разрешен по конвенции. Фактически не хочет администрация порта помогать. Куча написано жалоб. Мы помогали, много консультировали. Страховщик в данный момент включился. Он не самоустранился, но он ждет решения суда. Подан коллективный иск экипажем в суд на судовладельца и с ходатайством о постановке к причалу. Этот суд идет в данный момент, и результата нет.
11: В каком состоянии экипаж сейчас?
10: Не очень хорошее состояние. То есть у них запасы заканчиваются. Там только аварийно их пополняют. То есть когда уже совсем плохо, судно находится в нерабочем состоянии. Экипаж имеет ненадлежащие условия ни труда, ни жизни. Не соблюдаются точно нормы конвенций, которые должны регулировать вот их состояние на борту. Люди там просто фактически заложники.
8: «Юнити» застрахована в компании «Согласие». По словам опрошенных Business FM родных и друзей моряков, страховщик активно помогает вызволить и отправить моряков в Россию. Но с индийской стороны непробиваемая стена. Денис Шашкин говорит, что одинаковые отказы приходят на десятки запросов и жалоб. Но останавливаться нельзя. Единственный выход – постоянно привлекать внимание, говорит эксперт по международному морскому праву, владелец группы компании «Инмарин» Кирилл Маслов.
12: Ситуация с блокадой моряков на задержанном арестованном судне, это очень распространенная, негативная, но, к сожалению, распространенная, когда моряки фактически становятся заложниками коммерческого ареста. Судно арестовано по коммерческому требованию, связанному с неоплатой топлива. Практически из-за этого страдают моряки, но право на репатриацию для моряков гарантируется не только самим судовладельцем, но и государством флага, государством порта судозахода, государством гражданства этих моряков. К сожалению, на практике до момента, когда до конкретных людей, до моряков доходит помощь государству, доходит очень много времени. 10 морякам не остается ничего, кроме того, как привлекать к себе внимание, писать жалобы, обращения, настаивать на том, чтобы их вернули домой. Моряки могут не ограничиваться в том, у кого просить защиты. Скорее, они должны это делать постоянно, непрерывно, регулярно, привлекая к себе внимание.
8: Очередное слушание по делу о репатриации российских моряков прошло 21 сентября. Сейчас сообщается, что решение индийские власти примут на следующей неделе. Но подобные обещания уже звучали. И каждый раз срок переносился. Диана Чубанова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
0: Первая леди Китая посетила Вашингтон впервые за 11 лет. Американская пресса обращает внимание на то, что обычно жены председателей КНР не публичные фигуры. Однако в ходе визита Си Цзиньпина в Вашингтон его супруга Пен Ли Юань продемонстрировала мягкую силу китайской дипломатии. И, конечно, не удалось избежать сравнения с Меланией Трамп, женой американского президента. Валерий Убадоев продолжит.
13: Американо-китайские отношения на данный момент довольно напряженные. Давление оказывают торговые споры, ситуация вокруг Тайваня, технологическая гонка и другие факторы. Но супруга Си Цзиньпина Пен Ли Юань создавала образ более мягкого, дружески настроенного Китая. В четверг Пен Ли Юань и Мелания Трамп оставили своих мужей на переговорах в Белом доме и посетили Национальный музей азиатского искусства. Там перед ними выступил детский хор с народной китайской песней. Пен Ли Юань тихо подпевала, а потом повернулась к Мелании Трамп, обменялась с ней парой фраз без переводчика, и они вместе посмеялись, отмечает Associated Press. Посол Китая в США Се Фэн сообщил, что жена Си в музее призвала американских подростков продолжать изучать китайский язык и культуру, чтобы, цитата, «стать посланниками дружбы между Китаем и США». Сам факт того, что визит состоялся и присутствовала жена Си, очень важен, говорит политолог, публицист, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
14: Мы видим, что Дональд Трамп встречал у трапа самолета лично Си, его супругу. Она впервые приехала за 11 лет. Это очень важная история, потому что она показывает и символизм, и то, что стороны готовы проявлять друг другу и по форме уважения, что очень важно для китайской стороны. Потому что американцы очень часто не понимают такие моменты, они больше про содержание, про сделки, про деньги. Но иногда очень важно понять еще, что для других стран и для других культур и цивилизаций важна форма. И очень часто она даже важнее содержания. Что касается самого визита, это уже шестой визит. Сам факт визита, он важен, особенно то, что и супругу господин Си взял. Но пока мы видим слишком много «но», которые играют и против США, и против Китая с точки зрения того, что смогли бы они договориться или нет.
13: 63-летняя Пен Ли Юань – знаменитая в Китае певица и актриса. На момент знакомства с Си Цзиньпином в 1986 году она была гораздо известнее своего будущего мужа. Поженились они год спустя. Это уже вторая жена Си. Первой была дочь китайского посла в Великобритании, но с ней он развелся незадолго до встречи с Пен Ли Юань. Примечательно, что в 18 лет Пен Ли Юань вступила в ряды Народно-освободительной армии Китая. Благодаря этому они узнали как об исполнительнице военно-патриотических песен. Регулярно выступала на государственном телевидении и уже в довольно молодом возрасте обрела статус практически национальной знаменитости. А вместе с продвижением мужа по карьерной лестнице о Ли Юань узнали уже точно все. В Китае у нее есть даже прозвище – «Фея пионов». Этот цветок в Поднебесной особо почитаем. Также он используется в императорской символике. Армейское прошлое, кстати, не забылось. У Ли Юань есть воинский чин, соответствующий званию генерал-майора. Вашингтон-Пост сравнивает двух первых леди Китая и США. Обе были известными еще до замужества. Одна супермодель, другая певица и актриса. А на государственном ужине одеты они были по-разному. Мелания Трамп в брюках, блузке и туфлях от именитых брендов, что выглядело современно. А Пен Ли Юань была в красном платье в пол, напоминающем минимизированный традиционный китайский наряд. У Си Цзиньпина и Пен Ли Юань есть дочь, Си Минзе. По некоторым данным, она училась в Гарварде, на публике она не появляется. И в целом пресса обращает внимание на то, что и о китайских первых леди обычно никогда ничего не слышно. Продолжает директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.
15: Она несколько более публична, чем супруги предшествующих китайских лидеров. Тем не менее, какой-то информации о ее самостоятельной активной роли во внутренней политике нет. Несомненно, она имеет свое влияние просто в силу того, что она жена Си Цзиньпина. Она, конечно, умеет произвести очень позитивное впечатление, и, в общем-то, это на протяжении всей политической карьеры Си Цзиньпина многими отмечалось. Несомненно, это так. Она представительно умеет держаться на публике. Это все важное, такие сильные стороны.
13: Как отмечает Рейтер, в Китае все прекрасно помнят жену Мао Цзэдуна, Цзян Цин. Из-за ее публичности и из-за того, что она занимала руководящие должности, после смерти Мао ее причислили к так называемой «банде четырех», которая пыталась узурпировать власть по нынешней официальной китайской версии. Цзян Цин приговорили к смертной казни, которую заменили на пожизненный срок. Затем ее освободили по состоянию здоровья, но вскоре она покончила с собой в больнице. Китайские первые леди с тех времен и стараются держаться в тени. За исключением Пэн Ли Юань. Валерий Убадоев, Марина Лимаева, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
2: Другим наука. Сергеем Корзуном.
16: Научный дуэт Даниэля Канемана и Амоса Тверски работал почти так же, как творческий дуэт братьев Стругацких. Совместное сочинение и правка фраз до достижения консенсуса, подхватывание мысли на лету, споры и смех. При неразрешимых разногласиях Стругацкие бросали жребий, а Канеман и Тверски обращались к экспериментам, статистике и проверкам. Хватало и личных обид, связанных с признанием совместных заслуг. За 3 дня до своей смерти в 96-м году Тверский сказал Канеману, что тот причинил ему больше всего боли. А Канеман ответил взаимно. Затем они продолжили разговор, как обычно. В соавторстве Канеман и Тверски кардинально изменили прежнее представление о том, что в условиях риска люди ведут себя рационально. Изучение реального поведения стало одной из основ современной поведенческой экономики. А теория перспектив помогла объяснить, почему одинаковые деньги имеют для нас разную психологическую цену. И потеря определенной суммы обычно переживается сильнее, чем радует равный выигрыш. В 2002 году Канеман разделил премию памяти Нобеля с экономистом Верноном Смитом. Тверски наверняка был бы с ними, но не дожил до решения комитета. Канеман успел еще многое. Подтвердил, что окончание событий играет непропорционально большую роль в его запоминании. Снял ограничения на условный потолок счастья в 75 тысяч долларов годового дохода. Написал бестселлер «Думай медленно, решай быстро». Он ушел из жизни в марте 24-го, в возрасте 90 лет, в клинике в Швейцарии, по собственному желанию, как стало известно год спустя. Чисто рациональный выбор.
2: Другим наука на Бизнес ФМ.
0: Вы слушаете Бизнес ФМ. Политолог Александр Кынев, признанный ранее иноагентом, арестован по делу о сбыте наркотиков в крупном размере. Максимальное наказание по этой статье – 20 лет лишения свободы. Свою вину политолог не признает. Александр Кынев известен как специалист по региональным политическим процессам и выборам.
2: Подробности.
6: 51-летний Александр Кынев окончил с отличием отделение политологии филфака МГУ, но еще будучи студентом в середине 90-х начал работать как политический консультант и политтехнолог. Он был главным экспертом по работе с регионами партии «Яблоко». В 99-м баллотировался в Госдуму по партийным спискам, но не прошел. После выхода из «Яблока» пытался продолжить политическую карьеру в ныне несуществующей партии «Слон». Несколько лет возглавлял аналитический отдел ассоциации «Голос». Эта организация признана иноагентом, а ее международная структура нежелательной. Преподавал в Высшей школе экономики, сотрудничал в качестве эксперта с Комитетом гражданских инициатив Кудрина. Входил в научно-экспертный совет при председателе ЦИК России. Совет упразднен в 2020 году. В феврале этого года Минюст внес Кынева в реестр иностранных агентов за распространение недостоверной информации о политике российских властей, сотрудничество с иноагентами и нежелательной организацией. Политолог пытался обжаловать статус иноагента в суде, но безуспешно.
0: Подробности уголовного дела, по которому был арестован Александр Кынев, пока неизвестны. Защита будет обжаловать меру пресечения, сообщил Бизнес-ФМ адвокат-политолога Михаил Бирюков.
17: Он арестован с обвинением в покушении на сбыт наркотических средств. Вину свою он не признал. Арест будет обжалован. Ну и мы будем бороться за его свободу, за снятие обвинений. Считаю, что обвинение не подтверждается материалами дела в том объеме, в котором мы видели. Ну, я думаю, что в течение 2 недель апелляция должна будет состояться. У нас есть 3 дня на подачу апелляции. И в течение 2 недель, я думаю, Московский городской суд рассмотрит апелляцию.
0: Адвокат Михаил Бирюков. Минюст ранее сообщал, что Кынев проживает за рубежом, однако сам политолог в соцсетях утверждал, что находится в России. На минувшей неделе он заявил, что ходил голосовать на свой участок. Российский рынок акций снижался в пятничную сессию. Индекс Мосбиржи в начале торгов, топтавшийся вокруг отметки 2300, начал скользить вниз и на закрытии находился на отметке 2270, потеряв 1,78%. Накануне рынок негативно отреагировал на представленный Минфином и одобренный правительством проект бюджета на следующий год. Ноябрьский фьючерс на Brent откатился ниже $105 за баррель на новостях о том, что США и Иран рассматривают возможность заключения сделки, которая могла бы обеспечить восстановление поставок нефти через Армуз. Рубль в пятницу днем укреплялся перед выходными и перечислением в бюджет основных налогов месяца. Итоги дня и недели обсудили с директором по работе с состоятельными клиентами БКС «Мир инвестиций» Тимуром Хайрулиным.
18: Главным событием недели стало предложение Минфина, заложенный бюджетный дефицит 2%, что в принципе немного, но сбалансированность бюджетной конструкции будет осуществляться за счет роста налогов. И рынок, естественно, негативно отреагировал на это. Но вот падали и Росал, и Норникель, и Фосагро, потому что объем изъятий у них будет составлять около 100 миллиардов рублей в год, что в принципе существенно. В целом, в отсутствие какого-либо прогресса по мирному треку, так также рынок торгуется в боковой динамике, даже с небольшой нисходящей динамикой, ситуация не слишком оптимистическая. Но если говорить о положительных моментах, то, безусловно, положительным моментом являются относительно высокие цены на сырье, цены на нефть выше $100 за баррель и достаточно высокие цены на остальное commodity, то есть это и никель, и медь, и алюминий. Это, в общем-то, благоприятно для экспортеров. Также курс рубля относительно комфортный, поэтому это плюс для экспортеров. Но в целом политические риски, наверное, перевешивают этот позитив, и к тому же ставка пока остается достаточно высокой.
0: США и Иран рассматривают возможность заключения сделки. На этом фоне дешевеет Brent. А какое влияние это может оказать?
18: Консенсус прогноз аналитиков на 2027 год составляет около $70 за баррель, то есть потенциал снижения нефти при завершении конфликта около $30 за баррель. То есть на рынке будет дисбаланс, который будет устраняться за счет коррекции цен на нефть. Но другой вопрос, что для этого должен завершиться конфликт. Пока стороны пытаются найти решение, но окончательное решение еще не найдено.
0: Тимур Хайрулин, директор по работе с состоятельными клиентами БКС «Мир инвестиций». Даже если США договорятся с Ираном и пролив откроют, российская нефть до конца года будет продаваться с хорошей наценкой, отмечает директор аналитического департамента «Цифроброкер» Наталья Пырева.
19: Продолжаем следить за ситуацией, но если соглашение будет достигнуто, важно понимать, что для того, чтобы рынок наполнить обратно выпавшим и объемным предложением, потребуется время. Поэтому моментально, даже если эмоционально цены будут резко снижаться, то как бы фундаментальная стоимость все равно будет находиться какое-то время, в течение нескольких месяцев, все равно на более повышенном уровне. Для российской экономики, для российских нефтяников это, безусловно, позитив. Весь 2026 год сложится для них достаточно успешно.
0: Про рубль поговорим. В краткосрочной перспективе вот это укрепление рубля может ли привести его к какому-то потолку?
19: В перспективе октября рубль продолжит стабилизироваться, как это мы наблюдали в сентябре после такого волатильного августа, потому что сейчас как раз-таки поступают экспортные притоки валюты от того же нефтегазового экспорта по более высоким ценам. Сейчас приходит более высокая выручка. При этом спрос на иностранную валюту несколько снизился. Ну, с одной стороны, сошел на нет сезон отпусков, а с другой стороны объем покупок валюты со стороны банков России тоже значительно уменьшился. Он сейчас в октябре, вероятно, чуть подрастет, опять же, из-за того, что более высокие цены на нефть. Но глобально, полагаю, что все-таки мы будем находиться в диапазоне 83-86 за доллар, вот именно на горизонте октября, а в последующем все-таки, вероятно, тенденция к ослаблению умеренному возобновится.
0: Директор аналитического департамента «Цифроброкер» Наталья Пырева. Официальный курс доллара США, установленный Центробанком с 26 сентября, 84.34. Курс китайской валюты по отношению к российской в пятницу упал, завершив падением и всю неделю. Юань вернулся в район отметки 12,5 рублей. АвтоВАЗ запустил серийное производство своего первого кроссовера «Лада Азимут». По словам главы концерна Максима Соколова, в этом году планируется выпустить несколько тысяч машин в зависимости от разгона продаж. А при этом, отметил Соколов, АвтоВАЗ, цитат, каких-то суперпозитивных, оптимистичных перспектив не видит в развитии рынка с точки зрения объема общего продаж легковых автомобилей. Ориентир 20 тысяч автомобилей «Лада Азимут» в качестве первого стартового года. В кроссовере будет атмосферный двигатель собственного производства объемом 1,6 и 1,8 литра и мощностью 120 и 132 лошадиные силы, трансмиссия шестиступенчатая, механика и вариатор. Планируется, что в перспективе машина получит и новый турбированный мотор мощностью 150 лошадей с автоматической коробкой передач. Ориентировочная цена «Лада Азимут» 2,5-3 миллиона рублей. Перспектив у модели почти нет, говорит автоэксперт Артем Бобцов.
20: Перспектив рыночных явных, ярких у машины не просматривается. Если раньше новинки ждали, четко понимали, что будут продажи, в том числе автомобильные дилеры, сейчас, наоборот, автомобильные дилеры ждут, скажем так, депрессивно начало продаж этой машины, поскольку, конечно, АвтоВАЗ заставит всех дилеров заказать партию этих машин. Больших продаж по ней никто не ждет. Такая ситуация, в общем, достаточно информационно грустная, несмотря на то, что, на самом деле, событие же большое. Это первый отечественный кроссовер полноценный вообще, в принципе, за все время новейшей истории нашего автопрома. Лада Азимут два больших вопроса. Первый, конечно, это цена. Учитывая, что это автомобиль, по сути, класс B+, может быть, C, и цена его явно будет в диапазоне 2,5-3 миллиона рублей. Он окажется даже не то, чтобы в одном сегменте со многими китайцами, он окажется в одном сегменте со многими японцами, которые к нам приезжают по параллельному импорту, по льготному утилизбору с мощностью двигателя до 160 сил. Заранее проигранная конкурентная борьба по этой цене будет абсолютно точно. Второй вопрос – это двигатель. У АвтоВАЗа нет нормального современного двигателя. АвтоВАЗ эксплуатирует свои древние моторы, постоянно их дорабатывая, но даже при этом они все равно выдают мощность 120-130 лошадиных сил, что для кроссовера просто пугающе мало. Но, с другой стороны, понятно, что заводу надо идти вперед, заводу надо развиваться. Невозможно вечно выпускать переделки «Лады Гранты». Ему нужно двигаться в другие сегменты. Это вопрос выживания самого завода, потому что иначе у него просто нету будущего. Поэтому им приходится рисковать, вкладывать деньги в машины, которые, возможно, не будут большими объемами продаваться, но при этом, по крайней мере, АвтоВАЗ осваивает новые технологии, он делает хотя бы визуально достаточно современные машины. И, в общем, худо-бедно, но в глазах потребителей формирует образ автопроизводителя, для которого не все потеряно и который не живет только в прошлом.
0: Автоэксперт Артем Бобцов. Ранее глава Ростеха Сергей Чемизов говорил, что «Лада Азимут» будет выпускаться в количестве 70 тысяч штук в год. АвтоВАЗ же уточнял, что 70 тысяч автомобилей в год – потенциальный максимум, на который концерн ориентировал модернизированную линию конвейера в Тольятти.
2: Карьера с Ольгой Дементьевой.
21: Иногда один честный вопрос самому себе приносит больше пользы, чем десятки советов со стороны. Особенно, когда речь идет о поиске работы. Ведь прежде чем искать работодателя, стоит разобраться в себе, что вы умеете, чего хотите и какую ценность можете предложить. Писатель Виктор Франкл говорил, у кого есть зачем, тот выдержит почти любое как. Если вы собираетесь выходить на рынок труда, то предлагаю задать себе несколько проверочных вопросов. Первый вопрос. Знаете ли вы свою реальную стоимость как специалиста? Не ту, которую хотелось бы получать, и не ту, что была несколько лет назад, а ту, которая соответствует сегодняшнему рынку. Сверяли ли вы свои ожидания с мнением рекрутеров, коллег или карьерных консультантов? Очень часто хорошее резюме не приносит результата только потому, что ожидания кандидата не совпадают с реальностью. Тут уместно вспомнить слова Плутарха: и дерзость, и робость имеют один источник – неосведомленность. Одни недооценивают себя и соглашаются на меньшее, другие, наоборот, завышают ожидания и месяцами не могут найти работу. И в том, и в другом случае помогает объективная оценка. Следующий вопрос. На какую позицию вы действительно претендуете? Если у вас несколько профессиональных направлений, определитесь, какое из них сейчас для вас главное. Работодателю важно понимать, какие задачи вы готовы решать сегодня, а не весь список того, чему вы научились за последние 10 лет. Универсальность – это хорошо, но ясность целей не меньше ценится. И еще один важный вопрос. Что отличает вас от других кандидатов? Какие результаты вы можете подтвердить конкретными примерами? Работодатель покупает не дипломы и не красивые формулировки в резюме. Его интересует, какую пользу вы способны принести компании. И, наконец, спросите себя, почему именно сейчас вы ищете новую работу? От чего вы уходите и к чему стремитесь? Ответ на этот вопрос определяет не только выбор вакансии, но и то, надолго ли вы останетесь на новом месте.
2: Карьера на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: У микрофона Сердар Авликулиев. Министр обороны Андрей Белоусов провел совещание в пункте управления подразделения «Север», сообщили в Минобороны. Командующий группировкой Евгений Никифоров доложил об успешных действиях по созданию зоны безопасности в приграничной Сумской и Харьковской областей. Вооруженные силы России взяли под контроль более 250 квадратных километров территории и 10 населенных пунктов. Россия сохраняет запрет на ввоз армянской рыбной и молочной продукции, так как не было предоставлено подтверждающих документов об устранении нарушений при их производстве, сообщили ТАСС в Россельхознадзоре. Ранее российская сторона из-за выявленных нарушений ограничила ввоз целой линейки армянской продукции. «Общие ценности – это не унификация взглядов, а точка опоры», – заявил президент России Владимир Путин. «Это достоинство, семья, историческая память, творчество, созидательный труд», – сказал Путин, выступая на 12-м Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур. «Россия выстраивает свою культуру не как привилегию, а как право и возможность каждого человека», – заявил также президент России. Из-за аномально обильных дождей чилийская пустыня Атакама покрылась цветами. Осадки, вызванные в том числе Эль-Ниньо, пробудили семена и луковицы около 200 видов растений, которые годами находились в состоянии покоя. По оценке чилийской лесной службы, пик цветения придется на октябрь. Растения могут покрыть около 15 тысяч гектаров. Атакама считается самым сухим местом на Земле. В среднем здесь выпадает от 1 до 15 миллиметров осадков в год. А на отдельных участках дождя не было более 400 лет. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Россия была готова возобновить переговоры с Украиной после выборов, но Киев атаковал Москву и избирательные участки. Об этом заявил Владимир Путин. Президент также отметил, Украина должна понять, что никакие провокации не улучшат ее положение. Остальные заявления и подробности буквально через минуту. Попадут ли доходы от сдачи недвижимости в аренду в основную налоговую базу? Напрямую об этом в проекте трехлетнего бюджета Минфина не говорится. Эксперты выдвигают разные версии и подсчитывают потенциальные доходы. На что обратить внимание арендодателям? Армия США готовится к военной операции на Кубе, утверждает CBS News. По сведениям телеканала, американские военные уже ведут логистическую подготовку. Можно ли доверять таким публикациям и чем чревато вторжение? Эти и другие темы на Business FM. Россия была готова возобновить переговоры с Украиной после выборов, но Киев атаковал Москву и избирательные участки. Украина должна понять, что никакие провокации не улучшат ее положение, заявил президент Владимир Путин по итогам пленарного заседания Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур. Президент также отметил, что Украина повредила более сотни судов в Черном море, как российских, так и под иностранным флагом. По словам Путина, некоторые представители Европы хотят и дальше использовать Украину в качестве инструмента борьбы с Россией. При этом Москва не готовится к войне с Европой, для этого нет мотивов и оснований, подчеркнул Путин. Раздувание так называемой российской угрозы президент назвал целенаправленным. Также, по его словам, Россия не понимает, зачем были нужны украинские атаки на Озон и Вайлдберриз. А после этих атак российская армия начала отвечать, цитата, по каждой позиции. Президент заявил, что российские ответные удары оказались настолько разрушительны, что Украина поднимает вопрос о перемирии.
1: Но это они все начали. По каждой позиции они везде начали. Это что, игрушки, что ли? Это детские игры, что ли, какие-то? Поэтому они должны почувствовать эти ответные удары России и понять, что никакие провокационные действия, никакое нагнетание обстановки к нужному для них результату не приведут. Они только ухудшают для них это положение. Поэтому и вот эти все направления, направленные на так называемое примирение и предложение о возобновлении переговоров. Да, они все на столе. Это все возможно.
3: возможно. Но после всего того, что они сделали, мы еще подумаем как следует, что нам нужно предпринять в ответ. И в любом случае все решения по этому направлению, в том числе и по возможному возобновлению переговорного процесса, мы будем принимать, исходя из интересов Российской Федерации.
0: Говоря о международных отношениях, Путин сообщил, что Россия приветствует переговоры между США и Китаем. Отвечая на вопрос журналистов, президент сказал, что Си Цзиньпина он к Дональду Трампу не ревнует и отметил, что в политике такая категория неприемлема. А Владимир Путин сообщил, что намерен посетить саммит АТЭС, который пройдет 18-19 ноября в Китае. Однако вопрос участия российского президента будет зависеть от ситуации в стране. Также этот саммит планирует посетить американский президент Дональд Трамп. Его пригласил Си Цзиньпин в ходе встречи в Белом доме. Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что пока нет никаких окончательных договоренностей на предмет встречи Путина с Трампом, комментирует политолог Малик Дудаков.
4: На мой взгляд, вероятность довольно высокая, что Дональд Трамп доберется до саммита АТЭС. Можно вспомнить, как в прошлом году Трамп был на этом саммите в Южной Корее. Там у него как раз прошли большие переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином. И это, в общем-то, привело к тому, что обеим сторонам удалось заключить торговое перемирие на целый год и снизить свои тарифы. Поэтому, в целом, прошлогодний опыт уже имеется. Я думаю, что действительно Трамп вполне может добраться.